0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Привет, друзья! В эфире научная станция, я Александр Соколов. Как вы знаете, мы выходим в эфир по средам и субботам, общаемся с учеными, с популяризаторами науки, вы задаете ваши вопросы, и иногда мы отправляемся в какие-нибудь необычные, экзотические, интересные места в формате «Эффект присутствия». Сегодня как раз такой формат. Сегодня у нас будет интересная экскурсия, но сначала я попрошу представиться нашего второго ведущего Виталия Крауса, без которого вообще никакая экскурсия, конечно, не получится. Виталий.
2: Привет, привет. И приветствую всех, кто смотрит прямо сейчас этот эфир. И благодарен вам за то, что вы это делаете. Если вы смотрите в записи, тоже огромное спасибо. Вообще, чем больше нас смотрит, тем лучше. Ну так, мне кажется, по крайней мере. Нажмите лайк под этим видео, напишите комментарий какой-нибудь. Ну и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Мы видим по статистике, что нас смотрит очень много людей, которые по какой-то причине не подписаны. Если вы не подписаны, еще напишите, почему вы этого не сделали. Ну и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие все стримы и видео. Ну а я напомню о том, что поддержать можно также и данный конкретный стрим при помощи суперчата, к примеру, или ссылки, которая имеется в описании. Если вопрос присылается таким образом, мы в самую первую очередь ваш вопрос, собственно говоря, и зачитываем. Ну а также нас можно поддержать при помощи Patreon и спонсирования канала на YouTube. Спасибо вам огромное за подобную поддержку.
1: Да, спасибо, Виталий. А сейчас о том, что нас ждет, мы отправимся на экскурсию в физико-математический салон Дрездена. Посмотрим на редкие оптические, астрономические, геодезические приборы 16-18 столетий, в том числе инструменты для счета, чертения, измерения длины, массы, температуры, зажигательные стекла и так далее. Музей вообще классный, славится своей коллекцией небесных и земных глобусов. Ну, может быть, такая изюминка этой коллекции – это механическая счетная машина Паскаля 1650 года. Ну, а нашим гидом сегодня будет наш уже постоянный гость и спикер Ксения Чепикова. Ксения, приветствую вас.
3: Всем здравствуйте.
1: Да, я напомню, что Ксения – PhD, историк, научный журналист, автор классных книг, уже выступала у нас, по-моему, трижды. И сегодня, скоро уже мы вместе с Ксенией отправимся в эту интересную экскурсию. Но сначала я хочу еще напомнить, что в конце каждого стрима мы просим нашего гостя выбрать авторов лучших вопросов, двух авторов лучших вопросов. Они у нас получают призы. Как правило, это футболки форума «Ученые против мифов». Например, на предыдущем нашем эфире значит, авторами лучших вопросов у нас был Кирилл Назаренко, если не ошибаюсь.
2: Да, ты не ошибаешься.
1: И авторами лучших вопросов были Кисти Перо, который спрашивал, так а что про женщин-пиратов? Все ждала этого вопроса. И Михаил Сычев, который спрашивал, рассказывает своим ученикам, что пираты Карибского моря не только в кино, но и в реальном 18 веке говорили преимущественно по-английски. Это, видимо, не вопрос.

0: вопрос. Но, тем не менее, Кирилл счел, что это лучший вопрос. Вот. И Михаил Сычев, кисть и перо, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые появятся в чате нашей трансляции. Узнайте, как вам получить футболки «Ученые против мифов». Все остальные готовьте ваши хитрые, острые вопросы. Ну и что? И мы тогда...
1: Давай скажем еще, что эти самые лучшие вопросы также появятся в Инстаграме лаборатории научных видео. Мы немножечко в связи с профессиональным форумом про просвет притормозили, но тем не менее в ближайшем будущем будут появляться все новые и новые вопросы. Я думаю, что они будут появляться в куда более быстром темпе. Ну, пожалуй, все. Мы можем передать слово.
0: Так,
1: наверное, Ксения.
2: Да, еще раз здравствуйте. Мы с вами сегодня погуляем по физико-математическому салону Дрездена. Дрезден – это, конечно, прекрасный город, известный своими музеями, особенно художественными, да, где, например, Сикстинская Мадонна, Рембрандт – автопортрет женой, Тициановская отдыхающая Венера. Он известен своим оружейным прекрасным музеем. Еще есть впечатляющая сокровищница, великолепный фарфоровый музей. И все главное рядом. А этот музей, в который мы сегодня с вами пойдем, он не менее прекрасен, но чуть менее знаменит почему-то, но для тех, кто интересуется наукой, это самое то. Расположен он в западном крыле Цвингера, то есть того же дворца, где находятся и остальные музеи, пока нет. И если что, недалеко идти. Да, а начиналось все с кунсткамеры, которую в 1560 году основал саксонский курфюрст Август. Вот теперь картинка, портрет этого человека, который правил во второй половине XVI века. Его называют еще папа Август, и не только потому, что у него было 15 детей, но и потому, что для подданных он был как отец родной просто. Это был влиятельный правитель своего времени, политический предводитель немецких протестантов, то есть, да, современник Ивана Грозного, Елизаветы Английской, Варфоломеевской ночи, чтобы мы понимали, о каком времени идет речь. Это один из немногих, даже единичных, я бы сказала, европейских правителей, кто в этот XVI век реформации, потрясения религиозных войн не просто не обанкротил свое государство, как это сделал, например, испанский король Филипп II целых 3 раза, а еще и сделал его богаче и более процветающим. Вторая картинка – Дрезден. Вот так выглядел в его времена в XVI веке. Именно среди прочего курфюрст Август закончил наконец-то строительство роскошного Дрезденского замка, где и разместилась в 1560 году кунсткамера. Еще 3 картинки, вот как она выглядит сейчас и как она выглядела тогда. Да, кунсткамера папы Августа – это, конечно, не кунсткамера Петра I, то есть там не было вот этих мутантов, анатомии противной и прочего. Нет, в ней собирались научные приборы, различные инструменты, диковинки. При жизни Августа собрали от 8 до 10 тысяч предметов. Представляете, конечно, не в одном помещении, конечно же, не все они научные инструменты, глобусы, часы и карты. Вот после его смерти в 1508 году составили инвентарную опись, то есть каталог, что же там он успел насобирать. И вот его прям забавно почитать. Вот представьте, в современной коллекции вы видите, например, рядом сложнейший томограф и садовую тяпку, марсоход и рыболовные снасти. Вот именно так оно и выглядело. То есть там были астролябия, армиллярные сферы, геометрические инструменты, точные весы, астрономические часы, самый пик высоких технологий, и тут же у него лежал рог единорога и рог носорога. То есть эти животные представлялись тогда одинаково реальными. Сложные механические автоматы и садовые инструменты, самые точные карты и атласы, и коллекция красивых ракушек из разных стран, научные книги, рыболовные снасти, хирургические инструменты и бивни мамонта, и голова оленей. Не знаю, фортификационные планы крепостей, ловушки для птиц, пыточные инструменты для заключенных, штемпели с буковками и красивыми фигурками зверей и растений, ну и, конечно, картины, скульптуры, оружие, доспехи, поделки из слоновой кости он очень любил. В общем, если смотреть из нашего времени, то такое впечатление, что коллекцию собирал подросток, да? И в одно... Для того времени это было нормально, и, возможно, просто вот папа Август наполнял свою коллекцию по принципу собрать все самое классное. Редкие диковинки и самые передовые достижения науки. Вот. Через полтора века эту коллекцию привел в относительный научный порядок один из его потомков, тоже Август, но уже гораздо более знаменитый. Картинку. Это Август Сильный, он же Фридрих Август, курфюрст Саксонии, и так уж получилось, король Польши, великий князь Литовский. Ох ты, какие брови. Да, это уже современник Петра I и, кстати, его союзник в Северной войне. И вот при нем в 1728 году вся эта обширная коллекция переехала в Цвингер и стала одним из старейших научных музеев мира, потому что то его одним из первых открыли для посетителей. Вот, там же учредили официальную Саксонскую обсерваторию, то есть вот из этого здания, в котором мы сейчас находимся, до 1928 года определялось время для Саксонии. При Августе обширную коллекцию кунсткамеры разделили по темам, и так появились вот эти знаменитые древние музеи, Дрезденский музей, который я перечислила, да? С картинами, с доспехами, сокровищница. А научные приборы и технические достижения попали, соответственно, в физико-математический салон. Вот это первая комната, здесь продают билеты, но есть тоже несколько экспонатов. И нас интересует вот как раз там вдалеке такой зеленый телескоп небольшой, именно он. Про изобретение телескопа я уже рассказывала в экскурсии по музею Галилея, в частности, что изобрел его вовсе не Галилей, как считается обычный, что было три параллельных изобретателя, все голландцы. В любом случае, в астрономии телескоп используется с 1609 года, а этот он у нас около 1750. За 140 лет телескопы, конечно, прошли большой эволюционный путь и сами стали большими. Вот некоторые мы увидим большие, но этот он такой настольный, мелкий. Всего 36 сантиметров длина трубки у него. Это специально так. Точно. Картинка. Чем он интересен? Он сделан возле Майсена. Это известный город. Многие слышали про майсенский фарфор. Всемирно знаменитый, или мейсенский, по-моему, по-русски говорят. Да? Так что легко будет догадаться, из чего данный телескоп сделан. Фарфоровый телескоп – это очень необычно. Потому что, как правило, труба делалась из латуни, из дерева или из кожи. Причем из рыбьей кожи. Из фарфора чрезвычайно редко. Понятно, что по фарфору там идет роспись золота, все-таки это для курфюрста и короля. И вот эта небольшая, но очень дорогая вещица принесла известность своему создателю, Иоганну Готлобу Рудольфу, который скоро стал придворным механиком, а позже получил пост инспектора при вот этом самом физико-математическом салоне. То есть вот такую штуку он сделал. Да, первый, да, мы нажимаем дальше и идем в первый зал. Первый зал у нас посвящен измерению времени. Да, сегодня измерение времени не представляет для нас никакой проблемы. Существует несколько научных методик, разные виды точнейших часов, измеряющих время до доли секунды, и длительность суток, года люди уже посчитали, ну, очень-очень точно. И мы в любой момент вот можем посмотреть время на телефоне, в углу, на экране, на часах, на множестве экранов, которые нас окружают. Но если мы перенесемся в середину XVI века, допустим, когда основали кунсткамеру, то население городов и деревень определяло время как? По церковным колоколам. В крупных городах по часам на ратуше еще. И еще по солнечным часам, конечно же. Вот в экскурсии по музею Галилея я рассказывала о значении солнечных часов, показывала карманные солнечные часы XVI века. Они маленькие, простые, некоторые довольно недорогие. А здесь, на вот как раз в этой витрине, мы видим целый набор таких солнечных часов. И самые старые из них относятся уже к первой половине 17 века. И да, это время, когда солнечными часами пользовались все. Хотя механические уже давно существовали, в том числе и маленькие. Вот, там две картинки дальше. Можно посмотреть те, которые с другой стороны, их плохо видно. Вот это часы из Нюрнберга и из Дьеппа, выполненные из слоновой кости. Более того, солнечными часами активно пользовались и в XVIII веке. Вот в витрине на переднем плане стоят большие солнечные часы и поменьше той же конструкции. Следующую картинку можно сразу показать. Это 1720 год. Их автор Иоганн Вильбранд, мастер из Аугсбурга, он, собственно, делал и продавал одинаково абсолютно успешно и механические, и солнечные часы. Еще несколько часов, следующие картинки, можно уже сразу включить, с этой же витрины. Да, вот первые две – это начало века, а третья – это солнечные 1770 года. Солнечные часы Иоганна Шредегера из Аугсбурга, вот они. Вот Шредегер, он умер в 1843 году и считается последним производителем солнечных часов в этом городе. То есть, понимаете, в первой половине 19 века человек зарабатывал этим на жизнь. Он продавал их массово достаточно. А это у нас уже времена Наполеона, Ватерлоо, Венского конгресса. И вот люди на полном серьезе пользуются солнечными часами наряду с механическими. И это было вполне оправдано, потому что точность многих солнечных часов доходила до минуты. Во многих имелся еще и календарь. И действительно, лишь к 19 столетию механические часы достигли такой точности, такой длительности работы с одним заводом, что стало возможно отказаться полностью от часов солнечных. А до этого времени существовала такая наука под названием гномоника. Это одна из старейших в мире наук о солнечных часах или в широком смысле об измерении времени вообще. Создание солнечных часов, особенно вот таких точных, которые могли показывать время до минуты, требовало высочайшей математической квалификации. И вплоть до конца XVIII века в Европе выходили вот такие толстые, серьезные научные монографии, описывающие теорию и практику данного процесса. Да, что еще? Вы, наверное, заметили, почему во всех часах компас? Это не приятное дополнение, а абсолютная необходимость, потому что солнечные часы нужно правильно ориентировать по сторонам света, чтобы считать время. И, кстати, многие мелкие модели такие, они делались только под определенную географическую широту. То есть в дальних путешествиях с севера на юг были абсолютно бесполезны. Еще что в этой витрине интересного, это ноктурлабиум. Он там у нас лежит слева, получается. Футлярчики. Картинку. Вон он, да, наверху влево в футлярчике. Есть картинка его. Это начало 18 века. Он маленький, всего 5,5 сантиметров в диаметре. Нет, не он, следующее. И понятно, что, да, что такое ноктурлабиум. Вот он, для чего он нужен. Ну, многие, наверное, понимают, что ночью солнечные часы не работают. Поэтому для измерения времени требуется вот такое малоизвестное астрономическое приспособление, с помощью которого, зная текущую дату, по позиции звезд можно определить местное время. Есть у нас еще одна картинка, иллюстрации из книги 16 века, как им пользоваться. Пользоваться им можно было только в северном полушарии, потому что нужна была полярная звезда. Там написано «полюс». И в качестве другой звезды референтной могли служить звезды Большой Медведицы, Малой Медведицы или Кассиопеи. Теперь давайте повернемся в другую сторону и посмотрим, вот где эти прекрасные фигуры, но про них чуть позже. А пока приблизим дальнюю витрину. Приблизим дальнюю витрину, пожалуйста. И, как я уже сказала, солнечные часы использовались параллельно с механическими. Но при папе Августе, понятно, механические, конечно, мало у кого были в личном пользовании. Вообще, наверное, многие знают, что механические часы изобрели в Европе в начале 14 века. И вот до конца этого столетия они появились, в принципе, почти во всех крупных городах, на башнях, на ратушах. Но это были стационарные часы, то есть их нужно было на чем-то строить. Вот у Данте в «Божественной комедии», например, уже упоминаются они. А переносные механические часы маленькие изобрел в начале 16 века Петр Хейнлайн из Нюрнберга. И даже он сделал одни диаметром всего 5 сантиметров и 174 грамма весом, но это был такой редкий экземпляр, большинство из них были все-таки побольше, вот как мы видим в этой витрине. Да. Это тот случай, когда новая технология молниеносно завоевала рынок всего 20 лет, а с тогдашними темпами обмена информации это реально молниеносно. Вот всего 20 лет и маленькие механические часы уже делали самые известные мастера в Европе. Здесь мы видим, давайте посмотрим витрину эту поближе, мы видим ранние вот такие мелкие настольные часы, например, вот справа такие с металлическим, таким железным колпачком. Это у нас, да, именно они, 1527 год, мастер Якоб Чех из Праги. Это придворный часовщик королевы Анны Ягеллонки, жены императора. И, кстати, именно в качестве придворного часовщика он отвечал за исправную работу пражских курантов. Картинка тоже у нас там есть. То есть это те самые астрономические часы. Ратуши, вот они, с которыми обожают фотографироваться в обязательном порядке все туристы. Да, можно еще раз включить прошлую картинку, рассмотреть часы Якоба Чеха получше. То есть что тут у нас? Диаметр 10 сантиметров, высота 15. В чем их особенное великолепие и редкость? Ну, давайте посмотрим. Многие часы того времени солнечные. Они были прекрасны, точны, даже иногда точнее механических. Но чего никак не могло быть в солнечных часах? Давайте подумаем. Будильника. То есть перед нами здесь один из первых в истории настольных будильников первой половины 16 века. То есть, да, многие механические часы с самого начала, то есть с 14 века, уже умели издавать какие-то звуки, например, в полдень. Но чтобы вот так, дома, на столе, в любой час, какой захочется сегодня завести, ну, это было круто. Пражский будильник, бесим людей, 1527 года. Да, вот 1527 год, это вот год смерти Макиавелли, год основания первого поселения европейцами на территории Аргентины, и в этот год родился Филипп II испанский, вот тот самый трижды банкрот. В этой витрине мы видим также несколько карманных часов, их видно плохо, поэтому мы тоже посмотрим картинки. Точнее, это шейные часы, потому что в XVI веке одежда была немножко другая, и карманы расположены не так. То есть не было такого, что вот взять из жилетного кармана или сюртука часы на цепочке, открыть крышечку, нет, на цепочку и повесить на шею. Весили они обычно, ну, где-то 100-200 грамм, причем скорее 200. То есть если кому-то кажется, что 200 грамм на шее – это тяжело, ну, вспомните, было время, когда мобильники, да, на шее носили. Вот то же самое примерно. Вот те картинки, которые мы смотрим, это образцы уже конца 16-го, начала 17 века, но вообще такие часы делал уже и Якоб Чех. Например, в 1534 году, это Ивану Грозному 4 годика исполнилось, да, якобы Чеху заплатили при дворе 44 гульдена за 5, в том числе вот таких шейных. Это где-то в среднем 8-10 гульденов за часы. Да, 10 годами раньше Петру Хенлайну за его часы заплатили 15 гульденов. Гульден, что это такое? Это золотой. Золотая монета, имевшая хождение в Европе, с содержанием золота, ну так, примерно 3,5 грамма. Это много или мало? Ну, давайте возьмем тогдашний мрот. Допустим, горничная, живущая и питающаяся в господском доме, зарабатывала по 1,5 гульдена в год. Пастух, ну, 2-2,5 мог получать. Ну, вообще цены, конечно, сложно считать в 16 веке, потому что там была ужасная инфляция, и цены в начале, в конце века прям сильно различались. Да, ладно, перед тем, как перейти к автоматам, мы можем вот еще раз посмотреть на такие более крупные настольные часы и заметить, что циферблат у них располагался сверху, а не сбоку, как мы привыкли. И вот крупные, дорогущие экземпляры, они тоже есть у нас на картинках. Да, вот эти первые черные из бенового дерева сделал Каспар Бушман III из Аугсбурга. То есть по порядковому номеру мы легко понимаем, что таких Каспаров там была целая династия. Это одна из крутейших династий аугсбургских часовщиков. И вообще практически каждый мастер, которого я называла, его это представитель какой-то династии. Ну и теперь автоматы. Та самая витрина с блестящими фигурами. Да, можно, конечно, начать в духе, что в 16 веке автоматы особенно популярны. Но нет, популярны они были всегда. Известны же античные, да, автоматы, приводившиеся в движение силой воды, арабские. Вообще в середине 14-го, ой, не в середине, в начале, середине 14 века, собственно, появились механические в Европе, то есть как раз изобрели часовой механизм. И, например, на Страсбургском соборе в 1350 году появился, если я не ошибаюсь, такой классный механический петух, который в полдень издавал странные звуки, бил крыльями и даже шевелил перьями. Вот такая диковинка. Другое дело, что именно в 16 веке началась миниатюризация. Появились настольные автоматы прямо такие ювелирной точности. Если вот астрономические инструменты, строительные механизмы, сами здания, они развивались в 16 веке в сторону увеличения, то есть вот в прошлой экскурсии я рассказывала про 20-метровый квадрант Тихо Брага, то часовые механизмы шли в сторону уменьшения. Почему вот эти декоративные автоматы так популярны? Но людей всегда впечатляла идея искусственности, то есть повторить природу, сравниться с созидательной силой, с самим Богом, да, который создал зверей, которые могут бегать и издавать звуки. Вот, посмотрите, мы тоже можем. Считалось, что для этого есть два пути – механика и магия. Мы говорим о временах, когда магию можно было изучать так же, как вот, не знаю, математику и право, и считалось, что она работает. Хотя не изменились же времена, да, то есть сегодня тоже можно изучать магию, и успешные маги имеют обширную клиентуру. О, история. Вот как раз в те годы, когда создавался вот этот всадник турецкий, жил-был в Праге раввин Ягудалев, такой известный человек, к нему даже, говорят, сам император прислушивался. И вот ходили слухи о големе, глиняном истукане, которого он создал и оживил. Вот этот голем по имени Йозеф, он якобы бродил по ночам по Праге и следил за порядком. А если обижали евреев, то на их защиту он мог призывать даже мертвецов. И когда скептики замечали, что никто из жителей и стражников этого голема, кажется, не встречал, то рассказчики делали большие: что, разве не понимаете, что перед выходом в ночной дозор голем становится невидимым? Очень удобно. Да, сегодня модно любить все естественное, натуральное, природное, то есть еду, ткани, дизайн, хотя любовь некоторых женщин к нарисованным бровям и силикону, конечно, наводит на обратные мысли, но что я хочу сказать, да, еще в 50-60-х годах прошлого века искусственное считалось крутым, синтетические ткани, сухие сливки считались круче натуральных. И вот та же идея в 16-17 веках с помощью искусственно выплавленных металлов сделать искусственное животное, как, например, вот этого рака, который там внизу на витрине. Он же настоящий. То есть да, если рассмотреть фото поближе, видны какие-то несовершенства, но это же все-таки 1590 год. И вот на фоне блестящей латуни и позолоты он выглядит, конечно, темным, невзрачным, но именно в этом его фишка. И причина, почему саксонский курфюрст выложил за него кучу денег. То есть максимально точное воспроизведение природы еще и двигается. Автор данного шедевра – мастер Ханс Шлотхайм из Аугсбурга. Я, кстати, заметила, что почти всех мастеров у нас сегодня зовут Иоганн или Ханс, да? Вы, может, заметили, что они почти все из Аугсбурга. Да, Аугсбург в Южной Германии – это вот лучшие мастера в немецкоговорящем пространстве. Если в 15 веке центром высоких технологий считался Нюрнберг, то в 16-м – Аугсбург, без вопросов. Есть у нас, кстати, картинка, как он тогда выглядел. Почему? Во-первых, он на пересечении торговых. Ее можно приблизить, кстати, и так немножко поводить по городу, она крупная. Во-первых, он на пересечении торговых путей. Во-вторых, это вольный имперский город, и уже эти два фактора, они, в принципе, способствуют богатству и процветанию. Но в-третьих, там же собираются еще и рейхстаги. В 16 веке аж 13 раз. Это значит, что в город на несколько месяцев собирается и тусуется там вся верхушка Священной Римской империи. Это приезжает около 10 тысяч человек, иногда до 15. люди это с деньгами, с образованием, готовые покупать позолоченные часы, такие вот автоматы и даже дорогие астрономические инструменты и глобусы. И, кстати, они платят за еду, питье, развлечения и многое другое, чем очень радуют жителей. Ну и между Ейстагами экономическая жизнь бурлит, потому что есть биржа, а еще это город Фугеров. Вот Фугеры в 16 веке – это то же самое, что Ротшильды, Рокфеллеры, и можете продолжать эту цепочку до современности, до Билла Гейтса и Джека Безоса. Да, и с императорами, курфюрстами и герцогами у них полно взаимне. То есть Аугсбург – это очень богатый город с процветающими ремеслами и лучшими мастерами, потому что на такую продукцию есть спрос и все условия для развития производства. Но интересно, кстати, что Ханс Шлотхайм, он родился не в Аугсбурге. Он приехал туда уже во взрослом возрасте, несколько лет трудился подмастерьем, а потом ему удалось жениться на вдове одного мастера. Он смог войти в цех часовщиков, потом сдал экзамен и попал, так сказать, в элиту профессии. Еще через 10 лет он даже стал главой цеха. Мы с вами говорим о временах цеховой экономики, то есть цех ограничивал количество патентов мастера. Вот все на этот город, их столько и больше не будет. Поэтому стать мастером можно было только тремя способами. Родиться в семье мастера, жениться на дочери мастера, жениться на вдове мастера. И вот в этой ситуации уже, честно говоря, абсолютно пофиг, как сколько лет этой дочери или вдове, и как она выглядит. Да? Еще был редкий случай, например, что вот семья мастера вымерла полностью, да, патент освободился. Или встречались исключения, но в разных городах в разные времена количество патентов иногда увеличивалось по разным причинам. Вот Шлотхайм – это, конечно, известнейший в свое время мастер, делавший автоматы для самого императора. Вот этот рак – это самое скромное и неблестящее, что он создал, а в остальном он по моде того времени творил из латуни, серебра и золота. Картинки сейчас, три картинки, и его фишкой были корабли. Вот такие прекрасные, великолепные штуки. Там внутри часовые механизмы, которые двигают фигурки, пушки и прочие детали. Вот этот второй корабль – это галеон императора Карла V. И на третьей картинке, если мы присмотримся, то там под балдахином, вон там в глубине, сидит сам император, который умеет крутить головой и даже махать ручкой вот так. Вот, эти корабли, они не в этом музее, один стоит в Лондоне, другой в Вене, но это просто вот мастерверк, как говорят по-немецки, крутейшие штуки. Да, другие автоматы в этой витрине, они, конечно, не менее блестящие, но уже менее впечатляющие. Их делал не Шлотхайм, и видно, что уровень пониже. Вот, например, та собака с безумным взглядом, она всего лишь может двигать глазами. То есть тикают часы, и она вот так туда-сюда делает. Так, тик-так, тик-так, тик-так. Ну, не знаю, меня бы бесило страшно. Да, то же самое лев, у него вроде хвост подвижный, и орел. То есть все это 30-е годы 17 века. А вот тот турецкий всадник, которого мы уже смотрели, он посложнее немножко. Там двигаются глаза уже лошади, голова всадника, поднимается рука и даже играет музыка. Да, ну, саксонские курфюрсты, естественно, были частыми гостями в Аугсбурге, потому что обязаны были на всех рейхстагах. И вот покупали такие сувениры на память. Еще там в витрине два забавных черепа внизу лежат. Но это всего лишь часы середины 17 века. Вот они, да. О, один даже рот открыл. Да, а мы тогда нажимаем следующий зал. Нет, это не следующий зал, это будет, да, вторая часть этого же зала. И здесь, если мы опустим ниже немножко камеру, вот она, счетная машина Паскаля, того самого Блеза Паскаля, в котором измеряется давление и которым назвали язык программирования. Да, всем нам знакомы калькуляторы, но этому почти 400 лет. Великий французский ученый изобрел счетные машины в 1640 году в возрасте 19 лет. Это за год до рождения Ньютона. Вот созданный Паскалем принцип связанных шестеренок, по нему еще почти 3 века подряд потом создавались все арифмометры. У нас есть картинка, где он повернут нормально, да. Числа вводятся при помощи вот этих вот наборных колесиков, и каждое колесико – это десятичный разряд. То есть здесь у нас единицы, десятки, сотни, тысячи и так далее. Вот первые машины, которые сделал Паскаль, они имели по 5 колес, потом по 6, по 8, а это целых 10. И это уникальная машина, она самая большая из всех, что сделал Паскаль. И вообще, кстати, она единственная доступная для публичного просмотра за пределами Франции. Да, ну Паскаль, конечно, гений. Он умер рано, в 39 лет, и, как говорят, от злокачественной опухоли мозга. А мы повернемся сейчас вправо. Там у нас стоит такая витрина, или точнее полочки. И на них мы увидим разные предметы, не слишком гармонирующие между собой. Разве что они все относятся к оптике. Начнем мы вон с той линзы из горного хрусталя. Это 1580 год. Как вы понимаете, актуальнейшая штука, когда с наступлением темноты у вас остается только свечка или масляная лампа. А света хочется побольше, чтобы писать, читать и так далее. Слева от него кривые зеркала, такие маленькие в рамочках, вот это вот с пупырышками, оно дает множество изображений и еще искажает их. Но это просто такая развлекушка. Ниже у нас камера обскура, Лондон, 1780 год, оптическое зеркало середины 19 века. То есть вы видите, как только что-то новенькое изобретали, появлялась новая технология, в данном случае в оптике, то курфюрсты Саксонии тут же покупали и ставили это в свой физико-математический салон, то есть чтобы идти в ногу со временем. Примерно то же самое с микроскопами. Микроскопы у нас там повыше на витрине, пользовались ими, ну, не сами курфюрсты, конечно, но придворные ученые. Микроскоп его изобрели вообще чуть раньше 1600 года, по-видимому, даже до телескопа, все те же самые голландцы. И первые микроскопы, они вот давали небольшое увеличение, то есть можно было рассмотреть поближе какие-то предметы, это интересно для натуралистов, но практической пользы немного. Ну вот, в 1665 году, когда Роберт Гук опубликовал свою знаменитую книгу «Микрография», микроскоп уже неплохо усовершенствовался. И все-таки смотрите сами, вот в папке 36. Там у нас несколько картинок из этой книги, несколько страниц я для вас нашла. Да, это 36 папка. Да, смотрим, вот микроскоп, и дальше что, наблюдения какие, вау, мы увидели подробности анатомии блох и вшей, рассмотрели глаз мухи, увидели волокна тканей. Да, 1665 год, это вот начало большой лондонской чумы, через год в Лондоне будет тот самый большой пожар, то есть вот этот телескоп, это современный микроскоп, современник Рембрандта, Бернини, Кальбера, Людовика XIV. То есть да, для натуралистов эти микроскопы интересны, но вот какая-то практическая прям польза для науки, ну, пока еще нет. Впрочем, в 1660-70-х годах как раз это время популярности линз и увеличительных стекол и шлифовка, и тогда линзы увлекались в качестве хобби, вот просто очень многие, то есть просто сидели, шлифовали линзы долгими темными вечерами, да, в свете от вот той... светительные линзы, да, это было полезно. Почему? Например, тем, кто торговал различными материалами. Скажем, торговцы тканями. То есть вот они могли в лупу придирчиво рассматривать шелк, сукно, проверяя, как там скручены нитки, насколько ровно, то есть какой, насколько качественный товар. Вот именно так линзами заинтересовался некто Антони ван Левенгук, торговец тканями из голландского Делфта и большой друг живописца Яна Вермеера. Этот человек совершил настоящую революцию в микроскопии. Ему было уже 33 года, когда он прочитал микрографию Гука, и Левенгук просто загорелся идеей сам делать линзы без специального научного и технического образования. И в конце концов, 37-ю картинку покажите, пожалуйста, он изобрел вот это. Нет, раньше. Изобрел вот это. Это, как ни странно, вот он, микроскоп. Причем самый мощный микроскоп своей эпохи. Вот это вот, да, металлическая пластиночка с гвоздем. Ну, вы спросите, это как вообще? Где трубка, где линзы? Ну, трубки у него отродясь не было, а линза там всего одна, причем крошечная, но очень-очень выпуклая. И вот, да, на следующей картинке как раз показано устройство микроскопа Левенгука. Это малюсенькая линза между вот двумя пластинами, они маленькие, по 4-5 сантиметров, крепятся вон там внутри линза. Крошечная просто линза, и вот на этот гвоздь, ну или хотите приборную иглу, закрепляется препарат, и теперь микроскоп нужно очень-очень близко поднести к глазу, примерно на 1 сантиметр. И поскольку линза, она очень выпуклая, это увеличение получается очень сильным. До сих пор не могут ученые точно понять, как Левин Гук делал такие маленькие, при этом такие точные линзы. Но кроме него никто так не мог. А он, хитрец такой, держал свой метод в секрете. Никто не смог повторить этот микроскоп после его смерти. Да, неудивительно, что посмотреть на это чудо техники, которое чудом техники не выглядело, приезжали знаменитые люди со всей Европы. Например, в 1698 году русский царь Петр I. Ему кровь показывали, ну, в смысле увеличенную кровь под микроскопом. Да, вот в такой микроскоп Левин Гук впервые увидел одноклеточные микроорганизмы, простейшие бактерии, сперматозоиды, ядро клетки, правда, он не понял, что это такое. А эритроциты, вот, кстати, вопреки распространенному мнению, первым увидел не он. Вот такой тип микроскопа, маленький, называется простым. А вот те с трубкой, которые мы видим в витрине здесь, в этом музее, они называются составными. Составные Левин Гук тоже делал. Вот сейчас мы смотрим на микроскопы уже 19 века, и ну тут сразу видно, да, что на инструменты столько деталей, все блестит. Но вообще эволюцию микроскопов на самом деле лучше наблюдать не вот так, рассматривая сами приборы, а по книгам, которые, где публиковались наблюдения. Вот только что я показывала страницы из книги Роберта Гука. А можно посмотреть, допустим, еще одну книгу. 39-я папка, да, 1753 года книга. И если вот у Гука, вау, мы рассмотрели ногу блохи и глаз мухи, то здесь уже смотрите. Ура, мы сначала, да, устройство микроскопа, что ура, мы рассмотрели микроорганизмы. Там вон всякие инфузории. Ну да, Левин Гук видел их уже 70 лет назад, но он, как мы помним, никому не рассказал, как строить такие маленькие микроскопы, и поэтому после него инфузории еще долго никто не видел. А микроскопия развивалась просто своим вот эволюционным путем. Еще у нас есть одна книжка, следующая 40-я папка, 1878 года, называется она «Чудо микроскопа». Ну и в ней уже вы здесь видите, да, они рассмотрели уже и картофельную, так, это у нас что? Это у нас это морские микроорганизмы, я читаю по картинке. Это у нас картофельная плесень. Как четко нарисовано, это у нас пшеничная и ржаная мука. То есть вот они уже рассмотрели частички муки и волокна ткани. Видите, как, насколько лучше они стали выглядеть через два столетия после Гука. Да, а следующая витрина, если вправо, там у нас будут подзорные трубы. Но каких-то захватывающих историй про них у меня сегодня нет, разве что можно сказать, что они стали складными за следующие лет 200 после изобретения. И вон там еще вдалеке, находится электрическая машина 1817 года из Лейпцига, но про нее я тоже не буду сегодня рассказывать, потому что нам уже пора идти в следующий зал, где находятся глобусы. Мои любимые глобусы, которых тут очень-очень много. И, ну, рассказать я, конечно, не смогу, но есть вот особенно интересные. Например, да, в 1690 году Эрхард Вайгель из Йены, моя альма-матер, сделал геральдический небесный глобус. Вот мы как раз на него сейчас смотрим. Вещь не особенно полезная, но классная. И есть у нас картинка, чтобы рассмотреть подробнее опять. Вот те две дырки внизу у него, это не чтобы пальцы засовывать, нет, это засовывать глаз. То есть Вайгель что сделал? Это звездный глобус, то есть он в каждой звезде на созвездиях просверлил маленькие-маленькие дырочки. есть. И поэтому, если смотреть вот внутрь глобуса в одну из этих вот больших дырок, то получается на свет, если смотреть, то получается, что как будто видишь звездное небо. Ночное небо и звезды светятся. А снаружи он нарисовал на месте обычных созвездий классических, ну вот как их обычно рисуют, там Медведь, Кассиопея, Орион, да, он нарисовал гербы тогдашних значимых правителей и городов. Идем дальше. Поворачиваемся все время влево, и там у нас находятся две армиллярных сферы из одного времени. Париж около 1800 года. Но одна из них геоцентрическая, другая гелиоцентрическая. И, возможно, их даже сделал один человек, Шарль де Ламарш, по крайней мере, геоцентрическую точно он. Тут мы, конечно, удивимся, но разве к 1800 году еще не все ученые сообразили, что Коперник прав, что кто-то делал геоцентрические армиллярные сферы на продажу и саксонский курфюрст это купил? Нет, на самом деле это чисто в демонстрационных целях. То есть вот как в сегодняшних книгах и учебниках тоже изображают, допустим, систему Птолемея, чтобы показать, какие были космологические представления вообще в истории. Вот тот же де Ламарш, он написал целую книгу, где сравнивал три модели в исторической перспективе. То есть мы обычно сравниваем две, Коперника и Птолемея, а тогда к ним добавлялась еще гибридная Тихонианская система. Идем дальше влево, там у нас два глобуса прекраснейших. Глобусы Вильяма и Яна Блау, это голландские картографы, кстати, довольно известные в России, потому что один из их глобусов, очень крупный, кстати, 1,80 м в диаметре, можно увидеть в историческом музее в Москве, вот который на Красной площади. Его купил Петр I. Но вообще мастерская Блау, она была чрезвычайно продуктивна и... Множество глобусов разошлось просто по всей Европе. Только в этом физико-математическом салоне их 6. 3 земных и 3 небесных. Стандартного размера, вот как эти мы здесь видим, 68 сантиметров. Вильям Блау. Персонаж, конечно, крутой. Он учился у самого Тихо Брага в Уранеборге. Потом был официальным картографом Нидерландской республики и заодно голландской Ост-Индской компании. Вот это важно, потому что это серьезные ребята, которым нужны были самые точные карты и глобусы. То есть на глобусы и карты Блау наносились вот самые актуальные географические открытия, самые последние плавания. Бывало даже так, вот в 1643 году был случай, что сделали уже один большой классный глобус, и тут поступают сведения от мореплавателя Мартина де Вриса, который вот открыл его экспедиция, открыла для европейцев японский остров Хоккайдо, Южные Курилы и Сахалин. И то есть что они сделали? Они поставили на уже готовый глобус заплатку и нарисовали поверх новые географические очертания. Самое главное – актуальность. Да, глобусы изготавливались обычно парами. Как вы здесь видите, еще потом увидите – земной и небесный. Ну, земные сегодня всем известны, ими активно пользуются, а вот про небесные как-то забыли. Вот эти два ока, вот как раз 643 год, чьи они современники. Ньютон родился в этом году. Битва при Рокруа. Год назад умер Галилей, и вот в этом году Людовик XIV в возрасте 4 лет взошел на престол. Мы идем дальше влево и смотрим на глобус Иоганна Преториуса, немецкого ученого. Глобус 1000... Вот тот... Нет, обратно. Вон он там стоит, такой второй с конца, блестящий, из латуни, 1568 года. Его покупал лично курфюрст Папа Август, он самый, да, заплатив за два глобуса и астролябию 200 талеров. У нас, кстати, есть его картинка. Можно посмотреть, это латунь. Он выполнен из латуни с выгравированными географическими очертаниями. Тогда еще глобус – это ни в коем случае не массовый товар, тем более такие. И этот он, кстати, забавен чем? На нем Азия и Америка связаны. То есть тогда считалось, что это один континент, про Берингов пролив еще не знал никто. Вон, да, кстати, Африка, я вижу надпись. Вот, и да, тогда, что это один континент, считалось еще следующие лет 100. Ну и в самый дальний уголок загнали почему-то вот следующий прекраснейший экземпляр, а это, между прочим, нет, обратно, самый-самый дальний уголок, старейшая вещь во всей коллекции. Арабский небесный глобус, да, сделан в самом конце 13 века. Это один из 6 старейших глобусов в мире. Есть его картинка тоже. Вот он всего 14 сантиметров в диаметре, вообще малюсенький, и на нем поместилось 1000 звезд в 48 созвездиях. То есть это вот классический, делался он по каталогу Птолемея. Да, ну а теперь мы все-таки уже можем повернуть влево, и там я уже знаю, куда вы спешите. Это прекрасный Винченцо Коронелли. Тот самый человек, который в 1683 году в Париже сделал для Людовика XIV два глобуса – земной и небесный, диаметром по 4 метра каждый, весом по 2 тонны. Есть у нас их картинка тоже, и на ней даже заметно, по-моему, людей. То есть так, чтобы в сравнении увидеть. 44-я картинка. Это, да, Коронелли, сын портного, выучившийся на столяра. В 15 лет он вступил в орден францисканцев, поступил в университет и в 23 уже имел докторскую степень. Он вместо того, чтобы преподавать богословие, он стал делать вот такие великолепные глобусы. И после успеха вот этих двух гигантских глобусов он в 1688 году придумал вот что. Он вот эти вот карты-шаблоны, ну вот сегменты вот эти уменьшил, то есть чтобы глобус был не 4, а всего 1 м 10 см, и выпустил их в печатном виде. Это были самые большие в мире печатные глобусы. То есть вот те, которые уже, да, в музее, обратно их можно рассмотреть. Он бы, наверное, сделал их крупнее, но, кажется, печатный пресс этого времени просто не позволяли печатать больше этих размеров. Там, кстати, еще есть небесный глобус, если повернуться, потому что, как мы уже сказали, их делали парами. В чем преимущество данного подхода? Ну, интерес к его глобусам высказывали многие правители на самом деле, но остро стояла проблема транспортировки, потому что мы говорим о времени, когда грузы возили на лошадях и по воде. Да, теоретически можно было сделать ящик 1.5 метра, да, размером, и глобус внутри обложить там соломой, тканью, пухом, но ящик нужно было делать водонепроницаемым, потому что его же вести долго, а погода часто портится. Но и все равно лошади, они едут вот так, они реально едут, очень трясутся, и может глобус растрястись и приехать уже не круглым. В общем, транспортировка может оказаться дороже самой вещи. Ну и кроме того, все-таки это печатный глобус, технологическая новинка, крутейшая тема. Да, и вот саксонский курфюрст купил себе вот эти два глобуса, земной и небесный, но собирать его почему-то не стали. То есть сначала он купил небесный. Потом через 5 лет он купил и земной глобус, который мы перед этим видели, но собирать его тоже почему-то не стали, не знаю почему. И только в 1870-х годах тогдашний директор физико-математического салона Адольф Дрекслер заметил наконец, что у них в кладовой завалялись два антикварных печатных глобуса самого Коронелли. И заказал сделать шары и наклеить уже наконец-то. Прошло 185 лет. Да что вы знаете о медлительности? Естественно, за 185 лет карта мира сильно поменялась. И между 1680-ми и 1870-ми там настоящая пропасть из белых пятен и неточностей. Так что при Дрекслере уже все понимали, что глобусы будут иметь чисто антикварную ценность. Да, а вот немножко справа от прекрасного небесного глобуса, в глубине там в дальней витрине, стоит еще один небольшой коричневый, на котором непонятно, что нарисовано. Да, на что это похоже? Это похоже на надувной кожаный глобус. То есть как футбольный мяч, только 47,5 сантиметров в диаметре. Сделали его в Страсбурге в 1833 году. Это тот самый год, когда в Британской империи отменили рабство, в Соединенных Штатах основали город Чикаго, а Дарвин плавал на HMS Бигли возле Южной Америки в своей знаменитой экспедиции. Еще в этом году Альфред Нобель родился. Ну, а в Страсбурге тем временем надували глобусы. Не знаю, зачем они это делали, но даже получили 10-летний патент на новую технологию эластичных глобусов. Ну, вероятно, мы здесь видим просто один из прогоревших стартапов, да, то есть новая технология, которая не прижилась по факту. Вот. Внутри такого кожаного глобуса, на котором гравировкой вот исполнены все географические очертания, каучуковый надувной шар. То есть тогда как раз вот открыли свойства каучука, экспериментировали с ним, и один из создателей глобуса потом чуть позже взял патент на непромокаемую обработанную каучуком одежду. Мы поворачиваемся снова влево. И там мы видим на дальней стене, да, это мировые часы. Или, как говорил их владелец, Weltzeituhr. То есть часы, способные показывать время в разных часовых поясах. Тут у нас 350 крошечных циферблатов. И все они всего на одном часовом механизме. Представляете? То есть каждый циферблат, там нет крутящейся стрелки, только нарисованная, и он вертится вокруг своей оси. Плюс в центре большой циферблат, он проворачивается вокруг своей оси за 24 часа. Сконструировал данное чудо техники Андреас Гертнер в 1690 году для уже знакомого нам курфюрста Августа Сильного. Вот, судя по количеству циферблатов, Гертнер совершенно по-другому представлял себе понятие часовой пояс, а также их количество. То есть привычный нам 24 часовых пояса – это же на самом деле условное разделение, чтобы было удобно. И сама идея возникла только в середине 19 века. Международная дискуссия по этому поводу пошла с 70-х-80-х годов, и только вот с 80-х годов 19 века постепенно страны начали переходить на эту модель. И длилось это долго, то есть еще в 1920 году во Франции все еще не действовала эта система вот, часовых поясов и единого времени. И до сих пор есть страны, где есть альтернативные часовые пояса. Да, ну так вот, до введения часовых поясов время в каждой местности определялось как астрономическое, по тем же солнечным часам. Вот, и соответствующим образом настраивались все городские часы. Есть, я видела такое забавное фото из Женевы, где-то вот начало 1880-х, и там на городских часах три циферблата. Женевское время, парижское и бернское. То есть, когда в Женеве наступал полдень, в Париже было еще 11.45, а в Берне уже 12.05. То есть, понимаете, даже в маленькой Швейцарии в каждом городе свое время. И удивительно, но это не создавало вообще никаких неудобств, потому что средства передвижения были достаточно медленные, а средства связи, ну, они ограничивались скоростью средств передвижения. Приехал в другой город, посмотрел на ратушу, завел свои часики. Или если у тебя солнечный, ну, прекрасно, ты вообще не заметишь этот временной сдвиг. То есть если нет телефонов, никто не может позвонить и договориться, что давай я тебе позвоню из Парижа в Бордо в 14 часов, и потом узнать, что 14 часов там наступает по-разному. Вот когда стали широко использовать телеграф, тогда все и поняли, что есть такая проблемка. И кроме того, железнодорожникам было страшно неудобно. Только вот когда в Европе и в США начали прокладывать вот эти вот горизонтальные длинные трассы с востока на запад, да, стало понятно, что со временем путаница, что писать в плане, время прибытия, отбытия. Нужно было устанавливать какие-то стандартные зоны. Ладно, идем дальше. Слева у нас там есть лунный глобус Эрнста Фишера и его же карта Луны. Вот лунный глобус – это очень редкая штука. Вообще, первые сохранившиеся лунные глобусы, они относятся к концу 18 века. Еще Джон Рассел из Лондона сделал несколько печатных, ну, серию, скажем так, он напечатал тираж, серию из печатных глобусов. А вот глобус Фишера, он рельефный, и он, во-первых, очень большой для лунного, во-вторых, очень точный, и, в-третьих, он прекрасно исполнен. То есть Фишер, он профессионально занимался росписью фарфора, и вот применил свои навыки. Делал он этот глобус целых 11 лет, с 1864 по 1875. И здесь, в Дрездене, глобус этот показывает аж целых 59% лунной поверхности. Ну, задняя сторона у него, конечно, просто серая. И в этом зале теперь последний экспонат. Вон немножко справа такой коричневый, с коричневыми пятнами и черными полосочками. Это, знаете что? Это марсианский глобус. То есть вот именно так представляли себе люди Марс в конце 19 века. Многие, наверное, знают, да, что во время оппозиции Марса 1881-82 годов итальянец Джованна Скиапарелли разглядел на его поверхности некие линии, который зачем-то поспешил назвать каналами, чем вызвал хайп, истерику и поток научно-популярных лекций на тему «Есть ли жизнь на Марсе?». Впрочем, с другой стороны, эти выдуманные каналы, они же подарили нам великолепнейший роман «Война миров», да? Так вот, в 1882 году Скиапарелли опубликовал карту Марса с каналами, и вот по ней создавался данный глобус. А мы идем в следующий зал, нажимаем «Дальше». Точнее, это часть зала, и мы в ней долго останавливаться не будем. Повернемся вправо и посмотрим на вот этого вот упоротого медведя. Метр высотой он. Да-да, это опять автоматы. Красивые, но с научной точки зрения бесполезные. Этот медведь сделан в 1625 году. Между прочим, из настоящего медведя, точнее, из медвежьей шерсти. Что он умеет? Он умеет вот так вот по-дурацки шевелить глазами туда-сюда, иногда открывает пасть и отстукивает на барабане какое-то заданное заранее время. То есть вот такой замысловатый

ли она есть из 1500 калорий? Это вот вы телевизор смотрите. Если вы что-то делаете, это возрастает там до 4000 калорий. Если это зима это и какая-то нагрузка, это 5000 калорий. Арктический паёк – это 7000 калорий. То есть это наши затраты. Как бы здесь, ну, калорийность там будет колебаться максимум до 1000. Но тем не менее, может 2 недели жить. При этом нет ничего больше, кроме аварийного питания. Почему? Потому что пистолет на боку, а сигналов подавать некому. И если тебя сбивали, то тебя сбивали за линией фронта. И там все чужие, все чужие. Процент своих очень низкий. В 60-х годах начинается работа по обеспечению поиска и спасения космонавтов. Для экипажа космического корабля была разработана специальная укладка НАС-1, носим аварийный запас, размещавшийся в чашке катапультного кресла. Следующее. Вот, а текущее положение дел следующее. На сегодня носимым аварийным запасом комплектуются исключительно самолеты и вертолеты ВКС, а также других ведомств, имеющих в своем составе летательные аппараты. И все существующие варианты носимых аварийных запасов предназначены для решения узкоспециализированных специфических задач и не предназначены для гражданского использования. Я очень много читал материалов по носимым аварийным запасам, причем не просто выложенных в ладе текста, а в виде этих конференций, когда пилоты боевые там переписывались. Так вот, НАС, боевого пилота, это автомат и 2 гранаты. И все. В основном в своей массе. То есть это отбиться и сбежать. Максимум, ну еще компас может быть. Мне вертолетчики прислали военные свой этот НАС ИР, который вот на данный конкретный момент, которым комплектуются экипажи боевых вертолетов. Ну вот реально посмотрел, честно вам скажу, так вот не любить пилотов я не представляю. Компас, который там туда входит, компас Адрианова, он был принят к производству в 1909 году. Представляете, да? Начало прошлого века, до сих пор. В качестве средства для первой помощи 2 ампулы с йодом. Ампулы, ваткой замотаны. Ножик, который до сих пор производят, авиационный нож, пила и лезвие. Ебанитовая ручка такая конкретная. У меня есть такой, я им пользовался. Ну, им хорошо эти шлицевые соединения крутить. Можно колбасу порезать на аэродроме. Все остальное, ну, не предназначен для этого дела. Самое главное, это средства связи. Все. Вот в этом носимом аварийном запасе. У вертолетчиков это в жилете, антенна проходит через жилет. У, соответственно, у пилотов истребительно-штурмовой авиации. Это все или в катапультном кресле, или тоже где-то рядом. Все, сигнал. Дальше тебя уже начинают искать поисковые группы. Это вот другой курс обучения совершенно. Но для гражданского рынка там нет ничего. В принципе, ничего нет. Максимум уже оттуда, что можно взять, это ПСНД, патрон специальный, дневной, ночной. Все. Там даже зеркало сигнальное, оно все равно не подходит. Я вам сейчас покажу его. Следующее. Значит, что такое ЕСКОМ? Носимый аварийный запас, располагаемый непосредственно на пилоте. Это нож, это средство сигнализации освещения, средство розжига огня и средство обеспечения жизнедеятельности. Нож. Это или мультитул, или нож. Вот. Вот я его упаковал, нашел у себя какой-то подсумок. Вот это ЕСКОМ. Это то, что можно прицепить сюда, повесить сюда, либо, ну, как бы в режиме доступности. Думал, выбирал, проектировал, даже пытался какой-то нож сделать, вот. В конце концов, стал думать, для чего пилоту нужен нож в такой ситуации. У этого ножа 2 предназначения. Первое предназначение – это отрезать ремни, если замки заклинило. И второе предназначение – это разбить фонарь, если, опять же, замки заклинило. Самая простая вещь. Вот, Виктор Инокс, называется Rescue Tool, швейцарский нож спасательный.

Начиная с того, что он светится, это светонакопительные накладки. У него есть стеклобой, уже интегрированный. Лезвие, которое открывается одной рукой, сейчас продемонстрирую. Начало заточки серрейтор, то есть этим можно резать ремень. Ну и тут еще дополнительно есть вот такой ремень, такой нож, чтобы ремни резать. Есть пила по пластику. В интернете очень много различных роликов по поводу использования этого ножа, как спасателем работает. Вот я сейчас оперирую левой рукой, левой, не правой. Вот это самое простое и самое понятное. Потому что потом вы уже что-то будете делать. Здесь есть возможность использовать. Вот есть нормальная режущая кромка, там палочки строгать, я не знаю, растопку для костра делать, если надо. Но первоначальные действия – это удар, и это одна рука, вторая поврежденная, либо что-то вскрыли, срезали ремень. Вот это первый элемент. Второй. Средство освещения сигнализации. Вас должны заметить. Значит, вот здесь два фальшвейера. На практических занятиях мы их и заканчивая тем, что руки повреждены. То есть вот два фальшвейера, ножик, фонарь. Фонарь — это помимо средства освещения, если, например, уже сумерки или ночь, это средство сигнализации. Вот это вот фонарь компании «Армитек». В нем одна батарейка литиевая, не аккумулятор, а именно батарейка. И батарейка должна лежать отдельно от фонаря. Потому что в один прекрасный момент, если вы не проводите профилактику, у вас батарейка закиснет, и вы, оказавшись в темноте, окажетесь просто без света. Литиевая батарейка в упаковке хранится 10 лет. То есть вот она отдельно. Здесь я вставил, а так вы ее отдельно кладете. Вы приземлились, собрать это все проблем не составляет. Ножом вскрыли упаковку, собрали фонарь, все, у вас есть возможность осветить место, если вы строите временное укрытие, у вас есть возможность подать сигнал. Дальше, сигнальный дым. Вот это моя самая любимая вещь. Почему? Потому что дым — это очень хорошо. Вот гражданских дымов нет. То есть они есть, но вот в таком виде. Тут фитиль. Для того, чтобы активировать этот дым, нужно зажечь огонь. Если у вас есть костер, это все просто. Если у вас нет костра, я вот использую вот такие. Это армейский дым, фальшвейер, ну как бы дымовой сигнал, обозначение переднего края, рыжего огня. И здесь инициация чекой. Опять же, простое действие, ничего делать не надо. Взял и дернул. Никакой мелкой моторики. Сюда же входит дым. Сюда же входит сигнальное зеркальце. Вот обычное, на Алиэкспрессе продается. И вот показываю, есть помимо основного способа, это подача сигналов. Кстати, кто вспомнит, самый известный задокументированный случай подачи аварийного сигнала при помощи сигнального зеркала? Тому приз дам. Нет. Задокументированный и именно связанный с авиационным происшествием. Правильно. Спасение экспедиции Нобеля, знаменитый фильм «Красная палатка». У них не было сигнального зеркальца, они взяли золотинку от шоколада, взяли кусок фанеры, отгладили ее. И когда Чухновский их искал, координаты были по радиопеллингу, и они подали сигнал, и тогда Чухновский нашел лагерь. Это вот такая специальная. Прилетели, нет ничего ни у кого. В карман положили, она веса не имеет. Так сделали. И можно разливать. Сейчас сделаем. Значит,
Как пользоваться? А, вот какой еще второй способ использования этого зеркала? Нет. Это не викторина, это пока просто вопрос. Нет. В аварийной ситуации. А? А, какие хитрые. Нет. Возможность визуального осмотра собственной физиономии. Если у вас тут течет теплая липкая жидкость, каким образом вы определите, что у вас повреждено? Это, нет, она теплая, липкая, соленая, да, понятно, что кровь идет. А что это такое? Где это? Или там что-то, например, повреждение глаза. Каким образом сделать? Достали сигнальное зеркальце и провели визуальный осмотр. Значит, как им пользоваться, расскажу в способах подачи сигнала. Значит, спички и зажигалка. Вот такие спички. Это длинные спички. Есть коротенькие такие, типа охотничьих, а это называется так называемый спецназ. Почему именно такие? Потому что оно дольше горит. Вот здесь 6 штук в упаковке. Это 6 костров при устойчивом навыке, 3 костра при неустойчивом и 1 костер, если вы вообще ничего не умеете. Но тем не менее вы разожгете. Этой длины хватит для того, чтобы это сделать. А? Ну, они запаяны, да, но на самом деле такая упаковка, как бы, она такая условно. То есть, если вы не ныряете, да, они горят в воде, там специальный состав. Ножиком, а не надо рвать, надо резать. Положили, порезали. Если вы в состоянии, оценили ситуацию, и вы в состоянии развести костер, вы же не просто его разводите, вы сначала собираете дрова, правильно? Руки-то работают. Дальше все, кладем, берем нож, отрезаем, достаем, зажигаем. Или зажигалка. Ну, курящие всегда с зажигалками, а не курящие. Вот у меня две зажигалки. Такая зажигалка. То есть это нюанс, который влияет. Я говорю, простое действие. Не надо вот этой мелкой моторики. И средство обеспечения жизнедеятельности. Это аварийное одеяло. Все видели вот такие вот серебрянки. Они бывают разные. Вот это вот у меня советская военная. Сейчас покажу, чем это все отличается. А вот это вот обычная, которая продается во всяких там аутдорных магазинах. Вылезать. То есть через некоторое время почувствовали мокрость, вылезли, вывернули, чуть подсохли и можно обратно. Я вот в полярную ночь в таком одеяле ночевал, ну где-то там час, максимум полтора. После этого надо вылезать и сушиться. Не дышит. Покрывало проще, оно же не замкнутое. То есть накрылись, вентиляция какая-то идет. Я вот не взял, у меня оно в лагере есть, специально не взял. Значит, объясняю почему. Очень эффектная штука, очень красивая, но оно требует навыка, причем устойчивого навыка пользования. Им надо уметь пользоваться, для этого надо тренироваться. Потом факультативно покажу. И возвращаясь к тому, что я его начинал, нас не несет эмоциональной нагрузки. Я специально его не брал и специально его не включил. Потому что кто-то может им пользоваться, а кто-то нет. Гораздо проще достать спичку и зажечь костер. Я не спорю. Я не спорю. Но в этой ситуации это как бы именно так. Можно положить, ради бога, если вы этим пользуетесь, то ради бога, кладите. Но вам для этого еще нужен нож, потому что штатная чиркалка от этого огнива, оно как-то так не особо хорошо работает. Поверхность, грань должна быть четкая. Значит, вот это минимум, который должен быть. И этот минимум должен быть на вас. Можно это все положить по карманам. Можно это все повесить в подсумок. Но если, возвращаясь к предаварийной фазе подготовки, вы продумываете маршрут, и этот маршрут несет в себе вот эти вот элементы длинной протяженности, ненаселенной местности, еще что-то, это должно быть здесь. Долетели, все отлично. Не дай бог, что произошло. По наихудшему сценарию, но это всегда при вас. Человек
летел на Робинсоне в Штаты. У меня этот случай где-то был записан, он даже был известен. Он там выступал потом. Короче, утонул у него вертолет, он остался на льдине один. Вот у него было два фальшвейера. То, что он успел выхватить, лодку и фальшвейеры. Вот этими фальшвейерами он подал сигнал, лодкой там он под ней спал, там медведи ей пугал и все прочее. Но это то, что ты успел схватить. Если это на тебе, то ты просто вываливаешься и все. И у тебя есть возможность себя сделать, ну, как бы обеспечить себе жизнедеятельность и подать сигнал. Даже если не хочется, вот это вот все шуршалки, это все барахло, это все ненужное и все остальное. Хотя бы вот так, дым и фальшвейер. Хотя бы то, что можно использовать. Как я вам говорил, запомните эту фразу, которая произошла при поиске воздушного судна по наихудшему сценарию. Увидели дым, который вначале был идентифицирован как туман. Если у вас есть с собой цветной дым, его нельзя идентифицировать как туман, потому что он другого цвета. Если у вас нет возможности, например, приобрести вот такой дым, вот это на заправке продается. Это тоже красный дым. Да, он требует там поджигания фитилей и всего прочего, то есть лишних действий. Но это дым, и он другой. Я вот дымы люблю больше, потому что ракета взлетела и улетела. Фальшвейер, это видно хорошо, пятно там и все прочее. Но дым, это круче. Вот сегодня посмотрим, как это выглядит. И вы поймете, почему я его больше люблю. То есть, ЯСКОМ, моя разработка, носимый аварийный запас, располагаемый непосредственно на пилоте. И теперь большой НАС, в который я постарался включить, ну, как бы, максимальное количество необходимых элементов. Значит, у него 4 блока. Средства оказания первой помощи, сигнальные средства, средства обеспечения жизнедеятельности и средства ориентирования. Вы не смотрите, что у меня тут стол завален. Это просто очень много разных образцов. На самом деле он имеет очень маленький габарит. Следующий. Значит, средства оказания первой помощи. Это то, что находится в носимом аварийном запасе. Это не аптечка воздушного судна. Это совершенно разная вещь. Почему? Потому что вы можете успеть схватить контейнер с НАЗом, но не успеть взять аптечку. Поэтому средства оказания первой помощи входят. Индивидуальный перевязочный пакет. Есть вот такой вот. Это наш советский. Почему советский? Потому что он, во-первых, резиновый, гидроизолированный. Во-вторых, там плотность бинта совершенно другая. В-третьих, его можно использовать, например, как повязку для пневмоторекса, когда дырки закрывать. Он же прорезиненный. Приложили, примотали. А есть современные вот такие вот. Вот у меня в упаковке большой, это Аполло. Называется, сейчас скажу, как называется. Называется пакет перевязочный медицинский, индивидуальный, с эластичным бандажом. А это вот скрытый для демонстрации. В чем его, как бы, прикол? В том, что когда вы... Дальше, жгут турникет. Самые большие потери, ну, смертельные случаи, это от потери крови. Все знают, да, артериальная яркая идет фонтаном, венозная темная идет струей. Используются два вещи. Это обычный жгут эсмаха, который продается в любой аптеке, если вы в сознании. Если вы сознание потеряли, то бесполезно это время засекать. Все проще. Есть турникет. Заделать дырку нужен гемостатик. Гемостатик – это есть вот такой в гранулах, есть в бинте. Это специальный медицинский препарат, который образует искусственный тромб. Он сделан на основе хитозана. Это продукт, получаемый из хитинового покрова ракообразных. То есть каким образом это делается? Попадает на гранулы, гранулы начинают разбухать и блокируют кровеносный сосуд. Бинт делается по-другому. Если это дырка, то просто берете и в эту дырку его пихаете. Вот пока он пихается. Вот стойка пошла, пробила ногу, например. Выдернулся из этой стойки. Кровище хлещет. Прям бинт туда, в эту дырку. И дальше заматываем. Задача остановить кровотечение. Остановить. Не сделать красиво. Не там каким-то образом разбираться. Просто заткнуть дырку, чтобы не вытекало.
Как только течь перестала, дальше можете перематывать, ковылять к аптечке, доставать бинты, делать красиво, следить за этим. В первые минуты только затыкаем дырку, чтобы не текло, иначе вытечет и все, и дальше все будет бесполезно. И болеутоляющие средства. Тут каждый по себе. Вот реально. У нас нет в доступе шприц-тюбиков с промедолом, как в армии. Колпачок содрал зубами, воткнул и в нирвану. Максимум, что мы можем сделать, это использовать таблетки, которые там кто-то по рецепту покупает, кто-то без. Причем вот есть кетарол, лингвальные таблетки, их глотать не надо, а просто в рот засунул, она растворяется сама по себе. Использование инъекций, шприцов, противошоковых наборов – это офигенская вещь. Но, во-первых, это лучше всего делать на курсах, понять, что это такое. И это работает только в экипаже, когда один нормальный, либо не совсем поломанный, а один поломанный – быстро. Вот мне сказал, быстро, очень быстро. Да. Причем давление, я вижу просто артериальное кровотечение вовремя, вот прям вот просто, даже если дырку не заткну, хоть тряпкой. И все, его фонтаном и выбьет. Потеря буквально там что-то, Кать, сколько, литр? Литра, это уже все, сразу давление падает, и ты уже ничего делать не можешь. Поэтому затыкать любым способом, просто чтобы не текло. Хоть изолентой заматывать. Вот. Причем я разговаривал с докторами, они мне говорят, вашему военные особенно, да хоть анальгин жри, 5 таблеток съешь, это все равно сработает. По-тупому. То есть что-то уйдет. А доставать ампулы, вскрывать, колоть себе этот противошоковый препарат, колоть этого. Представляете, сколько операций нужно совершить? Не видел ни разу. Не слышал про этот препарат вообще. Может быть, где-то есть, но я этого не видел. То есть понятно, да? Средства первой помощи в НАЗе не заменяют аптечку, предназначенную для оказания первой помощи и остановки кровотечения. Максимум снять болевой синдром. Максимум. Значит, следующий блок. Сигнальные средства. Что сюда входит? Сигнальная ракета. Для того, чтобы подняться выше крон деревьев. Достаточно. Мы стреляли ПРБшками, ПРБшка улетала просто в нижний край. И не видно, только дымовой шлейф был. То есть ПРБ ракета такая, для больших пространств. Значит, фальшвейер. Фальшвейер уже показывал. Да, есть вот такие фальшвейеры. Вот. Есть вот такие армейские факелы, то же самое, пожгем, посмотрим. Этот даже чуть поменьше. Есть фальшвейеры для маломерных судов челябинские. Единственное, что... И есть вот этот большой фальшвейер челябинский, они есть с закрывающейся крышкой, есть с резиновой нашлепкой. Вот с резиновой нашлепкой это лажа. Потому что вы начинаете что-то делать, эта крышка слетает, чека открывается, в один прекрасный момент это все может сработать. Сигнальный дым. Либо вот такой, с заправки, либо вот такой. Сигнальное полотнище. Во время войны, во Второй мировой, в Тихоокеанском театре военных действий американцы полетели на экскурсию ДС-3 зеленого цвета, какой-то тропический остров смотреть. Авиационное происшествие, катастрофа, 3 человека остаются в живых, самолет падает в джунгли. Представляете, да, зеленый самолет, зеленые джунгли. Я в джунглях был, там в принципе сверху ничего не видно. 2 мальчика и девочка остались живых. Как спаслись? Вытащили из обломков самолета желтый брезент, нашли поляну. И расстелили на поляне брезент. Все прекрасно знают, как осуществляется воздушный поиск. Воздушный поиск идет галсами. Их начали искать. Поисково-воздушное судно проходит. И наблюдатель бортовой вдруг видит зеленое море джунглей и желтое пятно. Все, дальше начинается спасательная операция. Вот такой толщины книжка, спасенные в Шангри-Ла. Кстати, планеристам интересно будет почитать, потому что вынимали их при помощи планеров. Причем подцепку делали летящим самолетом. Ну такая она, хорошая книжка. То есть сигнальное полотнище. Вот есть вот такое вот, американское. Там дальше будет фотография, где вы увидите вживую, как это все работает. Это может быть тент, это может быть чехол. Шьете чехлы, шейте их красными или ярко-синими. Вот этот королевский синий, как написано в одном учебнике,
по выживанию для пилотов. Его видно в любой среде. А вот это вот где не будет видно? Когда это не работает? Кто ответит на вопрос? Правильно, все знают. То есть это хорошо зимой, это хорошо на выгоревшей территории. Но сигнальное полотнище людей спасало. Нет, я говорю, чехлы сделайте красными и используйте их как сигнальное полотнище. Значит, сигнальная краска уранин. Не-не-не. А, все правильно, да. Это для гидропланов в основном. У меня с собой нет специальная краска. Ее применяют водопроводчики для обнаружения протечек в трубопроводах. Дает ярко-желтое люминесцентное пятно большого диаметра. Просто высыпается в воду. Причем, был случай, очень люблю его рассказывать. Товарищ, у меня есть один, Сергей, на юге, летает на гидроплане. Показывает мне свой жилет, что у него находится в жилете. Достает вот такой зип-пакет. Я ему пишу, что у тебя там? Он говорит, уранин. Я говорю, Сереж, а теперь намочи руки и попробуй открой зип-застежку. Он такой, согласен. А что, говорит, делать? Вот у меня нет, покажу вот на этом. Я говорю, значит, маркер. Обычный, простой, перманентный маркер, лежащий в назе. Для чего? Для того, чтобы делать метки. Дальше потом покажу. Просто, вот вы сели, приземлились, все нормально, дальше лететь не можете, болото, вот там лес. Вы идете в лес, вы берете маркер из наза и пишете просто на борту судна. Я такой-то, такой-то, востока-то, востока-то, совершил вынужденную посадку, ушел туда-то. И направление. Можно стрелочкой, можно азимут написать. Все. Любая наземная группа, которая подходит, вертолет приземлился, подходит. Слушай, наш же борт, наш, номера, да, точно. А, ага, ага. О, он, куда? Туда пошел. И вы там хоть спите, хоть без сознания валяетесь. Вас все равно найдут, потому что будут знать, куда идти. А почему будут знать, куда идти? Потому что вы им записку оставили этим маркером. Можно воспоминания писать, когда скучно будет. Что? Компас? Сейчас скажу. По времени? А зачем по времени узнавать? Да, ну зачем? Простые алгоритмы. Простые. Не будет время делать математику. Свисток. Но это для наземных групп. Места не занимает, веса не имеет. Самый известный способ спасения, используя свисток. Самый известный, все знают. Правильно, все знают. Сигнальное зеркало. Про зеркало уже говорил. Как пользоваться? Самый простой способ использования сигнального зеркала. Возле Волжанки зимой 48 часов. Экипаж Андрея Иванова, вот, и я. Нас с Волжанки 44-м робиком закинули на болото. Вот мы там день проспали, поставили имитатор радиомаяка, и нас полетел искать Саша Михайлов на трех бортах, трех Робинсонов. Мы как бы совместная тренировка была. Вот они нас, они не знали, где мы. Они знали предполагаемый район. У меня на Ютубе есть даже фильм учебный про это дело. Они нас запеленговали. Вычислили, нашли. После этого один борт посадили, вот, а двумя бортами стали работать. Мы работали всеми средствами. У нас была идеальная погода, солнце светило. Так вот, зеркало работало на удалении до 5 километров. Причем я даже не вижу борт. Просто вот по звуку каким-то образом вспышки были видны. То есть это все работает. Американцы... во Вьетнаме описывали, там много очень случаев было описано, применение сигнального зеркальца. Там была какая система? Он сидит в джунглях, сбитый летчик, а вертолеты его ищут. И вьетнамцы его ищут. А как ему сигнал подать? У него только радиосвязь есть, чтобы его вычислили. Он увидел проходящий вертолет, там дырка была в кронах деревьев. Понял, что он сейчас обратным галсом пойдет.
зеркальцем, поймал зайчик и направил просто на листочек, который вот был рядом с этим прогалом. И вертолет идет, он чуть сдвинул и пошевелил. А ему тут же по связи говорит, вы выявили сигнал? Он говорит, я. Все, координаты засекли и дальше уже вынимали. Фонарь. Про фонарь я говорил. Вот. Совершенно спокойно. Я так думаю, да.

Я думаю, что через некоторое время мы сделаем совместно с Армитеком фонарь именно для пилотов АОНа. Он будет вот в таком форм-факторе. У него будет всего два режима. Один режим – это где-то, ну, 300-400 люмен для того, чтобы светить. И второй режим – это стробоскоп, либо маяк, ну, как СОС там, например, либо какой-то понятный маяк с 1000 люмен, чтобы его видно было. Что не надо было там думать, как что нажимать. Вот ты один раз нажал, посветил, нажал два раза, у тебя начал работать маяк. Ты его вот так поднял, покрутил. И если тебя ищут в сумерках, например, тебя увидели, потому что это вспышки будут идти, очень яркие. Вот. И ХИС. Химический источник света. Это вот такая фигня. В качестве аварийного освещения, если фонаря у вас нет, ну, по крайней мере, там что-то, я на тренировке пробовал, плохо, но хоть что-то. Либо как способ подачи сигнала. Военными, когда нужно пройти в задымленное помещение, в затемненное помещение, и они так дык-дык накидали этих хисов, такую дорожку себе сделали. Значит, это сигнальные средства. То, что входит в носимый аварийный запас. То есть, казалось бы, много, но на самом деле, вот если посмотреть эти объемы, сравнить, то там совсем чуть-чуть всего получается. Следующее. И самое вкусное – это средство обеспечения жизнедеятельности. Начинаем с воды. Средство водоподготовки. Фильтр или химия? Фильтров у нас в стране нет. Они есть, но они все такие какие-то непонятные. Поэтому я использую американские фильтры. Вот либо такой можно положить, где тренировались. Процедили и все. Можно использовать химию. Химия бывает двух видов. На основе йода и на основе хлора. У нас в стране почему-то все используется на основе хлора. У американцев и такая, и другая. Есть американский препарат, называется Portable Aqua. Вот я его использовал в джунглях в Малайзии, там две таблетки, два вида таблеток. Две таблетки на литр, полчаса ждешь, потом еще две таблетки кидаешь, это как антидот работает. И дальше нормальная вода. Ну вот пил, как бы козленочком не стал. Есть вот такие вот таблеточки, хлор-XL, одна таблетка на литр, но это вот на основе хлора. И самый простой способ, тоже применял, но с опаской, это обычный йод, 5-7 капель на литр. Вы применяете для того, чтобы очистить. Но воняет очень сильно. Ну и самый лучший способ – это кипячение. Значит, какие могут быть средства для хранения воды? Ну, во-первых, это фляга. Причем флягу лучше использовать широким горлом. Она дает возможность фильтровать. То есть вы, грубо говоря, взяли. Значит, если нет фляги, если нет места под флягу, можно использовать вот такие вот пакеты. 100 микрон. Это называется супер экстра прочные. Там дальше увидите, буду показывать фотографии. То есть вот сюда наливается вода. Но есть нюанс. Вот в лесу кладете, очень легко протыкается. Поэтому в магазинах продаются эти гермомешки для всяких там водных сплавов или еще что-то из силиконки. Он тоже не занимает места. Я когда охочусь в горах там, вот, я беру его, там 15 литров, ну я где-то до 10 литров в него воды наливал. Тоже как бурдюк работает. И еще металлический контейнер или котелок. Это в обязательном порядке. Почему? Потому что вам нужно горячее питье. Даже если у вас нет еды, но горячее питье позволит вам согреться изнутри. Это может быть, например, вот такой вот, чуть осталось. Значит, нож, мачете. Анализ действий на всех тренировках при постройке временных укрытий показывает, что 90% движений ножом – это рубящие удары. Ни один курсант, ни я, ни на одной тренировке, ни зимой, ни летом не занимался строганием палочек. Если тебе нужно собрать костер, ты рубишь. Если тебе нужно построить укрытие, ты рубишь. Это самый простой и самый минимальный энергозатратный способ. Поэтому

0: путешествовать. У вас снегоступов нет? Хотя на Аляске в аварийной комплектации законодательным образом снегоступы входят, прописаны. То есть лучше, если есть яском, то, что на тебе, и есть большой наз, то в яскоме ножик, а в назе мачете. Тогда у вас будет баланс использования инструментов. Причем им даже копать можно. Значит, карманная или складная пила. Будем так говорить, вещь рекомендованная, но не обязательная. Вот если мачете и нож это обязательные вещи, то пилы это рекомендованные вещи. При полетах на Аляске, вот именно вот конкретно вот эта пила. Видите, обломанная? Я ее взял, пошел на Кольский в конце декабря, в полярную ночь, специально для того, чтобы там, ну, подвиг совершить мелкий и проверить элементы НАЗа. Вот этот вот спальник и вот эту пилу, я ее сломал. Почему? Потому что японские пилы, они перекаленные. У них офигенный агрессивный рез, то есть реально им хорошо пилить. Но металл перекаленный. А если вы работаете в условиях стресса, если вы сначала добрались до этой елки и пытаетесь ее спилить, у вас движение, вы не будете это делать равномерно, вы будете делать резко. Потому что вам холодно, вам надо костер быстро разводить. Все, чуть вперед подали, называется Лапландер. Самая любимая пила всех этих бушкрафтеров, которые в Инстаграме фотаются красиво. Она не ломается, но рез у нее менее агрессивный. По весу она чуть-чуть легче, вот. Вот в таком виде. В принципе, вещь удобная. Даже вот если экспедиционный полет идет, все нормально, вы приземлились, вам там надо что-то для костерка сделать и все, ну просто попилить. Вот это вот очень хорошая вещь. Они даже продаются вот так комплектом, вот такой нож, такая пила. В интернете стоит где-то 2500, по-моему. Есть вот такая пила. У каждого элемента снаряжения есть две вещи. Вес и пакуемый объем. То есть вот эта пила, она не тяжелая и пакуется очень компактно. Ей можно работать, но есть свои нюансы. Предлагаются в виде струны. Это все ересь и мракобесие. Потому что вот этой пилой из струны можно только человека убить. Пилить ей невозможно. Вы потратите кучу сил для того, чтобы распилить вот такое бревнышко. И при этом, если вы замахнетесь на что-то побольше, у вас ее заклинит сразу. То есть на это в принципе не надо обращать внимание. Значит, следующее. Веревка или паракорд. Почему для пилотов ООН я всегда в НАЗе говорю использовать веревку или паракорд? Потому что все в этом мире можно починить при помощи ножа и веревочки. И у нас, в отличие от героев ВКС, нет парашютов. Если бы у меня в укладке в самолете был парашют, я бы вот это вот все не показывал. Мне нужно было бы только дым, ракета и ножик, и все. Он у меня там в кемпинге стоит справа. Я из него однокомнатную квартиру сделаю при желании. И все, что угодно. Потому что это кусок тряпки большой, и это стропы. Режь и делай, режь и делай. У нас этого нет, поэтому мы выкручиваемся как можем. Поэтому веревочку лучше всегда иметь. Веревочка вещь такая, в хозяйстве всегда нужная. Значит, москитная сетка, накомарник. На тренировке, вот у меня было, скажу, 4 человека, 24 часа курс был. Вот спал один только я, потому что я инструктор, и я знаю. Все остальные мучились. Я просто, когда уже стал засыпать, я надел накомарник, капюшон, перчатки, лег в нычку и заснул, и меня не жрали. Мы в России живем, у нас это страшная вещь, поэтому это нужно всегда иметь. Особенно, если вы летаете где-то на севере. Какое еще предназначение сетки, накомарник? А так, в принципе, это фильтр грубой очистки воды. Сложите его там в несколько раз. И используйте для этого. И вполне нормально всех местных жителей оттуда можно изъять. Значит, химические грелки. Вот такие штуки. Вот этот вот работает 10 часов, проверено. Вот эти работают чуть поменьше. Ну вот, это вот специальная грелка для ног. Опять же, Саша Михайлов рассказывал страшную историю. Летит он где-то там над лесами, над полями. И тут у него вырубается отопление в кабине. И он понимает через некоторое время, что будет очень плохо. Почему плохо, дальше расскажу. Грелки, а он фанат вообще самогрелок вот этих. Достал грелки для ног, прилепил каким-то образом к ногам, ситуацию исправил. Мы проводили тренировку 48 часов в феврале месяце. Скрываешь вот эти две грелки, куда их размещать? С грелками, с этими. Они не любят низких температур. Я в Арктику брал с собой, и они закисают. То есть они начинают через раз работать. Поэтому это надо учитывать. А греющий жилет — это прекрасно. Если были бы сейчас, я бы сейчас их демонстрировал, показывал бы и продавал. Очень удобная штука. Вскрыл, на себя надел, упал и спишь совершенно спокойно. Поэтому приходится кустарить. То есть самый простой способ — это вот карман нашить на обычный жилет спасательный. Значит, клейкая армированная лента. Серебряная. 3 года назад на Аляске человек прилетел рыбачить, пошел рыбачить. Пока он рыбачил, пришел гризли, увидел аэроплан. Вот, попробовал на зуб. Он ему не понравился, он его разнес просто. То есть силовой каркас остался, а плоскостью фюзеляж подрал в конец. Пневматики целы, все цело, лететь не может. По спутнику связался со своим товарищем, прилетел товарищ, привез коробку скотча вот такого. Они замотали весь самолет скотчем и улетели. Все что угодно можно сделать. Значит, средства укрытия. Это вот как бы я показывал. Такое. Это может быть просто тент. В сплаве продаются маленькие тенты такие. Он размера, ну, как вам сказать. Ну, как вот 0,25 Coca-Cola занимает. Но это как бы почти полноценная палатка. То есть это можно использовать. Но он должен быть. Средства розжига огня. Зажигалка, спички, огниво, горючий гель. Про огниво рассказал, про спички показал, что такое горючий гель. Вот одной банки мне хватило, чтобы растопить котелок снега и довести это, ну, до состояния теплой воды. Это зимой было. Если нет возможности. Вот в вероятном сценарии Робинсон, который в Якутии упал. Вот нет возможности костер развести. Если это есть, это можно использовать. Спасибо. По крайней мере, возможность добыть воды. Если нужно развести костер, то вы эту банку вскрыли, просто любым способом подожгли этот гель. Я в джунглях так разводил. Джунгли — это же вообще другой мир. Вроде лес, а все другое. Дрова другие. Бамбука нет. Я знаю, что бамбук горит, как сухая сосна, потому что жег его. А тут ничего нету. Думаю, у меня же заначка есть, назовская. Достал этот гель, каких-то попробовал, вроде сухая, разжег. Все нормально, горело. Значит, и дальше. Аварийный запас воды и аварийный рацион питания. А по воде, вот, Marine Pro, 100 грамм. Что касается аварийного питания. Очень много копий было сломано, очень много предложений сделано. Апеллируя опять к основному принципу, что носимый аварийный запас не несет в себе эмоциональной нагрузки, единственный вариант, который может применять, это вот эти брикеты Marine Pro. Это прессованная мука с жиром, совершенно ну, непотребными органолептическими вкусами, свойствами. Но это 800 калорий, килокалорий, и это возможность держать это в назе. Это не плавится от солнца, это не замерзает зимой. Это вот просто лежит 5 лет хранения. Можно как печенье есть, я из этого тюрю делаю, просто водой горячей, теплой залил, размешал. Ну, во-первых, это лучше вовнутрь запихивается. Вот. Во-вторых, это как бы изнутри согревает, потому что начнешь ее твердую есть, ну как бы больше калорий потратишь на это дело. Вот. Кто хочет, могу дать попробовать. Но есть это возможно только на вторые сутки, вот реально. Потому что первые сутки ты можешь там, не знаю, ногти погрызть, там, елочку пожевать. А когда у тебя уже к спине прилип желудок, и тебе хочется, и тебе силы заканчиваются, тогда да. Тогда глаза закрыл, нос закрыл, наелся, вроде что-то набил, какое-то там тепло пошло. Что, ну так, ну реально. Хотя у меня есть товарищ, который чай с ним пьет. И он у меня практически все. Он как у меня видит, он говорит, я у тебя забрал. Я говорю, Андрюха, как ты это ешь? Он говорит, а мне нравится. Поэтому тут каждое все. Любое другое, сникерсы, положили сникерсы. Вчера у нас 27 градусов было. Вскрыли нас, у вас сникерс растекся. Можно там какие-то там, я не знаю, леденцовые конфеты положить, к примеру. Можно там сделать, как вот Андрюша Иванов делает, он себе собрал это аварийное питание, просто взял чего-то там, бульонные кубики, еще какой-то фигни, в вакуум загнал, наделал себе вот этих вакуумных упаковок и у нас засунул. Но это все кружок очумелые ручки. Хотите, да ради бога, хоть, я не знаю, солянку домашнюю туда пакуйте. Но take and carry, взял и побежал, это только вот это, другого нет. Кто найдет, будет благодарен. Значит, средства обеспечения жизнедеятельности, блок, все. Все показал, все рассказал. Следующий. Так, а кто у нас там на кнопке сидит? Средства ориентирования. Это их всего два. Механические, это компас, и электронные. Это GPS-навигатор с комплектом батареек. Компас, вот, такой есть, есть вот такой. Не надо ничего придумывать, все в России делается. Называется МОС-компас. Вот этот стоит 1500. Этот попроще, стоит чуть дешевле. Обалденная вещь. Это вот в качестве, да, чтобы понимать, приведу пример. Вот если машиностроитель, который всю жизнь делал автомобиль, начнет делать самолет, у него что получится? Ничего не получится. А люди, которые там делают компаса, у них не соображают, у них тоже получается компас, который показывает неизвестно куда. Вот эта компания, она основана человеком, который в Советском Союзе был мастером спорта международного класса по ориентированию спортивному. Я его знаю лично, он у меня на программе был, когда на телевидении работал некоторое время. Это реально человек помешанный на это. У него гигантская коллекция компасов. Он очень качественный. Он лучше, чем шведский и американский. И он очень легкий. То есть один раз купили, и он у вас лежит. Для чего нужен компас? Для того, чтобы понимать, ну, либо куда выходить, если вы представляете район полетов. Ну, либо откуда прилетят. То есть, если на севере нет никого, а на юге у вас посадочная площадка и основные аэродромы, то, значит, соответственно, с юга-то прилетят. А вот вычисления по формулам и все остальное, это вот кому хочется, тот изучает. Здесь все просто. Вытащил, посмотрел, оценил. И GPS-навигатор с комплектом батареек. Значит, рекомендательная вещь, рекомендуется для полетов, продолжительных полетов над ненаселенной местностью. Обычный ETREX 35, в который можно загрузить, или загружена карта дороги России, вот этот, Навикомовская. Просто у вас есть свой GPS, по которому вы летите, у вас все. Но если вы выскочили и у вас, например, повреждение приборов, то вот эта вот коробочка из НАЗа, она вам даст, по крайней мере, понять вообще, где вы находитесь. Потому что все сработает, как бы, а карта у вас там уже загружена. То есть хотите, грузите, батарейки отдельно. То есть любые электронные приборы, элементы питания всегда отдельно. Не хотите, не берите, используйте то, что у вас есть, наколенный планшет там или еще что-то. Все это рекомендованная вещь. Так, с НАЗом все. Потом придете, все покажу, все расскажу. Какие-то элементы у меня здесь есть, могу поменять на деньги. Вот. Что-то расскажу, где можно купить. Все очень просто. Все собирается, все в доступе, ничего сверхсекретного нет. Готовые комплекты, опять же говорю, будут, скорее всего, к Новому году. И искомы, и большие НАЗы. Значит, поставарийная фаза. Жизнеобеспечение пилота и экипажа. Теперь уже пойдем детально. Для чего весь нужен этот набор непонятных вещей? Значит, начнем с временного укрытия. Один раз я пошел на тренировку один зимой, выкопал себе яму. Вот, она мне не понравилась, я выкопал себе вторую. В конечном итоге закончилось тем, что я придумал алгоритм определения геометрических размеров временных укрытий. Работает для любого человека, любого роста, любого телосложения. Если человеку объяснять, нужно сделать яму длиной 2 метра, шириной 1,5 метра. Вы отмерите 2 метра, будучи в состоянии слегка ударенным? Никогда в жизни. Поэтому вот этот вот алгоритм, самый простой. Длина укрытия. Встали, руку подняли, вот от кончиков пальцев до земли. Эта длина позволяет залезть в укрытие, не упираться головой и закрыть вход. Очень актуально, если вы делаете, например, укрытие в снегу. Или даже хотя бы просто навесы строите. Если вы сделали короткое, вы будете в позе зародыша. У вас нарушится кровоснабжение, и вы не сможете вытянуть и расслабить ноги. Если вы сделаете длинное, у вас там будет ветер гулять, вам это абсолютно не нужно. ширина. Встали от плеча до кончиков пальцев. Эта ширина позволяет лечь посередине, поворачиваться, поджимать ноги. При этом, опять же, неважно, какого вы размера, какого габарита, вы в этом поместитесь. И высота, сели, кулак или полтора кулака над головой. Можете вот так вот сделать. То же самое. Есть возможность сесть, не ударяться головой и не топить атмосферу. Вот я на тренировке. Вот это вот тент. Палочки, паракорд, костер. То есть задача укрытия какая? Защита от влаги сверху, защита от влаги снизу. Постелили вот это и лежите, чтобы влага, которая в земле, она к вас не касалась. Направление ветра либо со спины, либо боковой. Иначе, если вы будете жечь костер, вы будете сеять дыму. То есть здесь надо учитывать вот этот вопрос. Встали, подумали, щеку поставили, палец послюнявили, после этого покрыли. Вот для того, чтобы сделать такое укрытие, нужно 6 палок, кусок веревки и аварийный тент. Все. Вот это октябрь месяц, нормально. Часа 4-3 я спал, дальше пошел. Вот эта тренировка 48 часов, февраль месяц. Здесь использовалось опять вот такое вот сигнальное полотнище, тент укрытия и 2 серебрянки. И носимый аварийный запас. Это первая итерация была. Вот, первое укрытие. То есть лес, построили вот такое укрытие, развели костер, переночевали, использовали лапник, опять же. Ну, у нас еще кусок полиэтилена был. Вот, можно, в принципе, его. Он получается вот здесь, как полог, вот так накрывается. И вам тогда без разницы, откуда дует ветер, потому что лучистая энергия от костра, она нагревает вас, ну, как бы пространство, а дым туда не попадает. Использовали укрывной полиэтилен, который в этих, в Леруа Мерлене, в Аби продается, он такой 5 на 4 метра, который мебель закрывает. Ну, одноразовый, в принципе. Искрами прожигается, но зато дым не дает, да. А это топор. Это вот лесотундровая зона. Вот левое укрытие, вот как раз, когда я его сооружал, я придумал этот алгоритм. То есть использовал пилу обычную, вот, ножовку для того, чтобы напилить вот эти вот кирпичики снежные. Нож, лапник, сверху сушняк и аварийное одеяло. Вот видите, оно узкое получилось, потом до меня дошло, как бы, как это все делать. А вот это вот, ну, на этом экране не видно, это тренировка по выживанию в Любытино на площадке. 2 овсяниковых. Один маленький овсяников, другой большой овсяников. Вот эта однокомнатная квартира была построена при помощи вот такой цепной пилы и пластмассовой вставки от рюкзачка, в котором лежал носимый аварийный запас. Они построили полукруглую стенку из снежных кирпичей вот такого размера, перекрыли ее, сделали себе лежак, костер и даже гать постелили между костром и лежаком. Вот я говорю, при помощи вот этого, такая пила и спинка от рюкзака, все. Ну и 2 аварийных одеяла было, и костер развели. Следующий. Это тоже Любытино, но это уже осенью тренировались. Это вот лесная зона, то же самое, средство НАС. Тут, по-моему, 4 вот этих вот маленьких серебряных одеяла использовалось. Да, и одно большое, вот это вот армейское. То есть боковушки прикрыли, вниз постелил и тент сделал, то же самое. Все это сделано из палок, как домик Ниф-Нифа. Но использовалась пила, потому что пробовали пилу. Можно использовать только мачете или нож. Значит, вода. У вас нет возможности искать воду. Потому что если вы начнете искать воду, вы уйдете с места вынужденной посадки, тем самым будет все сложно. Поэтому, либо вы используете аварийную воду, которая у вас находится в НАЗе. По принципу, не стоит дозировать воду, надо дозировать нагрузку. То есть, если жарко, как вчера, то движения должны быть медленными, либо их не должно быть совсем. Все, залезли под плоскость и лежите в теньке. Если у вас нет воды и нет возможности ее пополнить, у вас всего 400 грамм аварийной воды, уйти вы не можете, у вас трекер сработал, вы сидите, ждете. Ваша задача как бы не пропустить ничего. Вот вскрыли 100 грамм, попили и не шевелитесь, не теряйте воду. Начнете двигаться, я вам рассказывал про украинского этого автогонщика, который начал копать, закопался, потерял воду, воды у него больше не было в результате обезвоживания и смерти. Нужно вам что-то делать? Делайте это утром или вечером. Есть возможность добыть воды. Вода плохая. Все равно все действия должны быть экономными. Не надо потеть. Потеешь, теряешь воду. Зимой ли это, летом ли это происходит? Зимой такое же обезвоживание. Снег есть нельзя. Чтобы снег топить, нужен огонь. Есть возможность развести костер? Прекрасно. Будете всегда с водой. Нет. И у вас есть аварийная вода, у вас есть какой котелок, у вас есть гель. Все. Максимум, что вы можете получить, это котелок воды в день. Ну и снега туда накидывать чуть-чуть. Поэтому экономим, не двигаемся. Значит, всегда нужно использовать для забора воды только кружку, котелок или контейнер. Никаких опусканий бутылок в воду, потому что источники, если они не проточные, например, лужу вы нашли, дождевая вода, она осела потихонечку, вся вот эта муть, и стоит. Но взвесь ее поднять очень легко. Вы вот такой, вода, раз туда, бутылку, опа, и у вас нет воды. Потому что у вас нет возможности ждать еще неделю, пока муть осядет. Вы ее не отфильтруете, это только именно вот осадочным способом очищается. Поэтому подошли, взяли и сверху аккуратненько, раз, раз, котелочек, перелили, прямо вот прямо по поверхности. После этого уже фильтровать будете. Значит, если воды мало, пить хочется, организм можно обмануть. Вот я в Малайзии, мы шли маршрут 110 километров, то есть с рюкзаками, все как положено, через джунгли. Идешь 30 градусов жары, 80 градусов влажности. И у меня начинал затылок перегреваться. То есть как только я чувствовал, что у меня затылок нагревается, я гиду говорю, а я самый старый там был, самый толстый, молодняк впереди, а я последним шел. И с замыкающим гидом. Я говорю, Марио, стоп. Остановимся, я беру воду и на затылок. Вот чувствую, затылок отошел. Все, дальше я могу двигаться. У меня это как индикатор работает. Поэтому плохая вода. Увидели, не нравится. Ну не хотите вы ее пить. Намочите все. Намочите шапку, намочите футболку, намочите бандану. Обмотайте вокруг себя, умойтесь. Губы смочите. Обманите организм. Охладите его. Сэкономьте внутреннюю воду, если вы не можете эту воду пить. Ну и вода всегда внизу. Если есть ситуация, что искать не будут, потому что вот так получилось, но есть овраг, вот идем по оврагу, овраг, ручеек, речка, океан, остров, пальма, блондинки. То есть всегда выходить всегда по воде, и вода всегда внизу. Можно еще, есть такой способ, называется мацерация. Я вот его каждое утро здесь наблюдаю. Берете вот аварийный тент, вокруг куста обматываете. Ну так, чтобы у вас был такой как накопитель, то есть сходился. Но он работает как бы с вечера на утро, то есть сутки нужны. Влага с листьев испаряется, а вот этот вот пакет, либо мусорный пакет черный, прекрасно работает. Он у вас выступает как конденсатор. И вот ночь прошла, я утром проспаюсь, у меня весь парашют в воде, во влаге, которая конденсировалась, вот эта вот влага, исходящая из почвы. То же самое и здесь. Я разговаривал с Сергеем Рязанским, это наш космонавт. Он говорит, до 1,5 литра собирал на тренировках вот таким вот образом. Я, честно говоря, не пробовал, вот, но как бы физику процесса я понимаю. Это самый простой способ. А так лучше иметь аварийную воду. Ну и, соответственно, если нет такой, ну хотя бы там, я не знаю, чтобы в укладке был как минимум там 0,5 литра обычной воды. Значит, подготовка воды. Говорил уже, да? 5-7 капель на литр это йод. Вот, хлорексель одна таблетка на литр. Либо кипячение не менее 5-7 минут. И такой совет для тех, кто попадает в жаркие страны. Всем же там говорят, это вот Юго-Восточная Азия и дальше туда вниз, к экватору. То, что пить надо только бутилированную воду. Вот приходите вы этот на аэродроме, так вот есть бутилированная вода, вы на бутылку смотрите, она вам не нравится. Ну, этикетка кривая, название непонятное. Может, они там за углом льют эту воду в бутылке просто и продают доверчивым туристам. Вот если вы хотите себя обезопасить от этого, пейте газированную воду. Потому что это такая же водопроводная вода, которая газируется углекислотой. Углекислота – это смерть для всего. Я об этом не знал, но в прошлом году я был в экспедиции в Арктике на научно-исследовательском судне «Академик Келдыш». А там научный экипаж, это же биологи в основном. И они мне говорят, мы когда там сидели, что-то разговаривали, они говорят, Мих, говорит, вообще не вопрос. Покупаешь воду с пузыриками и пьешь, потряс, пузырики ушли, потому что, говорит, там никто не живет, углекислота. И у меня теперь, когда кто-то уезжает туда в жаркие страны, я так говорю, не понравилось, купи газировки. Значит, хранение и транспортировка. Вот, вот этот вот зип-пакет. Вот, вот видите, да? Ну, где-то до 3 литров. Вот такая вода, вот такого цвета была. 2 литра как минимум может войти. Вот при таком хранении у меня так стоит, потому что у него уже дырку сделали. Ну, а вот это изделие номер один. Есть нюанс по заливке, нужно делать горловину. Это либо, я не знаю, там из палочки сделали колечко, сверху надели, тогда можно наливать. И плюс там смазка, надо отдавать себе отчет, то вкус будет не очень приятный. Ну а так, в принципе, все работает, как техническую воду можно использовать. То же самое, чтобы не пробить, в кепку положили, я в капюшон клал. И идешь. То есть, как вариант такой экзотический, но рабочий. Следующий. Значит, огонь. Все учебники пестрят картинками, костер такой, костер сякой, колодец, нодья, звездочка и все прочее. Значит, это все забавы для скаутов. Костер, первое, тщательно собирается. Если вы хотите сжечь завал, быстро. Для этого нужна солярка, кусок тряпки. Если у вас этого нет, костер вы должны собирать. Особенно, если плохие погодные условия, дождь идет. То есть, собрали растопочки, тонкие ветки, чуть потолще ветки, все это кусочками разложили, приготовили там, я не знаю, гель горючий, приготовили домашнюю заготовку, камера велосипедная, обычная. Нет у вас этого дела, ну не летит ваша самолетка дальше никуда, отрежьте кусок пневматика, будет вам инициатор, как бы средство розжига, это же резина, все горит. И развели, зажгли, инициировали огонь, костер горит. Аккуратненько подкладываем в него дрова, аккуратненько, не надо заваливать. Костер должен дышать, всегда дышать. То есть всегда должна быть возможность, чтобы он кислород хватал. А меня не надо добавлять, спасибо. И вот эти все картинки с такими-такими формами, это хорошо. Вот если есть возможность рукой повалить, повалили. Если есть возможность поднять с земли, подняли и просто положили крест на. А потом уже, если силы есть, можно пилить, красиво выкладывать, все прочее. Если посадка произошла на лес с завалами, вот таким образом можно сделать длительный костер. Находим бревно диаметром, ну, сантиметров 30, ну, как пицца. Так вот, представляем себе. Вот, разводим два костра. Один костер, другой костер. Вот так два шага сделали и развели. Во-первых, у вас два источника огня, два источника тепла. И жгем потихонечку. Часов через 6 у вас это бревно перегорит в двух местах, и вы уже сможете из него что-то покруче сделать, потому что это уже можно транспортировать руками. А так вот попробуй сверни, если у тебя пилы нет. Все, просто пережигаем. Самый простой способ получения дров. И следим, следим, следим, следим, следим. Дрова горят очень быстро. Собрали столько, могу сказать, что вот такая кучка дров, ну это часов 5. Если интенсивного пламени. Если по мелочи, можно на 6 растянуть. Чтобы всю ночь горело, нужно вот так, по пояс, как минимум. И вот таких бревен. Это вот задача, если есть такая возможность, что если хочется большой. Если большой не может, то пусть он будет таким, каким есть. И всегда на готове лежат зеленые ветки, куски пневматика или лапник. Почему? Потому что этот костер для вас в первую очередь не средство обогрева и не средство освещения. Это сигнал. Жгем и слушаем, жгем и слушаем. Есть компас. Представляете, так, с юга прилетят, с юга, так, где юг? Юг там. Все, ждем и слушаем, что-то делаем, строим, пьем, лежим, молимся. Юг у нас там, можно палочку положить в сторону юга. И слушаем, постоянно слушаем. Потому что времени будет очень мало. Услышали звук, все, сразу ветки в костер, сразу дым, сразу приготовили средства сигнализации. Вас уже ищут. а должны найти моментально. И не снижаться с 500 до 300, чтобы и два пролета делать, чтобы обозначить, чтобы увидеть. А сразу, сходу, рыжий дым, все, в координатах, нормально. Наземную группу туда, либо борт сажаем, если есть возможность, если это вертушки идут. Значит, контроль физического состояния. То, что я вам говорил. Гипотермия – это когда мы замерзаем. Гипертермия – это когда нам очень жарко. Значит, какие физиологические факторы контроля есть? Гипотермия. Вот то, что я вам про Иванова, про Михайлова рассказывал. Выключилось отопление в кабине. Первый физический фактор, физиологический фактор легкой гипотермии – это когда хочется писать. Постоянно. Только вроде и опять хочется. Это значит, что вы начали замерзать, и организм начал потихонечку влагу из себя выгонять. И вот он, когда вырубилось, он понял, что вот я сейчас, все, а куда? Это ж не метро и не машина, на обочине не остановишься. Вот, грелки врубил, ноги согрел, все, как бы, это желание пропало. Это наша физиология, и она так работает. Гипертермия, когда вы перегреваетесь, вот как я говорил, у меня затылок начинал, прям я просто чувствовал, как температура затылка повышается. Либо когда вы начинаете плавать. Вот такое состояние, как будто тебя начинает вести. Это значит, что-то в организме не то. Если при гипотермии это апатия, человек замерзает. Холод – это ласковый убийца. Люди садятся и начинают замерзать, засыпать. То при гипертермии это вот начинаешь плавать такой, перегретый. Все, чуть пошло не так, сразу в тень, сразу затылок, сразу голову остужать. Очень хорошо температура регулируется, особенно зимой, руками и головой. То есть у нас центры потери – это руки, кисти рук и голова. Первый случай, вот начал замерзать, что нужно сделать? Одень шапку, надень перчатки, можно даже в нас положить эти теплые варежки или рукавицы, просто чтобы руки согреть. И высуши ноги. Если сел, болото, ноги начинают промокать. Сними носки. Надень пакеты полиэтиленовые, какие-нибудь там, отрежь кусок от аварийного одеяла, скотчем примотай, создай теплую атмосферу для ног. Значит, физические упражнения для контроля, в основном по замерзанию. И постоянно-постоянно за собой следим. Одышка, сердцебиение, все что угодно. То есть идем, что-то делаем, наблюдаем, что-то делаем, наблюдаем. Сели, стали что-то делать, резко встали, опа, ушли. Так, либо перегрелся, либо что-то с давлением, если какие-то травмы есть. Соответственно, дальше движения плавные, резких наклонов не надо. Почему? Потому что начнете делать резкие движения, потеряете сознание. А это нельзя делать. Следующее. Значит, сигнальные средства. Значит, способы подачи сигналов. Световые, визуальные и звуковые. Световые способы подачи сигналов – это сигнальная ракета, фальшвейер, фонарь, ХИС и сигнальное зеркало. Все, что использует свет. Вспышку, либо отраженный свет. Либо сами светятся, как химический источник света. Следующее. Значит, визуальные способы подачи сигнала – это сигнальный дым, сигнальная надпись, метка, сигнальное пятно и сигнальное полотнище. То, что видно. Без использования энергии. То есть то, что не горит, но видно. Звуковые – это свисток. Значит, принципы применения сигнальных средств. Сигнальная ракета применяется по принципу «слышу, не вижу». Что это такое? Это если вынужденная посадка была совершена в условиях пересеченной гористой местности. Вы внизу, поисковое воздушное судно сверху. Звук идет. Отражается, попадает в ущелье. Вы его не видите, оно может идти вот здесь. А вы вот здесь. А звук будет идти вот так. Либо это лес. Вы сидите в лесу, кроны деревьев закрывают, вы слышите, но не видите. Вообще все сигнальные средства лучше всего применять при звуке поискового воздушного судна. Фильм «Время первых» смотрели? Про космонавтов вот эти. Финальная сцена, где он стоит, и там с мыса в тайгу ракетами пуляет. В результате остается одна, и вот эта вот героическая сцена спасения, когда в зеркальце заднего вида КВС на парах уже, понимаете, вертолет спасательный их находит. Не надо так делать. Есть анекдот на эту тему очень хороший. Мужик в лесу потерялся, стоит, орет там, кто здесь? Кто здесь? Ау! Сзади так по плечу его, бух-бух. Он поворачивается, там медведь стоит. Говорит, ну я здесь, тебе легче стало? У вас всего ничего. Вот у вас в Яскоме, грубо говоря, фальшвейер и дым. И все. Все, что вы с собой схватили. Ну хорошо, в Большом Назе у вас там еще фальшвейер и еще дым. Всего. И ну и плюс три выстрела ракетами. Поэтому слушаем воздух, слушаем, не стреляем просто так. Просто так можно костер сжечь и периодически туда кидать зеленые ветки. Вот это будет нормально. Вы расходуете то, что вокруг вас. Вот это нельзя. Услышали? Применили. Услышали? Не увидели? Стреляйте. Они увидят. Высоты подъема ракеты хватит для того, чтобы ее увидеть. Потому что люди смотрят вокруг. Следующее. Фальшвейер применяется по принципу «вижу, слышу, вот он идет». Вот. А вы такой вот маленький, но вы его уже наблюдаете. Активируйте фальшвейер, у вас идет световое пятно, дымовой шлейф. Это уже заметно становится. Следующий. Сигнальный дым. У него два принципа. Это вижу, слышу, как фальшвейер, и слышу, не вижу, как сигнальная ракета. Ну, вижу, слышу, понятно, да? Дыманули, создается пятно, особенно если это сигнальный дым цветной. Черный, если вы пневматик жгете, либо там рыжий или красный, если используете дымовой сигнал. Вот. А дальше увидите по поводу сигнального. Значит, сигнальный костер основное, является основным сигналом бедствия и обозначения, применяется в любой ситуации. Просто в любой. Потому что это самый дешевый способ, если есть возможность его сделать. Вы не используете ничего, средства инициации огня. Все. Следующее. Значит, сигнальный костер и сигнальный дым. Вот это мы сейчас с вами делать будем. Вот, работает сигнальный костер, идет процесс дымообразования, а я его еще подсвечиваю. Третий раз вам говорю, был принят за туман дым горящего самолета. Вот это за туман никогда не примется, потому что он другого цвета. Не бывает туман такой. Ну, бывает только в ужасных фильмах. Вот эта тренировка. Дрон имитирует воздушный поиск. Вот этот сигнальный костер работает. Дрон идет где-то на высоте, по-моему, 150-200 метров. Вот веток подбросили. Вот ракету пульнули. Но это ПРБ-40, она сейчас... Камера... Вот. Она вот, вот нижний срез... И она ушла аж в нижний срез туда. То есть слишком сильная ракета для таких вещей. А так вот, понимаете? Это всего лишь костер и папоротник. И это уже видно. Следующий. Значит, метки. То, что я вам говорил. Маркер и борт вашего судна. Это из фильма «В ледяном плену», по-моему. Там один датчанин играет всего. И... Пол тайки. Ну, она там такая, все время мертвая. И вот, очень, кстати, хороший фильм с точки зрения вот, выживания при авиационных происшествиях. Человек, вот он, вот это первое его падение, его воздушное судно, которое разбилось. Написано, один живой ушел на юг. И здесь он уже нашел этот там... При нем разбился, нашел этот вертолет разбитый, вытащил эту девочку, и там написано, два живых ушли на север. Вот, маркер, на борту. Пилот Сидоров ушел туда-то. Куда ушел? Где у нас лес? На севере. Посмотрели, ушел на север. Можете стрелочку написать. Можно еще что-нибудь написать. Но это метка, которая позволит наземной группе, либо группе, которая будет десантироваться, либо вертолету поисковому, который привез спасатель, вас найти и обозначиться. Следующий. Значит, вот сигнальное полотнище, фальшвейер. Вот сигнальное полотнище. Вот фальшвейер. Вот эта высота уже порядка 300 метров. То же самое дрон, который имитирует поисково-воздушное судно. Прекрасно видно полотнище. Ну, потом на планшете покажу или на нормальном компьютере. И видно засветку от фальшвейера. То есть это контрастирует. И это работает реально. И мы это вот замерзшая канава, как бы в принципе вот сюда можно посадить легкий самолет. Ну, поломаться в хлам, но сесть можно, потому что вот это уже лес, там уже хуже. А вот здесь можно втиснуться, крылья поотрывает, но зато будет видно. Следующий. Сигнальная надпись. Очень много случаев были, когда воздушным поиском находили людей именно по сигнальным надписям. Вот опять же в этом фильме «В ледяном плену» там куча всяких разных способов описано. И там есть сигнальная надпись. Человек просто в снегу долбил вот эту надпись «СОС». Следующий. Значит, сигнальная надпись. Самый простой текст. «СОС». «Help». То есть кто что знает? Значит, размер букв 1 к 4. 3 метра ширина, 12 метров длина. Для чего? Для того, чтобы ее было видно. Мы, вот эта зимняя тренировка 48 часов с вертолетчиками на Волжанке. Я сделал сигнальную надпись. В снегу вытоптал СОС, все как бы вроде в размерах сделал. А потом фильм смотрел, съемку, то, что с борта снимали, и понял свою ошибку. Надпись должна быть контрастной. Если вы просто пошли по снегу и вытоптали эту надпись, ее будет видно только с одного ракурса, как солнышко будет светить. А если он зайдет с другого, другим курсом, он ее просто не увидит. Поэтому она должна быть контрастной. Есть у вас уранин, идите вот так вот мелкой струйкой, вот эти все буквы уранином просыпайте, потом ногами шурохайте, чтобы это появилось так. Нет у вас этой возможности, значит, насыпайте горб, если вы снега это делаете, так, чтобы тень, вот солнце ходит у нас вот так вот, да, по небу, значит, поперек, чтобы все время эта надпись каким-то бортом давала тень. Я вот там сделал, вот на площадке демонстрации, ну, блин, солнце зашло, а то бы хотел показать, как это все работает. То есть надпись должна быть в обязательном порядке контрастной. Одна девочка, немка, сплавлялась у нас в Сибири, что-то у нее там произошло, нештатная ситуация какая-то. Ну, короче, попала. Без лодки, без всего. Сделала костер, сделала временное укрытие на берегу реки, ушла с берега реки в тайгу, и там все делала. На берегу реки из камней сложила надпись «Help». Сутки прошли, плывут пацаны с рыбалки. Всю жизнь плавали, что это такое? Пристали, вылезли, спасли. Девочка тренированная, все правильно сделала, как бы, ну, попала под такую ситуацию. То есть все работает, все прекрасно работает. Значит, международный сигнал о помощи, буква В. Каким-то образом во всех картинках в наших, где заводишь поиском наземные сигналы, там почему-то этого нет. Это какая-то вот, кто-то один раз копипастил таблицу и дальше ее гоняет по всяким там прочим рефератам. Буква В во всех учебниках американских именно так выложили. Сделали ее контрастно. Это сигнал о помощи. Больше ничего не надо. Надписи, вот эта буква. Следующий. Вот, видите, да? Ну вот здесь это американцы на Аляске тренируются. Здесь идет активная подсветка сигнального костра дымовым патроном. Ну и тут вот по своду сигналов этот сигнал, двойная буква В, одна в другой называется, нам нужно оружие и боеприпасы. Ну это военные делали. То есть вот если середину убрать, классический сигнал о помощи. И вот основной принцип моего курса. Это то, что является основой. Будь спокоен, дай сигнал и жди помощь. Ну вот мы практически в тайминге, даже с опережением идем. Значит, я вас сейчас приглашаю на площадку демонстрации. Будем начинать самое интересное. Будем тряпки жечь и смеяться.
1: Спасибо большое.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Происхождение черепах, почему такая тема возникает? Я считаю, что это важнейшая и сложнейшая тема и проблема эволюции позвоночных животных. Почему она важная? Потому что в зависимости от положения черепах на эволюционном древе меняется само это древо. Да? Черепахи могут занимать очень примитивное положение среди рептилий, могут занимать более продвинутое положение среди рептилий. От этого будет меняться все родословное древо не только рептилий, но и наземных позвоночных. Почему эта тема сложная? Потому что черепахи имеют очень преобразованную морфологию. Они очень отличаются от типичных рептилий. Да? Как мы представляем себе рептилии обычно? Ну, что-то такое ящерицеподобное, крокодилоподобное. И представьте себе черепахи. Как можно из ящерицы сделать черепаху? Не так просто. Проблемы этой занимаются уже более 150 лет, и за этот период на роль предков черепах было предложено огромное количество представителей современных и древних рептилий, не только рептилий, наземных позвоночных в целом. В зависимости от того, окажутся ли черепахи примитивными, скажем, рептилиями, или прогрессивными рептилиями, от этого будет зависеть и, наше представление о том, как происходила эволюция наземных позвоночных в целом. Вот вам приведу пример. Классический взгляд на черепах, что это группа близко родственная самым примитивным рептилиям. Если это так, то физиологические особенности черепах, особенности их биологии, они были характерны и для древнейших групп рептилий. Мы будем представлять, что древнейшие рептилии примерно, по биологии, по своей, по особенностям жизнедеятельности, они походили на черепах. Если же черепахи, как сейчас считают многие исследователи, являются прогрессивной группой рептилий, близкой к крокодилам, к ящерицам, то вопрос меняется. Тогда мы задаем вопрос следующим образом. А как же так быстро, за такое краткое время, черепахи смогли так сильно видоизмениться по сравнению с их ближайшими родственниками? Да? Это могут быть ящерицы или крокодилы, например. Здесь, соответственно, согласитесь, и тот вариант, он интригующий, интересный и дает перспективы дальнейших исследований. Поэтому не случайно, что черепахи, они в настоящее время рассматриваются как модельный объект для изучения эволюции в целом, молекулярной эволюции, эволюции генов. На черепахах отрабатываются многие современные методы изучения филогенетического процесса, морфологии и так далее. Древнейшие черепахи появляются в летописи, достоверно стоящие черепахи, 210 миллионов лет назад. Это поздний триас. С тех пор они, в общем, с точки зрения обывателя, они изменились очень незначительно. На самом деле происходили серьезные изменения. Об этом я скажу чуть позже. Но проблема заключается в том, что переходных форм, которые бы связывали черепах с их предполагаемыми предками, их известно очень мало, а те, которые известны, все являются проблематичными. Как я сказал, древнейшая достоверная черепаха – это возраст 210 миллионов лет назад. Это так называемый прогонохелис. Он известен по целым скелетам многочисленным. Черепаха была довольно крупная, около 50 сантиметров длиной. У нее был панцирь. Она выглядела просто как танк. Это была хорошо защищенная, шипастая черепаха с большим количеством элементов в панцире, большим, чем у современных черепах. У нее были шипы на шее, была булава на хвосте, был мощный значит, череп, конечности с шипами. Вот. То есть животное было, так сказать, явно приспособлено, так сказать, к тому, чтобы чувствовать себя в безопасности. Впоследствии черепахи осваивали разные среды. Мы считаем, что древнейшие черепахи, по-видимому, были либо сухопутными, либо они развивались на границе сред. И вполне возможно, что вот это такая характерная черта черепах, именно жизнь на границе сред, на границе воды и суши. И дальнейшая эволюция черепах, она происходила довольно медленно, но важные изменения в их эволюции были связаны с тем, что черепахи переходили из вот этой переходной среды, такой водоноземной, либо в водную, либо в наземную. Вот. Причем этих переходов было много. И, собственно, суть эволюции черепах – это именно в том, что вот эти были многократные попытки уйти либо в водную среду, либо попытки, наоборот, так сказать, стать чисто наземными существами. Отсюда мы имеем, значит, их и разнообразие. Современное разнообразие черепах включает более 300 видов. Это 14 семейств. Вот. А если мы берем с вымершими формами, то там оценить, конечно, гораздо сложнее. Но это тысячи. Это было тысячи видов и более 50 семейств. То есть вы представьте себе, что мы, значит, многократно там, в общем, в 4 раза можем семейственное разнообразие увеличить, а, значит, видовое еще больше, по-видимому. Вот. Особенность черепах в том, что у них очень хорошая палеонтологическая летопись. Да? То есть они очень хорошо представлены в ископаемом виде. Почему так происходит? Да потому что количество костей у черепах, диагностичных элементов скелета, оно больше, чем у других наземных позвоночных. Почему так получилось? Потому что у черепах возник панцирь. Панцирь это образование, которое

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Я, друзья, недавно вместе со своим старшим сыном проходила параграф по окружающему миру, который назывался «Строение Земли». Все вроде бы понятно. И ложечка нашлась, но вот осадок из большого количества вопросов остался. И я попросила объяснить нам точнее химика, кристаллографа-теоретика, профессора Российской академии наук, члена Европейской академии, профессора Скалтеха Артема Аганова сегодня в передаче данных. Здравствуйте, Артем.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Скажите, пожалуйста, вот согласно учебнику третьего класса, я цитирую, планета Земля состоит из трех основных слоев: земной коры, мантии и ядра. Дополните, пожалуйста, этот параграф для взрослого, так сказать, чтения.
3: Да, если взять нашу Землю, это почти сфера радиусом почти 6400 километров. Примерно половину этого радиуса, то есть от центра Земли до примерно серединки, это ядро. Ядро состоит преимущественно из железа. Там есть и другие элементы, никеля несколько процентов, и еще процентов 15 атомных, таких элементов, как кремний, сера, кислород, углерод, водород. Пропорции, кстати, неизвестны. Далее следует мантия. От середины радиуса Земли и почти до самой поверхности следует мантия. Мантия очень большая. Если посчитать объемы, на ядро приходится примерно 1/8 объема Земли. На мантию примерно 7/8. Мантия состоит по большей части из силикатов магния и оксида магния. Ну, там есть примесь железа, примесь алюминия, кальция довольно много. Но вот основа – это силикаты магния и оксид магния. Дальше следует кора. Вот если радиус Земли почти 6400 километров, то средняя толщина коры всего 24 километра. Кора состоит тоже из силикатов, но в основном не силикатов магния, а силикатов щелочных, щелочно-земельных элементов – натрия, калия, кальция, оксида кремния, кварц. Вот эти вот минералы, полевые шпаты, кварц, слагают большую часть нашей земной коры. Земная кора аномальна во многих отношениях, потому что она, во-первых, обогащена радиоактивными элементами, теми элементами, которые производят тепло на Земле. Во-вторых, она обогащена такими элементами, без которых жизнь была бы попросту невозможна. Она гораздо богаче других геосфер, например, углеродом, фосфором, азотом, серой, ну и так далее.
2: А ходим мы по коре?
3: Ходим мы по коре, да. Кора тоже бывает разная, бывает океаническая, бывает континентальная. Они отличаются несколько по толщине и по химическому составу, но это уже другая история.
2: Чтобы люди могли представить, если торт мы разрежем, то все будет гармонично и равномерно, ну, в зависимости от задумки хозяйки. А вот здесь, в зависимости от задумки хозяина, скажем так, все равномерно или все где тонко, где толсто, где рвется, а где, в общем-то, такие толще, что ого-го.
3: В первом приближении все равномерно. На самом деле есть, конечно, различия между континентальной корой и океанической, которые различаются по составу и по толщине отличаются довольно прилично. Угу. Континентальная кора, она намного толще, а океаническая тоненькая. А есть различия в так называемом слое D2 штриха, к объяснению свойств которого я в свое время тоже приложил много усилий. Это слой, самый нижний слой мантии Земли, прямо на границе с ядром. В каких-то местах, например, таких как под Исландией, под Гавайями, этот слой очень-очень тоненький. Где-то его даже и нет, он выклинивается. А в каких-то местах, скажем, под Японией, он довольно толстый, 300 километров составляет его толщина в таких регионах. Связано это с различиями температур.
2: Температура где?
3: Температура вот у основания мантии. Там внизу мантии. Там температура довольно сильно варьирует. Вот, скажем, под Японией она ниже, и этот слой там толще. А под Исландией, под Гавайями температура выше, и этот слой там практически выклинивается.
2: То есть слой D2 штриха, о котором не пишут в учебниках, зависит от температуры. Точнее, его толщина зависит от температуры. А что это вообще за слой такой? Мне интересно еще, кто придумал это супероригинальное название, запоминающееся, главное, понятное.
3: Да, название отражает на самом деле суть, как это ни странно. Дело в том, что этот слой был известен достаточно давно, примерно 40-х годов 20 века. И эти обозначения ввел американский геофизик

0: Физик кикболинг. Раньше обозначались буквенно все оболочки Земли. И ядро, и мантия, и кора. У них у всех были там А, Б, С, Д, Д-штрих, Д-два.
1: То есть шли сверху А, Б, С, Д.
0: Да, по-моему, шли сверху. Но, честно говоря, эти обозначения уже умерли. Потому что то, что раньше называлось слоем, по-моему, F, это уже у нас внутреннее ядро, E – это внешнее ядро, ну и так далее. В общем, эти буквенные обозначения умерли. Ядро мы называем ядром, мантию мы называем мантией, кору мы называем корой. А вот слой D2 штриха люди не знали, что это вообще за такой слой. Видно, что он очень странный, аномальный. И так и оставили его, D2 штриха.
1: А в чем
0: аномальность? Аномальность, во-первых, в том, что я только что назвал, что толщина этого слоя варьирует. Но, кстати, в 40-е годы люди не знали, что какая там температура. Это сейчас мы начинаем догадываться. Тогда просто было понятно, что слой очень странный. Где-то он есть, где-то его нет. Где-то он толстый, где-то он потоньше. Во-вторых, этот слой очень анизотроп. То есть упругие волны, а мы изучаем глубинные геосферы Земли в основном по распространению упругих волн, звуковых волн, которые появляются во время, например, землетрясений, или раньше также во время подземных ядерных испытаний. Тоже вот это давало информацию сейсмологам. И вот сейсмологи смотрели, как распространяются эти звуковые волны. Продольные, поперечные, там, с разной поляризацией, там много разных таких нюансов. И оказалось, что в значительной части мантии Земли они распространяются во всех направлениях одинаково. А вот слой D2 штриха нет. Он вроде бы как принадлежит мантии, но там вот в одном направлении, в другом направлении звуковые волны распространяются с значительно разной скоростью. Это тоже было странностью.
1: Самый распространенный вопрос, как вы считаете, какой? Как вы, ученые, узнаете, что там внутри? Какие, так сказать, ваши доказательства, а точнее наши доказательства того, что все там так, как вы сейчас рассказываете?
0: Ну, например, можно определить массу Земли. Правильно? Вот вам один факт. Мы знаем ее радиус. Это другой факт. Из-за этого получается средняя плотность.
1: Но это математическое измерение. В этом проблем нет у меня понятия.
0: Так вот, таких вот измерений достаточно много, которые релевантны. Дальше вы можете померить так называемый момент инерции, который будет больше, если масса распределена в Земле равномерно, и меньше, если есть сильная концентрация в центре. Вот оказывается, что у Земли сильная концентрация плотности в центре. Это означает, что там какое-то вещество, ну, очень-очень высокоплотное, ну, раза в 2, если не в 3. Вот как это узнали? Вначале люди обнаружили, что само по себе ядро, ну, как им казалось, все ядро жидкое. Почему? Потому что в жидкости проходят только продольные волны, но не проходят поперечные. И вот изучая характер распространения этих самых вот сейсмических волн, звуковых волн, они обнаружили, что в внутреннем ядре пропадают поперечные волны. А значит, ядро должно быть жидким. Но потом оказалось, что когда эти волны проходят дальше, вглубь ядра, то там они расщепляются на два типа волн, один из которых по-прежнему продольный, а второй поперечный. То есть внутреннее ядро уже твердое. Вот так была открыта очередная граница между жидким внешним и твердым внутренним ядром. Кстати, вот эти сейсмические границы между разными оболочками, их также фиксируют по отражениям. Дело в том, что звуковые волны, они ведут себя во многом похоже на световые волны. Они отражаются на границе различных сред, они преломляются на границе различных сред. И очень похожая формула. Две различные среды, ну, скажем, мантия и ядро, да? Вот на их границе звуковые волны, которые идут под определенным углом к этой границе, будут отражаться. Точно так же, как и на границе двух оптических сред. Под определенным углом происходит полное внутреннее отражение. Вы знаете, я бы еще добавил другую вещь к вашему вопросу. Вы спросили, вот этот вот торт, он равномерный или нет? Я вам рассказал про земную кору, что она неравномерна. Рассказал вам про слой D2 штриха, что он неравномерен. Остальные оболочки равномерны. Но есть еще одна оболочка, которая загадочным образом кажется неравномерной. Это вот это самое внутреннее ядро Земли, которое твердое, кристаллическое. И, судя по всему, его западное и восточное полушария различны. Ну вот как у человека левое и правое полушарие различны в мозгу, так и вот ядро, внутреннее ядро Земли почему-то западное и восточное полушарие различны. Но вот так видят сейсмологи на сегодняшний день. И объяснения этому нет ровно никакого.
1: А зачем нам все это знать? Ну, кроме просветительской функции, которой мы сейчас с вами оба и занимаемся. То есть что дает человеку знание о строении Земли? Мы все равно туда не залезем.
0: Это дает нам понимание того, как работает мир, в котором мы живем. Я считаю, что наука существует и нужна, и важна только в двух случаях, когда она зажигает любопытством глаза ребенка и когда она приносит практическую пользу, улучшая наше с вами качество жизни. Не всякая наука будет улучшать качество жизни человека, а может быть, и не всякая будет зажигать глаза детей. Но хотя бы одному из этих критериев всякая наука должна удовлетворять. Изучение Земли нашей как минимум зажигает любопытством глаза детей. Вы сами рассказали про своего сына, с которым разбирались про строение Земли. Я так понимаю, что его эта тема зацепила. Меня зацепила в свое время, и многих других детей цепляет, но практическая польза от таких исследований тоже есть. По крайней мере, в принципе, она возможна, потому что Земля — это единая система. Когда мы понимаем лучше глубинные геосферы Земли, из чего она состоит, Земля, как она возникла, как она развивается, в тот или иной момент мы с вами лучше станем понимать, как возникают полезные ископаемые и где их лучше искать, как возникают землетрясения и где их ждать, где их не ждать. Может быть, как их предсказать. Да, человечество научится предсказывать землетрясения. Но вы же понимаете, что землетрясения возникают, потому что они диктуются глубинными процессами. Да. И мы никогда не поймем землетрясения, никогда ничего с ними не сможем сделать, если мы не поймем глубинные процессы нашей Земли.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим углубляться к центру Земли. Сегодня в эфире передача данных химик Артем Аганов.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
4: Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
5: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало!
6: Искует человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
2: «Комсомольская правда» – это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И сегодняшнее заседание посвящено строению Земли. В эфире «Комсомольской правды» химик, кристаллограф-теоретик, профессор Российской академии наук, член Европейской академии, профессор Сколтеха Артем Аганов. Артем, скажите, пожалуйста, почему нельзя пробурить?
0: Пытались бурить и относительно успешно пробурили на 12 с лишним километров. Кольская сверхглубокая
1: скважина. Это много?
0: Это и много, и мало. Это много, потому что ничего похожего больше нигде не смогли сделать. Это смогли сделать только в нашей с вами стране, на Кольском полуострове. В Америке пытались бурить, но не добурили таких глубин. Наши смогли добурить, но это очень мало, если вы сравните это с радиусом Земли.
1: 6400 километров.
0: А тут 12 километров.
1: А у наших...
0: Комариный укус на теле слона.
1: Артём, а у наших что, наконечники помощнее будут, чем... Ну, извините меня, я понимаю, как это звучит, но это же правда, все дело в том, чем бурить. И зачем они это делали? Просто соревновательный дух или с какими-то целями? Это же всё-таки дорогое удовольствие.
0: Я думаю, было и то, и то. Я думаю, что добурили дольше, потому что больше этого хотели. А цели они какие ставили? Они хотели посмотреть, что там в глубинной земной коре и по возможности получится ли увидеть мантийное вещество. Это познавательные цели, по сути, познавательные цели. Было получено довольно много ценных образцов, но я не думаю, что затраты по-настоящему окупились.
1: Но до мантии не добурили?
0: Не добурили.
1: Эх... А мантия, вот если ее, ну, извините меня за такой совсем уж детский сад, в руки взять, это как жевательная резинка у нас будет, но горячая очень.
0: Нет, мантия – это достаточно твердая, плотная горная порода, состоящая из силикатов магния. Такого рода породы мы встречаем и на поверхности Земли, вообще-то говоря. Мы не ожидаем там ничего такого сверхъестественного. Кстати говоря, кусочки верхнего мантийного материала на поверхности мы все-таки имеем.
1: Откуда они у нас вдруг?
0: Называемые ксенолиты. Ну вот они приносятся с различными магматическими породами, и в них вот такие вот куски мантийного материала тоже есть. Некоторые из алмазов, которые люди находят на поверхности Земли, пришли к нам с даже нижней мантии. Вообще все алмазы – это гости из мантии Земли. Ну, за исключением тех очень маленьких алмазиков, которые образуются при ударах метеоритов, этим поверхностного происхождения. Все остальные алмазы, кроме этих, они гости из мантии. Часто из верхней мантии, но иногда даже и из нижней.
1: Сейчас какая-нибудь служница посмотрела на свое кольцо и подумала, Ах, вот ты какой северный олень.
0: Да, ну алмазы-то ладно, но самое интересное для ученых в алмазах – это включение в алмазах. Вот как раз те самые несовершенства. Малюсенькие включения в алмазах, которые ученые анализируют, чтобы понять, что же за вещество находится в верхней или даже нижней мантии Земли.
1: Какая там температура и как мы это поняли?
0: Температура в центре Земли составляет примерно 5500 градусов. И это почти такая температура, как на поверхности Солнца. К слову, как мы это знаем? Очень просто. Мы знаем, что внутреннее ядро твердое, внешнее ядро жидкое. Мы знаем давление на границе внутреннего и внешнего ядра. И если вы определите температуру плавления железа при этом давлении, то вы получите в первом приближении температуру в Земле на границе внутреннего и внешнего ядра. Но это будет только первое приближение, потому что ядро – это не чистое железо, оно содержит и другие элементы. И вам нужно учесть эффект этих элементов также. Ну, оказывается, что эти элементы понижают температуру где-то там, на 1000 градусов.
1: Как все просто-то оказывается? Давление, химический состав, и на тебе, Машенька, температуру самого сердца Земли. Но вы сказали про Солнце. А состав нашей планеты связан с составом других планет и с составом Солнца?
0: Она есть. Есть связь и с составом Солнца, и с составом метеоритов, и, как мы предполагаем, с составом всей Вселенной. Вселенная, и то же самое можно сказать про Солнце, состоит по большей части, как вы знаете, из водорода и гелия. Но это очень легкие элементы, они не удержатся на такой небольшой планете, как наша Земля. Их состояние удержать только крупные планеты, такие как Юпитер и Сатурн. Земля потеряла почти весь водород и практически весь гелий. Мало этих элементов, особенно гелия, конечно, на Земле мало. А вот осталось то, что называют ученые нелетучими элементами. Вот соотношение нелетучих элементов на Земле ровно такое же, как и на Солнце. И ровно такое же, как в самых древних метеоритах, так называемых углистых хондритах. Это наводит на размышления как бы общем источнике вещества.
1: Возьмем, соответственно, более тонкую кору, которая лежит на дне Марианской впадины, то есть самой глубокой точки на планете. И что будет, если туда опустить мощный ядерный заряд и взорвать?
0: Возникнут упругие волны. Их же мы называем звуковыми волнами или сейсмическими волнами. Вы зарегистрируете во многих точках планеты сигнал. Время прибытия этого сигнала, мощность этого сигнала. Вы сможете определить мощность этого ядерного взрыва и его точное местоположение. Сейсмологи могут определять не только строение Земли, они могут также определять, где и кто нарушил соглашение о подземных ядерных испытаниях. В частности, когда Северная Корея проводила свое ядерное испытание, все западные газеты писали, что вот наши сейсмологи рассчитали в такой-то, такой-то точке, в такую-то, такую-то секунду.
1: Что же они так сглупили? Не знали, что ли, что сейсмологи стоят на страже?
0: А они, собственно, не скрывают того, что делают подземные.
1: Им все равно, вот негодяи.
0: Они даже были рады, потому что с их точки зрения существование ядерного оружия в Северной Корее – это гарантия того, что на нее никто не нападет.
1: Человек может сделать что-то, что, в общем-то, изменит строение, соотношение, я не знаю, угол. Ну, вы понимаете. Не то, что из круглого сделать квадратное.
0: Нет, нет. Человеку это не под силу, по крайней мере, сейчас. Мощь человека не настолько велика, чтобы менять строение Земли. Но строение Земли само меняется. Вот я вам уже сказал, что внутреннее ядро Земли, оно кристаллическое, а внешнее – жидкое, расплавленное. Почему? Потому что по мере охлаждения Земли, вначале там было жидкое ядро, по-видимому, целиком жидкое, а потом по мере охлаждения Земли внутреннее стало кристаллизоваться и расти. И оно растет в ходе нашего с вами разговора медленно-медленно, но оно растет.
1: Жидкое кристаллизует от внешнего. И получается, мы через какой-то промежуток времени придем к тому, что жидкого внешнего ядра совершенно не останется, и у нас будет такое железо с чем-то там, твердое внутреннее ядро. Правильно?
0: Да, на этот процесс уйдут, конечно, миллиарды лет, если Земля к тому времени еще будет цела, потому что мы помним, что примерно через 5 миллиардов лет Землю поглотит Солнце. Солнце станет красным гигантом, расширится до примерно орбиты Земли и сожжет здесь все, и, вероятнее всего, даже поглотит нашу Землю. Но если до тех пор этот процесс сможет завершиться, то да. Кстати говоря, когда не станет внешнего ядра Земли, если когда-нибудь такое будет, то исчезнет магнитное поле. Магнитное поле – это страшно, потому что оно защищает нас от космических лучей, от солнечного ветра, то есть от потоков заряженных частиц, которые бы, конечно, уничтожили жизнь на Земле. Кстати говоря, тут много разных интересных вопросиков, связанных с этим, потому что магнитное поле, как я вам уже сказал, исчезнет, когда будет только твердое ядро, Но магнитное поле, вероятнее всего, невозможно, когда и только жидкое ядро. Mm-hmm. То есть возникновение внутреннего ядра было необходимым условием для того, чтобы возникло магнитное поле. И жизнь могла начать возникать только после этого.
1: Вот как связано, получается, внутреннее строение с возникновением и развитием жизни на Земле. Я из вашего доклада поняла, что планета остывает. А как мы это ощущаем? Нам становится холоднее, а наоборот, вроде как говорят, что глобальное потепление...
0: Глобальное потепление – это относится к климату, это относится к атмосфере, гидросфере и так далее. А я говорю об остывании внутренних областей Земли, связанных с тем, что радиоактивных элементов становится меньше, они распадаются потихонечку, связанных с тем, что тепло, которое есть в Земле, оно уходит в холодное внешнее пространство. Вот потеря тепла превышает его выработку. И очень медленно, но Земля охлаждается, конечно.
1: Это плохо или это так, как есть?
0: Это так, как есть. Mm-hmm. Это скорее даже хорошо, потому что если бы Земля не охлаждалась, то поверхность Земли была бы настолько горячей, что мы бы с вами не могли здесь жить. Вообще жизнь бы не зародилась. Охлаждение Земли – это скорее даже очень хорошо. Вы знаете, кстати, по мере охлаждения Земли растет не только ведь внутреннее ядро, растет и тот самый слой D2-штриха.
1: Ага,
0: я уже упомянул, что там, где холоднее, скажем, под Японией, это слой толще. А там, где теплее, скажем, под Исландией или под Гавайями, это слой тоньше. И по мере понижения температур толщина этого слоя увеличивается. Из этого слоя, вот примерно из тех вот мест, тех глубин, происходят горячие потоки мантийного вещества, которые выходят на поверхности в Исландии и в Гавайях.
1: Охлаждение, он разрастается, так до нас дойдет, до коры?
0: Нет, слой D2-штриха, нет, ему положен верхний предел. Ему положен верхний предел, это связано с устойчивостью минерала постпероскит, того самого минерала с формулой магний силий сумо-3, который как раз в 2004 году я и японские коллеги открыли. И у этого минерала область устойчивости начинается примерно с 1 000 000 атмосфер. То есть он может быть только на глубине. Да. То есть мощность, толщина слоя D2-штриха растет со временем, но она не будет расти прямо-таки до поверхности.
1: Артём, спасибо вам большое. Сегодня в передаче данных принимал участие химик, кристаллограф-теоретик, профессор Российской академии наук, член Европейской академии, профессор Сколтеха Артём Аганов.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

Итак, здравствуйте. Сегодня я вам расскажу о том, как тело человека сформировалось не в позднейшие времена. То есть часто антропологи говорят о том, как тело человека менялось за последние 3 миллиона лет, 5 миллионов лет. А я расскажу о том, какие части человека и почему и как возникли, начиная прямо с самого начала. Потому что многим представляется, что животное и растение – это что-то само по себе, человек – это что-то само по себе, у человека некая своя эволюция, а у комара, например, своя эволюция, и они между собой ничего общего не имеют. На самом деле у человека части тела собраны от разных предков, начиная с докембрия, ну и начиная, строго говоря, с происхождения жизни, возникновения жизни вообще. И все наши части, они возникли не для человека на самом деле, они возникли для того, чтобы когда-то у кого-то что-то работало в тех условиях, которые были десятки, сотни миллионов лет назад. И, естественно, в то время, эти десятки, сотни миллионов лет назад, ни о каком человеке близко даже речи не было, и нужды, которые возникали, были совершенно не такие, как сейчас. Собственно, даже не с этих моментов, а с более ранних. Для простоты изложения я построю свой доклад по хронологии, на самом деле. То есть человек собирался, как я уже сказал, в разное время, довольно так сумбурно. Естественно, не все аспекты я затрону, то есть можно брать вот любую точку в человеке и про нее начинать рассказывать. Вот. Но надо чем-то ограничиться, тем более времени не так уж у нас и много. Я постараюсь уложиться в это время. Поэтому в 14 шагах, ну, с прологом и эпилогом, и, значит, начало. Начало восходит фактически к появлению планеты вообще, к возникновению жизни. Как возникла жизнь, строго говоря, до сих пор никто не знает. Существует довольно много всяких версий, гипотез и теорий. В большей или меньшей степени они обоснованы. Но сейчас есть несколько ведущих специалистов, которые разрабатывают это на основе анализа строения РНК, ферментов, белков и так далее. Ну, в химии углубляться, конечно, смысла далеко нет, но замечательно, что жизнь можно определить как автокаталитические системы высокомолекулярных соединений углерода в неравновесных условиях. И фактически вот мы и есть автокаталитическая система высокомолекулярных соединений углерода. То есть вначале в так называемом первичном океане, а может быть в первичной почве, возникали просто некие молекулы. Это можно воспроизвести, более того, экспериментально. Это делалось экспериментально, когда создаются условия, какие были на первичной Земле, столько-то азота, столько-то углерода, столько-то еще каких-то веществ, потом туда стучится электричеством, имитируя этим электрические разряды грозовые, например, а получается ультрафиолетом, поскольку озонового слоя не было и солнышко светило по полной программе, и смотрит, что получится. Получается, на самом деле, довольно много всякой химии. Из простейших элементов они сами собой более-менее соединяются, но химия идет в любом случае. И в том числе получаются молекулы белков самые простые, ну, скорее на уровне даже аминокислот, и маленькие кусочки, ну, не ДНК, конечно, и даже не совсем еще РНК, но, по крайней мере, нуклеотиды. И вот, видимо, на уровне где-то около 4 миллиардов лет назад, то есть спустя не так много времени после возникновения планеты вообще, возник так называемый РНК-овый мир. То есть это были маленькие кусочки РНК, которые болтались где-то в этом первичном океане и химически, автоматически соединялись с первыми белками. Вот. Ну и, собственно, это как бы первая жизнь. Но настоящая жизнь, она началась вообще-то с появления еще оболочки вокруг мембраны, когда появилась клетка. Ну вот клетка, собственно, это все та же самая РНК изначально с белками, но окруженная еще оболочкой, чтобы было внутри не то же самое, что снаружи. Вот эта разница внутри и наружи, это, собственно, главная основа жизни, чтобы был некий градиент. И, собственно, у нас сейчас мы на этом, собственно, держимся, потому что то, что у нас внутри, не то же самое, что от нас снаружи. А если будет одинаковое и там, то это, собственно, камень получается. Ну, вот. Ну, древнейшие следы жизни обнаружены в Гренландии с датировкой почти 4 миллиарда лет назад, ну, поменьше немножко. Причем это даже не, собственно, какие-то отпечатки, это не клетки, это химические следы жизни, то есть не такое, как в природе, соотношение разных изотопов, на самом деле. А древнейшие отпечатки, собственно, клеток, цианобактерии и первые, так называемые, строматолиты – это колонии бактерий, которые друг на друге слоями живут, обнаружены в Южной Африке, в США с датировкой 3,5 примерно миллиарда лет назад. Ну, строматолиты современные у западного побережья Австралии здесь изображены, и
так вот они на срезе выглядят, каждая полосочка – это слой бактерий на самом деле. Вот они там обычно в три слоя живут, в каждый момент, ну, потихонечку нарастают вверх и вверх. Ну, это самое начало, это эпилог, это присказка. Значит, собственно, на этом уровне еще как бы тела-то и нет как такового. Начало нашей эволюции такой полноценной пошло с появления клеточного ядра. Проблема прокариот, так называемых бактерий и архей, то есть бесклеточных организмов, в том, что они маленькие, и когда РНК или уже ДНК болтается просто в цитоплазме клетки, она подвержена всяким опасностям. То есть мы не можем проводить, например, восстановительные реакции, потому что ДНК, как, наверное, вы помните из школы, дезоксирибонуклеиновая кислота, если мы туда добавим щелочь, то у нас будет нейтрализация, и ничего работать не будет. То есть бактерии, если безъядерные, они ограничены в своем метаболизме, они много реакций не могут проводить. Это как бы не здорово, хочется больше чем-то делать. Вот, поэтому в некоторый момент появляется ядро. Ядро – это, по сути дела, пузырек, вставленный внутрь пузырька. И тогда мы генетический материал храним внутри, а снаружи проводим какие угодно нам, какие нам хочется реакции. А в цитоплазме снаружи от ядра можно наделать еще много пузырьков. И по большому счету, вот с этого момента и дальше начинается вкладывание матрешек друг в друга. И в принципе, еще одно определение жизни, как его можно определить, это эволюция пузырьков. Как пузырьки вкладываются в пузырьки, впячиваются в пузырьки, выпячиваются в пузырьки. Это на любом уровне. На уровне клетки, ядра, митохондрии, там, каких-то вакуолей, на уровне организма целого, то есть у нас есть кожа, есть скелет, есть какая-нибудь брюшина, например, внутри. То есть это тоже свои матрешки, вложенные одна в другую. Вот. И на уровне эмбриогенеза, то есть, например, когда пластула впячивается, образуется гаструла, это впячивание пузырька в пузырька, в пузырек. Нейруляция, образование нервной системы, это образование тоже трубки путем впячивания пузырька в пузырек и так далее. То есть вот этот вот общий принцип такого пузырькования, в кавычках, естественно, он вот был заложен примерно около 2 или даже больше миллиардов лет назад. Ядро защищает ДНК, что позволило проводить намного больше разных процессов, позволило удлинить эту самую ДНК, сделать ее уже не кольцевой, а линейной, и усложнить весь процесс. То есть мы сейчас сделаем сложно, для этого нужно много-много генов, чтобы их было очень много, должно было появиться ядро. Вот оно появилось. Ну, кроме того, более-менее параллельно, некоторые первые ядерные организмы, они съели некоторых бактерий, которые умели производить АТФ. Аденозин-трифосфорная кислота, которая высокоэнергетичная, которая дает много энергии. И в настоящее время все эукариоты, так или иначе, имеют митохондрии, причем в одной клетке нашей может быть до 2000 этих самых митохондрий, но вот эти съеденные бактерии, они не были переварены, они стали нашей составной частью и стали работать на нас. Вот, соответственно, те эукариоты, которые митохондрии не съели, они проиграли гонку выживаемости, потому что ну, они были не такие энергетически активные. Вот, а мы теперь энергетически активны, в дальнейшем это еще, конечно, там развивалось, эволюционировало. Ну, например, наша красная мускулатура, там вот до 2000 митохондрий в клетке может быть, она дает большие нагрузки, ну, собственно, вот наша скелетная мускулатура, то, что мы можем двигаться, это следствие того, что каким-то древним клеткам хотелось повысить свой энергетический баланс, его как бы улучшить, усовершенствовать. А теперь мы можем шевелиться в том числе. Вот. Ну, может быть, по-разному, например, у рептилий и птиц, у них, так называемая, белая мускулатура, вот есть любители белого мяса, да, но белая мускулатура, там меньше митохондрий, она дает очень резкое движение, но такое непродолжительное. То есть, когда, например, курица взлетает, да, или рябчик хотя бы, вот, он это делает как выстрел, так, бабах, потому что у нее белая мускулатура работает очень быстро, активно, но как бы тонически долго сокращаться не может. То есть вот на махание активно хватает, а, скажем, вот, на долгую и непрерывную работу не получается. Вот. Но кому что надо. Собственно, нам это не нужно, нам летать как бы, можно другими способами, с помощью самолета, а рябчика надо крыть. Соответственно, на следующем уровне, ну еще все по-прежнему до Кембрия, важный момент был, ну и в начале Кембрия, это появление кислородной атмосферы. Ну, тобто даже не аэробной, а кислородной. Дело в том, что вначале в атмосфере не было большого количества кислорода, было много всего, метана, водяных паров, там, бог знает чего, но, в общем, не кислород. Вот. А использование кислорода для окисления всяческих веществ – это хороший такой способ, опять же, получения энергии. Вот. Первые одноклеточные существа, бактерии, наверное, первые эукариоты,
они не использовали кислород, они его выделяли. Это был продукт жизнедеятельности, который был вообще-то ядовитый, строго говоря. Они его выделяли, они как бы дышали, да, ну, в обратную сторону, чем мы, и загадили атмосферу до такой степени, что, собственно, сами же им отравились, по большому счету. И было даже не одно, а несколько вымираний, когда, вот, особенно в промежутке между 850 и 600 миллионами лет назад, капитальнейшее вымирание, когда все, которые были не кислородные, они, собственно, этим кислородом благополучно отравились. А те очепенцы, которые до этого непонятно где вообще этот кислород брали и как-то там с грехом пополам перебивались вот этими следами кислорода в атмосфере, они оказались неожиданно выигрышем, потому что кислорода стало много. Ну, его стало не вдруг много, понятно, что 850-600 между ними немаленькое время, но тем не менее накопилось, стало очень много кислорода, его можно стало использовать очень здорово для своего метаболизма. А использование активное кислорода дает массу всяких энергетических возможностей, в том числе дает возможность сделать чего-то более-менее твердое. Ну, например, теперь у нас есть ногти. Если бы у нас не было кислородной атмосферы, если бы нам вот эти анаэробы 800 миллионов лет назад не наделали кислорода, столько, сколько его сейчас есть, то, собственно, ногтей бы у нас, волос, зубов, всего прочего не получилось бы. И мы бы вообще не получились как многоклеточные, потому что многоклеточность сделать сложно, потому что для того, чтобы организм был многоклеточный, надо, чтобы все его клетки гарантированно умерли, кроме половых клеток. То есть у нас бессмертные клетки, только половые, они перейдут в следующее поколение потенциально до бесконечности. Все остальные должны умереть, но при этом в каждой клетке организма ДНК одна и та же. То есть геном везде один и тот же. Надо сделать так, чтобы в одном месте работало одно, в другом работало другое. Изначально получается из одной клетки. Это делать сложно. Для этого нужно очень сильно мудрить. Опять же, нужно затратить на это много энергии, как минимум. И опять же, для этого нужен кислород. Ну, кроме этого, в начале Кембрия, 542 где-то миллиона лет назад, ну, там, не обязательно с точностью до миллиона, конечно, видимо, появляются планктонные фильтраторы, вот примерно такого облика, ну, это современный рачок, но там было что-то более-менее похожее, которые стали, научились очень успешно фильтровать воду своими какими-то там ножками-усиками. От этого солнце стало хорошо проникать вниз, освещать более глубокие слои. Там появились водоросли, которые до этого только поверху где-то плавали. От этого, опять же, количество кислорода в глубоких слоях увеличилось. И глубоководные, в том числе животные, опять же смогли строить твердые всякие элементы тела. И в палеонтологической летописи мы это наблюдаем в виде так называемого кембрийского взрыва. То есть у нас есть отпечатки каких-то невнятных там медузоподобных существ, а в начале Кембрия, вот примерно 540 миллионов лет назад, как бы вдруг неожиданно появляется масса животных со скелетом. Ну, скелетом не как у нас, понятное дело, то есть в основном это внешний панцирь, вот типа все тех же рачков. Вот. Но тем не менее, ну, самый известный пример это трилобиты, например. Из тех, что, я думаю, вот здесь вы более-менее представляете. Ну и вот тут какие-то примеры приведены. Вот, но понятно, что они возникли, конечно, не вдруг. То есть они до этого были, но до этого они были маленькие. А теперь они смогли стать большими. Вот. Ну, нам, вот опять же, достались эти твердые части. Но прогресс шел своим путем, своим ходом. В начале Кембрия, ну, спустя еще энное количество миллионов лет, порядка 530 миллионов лет назад, появляются, или, по крайней мере, становятся нам известны первые хордовые животные. Для многих понятие хордовые позвоночные звучит как синонимы после школьного курса. На самом деле не одно и то же. Хорда – это такой стержень в спине у примитивных животных, вот у современных ланцетники ископаемых, вот примерно так выглядели, такой стержень в спине, который дает, во-первых, опору тела и дает возможность закапываться, скажем, в грунт. То есть можно ползать по поверхности, но это не здорово, потому что кто-то может съесть. А гораздо точнее, лучше туда воткнуться, в этот грунт. Но воткнуться мягкому существу трудно, потому что оно маленькое, а песок твердый. Вот. А с хордой это сделать здорово. Можно наружу высунуть только мордочку и фильтровать, опять же, чем им проплывает, какими-то там щупальцами. Вот. Первоначально, что характерно, хорда, то есть как бы предшественник нашего позвоночника, каких-то очевидных преимуществ, видимо, не давала на самом деле. Потому что в это же самое время существовали там те же самые трилобиты, первые ракообразные, там еще кто-то такой, которые этих хордов, видимо, благополучно ели. Снаружи-то они были мягкие. Вот. Но потом это оказалось замечательным плюсом, потому что если мы имеем скелет снаружи, экзоскелет, как скажем, у рака, да, или там, у любого насекомого,
то мы ограничены в росте, потому что он получается слишком тяжелый, если мы его увеличиваем. И его трудно разрастать в сторону вообще, в принципе, как бы увеличивать. А если у нас скелет внутри, вначале это преимуществ никаких не давало, вот таких сильно больших, ну, как бы это было здорово, но не очень. А потом оказалось очень выгодным, теперь мы можем расти сколько влезет. И теперь мы, конечно, снаружи очень более-менее уязвимые, но насекомые, раки, как бы мы все-таки едим обычно, а не они. Вот. Но кроме этого, более-менее синхронно возникла трубчатая нервная система. Есть несколько видов нервной системы. У беспозвоночных, как правило, она ганглиозная, то есть это шарик нервных клеток. И эти шарики можно выстроить в цепочку, соединить вдоль и поперек, ну какая-то там лесенка получится или сеточка. Вот. А может быть трубчатая, как у первых хордовых, а как у нас. В виде трубки, встроенной внутрь нас. Ну, у нас это в спинном мозге и, собственно, головной мозг. Это не некий массив нервных клеток, а это, по сути, трубочка, а спереди она увеличена в виде пузырей. Вот эти пузыри спереди преобразуются в головной мозг. Каждый пузырь, их все изначально 5, становится отделами головного мозга. Разница между ганглиозной системой сплошной и трубчатой с полостью внутри в том, что когда система ганглиозная, то питание и выравнивание ионного баланса, то есть заряда на поверхности, оно может идти только снаружи. И те клетки, которые находятся где-то в глубине, они питание не получают. И у них заряд, когда меняется в процессе деятельности вот, нервной, то как бы выровнять его уже практически невозможно. Есть ограничения на размер. Это можно решить путем удлинения всей этой нервной системы, то есть можно делать много-много ганглиев. Есть, например, многощитниковый червь современный 60 метров длиной, это в два раза длиннее, чем птиц самый большой. Вот. Но от этого червь умнее не становится, то есть у него членник каждый вот такой, допустим, да, но на 60 метров длины. Вот. Но все эти ганглии одинаковые. То есть мы вот этот сплошной ганглий как бы усложнить, ну трудно его. Пытались некоторые беспозвоночные что-то с этим сделать, возникли какие-то грибовидные тела у насекомых, такие пумпочки типа грибочков, которые площадь увеличивают, и ну, за счет этого, ну, типа извилин наши что-то аналог. У головоногих моллюсков, осьминога, например, там чуть посложнее, там несколько ганглий слеплены вместе. Вот. Но это как бы, ну, дальше осьминога и телега.

ну, вырастить голос арбуз, сколько влезет, ну, пока 1,5 килограмма где-то, даже чуть поменьше в среднем, но это не предел, потому что есть слоны с 3 килограммами, есть киты с 6 килограммами, ну и, в принципе, тут уже несущие возможности с шеей, как по большому счету, нам ограничивают нашу голову. Ну и сколько мы можем съесть, чтобы это дело пропитать. Вот. Но, тем не менее, заложены эти возможности были вот 530 миллионов лет назад для, в общем-то, других целей. И в тот момент, опять же, как бы было не слишком очевидно, что это здорово. В ордовическом периоде от 480 до 470 примерно миллионов лет назад возникают покровы твердые снаружи и внутри у наших предков, и зубы в том числе. Ну, зубы и скелет — это не одно и то же на самом деле, они из разных эмбриональных частей формируются. Но опять же, первоначально скелет внутри был, по сути, из этой самой хорды. А, кстати, есть разработки, которые показывают, что вначале, может быть, еще была некая прехорда, то есть тоже некий штырь такой, потом заменился на хорду, потом эта хорда заменяется, собственно, на скелет уже как таковой, на позвоночник. У нас, хотя мы хордовые животные, люди, хорды у взрослого человека, собственно, нет. Она закладывается у эмбриона, а в последующем она, в общем-то, заменяется на позвоночник, который сам по себе формируется, а хорда остается только в виде остатков межпозвоночных дисков, такая жидкость там внутри. Вот. Но, тем не менее, мы хорды, потому что у эмбриона есть, у ланцетника нашего предка есть, ну, похожего на нашего предка, а вот, собственно, предки как таковые примерно так вот выглядели, рандастес, скажем, вот ордовикская, одна из первых рыб. Причем, как я уже сказал, внутренний скелет — это, с одной стороны, здорово, дает подвижность, да? Снаружи не сковано, но защиты это не дает, на самом деле. Снаружи может какой-нибудь вот такой подплыть, значит, товарищ, съесть, да, своим клювом. А он-то снаружи забронирован, его-то не съешь. Но хочется как-то все-таки обороняться, поэтому у первых рыб были еще головные панцири, как правило. Ну, не у всех, на самом деле, но у большинства. Ну, да, голова — самая важная часть, мозги надо беречь. Она забронирована панцирем, как правило, сверху и снизу, а на остальной части тела там маленькие чешуйки. Ну, чешуя — это некий покров защитный снаружи, но его же можно завернуть немножко внутрь, в рот, и тогда получится зубы. На самом деле чешуя бывает разная, у разных рыб она из разных веществ состоит, там диалиновая и так далее, всякая разная, но вот можно сделать зубы в том числе. И по сути наши зубы — это те же самые элементы кожные, завернутые внутрь. А скажем, акула, она вся покрыта зубами, по большому счету. То есть у акулы чешуи такой вот нет, а у нее, по сути дела, зубы по всей поверхности тела. А те просто, которые внутри рта, они побольше зубы. Поэтому, собственно, у акулы рот так страшно выглядит, потому что у нее маленькие-маленькие превращаются в большие, а потом становятся снова маленькими, много рядов располагается. Что характерно, первые существа с зубами, наши предки, они челюстей, в общем-то, не имели. То есть это была просто дырка, окруженная зубами, ну, которой можно что-то ухватить и заглотать. Вот. А у нас вот следующий рыб появилось. Вот. Но в это время главными хищниками были вот наутиловидные, чуть попозже рак и скорпионы. А, собственно, в силурском периоде, в начале силурского периода, порядка 440 миллионов лет назад, появляются конечности и челюсти. Конечности первоначально были в виде плавниковых складок, то есть вот это, например, тилодус, одна тоже из древнейших рыб, тоже бесчелюстная еще, но у нее вот сбоку такие вот плавниковые складки. То есть такая каемочка по боку тела, иногда сверху тела, иногда снизу тела, ну там по желанию, которое можно ундулировать, то, что называется, вот так вот последовательно колыхаться, и за счет этого плыть. Вот. Причем, во-первых, эта складка, как правило, была в длину, по всей длине тела, но в последующем она могла разделяться, и более-менее обособились, скажем, хвостовой плавник, спинной плавник, а из вот боковых возникли в том числе грудные, брюшные, то, что у нас ноги теперь стало, ну еще анальные и парные снизу тоже. Но что характерно, у многих рыб, как у которых первых появлялись парные плавники, ну здесь, собственно, еще без плавниковые, но у первых рыб с плавниками появлялось не обязательно две пары парных плавников. То есть вот у нас есть ручки-ножки, да, две пары конечностей. А было и по три, и по четыре, и по сколько угодно, в принципе. Потому что вот эту изначальную плавниковую складку можно поделить разными способами. Из этого следует, что то, что у нас две ноги и две руки, ну это некая случайность на самом деле. Ну, вот из таких мы получились. А в принципе могли получиться из тех, у кого было, скажем, пять пар плавников. И тогда бы было с пятью парами.

0: Есть же насекомые с шестью ногами, да, есть какие-нибудь раки с восьмью ногами, десятиногие раки, сколько влезет. Вот, есть многоножки в конце концов. То есть количество ног, оно, в общем, ну, не слишком чем-то обусловлено таким практическим, по большому счету. То есть на двух тяжело ходить, ну, особенно когда зверь примитивный. Когда их слишком много, это тоже проблемы создает. Но вот там от 4 до 10, в принципе, это такая нормальная цифра, ни много ни мало. И то, что у нас их 4, ну как бы так получилось. Могло бы получиться совсем иначе, если бы другие силурские рыбы оказались по другим признакам более успешными. Этот признак, скорее всего, не был каким-то принципиальным на самом деле. Кроме конечностей, у нас формировались челюсти. Ну, здесь вот гигантская акула изображена, которая очень наглядно показывает, как жаберные дуги выглядят в открытой пасти. Собственно, изначально возникли жабры, то есть надо было дышать. Но челюстей-то не было, и хватать пищу мягким ртом с кучей зубов, это как бы здорово, конечно, но не очень удобно. А хочется все-таки иногда еще и удержать, если она вырывается. Ну, пища не хочет, чтобы она была пищей. Вот, и тогда надо сделать что-то такое попрочнее спереди. Зубы-то уже есть, уже раньше появились. И первые жаберные дуги преобразуются в том числе в челюсти. Ну, большей частью первая жаберная дуга из верхней половины получается верхняя челюсть, из нижней нижняя челюсть, ну и другие. Вот до пятой, на самом деле, там и до восьмой можно делать всякие полезные штуки. Ну, жабр не так много, в принципе, там можно их дырку натрыкать, сколько влезет, но можно сделать подъязычную кость, теперь мы говорим благодаря этому, а вообще изначально это была жабра. Можно сделать хрящи гортани, опять же мы ими говорим. Можно сделать трахею, через которую мы дышим. А изначально это были жабры. То есть пока это была такая рыбка, у нее не было трахеи, у нее не было легких вообще, в принципе. Она дышала через жабры, но теперь у нас это все сделано. Вот. Но из этого появляются некоторые, у современного человека могут появляться некоторые другие моменты. Например, жаберные щели, большей частью, конечно, закрылись, но, во-первых, иногда они сохраняются у взрослого человека в виде дырочки, которая здесь сбоку шеи прямо в глотку ведет. То есть это все та же самая жабра, она в эмбрионе в любом случае есть, и не одна. А в обычном состоянии у эмбриона зарастает, а иногда не зарастает. У взрослого человека есть дырка. Ну, она, конечно, зажата там, не то, что прям такая. Вот. Но можно туда при желании что-нибудь просунуть, пощекотать себе горло изнутри. Вот. Но не рекомендуется, конечно. Но это редко бывает, это единичные случаи. А вот где по полной программе сохраняется у нас жаберное отверстие, это Евстахиевая труба, которая соединяет, опять же, носоглотку и среднее ухо. Ну, ухо у нас заросло барабанной перепонкой потом, чтобы слышать лучше. Но, в принципе, вот это отверстие между глоткой и ухом – это жаберное отверстие. А теперь оно нам полезно, когда мы, например, летим на самолете. И когда мы летим на самолете, или хотя бы на скоростном лифте поднимаемся, да, вот здесь башню когда-нибудь достроят, наконец, и там у нас 105 этаж, значит, со страшной скоростью лифт будет подниматься, уши будет закладывать, потому что давление снаружи падает, внутри организм остается большим, барабанная перепонка под внутренним давлением выгибается наружу, застревает, не колышется, и, собственно, звук пропал, уши заложило. Ну, для этого надо открыть пошире рот, и тогда давление через евстахиевую трубу в среднем ухе снаружи выравнивается, и уши раскладываются обратно. Ну, поэтому, когда самолет взлетает и садится, и уши закладывает, надо по-хорошему сидеть с разинутой ртом. Вот. Ну, это будет по-дурацки выглядеть, когда весь салон будет с разинутой пастью сидеть. Вот. Но по-хорошему так. Но чтобы это было эстетичнее, раздают конфетки, чтобы народ сосал леденцы, сглатывал слюну и, собственно, также выравнивал давление. Вот. Но таким немножко неожиданным моментом существования наших предков жабр является, например, зевота. Потому что когда нам, допустим, хочется спать, мы устали или долго сидели неподвижно, межреберная мускулатура у нас так, ну, не то что останавливается, конечно, ослабляет свое движение, в крови накапливается углекислый газ, мозги, ну, конкретно ретикулярная формация в продолговатом мозге, значит, регистрирует это дело и чувствует, что что-то не так, значит, кислорода стало мало, углекислого газа много. Что произошло? Срабатывают древние рефлексы, засорились жабры. Потому что, ну почему нет кислорода в крови? Жабры засорились, песком, видимо, да? Что надо сделать? Надо прочистить эти жабры. Как прочистить жабры? Надо разинуть пасть, и вода автоматически эти жабры промоет. И мы разеваем пасть, промываем свои жабры. Ну, под это дело у нас, на самом деле, немножко активизируется дыхательная мускулатура, вдох становится больше, объем легких расширяется, кровь насыщается кислородом, сработало. Как бы жабры прочистились, ну, мозги там, ретикулярная информация соображает, да? Можно уже не зевать. Вот. Ну и, собственно, вот зевота – это, опять же, наследие силурских, а может даже более ранних, на самом деле, рыб, которые жили 400 и более миллионов лет назад. А в начале девонского периода, порядка 415 миллионов лет назад, появляются легкие. А мы сейчас дышим и про это даже не задумываемся. На самом деле, первоначально легкие, конечно, возникли, скорее всего, не для того, чтобы дышать. Ну, это как бы вопрос темный, это было давно. Но с большой вероятностью первоначальным назначением выроста глотки было плавучесть вертикальная. Проблема у акулы, например, состоит в том, что у нее нет плавательного пузыря, и чтобы ей держаться где-то на заданной глубине, ей надо либо все время двигаться, и поэтому у нее такие здоровенные плавники по бокам, руль сверху, спиной плавник урезает, мозговой плавник, то есть она как действует как самолет. И чтобы ей подняться вверх или опуститься вниз, ей надо много проплыть горизонтально. Ну, поэтому, когда акула на кого-то нападает, она плавает суживающимися кругами. Вот она не чтобы нервы потрепать, да, там, перед тем, как съест. Ну вот, и не чтобы страшнее было, ей это не надо. Она просто не может взять и вот так всплыть по вертикали. У нее плавучесть никакая, ну, чтобы она все-таки не тонула все время, у нее жировое тело, ну, жир ее как бы немножко поднимает, но она должна как самолет долго-долго пролететь по горизонтали. Вот, ну, если она плывет вдали и вернется, может, она уже ничего не найдет, а если она кругами будет плавать, ну, как бы она видит, куда плывет. Ну, вот. Но это как бы не здорово на самом деле. И в некоторый момент костные рыбы изобрели плавательный пузырь. То есть можно часть глотки сделать выростом, ну а глотка это что такое? Это место, которое рыба дышит на самом деле, там же жабы туда открываются. И туда мы загоняем первую переднюю часть глотки, кислород выделяем из своей же кровеносной системы. Это достаточно уникальная вещь, то есть рыбы выделяют кислород из кровеносной системы в передней части. А в задней части мы его можем поглощать наоборот. Соответственно, в нужный момент мы можем его много нагнать, в нужный момент убрать обратно в кровь. И когда мы его догоняем, у нас плавучесть понижается, ну, в смысле, повышается, мы всплываем. Когда убираем кислород и выдыхаем его обратно через жабры в воду, выкидываем, то погружаемся. И пока там акула наяривает свои круги, рыбка может вверх-вниз опуститься, подняться, ну, если у кого аквариум есть, вы прекрасно представляете. Вот. Ну, изначально все здорово работало вот так вот. Рыбы появились костные, ну, еще раньше, чем дева, на самом деле, в Силуре. Вот. И все было хорошо, но... Если уж у нас есть такая замечательная штука, которая предназначена для быстрого всасывания кислорода, то можно ее использовать, чтобы, собственно, всасывать кислород из атмосферы. Потому что жизнь не всегда легка, и вода не всегда чистая, прозрачная и кристальная. Бывает мутная вода. Вот. Ну, в мутной мелкой воде, которая еще к тому же прогревается, а прогретая вода, там меньше растворимость кислорода, там как бы забор может быть, да, можно задохнуться. Вот в этой мелкой воде мало кто живет, потому что там кислорода нет, поэтому там можно жить в безопасности. И поэтому надо только изобрести способ, как там не задохнуться, и тогда будет здорово. И вот некоторые рыбы, кистеперы, двоекодыщие, они это дело изобрели. Вот, из вот такого плавательного пузыря сделали легкие. То есть задача была, собственно, не задохнуться в мелких пересыхающих водоемах. Вот. Ну еще к тому же, если он совсем пересыхает в некоторый момент, закопаться куда-нибудь в землю, или там переползти в другой водоем по суше, или переползти куда-нибудь подальше, чтобы икру на мелководье отложить, например. То есть для этого были легкие, не для того, чтобы по земле ходить. Это изначально не предполагалось совершенно. Вот. Но потом вдруг неожиданно оказалось, что можно и на сушу вылезти, и там точно так же дышать этими самыми легкими. Ну жабры тогда не нужны, мы их зарастим, и только там иногда будем, значит, зевать и наикать. Соответственно, на первых порах вот надо было всплывать вверх-вниз и дышать при малом количестве кислорода. Вот. Но, правда, возникает проблема, потому что вдох-то первоначально шел, собственно, через рот, а если у нас мелкий пересыхающий водоем с мутной водой, там, ил всякий, да, то если мы разиним рот, да, тут вся грязь хлынет. Это как бы неприятно. И всплывать голову, поднимать вверх, ну, у рыбы с шеей это проблемы, как бы там немного ее, поэтому так прямо задрать голову не ударить, не получится. А если водоем мелкий, то и вертикально подняться тоже не очень здорово получится. Ну, потому что он мелкий. Поэтому надо что-то высунуть из воды, какие-то дырочки, чтобы через них дышать. Вот. Для этого вообще-то есть спереди ноздри у нас, а у рыб ноздри не для этого. У рыб ноздри, чтобы нюхать. И они у них замкнутые. Если вы на рыбу на рынке купите сегодня, посмотрите, у нее там по две ноздри с каждой стороны. То есть у нее в каждую носовую полость, правую и левую, есть вход, а есть выход. И, собственно, у нее носовая полость, чтобы нюхать, а не чтобы дышать вовсе. Она с ротовой вообще не соединяется никак. Но можно высунуть вот эти ноздри, если сделать маленькую дырочку между носовой полостью и глоткой, ханы, отверстия вот эти задние носовые, то можно дышать уже через нос. И, собственно, так оно и произошло, но, правда, получается некоторый минус, потому что возникает перекресток дыхательной пищеварительной системы. Поскольку нам не очень в этом смысле повезло, мы возникли из таких чистеперок, видимо, рыб, у которых вот этот самый плавательный пузырь легкая, выросли как нижний вырост глотки. И получилось, что у нас ноздри сверху, потом в нижнюю часть дыхательную систему уходят через глотку, а рот, наоборот, у нас снизу и уходит наверх пищевод. Вот. А, например, у многих, ну, вернее, даже не у многих, а у большинства так, костистых рыб, которые вот нету икотучья, у них плавательный пузырь – это верхний вырост глотки. И если бы мы возникли от них, то тогда бы у нас вот этого братского перекрестка не было, и мы бы не могли подавиться. То есть тогда бы мы дышали через ноздри прямо в легкие, там какая-нибудь перегородочка бы наросла, а через рот пищевод мы бы глотали. Вот. У нас как бы есть минус, мы можем подавиться. Причем этот риск большой, на самом деле. По статистике США, ну, для России я просто не знаю, количество смертей от того, что человек подавился, это 6-м месте среди всех несчастных случаев. Это вот следствие того, что у них из нижней части глотки возникли легкие. А есть вариант и другой, поэтому он реализован, но как бы не у нас. Нам не очень повезло в этом смысле. Вот. Но у большинства животных проблемы с подавлением нет, потому что там есть эти перегородки мягкой легкой, но гортальник, они смыкаются нужным образом, поэтому животные они могут либо глотать, либо дышать. А людям особенно не повезло, как бы еще второй раз не повезло, потому что люди научились говорить, и от того, что мы говорим, у нас вся гортань сместилась назад и вниз и разошлась с нёбом. То есть у нас нёбо теперь само по себе, гортань сама по себе, между ними зазор, где вот, собственно, может не туда пища пойти, не в то место. Если мы будем пытаться одновременно и говорить, и есть, тогда мы, скорее всего, подавимся, ну и будет не очень здорово. Вот. Но как бы человеку два раза не повезло, хотя в итоге вроде как повезло. То есть здесь сидим мы, не кистеперые рыбы, не костистые. Вот. Значит, в конце девонского периода возникают не только уже парные конечности, но и, наконец-то, уже просто руки-ноги. То есть вот эти самые рыбы, они поняли, что на суше тоже много всего вкусного, потому что оно накопилось к этому моменту на суше. До этого, в принципе, тоже они могли бы выйти, конечно, на сушу, но там нечего было делать, на самом деле. Там была, ну, некая земля, даже не почва, ну, что-то, наверное, по мелочам росло, но как бы еды для большого существа там не было. Первые наземные организмы появляются намного-намного раньше, но для того, чтобы там могло кормиться что-то такое большое, кистеперое, да, надо, чтобы там было много всего вкусного. Ну, какие-нибудь там червячки, паучки, да, многоножки, что-нибудь такое. Ну, вот где-то к концу девона это все накопилось. И порядка 380-360 миллионов лет назад в настоящее время мы имеем целый ряд форм переходных от рыбы к земноводным. Причем, поскольку накопилось много вкусного, поляльщиков-то было много, да многие бросились на самом деле. В настоящее время известно, ну, как минимум 3, а в реальности там штук 5 и больше, наверное, линий, которые выходили на сушу. То есть выход на сушу был далеко не единожды произведен, а много разных рыб, разных линий это пытались осуществить. Ну, кому-то повезло, кому-то нет. Есть вот всякие там, например, птероны, тектолики, ихтиостеги, и там масса всяких прочих. Чем дальше, тем их больше открывают. Ну, в последнее время очень широко разрекламирован был тектолик, но он не самый древний, кстати говоря, хотя самый целый. Ну и вот среди этого изобилия мы можем видеть изменения конечности от типичного плавника до типичной руки. Ну, наша типичная рука, она как бы немножко другая, конечно, чем у этих первых наземных существ. Причем они даже как бы непонятно, то ли это рыбы, то ли уже амфибии, что-то среднее. Вот. Но примечательно, что у первых таких полуназемных существ пальцев было не совсем как у нас. Вот здесь вот такая стега, можете посчитать, да, или, допустим, тулерпетон, который тоже, в общем, как бы не совсем 5 пальчиков у них. И то, что у нас сейчас 5 пальцев на руке, это, конечно, родит нас со всеми наземными позвоночными, но это в какой-то степени, опять же, случайность. Потому что 5 пальцев – это ничем не лучше, чем 4, или чем 6, или чем 7. Ну, 7, может быть, было интереснее, там, ну, клавиатуру в 2 раза больше сделать, да, на компьютере. Вот, но как-то вот так получилось, что из того разнообразия зверюшек, которые выползали на сушу, именно пятипалые оказались наиболее успешны. Опять же, скорее всего, не по этому признаку, а по какому-то там другому, ну, по комплексу, скорее всего. Вот. Но как-то вот так повезло. Но человек, надо сказать, весьма примитивен, потому что человеческая вот эта пятипалая рука, она, ну, очень примитивна. То есть такую надо искать и искать. Если взять, например, лягушку или крысу, у них прогрессивнее конечности, потому что у них 4 пальца на передней конечности, то есть один исчез. А это некое изменение эволюционное, то есть по сравнению со спутником они поменялись больше, чем мы. То есть мы больше похожи на ихтиостегу, чем лягушка на ихтиостегу. Хотя, казалось бы, ихтиостега всегда воспроизводится, ну, как что-то такое рыба-лягушка-подобное. Ну, вот. У нас очень примитивная рука, но, правда, в последующем уже, ну, несколько, там, 2 миллиона лет назад от тела, у нас некоторые изменения все-таки произошли, такие, наконец-то, прогрессивные, и появилась хватательная способность и так далее. Но наша хватательная способность, она, конечно, по-своему замечательная, но не больше, чем у попугая, например, да, который тоже много чего может делать. То есть, ну, человек сходит, гордится своей трудовой рукой, но есть там какие-нибудь, не знаю, хамелеоны, лори, там, ну, кто еще, у кого крайне менее хватательный, чем у нас, еще даже более хватательный. То есть разжать руку хамелеона – это нереальная задача, потому что он сам вот такой. В середине карбонового периода, следующего, порядка 340 миллионов лет назад, появилось много вкусного еще дальше от воды. То есть до сих пор это было где-то рядом с водой, но хотелось вылезти еще подальше, потому что там уже насекомые всякие паукообразные и так далее продвинулись, а позвоночные еще не продвинулись. Вот. Но была проблема, потому что размножались-то вот эти первые амфибии по-прежнему в воде. И икра, она благополучно в этой воде развивалась, а если она высыхала, то она гибла. И надо было как-то это решить. Ну, вот, икра лягушки, например, да, головастик. Головастик – это рыба, по сути, своей. И она живет вот, в воде, это бесчелюстная рыба. У головастика нет челюстей, у него круглый рот, как у миноги. У него нет чешуи, у него кровеносная система там совершенно убогая. Ну, его как бы это, ну, круглоротая рыба, бесчелюстная, на уровне там, девонского периода. Ну, вот. Но, ну, не девонского, может, но не менее, раньше даже. А, соответственно, чтобы вылезти подальше на сушу, надо было не сохнуть. Причем не сохнуть на всех уровнях онтогенеза, то есть индивидуального развития. Не сохнуть в виде икры, не сохнуть в виде личинки, не сохнуть в виде взрослого. И для этого появляется такая замечательная штука, как амнион. Амнион – это зародышевая оболочка, которая, ну, очередной пузырек, вот я говорил, очередная матрешка, которая отделяется от нас наружу и создает вокруг нас в эмбриональном виде специальный такой бассейн. Индивидуальный личный бассейн, в котором можно плавать, здорово, значит, ну, дышать, там жабры в принципе есть, да, ну, вот, ну или если мы уж такие все продвинутые через пуповину, и плацент, ну там еще плацента, конечно, близко не было. Ну а чтобы уж совсем как бы не повредилось, снаружи можно еще сделать скорлупу. Вот. Ну, скорлупа это не обязательно на самом деле элемент. То есть у человека скорлупы нет, а, скажем, у птиц, у рептилий есть. Вот. И вот в этом индивидуальном личном бассейне наш головастик, вот собственно головастик, да, вот амфибий головастик, вот наш головастик, он плавает. То есть многим кажется, что после школьного опять же курса, что вот у амфибии есть стадия икра, головастик, взрослая лягушка, да, а у человека есть эмбрионы взрослые, где головастик, куда он делся-то? Но головастик никуда на самом деле не делся. Все так же он есть, просто сместились сроки. Там у лягушки они вначале выметывают икру, а потом из нее выходит головастик, а потом он становится взрослым. А у нас вначале развивается почти взрослый внутри вот этой самой икры, а потом он выходит наружу. То есть разница просто, чего раньше выходит наружу, икра или головастик. У них первый головастик у нас уже взрослый, а все вот эти первые стадии проходят внутри, ну как бы икринки, но такой герметичной икринки с этим самым амнионом. Вот этот самый амнион, он у человека выглядит как белая такая пленка поверх плода. Внутри него амниотическая жидкость, ну это физраствор, по сути дела, в который плавает этот самый ребенок. Ну, когда ребенок рождается, амнион, по идее, лопается, жидкость это выходит, ну тогда все начинают кричать, воды отошли, бегать в панике, потому что сейчас, значит, будут уже роды, и зародыш уже не может особо дышать, он как бы трется, уже вот этой защитной жидкости вокруг нет. Ему не очень здорово как бы. То есть, скорее всего, роды сейчас начнутся, ну, поэтому все в панике начинают бегать. Но бывает так, что ребенок вначале рождается в этом самом амнионе, вот этой белой пленке, А потом уже это там не унырвется. Тогда говорят, что он родился в рубашке, вот этой белой пленочке. И некоторые личности думают, что это даже значит, что ему будет в жизни вести. Вообще-то значит, что ему с рождения не очень повезло, потому что родиться-то он уже родился, и пуповина-то уже прервалась, и от плаценты он уже дыхание не получает, а он еще в жидкости плавает. То есть это он захлебнуться может при этом. Вот, если срочно не порвать эту самую амнионную воду с него не слить, и из легких у него не вытрясти, то вообще-то он просто захлебнется. Вот, так что как бы народное представление о том, как повезло и как оно на самом деле, оно не одно и то же. Вот. Ну вот первые существа, обретшие амнион, ну и по совместительству еще более-менее сухую кожу не сохнущую, были рептилии. Первая, вот одна из первых рептилий, даже первая геланомус из Канады, но с датировкой примерно 12 миллионов лет назад. В пермском периоде появляются новые усовершенствования. Среди вот многих вот этих рептилиобразных таких существ, обретших амнион, появлялись разные приспособления уже к каким-то там наземным условиям жизни. Значит, и по сравнению со многими другими вариантами, вот появились такие зверообразные рептилии, которые имели некоторые усовершенствования. Они немножко как бы усовершенствовали свой мозг, стал чуть побольше. Они больше пользовались обонянием, нежели другими органами чувств. Но зрение тоже было неплохое. Ну, за счет того, что был большой мозг, поведение усложнилось. Самое интересное, что у них появилась так называемая гетеродонтная зубная система, то есть разные зубы отличаются друг от друга. Ну, если вы посмотрите на змею или крокодила, там, в принципе, все зубы плюс-минус одинаковые, или у ящериц еще лучше. Ну, вот. То есть, ну, они размером там будут отличаться, а строение-то одно и то же. А у нас есть резцы, есть клыки, премалеры, которые разные по назначению. Передними зубами мы что-то отщипываем, клыками мы что-то рвем или пугаем кого-нибудь. Премалерами уже жуем, причем по-разному жуем. Ну, вот у них как раз это дело появилось, вот там зубки торчат, если кто-то видит, ну, если кто-то не видит, может, зеркало в рот открыть, посмотреть. Ну, вот. Появились для начала вибрисы, то есть, конечно, можно чувствовать кожей, но кожей надо прикоснуться, да, а если это уже что-то опасное, то ну, не здорово как прикасаться непосредственно к кожей. Надо на расстоянии почувствовать. Вот. И можно отрастить себе усики, вот как у котика, да, значит, вибрисы. Ну, можно в разных местах расположить, над глазами, на мордочке, на лапках. Ну, если это крот, то у него так вообще по всему телу. Ну, мы в этом смысле немножко деградировали, у нас вибрисы исчезли. И мы эту способность потеряли, этот вид чувств у нас уже как бы отсутствует, но это как бы опять же нам не очень повезло. Вот. Ну и у зверообразных рептилий сохранился такой дремучий примитивный признак, как кожа без чешуи, с большим количеством желез. То есть первые вот эти зверообразные, видимо, они тоже были достаточно зависимы от воды, и неспроста их находят в околоводных всяких экосистемах. Другие рептилии оказались все прогрессивнее, они отрастили себе чешую, панцири, всякие там гребни. И, собственно, стали есть вот эти зверообразные потом. Вот. Но мы, в общем, немножко как бы амфибии, потому что кожа у нас такая почти амфибийная. Ну, как у лягушки она уже совсем не сохнет, ну, как у жабы примерно, да, такой уровень. Вот. Но, конечно, шерсть это здорово, по-своему прикольно, но вообще-то было и так тепло, на самом деле. И шерсть, ну, она может играть роль как штука замечательная, которую можно покрасить. Ей можно прятаться, маскироваться, ей можно привлекать особи другого пола, да, там, если постараться. Но, в принципе, когда тепло, то это как бы не самое важное. Чешуей тоже можно привлекать, тоже можно отрастить. Ну, вот. А вот строение конечностей у этих зверообразных рептилий оставалось вообще-то примитивным достаточно. И ножки-то у них были в раскорячку, и быстро бегать они не могли, и все вот эти их замечательные преимущества, которые я тут перечислял, они, в общем, сводились в какой-то степени на нет, потому что ну, бегать быстро они не могли. Ну, слава богу, поначалу рептилии тоже были, остальные, в смысле, рептилии, не ахти какие там бегуны. Но в последующем они продвинулись, по крайней мере, задние ножки они усовершенствовали, вот, и оказались быстрее бегущие. А зверообразные они вначале передние усовершенствовали, а потом задние. Но на передних подтягиваться как бы не здорово, а задние толкаться хочется, они были примитивные. Поэтому на протяжении пермского периода зверообразных рептилий было много всяких разных и очень красивых и замечательных. Ну, вот двиния, например, да, такая уже на млекопитающее похожа. Но это рептилия, то есть с яйцами и обмен веществ низкий, скорее всего. Вот. А в последующем другие рептилии наших предков обогнали. Ну вот в триасовом периоде, триаса это такое время, замечательное безвремение, по сути, довольно длительный промежуток времени, когда не было какой-то главенствующей группы животных. То есть в это время все появляются. Млекопитающие, птицы, динозавры, современные более-менее акулы, амфибии, такие более-менее современные, опять же, саламандры там, и много кто еще. Вот. Но вот в самом триасе какой-то вот прям группы, которая бы над всеми главенствовала, такой не было, на удивление. А это довольно большой промежуток времени, но порядка 225 миллионов лет назад, внутри этого промежутка, появляются, собственно, млекопитающие, как таковые. Ну, допустим, отдел Базилеус, это с большой вероятностью, собственно, древнейшие млекопитающие, если такие есть. Ну, вот. Они от зверообразных предков много всего замечательного унаследовали, а еще что-то усовершенствовали, развили. Ну, теплокровность, то есть мы не зависим от температуры окружающей среды, ну, почти не зависим, если бы не зависели, мы бы без одежды были. Ну, вот. А, ну, как бы, нам теплее, чем змеюки какой-нибудь, да? Ну, вот. Мы можем нагреться внутри себя, там, можем остыть как-то более-менее там, с помощью потовых желез, покраснения кожи. То есть у нас куча этих механизмов, чтобы это сделать. Но в то время это преимущество не давало, потому что и так было тепло на самом деле везде, включая Гренландию, и рептилиям было и так хорошо. Поэтому вот эта теплокровность, это было как бы, да, здорово, но еще на протяжении 180 миллионов лет последующих это преимущество не давало. Это так называемая термо-эра, весь мезозой. Ну, интенсивное обмен веществ в той же серии, волосяной покров, я про него уже говорил, но чтобы был большой обмен веществ и теплокровность, появилась диафрагма, она не только у млекопитающих появилась, она и у крокодилов, например, очень более-менее развилась, хотя они не теплокровные. Ну, диафрагма, да, это хорошая такая штука, которая разделяет нам брюшную и грудную полость, но не для этого нужна, а чтобы растягивать легкие еще в одном направлении. То есть можно растягивать шею, да, а можно вниз. Вот. Ну, кстати говоря, насчет грудной клетки, опять же, нам в какой-то степени повезло, потому что и мы, и, на самом деле, рептилии, и все прочие, после амфибий, возникли из самых примитивных амфибий, самых убогих, которые еще ребра сохранили от рыб в наследство. Потому что потом амфибии от этого излишества этого избавились благополучно, и у современных амфибий ребер вообще-то нет. Они дышат горлом, им вполне хватает, как нормально. Вот. А вот самые примитивные, которые еще с ребрами какие-то там отсталые ползали, да, они развились как раз потом в рептилии не нас, и теперь вот у нас есть грудная клетка. Но в тот момент это казалось отсталостью, а теперь это здорово, потому что с помощью ребер можно растягивать грудную клетку намного шире, чем если горлом мы будем дышать, или там ноздрями, и, соответственно, обмен веществ можно усиливать. То есть это плюс. Значит, появляется четырехкамерное сердце, ну и уголок у нас почему-то завернулось налево, ну да, и направо, птица направо завернулась. Вот. Ну вот у нас четыре камеры возникло, это тоже был как бы апгрейд такой своеобразный, но не только у нас. У крокодилов четырехкамерное сердце, у птиц четырехкамерное сердце, и многих ископаемых, видимо, оно тоже таким было. То есть, ну да, четырехкамерное, но у динозавров тоже оно было четырехкамерное, скорее всего, потому что, ну раз у птиц такой, у крокодилов такой, значит, у них тоже самое, они родственники. Многочисленные кожные железы, о них я уже упоминал. Первоначально это было тоже примитивностью, доставшейся от амфибий, но потом из них можно много всего наделать. Запаховые, потовые, сальные, ну, чтобы шерсть всю смазать, чтобы не мокло, молочные. Молочные железы вначале, они, собственно, даже не были железами. Это был просто участок на коже, вырабатывающий, по сути дела, пот. Ну, такой вкусный пот, которым можно детенышу слизывать и через это тоже подпитываться, немножко как подкармливаться. И у современных однопроходных млекопитающих, утконосые, эхидны, проэхидны, собственно, так оно и есть. Железы как таковой нет, соска нет, ну просто некое участок кожи потеет молоком. Ну, вот. Но в это время вопрос, как бы было это или нет, скорее всего, наверное, было. Вот. Ну и большой головной мозг с полушариями, с конечного мозга, на котором появляется новая кора, такое новое приобретение, новый слой нервных клеток, который тогда, правда, опять же, ничего не добавил, в общем, к интеллекту, потому что, ну, чем вот эта вот крыса умнее вот этого динозавра, да, ну, как бы не очевидно, на самом деле. Вот. Но в последующем это оказалось великим достижением, потому что теперь мы этим местом думаем. Вот этой самой новой корой. Вначале вся она была, чтобы нюхать лучше, потому что вокруг бегали такие большие зубастые товарищи, да, днем, дневные, и выедали все, что видели. А ночью можно ныкаться где-то в лесной подстилке, но ночью темно, подстилки из-за листьев ничего не видает, да, как сказка, там, где волк сидел в куче листьев, посмотрел, как вот это, ну, если кто-то помнит такую сказку. Но, соответственно, А зато эти листья пахнут, их можно нюхать. Но чтобы их нюхать, надо какие-то штуки в мозге, чтобы это дело, информацию обрабатывать. Ну и, собственно, вот эта новая кора и была. То есть мы, в принципе, думаем своим нюхом. Вот. Но у человека нюхательная функция, она, в общем, редуцировалась, исчезла как-то в значительной степени. Вот. Но развилась на ее основе мышления. И в немалой степени поэтому у нас много-много всего в поведении сводится, на самом деле, к обонянию. Но это произошло, конечно, мышление сильно позже. В юрском периоде, в следующем, 160 примерно миллионов лет назад, появляются плацентарные млекопитающие. Ну, вот одна из древнейших, наверное, древнейшая юромания из Китая 160 миллионов лет назад, поскольку первые млекопитающие были яйцекладущие, вот яйца утконоса, например, а чуть более продвинутые, которые уже яйца не откладывали, все равно рождали эмбрионы. Вот сумчатые, допустим, млекопитающие, они рождают эмбрион. И понятно, что выживаемость этого эмбриона никакая. То есть он от любой невзгоды может помереть. Вот. И вообще-то здорово, если бы мы будем рождать уже что-то такое более продвинутое. Вообще еще до млекопитающих плацента была изобретена не один раз. Например, у некоторых есть почти плацента. Но, по сути, та же самая плацента, только по-другому сделанная. И еще там у других, там, даже у червей есть аналоги плаценты какой-то. Ну, вот. Но у млекопитающих на своем уровне это появилось. То есть, если мы детеныша будем рождать еще не в виде эмбриона, а подавим иммунитет матери, ну, ей будет немножко хуже, ну, бог с ней как бы, мало чтобы ребенок был. Ну, вот. И подавим у нее иммунитет, и она не будет отторгать вот это вот чужеродное тело этого ребенка, да, а будет его кормить, паразита такого, вот. Но тогда он родится уже немножко подрощенный, такой пободрее все-таки, и выживаемость у него будет лучше, то есть он не сразу умрет, как бы, а чуть погоди. И, соответственно, возникает плацента, сплетение кровеносных сосудов матери и плода. Вот. Но это нелегко сделать. На самом деле надо вот это отторжение подавить, надо сделать так, чтобы всякая зараза от матери ребенку не передалась, потому что у нее-то иммунитет есть, а у него-то нет, он только появился. Вот. Но это все решаемо через появление хориона, например, такой ворсинчатой оболочки. Ну, он, собственно, до этого был, но до этого из него такие другие штуки получались. А тут можно сделать из него плаценту. Ну, а дальше все технически связывается с пупочным канатиком, и рождается уже такой более-менее подрощенный ребенок. Ну, не всегда он что-то может сразу после рождения делать, у кого как. Ну, скажем, у какой-нибудь коровы или лошади, он, в принципе, там обсох, встал, побежал. Да? Ну, там, травку щипающую не слал, конечно, но тем не менее. А у кого-то все-таки он еще такой не вполне доделанный, как у людей, да, и человек в этом смысле, он выводковый, наоборот, птенцовый, то, что называется, то есть, какие-нибудь там певчие птицы, например, да, у которых еще долго-долго надо вот это уже поротика выкармливать, холить или леять, заботиться, вот, и, в принципе, это примитивнее и хуже, но в итоге, когда уже появился человек, спустя еще 160 миллионов лет, оказалось, что это здорово, потому что за вот этот вот период, когда он еще недоделанный, ну, как уже такой жизнеспособный, но как бы не вполне доделанный, можно в нем мозги наращивать, и можно его много-много всему научить. А если бы он сразу родился таким полноценным, более-менее взрослым, как у рептилии вылупляется, да, то как бы его уже сильно не обучишь, он как бы сильно самостоятельный, и думает, что он сам умный, и, ну, уже учиться не хочет. А пока он еще маленький и не сильно сопротивляется, ну, его можно как бы учить. Ну, вот, сказать, иди в школу, да, там, уроки делай. Ну, вот 160 миллионов лет назад залог этому был дан. Значит, 65 миллионов лет назад в конце мела появляются первые предки приматов, известные в виде, например, пургаториуса вот такого, которые, в общем, залезли на деревья, чтобы спасаться от всяких хищников. И потому что внизу бегали же динозавры, да, было как бы не очень уютно. Ну, можно в подстилки ползать, а можно на веточки залезть повыше, на такие прям тоненькие самые концевые веточки, потому что никто не залезет. Вот. Ну, птицы там всякие, конечно, птеродактили есть, но, в принципе, можно среди лесу и там где-то ныкаться. И вот это стремление спасаться от опасности на веточках, оно, в общем, никуда не делось. И все вот эти наши рефлексы, заложенные еще 65 миллионов лет назад, они по полной программе у нас срабатывают. То есть мы не быстро убегаем, мы не в землю закапываемся, да, и не в нору какую-нибудь прячемся, а на дерево мы прыгаем, или на забор хотя бы, или куда-нибудь повыше. Хотя, казалось бы, это сессия на землю. Ну, а для того, чтобы это обеспечить чисто технически, развивается хватательная конечность, ну, по первоначалу там не ахти какая, но, тем не менее, прыгательная конечность, и мы прыгаем. Ну, человек способность в итоге потерял, то, что там долгими трудами наших предков было достигнуто и стали такие суперпрыгучие, мы все это пропили, можно сказать, то есть потеряли, и наши самые гениальные прыгуны олимпийские, они, конечно, приматам в подметке не годятся, потому что те сигают на гораздо большее количество длин тела, ну, если в один масштаб привести, да, нежели люди. Вот, но как бы так получилось. Но способности все остались на самом деле. И из-за того, что предки залезли на дерево, мало того, что хватательная конечность, у нас растерялось обоняние, это достижение млекопитающих. Ну, за счет того, что мы потеряли обоняние, развилось зрение, потому что на ветках можно и днем уже бегать, на самом деле, не обязательно по ночам нам прятаться. Можно быть уже более-менее дневным, но сумеречным хотя бы. А днем можно видеть насекомых, плоды какие-то яркие, цветные, и развивать цветное зрение. Поэтому в немалой степени у человека, ну, вообще у приматов, у человека, в том числе, среди приматов, появился еще восприятие еще одного цвета. Потому что, вообще-то, у рыб, амфибий и рептилий 6 видов светочувствительных полочек в глазу. Они 6 цветов видят, ну и там энное количество комбинаций. Соответственно, млекопитающие из них все простеряли и остались только два вида колбочек, два цвета различают. А приматы, вот порядка вот в это время, еще один себе снова изобрели. И теперь мы видим три цвета, красный, синий, зеленый, ну и их комбинации дают там энное количество видов. Вот. Но как бы мы вначале потеряли, потом немножко приобрели, но рептилии так и не догнали. Снова, ну хочется верить, что еще куча есть. Вот, но чуть более цветное стало зрение. Ну, обоняние стало хуже. На основе обоняния, я уже говорил, можно немножко мозги подрастить. Но чтобы лазить по деревьям, нужна отличная координация. В безопасности можно немножко расслабиться и усовершенствовать все поведение. То есть поведение становится более сложным, появляется, видимо, какая-то социальность, хотя про них мы утверждать это не можем, но в последующем, в общем, вполне себе развивается. И первые такие человеческие качества вот в это время были заложены. Значит, приближаясь к итогу, около 25 уже миллионов лет назад, спустя еще много-много этапов, на самом деле, которые достаточно хорошо известны, про которые я молчу, потому что, я думаю, уже время истекло и все утомлены, 25 миллионов лет назад примерно человек наконец-то распрощался с хвостом, с таким пережитком, который, ну, такой память о прошлом, которая досталась нам еще там от каких-то рыб, ланцетников. Но к этому моменту человекообразные стали довольно большими, тяжелыми, а хвост вообще-то был полезен при прыгании по деревьям, чтобы балансировать, чтобы как рулить, ну, не свалиться. А тут уже так сильно не попрыгаешь, и вот прыгательную способность стали терять, ну, стали медленно лазить, брахиировать, вот, то есть передвигаться с помощью рук, как вот на предыдущем слайде, там, пример был в жизнерации. И хвостом уже так прям махать не надо, в принципе, но он исчез. Это утерянная возможность, на самом деле. То есть мы потеряли какие-то новые способности потенциальные. Широконосые обезьяны это реализовали. Они себе развили хвост как хватательную конечность пятую, у которой даже на нижней стороне хвоста там есть кожа такая вот, с капиллярными узорами, как у нас на кончиках пальцев. Что, кстати, показывает, зачем нам эти узоры на кончиках пальцев, чтобы хвататься за ветку, на самом деле. Вот. Но вот они этим хвостом могут брать предметы, могут манипулировать чем-то, могут лазить по деревьям, висеть только на этом хвосте, а другими руками, ногами, что угодно делать. То есть упущенные возможности у нас есть, но хвост можно иначе задействовать, не только как руку, ну как павлина, например, да, там еще что-нибудь такое, много способов. Но мы все это потеряли. И вот первые, ну скорее всего, бесхвостые, скажем, рукой Петек из Танзании, правда, у него позвоночника нет, там только челюсти, поэтому неизвестно, был ли у него хвост, но у чуть более поздних хвост в олигоцене, там уже позже, в миоцене, он уже точно отсутствовал. Вот. У нас, правда, конечно, он тоже не совсем исчез. У нас есть копчик, несколько позвонков, как правило, 4, хотя там, от 2 до 6 бывает. То есть это, в принципе, наш хвост, который только не снаружи торчит, а внутри он такой маленький. Во многих учебниках школьных пишется и книжках популярных, что, если бывает атовизм, когда прям такой внешний хвост, но показано, что это, на самом деле, не хвост, это такой внешний хвост, это грыжа спинномозговых нервов, на самом деле, хвосту отношения не имеет, и сам копчик там точно такой же. Но у нас бывает, тем не менее, атовизм хвоста в виде так называемого копчикового хода. Потому что у нас копчик, вот этот хвост загнулся внутрь и завернулся, а мышцы-то хвостовые вовсе не совсем исчезли. потенциальные возможности развития есть. Вот если у нас хвост костный не развивается, а мышцы развиваются, то получается, что сзади, там, где должен быть хвост, в этом ответственном месте, появляется такая дырочка внутрь, ямочка. Потому что, ну, хвост — это же кость, поэтому должна быть тоненькая кожа. А у нас получается от кончика копчика до кожи далеко. И вот это получается дырочка. То есть у нас хвост завернулся внутрь, очередной как бы заворачивание пузырька в пузырек. Вот. То есть у нас такой отрицательный хвост, хвост со знаком минус может развиться. Но поскольку хвосту положено быть волосатым, ну как бы по задумке, да, то он, собственно, будет волосатым, если уже развились мышцы хвоста, есть кожа хвоста, хотя бы завернутая за вперед наизнанку, она будет волосатая, волосы будут внутрь торчать вот этой ямки, они будут там колоть, все это будет воспаляться, и регулярно, с большой, кстати говоря, частотой, возникает такое вот воспаление копчикового хода. И тогда хвост человека ампутирует. Вот. И врачи, которые это делают, хирурги, они такие операции чуть не каждый день делают. То есть многим-многим людям сейчас приходится ампутировать хвост. Вот. Ну, то есть эволюция как бы не дошла еще до своего идеала, как бы до предела. У нас хвост еще не совсем исчез, надо его отрезать. Ну, хотя бы даже если он отрицательный. В минус. Около 2 миллионов лет назад появляется, наконец-то, более-менее человек. Много-много всяких этапов, там еще прямохождение где-то по пути возникло, но про прямохождение много всего сказано, в общем, и без меня сейчас. Вот. А вот около 2 миллионов лет назад, что же я много раз повторял, кто слышал меня, наверное, вот уже 105-й раз, но тем не менее, вот порядка 2 миллионов лет назад произошло очередное уже похолодание, осушение климата. На месте таких более-менее облесенных саванн появились совсем-совсем открытые места. Это привело к значительному объединению и вымиранию значительной части мегафауны, то есть крупных копытных. Вслед за ними исчезают крупные падальщики и хищники, типа там саблезубых тигров, гигантских гиен по хикракут. Ну, это не похикракут, это современное, но вот та была страшнее, там такого роста была. Ну, вот. И вот эта экологическая ниша хищников и падальщиков, она освобождается. Ее занимают, ну, те, кто занимаются. Предки современных шакалов, гиен, львов, леопардов. И древнейшие леопарды, они как раз вот тоже синхронны нашему роду на самом деле. То есть можно показать, что они какие-то очень древние, там все-таки пятнистые, да, на самом деле они такие же древние, как и мы. И мы также, на самом деле, живое ископаемое, как и там многие другие. Соответственно, в том числе экологическую нишу вот этих хищников-падальщиков занимают австралопитеки, которые к этому моменту уже были двуногие, уже, наверное, какие-то там орудия по мелочам использовали, ну, вряд ли изготавливали, но как минимум использовали, и тут они переходят в всеядность. То есть они до этого питались растительной пищей, а тут они больше стали потреблять пищу мяса. Не то, что прям хищники стали. Вот, потому что предки-то были растительноядные, и челюсти не приспособлены, ручки не приспособлены, все какие-то себя корявые, быстро бегать не умеют. Но вот, надо как-то конкурировать. То есть, но мясо есть хочется, потому что оно калорийное. Потому что чтобы доесться многим растениями, надо много съесть. Надо много-много жевать. Ну, вот на стенде Е2Е4 можете посмотреть примеры. И, допустим, зайти на сайт, там массивные австралопитеки с огромными зубами, с огромными челюстями, с такими гребнями. Вот это все богатство можно убрать, чтобы жевать немножко мяса и получить много калорий. Соответственно, если немного есть, получать много калорий, можно ослабить жевательный аппарат. Мы это убираем. А кость и зубы, они тяжелые, они в 2 раза плотнее, чем мозг. Соответственно, мы на 1 кубический сантиметр челюстей и зубов убираем, а можем прирастить на 2 кубических сантиметра мозга, а масса головы останется той же самой. И несущая способность позвоночника, а рост у них то есть тоже самое оставался, сохраняется. Соответственно, это все и происходит. То есть у нас есть возможность, есть необходимость, ну и совпадает возможность с необходимостью, да, хочу купить козу, могу купить козу. Гениально, как бы. Появляются большие мозги. Ну, есть конкуренты, опять же, да, и ну, когтей каких-то там больших зубов-то нет, мясо как-то сдирать надо, а сырое мясо, ну, не пробовал содрать сырое мясо с кости вообще, да, это как бы не так легко, надо как-то это делать, и какие-то там предшественники орудий, видимо, уже были, появляются каменные орудия туда, ну, а чтобы их изготавливать, использовать, надо опять сложные мозги, а есть возможность увеличивать мозги, они, собственно, и пухнут. И вот с момента порядка 2 миллионов лет назад начинается страшное ускорение размеров мозга. То есть появляются возможности и необходимости, они гениально совпадают, и почти до современности у нас мозг и интеллект начинают расти. Вот. И тут мы обгоняем всех, кого только можно, по своим познавательным способностям, и, собственно, становимся людьми. Ну и в качестве итога появляется то, что появляется. Вот мы здесь сидим, читаем умные книжки. Ну и хочется, чтобы эта книга, наша история, она была не закончена все-таки сейчас, а чтобы она продолжалась, чтобы там еще немало было страниц. Ну и хочется, чтобы наша великая могучая цивилизация все-таки стала нормальной цивилизацией, чтобы мы не испортили среду нашего обитания, и чтобы из нас тоже чего-то в будущем появилось, и через там, 10 миллионов лет кто-нибудь сказал, что благодаря тому, что они читали презентации, размахивали руками, у них возникла такая-то способность, тогда она была им не сильно нужна, вот, но теперь как бы, вот, мы там что-нибудь такое делаем. Вот, на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание.
1: 10 миллионов лет здесь соберемся еще разок и обсудим. Коллеги, вопросы, прошу. Вопросы к докладчику, да, вот, прошу, школа.
2: Школа 467, да? У меня такой вопрос. Мы услышали, слышно меня или громче
3: можно?
2: Мы услышали, что человеку было бы лучше, да, и проще жить, если бы у него были по-другому устроены дыхательная и пищеварительная система. Ему было бы интереснее жить, если бы у него было 7 пальцев, веселее, если бы был хвост. А что еще человеку, вот, по вашему мнению, нужно было бы, чтобы по-другому жилось? Веселее, интереснее и перспективнее.
0: Ну, если для кобы, например, неплохо было бы иметь побольше пигментов. Потому что у нас бедность пигментами. У нас два пигмента, которые по сути одинаковые. Там эумеланин и феумеланин. Эумеланин черный, феумеланин рыжий. Да? Ну и как бы вот все разнообразие. А какие-то птички, они повеселее как-то. Например, в качестве такого примера. Вот. Опять же, там, количество конечностей, это то, что я говорил. Да? Там было бы, наверное, здорово. Вообще, в принципе, даже то, что у нас сейчас 4 конечности, не исключает то, что их может стать больше. У насекомых тоже было 6 ножек, а потом крылышки появились, аж 2 пары крылышек. А некоторые продвинутые бабочки, там моли какие-нибудь, у них там по 10 крылышек, по сути, появляется. То есть ничего и нет, и у нас, в принципе, не знаю, лопатка в торчком встанет, да, и там крылышки меньше появятся. Ну, это я уж совсем фантазирую, как бы, фонтанирую уж просто бредом, но, тем не менее, вся вот практика изучения палеонтологических всяких вещей показывает, что возникнуть может что угодно из чего угодно. Была бы задача, на самом деле. Был бы отбор в нужном направлении. Вот. То есть оно, если будет надо, возникнет что угодно, в принципе. Вот. А приятно, что человек сейчас способен это сделать сам. Ну, еще прям не совсем прям способен, но близок к этому. То есть мы своим геномом в теории можем управлять. Ну, главное не навредить, там, какие-то монстров не нарастить, да, если можно. Но, в принципе, можно себя усовершенствовать, ну, сделать что-то лучше. Ну, а тут уже кому чего не хватает, кому чего не хватает.
1: Вопрос. Только представляйтесь, пожалуйста.
4: Я хотела спросить, я просто не помню ничего, я училась на биофаке, но я ничего не помню, все забыла, особенно сейчас, поэтому вот у меня вопрос по поводу гомеотермности, она появилась до похолодания, да, получается? И каким образом она там тогда появилась?
0: Ну, теплокровность, она вообще не однажды появлялась, и много раз, судя по всему. И то, что появилось у зверообразных рептилий, это как бы один из вариантов, что у птиц, например, она появилась параллельно, да, и там, наверное, еще у каких-нибудь конфуциус-орнисов, или там нанцеорнисов, и там бог знает кого еще. А есть аналоги теплокровности, например, у бабочек-совок, вот, которые тоже почти теплокровные, или у тунца, например, который в воде плавает, это сейчас сокращение теплокровности. То есть вообще теплокровность, она могла возникнуть как побочный эффект, на самом деле, а не для чего-то. У нас все возникает как побочный эффект, как что-то лишнее, ненужное, но иногда можно задействовать как что-то полезное. И кроме того, да, еще момент, что, хотя я говорил, что это была термоэра, и в разных местах климат был более-менее одинаковый, но он все равно не бывает всегда одинаковый. То есть есть там, не знаю, горы высокие, да, и почему развилась теплокровность, есть несколько концепций разных, но либо в каких-то уж совсем крайних местах, типа там Северного полюса, либо, может быть, в горах, например, в
4: Высокогорье. Я думаю, вот там, когда мы говорим о маленьких животных, им нужно быть там теплокровными лучше, чем...
0: Ну, еще да, еще такой момент, что если маленький зверь, да, еще к тому же ночной зверь, как они, скорее всего, были там более-менее ночные, значит, он ночью, ну, ночью все-таки температура падает, а поскольку он маленький, он быстро остывает, и ему надо как-то это дело компенсировать. Вот он будет много есть, выделять тепло, чтобы себя согреть. чтобы у нее фермент память работал.
4: Ну, во-первых, второй вопрос, я тоже не помню, не знаю, сформулирую его как вопрос. А шерсть, если она появляется тоже в холодании, вот она может вот с этим вот сделать, что она сохранит ее.
0: А, ну да, ну, скорее всего, появилась шерсть, конечно, не для теплокровности, понятное дело. Появилась она, скорее всего, ну, просто как некие выросты, и многие считают, что, например, половой отбор играл решающую роль в появлении шерсти. То есть она появилась как всякие прикольные такие выросты, которыми можно размахивать и самку привлекать, да? Как и перья у птиц, как и крылья у насекомых, например, и много-много чего еще с большой вероятностью, как элементы вот, ну, всякие привлекающие появляются. Вот. Ну и чему примеров довольно много в палеонтологии, какие-то вангрисламы там с чудесными всякими там экзотическими выростами, и там, ну, кто угодно там, всякие гребни. А если уж это выросло большое и тепло хранит, ну чего бы это не задействовать в качестве шерсти уже такой теплосберегающий.
1: Вопрос.
5: Простите, вы сказали, что австралопитеки потеряли зубы и стали чуть умнее. Мы сейчас теряем восьмерки, и я надеюсь, что тоже станем чуть умнее. Что проще, потерять потом еще семерки и шестерки или сделать более массивную шею, чтобы нести большую мозг?
0: Ну, это как бы технические решения. Тут, наверное, не я должен отвечать, а какой-нибудь там электротехник. Вот, но совсем убирать зубы это как бы можно, ну есть какой-то тупкозуб там, ну и тупкозуб у него зубами, это муравьед, да, у которого вообще нет зубов, ну живет, ничего, нормально. Вот, но тогда надо пищу соответствующую, если мы будем зубы все терять, Вот, но сейчас возможности есть, то есть мы готовим, да, у нас там мясорубки есть, какие-то миксеры, но для этого мясорубки и миксеры должны быть у всех людей планеты на протяжении тысячи, там, сотен тысяч лет, может, миллионов лет. Как бы протянем ли мы, хватит ли у нас нефти, чтобы обеспечивать мясорубки энергией, чтобы перемалывать у нас еду на протяжении миллионов лет? Как бы есть жизнь после нефти, да? Как бы вопрос. Вот. Может быть, наоборот, как нефть закончится, но такие вот зубы понарастут, чтобы вы наконец-то жевать научились. Вот, а семерка зубы и вымыли. Вот. Но можно большую мышцу, мы большие мышцы, да, наращивать, но тогда и надо питать эти мышцы, их же тоже надо снабжать энергией. И тут вопрос, как бы, какой выигрыш будет. Но опять же, ну, какая-нибудь горилла у нее шея вот такая, да, и челюсти такие, но мозгов тогда уже немного, как бы. Вот. Можно, я не знаю, улететь на Марс, где меньше притяжения силы, и отразить там такие головы, и уже с такой же шеей, в принципе. То есть есть куча технических способов этого дела. И опять же, в эволюции это по-разному решалось. То есть когда как, у кого как. Можно, наверное, потенциально иметь и большие челюсти, и одновременно большой мозг, если закинуть его на спину, например. Вот. Почему нет? Да? Вот. Тем более, никто не сказал, что мы можем думать только головным мозгом. Почему не думать спинным? Иногда мы думали завтра, да? Почему нам сделать? Ну, сделать позвоночный канал вот такого диаметра, врасти в кресло, наконец, компьютерно окончательно, и сидеть там. И тогда нам вообще никаких несущих способностей не надо. То есть, ну, есть такой момент, что предсказывать мы можем много всего, наизобретать много всего, но насколько оно реализуется или нет, конечно, как, я не пророк, я вам не предскажу. Вот. Но если потом будет задача у какого-нибудь там генного инженера это дело воплотить, у него будет богатство выбора, надо сказать. Он может по-разному это сделать.
1: У нас, кстати, сейчас проводится исследование на тему будущего человека. Мы проводим опрос. Порядка 50 экспертов напишут, что это такое, я надеюсь. Вот. И поделюсь секретом, мы вообще планируем провести мероприятие на эту тему, некую конференцию. Вот. Так, ну, это мы проанонсируем. Так, вот вы хотели что-то спросить, да?
6: Ну, я вот думаю, время от времени, такую мысль, что если бы у рыбок было три пары плавничков, и они бы на трех парах вышли на сушу, то медовые бы это кентавроподобные какие-то формы. Освобожденные.
0: Какие подобные?
6: Кентавроподобные.
0: А, конечно, и причем быстрее бы дало. Причем управлять этими тремя парами сложнее. То есть мозг должен был бы развиваться раньше и сложнее. И он бы быстрее стал разумный. Может, мы уже мезозой бы бегали.
6: Да. Какие-то более, на более ранней базе. Может быть, какие-то разумные.
0: Конечно. И более того, их бы много было. И бы появилась сразу целая куча всяких разных. И бы не один разумный вид, а куча. Конечно, конечно. У нас бы куча проблем не было. У нас бы не было проблем, я вот стою и там всю лекцию оседаю, да? Пытаюсь распрямиться, меня скручивает обратно. А так бы стоял под кентавр ровненький и вещал бы как стол.
1: Наверное, последний вопрос, к сожалению, у нас регламент.
5: Зачем появилось чувство юмора и смех?
1: О!
0: это классный, кстати, вопрос, но на эту тему много есть всяких исследований вообще, но смех в первом приближении – это такой как бы момент, что если мы сталкиваемся с чем-то неожиданным, и потенциально, конечно же, опасным, если оно что-то неожиданное и необычайное, да, то первым делом мы должны это дело напугать. Вот эту всякую опасность мы должны посильнее отпугнуть. Для этого мы должны оскалить зубы, чуть крикнуть погромче, да, чтобы эта потенциальная опасность от вас убежала. Что, собственно, мы и делаем. А потом выясняется, что на самом деле эта опасность, она как бы и не опасность. Да? Это необычная, но не опасная. Это прикольно как бы. Вот. Собственно, вот это уже получается дальше радостный смех, но крик испуга и смех – это изначально одно и то же, судя по всему. Вот. Только оно может продолжиться дальше там а-а-а, да, а может а-а-а, да, а может а-а-а, да, а может а-а-а, вот. Но начало как бы одно и то же.

0: все начинают...
1: Гигантская проблема. Это перенос данных, полученных на кроликах, морских свинках и прочей живности, да, на людей. Точность переноса, ну, примерно 35-40%. То есть вы понимаете, что гигантское количество информации уходит в мусорку, просто потому что очень сильно отличаются по обмену веществ. Например, те же кролики с удовольствием едят белладонну. Да, если мы ее поедим, у нас будет атропиновый психоз, это в лучшем случае, а в худшем случае кома и летальный исход. И так далее. То есть есть масса тонкостей. Да, те же кошки, например, то есть мы снижаем себе парацетамолом температуру, кошки от парацетамола умирают. Мы едим шоколадки и очень довольны, собаки от теобрамина, который есть в шоколаде, умирают, ну и так далее. То есть все разные и очень сильно отличаются. Поэтому нам нужно испытывать на людях. Людей, например, можно вырастить. По крайней мере, так считал Филипп Ауреол Теофраз Бомбаст фон Гюггенхайм, больше известный как Парацельс, алхимик, ну, в том числе и ученый, который сделал достаточно много интересных вещей для медицины. В частности, он описал, что для опытов нужно выращивать гомункулисов, то есть не портить людей, да? Хотя многие этого заслуживают. На самом деле можно просто вырастить гомункулиса. Рецепт очень простой. Значит, берем конский навоз, в него помещаем человеческую сперму, реторту, соответственно, запаиваем, нагреваем, и у нас получается вот такой вот небольшой человечек, там сантиметров 20-25 роста, его нужно кормить человеческой кровью, и можно с ним делать что угодно. Но если вспомнить, что Парацельс был алхимиком, то, скорее всего, он варил не только гомункулисов, но и более интересные вещества, да, которые позволяли ему с ними общаться. Здесь, кстати, изображен не сам Парацельс, а Фауст. Ну, одна из версий гласит о том, что как раз Фауст был списан с Парацельса. И Фауст тоже занимался в том числе выращиванием гомункулисов. Ну, к сожалению, так не получается. И поэтому вот сейчас мы имеем вот такую картину. Для того, чтобы создать лекарство с нуля, нам требуется примерно 20 лет, и затраты, ну, от 1,5 миллиардов долларов на разработку одного лекарства. Самое интересное, что если мы даже возьмем одну молекулу кандидат, да, и попробуем протянуть ее по всему пути, да, то есть тот, который положен, мы ее целиком исследуем и на людях, и на всем остальном, то она может не дойти до аптеки. И чтобы хоть что-то появилось новое, да, нужно примерно 10 тысяч молекул кандидатов, которые мы, как и раньше, перебираем. То есть это чистый эмпирический путь. К сожалению, пока что это так. Да, сейчас есть всякие интересные вещи, например, так называемая невозможная химия, да, о которой замечательно рассказывает Артем Аганов. Если будет возможность, обязательно его пригласите, да, потому что он, во-первых, он замечательно говорит, а во-вторых, он замечательно делает. То есть он создает натрий-хлор, предположим, в котором может быть там 7 натриев и 9 хлоров. Понятно, что для этого нужны, там, предположим, 200 миллионов атмосфер и прочие страшные вещи, но тем не менее он создает вот такую вещь. Это первое. И второе, что он сделал, это есть замечательное направление, которое пригодится в том числе и медикам, называется предсказательная медицина. Да? То есть они могут сначала предсказать вещество, а потом его получить и подтвердить, что вот да, у него действительно такие свойства. Вещь замечательная, но пока что она не в клинической практике, и вот пока что у нас все это выглядит так. И понятно, что цена ошибки чрезвычайно велика. Про талидомид, я думаю, многие слышали про это вещество, про то, как достаточно большое количество детей рождались с отсутствием конечностей. А вот про два остальных, например, случая, которые совсем свеженькие тоже, то есть буквально вот недавно были. Траглитазон – это препарат для лечения сахарного диабета. Достаточно перспективный был, пока не выяснилось, что у него, предположим, почти 500 случаев печеночной недостаточности, из которых 63 закончились летальным исходом. Совсем свежая, опять же, история с коксейбовым кризисом. Это обезболивающие препараты, противовоспалительные, нестероидные. Опять же, гигантское количество приступов стенокардии с очень высоким процентом летальных исходов. Поэтому нам нужно заранее знать, да, до того, как препарат попадет на рынок, и мы будем просто наблюдать то, что за ним происходит. Да, конечно, все это потом отзывалось, все это потом убиралось из аптек, но вот эти летальные исходы, и эти, так сказать, инвалидности, все остальное никуда не денешь. Поэтому нам нужен инструмент изучения на человеке. Ну, опять же, да, то есть как мы это можем сделать? Например, мы его можем создать того же гомункулиса, но уже технологичного, настоящего. Да, то есть это будет сочетание живых клеток, настоящих человеческих живых клеток, и, предположим, микродатчиков, микро-нано и так далее, то есть все вот эти настоящие достижения миниатюризации, которые есть на сегодня. Мы делаем очень просто, да, то есть мы создаем некий, это, конечно, будет не полноценная печень, но это будет некая функциональная, скажем так, единица, минимальная хотя бы, например, ну, мы можем печеночную дольку воссоздать вполне себе точно.

0: знаем, какие клетки там есть, мы их можем собрать на этом, на неком основании, да, мы можем пустить вокруг жидкость, в которой растворен кислород, в которой есть питательные вещества, то есть некое подобие крови. И то же самое мы можем сделать со всеми остальными органами. Нам не нужно изучать целиком легкое. Мы можем сделать некую модель, предположим, просто ее конечного участка, альвеолы, да, то есть непосредственно там, где происходит газообмен. И она нас интересует больше всего. То же самое с кишечником. Мы можем сделать ворсинку. То же самое с головным мозгом. Пока что мы не можем его целиком воссоздать, но мы можем, например, сделать синаптическую связь и посмотреть, как там все происходит. Это первое. И второе. Здесь мы получаем уникальную возможность просто добавлять некие вещества и смотреть, как организм реагирует на клеточном уровне. Нам не нужно травить людей, нам не нужно травить тех же мышек, кошек и так далее. Нам достаточно получать просто гигантское количество информации, которое будет идти от самых разных датчиков. Здесь есть, да, здесь есть свои проблемы, естественно, потому что то, что там происходит, это не будет стопроцентным переносом на человеческое тело, да, потому что у нас все-таки гораздо сложнее все устроено. Тем не менее, это будет все-таки человеческий материал. Это будут не мыши, предположим, с 40% переносом, как в токсикологии, а будет все-таки значительно выше. Это уже хорошо. Значит, второе, с чем еще придется определяться. Диметилксилоксан, конечно, замечательная вещь, да, это основа, на которой сейчас делаются вот такие органы на чипах, но по своей, скажем так, по своим фармсвойствам это энтеросорбент, и поэтому он из этой вот модели крови, да, он просто забирает некоторые вещества на себя просто потому, что у него такая структура. И сильно этим нарушает рабочую концентрацию, это приходится делать большое количество поправок. И самая большая проблема это с кровью, потому что мы не можем даже взять просто настоящую кровь, да, она немедленно начнет сворачиваться, если мы извлечем из организма. А суррогаты, они все-таки пока что не столь совершенны, чтобы мы точно узнали, да, как проходит в том числе и медтранспортировка, как связываются с белками крови те же вещества, потому что это очень важно, то есть как поддерживается концентрация рабочая. В принципе, сегодня мы уже можем этого гомункулиса запросто собрать, потому что практически все, что есть в человеческом теле, на уровне вот чипов, да, то есть микро таких моделей работающих, оно уже все собрано, опробовано и показана полезность, в том числе в клинической практике. Сейчас мы попробуем посмотреть видео, потому что это будет очень интересно, я так надеюсь. Да, прекрасно. Значит, оно без звука, я буду рассказывать. Так вот выглядит легкое на чипе, да, то есть это реальная работающая модель. Значит, что нам здесь важно? Нам важно две вещи. Первое – это обмен между разными средами, да, то есть между воздухом и кровью. И второе – нам важно смоделировать процессы вдоха и выдоха, потому что происходит растяжение мембран. То есть нам будет важно, чтобы вот на этих основах, да, были некие приспособления, которые позволят сделать и то, и другое. Что у нас получается? У нас получается верхний канал, в котором идет воздух. Вот он верхний. Да, это как раз мембрана. Она специально сделана пористой. Я покажу потом зачем, чтобы шел обмен как раз. Да? То есть здесь у нас альвеолярный эпителий изнутри, и здесь у нас идет воздух. Ниже это кровь, соответственно, суррогат крови. И выстилка эпителия, эндотелия, если быть точным, эндотелия сосудов. Здесь два канала, мы здесь создаем у них разрежение, получается растяжение и наоборот сжатие. Таким образом мы моделируем вдох и выдох. По верхнему каналу у нас идет воздух. В него мы можем, например, добавлять бактерии, так как это происходит у нас на самом деле. Бактерии, вот они. Мы знаем, что на них реагирует иммунная система. Но до сего момента мы не могли показать, как это происходит именно. Вот они, лейкоциты, лимфоциты, которые тут разные, клетки макрофаги и так далее. То есть будем называть их лейкоцитами, то есть белые клетки крови. И показано, что они действительно, они проскакивают через эти поры. Вот это как раз с помощью окраски и скоростной съемки сделано. Значит, очень хорошо видно, что они есть и что они перемещаются. Это, конечно, не так хорошо было, хорошо видно, как на... Да, не так наглядно, как было показано в мультике, скажем так. Но вот здесь видно немножечко получше. Во-первых, смотрите, то есть они не просто оседают на мембране, они начинают искать переход. Вот клетка подошла, И она начинает искать этот переход. Она начинает искать отверстие. Она его находит и переходит в воздушный канал. То есть из кровяного в воздушный канал. И это нам позволяет сделать очень многие интересные открытия. Значит, вот еще раз уже более наглядно. Да, вот у нас здесь идет воздух. Здесь у нас находится кровь. Отсюда клетки защитные наши перемещаются вот через эти поры наверх, захватывают бактерии, все замечательно, все они это делают очень наглядно. Значит, да, еще раз, но уже немножечко с другой стороны, да, то есть мы воспроизводим и вдох, и выдох за счет того, что изменяем давление в этих каналах. Мы можем сказать, что это максимально приближено к физиологическим условиям. Вопрос, зачем, например, это нужно еще, да, кроме того, что мы можем использовать это для оценки вот, реакции иммунитета. Ну, например, вот так раньше выглядели исследования курения, вреда курения. Да? То есть вот здесь натыкано, это крысы натыканы. И, соответственно, им выкуривают сигареты определенное количество. Затем крыс вскрывают и смотрят, что у них там внутри, в разных органах и так далее. Особенно жалко биглей, поскольку это достаточно такая ценная порода. Но они были одновременно, еще очень ценным именно модельным животным. Ну, из макак различных, резусов, предположим, тоже то же самое, заставляли курить насильно. Сегодня это можно сделать при помощи вот такого интересного устройства, которое позволяет сохранять жизни всех, в том числе лабораторных животных. Это автоматический курильщик. И то, что он выкуривает, идет в воздушный канал легкого на чипе. Что это означает? Что мы можем точно сказать, да, как реагирует иммунная система, как реагируют клетки крови, как реагируют альвеолярные эпители и так далее. И сегодня уже сделано, даже вот несмотря на то, что это относительно новая методика, сделано много достаточно интересных открытий. В частности, показано, что практически сразу происходит эпигенетические изменения под воздействием компонентов табачного дыма. Это первое. То есть там изменяется экспрессия около 150 генов. То есть курение реально сильно влияет на человеческий организм, начиная прямо вот с самых первых клеток, которые с ним сталкиваются. Это первое, что было показано. И второе, что возможно восстановление. То есть если человек бросает курить, то набор вот этих генов, да, экспрессии их возвращается к нормальным показателям. Соответственно, мы получили информацию, которую раньше, вот несмотря на все вот эти затраты гигантские, раньше получить не могли. Сейчас это уже стало возможностью. Дальше мы можем, например, изучать сердце. И вот это сердце на чипе, так называемая вещь, что интересно, она обладает автоматизмом. Это самое главное, да, для сердечной мышцы. Мы можем сколько угодно моделей создавать, но главное, чтобы она еще самостоятельно сокращалась. Здесь, пожалуйста, то есть сделано из настоящих, практически, да, из натуральных тканей, из правильных мышц. И сделан именно вот этот вот вещь, которая называется автоматизмом. То есть способность, это не просто сократимость есть еще автоматизм. Это означает, что мы со временем, наверное, будем способны создать в том числе и полноценное работающее сердце, наверное. Но, по крайней мере, сейчас у нас есть прекрасная модель для изучения, например, антиаритмических препаратов. Вещь настолько замечательная, да, потому что аритмии очень развиты, к сожалению, в человеческом обществе. Здесь, ну да, здесь еще как бы у нас получается еще одна технология, да, 3D-печать, которую я чуть-чуть попозже скажу. Но, тем не менее, при помощи вот этих технологий мы вполне себе можем создавать вот прям такие блоки. То есть это получается, видите, отдельные блоки. Вот так выглядит блок, который можно вполне назвать человеческим сердцем на чипе. Я буду еще раз почти в каждой главе возвращаться к России, да, потому что, ну, понятно, что все эти достижения где-то там, на самом деле у нас тоже. То есть в этом смысле мы не сильно отстаем от мирового сообщества, а местами даже пытаемся идти в ногу, и у нас хорошо получается. В частности, уже есть гомункулюс, да, такое совершенно незатейливое название для российского аппарата, то есть наши просто не заморачивались, назвали гомункулюсом. Значит, это модульная вещь, то есть модули. Мы можем собрать любой набор органов на чипе, весь, который сегодня существует. Есть центральный блок, который условно можно назвать головным мозгом, да, этого организма. Есть специальная жидкость, которая моделирует кровь. И здесь, вот я чуть-чуть буквально коснусь, потому что это отдельная тема вообще. начинают всплывать интересные вещи, потому что технологии сейчас сильно обгоняют вопросы гуманитарные. И на одной из лекций в Казани совершенно молодые школьники, класс 9, по-моему, это было, или 10, задали интересный вопрос: а этому аппарату больно? И это очень интересный вопрос, вы понимаете, и не такой простой на него ответ. Если мы подумаем, что такое боль, да, то мы понимаем, что есть некое повреждение, например, в клетках. Освобождаются медиаторы боли, которые при помощи кровотока переносятся, предположим, в головной мозг, ну, либо воздействуют где-то на нервное окончание на месте, а затем от них информация передается в головной мозг. И тогда головной мозг воспринимает это как болевой сигнал. Все для этого здесь есть. То есть здесь есть клетки, которые мы можем повредить, здесь есть некий аналог крови, здесь есть медиатор, естественно, который выделится, и есть центральный блок, который может все это воспринять. Поэтому, ну, по большому счету, наверное, да. Есть такая вещь. И такие вопросы только-только начинают обсуждаться, их еще только формулируют, а технологии уже полным ходом идут вперед. И я думаю, что тем людям, которые занимаются гуманитарным направлением, мы работы, к сожалению, прибавляем с каждым годом, она растет в геометрической прогрессии. Потому что, например, следующий – это создание различных запчастей для организма. Ну, понятно, что мы, самое главное – это 3D-биопринтеры, которые сегодня уже существуют и местами даже работают, в том числе немножко в клинической практике. Это отдельное направление, о котором можно очень-очень долго рассказывать. Оно очень интересное, очень сложное. И пока что, к сожалению, в клиническую практику она не очень будет, так сказать, оно пока не очень видно, как его встраивать в клиническую практику. Но, скажем, для вопросов обучения и моделирования лабораторных исследований прекрасная вещь, замечательная. То есть мы можем уже сейчас сделать, вот как было показано, сердце на чипе было напечатано при помощи биологического 3D-принтера. Значит, здесь что? Ну, самое главное, что вы, если смотреть по этапам, да, сначала мы узнаем структуру, благо у нас теперь очень хорошая диагностика, затем мы выбираем, как мы будем это делать, из чего мы это будем собирать, из какого материала, либо это будут живые клетки в неком гидрогеле, да, чтобы они не расползались, не разбегались и не умирали, либо это будут какие-то натуральные полимеры, предположим, либо еще какие-то биомимикрирующие материалы и так далее. То есть здесь уже это целое отдельное направление, ну, можно сказать, индустрии, наверное. Почти индустрия, потому что она уже работает в промышленных масштабах. Сейчас, если говорить о клиническом применении, например, мы можем распечатать вполне себе ухо. Естественно, что сначала мы сканируем, да, то есть мы получаем некий образ того, что мы хотим. Затем берем культуру мезенхимальных стволовых клеток. И при помощи 3D-биопринтера мы начинаем печатать это самое ухо. Понятно, что это будет ухо. Сначала это будет выглядеть как не совсем ухо все-таки. Но, тем не менее, процесс, конечно, долгий, то есть здесь, естественно, они перескакивают по времени, по всему остальному, потому что вы же понимаете, да, что нужно создавать слой за слоем, печатать хотя бы эти клетки, чтобы оно не расползалось, как блин по сковородке, да, когда тесто очень жидкое, то мы можем вместо уха получить такой блинчик в масленицу. А нам нужно, чтобы это была полноценная объемная штука. Значит, что здесь происходит? То есть мы сначала печатаем вот этими мезенхимальными клетками, которые помещены в определенную среду, да, то есть это чаще всего это гидрогель, который затем, естественно, он будет либо растворяться, либо испаряться, и потом мы эти клетки будем подкармливать определенными растворами, будем их учить, чтобы они развивались, да, превращались в те ткани, которые нам нужны. С ухом чем проще, что здесь тканей не так много. Например, здесь костей нет совсем. То здесь будет хрящ и будет кожа. В принципе, больше нам ничего пока что вот на этом уровне не требуется. Для чего это может пригодиться? В первую очередь для тренировки. То есть хирурги, конечно, могут тренироваться на плохих людях, но, к сожалению, их меньше, чем требуется. Поэтому те же пластическим хирургам, да, им нужно работать именно с той тканью, с которой потом они будут работать на больном человеке. Соответственно, здесь мы получаем один в один, потому что раньше, ну, буквально лет 20-30 назад, те же пластические хирурги пользовались, например, свиными ушами. Они, конечно, похожи на человеческие, именно вот в частности, ну, в плане структуры и всего остального, но это все-таки не человеческие. А здесь это точно то, что нам надо, и в том числе хирургам. Это первое. И второе, где это может уже применяться, например, в реконструктивной хирургии. Если у человека большие ожоги, либо какая-то травма, либо еще что-то. И ему, ну, главное, чтобы была ушная раковина. Да? Неважно, что она там будет один в один выглядеть как левая или, предположим, правая, да? Либо у него вообще их нет и так далее. Но эти вещи для него уже будут в данном случае не важны. Как оно конкретно выглядит, это ухо? Ну, я думаю, что через некоторое время, наверное, можно будет что-то печатать и на заказ, да, то есть кому-то можно будет настоящие эльфийские ушки вырастить, а не пользоваться накладными. Ну, вот здесь, то есть если человек реально пострадал, ему можно заместить ухо, например, вот таким напечатанным. Вот, оно очень похоже на человеческое. Да, то есть понятно, что если мы его поместим в нормальную среду, то есть там, где будет иннервация, там, где будет кровоснабжение, некое количество кровеносных сосудов прорастет, некое количество нервных окончаний тоже прорастет, и мы получим полноценное ухо. Лучше всего, конечно, как я уже сказал, лабораторным животным. Им было интересное исследование, что их лечат гораздо лучше, чем людей. Да? То есть уже умеют и диабет у них лечить, и почти все злокачественные опухоли, и жизнь им продлевают на 150-200%. И вот, например, для них вот такие запчасти уже печатают. Да, то есть щитовидная железа, в частности, это разработка, опять же, российская, говоря о том, что умеют делать у нас. Вот она достаточно неплохо прижилась. Понятно, что это в основном она не продуцирует гормоны в том смысле, в каком она должна это делать. Но, тем не менее, она есть на месте. Туда прорастают сосуды, туда прорастают нервы. И если мы со временем научимся еще и железистую ткань печатать, наверное, мы научимся воспроизводить и такие сложные органы. Значит, если говорить просто о 3D-печати, да, которая может применяться в том числе в медицине, например, вот студент колледжа решил не тратиться на ортодонтов, а решил сам себя спасти. Значит, его не устраивало, как выглядят его зубы. Одна из традиционных технологий, да, это капы, так называемые, ортодонтические капы. Они печатаются каждый раз с небольшим изменением, да, то есть их нужно носить постоянно, менять одну за одной. То есть их нужен ряд целых этих кап, и постепенно-постепенно все это исправляется. Ну, что он сделал? Он снял у себя слепок, затем при помощи специальных программ высчитал, как это должно быть, 12, соответственно, кап распечатал, носил их определенное время, да, то понятно, что сегодня, в том числе и ортодонтические документы все, они все доступны, можно почитать, что как делать. Вот он почитал, и вместо тысяч долларов потратил всего 60. Значит, что интересно, что наши тоже так умеют уже. Да, то есть это как раз студенческий стартап, который победил в конкурсе корпорации «Биотек». Я за них болел, потому что другие были намного хуже. То есть другие почему-то все были с налетом шарлатанства. Да, то есть там либо подкармливать микрофлору кишечника, чтобы получать какие-то достижения в памяти, предположим, улучшение памяти и еще там прочие вещи. Были еще какие-то странные разработки. А здесь все просто, то же самое, почти то же самое. Да? То есть мы получаем слепок от человека, мы создаем модели вот этих кап, которые ему будут необходимы, и, соответственно, достаточно быстро и без особых, скажем так, страданий со стороны человека. То есть не нужно носить брекеты, которые не всегда удобны. При помощи вот этих кап можно исправлять прикус. Значит, еще одно направление биопечати очень интересное. Это разработка 2015 года, сингапурские ученые. Значит, у нас какая есть проблема? Очень много лекарств, если человек принимает, да, то чаще всего он, например, выбирает что-то одно, а все остальное отбрасывает. Потому что, ну, что-то через трое, что-то там, предположим, через 3 часа принимать, каждые 3 часа, что-то до еды, что-то вместо еды, да, что это, и так далее. То есть есть масса условий, при которых нужно принимать разные лекарства. И, опять же, в исследованиях подтверждено, что чаще всего люди просто бросают, выбирают какое-то одно лекарство основное и его принимают, а остальное, так сказать, игнорируют. Здесь очень интересное предложение собрать сразу все таблетки в один кубик. То есть по принципу Лего. Значит, у нас есть разные составляющие, и в зависимости от того, из чего они сделаны и как они выглядят, они могут, например, растворяться в кислой среде, да, тогда они будут высвобождаться из них действующее вещество в желудке. Могут растворяться, предположим, в щелочной среде, тогда это 12-перстная кишка и так далее. Они могут высвобождаться быстро, могут медленно и так далее. Если учесть, что такая таблетка может точно может путешествовать по кишечнику сутки, мы можем сюда зарядить все необходимые таблетки. И если чуть-чуть пофантазировать, да, ну, у нас есть сейчас такие наработки, мы можем определять некоторые персональные характеристики метаболизма человека и считать, какие дозировки ему нужны. Уже сейчас можем. Опять же, пока что не в клинической практике, но уже в очень близкой к этому лабораторной. Это означает, что врач, к нему пришел пациент, он его посмотрел, поставил диагноз, сделал назначение, сделали тест, выяснили, какие у него особенности метаболизма. Врач сделал электронный рецепт, передал в аптеку, пациент пришел в аптеку, и ему там на 3D-принтере напечатали кубики на каждый день. То есть ему нужно просто один раз принять кубик, и все замечательно. Не нужно всех этих напоминалок, таблетниц, всего остального, один кубик в день. Все. Что интересно, этим мы можем избежать, например, большого количества побочных эффектов. Мы можем увеличить эффективность лекарств и так далее. То есть это очень перспективное, очень нужное, интересное направление. Еще одно. Это там же в печати, да, то есть это так называемые scaffold-технологии. Если там мы печатали просто, да, вот один за одним слоем и так далее, здесь мы используем скаффолды, то есть некие скелеты. И на эти скелеты мы потом наращиваем человеческие клетки. Одна из самых интересных разработок на сегодняшний момент, совсем свеженькая, 2017 года, это создание сердца в листе шпината. Значит, почему шпинат? Большая проблема, очень большая проблема для 3D-печати, для всего остального, это сосуды. Их печатать практически нереально, то есть нужно ждать, пока они прорастут. Это долго, неинтересно и так далее. А здесь мы уже имеем систему сосудов. И можно предположить, ну, по крайней мере, так вот авторы предположили, что их уже можно использовать. Что для этого нужно? Для этого нужно сначала, например, при помощи какого-нибудь гексана отмыть целиком вот этот вот скаффолд, да, то есть основу отмыть от клеток, от растительных клеток. Ну, чисто теоретически фотосинтез, наверное, бы в Питере пригодился, но он должен быть на коже, да, на сердце он не нужен совсем. Поэтому очищаются целиком, полностью, да, то есть вот можно посмотреть, до белого состояния, когда ни одной клетки не осталось. Мы все это отмыли, да, это называется отмывание, отмыли. После этого заселили необходимыми нам стволовыми клетками, то есть и мышечные, и соединительно-тканные и так далее, и затем оставили их расти в питательном растворе. Если посмотреть, вот, например, так происходило отмывание, да, то есть вот этот лист в самом начале, а вот так он выглядит в самом конце. То есть он полностью прозрачен, у него сохранилась вся структура, то есть все сосуды сохранились. И самое интересное, что было показано, то есть что это технология, что это не один раз и именно на шпинате, а вот еще на стебле петрушки сделали, на листе полыни, то есть сердце можно делать из чего угодно, хоть из арахиса. И в итоге, когда потом все это выросло и организовалось, получилась вот такая замечательная штука. Вот смотрите, вот это сосуды получаются. То есть нам не нужно их выращивать, они уже появились. Мы просто используем те сосуды, которые есть уже в этой основе, в скаффолде. И эта вещь замечательная, в принципе, очень перспективная. Я думаю, что, ну, не знаю, как быстро появится шпинатное сердце, но думаю, что для лаборатории и для моделирования вещь прекрасная. И, так сказать, уже в самом конце, нейроинтерфейс. Здесь в основном будет видео, потому что остается только восхищаться. Значит, очень такая интересная исследовательская группа. Они сделали уже очень много всяких интересных работ. Значит, первая у них была, это реиннервация. Что это означает? То есть мы делаем частичное повреждение спинного мозга и затем стимулируем прорастание окончаний, коллатералей и все остальное, да? То есть обход травмы. Очень известная фраза, что нервные клетки не восстанавливаются, на самом деле ничего подобного. Они прекрасно себе растут, у них растут и аксоны, и все остальное. Это вполне реально. И вот здесь вот показано, да, что при помощи электростимуляции у животного, да, мы можем заставить прорастать не только двигательные, но и чувствительные окончания. То есть, да, это достаточно известный человек, я думаю, многие узнали, Кристофер Рив, один из... Первый исполнитель роли Супермена. Он в свое время упал с лошади и получил очень мощную травму головы. в районе шейного отдела. И вот такая технология, например, могла бы ему помочь. То же самое можно сказать, например, о Стивене Хокинге и так далее, о многих других людях, которые получили, либо это было заболевание, либо это была травма, которая лишила их возможности не только самообслуживания, но и в том числе ходьбы, движения руками и всем остальным. Здесь, например, то есть это та технология, опять же, которая вполне может прийти в свое время в клиническую практику. И, как вы видели, вот последние были разработки с человеком, что это уже движется именно к применению на людях. Пока что, например, та же исследовательская группа, опять же, совсем свежая, в 2016 году, показали свою разработку уже для полного перерыва спинного мозга. Да? Если у нас там было просто повреждение, и мы при помощи стимуляции и движения мы заставляли аксоны прорастать, здесь полный перерыв, то есть я потом покажу видео, полный перерыв, то есть эта травма невосполнимая, мы не можем ее зарастить. Но мы можем, вот такой минимальный датчик, да, у нас и силиконовая основа, которая помещается на двигательную кору головного мозга. 96 каналов вполне достаточно для того, чтобы целиком снять, записать активность моторной коры. Затем мы эту моторную кору, то, что мы с нее получили, мы превращаем в электрический сигнал, передаем на имплантируемый водитель ритма, который затем электрические сигналы передает, соответственно, к мышцам. Вот они у нас здесь. И тот сигнал, который раньше терялся в месте травмы, он обходит, да, по искусственным, по тем путям, которые создали ученые. Ну, соответственно, либо это будут хирурги, либо реабилитологи, либо это будет какая-то междисциплинарная группа. Если это говорить о людях, например, мы просто даем этому сигналу возможность дойти до рабочего органа. Значит, если посмотреть это на видео, то вот здесь пока что это анимация. Да, вот здесь у нас... Так, мы немножечко застряли. А, нет, не застряли. Хорошо. Вот, видите, то есть у нас полный перерыв. Сигнал не идет вообще. Мы снимаем активность моторной коры, записываем. Вот так она выглядит. То есть мы сегодня, опять же, если бы мы это делали где-нибудь лет 100 назад, мы бы этого сделать не смогли. Сегодня мы знаем, как ее зарегистрировать, мы знаем, как ее расшифровать и как ее потом превратить в другие виды сигналов. Те, которые будут передаваться непосредственно на исполнительные органы. Самое интересное, что датчики могут быть беспроводными. То есть совершенно не обязательно вживлять провода. И вот, пожалуйста, практическое применение. То есть обезьяна с перебитым позвоночником, ну, условно говоря, да, здесь с одной стороны только, здесь хорошо видно, что травма была нанесена только с одной стороны. Нога, которая левая, задняя, она движется самостоятельно. Правая задняя нога управляется вот этим устройством. Ну, понятно, что это может быть использовано в том числе и при полном перерыве позвоночника. Здесь, правда, возникают, опять же, другие вопросы, да, например, как восстанавливать чувствительность. Но я думаю, что, например, эта же команда придумает что-нибудь, замечательные вещи. Ну, либо наши, предположим, что-то придумают, поскольку разработки тоже активно ведутся. Например, вот здесь на видео, опять же, если бы это я рассказывал, поверить могли не все. А если я это покажу, поверят все. Человек управляет хвостом крысы. Крыса в наркозе, кора отключена. Они соединены между собой, человек с крысой. Человек управляет хвостом крысы. То есть теоретически один человек может управлять за другого в том случае, если у него какие-то, предположим, сложности, травмы и так далее. То есть это еще одно интересное перспективное направление разработки. Понятно, что тут же рисуются всякие картины по поводу каких-то зловредных пыток и всего остального, но вы понимаете, да, что любая технология может быть использована и в военных целях, и для пыток, и для всего остального. Но пока что эта разработка именно такая, ну, для спасения жизни, скажем так. То же самое здесь, поскольку, в отличие от иррационалистов, мы хорошо знаем, что мысль материальна, да, и мы ее, соответственно, можем превратить в движение стороннего объекта, если человек парализован. Вот как здесь женщина. У нее только действует то, что находится, соответственно, выше уровня шеи. Пожалуйста, она управляет своей рукой. Ну, это, конечно, не то, что прямо один в один своя рука. Пока что это только робот, которым она управляет при помощи мысли. То есть сигналы считываются, опять же, вот те же сигналы, которые были на обезьяне, которые я показывал. Принцип один в один, то есть то же самое. Мы снимаем вот при помощи этого датчика, который находится на коре головного мозга. Вот мы его помещаем, закрепляем гвоздем соткой, ну и так далее. Ну, тут разные варианты могут быть. Значит, смотрите, то есть, если потренироваться, возможно делать вот такие вещи. То есть мы можем восстановить человеку самообслуживание. И это еще не все. Вот аппарат, да, то есть, скажем так, киберпротез. Не просто какая-то дальняя сторонняя рука, а фактически киберпротез. Мы можем создать человеку, его настоящую, как бы, но управляемую его мозгом. И не исключено, что в том числе и чувствующую некие вещи, руку, с очень точными движениями. И вопрос исключительно в обучении. Причем, что интересно, обучение взаимное. Мы обучаем как человека, так и машину. Значит, то же самое, разработки ведутся в России. В частности, например, ну, то есть я знаю группу Высшей школы экономики, профессор Василий Ключерев, опять же, очень интересные вещи. Значит, здесь две фотографии с лекции в Казани. Ну, в принципе, он показывает это достаточно часто, потому что демонстрация несложная, да, но очень впечатляющая. Значит, что здесь? Стандартная шапочка для снятия электроэнцефалограммы. Сзади пристроен Wi-Fi датчик. Значит, в начале лекции вызывают добровольца из зала, надевают на него эту шапочку, сажают в угол вместе с ассистентом. В течение 20 минут он смотрит на экран, где достаточно простенькая игра компьютерная, где нужно просто шариком управлять, да, либо подбрасывая либо правой, либо левой клавишей. Так вот, человеку предлагается думать, какую клавишу, какой рукой он нажимает. То есть либо левой он действует, либо правой. 20 минут человеку достаточно для того, чтобы вот он затем просто садится перед экраном и управляет этим шариком силой мысли. То есть никак не касаясь, на расстоянии, все это очень-очень показательно. То есть убеждает даже самых прожженных скептиков, поскольку того же скептика можно посадить сюда перед этим самым компьютером и показать ему, что все это возможно. Казалось бы, игрушки, да, то есть да, действительно, представляете, какой уровень, да, в компьютерных играх, это первое. А второе, вполне себе реальная разработка, опять же, российская разработка. Вот эти вещи, да, то есть мы опять видим эту стандартную шапочку с передатчиком и коляска, человек парализованный, не способный управлять коляской, может ей управлять силой мысли. То есть вот эта демонстрация была буквально недавно, месяца полтора-два назад. Пока что, после небольшого обучения, человек способен двигаться вперед, назад, вправо-влево. Понятно, что чем дальше он будет обучаться, тем больше возможностей будет у этого устройства. То есть это вполне себе клинические перспективы, перспективы социализации и все остальное. Главное, чтобы город, да, догнал, вот эта среда городская догнала возможности нейротехнологий, которые сегодня ушли очень и очень далеко. Спасибо за внимание. Первая часть у нас закончена.
1: Вопросы сейчас?
0: Да, я думаю, если есть вопросы, наверное, лучше сейчас. Да, давайте. Ну да, конечно.
1: В 2017 году итальянский врач обещал пересадить голову человека другому человеку.
0: Да, что да. Ну, это скорее больше похоже на пиар и на всякие различные связанные с ним, да, моменты. Потому что пока что технология, которая позволяет это сделать, не описана. Да, то есть вот мы видим лабораторные моменты, которые, например, позволяют нам говорить о том, что можно, если не восстановить, то, по крайней мере, обойти спинной мозг. А вот как выше, да, то есть вот где-то на уровне, скажем так, шейного, например, отдела, и чтобы еще и с дыханием было все нормально, этого не было нигде ни разу не показано. То есть должны быть некие подготовительные вещи. Ни одного такого исследования видеть не приходилось. То есть в основном это рассказы, да, о том, что есть доброволец, о том, что мы готовимся, о том, что мы это сделаем, но пока что даже на лабораторных животных, к сожалению, это не показано. Единственный, кто это реально делал, это наш профессор Демихов. Единственный, кто пока что делал двухголовых собак, например. Это были реальные, да, да, в том-то и дело. То есть это были вполне себе реальные разработки. Вот если бы нечто такое появилось, хотя бы двухголовая мышь, например, либо просто на уровне мыши эту пересадку, нужно показать технологию. Ну, к сожалению, пока что нет такого. А может, и к счастью, это большой вопрос. Да.
2: вы говорили про, ну, показывали пример с обезьяной, в которой перебит позвоночник. И вот в случае, когда он прям перебит совсем, у меня вопрос, почему это, в чем принципиальная сложность восстановить именно такой участок? То есть вы говорили, что если небольшое повреждение, то можно простить.
0: Значит, смотрите, здесь будет большая проблема в обратной связи. Потому что, ну, мы вот, когда, например, видим препятствие, да, мы упремся в препятствие, мы его почувствуем, да, то есть мы об него стукнемся, и сигнал придет в головной мозг, препятствие. Мы пока не умеем восстанавливать чувствительную часть. Именно поэтому он был не целиком перебит, а только частично.
2: То есть, от мозга к конечности мы можем?
0: От правой конечности шел сигнал, то есть мы можем чувствовать землю и так далее. То есть мы можем вот эти все вещи, которые необходимы для движения, потому что если мы просто будем висеть в воздухе, ну, нам будет казаться, что мы висим в воздухе, мы не сможем нормально двигаться. Нам нужно чувствовать землю, нам нужно чувствовать направление и прочие вещи. Пока что с чувствительной вот этой вот веткой достаточно сложно. Да, пока нет, пока не получается.
3: Вот у вас был слайд про американскую федерацию, связанную с образцом справа. Я сказал, что вот какой-то российский стартап, научных не высадит. И сейчас как бы на уровне, скажем так, идей, или это уже этим можно, скажем так, пользоваться?
0: Этим можно пользоваться, он называется 3D Smile, найдите, это вполне себе реально существующий и, самое главное, работающий стартап. То есть это был конкурс проектов работающих стартапов.
4: Алексей, вы говорили о том, что в токсикологии, допустим, достаточно трудно переносить результаты, полученные на животных, к человеку. Но мы знаем, что как бы человеческая раса, она тоже неоднородная. Например, существует довольно сильная дифференциация по биохимии для афроамериканцев, азиатов, европейцев. Есть ли какие-то наработки именно по индивидуализации или локализации лекарств на модельных вот таких системах, которые...
0: На модельных системах, да. То есть сейчас мы можем проводить персонализацию. Я во второй части немножечко затрону антибиотики. В основном различия касаются почему-то кардиологических препаратов. Не очень понятно почему, но вот, то есть, мы точно знаем.
4: Большая экспериментальная база на
0: афроамериканцев. Да, совершенно верно. Да. Да. Да, да. Ну, то есть тогда, когда был доступен такой ресурс, сейчас с этим посложнее, да, то есть не исключено, что некоторые... Ну да, некоторые вещи подтвердились, некоторые нет. Да, то есть это, скорее всего, были какие-то ошибки. Но вот сейчас экспериментальная база, лабораторная, да, она позволяет это учитывать, в том числе и такие вещи.
5: Давайте последний вопрос и на перерыв.
6: Вот в этих органах на чипе, по крайней мере, легкое, то, что вы показывали, там что за пример используется в качестве мембраны?
0: А вот я его называл полидиметилксилоксан. Ну, его можно поискать в энтеросорбентах.
6: Это... Нет, я знаю, что это такое.
0: Да.
6: Рутинная мембрана, это
0: да.
6: Полидиметилоксан.
0: Да.
6: А вот эти вот пятиугольнички, это отверстие?
0: Это отверстие в нем, да, совершенно верно. Ну, если какие-то вопросы еще будут, я думаю, что можно в индивидуальном порядке подойти, потому что подышать надо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Горькие лекарства, рискованные операции, и никто не гарантирует выздоровления. Как тут не ухватиться за простые и безопасные рецепты, которыми заботливо снабжает нас сарафанное радио? Раунд 5. Энциклопедия бесполезных советов. Никита Жуков, врач-невролог, автор серии книг «Модицина», медицинский директор сети «Лахта Клиник».
3: Никита, здравствуйте.
4: Привет.
3: Я предлагаю сейчас устроить голосование для наших зрителей. Дорогие друзья, сейчас в чате появится ссылка, перейдите, пожалуйста. А на экране мы сейчас увидим наше замечательное голосование. Вот несколько заболеваний, которые могут быть ассоциированы со стрессом. Выберите одно, которое связано с максимальным по силе стресс. Гипертензия, биполярное аффективное расстройство, язвенная болезнь желудка, ревматоидный артрит, деменция, гипертиреоз, бесплодие и бронхиальная астма. Голосуйте, пожалуйста. Спасибо.
4: Всем привет, друзья! Сегодня у нас психосоматика или психосоматическая медицина. Это неформализованная область медицины, которая якобы должна объяснять нам влияние психических процессов на соматическое состояние человека. Психо значит душа, сома тело, соматический, то есть все, что физически проявляется. Не психоэмоционально. Все мы слышали про эффект плацебо. Некоторые, может быть, даже знают про эффект ноцебо. Это эффект, который совершенно не отрицается современной наукой. Он исследуется, и, в общем-то, это один из наиболее признанных психосоматических, скажем так, эффектов, которые используются доказательной медициной, в том числе для проведения высококачественных исследований. И, собственно, наличие плацебо-эффекта явно нам говорит, ага, психика как-то может влиять на наше самочувствие, пусть даже и неосознанно. Но, конечно, всем уже надоела эта мантра, мол, все болезни от нервов. Действительно ли психические процессы могут влиять на наше физическое состояние и на все функции системы организма? Давайте разбираться. Говоря про психосоматику, очень важно сказать про Луизу Хей. Это американский психолог, которая написала больше 30 книг, самый известный из которых называется «Ты можешь исцелить свою жизнь». Она разошлась более чем 50 миллионами экземпляров, стала бестселлером и, в общем-то, повествует про психосоматику в самом плохом ее воплощении. Разберем небольшой кусочек из этой книги, который представлен на презентации. Первое, я выбрал депрессия. Ну, тут, конечно, можно поспорить.

0: спорить, поскольку депрессия – диагноз психиатрический, и, в принципе, голова – предмет темный, психологические процессы мало кому понятны. Ну, допустим, можно предположить, что депрессия возникает из-за гнева, который ты не имеешь права чувствовать. Но, конечно, лечение даже в самых грубых психотерапевтических практиках вряд ли подразумевает, что можно выйти из депрессии настроем «я выхожу за пределы своих страхов и ограниченности». Но дальше становится все еще хуже. Мы переходим к настоящим соматическим заболеваниям, вроде сахарного диабета или кандидоза. Современная наука прекрасно знает, откуда берется и сахарный диабет, и кандидоз. Но адепты психосоматики считают, что диабет может возникнуть от тоски, а кандидоз, например, от отрицания собственных потребностей. Ну а лечиться кандидоз может при помощи настроя «теперь я поддерживаю себя с любовью и страстью». Конечно, именно таким настроем, а не противогрибковыми препаратами от дрожжеподобных грибков должен лечиться кандидоз. Так что же все-таки такое психосоматика? Давайте заглянем в авторитетные международные медицинские базы данных. На скрине приведена UpToDate, одна из наиболее авторитетных в мире. И она даже не знает таких терминов. Ни психосоматоз, переведенный на английский psychosomatosis, ни психосоматический psychosomatic не находят в принципе никаких результатов при поиске в UpToDate. Да, при запросе психосоматический вылезают парочка цитирований про психогенные расстройства, но об этом как раз будет позже. Но суть в том, что современная качественная медицина понятия не имеет, что такое психосоматика. Если мы взглянем в другие источники, которые пропагандируют идею психосоматической медицины и развития болезней от психических процессов, то они нам будут рассказывать про то, что, мол, просто так приобрел негативное значение термин «психосоматический», который часто сравнивают с симуляцией или психическими расстройствами или даже намеренным мошенничеством, и что психосоматические заболевания действительно могут явиться в результате негативных отношений, плохих эмоций, мыслей и вызванных факторами, внешними факторами или людьми. И отрицают, что это может быть вообще-то как бы просто ипохондрией, разделяя отдельно ипохондрию и психосоматику, потому что, мол, при психосоматике люди испытывают настоящую боль, а не придуманную. Перейдем сразу же к первому мифу. Ты болеешь, потому что ты злой. Окей, давайте попробуем стандартизировать для начала. Во-первых, что такое злой? Ну вот, например, террористы, боевики, они злые? Серийные убийцы или маньяки, ну, наверное, тоже злые. В принципе, и та, и другая категория людей, мало кто будет отрицать, что это, безусловно, злые люди. За историю человечества накоплено достаточное количество всяких тиранов, злодеев, убийц и прочих негативных персонажей. Есть ли по исследованиям какие-то статистические данные, что эти злодеи больше болеют какими-то заболеваниями? Существуют ли террористическая бронхиальная астма или гипертензия серийных убийц? Нет, таких данных нет. Хотя многие террористы и прочие негативные персонажи были исследованы вдоль и поперек, но никакой корреляции между ними не обнаруживается. Следующий миф очень связан с предыдущим, это по факту его продолжение. Если ты не злой и у тебя позитивный настрой, то при помощи позитивного настроя можно вылечиться от любой болезни. Это будет продемонстрировано в следующем мифе, который говорит про отит. Отит – воспаление уха у ребенка по версии психосоматики. Возникает от того, что он слышит ругань родителей. Родители ругаются, ребенок это слышит, у него воспаляется ухо, отит и все плохо. Ругань – это, естественно, негативные эмоции. А позитивным настроем, как известно с прошлого мифа, можно вылечиться от любой болезни. Но только вот, во-первых, наука прекрасно знает, из-за чего развивается отит. Это в любом случае инфекционный агент, вирус или бактерия. А во-вторых, если отит развивается из-за ругани, то из-за чего развивается дальнейшее выделение слизи, гноя, перфорация барабанной перепонки и другие осложнения. Из-за матерной ругани? Вряд ли. Более того, отит имеет вполне себе определенное лечение, и там нету ни слова про позитивный настрой. Если вы попробуете лечить воспалительные заболевания вроде отита только позитивным настроем, ничего хорошего из этого не выйдет. Современная медицина вам гарантирует это. Разбираясь в психосоматике, рано или поздно приходишь к тому, что она похожа на психоанализ, только немножечко наоборот. Зигмунд Фрейд представил миру теорию бессознательного как продукт вытеснения. В этой концепции многие и психические состояния, и физические могут объясняться какими-то старыми травмами, как психологическими, так и вполне физическими. Есть очень известная его цитата, что если мы гоним какую-то проблему в дверь, имеется в виду именно психическая проблема, то затем она может проникнуть с другой стороны через окно в виде симптома какого-то физического заболевания. Но психосоматика – выдумка даже времен не Фрейда, а еще раньше. Еще со времен Гиппократа развивалась теория про четыре основополагающие жидкости в теле организма. Это типы темперамента – сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. И эти типы темперамента считались, что могут предрасполагать к развитию тех или иных заболеваний. Ну так, у меланхолика, например, чаще должны случаться инсульты, а у сангвиника, например, инфаркты. И более того, эта теория доминировала на протяжении множества веков, собственно, до современной медицины, которая пришла к нам не так давно. Говоря про психосоматику, стоит упомянуть еще одну крайне важную личность – это Франц Александр. Это американский психоаналитик, который предложил несколько заболеваний, которые действительно могут быть психосоматическими. Он говорил, что тот факт, что наша психика управляет телом, хотя биология и медицина этим пренебрегают, он уже тогда, в прошлом веке, это понимал, это самый основной факт, который мы знаем о процессе жизни. Он назвал 7 заболеваний и оказался прав. А разгадка проста. Есть действительно стресс-ассоциированные заболевания. Это вполне себе научный термин, который находит отражение в современной медицине. Это язвенная болезнь желудка, язвенный колит, нейродермит, гипертиреоз, ревматоидный артрит, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма. Это совсем не метеозависимость. И более того, здесь нету ни речи ни про негативные мысли или эмоции, ни про какие-то плохие отношения с другими людьми. Поэтому начнем разбирать эти стресс-ассоциированные заболевания с их лечения. Например, есть такой психосоматический миф, что наш организм имеет все ресурсы, чтобы вылечиться самостоятельно. И вместе с ним же есть аналогичный миф, что при психосоматике лекарства не помогают вообще никак. Все на самом деле достаточно просто. Все эти 7 заболеваний имеют, во-первых, совершенно внятную диагностику, а во-вторых, довольно обширное лечение для каждого из них. Так, язвенная болезнь желудка может лечиться эрадикацией бактерий хеликобактер и назначением антисекреторных препаратов. Язвенный колит месолазином, ревматоидный артрит таргетными препаратами вроде хумиры и так далее. Получается, что все-таки даже вот эти вот 7 стресс-ассоциированных заболеваний, которые знает современная медицина, все равно лечатся таблетками. И вполне себе неплохо лечатся. А без таблеток качество жизни таких пациентов существенно снижается. Поэтому одним позитивным настроем тут точно не справишься. И, во-вторых, совершенно точно, что в организме человека нету какого-нибудь омепразола для снижения выработки кислоты желудком. И нету того же месолазина для снижения воспаления при язвенном колите. И так далее. Конечно, никаких таргетных препаратов там тоже нету. Поэтому, увы, не все ресурсы для излечения есть в нашем организме. Если бы это было так, то нам бы медицина, ну, вообще бы не понадобилась. Но, тем не менее. Так все же, негативные эмоции и мысли могут привести к болезни? У нас же есть вот эти 7 стресс-ассоциированных заболеваний. Да, но сначала стоит вспомнить, что у болезней, помимо скажем, вот этих психологических причин, все-таки есть вполне конкретные, куда более значимые причины. Это питание, это образ жизни, это состояние окружающей среды, это генетический код человека, его наследственность. Это, в конце концов, состояние медицины в целом. Иначе, если бы не эти факторы, то как бы мы могли объяснить, когда заболевает добрый, счастливый, абсолютно довольный жизнью человек, у которого вроде должно быть все хорошо и никакой психосоматики? Откуда берутся болезни у хороших людей? Медицина не знает на это ответа, потому что психосоматика — это все-таки вот туда. И есть еще один ключевой вопрос. Стресс может привести к раку? Тут стоит остановиться немножечко и взглянуть на список из этих 7 заболеваний, два из которых действительно являются сильными факторами риска по развитию онкологических заболеваний. Это язвенная болезнь желудка и язвенный колит. Они действительно могут привести с течением времени к развитию рака соответствующих органов. И они вроде бы ассоциированы со стрессом. Но это настолько косвенная ассоциация, что невозможно говорить, что стресс берет вот и приводит вас к раку. На этом пути есть такое количество факторов, которые иногда даже невозможно учесть, что стресс там играет совсем небольшую роль, которую иногда можно даже пренебречь, потому что вообще-то стресс — это нормальное состояние человека и вообще любого организма, если он живой. А как мы знаем, по определению ВОЗ, здоровье состоит из вполне определенных 4 пунктов. Всего 10% — это состояние медицины, 20% — ваша наследственность, еще 20% — экология и 50% — это образ жизни. И тут нету никакой конкретизации, что какая-то связь с психикой, или с негативными мыслями или эмоциями, или с плохими отношениями с родителями или партнером, или чем-то еще. Да, конечно же, образ жизни — это в том числе про снижение, собственно, стресса, умение его контролировать и нормально с ним жить. Но, тем не менее, это совсем не значит, что какая-то значимая часть психики должна напрямую вызывать соматические заболевания. В завершение хочу напомнить про состояния, которые являются психическими заболеваниями, но сопровождаются вполне себе соматическими симптомами. Чаще всего в нашей стране и в СНГ вообще под этим подразумевают вегетососудистую дистонию, ВСД. В международной медицинской практике нередко этому состоянию соответствует соматоформная дисфункция. Критерии американского психиатрического сообщества приведены на слайде. Я вам скажу критерии международной классификации болезней. Первый — это наличие разнообразных соматических симптомов на протяжении около 2 лет, для которых нету адекватных объяснений с точки зрения медицины. Ну, то есть человек активно жалуются на какие-то соматические состояния, ходят по врачам, его обследуют, проводят анализы, но везде все более-менее нормально. И нигде нету каких-то явных отклонений, которые могли бы объяснять, почему человек вот испытывает такие симптомы. Второе — это, собственно, неверие человека врачам в том, что нету адекватного ответа на диагностический поиск причин, проявляющихся у него симптомов. И третье, как минимум, как часть нарушений социального или поведенческого образа жизни данного человека связано, собственно, с этими симптомами. Что у нас получается? Симптомы есть, а адекватного объяснения нет, психическое расстройство есть, есть неверие врачам, и не это ли самая настоящая психосоматика? У нас есть весь спектр того, что пытаются вложить в, собственно, психосоматику. И с другой стороны, весь этот спектр умещается в один вполне себе определенный психиатрический диагноз, который есть во всех качественных классификациях, который имеет критерии и имеет вполне себе специальное лечение. Почему бы его и не использовать? Итак, давайте к выводам. Да, многие состояния действительно могут быть связаны с нервами, так или иначе. Те стресс-ассоциированные 7 заболеваний, они конечно, в первую очередь статистически связаны с наличием хронического стресса или острого стресса. Но в первую очередь это имеется в виду, что у какой-то части больных людей с одинаковым заболеванием обнаруживается повышенный стрессовый фон. Все. Значит, мы считаем, что эти состояния связаны. Есть отдельные субдиагнозы. Есть, например, стрессовая язва желудка. Это когда язвенная болезнь желудка вызывается тоже в связи, в том числе, со стрессом. Но стресс — это не единственное. Это и в критериях развития заболевания и хеликобактер пилори, и нарушение образа жизни, когда человек неправильно питается и не соблюдает график, и многое другое. Второй вывод. Нет, если вы исключите все стрессы, это не излечит вас от соматических болезней. И более того, исключить все стрессы просто невозможно, потому что даже самые обычные вещи, которые вы делаете каждый день из года в год, все равно будут так или иначе приводить к какому-то стрессу. Мы не можем жить в пузыре, а даже если бы могли, все равно это само по себе бы приводило к стрессу. Третье. Состояние, когда надо лечить именно психику, вполне себе известны медицине и лечатся психиатрами. Есть критерии, есть специальное лечение. Ну и четвертое, фантазии психоаналитиков, иногда это просто фантазии. Стоит понимать, что стремление объяснять болезни психическими проблемами или негативными мыслями в первую очередь говорит не о болезнях, а о том, кто пытается это объяснить. Потому что, например, в прошлом, когда люди не знали, что такое микроорганизмы, у них не было антибиотиков, для них совершенно нормально и объяснимо было объяснять, чему небесные кары, а туберкулез накопленными страстями в организме. На том развитии общества это было совершенно нормально. Но в современном мире мы знаем причину большинства заболеваний. Там, где еще не знаем, по крайней мере, предполагаем механизм, откуда оно берется. И да, естественно, что соматические проблемы влияют на психику, что психика влияет на соматические проблемы. Но стремление объяснить любое соматическое заболевание тем, что вы как-то не так думаете, это, конечно, глупости. И в современной научно обоснованной медицине такой подход не используется. Иначе все было бы намного проще. Но нет, нам приходится использовать хирургию, нам приходится использовать таблетки и много других не особо популярных у альтернативщиков вещей. А можно было бы лечиться просто позитивным настроем. Итак, давайте перейдем к рекомендованной литературе. Поскольку, как я сказал в самом начале, психосоматическая медицина — это все-таки неформализованная область, то список литературы стоит рекомендовать просто как источники, где стоит искать информацию по теме. Это вполне себе авторитетные медицинские базы вроде UpToDate, Medscape, психиатрическая американская классификация DSM-5, MKB-10 — тоже прекрасный источник, в котором нету вегетососудистой дистонии. Ну и, конечно, всея Google по научным публикациям PubMed. Пользуйтесь и читайте правильную литературу. С вами был Никита Жуков. Всем спасибо.
1: Я надеюсь, что вы еще с нами, потому что сейчас мы посмотрим на результаты голосования. Давайте-ка, мне самому очень интересно, какая болячка победила. Давайте посмотрим. Так, что я не вижу. Опа. Итак, и у нас, получается, лидирует язвенная болезнь желудка. Получается, на втором месте биполярное аффективное расстройство, на третьем гипертензия и все остальное по чуть-чуть. Как вы прокомментируете?
0: Я хочу это прокомментировать тем, что вполне логично, что язвенная болезнь желудка оказалась на первом месте, потому что среди всех перечисленных заболеваний она больше всего на слуху по части того, что, мол, будешь там много нервничать, возникнет язва желудка. Конечно, нету никакой связи между интенсивностью стресса и возникновением того или иного заболевания. Потому что если бы она была, то мы бы совсем по-другому всех лечили. И, да, наиболее стрессованных пациентов лечили бы чисто психотерапией, а других бы там, например, эрадикацией хеликобактера пилори. Но нет, к сожалению, такой корреляции не существует.
1: То есть это был опрос с подвохом, что ли?
0: Вы конечно.
1: Обманули, можно сказать. Ну, понятно. И я так понимаю, многие купились. Ну что ж.
0: Судя по ответам и их разнице, видимо, да.
1: Ну, теперь тогда я попрошу задать вам вопрос нашего эксперта, который сейчас по странному стечению обстоятельств находится в студии рядом с вами. Это Екатерина Умникова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела общей патологии и патологической физиологии ФГБНУ, Институт экспериментальной медицины, автор научно-популярной книги «Как работает иммунитет». Екатерина, пожалуйста.
2: Да, всем здравствуйте. Никита, у меня такой вопрос. На самом деле, немножко затронул эту тему про плацебо. Так вот, мне интересно, действительно ли связывают этот эффект плацебо с, как-то, может быть, возможно связать его с психосоматикой? То есть, вот, допустим, человек принял какой-то период, он не знает, там, действующее вещество есть или нет. А может ли вот эта вот та самая психосоматика быть причиной эффекта плацебо?
0: Спасибо за вопрос. Да, я его частично затрагивал в своем рассказе. Для начала надо все-таки вспомнить, что такое эффект плацебо. Эффект плацебо – это проявление какого-либо эффекта на организм под действием всех возможных неспецифических факторов. Ну, то есть в контролируемых исследованиях одному человеку дают настоящее лекарство, другому дают пустышку. И исследуют действие, собственно, плацебо. Действие плацебо в случае получения человеком пустышки – это не действие самой пустышки, это действие всего вокруг. Очереди в медицинской организации, цвета стен, уровня оснащения, количество там, больных пациентов вокруг и все прочее. И в том числе вот этой вот одной маленькой пустышки. Поэтому, естественно, все, что я перечислил, так или иначе находит отражение в человеческой психике и, собственно, и может вызывать вот эти неспецифические эффекты. Собственно, за это мы и любим эффект плацебо.
1: Спасибо. Надеюсь, что Екатерина удовлетворена вашим ответом. Но сейчас у нас еще один вопрос, причем видео-вопрос, причем от нашего постоянного зрителя Евгения Попадинеца, который известен также как Топа, ведущий канала «Утопия Шоу».
3: Существует распространенное мнение, что когда появляется новая болезнь, люди начинают нервничать, у них ослабляется иммунитет и поэтому выше риск заболеть. Хотелось бы узнать, насколько это утверждение правдиво и вообще как стресс влияет на иммунитет. Спасибо.
0: Стресс сам по себе напрямую на иммунитет вряд ли будет как-то влиять. Он может повлиять на неспецифическую восприимчивость к заболеваниям, к тем же там инфекциям, например. Но это речь все-таки не про иммунитет. Конкретно про такой вопрос, когда люди начинают пугаться, паниковать, и якобы из-за этого может ослабиться иммунитет, они заболеют. Скорее всего, наоборот. Если люди начнут паниковать и бояться заболеть, они больше будут следовать рекомендациям, чтобы не заболеть. И, наверное, за счет этого вероятность снизится сильнее.
1: Спасибо. Кирилл из Санкт-Петербурга интересуется, а что насчет бруксизма? Такое ощущение, что его причина прямо зависит от специальности врача, в разговоре с которым его упомянуть. И психотерапевты тут чуть ли не впереди планеты всей.
0: Ну, в общем, да, действительно, бруксизм одно из многих, в общем-то, состояний, которое можно прикрутить к большому спектру заболеваний, но в том числе нередко это может быть просто симптомом тревожного расстройства. Поэтому, собственно, в вопросе и содержалось про психотерапевтов. Но однозначного ответа нет. Причин для бруксизма может быть много. И с этим надо разбираться в каждом отдельном случае.
1: Так, Анастасия из Москвы спрашивает. То есть ВСД – это настоящий диагноз, а не диагноз помойка. При этом еще и психиатрический. При этом его ставят терапевты при гипертонии и обмороках.
0: Нет. ВСД – совершенно помойный диагноз, который используется только в СНГ, как раз когда нечего поставить другого. В своем рассказе я говорил про то, что иногда ВСД может соответствовать вот этому нормальному диагнозу соматоформной дисфункции, но может соответствовать и чему-то другому. Например, нередко бывает это паническое расстройство или тревожное расстройство, или другие какие-то вещи.
1: Котис Адверт спрашивает, читала, что от негативной эмоции очень сильный человек может даже умереть. Чем это объяснить?
0: Надо тоже об этом почитать, если честно.
1: Спасибо. Александр Веденский спрашивает, у меня диагностирован болевой синдром с депрессией. После антидепрессантов боль начала постепенно уменьшаться. Прокомментируйте.
0: Хронические болевые синдромы любой локализации действительно могут сопровождаться развитием депрессивных состояний. А антидепрессанты даже без депрессии используются для лечения болевых синдромов. Поэтому ничего удивительного, что боль действительно снизилась. Это не из-за связи с психикой напрямую, а, собственно, из-за действия таких препаратов, которые снижают активность нейронов и, собственно, уменьшают болевые импульсы.
1: Василиса Зырянова спрашивает, при волнении перед экзаменом или выступлением у людей бывает дискомфорт в области живота, тошнота, происходит расстройство пищеварения. Как это объясняется с точки зрения медицины на данный момент?
0: Ну, в большинстве случаев это объясняется просто естественным выбросом стрессовых гормонов организма, как катехоламинов вроде адреналина, так и кортизолом и соответствующими реакциями, как на это реагирует организм. Опять же, это просто реакция организма на внешнее воздействие, а не какая-то патология.
1: Юлиана Лыжина спрашивает, читала, что дети эмоционально холодных, в скобочках, неплохих родителей, значительно чаще имеют проблемы по гастроэнтерологии и пищевые расстройства. Если это не психологическая причина, то что?
0: Честно, я такую статистику не встречал, поэтому не берусь комментировать. Но звучит как вот как раз очередной психосоматический миф. Можете мне написать, потом вместе разберемся.
1: Юлиана, напишите Никите, он разберется. Хестия Тонкс пишет, расскажите про соматоформное расстройство.
0: Я про него рассказывал в самом конце своего рассказа. Могу еще раз повторить. По МКБ там всего три критерия. Первый – это наличие различных соматических жалоб, которые беспокоят около 2 лет и не находят адекватной причины при обследовании, анализах и прочей диагностике. Второе – это неверие врачам в том, что, собственно, нет адекватного объяснения вот этим симптомам. И соответствующий последующий постоянный поиск и врача, и какого-либо обследования, которое могло бы пролить свет на это состояние. И третье, часть социальных или поведенческих проблем такого пациента будет, собственно, обусловлена вот этими симптомами, которые его беспокоят на протяжении длительного времени. Ну, к примеру, если там это один из этих симптомов – головная боль, то из-за этой головной боли он иногда не ходит на работу. Это, соответственно, вот социальная проблема, которая связана с таким симптомом. Это критерий для диагностики такого расстройства. Само такое расстройство даже в психиатрии ставится методом исключения, когда все-таки многие проблемы исключены. И, соответственно, дальше уже лечатся профильными специалистами.
1: Александр из Москвы спрашивает, как соотносится часть эффекта плацебо, определяемая мнением пациента о собственном самочувствии, и часть, которую можно регистрировать объективными медицинскими исследованиями?
0: Ну, мы не настолько хорошо знаем все-таки эффект плацебо, чтобы вот так это просто брать и делить. Мы просто знаем, что в тех или иных ситуациях он может присутствовать на там определенное количество процентов. Делить его на объективные показатели и то, что человек относит на состояние собственного здоровья, в принципе, большого смысла нету, потому что мы сравниваем же эффект плацебо не внутри самого себя, а с эффектом чего-то еще.
1: Спасибо. Николай из Санкт-Петербурга пишет. Я слушал на лекциях по химии мозга что при длительных стрессах начинает выделяться больше нейромедиаторов, тормозящих работу иммунной системы. Это может повышать вероятность заболеть. Прокомментируйте.
0: Ну, чисто теоретически такое может быть. Но если мы будем копаться в химии нейромедиаторов, там очень много есть предположений, которые до сих пор никто не может нормально подтвердить. Поэтому, я думаю, стоит это отдать на будущие исследования. Когда-нибудь мы узнаем настоящую правду.
1: Лена Апр спрашивает: Никита, если бы не было бы ограничений по времени, что еще следовало бы обязательно упомянуть? Какой вопрос хороший.
0: Вообще прекрасный вопрос. Наверное, стоило бы еще чуть больше рассказать про эффект плацебо, ноцебо и все возможные связанные штуки, понятия и научное использование, собственно, таких вещей. Потому что это то, что, собственно, позволяет делать медицину объективной, основанной не просто на опыте и том, что мне помогло, или там я вот так вот лечу пациентов, им помогает, то есть личный опыт, а на более объективных данных. И это тоже все сильно завязано на и психические процессы, и на физическое, собственно, здоровье, и, в общем-то, на социальные процессы, наверное, тоже.
1: Всеволод Левин спрашивает: длительное повышение уровня кортизола негативно влияет на работу иммунной системы. Верно ли, что ослабленный иммунитет будет хуже бороться с раковыми клетками?
0: Ну, в принципе, верно. Но ослабленный иммунитет – очень натянутое понятие, которому мы тут в медицине не особо верим. Потому что иммунитет либо он работает, либо это прямо иммунодефицит, и тут требуется специальная терапия. Какое-то снижение неспецифической восприимчивости к заболеваниям под действием кортизола, да, вполне себе может быть. Но это не то чтобы прям про иммунитет.
1: Евгения Коротченко спрашивает: расскажите о таком распространенном явлении, как панические атаки, имеющие вполне конкретные симптомы, которые также относят к разряду психосоматических. К какому разделу его корректно относить?
0: Паническое расстройство, которое, собственно, сопровождается паническими атаками, относится к группе тревожных расстройств. Это психиатрический раздел, скажем так, медицины, да, и классификации болезней. И, собственно, так он и лечится. Считается, что в корне всего этого лежит именно тревога, повышенная тревога, из-за которой может выделяться в том числе, например, адреналин, который уже будет приводить к именно соматическим проявлениям, таким как, ну, классическим проявлениям панических атак, вроде сердцебиения, усиления потливости, ощущения страха и так далее. Собственно, это одно из тех заболеваний, которое у нас принято неграмотно обзывать ВСД и никак нормально не лечить.
1: Евгения Короченко уже была. А у нас так. Анатолий из Ташкента спрашивает: человек может без особых проблем становиться киборгом? Судя по выводам доклада, психика непосредственно не влияет на болезни? Просто заменяем больной орган и никакого стресса в будущем?
0: Ну, чисто теоретически да, но вообще трансплантология пока еще все-таки не настолько мощная наука, мы даже сердце толком поменять не можем. Все-таки это немного сложнее. В организме человека все не настолько просто, как в автомобиле, где открутил несколько гаек и просто поменял. Есть еще всякие сосуды и нервы, там это все прорастает в органы, и просто так это не отделить, это одно от другого. Но, наверное, когда мы научимся так делать, почему бы и нет?
1: Анна Крицкая пишет: а как же фибромиалгия и хронические болевые, видимо, имеется в виду, хронические болевые синдромы, от которых не помогают обезболивающие, но помогают антидепрессанты? Вот, опять.
0: Ну, это, в общем, вопрос того же рода, что и раньше про антидепрессанты были.
1: Да.
0: Антидепрессанты да. используются для лечения болевых синдромов любой природы, даже если нету связи с депрессией. И дело тут не в названии антидепрессанты, а в механизме их действия, потому что они снижают активность нейронов и могут за счет этого снижать интенсивность болевых импульсов. И за счет этого может достигаться терапевтический эффект. Сам по себе диагноз фибромиалгия достаточно спорный на данный момент, и поэтому тут сложно что-то конкретно говорить.
1: Спасибо. Пушистая 1, видимо, или пушистая И спрашивает, как вылечить полностью панические атаки? Это вообще возможно? Сейчас купирую афобазолом, но не вечно же на нем сидеть.
0: Ну, наиболее качественным лечением панического расстройства считается психотерапия когнитивно-поведенческая и, собственно, применение противотревожных либо антидепрессантов. Если вы используете афобазол, то вы, очевидно, не дошли пока ни до того, ни до другого, потому что не хочу расстраивать, но афобазол не работает.
1: Вот такой вот грустный ответ. Александр Мураткин интересуется, доказано ли, что стресс-ассоциированные болезни вызываются стрессом, или это просто корреляция?
0: Это скорее корреляция. Стресс может повлиять на развитие этого заболевания, ну, то есть вложить какую-то толику процента, но не обеспечит основной, не сможет быть основной причиной, скажем так.
1: Виталий Алтухов спрашивает, ятрогенные заболевания или следствия могут быть отнесены к психосоматическим?
0: Вряд ли. Почему ятрогенные заболевания стоит на психосоматику относить? В большинстве случаев, если речь идет про ятрогению, там вполне установлена конкретная причина. Это практически определение ятрогенных заболеваний.
1: Так, Илья Новиков спрашивает, может ли человек умереть от страха или таким образом получить серьезную травму организма? Вот сходный вопрос уже был.
0: Ну, честно, не буду фантазировать. Я, правда, не знаю на этот ответ. Я его не изучал. Наверное, как-то может. Надо почитать. Предлагаю вам тоже написать, и мы вместе разберемся.
1: И Антон Бурасов спрашивает, в итоге биполярное расстройство не связано со стрессом, а его проявления в виде мании и депрессии могут вызываться стрессом?
0: Биполярное аффективное расстройство – это отдельный психиатрический диагноз, и причины его развития не особо понятны, но это совершенно точно не про стресс. Это явно указано в психиатрических руководствах. Мания, депрессия и их чередование в биполярном расстройстве, ну, собственно, их чередование, в принципе, может быть спровоцировано какими-то внешними вещами. Но сами по себе проявления как гипоманические, так и депрессивные, они эндогенные, поскольку это, собственно, эндогенное внутреннее, да, психическое расстройство.
1: Спасибо, Никита. Очень много вопросов, и сейчас придется мне их все перечислить, чтобы вы выбрали лучшие. Я сверхкратко постараюсь. Эффект плацебо и мнение пациента самочувствия, бруксизм, ВСД, длительный стресс повышает вероятность заболеть, температура от стресса, смерть от негативных эмоций, боль уменьшилась от антидепрессантов, от стресса дискомфорт в кишечнике, холодные родители и расстройство кишечника у детей. Соматоформное расстройство. О чем еще рассказать, если бы не ограничение по времени? Человек-киборг, заменить органы стресса нет, кортизол и иммунные клетки, панические атаки, фибромиалгии и хронические болевые синдромы, афобазол и панические атаки, ятрогенные заболевания, про биполярное расстройство и про возможность умереть от страха. 19 вопросов.
0: Мне чертовски понравился вопрос про человека-киборга. Я думаю, за этим будущее развитие науки и что-нибудь интересное мы узнаем в ближайшие десятилетия.
1: Ну, супер. Тогда автор вопроса про человека-киборга пожалуйста, свяжитесь с Георгием Соколовым по контактам, которые сейчас появятся в чате. Вам достается книга от спонсора Раунда, от издательства «Корпус». Книга называется «Соблазняющий разум. Как выбор сексуального партнера повлиял на эволюцию человеческой природы». А я благодарю вас, Никита, вам подарки от нас, от форума «Ученые против мифов», в том числе вот эта фигурка пингвина Питека-мыслителя. Не знаю, есть ли у него какие-то психосоматические болезни. Надеюсь, что нет. Да. И подарки от магазина гаджетов gen.ru. Спасибо большое. Сейчас на экране должен появиться скетч нашей художницы Юлии Родиной по мотивам вашего выступления.
0: Класс.
1: Я так понимаю, что это грустный террорист болеет. А его лечат с помощью добра в виде котиков.
0: Огонь.

0: Привет, любознательные! С вами Затевахин о животных и я, Иван Затевахин.
1: Привет, уважаемые друзья, а также привет персональный хейтерам. Я, Игорь Затевахин, чтобы вы понимали, я здесь просто, чтобы задавать вопросы. Отец, там столько шума вокруг этих несчастных касаток из китовой тюрьмы, которых то выпускают, то не выпускают, то выпускают, ну как-то криво. Ты столько бился за то, чтобы их освободили, но ты наверняка в курсе, что конкретно там сейчас происходит. Расскажи.
0: Ну, о том, что касаток нужно выпустить, вопрос не обсуждается, все решено уже, их уже потихоньку выпускают. Правда, не очень понятно, насколько при этом соблюдают рекомендации наших ведущих специалистов по касаткам. Тут ведь важно учитывать их возраст, социальные связи, ну и все прочее.
1: Окей, а бывают ли такие случаи, когда выпустить касаток невозможно? Ну или вообще животных. Вот, к примеру, пришел вопрос из паблика ВКонтакте «Это работает». И звучит он так. Нужно ли выпустить всех касаток, которые живут в океанариуме?
0: Ну, я бы формулировал вопрос так. Можно ли выпустить всех касаток, которые живут в океанариуме? И частично я на этот вопрос отвечал в ролике про дельфинов. В принципе, да, но те, кто родился в океанариуме, на воле вряд ли выживет. Нужен очень длительный период реабилитации. Нужно научить выпускаемую касатку охотиться, избегать мелей у берега. В природе это делают мамы, сестры, бабушки, с которыми касатка живет в одной семье. А что делать, если мама сама не умеет, ибо всю жизнь провела в океанариуме?
1: Ну, наверное, найти тетку или бабушку, им отдать ребенка на воспитание.
0: Это не всегда реально сделать, тем более, что у касаток разные вокальные диалекты. Нужно учитывать, на каком из них кричат сидящие в океанариуме касатки. А иногда они кричат на смеси диалектов, и их вряд ли примут касатки на воле, даже родственники. Но есть у меня в этом большие сомнения. Или вот взять глухую касатку Морган, которая живет на Тенерифе в океанариуме Лора Парка.
1: Подожди, про глухую касатку Морган давай сначала разберемся про диалекты. Тут не состыковочка. Насколько я помню из твоего ролика «Загадочные дельфины», учеными язык дельфинов до сих пор не расшифрован. Ты же сам это говорил.
0: Ну да, но смысл его неизвестен, я это имел в виду. А вот то, что касатки, условно говоря, кричат на разных диалектах, это факт. То есть звуковые сигналы у каждой группы хоть немного, но отличаются от звуков, точнее криков другой группы. Одним из ученых, которые глубоко исследовали этот факт, является наша российская исследовательница Ольга Филатова. На основании сравнений диалектов касаток она даже нарисовала родственное генеалогическое древо диалектов. Но для начала исследователи установили, что каждая группа касаток, речь идет о так называемых тихоокеанских рыбоядных или резидентных касаток. Так вот, каждая группа имеет свой диалект, которому, что важно, детеныш учится с детства, слушая маму и родственников.
1: Как это делаем мы, люди?
0: Именно так. Причем группы делятся со временем. Бабушки стареют. Взрослых сестер, порой самих уже не один раз ставших матерями, тогда в этих группах уже мало что удерживают, ну и они, соответственно, расходятся. Это естественный процесс. Но потом группы не резиновые, их численность ограничена естественными причинами, наличием пищи, ну так, чтобы ее хватило на всех. В общем, группы естественным образом расходятся и образуются новые. Язык, ну или каталог криков в группах со временем меняется, он развивается. И как весьма смелую аналогию я бы предложил человеческий язык. Вот представь, молодежный сленг, на котором ты изъясняешься, не похож на тот, на котором говорил я 30 лет назад. И, соответственно, он не похож на тот, на котором говорят современные подростки. В общем, язык развивается. Так и у касаток. У родственных групп набор крик очень похож. А у неродственных – не очень. Близкородственные группы объединяются в племена, а племена, соответственно, в кланы. И диалект одного клана уже сильно отличается от диалекта другого. Ну, я говорил как-то об этом. Когда разные кланы общаются, а может, как раз это и есть повод для их общения, самцы или самки находят себе невест или, соответственно, женихов из других кланов.
1: Получается, что чем более не похож диалект, на котором кричат ищущие эротических приключений касатки, тем больше у них шансов спариться?
0: Абсолютно точно. Добавлю, что сейчас я говорю о так называемых рыбоядных касатках, а плотоядные, так называемые транзитные касатки Тихого океана, пожалуй, изучены хуже, хотя они, наверное, самые древние из всех экотипов касаток. Кроме тихоокеанских рыбоядных, хорошо изучены крики касаток из двух так называемых популяций Атлантического океана, исландской и норвежской. Ну и теперь давай вернемся к тому, с чего начали. Всех ли касаток можно выпускать на волю? А в качестве примера поговорим, наконец, о Морган, глухой касатке.
1: Что, совсем глухой? Как такое возможно? А как она оглохла?
0: Ну, это не вполне понятно. Мы к этому вернемся. Давай я лучше расскажу ее историю. Итак, несколько лет назад, в 2010 году, если не ошибаюсь, у берегов Нидерландов на берегу обнаружили касатку. Она была совсем слабая и весила примерно 450 килограммов, поэтому все подумали, что она отбившаяся от группы детеныш. Тут я сразу скажу, что у берегов Нидерландов, а по-простому Голландии, касатки не встречаются. Там шумно очень, мелко, людей на кораблях много, а еды мало. Поэтому сам факт нахождения там касатки крепко озадачил специалистов. Примерно полтора года думали, что дело с несчастной. Многие европейские океанариумы отказались ее принять, не хотели возиться. Но в конце концов правительство Нидерландов попросило Лора Парк взять заботу над касаткой на себя.
1: Слушай, а я читал в сети про эту касатку. Говорили, что ее должны были реабилитировать.
0: Ну, это какие-то левые сайты, которые несут всяческую ахинею по поводу и без, так пишут. А кто должен ее реабилитировать? Как? На какие деньги? И к каким стадам выпускать? И можно ли было это сделать в ее ситуации? Потом, не было тогда еще грамотной методики реабилитации. В общем, или она погибала, или ее брали в дельфинарий Лора Парка, где живут касатки, доставленные туда из разных мест, причем некоторые родились в неволе. В Лора Парке, к слову, касатки выступают в представлениях.
1: Это там, где самец касатки убил тренера, да? Ну, значит, условия там не особо.
0: Да нет. Условия там вообще ни при чем. В парке они очень хорошие. За животными там очень внимательно следят, их готовят к представлениям, в перерывах бросают им игрушки поиграть, следят за здоровьем. Просто сам факт ограниченного пространства, о котором я говорил тысячу раз, однообразие подводного ландшафта, бетонные стенки бассейна, ну и все прочее, это на самцов, по-видимому, влияет хуже, нежели на самок. Самцы касаток вообще поагрессивнее, особенно когда хотят романтических встреч с девушкой. В дикой природе они, кстати, и чужих касатчих мальцов могут убить, и такие случаи официально задокументированы и даже сняты. А тут замкнутые условия океанариума. Огромное животное, которое даже в силу своих размеров при всплеске раздражения или еще чего-то может случайно убить человека. Ну, не знаю, много раз говорил и повторю, не нужно ловить касаток для содержания в дельфинариях. Пусть живут в дикой природе. А вот те, которые с самого раннего возраста живут в неволе или родились там, как большинство касаток парка, они вряд ли способны выжить в дикой природе.
1: Ну, да. Повезло, конечно, не всем.
0: Точно. А проблема выпуска животных из дельфинариев – это большая проблема. Нужно каждый раз очень тщательно анализировать ситуацию, чтобы животным в первую очередь не сделать хуже. Вот мы ситуацию и анализируем с тобой с помощью головного мозга и логического мышления, подаренного нам сложной комбинацией генов.
1: Ну, хорошо. Так взяли ее в Лора Парк и...
0: Ну да, давай вернемся к Морган. Итак, ее отправили в Лора Парк, там она отъелась, и оказалось, что это не детеныш, а просто предельно истощенная, очень молодая самка на грани смерти, которая довольно быстро набрала свои законные 1,5 тонны и продолжила набирать вес. Напомню, касатки Лора Парка там дрессируются и участвуют в представлениях, что, к слову, очень сильно разнообразит их быт. Они разучивают разные элементы, которые никак не противоречат тому, на что касатки способны реально в жизни. При этом, вопреки предположениям не очень разбирающихся в сути вопроса отдельных зоозащитников, плохо понимающих механику дрессировки, касаток и дельфинов не морят там голодом. Это просто чушь. Их просто кормят во время работы, которую они выполняют во время обучения и представлений. Ну и в перерыве их иногда докармливают.
1: Ну, так они же ведь и в море работают, когда ловят рыбу. Мы эту тему, кстати, затрагивали в ролике про обучение.
0: Ну да, вот именно. только характер работы в дельфинарии меняется. На воле норвежские касатки, скажем, глушат рыбу хвостом, а до этого ее находят, окружают. А тут им нужно, допустим, просто прыгнуть, чтобы получить рыбку. Впрочем, они в море прыгают. В общем, тренеры столкнулись с фактом, что Морган отлично работает в паре с другими касатками. А вот когда она оставалась одна, то складывалось впечатление, что она просто чего-то не понимает. То есть, когда она подражала соседям по вольеру, она делала все правильно. А когда от нее требовалось что-то сделать самой, без оглядки на соседей, она ничему не могла научиться. Тогда у тренеров создалось впечатление, что Морган просто не слышит сигналов подкрепления.
1: А вот и вопрос. Что такое сигнал подкрепления? Что-то вроде щелчка собачьего кликера?
0: Ну да, точно. Кликер как раз придумали, пользуясь наработками тренеров-дельфинов, подающих свистком условный сигнал, с которым связывается получение вознаграждения рыбки. Он, сигнал в данном случае, трель свистка –

0: ты слабо укладывался в голове у тех, кто знаком с биологией дельфинов. Глухая касатка – это даже более невероятно, чем слепой, скажем, волк, у которого кроме глаз еще есть слух, обоняние, осязание. А тут еще выяснилось, что Морган умеет кричать, а кричать ее могли научить, как вытекает из исследований, о которых мы говорили раньше, только родственники. Глухая касатка просто не может научиться кричать. В общем, для разгадки необычного поведения Морган владелец Лора Парка, господин Кислинг, пригласил международную группу ученых. Одна из них занималась мозгом Морган, а другая анализировала ее крики, сравнивая с криками касаток-старожилов океанариума.
1: То есть, во-первых, нужно было решить, глухая ли она, а во-вторых, когда именно она глохла.
0: Совершенно точно. Поэтому всем касаткам сделали исследование. Снимали потенциалы мозга, продуцируя звуковые сигналы. Любой звук у касатки, как и у нас с вами, вызывает возбуждение определенных зон мозга. Для проведения вот такого исследования на голову касаткам прикрепляли присоски с электродами. Так вот, выяснилось, что мозг Морган, в отличие от мозга собратьев, на звуки никак не реагировал. А это может означать только одно – она ничего не слышала. Я, к слову, сам видел результаты этих исследований, кривые потенциалы.
1: А что сказали исследования так называемых китовых лингвистов?
0: Они выяснили, что касатки Парка выработали свой собственный смешанный атлантико-тихоокеанский диалект, так как часть их была корнями из исландской популяции, а часть из северо-тихоокеанской рыбоядной.
1: Ну, и эту часть исследования ты, наверное, своими ушами слышал. Ты ведь столько был в дельфинариях.
0: Нет, я не читал. А так-то да, конечно, слышал. Но отличить на слух сигналы я, конечно, не могу. Могу лишь сказать, что этим делом занимались вполне авторитетные ученые, сравнивая спектрограммы сигналов. Они-то и выяснили, что Морган кричала на чисто норвежском диалекте касаток. А что это значит?
1: Ну, понятно, что она научилась кричать по-касаточно-норвежски в детстве у себя на родине в северо-восточной части Атлантики.
0: Точно. А еще это означает, что она поступила в Парк уже оглохшей. Сначала научилась, потом оглохла. Ну, то есть, если она говорит на своем норвежском и не усвоила тихоокеанско-исландское эсперанто, на котором говорят ее соседи, значит, она их не слышит. А еще это означает, что, по-видимому, она выбросилась на берег из-за поражения слухового аппарата. То есть она каким-то образом отбилась от группы, которая теоретически могла кормить и глухую касатку.
1: Так что же с ней случилось?
0: Тут позволю себе лирическое отступление.
1: О, наконец-то, оно самое, лирическое отступление.
0: Ну, не очень-то оно лирическое. Довелось мне во время съемок вскрытия погибшего у берегов Гран-Канарии дельфина общаться с профессором Антонио Фернандесом. А, как выяснилось, дельфин выбросился на берег из-за крайнего истощения вследствие вирусной инфекции и последующего поражения паразитами. Так вот, на вскрытии я спросил профессора, что он думает про касатку Морган, почему она оказалась на берегу, что с ней не так. В ответ услышал, что окончательно на этот вопрос ответ можно получить только у него на столе. Да, и пусть Морган живет очень долго и счастливо, и очень нескоро там на этом столе окажется. Причина ее глухоты может быть либо очень сильный звуковой удар от акустического импульса, ну, скажем, какой-то подводной лодки, или сейсморазведки с последующим поражением слухового аппарата. А как глохли люди от взрывов, подводных взрывов. Или это было поражение слухового нерва из-за неведомой инфекции. Но мы об этом когда-нибудь узнаем. Но не сейчас. И непонятно, сразу ли после удара она потеряла ориентацию, оглохла и выбросилась на берег, то ли она какое-то время жила с недугом, а родственники ей помогали, но в конце концов она оглохла, потерялась и оказалась на берегу.
1: А что ее занесло в Голландию?
0: Хороший вопрос. По-видимому, когда она отбилась от группы, то потеряла ориентацию и как-то проплыла по самым скромным подсчетам более 1000 морских миль. По-видимому, поэтому она была так истощена. Но что именно послужило конечной причиной того, что она потерялась, вот это вот не ясно. Повторюсь, то ли паника после акустического удара, то ли она просто отбилась от группы после болезни. Но понятно одно, что поражением слухового аппарата она потеряла самое главное. Не только возможность ориентироваться с помощью эхолокации, но и с помощью той же эхолокации самостоятельно добывать себе пищу, то есть ловить добычу.

0: помощью зрения она могла искать пищу лишь только в очень прозрачной воде. А где такая есть? Ну точно, не в Северном море.
1: Ну давай решим все-таки вопрос. Можно ли ее реабилитировать для выпуска в море? Ну это вообще реально? С другой стороны, если ее поймали в возрасте 3 лет, а скорее всего ей было больше, ну просто она была сильно истощена, потому что она же ничего не ела, значит она уже умела охотиться, ну во всяком случае имела хотя бы первичный навык.
0: Да, безусловно, но, во-первых, касатки, как мы знаем, достигают половой зрелости в возрасте 9 лет, а Морган, соответственно, была уже близка к этому возрасту во всяком случае. И я говорил, что для того, чтобы что-то поймать, нужно это что-то найти. А вот с этим у Морган было плохо. Далее, выпускать ее нужно в Норвегии, причем непосредственно в группу, от которой она отбилась. Да, группа может помочь. В Индийском океане, близ Южной Африки, была заснята касатка с сильно травмированными плавниками. При этом это был самец, чуть ли не возглавлявший группу. Но факт заключается в том, что все время, пока этот самец боролся с последствиями травмы, пока он вырастал, группа, она же семья, заботилась о нем. Но в случае с Морган, поди найди ее семью на просторах Северо-Восточной Атлантики. И не факт, что эта группа ее еще примет. И не факт, что она опять не отобьется от группы. Ну, в шторм или мало ли по какой причине.
1: Ну, то есть, получается, с твоей точки зрения, она обречена жить в океанариуме?
0: С моей точки зрения, основанной на логическом анализе, да. Но с формулировкой «обречена» я не согласен. Не так уж она обречена. Но, во-первых, она там в контакте с тренерами. Они придумали систему визуальных условных подкреплений для Морган. Определенный жест, световой сигнал. В принципе, неважно, какой условный сигнал, но об этом мы не будем в этот раз говорить. Главное, что с ней занимаются. И она очень любит тренировки. Она сама вызывает тренера на занятия, что я опять-таки наблюдал своими глазами. Во-вторых, вот там в дельфинарии Морган встретила свою любовь. Самца по имени Кета.
1: О, если касатки выбирают брачных партнеров с максимально непонятным диалектом, то Морган наверняка была той самой модной девушкой, бы говорила на вообще непонятном норвежском языке. Он у людей-то непонятен, а уж ту касатку.
0: Ну, так или иначе, в результате она родила малышку, которую назвали Ула. Рождение касатки в дельфинарии соответствует законам Евросоюза, как к этим законам не относись. Конечно, касатке лучше бы рождаться в дикой природе, и рожденный в дельфинарии касатенок никогда в дикой природе жить не сможет. Но как сложилось, так и сложилось. Ну и, конечно, это косвенно свидетельствует о том, что касатки в этом конкретном дельфинарии чувствуют себя совсем неплохо, какими бы тухлыми помидорами в меня за эту фразу не бросались радикальные зоозащитники. Это факт.
1: Предчувствую комментарии. Иван Игоревич, вы топите за дельфинарии.
0: Еще раз повторю то, что повторял в 1000 интервью и говорил ранее. Нет. Я против отлова дельфинов и касаток для дельфинария. Убежден, отлов нужно запретить. Но что делать с теми, кто там родился и всю жизнь там прожил? Что делать с такими, как Морган и, по-видимому, ее дочка, маленькая Ула, которых невозможно полноценно реабилитировать? Я считаю, что им необходимо создать комфортные условия. Их нужно развлекать тренировками и очень внимательно следить за их здоровьем.
1: Ну, ладно. Меня ты, к примеру, убедил. Посмотрим, что скажут наши зрители. Друзья, не стесняйтесь в выражениях в пределах законов Российской Федерации, конечно. Пишите, ставьте лайки, жмите колокольчик, подписывайтесь. Ну и, конечно же, не забывайте вопросы. Задай вопрос Ивану Затевайхину прямо сейчас. Я выбираю самые интересные, ну и озвучиваю их. Ну, а отец на них отвечает.
0: У меня все. Спасибо за внимание. До свидания.
2: Вопрос о глухой касатке?
3: Вот и раскрыта загадка. Мы рубим тут правду, матку.
4: Есть вопросы? Ну, задавайте, ребятки.

0: Стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев. Такая уж эта штука – война. Хорошего от нее не жди. Александр Македонский, великий полководец, царь, воин.
1: Какая-то шляпа. Работать заставляет, царствовать не дает. Страна стоила столько, сколько царь с собой пиджаков таскал. Это что это они в кино придумали? Молодой человек, вы же нас завоевали. О, совсем другое дело. Шлем должен быть четыновидный. Они перечеркнули вообще всю военную историю, которая была до того. Мальчик, ну ты уже больной совсем? Фу!
2: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков.
1: Привет, Клим. Привет, Кристина. Рад всех видеть.
0: Александр. Исторический фильм режиссера Оливера Стоуна 2004 года о жизни и смерти полководца Александра Македонского. Стоун снял фильм за рекордный для себя бюджет – 155 миллионов долларов. Картина провалилась в американском прокате, получив негативные отзывы как критиков, так и зрителей. Создатели ленты были уверены, что как минимум номинация на «Оскар» у них в кармане. Но в результате картина получила целых 6 номинаций на антипремию «Золотая малина». Источником для сценария фильма стала биография Александра Македонского, написанная профессором Оксфордского университета Робином Лейном Фоксом. Профессор отказался от гонорара за свои консультации и использование его работы, но попросил взамен роль командира кавалерии. В Греции фильм едва не угодил под запрет из-за того, что Александр Македонский в нем показан как мужчина, испытывающий интерес к представителю своего пола. Греки посчитали это оскорбительным. В декабре 2003 года группа бездомных шведов выстроилась в очередь за билетами на Александра, хотя премьера была заявлена лишь на конец ноября 2004 года. Они вознамерились поставить палатки неподалеку от одного из кинотеатров Стокгольма и прожить в них около года. Это была своеобразная акция протеста, целью которой было желание заострить внимание властей на проблему бездомных в шведской столице. По сообщениям студии Warner Brothers, режиссерская версия Александра длительностью в 3 часа 30 минут разошлась только по США в количестве, превышающем миллион копий, что делает картину одним из самых продаваемых релизов в истории киностудии.
2: Сам Александр происходит из династии Аргиадов.
1: Да.
2: А расскажи поподробнее эту династию, потому что, насколько я знаю, она правила Македонии с начала ее основания.
1: Да. Ну, Аргей – это, получается, 11-й потомок Геракла. Или его сын Пердикка, 12-й потомок Геракла. Вот то ли один, то ли второй уехал из Аргоса, греческого государства, в Македонию, где немедленно принялся царствовать. И Македония всегда была, прямо скажем, государством, а, бедным довольно, в силу своего северного расположения, там не очень удобно, а, во-первых, бедным, б, во-вторых, не вполне греческим. То есть сами греки, македонцев, за греков не считали. Для них это были, ну, почти варвары. То есть, возможно, не совсем варвары, но не свои. Да, они говорили по-гречески. Да, у них была, ну, почти одинаковая культура. Там те же самые там боги, герои, всякие там Геры, Зевсы, Гераклы, но они какие-то были друговатенькие, греки их за своих не считали. А потом, когда начались греко-персидские войны, вот все поменялось. Потому что, во-первых, по Греции был нанесен страшный удар. Что бы там ни говорили, конечно, Греция выиграла обе греко-персидские войны. И первую короткую, когда была Марафонская битва, и вторую, когда персы уже массированно через сушу вторглись в Грецию. Греция войну-то выиграла, но удар был по Греции, конечно, нанесен страшный. Там и потери были людские большие, и хозяйство было очень сильно подорвано, и Афины на себя перетянули одеялко-то со страшной силой, потому что Афины, как паровоз сопротивления Персии, стали собирать у себя деньги на флот, который был бы общегреческий флот, который мог бы парировать персидское вторжение. Ну, надо ли говорить, что деньги-то они хранили у себя, но пользовались ими далеко не только для общего флота. Себе все собирали. Потом из-за этого возникли Пелопоннесские войны, которые тоже не добавили здоровья Греции. Словом, Греция пришла в некий упадок. И вдруг оказалось, что Македония, которая не участвовала в Пелопоннесских войнах, оказалась очень даже и ничего, и не такая уж она и бедная, там все как вроде в порядке. Это во-первых, а во-вторых, персы, которые не смогли греков разбить военной силой, принялись платить деньги окружающим, в том числе и грекам, чтобы они ту самую Грецию шатали изнутри. Вот, например, Македония персами расценивалась как естественный союзник против Греции. Ее чудовищно богатая держава Персия накачивала ресурсами, деньгами, рабами и прочее, прочее, прочее. Ну, просто подкупали против греков. И так получилось, что Филипп II провел очень успешную военную реформу, создал знаменитую эту македонскую фалангу, сделал, прямо скажем, для Греции не характерную вещь, а именно эффективную кавалерию знаменитых гетайров, по-русски значит просто товарищи. Вот. У них появилась вполне серьезная конница, это вот абсолютно несокрушимая сила македонской фаланги, и они всю Грецию-то завоевали, победили всех, разгромили при Левкторах греков, победили Фивы, Фивы разрушили и захватили всю Грецию. И Филипп II стал царем Македонии и всей Греции разом.
2: А насколько реалистично показаны отношения Филиппа II со своей женой Олимпиадой? Потому что в фильме они жучайшие, и он считал ее дикаркой, она его считала дикарем, говорила своему сыну, ты должен за меня отомстить. За что мстить, непонятно. Расскажи про это поподробнее.
1: Слушай, ну там, конечно, какая-то шляпа. То есть, с чего бы он звал ее дикаркой, когда она происходила из Эпира. Оттуда же, откуда знаменитый царь Пир. Олимпиада Неоптолемовна происходила из Эпира. Она считалась из династии Ахиллеса. Какая дикарка, вы чего? Она же практически потомок богов. Потому что Ахиллес же... У нас кто? Да наполовину бог. Поэтому у нее все было в порядке с происхождением, и таких гадостей, какие Вэл Килмор говорит Анджелине Джоли в кино, никто другу не говорил, конечно же. А отношения при этом были очень сложные, это правда. Потому что Олимпиада хотела, чтобы сынок у нее немедленно сел царствовать. Папа был еще вполне себе бодр, свеж, и сам еще хотел немножко поцарствовать, и у них были страшные расхождения в этом смысле. Более того, Александр, как только вырос и стал уметь сам разговаривать, он папу стал страшно глумить, потому что папа же его на престол-то не пускает, работать заставляет, царствовать не дает. И есть легендарная история, но не очень понятно, насколько она документально изложена в источниках, когда во время дружеской попойки Филипп II хвастался, что он сейчас, значит, переправится через море в Азию, победит персов, и все будет хорошо у него. Он, значит, взял, перевозбудился и упал пьяный. А Александр, мерзавец такой, стал на папу показывать пальцем и говорить, вот смотрите, этот мужик говорит, что он переправится из Греции в Персию, а сам даже с одного ложа на другое переправится, не в состоянии, но посмотрите на него. Да, у них был скандал, и они вынуждены были с мамой уехать в изгнание на родину, в Эпир, где и оставались, пока Павсаний не зарезал Филиппа II.
2: То есть эта сцена тоже не совсем реалистична, которая там показана, когда
1: они... Нет, нет, я даже не знаю, зачем они это придумали. Для меня, знаешь, весь этот Александр Македонский, это был такой... Первый звоночек современного, сильно ухудшающегося исторического кино. Когда кто-то что-то придумывает, но не для того, чтобы улучшить сюжет, а для того, чтобы его ухудшить.
2: Я тоже не поняла, зачем, потому что сама история реально очень интересная. Да. И если бы они снимали действительно его биографию, то как было на самом деле, это было бы тоже неплохо.
1: Конечно, лучше, точно совершенно, лучше.
2: А смотри, в основном, конечно же, ну ты про Македонию сказал, вся история сосредоточена еще на Персии и Индии.
1: Да.
2: Вот. А что ты можешь рассказать, например, про культурный уровень и уровень развития этих стран на тот момент?
1: Ну, в Индии страны Индии не было. В Индии в это время была эпоха Махаджанапад, то есть больших княжеств. Их там было то ли 13, то ли 16. Они были раздроблены. Только после Александра Македонского Индия начнет объединяться в империю Маурьев, Но это будет уже несколько позже. По поводу Персии. Персия, конечно, это была в это время страна уникальная, потому что она была, безумно древняя, потому что персы, как мы понимаем, находились прямо поверх цивилизации Вавилона, поверх цивилизации Ассирии, поверх цивилизации Шумера. И они считали себя наследниками всех этих цивилизаций. Совершенно, кстати, справедливо. Если мы посчитаем, в самом деле, от Шумера до царя Дария, то это получится 4000 лет письменной истории. Это 4 раза всего существования страны России. И они были безумно богаты. Просто нечеловечески богаты в силу того, что они находились на транзитном пути между Индией и Средиземным морем. То есть через них шло все. Через них шел шелковый путь из Китая, через них шла слоновая кость из Юго-Восточной Азии, драгоценные камни, через них шли специи. Они были невероятно богаты. Когда во время битвы, после битвы при Гавгамелах, которая в кино показана, Александр Македонский захватил обоз, там обнаружилась тележка с добром, а с костюмами царя Дария. И оказалось, что цена этих костюмов равна цене в Македонии. То есть страна стоила столько, сколько царь с собой пиджаков таскал. Там часов, роликсов, ботинок шикарных, трусиков от Гуччи. Они были, невероятно богаты. И, повторюсь, гораздо культурнее всей Греции. Мы привыкли греков считать за эталон культуры. Почему? Потому что наша европейская культура происходит непосредственно из Греции. Ну, понятно, не непосредственно, а опосредованно через Рим. Мы воспринимаем историю европоцентрично, и Греция для нас эталон культуры. Но на самом деле, конечно, в то время Персия была Греции, мягко говоря, культурнее. Просто, мягко говоря, была богаче, культурнее, древнее, все что угодно. Вот любые превосходные эпитеты поставь, это будет Персия. Цивилизованнее значительно.
2: А то, что касается... там показано несколько батальных сцен, но одна из самых... Но одна из самых масштабных – это битва как раз при Гавгамелах.
1: Там при Гавгамелах, и потом на реке Инд с царем Пором. Точнее, даже не на реке Инд, а на притоке Инда Гидаспе.
2: Смотри, я правильно понимаю, что в процентном соотношении войско Александра Македонского намного сильно уступало Дарию?
1: Тут моментик один есть, очень неочевидный, а именно… Когда мы представляем себе войско Александра Македонского в виде только македонского корпуса, это огромное заблуждение, потому что почему Александру удался этот прекрасный завоевательный поход? А потому что все персидские сатрапы
2: были на море.
1: В гробу видели этого самого Дария, и как только появлялся Македонский, говорили, а мы за тебя будем. Ну, местный сепаратизм. То есть держава была к тому моменту очень непрочная изнутри. Потому что, конечно, Македонский, который, да, без всяких скидок, это не просто великий человек, это гениальный полководец, харизматичнейшая личность, и, я бы сказал, первый человек универсальной культуры, который сумел соединить Восток и Запад. Но он никогда ничего не смог бы сделать с Персией наличными силами, потому что у него никогда не было в войске больше 30-35 тысяч человек. Ну и там на державу, где проживало 50 миллионов приблизительно. Как вы думаете, где эти 35 тысяч человек? Их бы там никто и не увидел просто. Они бы ничего не смогли сделать с Персией, если бы Персия была внутренне стабильна. А к тому времени она была давно внутренне нестабильна. Ну, элементарно, хотя бы из-за того, что она стала очень большой. В это время, что там тебе ни телефона, ни телеграфа нету, управлять сложно. И каждый сатрап на своем месте считал себя полновластным правителем, которому почему-то по какой-то случайности, недоразумению и несчастью приходится какие-то налоги куда-то платить, когда гораздо приятнее было оставлять их себе. И вот раз приходит Македонский, и он такой, да, очень хорошо, нафиг этого Дария, я за тебя буду. И поставляли ему войска. Поэтому, когда мы считаем только македонский корпус, мы не должны забывать, что на стороне Македонского воевали и персы тоже.
2: А смотри, когда Александр Македонский пришел к власти, у них была пустая казна, у них были долги, и еще, я так понимаю, дабы получить любовь народа и аристократии, он отменил многие налоги. На какие деньги они тогда содержали, хоть и незначительное, свое войско?
1: Я по поводу этих самых долгов-то не понял. Это что-то они в кино придумали. Где это они такое взяли? Не знаю. Это чистой воды какая-то фантазия. Все у них было в порядке. И у персов было с деньгами в порядке, более-менее, и у македонского. Уж он-то там от Египта до Вавилона все ограбил, что мог, и поэтому у него с денежками был полный порядок. У македонского он был очень хорош, богат, красив и здоров некоторое время.
2: А там еще такая была интересная сцена, когда они столкнулись с индийцами, они увидели обезьян и решили, что это тоже люди, и не могли понять, что это за существо такое.
1: Бред. Они что, обезьян, надо подумать, в Африке не видели?
2: Я тоже не поняла, к чему эта сцена была?
1: Ну, бред. Полный бред, потому что что такое обезьяна, конечно, греки хорошо знали. В силу того, что как минимум общались с Африкой. А я прошу прощения, ионийские греки, которые проживали в Малой Азии, на территории Персии, они что, обезьян совсем-совсем не видели? Ну, какой-то это вот чушь собачья. Зачем вы такое придумываете? И это же приличный человек снимал, Оливер Стоун.
2: А при походе в Азию в армии Александра Македонского, помимо персов и македонцев, еще уже индийцы в составе?
1: Ну, это очень сильно потом. Это же, когда он до Индии добрался, это в конце буквально его вообще похода завоевательного. Это 326-324 год, когда он до Индии дошел.
2: Ну а насколько они вообще искренне считали его своим правителем?
1: А там с этим делом все было очень просто, потому что он всех победил, а он всех победил. Не проиграл ни одного сражения, а он не проиграл. Это значит, что его любят боги, а значит и нас тоже вместе с ним будут любить боги, все. Ему это еще в Вавилоне сообщили. Ой, прошу прощения, в Вавилоне. В Египте, когда он завоевал Египет, ему там сообщили. Молодой человек, вы же нас завоевали? Он такой, ну да. То есть вы нам теперь вы кто? Правитель? Он, ну да. Правитель у нас называется фараон. Он, ну, хорошо. А вы в курсе, что фараон это бог? Он такой. То есть это... А неплохо? Я ж бог, о, совсем другое дело. И дальше он, конечно, поехал, осознавая себя совершенно иначе. Потому что подумаешь, потомок какого-то там Геракла. Нет, ты лично бог. Все.
2: Кристина Егорова, Клим Жуков, проект «Деконструкция». Расскажи про македонские доспехи. Я так понимаю, это был пластинчатый доспех, да, насколько он точно называется?
1: Ну, там показано даже, знаешь, что-то похожее на правду в смысле военного снаряжения. Оно не блестяще сделано, но похоже на правду. Там самое главное, что у них был на теле, так называемый чаще всего, линоторакс, то есть льняной панцирь. Ну, торакс-то грудь, значит, вообще. А лино – это лен, понятно. То есть льняная грудь из очень-очень многих слоев, склеенный панцирь, то есть там 15-20 слоев этого льна, я сейчас точно не помню, ну, короче говоря, такая вот матерчатая доска, еще и переклеенная, так что, когда ты в нее тыкаешь любым, даже очень острым оружием, скорее всего, оружие там завязнет, то есть до тела не доберется. А в каких-то стратегических местах, типа там на левом боку или напротив сердца, могли бронзовую или металлическую какую-то иную из иного металла чешую нашивать. А кирасы, эти вот мускульные, знаменитые, греческие, очень красивые, если использовались, то использовались в основном военачальниками, так, чтобы их издалека видели и понимали, уважаемый человек. Важно, использовали нагольники, кнемиды так называемые, анатомические, вместе с коленками, отчеканенные вместе, и открытые довольно шлемы, потому что если посмотреть на классическую греческую фалангу, очень сильно сказать, домакедонскую, они же все в этих в горшках, так называемый коринфский шлем, может быть, видела, такие глазки, носик и головка сверху в виде головки фалоса в обязательном порядке, потому что шлем должен быть четыновидный, так красивее. Из него ничего не видно и не нужно ничего видеть, потому что греческая фаланга очень сомкнутая. Там вот люди идут
2: напрямую,
1: вот так вот, и одно плечо, другое плечо упирается в товарищей. Тебе нужно только вперед видеть. А эти маленькие глазки как раз тебя гарантируют от того, что тебе в лицо попадут. А македонская фаланга – это совершенно другое дело. Это было чудо-оружие вообще. Очень редко в военной истории человечества бывает такое, чтобы кто-то имел настолько тотальное превосходство в военном деле. То есть вроде бы там ни автомата Калашникова, ни пулемета Максима нет. То есть, ну понятно, что когда там какие-нибудь в 19-20 веке завоеватели европейские приезжали в Африку, там все с копьями, а ты с огнестрельным оружием, у тебя некое преимущество. А тут вроде бы все тоже с копьями, и ты с копьем, но ты организовываешь войско настолько лучше, чем все остальные, что сопротивляться тебе просто нельзя. Вот вообще. И важным элементом фаланги был именно открытый шлем у македонцев. Почему? Потому что можно ориентироваться. Ты все видишь, тебе легко дышать, ты слышишь команды на поле боя и можешь, значит, держать равнение. Македонская фаланга была более разряжена, чем греческая. То есть там никто друг с другом вот так плечо в плечо плотно не ходил. Там где-то между ними можно было, наверное, я думаю, локоть между людьми спокойно просунуть. То есть они шли довольно разряженно. Но они взяли и вместо коротких греческих копий сделали свои знаменитые сариссы, то есть длинные двуручные копья. Огромные просто. Ну, когда говорят про 5 метров, там это ерунда все, но это в более позднее уже эллинистическое время такие большие копья появились. Но в любом случае это 4 метра, а то и 4,5. И сделали они эту фалангу очень глубокую, в глубину. Если мы посмотрим на нормальную греческую фалангу, то там хорошо, там есть шеренг 6 в глубину. Реже 8, а тут 32 шеренги в глубину. И она у тебя занимает по фронту километр. И вот у тебя километр, и вглубь еще 32 человека. И вот это все, вот так вот, как единый организм, причем, что удивительно, без барабанов, барабанов они не знали, только под звуки труб, начинает двигаться вперед. И над ними колышется этот лес 4-метровых копий. И ты понимаешь, что ты до них не достанешь никогда. То есть до них не достать. А тебя, будьте любезны, на тебя сразу смотрят такие копья 3. Это как минимум одновременно. Первая шеренга, вторая шеренга, третья шеренга, еще из боков. Ну ладно, хотя бы 3. Вот одно из этих копий обязательно в тебя воткнут. Все 3 копья ты отбить не сможешь. И тебе сразу как-то воевать-то уже не очень хочется. А хочется как-то, ну,
2: помириться сразу.
1: Сменить дислокацию, помириться, извиниться, я не знаю. Ну, как-то вот так вот. Потому что когда вот эта вот километровая стена 30 тысяч человек одновременно начинает, там, 32 тысячи человек одновременно начинает двигаться, ты же понимаешь, ты даже убежать не сможешь. Потому что если тебе нужно ее оббежать с другой стороны, ты пешком не успеешь, ты 500 метров не пробежишь быстро, а они идут вперед. При этом, ну, ты в них стреляешь, например, и кого-то обязательно убьешь. Но один упал, и на его место сразу второй выходит с глубины строя. Они не кончаются, потому что 32 человека в глубину. Они бесконечные, кажется, что они бессмертны, их не убить никого. И вся эта вот машина безостановочно ломит вперед. Причем как ломит? Медленным шагом, в обязательном порядке, медленно. Чтобы не нарушить строй, это вот неотвратимое движение этих вот тысяч копий огромных. Оно, конечно, оказывало, самое главное, не военный, а самое главное, чудовищный психологический эффект. С ними просто невозможно было справиться. Никак, никому. То есть они, просто организация своего войска, вот этой вот пехоты, которая по бокам прикрыта, по флангам прикрыта эффективной конницей, гитайрами, они перечеркнули вообще всю военную историю, которая была до того. Победить их было невозможно. То есть у македонского было абсолютное оружие в руках. Это, говорю, редкий случай, когда у тебя твоя армия на голову сильнее всех вообще вокруг существующих армий. Там у них был единственный враг – это расстояние и болезни. Ну, понятно, антибиотиков нет, ничего нет, и вот вы идете и дохнете, просто потому что далеко идти. В конце концов, в Индии-то эта вся армия и взбунтовалась против Александра. Даже против непобедимого Александра ему сообщили: мальчик, ну ты уже больной совсем, мы домой хотим. Ну сколько можно?
2: Ну на него же еще были совершены покушения, да, да. На убийство?
1: Да, пытались на него покушаться. Но мы не знаем, от чего он умер. Говорят, отравили. Я думаю, вряд ли. Зачем? Он и так, да, прожил мало, 32 года, до 33 не дожил. Ну, представляете, 13 лет на войне, без остановки. Это какой организм-то выдержит? Война, пьянство, регулярный разврат. Пожил недолго, но ярко.
2: А расскажи про его друга. Там, конечно, показано его... То, что он самая большая любовь его жизни, и про их какие-то огромные намеки на их интимные отношения. А какую он на самом деле имел власть при дворе?
1: Фаворит. Это нормальный фаворит совершенно, просто хороший друг. Повторюсь, мы не знаем ничего достоверного, подчеркиваю, достоверного, про би-наклонности Александра Македонского. Есть, повторюсь, слухи. Но, конечно, так как это, неважно какой, друг живого бога, у него очень большие возможности. Просто исключительно. То есть парень сделал хорошую карьеру. С одной стороны, с другой стороны, у него же он такой был не один. У него же были его диадохи, то есть последователи, его генералы, которые прошли с ним, многие из которых прошли еще с его отцом огонь, воду и медные трубы, которые были старше Македонского и которые вместе с Македонским дошли до Индии. Вот и их тоже нельзя забывать. И Селевка, и Птолемея первого, и многих других нельзя забывать. Ну, конечно, Селевка получил самую большую часть державы Македонского, как раз, которая граничила с Индией. Бактрия, Согдиана, ну, собственно, до Малайзии.
2: А когда он, получается, полностью перебрался на восток, правильно я понимаю, то, что он даже сменил образ жизни, потому что до этого он спокойно общался со своими подданными, потом он начал носить восточные одежды, люди должны были целовать ему ноги, когда к нему приходят на встречи.
1: Кончились игры в демократию.
2: И многие его приближенные были этим недовольны.
1: Мы, опять же, не можем сказать на 100%, но, в смысле, были они довольны или нет, в силу того, что в голову ты им уже не заглянешь. Но, конечно, для старых седых генералов Филиппа II такая трансформация была несколько удивительна, потому что только что ты был генерал в какой-никакой демократической державе. Ну, конечно, да, в Македонии была далеко не афинская демократия, но там нравы были очень сильно другие, чем в Персии. И вдруг ты выясняешь, что у тебя твой любимый военачальник говорит, что я живой бог, ползи сюда. Да не так, а просто ползи, вот, поцелуй сюда. Я думаю, конечно, все некоторым образом удивлялись. Но опять же, мы сейчас смотрим на это с позиции современных и строго европоцентричных, а это неправильно. То есть мы думаем, как так культурный грек превратился в такое страшное говно? Нет, повторяюсь, культурный грек в это время по сравнению с персами был где-то около дикаря. То есть персы были невероятно культурнее, невероятно более цивилизованы, чем греки в то время. И поэтому, конечно, Македонский стал носить эту одежду, потому что это красиво. Конечно, он воспринял их культуру, потому что это круто. Это огромная древность, это какая литература потрясающая. Все там есть, и оно все старше, чем у греков, лучше, чем у греков. И давайте-ка так скажем, всей этой Македонии, как державе, ей лет-то всего ничего. А в Греции, единой Греции, вообще не было никогда. А тут у парней, прошу прощения, от Индии до Средиземного моря единая держава, которая существует, опять же, как они говорят, тысячи лет. Видимо, они знают что-то такое, чего мы не знаем. Может быть, нужно так же делать. Поэтому Македонский воспринял просто более высокую культуру. Это нормально совершенно, когда ты оказываешься с кем-то более культурным, причем сильно более культурным, чем ты, он на тебя влияет в большей мере, чем ты на него.
2: Слушай, это очень интересно, потому что в Институте персидской культуры, например, мы изучали где-то неделю, зато греческую несколько месяцев.
1: Заметила, что в школе то же самое. Грецию мы изучаем вот столько, а про Персию, была такая Персия.
2: В школе я даже не помню, что мы что-то про Персию изучали, может, там мимоходом.
1: Я как педагог тебе точно скажу, что проходили вы и Персию, конечно, тоже. Но она проходится в первую очередь в привязке к Греции, потому что были греко-персидские войны, и в конце концов греки персов завоевали. И поэтому, проходя Грецию, вы, конечно, и Персию затрагиваете тоже. Хотя, повторюсь, Персия богаче, культурнее, древнее, чем вся эта Греция. И там, короче говоря, на тот момент там все было лучше. Все, что было у греков, было в Персии, и оно было лучше. Когда незадолго до описываемых в фильме событий был такой парень, ты его, наверное, знаешь даже, Ксенофонт. Такой был историк греческий знаменитый. Он, как положено греческому интеллигенту, был военный. Ну, там все интеллигенты были или военные, или чемпионы Олимпиады по боксу. А может быть, одновременно и то, и другое. И этот военный был в числе 10 тысяч человек, нанят персами для того, чтобы подавить какое-то восстание в этой самой Персии. После чего они переправились через Средиземное море в Ионию, и из Ионии пошли пешком подавлять восстание. А сразу нужно сказать, что до восстания не добрались, потому что восстание как-то само подавилось. Но Ксенофонт прямо писал, что они прошли пешком в 4 раза больше, чем они себе физически представляли Вселенную. Вселенную греки представляли себе в 4 раза меньше, чем эти самые греки прошли пешком по Персии. А потом обратно. Советую почитать. Книжка называется «Анабазис». Одна из классических книг по военному искусству вообще во всех военных академиях проходится. Как 10 тысяч греков прошли через всю Персию и потом обратно шли. А их все пытались убить.
2: В фильме очень много рассуждений на тему, является ли все-таки Александр Македонский тираном или освободителем. Несмотря на его большое количество завоеваний, он, не знаю, те города, которые ему не преклонялись, отдавал в рабство, мужчин убивал, а женщин и детей продавал в рабство.
1: Ну, нормально, это для античности так делали все. Кто, собственно, без греха? Все делали так же.
2: Но ты сам считаешь его тираном или нет?
1: Я вообще не понимаю, вот что значит тиран? Вы так это говорите, как будто это что-то плохое. Это античность. Это 4-й, черт возьми, век до нашей эры. Мы не имеем права давать никаких качественных оценок всем этим людям. Они жили и действовали в абсолютно своих условиях и не более формально жили и действовали, чем мы сейчас. Александр Македонский для меня – это создатель первой в мире универсальной державы. Это великий человек с совершенно непредставимым масштабом ума и личности. Мы таких вокруг себя просто сейчас уже не видим. Их просто сейчас физически нету. Может быть, они, конечно, где-то и есть. Мы просто про них не знаем ничего. Но вот сейчас бы с кем бы можно было бы сравнить Александра Македонского? А вот с человеком, который создаст у нас колонии на Луне и на Марсе одновременно, и наладит между ними стабильную связь. И там везде будут жить люди, и им будет нормально жить. Вот это будет новый Александр Македонский. Потому что ты представляешь, что такое в это время было пешком дойти до Индии? Я не говорю про завоевать. Я говорю просто дойти пешком. А он это все подмял под одного себя. От Египта до Индии. И он всему этому миру буквально манием своей руки дал единый язык, единое культурное пространство и наладил культурный обмен между всеми этими государствами. Потому что когда у тебя вдруг оказывается буддийский проповедник в Риме или в Александрии, например, а это же факт, там даже надгробия есть самых индийских буддистов, которые дошли до Александрии и там проповедовали. В конце концов, мы Александру Македонскому обязаны появлением такого феномена через много-много веков, как христианство, потому что христианство – это универсальная религия, которая рассчитана на, неважно, японца, индуса, кого угодно, ну, потому что Христос же нам говорил в Евангелии: «Нет ни эллина, ни иудея для меня». Универсальная культура – это универсальная религия, как универсальная идеологема была возможна только в мире, который построил Александр Македонский, где у тебя все культуры переплетены, вот так вот, как в котле варятся, взаимообогащая друг друга. Потому что для нормального иудаизма вот эта вот идея, которая высказана в христианстве, о личном каком-то совершенствовании и спасении была совершенно невозможной. Это наследие, прошу прощения, чего? Знакомство с буддизмом, ну и шире, вообще с индийской культурой. Как их греки называли, индийских брахманов? Гимнософисты, то есть обнаженные философы. Греки познакомились там с Македонским шли не только военные, там с ним шли философы. У него прямо при войске были военные философы свои. Они там познакомились с индийскими брахманами, с некоторыми сектами, которые ходили голые по лесу и жили в пещерах. Грекам очень понравилось. Они такие: о, гимнософист. Тут же вступили с ними в диалоги, и да, внезапно совершенно индийская культура очень сильно повлияла на греческую, как и греческая на индийскую.
2: Ну смотри, после его смерти это все распалось на несколько государств.
1: Да, и начались войны диадохов.
2: Да. Как так получилось, что его сын, он, его в 13 лет, по-моему, да, убили?
1: Да.
2: Как так получилось, что 13 лет он все-таки сумел выжить?
1: Как-то вот так.
2: Каким-то чудом,
1: как-то
2: мне кажется.
1: Получилось.
2: Почему его сразу не убили?
1: Не знаю. Потому что, ну как, они же не сразу перессорились. То есть, если бы там было заранее понятно, что сейчас мы все перессоримся, то его бы, скорее всего, очень быстро шлепнули. Потому что он был от этой противной Роксаны. А она-то была как раз это для его греческих генералов какая-то такая не очень рукопожатная, потому что она же чурочка. Вот. И его бы, скорее всего, конечно, зарезали. Но в момент, когда только-только Македонский умер, так он для всех был богом. Ты понимаешь, что бог? А это сын бога. Кто бы его тронул? На начальном этапе ему ничего не угрожало решительно. А вот потом началось этого самого несчастного Александра. Я даже про его сына сейчас не говорю. Несчастного Александра в мертвом виде таскали с собой везде. И пытались друг у друга отнять или украсть в качестве знамени. Ну, потому что это же тело бога.
2: И долго его так таскали?
1: Ну, потом его потеряли где-то просто. Мы не знаем, у македонского просто нет гробницы, потому что его потеряли где-то. Он там окончательно протух, испортился, и, в общем, все. Нету у этого великого человека даже могилы.
2: Бедный человек. А я знаю, что помимо сына от Роксаны, у него был второй сын от наложницы, которого звали Геракл.
1: Да. Геракл Александрович.
2: Но его, получается, убила Роксана, или что с ним произошло?
1: Я, честно говоря, не помню. Я историю Александра Македонского с детства очень люблю, но она меня интересует в первую очередь как военная история про всех этих мужиков с копьями, мне очень нравится, просто исключительно.
2: А мне, видишь, как девочке больше интересна такая любовно-романтическая история, как что-то произошло.
1: Кстати, любовно-романтические в этом кино настолько отвратительно Роксану подобрали, просто отвратительно, потому что Розария Доусон очень красивая женщина, мне она очень нравится.
2: И грудь у нее шикарная, самое главное.
1: И губы, и она вообще вся просто великолепна, ну вот, вот без дураков. Но она никакого отношения к персам в принципе не имеет. Персы – это иранцы, а иранцы – это, значит, арьян. Они сами себя звали арьян, благородные. А арьян – значит, это арии.
2: А она темненькая.
1: Она же негроид, ярко выраженный.
2: С крупными губами.
1: Вот. А перс – это европеоидный тип, это индоевропейцы, а конкретно индоарийская ветвь индоевропейцев. Они должны быть светловолосые, белокожие, тонконосые, узкогубые. Вот это вот персы должны быть. А они подобрали, ну, я не знаю, нафига. Это опять же, вот это сейчас модно, чтобы у тебя все, кого только можно, играли негры в обязательном порядке. Причем сейчас еще хуже пошло. Если у тебя по истории белая девушка, ее обязательно будет играть негритянка, и страшная обязательно теперь. Я не знаю почему. Вот, страшная негритянка. Потому что, во-первых, чтобы не было бодишейминга, харассмента и Black Lives Matter. А вот это вот тоже первый звоночек. Потому что какого лешего персидскую княжну играет негритянка? Ну вы больные. Ну ответ – да, вы больные. У меня сейчас, между прочим, друг мой хороший, однокашник, мы с ним в аспирантуре вместе учились, Олег Двуреченский, вместе со своей супругой Негорой копает крепость Узундара в Узбекистане. Это как раз то самое место, где Александр Македонский и Роксана сочетались браком. Вот он там проводит в горах археологические раскопки.
2: И что он там интересного рассказывает?
1: Это потрясающий памятник, где у тебя одновременно, вот то, о чем я говорил, перемешение культур, там одновременно китайское оружие, персидские терракоты, греческие монеты, и это все вместе в одном котле буквально. И это памятник просто потрясающий, потому что там с одной стороны это крепость, с другой стороны примерно, ну там, сейчас не скажу точно, несколько десятков, а то и сот километров по горам крепостной вал выстроен ну, как Великая Китайская стена. И до сих пор этого никто не знал, пока там не оказались наши люди. Что это не просто какая-то крепость, а это целая огромная оборонительная система бактрийская была. Вот. И вот именно в этой крепости, как считается, Александр Македонский повстречал Роксану и прямо тут же воспылал.
2: Слушай, ну относительно Роксаны там вопросы возникают не только по поводу ее внешности, но и по поводу ее поведения, потому что сначала она сидит такая покорная, накрытая покрывалом, а потом зачем-то в первую брачную ночь на него кидается с ножом и пытается его зарезать.
1: Как прыгнула!
2: К чему эта сцена была, я не понимаю.
1: Сильная независимая женщина. У нее еще кот должен был быть, как у настоящей сильной независимой женщины. Даже я не знаю, как это вам прокомментировать, но ахинея. Во-первых, там очень странно себе представляют эту самую первую брачную ночь. Если кто-то думает, что это значит Александр Македонский, такой симпатичный, как Колин Фаррелл, склеил тетеньку, отвел ее в постель с целью совокупления, это выглядело немножко не так. Во-первых, они никогда не были одни дома, одни в спальне. Вокруг стояли люди, которые просто смотрели за консумацией брака. Ну, это сейчас ребенок будет, а от кого? Пойди докажи, ДНК-тестов не было. Поэтому нужно было точно посмотреть, что куда кто вставляет, кому. И чтобы уже вот потом точно можно было сказать, что этот ребенок вот от этого дяденьки, потому что мы все видели. Это во-первых. Во-вторых, вдруг что случится? Там должны быть охранники. Поэтому, конечно, у тебя эта королевская интимная жизнь, она всегда проходила у кого-то на глазах. Они просто не могли остаться наедине, чтобы она на кого-то еще с ножом прыгнула. Да вы что, с ума сошли, что ли, с ножом? На кого? На Македонского? Да кто бы тебе дал, дура, с ножом на кого-то прыгать? Но нет, современный режиссер не понимает этого. Ну как же так? Вот у меня, значит, есть тетенька, сейчас я с ней пойду, значит, сексом заниматься в спальню один. Нет, такого не было.
2: Слушай, ну они, если бы они показали достоверно первую брачную ночь, это было бы действительно намного интереснее, чем она просто на него с ножом кидается.
1: Конечно. Во-первых, там как минимум должны быть рабы. Ну, мало ли тебе нужно будет там опахалом попахивать. Вентилятора-то нет, вот раб есть. Там ты пить захочешь, в конце концов, устанешь. Ну, должны быть люди какие-то рядом, чтобы тебе помочь.
2: Есть ли хоть какие-то сцены в фильме, которые наиболее достоверны и которые тебе лично нравятся?
1: Мне очень нравится начало, внимание, начало битвы при Гавгамелах. Сама битва мне очень не нравится, а вот начало битвы при Гавгамелах хорошее, когда как раз эти копья опускаются и фаланга начинает идти вперед. Вот мне этот момент прям, фа, такая вся прям такая музыка. Такая местность, такая степная, пустынная, и вот эта фаланга прям начинает двигаться. Мне очень понравилось. Прям мне так думаешь, ух, как это здорово это все оказывается. А прям, потому что я же могу-то только себе это представлять, как это выглядело, а тут мне раз и показали. Думаю, как молодцы какие, здорово, мне прям понравилось. Очень-очень огненно. Другое дело, что они очень зря повелись на эту тему, что фаланга двигалась такими теми самыми квадратиками там. То есть они не одной стеной шли, а вот такими теми самыми, ну, коробочками. Это называется по-гречески лох. Но не тот лох, который глупый человек, а воинское подразделение. 32 на 32 человека, если не ошибаюсь, лох. Над ним стоит лохарк. То есть начальник лохов, главлох. Вот мне кажется, есть такая версия, это не они придумали, это не Оливер Стоун придумал, это научная версия, что они именно так двигались этими коробочками. Но я ее не разделяю, и мне представляется, что они двигались именно все вместе, одной монолитной стеной. Там показали не так. Но все равно выглядит очень круто. Мне понравилось. Сделано исключительно душевно.
2: То есть ты хочешь сказать, что за 3 часа фильма это единственная сцена, которую можно поставить 5?
1: Видишь ли, тут самое главное, в моем понимании, нельзя поставить 5, названию фильма, потому что это не Александр Македонский, это какой-то Колин Фаррелл, какой-то гопник современный, которого почему-то нарядили в дурацкий костюм, взяли в плен, нарядили в дурацкий костюм и заставили играть древнего грека. Это не фильм про Александра Македонского. Я, когда смотрел это кино, я ждал, что я увижу фильм о великом завоевателе. Это в первую очередь великий завоеватель, это воинский начальник. Он выглядит по-другому, думает по-другому, ходит по-другому и занят в основном военным делом. Он 13 лет провел безостановочно на войне. Мы там увидели две там какие-то драки по 5 минут. Причем то, что показали в Индии, это просто стыдобище откровенное. И непрерывные моральные терзания. Тиран я или не тиран?
2: И гомосексуальная история еще как раз.
1: Еще, конечно, только хотел выкрикнуть. Молодец, ты меня опередила. Значит, люблю я мальчика или Роксану? Или, может быть, и мальчика, и Роксану? В конце концов, а что же я буду делать с тетенькой, когда я мальчика так люблю, она сейчас как прыгнет на меня, и что? Может, я испорю? Это македонский. Вы серьезно думаете, что вот за этим чмо пошли бы люди из Греции в Индию? Да никогда в жизни. Это какой-то слюнтяй сопливый, очень симпатичный. Но это не воин, и это не воинский начальник такого ранга и уровня, каким был македонский. Мне показали вранье. Я в это не верю. Я хотел посмотреть на великого воина, а мне показали, ну, вот Колина Фаррелла.
2: Ну и промыслителя.
1: Колина Фаррелла.
2: Ну и промыслителя стоит отметить, да, что его учитель...

0: но, слава богу,
1: одной поверхности. Поэтому были сделаны предположения, что внутри находится вещество, похожее на лед. Следующий шаг в этом направлении был сделан на спутнике, который и сейчас вращается вокруг Луны, лунный аппарат ЛРО. На нем находится прибор LAND, это Lunar Exploration Newton Detector, измеряющий потоки нейтронов. Построен этот аппарат был в Институте космических исследований Российской академии наук. И по интенсивности потока нейтронов определяет содержание водорода в грунте. В частности, была выделена область в кратере, это тоже полярный кратер, в кратере Кабео, вот здесь эта область выделена, где оказалось, по оценкам данного прибора, должно было быть большое скопление льда. Если прибор LAND показывал, что содержание водяного льда может составлять от 4 до 5% по массе, то вот в этой области было обнаружено уже большее количество вещества, но другим экспериментом. Это был ударный эксперимент, называемый L-Cross. Он состоял из того, что последняя ступень ракеты-носителя падала на Луну, образовывала ударное облако, а следующий за ней аппарат это облако исследовал. Вот так выглядит этот ударник, последняя ступень ракеты-носителя «Атлас-5», «Центавр». Сухая масса при падении Луны больше 2 тонн, и скорость при ударе о лунную поверхность составляла 2,5 километра в секунду. Таким образом, эта ракета была направлена в данную точку кратера Кабео. Здесь я еще привожу коллектив учреждений, астрономических и космических коллективов, которые в этом участвовали. Здесь можно видеть Институт космических исследований, Институт ядерной физики в Дубне, наш институт, Государственный астрономический институт имени Штернберга и ряд американских организаций. Вот аппарат, который, как я сказал, следовал за ударником, производил съемку и увидел, что действительно при ударе появилось такое облако. Здесь масштабное, вы видите, масштабный отрезок показывает, что поперечник этого облака составлял довольно большую величину, порядка 10 километров. Спектральные приборы, находящиеся на борту этого аппарата, исследовали, из чего же состоит это облако. Предварительно считалось, что структура облака будет следующей. Осколки породы, которые при ударе, естественно, возникают и разбрасываются. А дальше, если в этом месте действительно есть замерзшие газы, есть вода, есть лед, то появляются пары воды, которые в верхних слоях под воздействием солнечного ультрафиолета формируют соединение OH, и это соединение хорошо отражается на получаемых спектрах. Действительно, в облаке мы можем видеть в спектрах этого облака мы смогли увидеть эти следы OH. Спектры, полученные с космического аппарата по времени. После одной секунды, через одну секунду после взрыва, здесь вы видите...

0: фактически шумы и больше ничего. Но дальше начинают появляться уже такие структуры спектра, которые можно расшифровать. Ну, в результате специалисты пришли к выводу, что в этом облаке оказалось 155 килограммов водяного пара, что означает, что в лунном грунте по массе присутствует 5,6% водяного льда. Ну, это, с одной стороны, подтверждает, с другой стороны, уточняет тот результат, который был получен прибором ЛЭНД. Но более интересное вот для нас, как для астрономов, оказалось вот какая особенность этих спектров. Кроме воды, в них можно было проследить следы других химических соединений, которые прежде всего характерны для состава кометного вещества. То есть не просто вода была в данном случае, а это было кометное вещество. Попробуем оценить, насколько велики запасы так называемых летучих, находящихся в замерзшем состоянии на лунной поверхности. Падение ударника Эл-Кросс образовало кратер диаметром порядка 28 метров и глубиной около 5 метров. Вот в этом, собственно, объеме и содержалось 155 килограммов водного льда. Дальше мы попытались проследить, что вообще, какое распространение может иметь это вещество внутри кратера Кабео, внутри всего кратера Кабео. Вот здесь маленький кружочек показывает область исследованную. Но кроме этой области, вот мы наблюдаем холодные ловушки, то есть низкотемпературные области, где температура поверхности ниже 110 кельвинов, и площадь вот этих ловушек холодных внутри одного кратера составляет где-то 530 квадратных километров. Ну а далее, если полученные нами данные для одного участка распространить на весь кратер, то оказывается, что лишь в одном только кратере Кабео присутствует 18 тысяч тонн водного льда. Согласитесь, что это уже очень немало. Тем более, что кратер Кабео – это не единственный кратер, в котором прослеживаются следы замерзших летучих. Следующий вопрос, который перед нами встает, соответственно, откуда же такое большое количество водного льда или других замерзших газов обнаруживается на сухой Луне? Ну, прежде всего, конечно, мы можем говорить о кометах, поскольку и в спектральных данных, полученных при ударном эксперименте, мы нашли следы комет. Ну и логически рассуждая, если Луна сухая, изнутри не может появиться какое-то количество воды, а вот внешний источник, он оказывается единственным. Ну а перебирая все остальные тела в планетной системе, конечно, прежде всего мы останавливаемся на кометах, которые, как известно, ну, иногда так говорят, что ядро кометы – это грязный снежок. То есть это в основном лед, углекислота, другие замерзшие газы и вкрапленные в них твердые частицы. Но насколько можно говорить уверенно о том, что кометы падают на Луну? Вот одно из свидетельств. Вы видите совсем необычные диффузные образования, которые находятся, ну, и в море мечты, и в море краевом, и в других местах. Но согласитесь, что они очень не похожи на типичные детали, которые мы на Луне наблюдаем. Тем более, что эти образования, они плоские, у них нет рельефа. Это просто как бы нарисовано яркой краской на лунной поверхности. Ну, а их сами вот такие диффузные формы также характерны, по-видимому, для того, когда с Луной встречается какое-то газовое вещество, газовая среда. Недаром англоязычный термин этих образований является «swirls». А «swirls» по-английски – это клубы дыма и вообще что-то, нечто клубящееся. Ну и обратите внимание, что это не маленькие детали. Вот масштабная линейка, так, 5 километров. Так что тут многие, если брать в целом, то многие десятки километров. Дальше очень интересная характеристика этих объектов. На видимой стороне Луны есть такое образование, которое называется Рейнер-гамма. Ну, оно находится рядом с кратером Рейнер, отсюда и название Рейнер и плюс гамма. Но это тоже диффузное образование, это тоже swirls, достаточно большое. Вот поперечник в этом направлении составляет порядка 100 километров. Ну, а если мы возьмем радиолокационное изображение этой области, ну, в данном случае изображение получено на длине волны 13 сантиметров, ну, известной системой радиоастрономической Аресибо-Гринбелг, с разрешением очень высоким на поверхности 20 метров, то, как вы видите, Рейнер-гамма пропала. Рейнер есть, другие детали есть, а Рейнер-гамма, которое должно быть в этом, вот в этой области, ее нет. Ну, что это значит? Обычно проницаемость, ну, в данном случае радиолокационного сигнала, считается, ну, где-то 10 длин волн. То есть, если мы 13 сантиметров умножим на 10, то получим где-то 1 метр. И глубже, вот до 1 метра, никаких следов Рейнер-гаммы нет. То есть это чисто поверхностное образование, не уходящее куда-то в недры. Ну, соответственно, можем заключить вполне логично, что это образование не из недр пришло, не из глубины, а вот оно возникло в результате какого-то внешнего воздействия. Ну, вот я считаю, что это еще одно указание на то, что на Луну падают кометы и оставляют свои следы. Очень интересна загадка так называемого бассейна Южный полюс Эйткин, который является наиболее крупным кольцевым образованием не только на Луне, но и во всей Солнечной системе. В настоящее время мы уже исследовали поверхности планеты, спутников, для того, чтобы вот таких образований не заметить. Мы знаем все наперечет эти крупные образования, и оказалось, что самое крупное – это образование на Луне. Но до сих пор эта кольцевая структура не имеет собственного имени, и так называется Южный полюс и кратер Эйткин, вот между двумя этими точками на Луне. Ну, здесь мы видим, как альбедные, яркостные характеристики это образование выявляют, а здесь это карта высот, где красными тонами, красно-желтыми тонами возвышенности обозначены, ну а соответственно синим тоном это низины. Вот это кольцевое образование имеет свою глубину. Но если мы сравним, скажем, распределение внутри этого образования железа в поверхностном слое, то мы получим вот такую структуру вложенных как бы друг в друга окружностей, но с явно смещенным центром. То же самое подтверждается и при анализе тория. Это общая картина, И вот, как вы видите, что получается при оконтуривании распространения этого химического элемента в поверхностном слое. Следующая необычная для данного бассейна характеристика. Ну, здесь зависимость диаметра впадин на Луне и глубины экскавации, то есть глубины, с которой были произведены выбросы. Ну, вот в левой части явно заметно, что все наиболее крупные образования, ну, где-то до 500 километров диаметром, они подчиняются строго одной и той же зависимости. А вот образование Южный полюс Эйткин, оно находится вот здесь. Ну, по разным, это касается одного и того же образования, просто разные оценки диаметра, немножко больше 2000 километров, но мы в свое время померили, оказалось, что больше, чем 2500 километров. Но суть не в том, что они различаются, это может быть погрешность измерений, а суть в том, что вот этот ударник, это деталь, которая касается образования кольцевой структуры, резко отличается от типичных для Луны. Ну, таким образом, мы можем высказать какие-то соображения относительно ударника, который сформировал эту крупнейшую в Солнечной системе кольцевую структуру. Во-первых, ударник, как можно судить по смещению вот этих колец, он падал почти перпендикулярно, по траектории почти перпендикулярной плоскости эклиптики, что для обычных комет необычно, извините за тавтологию, поскольку такие кометы, ну, как комета Галлея, уже мною упоминавшаяся, они все движутся в плоскости эклиптики. Этот ударник шел совсем необычно. Ну и, наконец, вот показанный мною график отношения глубины к диаметру явно говорит о том, что ударник имел очень низкую плотность. Это не камень, как можно ожидать. Это не лед, а это очень рыхлое вещество. Ну, прежде всего, конечно, мы можем указать на комету, ядро которых имеет очень низкую плотность. Ну и таким образом вывод, что самый крупный кольцевой бассейн в Солнечной системе, находящийся на Луне, также мог быть образован падением гигантской кометы. Ну а далее, что за гигантские кометы посещали нашу область, внутреннюю область Солнечной системы, что мы о них знаем? Ну, очень ярким представителем является комета Хейла-Боппа. По разным оценкам, ядро, поперечник ядра этой кометы составляло 45 километров. Ну, напомню, опять же, вот я все время беру как типичную комету Галлея, у нее диаметр ядра где-то 10-15 километров. Ну, если взять поперечник, даже при очень малой плотности, которая известна, масса ядра все равно составляла порядка 500 миллиардов тонн. Вот если на Луну падали такие кометы, то какое-то количество их и могло обеспечить предполагаемое количество воды в полярных областях. Здесь, если вот оценивать эти данные, следует учесть параметр времени. Значит, бассейн Южный полюс Эйткин образовался 4 миллиарда лет назад, по всем оценкам. То есть, если мы берем период, в котором вот предполагаемые гипотетические источники кометного вещества падали на Луну, ну, это, по крайней мере, 4 миллиарда лет назад. Ну, а что мы знаем, как часто падают эти гигантские кометы? Ну, сначала посмотрим еще раз, насколько может, какое количество вещества может образоваться при падении, скажем, одной такой кометы, как комета Хейл-Боб, наблюдавшаяся в 1997 году во внутренней части Солнечной системы. Моделирование показывает, что в лунную среду, ну, моделирование взрывного механизма, когда вот такое тело падает на Луну и происходит взрыв, что в лунной среде остается примерно 0,1% от всей массы кометного вещества. Остальное под воздействием взрывных сил рассеивается в окружающем пространстве. Но даже и при такой небольшой относительно величине, при падении, скажем, нескольких десятков, почему я считаю нескольких десятков, а 4 миллиарда лет, ведь мы считаем время, да? На каждый квадратный километр лунной поверхности придется до 50 тысяч тонн кометного вещества. Конечно, в областях, близких к экватору и в средних широтах, под воздействием солнечных лучей, во время дневного времени лунных суток, это вещество, которое выпало на лунную поверхность, исчезнет. Но вот в холодных ловушках полярных кратеров, вот здесь оно уже останется и, по-видимому, навсегда. Ну, на вопрос, как часто появляются гигантские кометы, точной статистики за 4 миллиарда лет, конечно, мы иметь не можем, только вот какие-то отдельные следы. Ну, а то, что наблюдалось за время наблюдений, ну, например, во многих свидетельствах осталась гигантская комета 1680 года, которая была видна не только ночью, но даже и днем, настолько она была велика. Ну, уже известная нам комета Хейл, в смысле упоминаемая здесь в лекции комета Хейла-Боба, 97-й год. И далее, в этом году, в ноябре месяце, ожидается еще одна гигантская комета. Сейчас она носит условное имя Исон или Айсон. Вот как она могла бы выглядеть, ну, наверное, так будет выглядеть в ноябре 2013 года в наших широтах. Ну, по некоторым оценкам говорят, что, наверное, ее ядро по яркости будет даже превышать яркость полной Луны. Эта комета пройдет очень близко от Солнца. Ну, по тем данным, которые сейчас существуют для расчета ее орбиты. И таким образом, ну, с одной стороны, будет очень яркой, а с другой стороны, может даже и исчезнуть, поскольку, находясь близко к Солнцу, не выдержит температуры нагрева. Интересный момент в связи с появлением этой кометы. Вот при пересечении уровня орбиты Марса она пройдет недалеко от положения, от того положения вот на декабрь этого года, где будет Марс находиться на своей орбите. И поэтому наблюдатели выдвинули предположение понаблюдать эту комету с Марса. Благо, что известный марсоход Curiosity, который сейчас активно работает на марсианской поверхности, может провести эти наблюдения. И тогда вот такая картина, возможно, будет получена с поверхности Марса. Комета Айсон, наша Земля, ну и марсианское небо. Вот таким образом мы видим, что ну, не сказать, чтобы редко посещали гигантские кометы нашу внутреннюю часть Солнечной системы. За небольшой сравнительно промежуток времени, ну, по сравнению с 4 миллиардами лет, мы уже вот насчитываем где-то там десяток крупных комет. Ну, откуда приходят гигантские кометы? Я уже говорил, что особенностью их полета является то, что траектория расположена перпендикулярно плоскости эклиптики. Ну, это вот для кометы Хейла-Боупа рисунок есть. Вот тоже эта картинка соответствует тому, как было рассчитано, ну, правда, по небольшому участку наблюдаемой траектории, вся орбита кометы Хейла-Боупа. Она уходит, как видно из этой схемы, уходит в облако Оорта. Вот здесь орбита Нептуна, дальше пояс Койпера, и вот полностью, если воспроизвести путь кометы Хейла-Боупа, то противоположная от сближения Солнца точка находится в облаке Оорта. Ну, я напомню, что такое облако Оорта для слушателей, которые, может быть, не вникали в эту проблему. Ну, прямых наблюдений объектов, вот так, находящихся в облаке Оорта, пока нет, но эта модель принимается практически как аксиома, что наша Солнечная система окружена таким сферическим облаком, в котором находятся кометы, миллионы комет, и оттуда периодически приходят они в нашу внутреннюю часть Солнечной системы. Ну вот доказательство того, что расчеты, которые были сделаны для орбиты кометы Хейла-Боупа, реальны, недавно были произведены наблюдения, удачные наблюдения этой кометы на Европейской Южной обсерватории, на двухметровом телескопе, который находится в Чили. Ну и здесь вот вы видите в кружочке объект, который перемещается относительно, ну как бы, стационарных звезд. Да? То есть это, этот объект и был отождествлен как комета Хейла-Боупа, которая в настоящее время находится на расстоянии больше 30 астрономических единиц. То есть как раз она сейчас преодолевает вот область пояса Койпера и уходит дальше. Но еще один момент, который вот в нашем детективе является очень необычным. 2 года назад появилась серия работ, в которых моделирование образования облака Оорта показывает, что более чем 90% комет, находящихся в этом облаке, первоначально зародились в протопланетных дисках других звезд. То есть это не солнечные дети, а это пришедшие к нам со стороны. Таким образом, получается, ну, явная сенсация. Датчики прибора ЛЭНД видят в полярных областях Луны вещество других звезд. Более точно об этом мы можем судить, по-видимому, в ближайшие годы, когда будет осуществлен, ну, в частности, проект, называемый «Луна-Глоб». Над этим сейчас работают конструкторы нашего ведущего космического, одного из ведущих космических предприятий, научно-производственного объединения имени Лавочкина, который, как известно, наверное, многим, специализируется на конструировании, изготовлении и запусках автоматических станций. Вот такой агрегат, такая машина, как говорят на производстве, конструируется для исследования полярных районов. Ну, вы здесь видите специфические специфические особенности устройства. Вот солнечные батареи стоят вертикально, ну, как обычно, обычно они находятся горизонтально, потому что солнечные лучи идут сверху. А здесь этот аппарат будет садиться в полярной области, где, как мы уже видели, солнечные лучи скользят вдоль горизонта. Земля также недалеко от горизонта уходит, поэтому для связи с Землей вот эта антенна направленная, она не вверх направлена, а вдоль поверхности. Ну и, наконец, планируется бурильная установка, чтобы получить вот это необычное вещество. Ну, здесь, конечно, самый сложный момент предстоит решить нашим конструкторам, потому что, ну, если представить себе структуру поверхностного слоя, ну, то, что мы о нем знаем сегодня, по-видимому, слой низкотемпературных отложений будет находиться на какой-то глубине под покровным слоем обычного лунного вещества. Поэтому, чтобы до него добраться, нужно пробурить вот этот верхний слой, изолирующий слой, и попасть в то, что нас интересует. Ну, по нашим оценкам, толщина такого покровного слоя может быть от половины до 1 метра. Но сложность-то вот в чем. Ведь вот это все низкотемпературное вещество. И, конечно, на Землю нужно доставить его в первозданном, что называется, виде, не разогрев. А как не разогреть, если сам процесс бурения через трение, через напряжение, он повышает температуру и прибора, и окружающей среды? Ну вот, такая задача сегодня стоит перед конструкторами. Но, тем не менее, наверное, все-таки все эти трудности, они заслуживают того, чтобы их преодолеть. Ведь чтобы долететь до ближайшей из звезд, нужно потратить несколько световых лет. А чтобы долететь до предполагаемого нами звездного вещества на Луне, достаточно потратить всего лишь 1,5 световых секунды. Будем надеяться, что все трудности будут решены, и в ближайшие годы мы сможем потрогать, условно говоря, вещество других звезд. Спасибо за внимание.
1: Меня зовут Евгений. Скажите, пожалуйста, аппарат предполагается когда запустить примерно?
0: Ну, вот эта программа «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс», она предполагалась для запуска уже в этом году. Но, как вы помните, к сожалению, нашу космическую науку и нас тоже постигла неудача с аппаратом «Фобос-Грунт», который по-видимому, техническим основанием не смог долететь до Марса. Поэтому руководство Роскосмоса решило перенести на 2015-2017 годы запуски вот этих аппаратов с тем, чтобы выяснить точно, что произошло с Фобос-Грунтом, учесть какие-то там недостатки, что были, чтобы не повторить ошибки на запусках. Ну, так что вот через 4-5 лет.
2: Владислав Владимирович, а происхождение воды на других планетах, в частности, вот на Марсе, оно может быть объяснено таким же, атакой кометной, скажем так? Почему вот именно Луну облюбовали кометы?
0: Ну, здесь, я бы сказал, логика обратная, что мы берем Луну и пытаемся понять, откуда и что, да? Вот, и дальше выходим, я надеюсь, что я показал довольно убедительно вам, да, что мы выходим фактически на один ответ – это кометы. Если говорить о других планетах, то там, конечно, могут быть самые разные варианты. Хотя, я уже упоминал, что по-моему, упоминал, что довольно распространена была гипотеза о том, что земные океаны, они также являются продуктом большого, так сказать, ну, концентрированного падения комет. Хотя это не, ну, эта гипотеза встречает и возражение, поскольку там есть такая деталь, как содержание дейтерия в воде. Вот для комет она одна, для наших океанов это отношение другое, и поэтому однозначно мы не можем решить. Что произошло на Марсе? Вопрос очень сложный, поскольку, значит, то, что вот сейчас находится, и то, что там работает прибор ДАН, который тоже в Институте космических исследований изготовлен и, так сказать, действует под эгидой ученых из ИКИ, там находятся ведь в основном подповерхностные воды. И существовали ли океаны на поверхности, вот это тоже вопрос, который вот так колеблется. С одной стороны, мы видим большое количество различных деталей рельефа, которые очень похожи, скажем, на текущие, на реки, на русла рек и так далее. Но с другой стороны, возвращаясь опять к небесной механике, Марс имеет массу, которая не смогла бы удержать значительное количество вещества в атмосфере и гидросфере. Ну, поэтому загадка марсианских вод, она остается до сих пор загадкой.
2: Спасибо большое.
0: Мне так кажется.
3: Добрый вечер. Немножко о происхождении Луны. Вот две альтернативные гипотезы. Одна, что какое-то тело, импактное тело выбило из Земли кусок, то есть Землю рассыпало, а потом образовалось два центра. И это вот гипотеза, которой придерживаются американские ученые, в частности, вот фильм, который нам показывает в нашем планетарии американский, он именно такую гипотезу выдвигает. И альтернативная гипотеза, которая выдвигается нашими учеными, о том, что это общее облако, из которых два центра одновременно, и Луна, и Земля, вот как двойная звезда. Вот какой вы гипотезы больше предпочитаете?
0: Ну, я бы сказал, что вы, в общем, ответили на свой вопрос, изложив достаточно подробно две существующих гипотезы. Ну, гипотезы, они на то и есть гипотезы, что сказать наверняка, что же было так или иначе, мы пока не можем. Долгое время действительно вот импактная модель, когда считалось, что тело типа, ну, тело массой примерно с Марс, по касательной соударялась с Землей, и вот кусок, так сказать, откололо. Это довольно распространенная модель, которой придерживается, я бы сейчас сказал, большинство специалистов в мире. Ну, автором вот противоположной недавно высказанной гипотезы является академик Эрик Михайлович Галимов из ГИАХИ. Вот, и он опубликовал в свое время, ну, подал статью, которая называлась типа того, что вот в противоположность американской мы родили свою. Ну вот, я был рецензентом этой статьи, и мне очень не понравилась вот эта вот вещь, что выдвигаем мы не потому, что это по науке, а вот что в противоположность американцам. Ну, правда, он настоял на том, чтобы так оставить. Вот его, ну, собственно, это не новая гипотеза, она... ну, скажем, это модернизированная модель, которая развивалась в свое время Отто Юрьевичем Шмидтом, что Луна и Земля образовались из того же газопылевого облака, которое вращалось вокруг Солнца, и там как формировались все планеты, также вот формировалась Земля и рядом с ней Луна. Правда, в модели Эрика Михайловича сейчас присутствует очень важный момент. Он, ну, у Шмидта были чисто механические основы и методика, метода сама чисто механическая. Вот у Галимова он привлек, ну, поскольку он геохимик, он привлек вопросы оценки изотопного состава. И вот сравнивая изотопный состав Земли и Луны, вот он развивает так свою гипотезу. Ну, все это в процессе.
4: Еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, а вот кроме кометной гипотезы, возможно образование вот этих вечной мерзлоты на Луне за счет внутренних каких-то резервов, пород лунных, изнутри, как бы конденсат такой?
0: Нет, это абсолютно точно можно сказать.
4: И почему так?
0: Что это не так. А почему? Потому что мы знаем, что где-то 4 миллиарда лет назад на Луне, Луна начался, на Луне начался период активного вулканизма. И если даже какие-то там вкрапления были, то вот в процессе образования морей, а результатом этого периода активного вулканизма и стало образование морей, это излившаяся из недр лава, которая застыла на поверхности. То есть, если там что-то и было внутри, вот эта лава вынесла все на поверхность, но она была горячей. Естественно, что при таких условиях все летучие рассеялись, не могли удержаться.
5: Хотела бы спросить, существуют ли какие-либо другие, кроме кометной, теории научные того, как могла вода появиться на Луне? Или только там безумные, которые даже не рассматриваем?
0: Нет, существует. И вот как раз авторы этого прибора, Лэнда, они предпочитают говорить о другом механизме. Механизм следующий, что солнечный ветер падает на лунную поверхность, а солнечный ветер – это у нас протоны, то есть это водород. А лунные породы все находятся в окисленном состоянии, то есть это окислы с большим содержанием кислорода. И вот здесь происходит при облучении водородом или протонами солнечного ветра, облучении поверхностного слоя, происходит процесс восстановления, в котором, ну, скажем, если говорить об окислах железа, выделяется или выявляется чистое железо и вода. Вот такая гипотеза есть. Но почему я не отдаю предпочтение этой гипотезе? Во-первых, значит, вот я, как вы видите, приводил очень громадные числа массы. Значит, у нас у Луны, ну, даже не знаю, что, ну, с магнитного поля, может, начнем, да? У Луны нет магнитного поля. Значит, у Луны нет ионосферы. Таким образом, солнечный ветер не может двигаться по каким-то силовым линиям, чтобы попасть в холодные ловушки. Он движется всегда как свет по прямой. То есть попасть внутрь холодной ловушки и там вот произвести это восстановление из окислов, значит, чистого элемента и воды, вот как мне кажется, это весьма затруднительно. Правда, есть один механизм, на который указывают физики. Это то, что, ну, скажем, единичная частица, она может вот так скачками двигаться по поверхности и в конце концов залетать и в холодную ловушку. Да, в принципе, это возможно. Но представьте себе, ну, чисто даже не прибегая к расчетам, что эффективней? Вот такая единичная частица, которая случайным образом скачками двигаясь попала внутрь холодной ловушки, или несколько тонн вещества, которые сразу опустились в эту холодную ловушку. То есть, если нам, если смотреть, сможем ли мы по одной молекуле собрать такое количество воды или сразу, так сказать, большой массой ощутить это поступление. Вот сравнивая то и другое, мне кажется, что следует отдать предпочтение кометному механизму. Ну, может быть...

0: Имеется в виду? Имеется в виду какие-то случайно проходившие когда-то мимо Солнца соседи или же по времени разнесенные звезды, которые когда-то существовали в окрестности? Или какой-то механизм захвата относительно стабильных наших соседей, скажем так?
1: Ну, спасибо. Чтобы не вдаваться в область спекуляций, можно, конечно, построить много моделей. Вот я остановлюсь на почте фактов. Правда, фактов противоположных. Почему? Вот иногда есть, ну, есть такое явление, которое официально, ну, в науке называется кометный ливень. То есть, когда большое количество комет из облака Оорта вдруг устремляется в центр Солнечной системы. Уже это установлено, ну, по палеоданным, скажем, например, вот, что такое явление происходит каждые примерно 27-30 миллионов лет. И вот когда это было установлено, появилась даже гипотеза, что наше Солнце – двойная звезда. И вот спутник, когда спутник Солнца, двигаясь по очень вытянутой орбите, приближается к Солнцу, значит, он возмущает орбиты комет, находящихся в облаке Оорта, и они вот кидаются внутрь Солнечной системы. Даже эту звезду назвали Немезидой, поскольку оказалось, что вот с таким же периодом, если по палеоданным опять восстанавливать историю, происходят массовые вымирания живых организмов. Ну, там известные динозавры, вот, и прочее, и прочее. Вот, поэтому можно что можно предположить? Ну, вот это более-менее известно, поскольку это подсчитано. Что действительно какая-то гравитирующая масса, которая проходит между Солнцем и ближайшей звездой, скажем, она может нарушать стабильность, вот, не нашего облака Оорта, да, а стабильность объектов соседней звездной системы, когда происходит вот такой обмен веществом. Но это, конечно, я повторяю, что это вот некие спекуляции, точных данных пока на этот счет нет.
2: Говорите о воде, а вода, она... Ее можно пить? Или она с высоким содержанием дейтерия, это мертвая вода, то есть?
1: Да, это вопрос, и вопрос очень существенный. Вот на одном из моих докладов химики мне сказали, что, у меня был такой тезис, что при освоении Луны, при постройке баз там и так далее, вот мы уже имеем какое-то, значит, то, что не нужно возить с Земли для обеспечения систем жизнеобеспечения. Вот, химики сказали, нет, это вам не удастся, потому что, скорее всего, вот химический изотопный состав лунной воды, он совсем не тот, который мы можем использовать, вы правы.
3: Скажите, а проводились ли исследования темной стороны Луны, там радиотелескопические или иные другие, и была ли разница в содержании вот этого водного вещества, так скажем, да, на той стороне и на этой?
1: Во-первых, вот я хочу внести некоторую коррекцию насчет темной стороны Луны. Очень часто, особенно в телепередачах, не очень профессионально высоких, вот такой термин употребляют. Темная сторона Луны, она есть везде, когда меняются лунные фазы. Да? Вот вы видите узкий серп, а вот рядом темная сторона Луны. Значит, я понимаю ваш вопрос, вы, по-видимому, говорите об обратной стороне Луны.
3: Да.
1: То есть видимое полушарие, которое может быть и темным, и светлым, в зависимости от лунного дня, и есть обратное полушарие, которое тоже там есть свой день, и есть своя ночь, в зависимости, как восходит и заходит Солнце. Сейчас довольно много есть исследований, и фактически

0: поскольку ну, раньше это было принципиальным вопросом, потому что видимую сторону мы наблюдали с помощью телескопов, а обратную сторону наблюдать не могли. Но уже довольно давно и с большой подробностью обратная сторона изучена с помощью космических аппаратов, которые облетают Луну, и им все равно, что видимые полушария, что обратные. И пользуемся мы в основном уже не телескопическими данными. Ну, в этом вроде нет смысла. И малые разрешения. Ну, есть там свои, конечно, отдельные положительные стороны, потому что с Земли там... Ну, что-то немножко мы можем больше делать. Но фактически в основном мы используем космические данные, а они одинаковы и для видимой, и для обратной стороны. Поэтому вот то, что я показывал в отношении полярных районов, они ведь часть находится на обратной стороне, часть находится на видимой. Но, в общем, ось Луны наклонена на небольшой там градус, полтора градуса, поэтому такое ну, разграничение четкое, оно не принципиально. Можно видеть из Земли, поскольку есть значит, явление, называемое либрацией. Вот либрации по широте, когда Луна как бы наклоняется в сторону Земли, и мы видим там северный полюс. Потом либрация по широте меняется, и мы видим южный полюс. Ну, а и полюс, и часть обратной стороны. То есть формально с Земли мы видим не 50, а 59% всей лунной поверхности за счет того, что вот существуют эти либрации. И мы можем как бы заглядывать на обратную сторону. Ну, это именно так... для таких общих наблюдений. А если говорить о строгой науке, то космические аппараты нам дают все возможности исследовать обратную сторону, ну, всякими путями, которые доступны.
1: Если можно, такой вопрос. Вот если я правильно понял вашу мысль о том, какое кометное вещество накапливается в холодных полярных ловушках, то это кометы, которые пришли перпендикулярно плоскости солнечной орбиты, поэтому они попали в полюса, и там вот в этих ловушках хранятся, как в холодильнике, миллиарды лет это вещество. И это вода другая, которая из облака Оорта, которая происходит из, не из Солнечной системы, а из других звезд, там на 90%. В то же время кометы, которые исследуют плоскости Солнечной системы, они наши родные, ну, наши Солнечные системы, но они как раз и питали все планеты, Землю в том числе, океанами, потому что на Луне как раз вот эти вот экваториальные, будем так говорить, кометы потом при падении полностью испаряются и не сохраняются. А в этой связи вопрос, если я правильно вас понял. Вот имеются ли надежные данные по спектрам короткопериодических комет в плоскости Солнечной системы и долгопериодических комет, которые перпендикулярны ей, которые показывали разницу этого вещества кометного, нашего родного Солнечной системы и межзвездного. И, соответственно, можем ли мы надеяться, что, допустим, когда мы возьмем замороженную воду из холодных ловушек полярных областей Луны, что она будет действительно чем-то отличаться, ну, скажем, от той же воды, которую мы будем иметь на Земле, имеем на Земле, или будем иметь на Марсе и на других планетах, и, скажем, на спутниках Юпитера, там тоже льда много. Можем ли мы вообще, так сказать, думать о том, что это будет другая по химическому изотопному составу,
0: да, или нет? Понял, Андрей. Но, к сожалению, ведь речь идет здесь о различии изотопного состава. А вот изотопный состав, значит, спектральными средствами, насколько я понимаю, мы восстановить не можем. Это нужно иметь само вещество. И вот именно это вещество исследовать методами геохимии. А спектральные вот изотопы не берутся. Мы можем только химический состав, вот, так сказать, понять, что там есть сера, там углерод и прочее. А вот какой углерод, 20 или углерод там 10, вот, спектры не дают возможности такой.
2: Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот есть физическое объяснение тому, что у планет, а точнее у спутников планет, например, такого, как Луна, судя по Солнечной системе, не может быть спутника естественного происхождения. То у спутников нет спутников естественного происхождения. Есть ли физическое объяснение? И еще маленький такой вопрос. Ваше личное отношение не совсем по Луне вопрос, к правилу Тициуса Баде. Ну так, в общем-то, какое ваше личное отношение?
0: Ну, начну с конца. Правило Тициуса Баде – это, насколько я помню, еще в XIX веке Французская академия наук решила не принимать никакие работы к рассмотрению, в которых использовалось правило Тициуса Баде, потому что это, ну, чисто так на пальцах эмпирический момент, который вот... Ну и сейчас с появлением, ну, скажем, ну, у Сатурна, у Юпитера мы уже открываем десятки спутников, которые вот в такую простую систему, там 2 в квадрате или там 4 в третьей степени, они как-то не вкладываются. Вот, в отношении физической основы появления спутников, наверное, в каждом случае это надо рассматривать отдельно. Потому что, ну, мы еще, ведь если у спутника есть спутник, то он гораздо меньше, чем сам спутник, да? Вот, пока что мы остановились на размерах вот спутников, мелких спутников, но все-таки больших планет. В этом плане вот мне представляется интересным то, что в нескольких случаях были открыты спутники у астероидов. Вот, вот тут тоже какая-то, да, вот маленькое тело само по себе, а у него еще есть спутник. Это, в частности, Гаспра. Когда открыли Гаспру, то увидели рядом небольшая точка. И, в частности, вот когда случилось это челябинское событие, да, вот у меня первая мысль была, что, ну, мы знали, что дальше летит астероид, да, следом за этим. Вот, что, может быть, это спутник того астероида. Ну, потом выяснилось, что это невозможно, потому что там и время не подходит, и скорость не подходит, и направление движения даже не подходит. Вот, что это не так. Но, в принципе, вот такое могло бы быть.
3: Спасибо. Дорогие друзья, я думаю, что, наверное, мы закончим на этом. Наши ряды стремительно редеют. Я надеюсь, что слушатели отправились смотреть Луну и проверять все гипотезы, о которых сегодня шла речь. Вот, поэтому мы благодарим Слава Владимировича.
0: Спасибо. Спасибо.

0: Тема сегодняшней нашей программы — глобальное изменение климата. Вокруг изменения климата ходит огромное количество слухов, мифов и различных точек зрения. Одни считают, что климат меняется вне зависимости от нашей деятельности, ну, то есть деятельности человека, и это совершенно нормальное изменение. Другие, наоборот, бьют тревогу, говорят, что нас ждет потепление, подъем уровня мирового океана, затопление городов и увеличение количества стихийных бедствий. Чему же верить? Какие есть объективные данные? И какая есть методология, которая смогла бы оценить и дать ответы на все эти вопросы? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Алексеем Кокориным, руководителем программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, кандидатом физико-математических наук. Добрый вечер, Алексей Олегович.
1: Добрый вечер.
0: Алексей Олегович, ну, первый вопрос к вам. Какие же все-таки есть объективные данные по изменению, по глобальному изменению климата?
1: Объективные данные есть такие, что повышается температура подземного слоя воздуха в среднем на всей планете, и повышается это уже лет 40.
0: Так.
1: Но это не самые главные данные. Более важные данные, что повышается теплосодержание верхнего слоя океана, и именно поэтому, причем во всех океанах, и именно поэтому ученые и климатологи говорят о глобальном потеплении. Атмосфера тут вещь вторичная. И, наверное, самое главное, есть экспериментальные и абсолютно точные данные о росте концентрации СО2 в атмосфере и об его происхождении от сжигания угля, нефти и газа. Это результат изотопного и прочих видов анализа.
0: Ага. Хорошо. Вот наших слушателей наверняка эти вопросы интересуют, и я напомню, что вы можете задать свои вопросы нашему гостю прямо сейчас на смс номер 8-925-48-94-8, через Telegram по такому же номеру или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». Можно еще нам будет позвонить, вот уже, кстати, висит звонок, по номеру 7373-94-8 по 495 коду. Мы обязательно будем принимать сегодня ваши звонки. Ну, вот есть на самом деле такие концептуальные вопросы. На самом деле, что же происходит и что мы с этим можем сделать? Я надеюсь, что мы сегодня вот попробуем.
1: Давайте, да.
0: На эти вопросы.
1: Вы знаете, в сообществе профессиональных климатологов, то есть если мы читаем только научные журналы по данному предмету.
0: Да.
1: Надо сказать, дисциплина стала очень математизированной, то есть физика атмосферы океана. То есть что происходит? На естественные колебания изменения климата — это прежде всего взаимодействие океана с атмосферой, меньше Солнца, и их мы знаем довольно плохо, накладывается антропогенное воздействие на климат, где эффект номер один – это очень небольшое, но явное и физически хорошо описываемое усиление парникового эффекта.
0: Ага. А, может быть, поясним для наших слушателей парниковый эффект? Как его вообще можно определить?
1: Да.
0: Что это?
1: Ну,
0: что за такое?
1: Если говорить совсем на пальцах, что он и потому и парниковый, что похож на парник.
0: Да.
1: То есть сверху солнечное излучение к поверхности Земли приходит, его нагревает. А вот то излучение Земли, которое идет назад, то есть вверх, парниковые газы поглощают.
0: Да.
1: Главный парниковый газ – это водяной пар. Но нет информации и нет каких-то, так сказать, четких прогнозов, что его концентрация в атмосфере увеличивается. Второй парниковый газ – СО2, углекислый газ.
0: Да.
1: И вот тут у нас есть четко зафиксированное увеличение примерно на треть за последние лет 50. Это очень много. Такого не было последние миллион лет. Это точно известно по пробам воздуха в кернах льда в Антарктиде. То есть это вот воздействие, толчок, так? Что в результате получилось? Вот обычно парниковый эффект повышает температуру воздуха у поверхности Земли на 33 градуса. 33 градуса. То есть средняя температура воздуха, в котором, так сказать, мы живем, у Земли, это 14 градусов Цельсия. Если бы не было парникового эффекта, было бы минус 19, и можно только гадать, может быть, жизнь была бы где-то только в океанах.
0: То есть парниковый эффект – это хорошо?
1: Это, безусловно, хорошо. Но сейчас человек усилил его на несколько процентов.
0: А это серьезно?
1: Вы знаете, как бы это очень мало, то есть это примерно 0,8 градуса,
0: да,
1: добавляется к 33, казалось бы, очень мало. Прошлый год, сразу оговорюсь, был нетипичным, было очень сильное Эль-Ниньо, и оно еще продолжается, поэтому это некий всплеск.
0: Да.
1: Но о нем это уже детали, это нюансы, да? Но это, так сказать, воздействие, оно как бы вот оно как бы раскачало климатическую систему. Вот какой-нибудь сложный большой объект, шкаф, скажем, да? Ага. Вы его можете толкнуть, он почти не сдвинется. Начнет качаться, посуда внутри побьется. Ага. Так вот, у нас статистически значимо увеличилось число опасных гидрометеорологических явлений. Что в России, что в мире. От этого мы, в общем, и страдаем, и это мы, собственно, и видим.
0: Хорошо, у нас есть вопрос от одного слушателя. Слушатели активно включаются в нашу дискуссию. Слушатель пишет на Telegram: «Добрый вечер, я слышал, что потепление происходит за счет сдвига полюсов. Есть ли данный сдвиг и влияет он на потепление?»
1: Значит, сдвиг полюсов, вернее, полюса,
0: да,
1: имеется в виду, наверное, географический полюс, ось вращения Земли. Она в постоянном движении.
0: Ага.
1: В постоянном движении.
0: Так.
1: Эти движения, то есть вариации орбиты Земли, они есть, они, в общем, известны. И они приводят, то есть вот Земля, представьте, волчок, да, юла. Ага. Когда она немножко останавливается, у вас ось идет не строго вертикаль, а такие вот круги описывает.
0: Да, вот так.
1: А еще вы толкнете, они еще вот дергаться начнется. Вот это происходит и с Землей. И благодаря этому у нас приходят и уходят ледниковые периоды. То есть это действительно очень важный фактор, если мы будем смотреть, скажем, на миллион лет период. Да. У нас будет череда ледниковых периодов.
0: Вот, кстати.
1: Но, да, и мы идем к следующему ледниковому периоду, но это не имеет никакого отношения к тем изменениям климата, которые происходят в третьем тысячелетии, не говоря уже о нынешнем столетии.
0: Как интересно.
1: То есть совершенно правильный, так сказать, посыл, но в совершенно иной временной шкале.
0: Вот как раз слушательница Марина, видимо, знакомая ситуация, как раз и спрашивает. Говорят, что керн из озера Восток свидетельствует о приближении ледникового периода. Вот, видимо, это как раз та самая информация.
1: Да, и вот то, что действительно ученые не знают, и о чем много разных научных работ, когда он будет наступать, через 20 тысяч лет или даже через 120 тысяч лет.
0: Да.
1: Это действительно неизвестный и серьезный научный вопрос, но к тому, что мы живем вот здесь и сейчас, это отношение не имеет.
0: Не имеет. Хорошо. А вот по поводу того, по поводу здесь и сейчас, а вот какие ключевые-то факторы воздействия вот сейчас на климат планеты? Это все-таки деятельность человека?
1: А вы знаете, вот тут очень хитрый, опять же, момент временных шкал.
0: Да.
1: Хитрый момент. Вот, скажем, Солнце. Все знаем мы, что есть те или иные циклы. Более того, прогнозируется уже достаточно четко некий минус в 30-е и 40-е годы этого столетия.
0: Да.
1: Но все эти циклы, будь то вариации океана атмосферы в Северной Атлантике, или в Тихом океане, или Эль-Ниньо, или в Северном Литовом океане, это все то в плюс, то в минус. Плюс то в минус. Поэтому, если мы возьмем достаточно длинный период осреднения, например, 21 век,
0: да,
1: они погасят друг друга, и мы получим тот научный вывод, который вот делают климатологи. Среднее изменение климата за 21 век в основном определяется антропогенным воздействием.
0: То есть все остальные, правильно я понимаю, что остальные природные факторы – это такие флуктуации, которые друг друга в какой-то степени компенсируют?
1: Ну, пожалуй, кроме извержений вулканов, но мы их не можем предсказать настолько точно, но извержение вулканов – это временные похолодания на 2-5 лет, не более. Все остальное – это взаимо как-то нивелирует и компенсирует, если мы возьмем достаточно длинный период.
0: Ага.
1: И парадокс-то в том, что вот этот вот длинный тренд усиления парникового эффекта физика атмосферы и океана более-менее научилась рассчитывать. А флуктуации диапазона 10 лет еще нет.
0: Угу.
1: Смотрите, что получается? Климатологи совершенно спокойно говорят, что очень может быть. 30-е и 40-е годы этого столетия будут период временного похолодания. И тем не менее, говорят о глобальном потеплении в масштабе столетия.
0: Как интересно. Хорошо. Вот, ну, давайте будем подключать наших слушателей. Их вот интересуют какие-то вопросы, а мы же с вами просветительскую
1: функцию выполняем. Мы чуть не запутали их, конечно, но стараемся как можно яснее как-то.
0: Да, вот. Вот спрашивает, например, слушатель 55-й. Все идет к тому, что ледники растают, затопят всех, скажем, в Китае и США пик... пик населения, видимо, находится по побережью, пропущено слово.
1: Угу.
0: То есть вот можем в качестве последствия вот этого потепления, ведь если антропогенные факторы будут присутствовать и будут продолжать, приведет ли это к таянию ледников и затоплению территории?
1: Да, да, да. Вот в действительности таяние ледников, как и тепловое расширение воды в океане, это очень важный фактор. Задачка как бы для пятого класса, но она как-то не очень воспринимается, что это не только ледники, но и тепловое расширение воды. людей.
0: А вот, кстати, да, этот аспект.
1: Это действительно длиннопериодный эффект. Длинный, и поэтому он более-менее просчитывается. Смотрите, какой прогноз. Угу. 1 метр повышения в среднем фактически гарантирован.
0: Так.
1: Это, но оно неравномерно. В тропиках 1,5, а на Балтике, грубо говоря, в 2 раза меньше.
0: А я почему на Балтике?
1: А посмотрите, сколько метров в Балтийском море. 50.
0: Ага.
1: Тепловое расширение 50 метров или тепловое расширение километра воды? Есть разница? Но я упрощаю.
0: Да.
1: Там в действительности еще есть вопросы движения тектонических плит. Но, грубо говоря, я объяснил. Так вот, получается, что малые островные государства, они, ну, некоторые, типа там Карибати или Мальдивы, ну, в общем, уже обречены. Это атоллы, прежде всего. А дальше уже получается как бы ветвление. Если человек прекратит антропогенное воздействие, то за 22 век ничего уже не добавится. Это лучший вариант. А в худшем случае добавится еще пару метров. А если мы посмотрим дальнейшую перспективу, то, пожалуй, формула такая, вот такая как бы, ну, в научных обзорах, именно научных, что не исключено повышение уровня последующие столетия на 5-10 метров. Хотя те или иные есть статьи, говорящие, что может быть несколько больше. Что это означает? Что, конечно, это не вселенская катастрофа, безусловно. Ни в коем случае.
0: Это гораздо меньше, чем нас пугают. Иногда.
1: Это гораздо меньше, чем нас пугают, безусловно. Хотя это, в общем, тоже для тех или иных районов земного шара и для Санкт-Петербурга это довольно много. Это, в общем, уже довольно много.
0: Хорошо. Вот слушатели тоже пишут, а как влияет на климат и температуру океана загрязнение? Видимо, загрязнение здесь имеется в виду загрязнение океана какими-то выбросами.
1: Ну, вы знаете, океан все-таки столь гигантский, так сказать, организм, что загрязнить его так, чтобы повлияло на энергетику климата, в общем, сложно. Если помните, в 2010 году была ужасная жара в Москве.
0: Да, конечно.
1: И тогда же был очень большой выброс нефти из скважины BP в Мексиканском заливе.
0: Так,
1: и говорили о том, что ведь это же масло, грубо говоря, нефть.
0: Да.
1: Оно же изолирует, уменьшает испарение, поэтому, соответственно, деятельность циклогенез в Северной Атлантике ослабевает, и, соответственно, жара. Так вот, теоретически это так. Но если мы сравним в числах, то получим, что тогда должно было вылиться как минимум в 1000 раз больше, чем вылилось, чтобы это действительно повлияло. То есть, теоретически, конечно, это возможно. Но на практике все-таки человек не может так загрязнить океан, чтобы повлиять на климат. Но я не беру ужасные варианты типа термоядерной войны. Об этом даже не хочется и думать.
0: Понятно. Но чтобы не пугать наших слушателей...
1: Для себя не испугать, прежде всего.
0: Да, есть тоже есть такой юмористический немножко вопрос. А где квартиру-то покупать тогда? В Красноярске?
1: Вы знаете, а человек, наверное, может быть, читал научные статьи. Чем больше удалена местность от как бы центров генерации климата, а это прежде всего океаны, тем меньше там будут изменения климата, какие-то, так сказать, вариации.
0: Да.
1: Вот Красноярск действительно удален достаточно далеко.
0: То есть Красноярск
1: действительно,
0: находится в
1: правильном месте. Конечно, надо понимать, что если мы будем говорить о воздействии на жизнь людей, это прежде всего проблемы пресной воды. И тут, конечно, и Красноярску, и Москве мало что угрожает. Но очень обширным территориям в Азии и Африке угрожает многое и сильно.
0: А нам-то, вот Российская Федерация, у нас же есть Краснодарский край.
1: Да-да-да.
0: Есть Ставрополье.
1: Есть у нас очень небольшой, но активно работающий институт, Институт сельскохозяйственной метеорологии Росгидромета. Есть сайт, можно зайти, посмотреть их прогнозы.
0: Так.
1: И, в общем-то, они не блестящие. Они говорят, что еще... Вот некоторое время климатическая урожайность, это некий условный параметр, будет, пожалуй, в плюс, а потом совсем пойдет в минус. Но это, конечно, касается
0: только...
1: А как
0: только... так в минус? Почему? Вроде теплеет, хорошо же.
1: А осадки, влажность, осадки, вот это самое главное. Вот это, то есть, так сказать, именно Астраханская область, Нижнее Поволжье, Оренбургская область. Кстати, и сейчас там уже отмечается большая частота засух. Частота засух.
0: Да, это, наверное,
1: но, конечно,
0: замечают.
1: Если сравнить масштабы этого и с тем, что прогнозируется, скажем, для зоны Сахеля в Африке или для тех или иных районов в Азии, то у нас, ну, просто детские игрушки, то есть совершеннейшие цветочки, ягодки там.
0: Алексей Олегович, я попрошу вас надеть наушники, у нас очень много звонков, вот давайте все-таки поговорим со слушателями. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Да, здрасте. Вопрос такой.
0: Здрасте.
2: Вот когда, если будет потепление, условно говоря, да, там льды потают, все дела, ведь же изменится у нас океанические потоки, вот эти все движения воды, да. И есть ли разработки, изучения такие, какие-то прогнозированные, если все поменяется, куда это может привести? Наоборот, к усугублению, то, что в плюс температура еще больше пойдет, или опять где-нибудь что-нибудь подморозит?
0: Хорошо, так, давайте попробуем.
1: Вы знаете, это в действительности еще, пожалуй, неясный научный вопрос. То есть, если у нас будет меняться температура атмосферы, как это повлияет на океан? Но поскольку у нас по энергетике соотношение атмосферы и океана примерно как 1:100,
0: да,
1: то есть надежда, что повлияет не сильно. Но это сейчас активно изучается. Скажем, вот в прошлом году, осенью, зимой, и сейчас еще продолжается очень сильный Эль-Ниньо. Обсуждается вопрос, а может ли в будущем усиление человеком парникового эффекта повлиять на Эль-Ниньо? И разные есть научные работы, но, пожалуй, сводится к тому, что пока такого влияния нет. В будущем, скажем, к концу века оно может возникнуть, но, скорее всего, будет пока небольшим. Все-таки, так сказать, океан уж очень, скажем так, велик.
0: А давайте нашим слушателям расскажем, что такое Эль-Ниньо.
1: А, конечно. Вы знаете, это я так легко согласился, но меня вот просили рассказать школьникам, я придумал такую аналогию, и вроде как несколько раз ее обкатывал, вроде как это понятно. В огромной территории, гигантской территории, южной части, центральной и южной части Тихого океана, очень тепло, очень ярко светит солнце, прогревает воду. И у нас образуется, грубо говоря, внутри океана кастрюлька с более теплой водой, чем окружающая. Кастрюлька. Так. Поскольку у воды есть вязкость, и там ветер, прочее, то она держится какое-то время. Но потом уже не держится там в силу тех или иных факторов. И эта кастрюлька расплывается в виде гигантского блюда. Причем расплывается от Индонезии до Перу. Это в два раза больше, чем от Москвы до Владивостока. В два раза больше.
0: Да, это
1: легко понять, что когда прогревается эта кастрюлька, энергия как бы из атмосферы уходит в океан. А когда вот это все расплывается, она резко из океана возвращается в атмосферу. Соответственно, у нас в прошлом году было вот это расплытие, и у нас температура подскочила аж на целых 0,2 или 0,3 градуса Цельсия. Это, казалось бы, неуловимо по обычному градуснику, но это статистически значимо, и это очень серьезные последствия.
0: А какая статистика вот этого явления по годам Эль-Ниньо?
1: Изучается это, и достаточно много данных собирается где-то с 50-х, 60-х годов. Хотя наиболее активно последние лет, наверное, 25-30. И статистика такая, что это явление несколько иррегулярное. То есть период не такой вот ровный, а где-то от 3 до 8 лет. Более того, такое Эль-Ниньо, как сейчас, до этого его не было довольно много лет. То есть это не как в астрономии вот, синусы, не как циклы Солнца. Это более сложно. И пока не все ясно, почему. Но то, что это циклический физический процесс, в общем, он описан довольно прилично.
0: Хорошо. Значит, еще вопрос. Говорят, что осталось 6 градусов до точки невозврата в глобальном потеплении. Это правда?
1: Ну, вы знаете, 6 градусов средней глобальной температуры – это что-то очень большое.
0: Это нереально в ближайшее время.
1: Я надеюсь, что это просто страшилка. Да, есть различные расчеты, и модельеры, вообще в мире примерно 15 моделей есть общей циркуляции атмосферы океана, есть одна модель в России, и рассчитано 4 сценария. Вот самый худший – это 4,5-5. А если мы помним вот те как бы обязательства или обещания по ограничению выбросов парниковых газов, то мир идет по пути прогрева на 3 градуса. Поэтому 6, пожалуй, все-таки, надеюсь, за горизонтом реального рассмотрения.
0: Хорошо. Вот еще один наш слушатель несколько раз пытался дозвониться. Алло, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Скажите, пожалуйста, вот коммунальные службы многих городов, в том числе Москвы, усиленно, яростно косят траву. Я так понимаю, что они тоже тем самым усиливают парниковый эффект, потому что, во-первых, трава она поглощала бы солнечное излучение и снижала бы температуру, а во-вторых, она бы, это самое, углекислый газ тоже поглощала бы и тоже снижала бы парниковый эффект.
0: Любопытный вопрос.
1: Ну, вы знаете, тут, наверное, больше все-таки экология города важнее. Трава нам нужна или не нужна? Любые действия вот в масштабах города такие, они все-таки очень малы относительно, так сказать, всего земного шара. Mm-hmm. И тут довольно много обратных связей, как бы неочевидных. Вот как бы хорошо, что у нас лес, да? Лес задерживает влагу, лес снижает температуру. Но если его вырубить, альбедо, отражающая способность получающаяся, станет больше. Больше будет отражаться. То есть тут не все так просто с точки зрения климата. Нельзя сказать однозначно. Наверное, надо руководствоваться такими вот разумными экологическими причинами или медицинскими причинами. Может, какая-то аллергия. Вот это, наверное, скорее вопрос к медикам и экологам.
0: А если вот так вообще глобально посмотреть, ведь было несколько периодов в истории Земли, когда были очень серьезные изменения климата. Вот не являются ли вот нынешние вот эти вот небольшие колебания, в общем, в таком геологическом-то смысле пустяком сущим?
1: Ну, конечно, безусловно. То есть, вот смотрите, в масштабе десятков миллионов лет и сотен миллионов лет все определялось движением континентов и тем, насколько велико было белое пятно Земли. Вот сейчас у нас Антарктида белое пятно, у нас канадский архипелаг белое пятно. Если вы представите, что все континенты около полюсов, белого пятна нет, у нас гораздо теплее, так? И в среднем в шкале сотен миллионов лет гораздо теплее было, чем сейчас, при динозаврах и прочее. Потом у нас Антарктида встала на свое место где-то 40 миллионов лет назад, резко довольно похолодало. Потом у нас Гренландия встала на свое место, ну, Северный архипелаг, скажем так, еще раз похолодало. И мы стали жить в том климате, как мы живем, определяемым уже приходом, уходом ледниковых периодов, если мы говорим в шкале десятков и сотен тысяч лет. Но нам-то важно, наверное, не эти процессы, которые и сейчас продолжаются, естественно. Нам важно, что происходит в ближайшие десятилетия, а может быть даже и годы. Поэтому это все происходит и будет происходить, но имеет, важный научный интерес. К практике, наверное, не имеет отношения.
0: Я вот надеюсь, что мы во второй части программы после новостей поговорим как раз о том, что делать, и, может быть, какие-то оптимистичные найдем моменты. Вот я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас сегодня тема глобальное изменение климата. У нас в гостях Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, кандидат физико-математических наук. А вы можете отправлять нам свои вопросы на смс 8-925-48-94-8, через Telegram с таким же номером и через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир», и можно будет к нам дозвониться по телефону 7373-94-8. Давайте еще, может быть, вот успеем до перерыва звонок. Алло, добрый вечер.
4: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий, Москва.
0: Да,
4: вы
0: Дмитрий.
4: Еще про экологию?
0: Да, конечно, мы не только про экологию, мы, видите, такие глобальные вопросы. Ваш вопрос.
4: Мой вопрос вот немножко растянется. Я бы хотел сказать про автомобили и их ресурс.
0: Дмитрий, у нас вот минутка до новостей.
4: Прикрываясь экологией, новые автомобили производят заранее запрограммированным ресурсом износа. Вот. Как вы к этому относитесь? Ведь заводы же, производя новые детали для автомобилей, гораздо больше выбрасывают.
1: Давайте очень кратко отвечу.
0: Да, кратко, Алексей.
1: Есть
0: Алексей.
1: Уровень науки и климатологии, и экологии. Это, так сказать, один слой, одно пространство. А есть уровень попыток бизнес-использования любого научного открытия. Это просто другой мир. Это разные миры. Mm-hmm. Если в первом мире более или менее царствует научное знание, то во втором деньги.
0: Отлично. Ну, хорошо. В общем, мы продолжим этот увлекательный, интересный разговор после новостей. Значит, напомню, что тема наша сегодняшняя — глобальное изменение климата. Она наверняка интересна многим слушателям. Присылайте наши вопросы. А сейчас 20 часов 30 минут. Выпуск новостей.
5: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
0: Добрый вечер. Для тех, кто к нам только что присоединился, в эфире программа «Ученый свет», в студии Андрей Бычков, а в гостях у нас сегодня Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, кандидат физико-математических наук. Кстати говоря, по образованию физик атмосферы и океана, насколько я понимаю.
1: Да.
0: Правильно?
1: Да, отделение геофизики физического факультета МГУ.
0: Отлично. Значит, обсуждаемая тема наша сегодня – глобальное изменение климата. Я приглашаю наших слушателей принять участие в обсуждении этой темы, поэтому вы можете отправить свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8. По такому же номеру у нас работает Telegram. Можно написать вопрос через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир», или позвонить по телефону 73-73-94-8. Мне тут Алексей Олегович в перерыве сказал, что в ближайшие несколько дней будет подписание некоторого соглашения по климату. Правильно? Я...
1: Имеется в виду следующее, что в декабре прошлого года в Париже все страны, члены ООН, заключили, одобрили так называемое Парижское соглашение.
0: Да, все, наверное, помнят эту Парижскую конференцию по климату.
1: Выработали некий текст. Но дальше, так сказать, юридическая процедура такова, что сначала происходит его подписание, а потом уже ратификация. И когда наберется нужное число стран, ратифицировавшись, он вступает в силу. Mm-hmm. Так вот, подписание открывается 22 апреля, и ООН, генеральный секретарь, планирует сделать из этого, так сказать, грандиозное мероприятие, чтобы практически одновременно в один день подписало чуть ли не 160 стран. Mm-hmm. И Россия тоже собирается это сделать. Правительство выпустило соответствующее распоряжение. Туда поедет вице-премьер Александр Хлопонин и это сделает.
0: А в чем сущность-то соглашения, самое главное?
1: Значит, сущность соглашения, пожалуй, в двух вещах. Первое, что страны признают негативное антропогенное воздействие на климат. И вообще то, что изменения климата негативны, и нужно оказать срочную помощь наиболее слабым и уязвимым странам.
0: Это какие?
1: Ну, например, Кыргызстан. Например, Таджикистан, Узбекистан. Это из тех стран, которые... Армения тоже.
0: А как проблема... другие страны-то могут помочь?
1: Ну, смотрите, скажем, в Кыргызстане очень отсталое водное хозяйство. Которая осталась со времен Советского Союза. Большие проблемы с системой здравоохранения, а изменения климата на это влияют самым прямым образом. Ну, это я просто назвал страны, так сказать, ближайшие бывшего Советского Союза. В тех или иных африканских, азиатских странах, там, малых островных государств, ситуация может быть еще гораздо хуже, чем в том же Кыргызстане, да? И действительно, срочная помощь им нужна. Поэтому, причем срочная помощь не там... снижение выбросов или какое-то так называемое низкоуглеродное развитие, а прежде всего для адаптации к новым климатическим условиям, системе здравоохранения, сельского, водного хозяйства, вот этих вот вещей. Это как бы первая, одна сторона медали. Другая сторона медали, что все страны договорились о скоординированных действиях, синхронных действиях по тому, чтобы выбросы парниковых газов все-таки постепенно ограничивать, потом снижать, чтобы удержать глобальное потепление, о котором мы говорили до перерыва, в идеале в пределах 2 градусов, ну, не 2, так несколько больше, но не допустить действительно сильно негативных эффектов для планеты в целом.
0: А как же сдерживать-то вот этот, вот эти выбросы парниковых газов?
1: Знаете, они, в общем-то, по большому счету, по мере развития экономики любой страны, снижаются сами.
0: В результате того, что переходит на новые технологии?
1: Конечно, конечно. Более это экономия энергии, новые источники энергии и прочие, и возобновляемые источники энергии. Если раньше речь шла о том, что этот процесс происходит только, скажем, в Японии, Евросоюзе или США, то сейчас уже и Китай притормаживает рост выбросов, не за горами других стран. Но, конечно, это процесс очень постепенный. И здесь в Парижском соглашении нет каких-то таких, ну, как бы насильственных действий, скажем, платы, чтобы страна платила за свои выбросы или, наоборот, за снижение могла что-то получить. Оно, как бы сказать, так называемое рамочное. Это означает, что действия скоординированные, но сама страна определяет, что она делает, когда делает.
0: Получается, что никто никому ничего не должен.
1: Ну, не совсем, не совсем так. И поскольку есть еще довольно мощные потоки климатического финансирования. Если, скажем, Вьетнам хочет получить помощь в адаптации к изменению климата, он не может реализовывать свои планы бурного развития угольной энергетики и должен переходить на газ и возобновляемые источники. Это уже произошло. Ага. В ближайшие месяцы они меняют свои планы совершенно кардинальным образом.
0: То есть все-таки
1: это
0: здесь,
1: просто пример.
0: Несмотря на то, что соглашение рамочное, все-таки это работает. Хорошо, а давайте вот один наш слушатель тоже до нас пытается дозвониться уже несколько раз. Алло, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, как вам можно обращаться?
6: Алексей.
0: Алексей, очень приятно. Ваш вопрос.
6: Вопрос такой. Вот ваш гость говорил, что очень сильно увеличилась концентрация СО2. Но СО2 любят растения. И почему в этом случае в буйной зелени не разрослось, ну, по всей планете трава?
0: Или водоросли.
6: Не откликнулось.
0: Угу. Или водоросли, правильно?
1: Да, это, ну, это вопрос.
0: Да, спасибо за вопрос.
6: Еще второй вопрос.
0: Да. А, давайте.
6: Если у вас все будет таять, да, то есть вследствие потепления, зеркало увеличится, то есть воды, испарение будет, ну, при повышении температуры также повышаться, охлаждаться и упадать ставками, то есть, ну, то есть, почему бы это будет проблемой повышения температуры?
0: Хорошо, давайте Алексей Олегович попробует ответить.
1: Значит,
0: на наш вопрос.
1: Ну, биологи – это биологический вопрос. Процессы фотосинтеза и более высокой концентрации СО2 исследуют. И ведь есть разные виды фотосинтеза, так называемые С3 и С4. То есть это не все, так сказать, линейно и все так просто. Ну, а реально просто не настолько быстро и не настолько сильно вот реализуется такой отклик. То есть, во-первых, это не столь быстро, слишком быстро, это от скорости зависит. Во-вторых, не настолько все-таки это сильно. То есть в теории так, то есть на качественном уровне это так, а на количественном не проходит.
0: А вот как это? Это в результате математических моделей или, может быть, каких-то других?
1: Это и... Нет. Что касается фотосинтеза, это результаты и натурных экспериментов, в том числе в специальных камерах, выращивания растений. Все-таки растения растут гораздо достаточно быстро, и можно себе представить, что происходит при большей концентрации СО2. Это изучено для, так сказать, ну, подавляющего большинства растений. Это, такой эффект действительно есть, но, во-первых, он выходит на насыщение, а самое главное, ну, не способен настолько быстро на это среагировать.
0: Хорошо. Ну, вот был еще второй вопрос. Ну, да. Немножко, да.
1: Да, понимаете, не настолько сильно увеличится вот это зеркало. Потом, если говорить о парниковом эффекте, то важны пары воды, а не капельки. Потом там масса дополнительных обратных связей. Например, как будет меняться альбедо, отражающая способность верхней границы облаков. То есть можно перечислить сейчас десяток эффектов, которые на это, так сказать, все накручиваются, усложняют картину. Они все более или менее просчитываются. И, в общем-то, получается, что где-то гасят друг друга, но не вырисовывается такой картинки, что какая-то обратная связь, ну, как бы вот все будет приводить в такое очень хорошее и приятное состояние.
0: Еще один звонок. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Меня Павел зовут.
0: Павел, очень приятно, да, давайте вопрос.
7: Хотел бы вот, ну, не знаю, не возразить предыдущему звонившему, но вот как бы я сам не замечал, да, пока отец мне не подсказал, что не было такого зарастания рек еще лет 20 назад. Ну, вообще рек и озер, вот как сейчас. Ну, то есть очень сильно зарастают прям вот зелень, трава, вот это все, они заболачиваются, все вот эти озера и реки.
1: Ну, чуть большая температура, она уже сказывается, да, а мои,
0: это связано с
1: мои коллеги-специалисты по лесам говорят, что вот тот самый короед, который губит елку в подмосковных лесах, да, от того, что весна становится более теплой, а зима в среднем более теплой, то есть они меньше погибают зимой, это эффект. А медики говорят, что то, что энцефалитного клеща, вернее, клеща, который потенциально может переносить энцефалит, становится больше, он идет с севера на юг, уже не только Дмитровский, Талдомский район Подмосковья, а и южнее, это тоже эффект, пусть вот этих небольших, но изменений температуры.
0: Хорошо. А вопрос от Алексея такой довольно важный, как мне кажется. Скажите, пожалуйста, какой вид человеческой деятельности наиболее влиятельен на глобальное изменение климата, на климат? Вот?
1: Сжигание ископаемого топлива, однозначно.
0: А входят ли выбросы автомобилей в это?
1: Да, конечно, это тоже, так сказать, входит в это. это меньше, чем энергетика, mm-hmm. меньше, чем то, что тратится на производство электроэнергии, прежде всего. Mm-hmm. Но это тоже входит, безусловно.
0: Несколько наших слушателей почему-то спрашивают про промышленное животноводство.
1: А, это вопрос тоже достаточно актуальный. Он не имеет к моей специальности вот прямого отношения к физике атмосферы океана. Mm-hmm. Но ведь животноводство, прежде всего промышленное молочное животноводство,
0: да.
1: именно молочное, приводит к тому, что эти животные, коровы, mm-hmm. именно коровы, вырабатывают гораздо больше метана. То есть вот эта большая молочная современная корова uh-huh. может испускать метана в 1000 раз больше, чем вот такая вот коровенка, которая дает...
0: Обычная.
1: Да, да, да, да. Этот эффект есть. Это значительный источник. Метан тоже парниковый газ.
0: Но это же не СО2.
1: Это не СО2, это другой парниковый газ, да. Он второй после СО2 по, так сказать, антропогенному эффекту. Mm-hmm. А это не единственный антропогенный эффект, связанный с метаном. То, что мы добываем газ и утекает из нашей газотранспортной системы, для России это более важный эффект, чем промышленное молочное животноводство. Но для таких стран, как Новая Зеландия, и вот таких вот ярко выраженных молочных стран, это едва ли не главный источник парниковых газов.
0: Хорошо. Вот один наш слушатель несколько раз уже повторяет свой вопрос. Угрожает ли потепление стабильности супервулкана Йеллоустоун? Вот, вообще, наверное, можно обобщить. Как-то это есть тут обратная связь воздействия на вулканы, например, на вулканические?
1: Я не вулканолог, не могу ничего об этом сказать. Я не видел научных статей, связанных с климатом, где бы об этом хоть как-то говорилось. Насколько я понимаю, и вот то, что я читал, предсказать извержение вулканов можно за относительно короткий, так сказать, промежуток времени. Равно как и что касается Йеллоустоунского вулкана, то, что говорится о периоде, там, скажем, 600 тысяч лет, это приблизительный период. Mm-hmm. Это не то, как, скажем, та или иная комета точно возвращается к Земле там, с точностью до часа, через там, тысячи лет. Тут все гораздо сложнее, и поэтому реальных прогнозов, что это как-то взорвется и повлияет на климат, по сути дела, нет. Во всяком случае, в тех прогнозах, которые есть сейчас, это не учитывается, поскольку нет информации, что это может случиться.
0: Хорошо, а если мы не будем сжигать ископаемое топливо, каковы наши перспективы? Чем мы можем это заменить?
1: Ну, вы знаете, вот когда я учился на физфаке, в 75-м году, в частности, мы были твердо уверены, конечно, термояд. Mm-hmm. Ну, как мы видим, ошиблись, да? Сколько? 40 лет прошло.
0: Да, управляемый термоядерный синтез.
1: Его по-прежнему еще нет, и академик Велихов, другие говорят, в лучшем случае где-то к концу века или как. Может быть, что-то получится. Mm-hmm. Часто наши знания не очень верны. Сейчас ожидается, что человечество все-таки постепенно, пусть медленно, но будет переходить на возобновляемые источники энергии. Сейчас солнце, сильно дешевеет. Mm-hmm. Это мы видим, очень зримо. Хотя, конечно, еще долгое время ископаемое топливо, газ будет наиважнейшим источником энергии. Пока мы видим давление со стороны, климата, mm-hmm. или климатического финансирования, Парижского соглашения. Это не физика атмосферы уже, это уже экономика. Да? Это
0: экономика
1: немножко
0: атмосферы.
1: Другая область. Да? Давление на уголь. Это есть, уже есть.
0: Понятно. Так, еще, может быть... Алло, добрый вечер.
8: Здравствуйте, Сергей из Москвы.
0: Да, Сергей, здравствуйте.
8: Здесь был вопрос задан о зарастании рек, озер, водорослями. А почему вы не берете в учет содержание фосфатов в порошках стиральных? Ведь в Европе фосфаты, они этих марок, которые производятся у нас, не содержатся в этих порошках. А у нас почему с фосфатами идет?
0: То есть вы имеете в виду, что зеленеет водоем, потому что фосфаты? Что...
8: Да, в стиральных порошках содержатся фосфаты. В Европе фосфатов нету. В тех же марках порошков стиральных.
1: Ну, это вопрос к гидробиологам. К сожалению, не могу на него ответить. Скорее всего, вы правы, но это мое интуитивное мнение дилетанта, поскольку это к физике атмосферы океана все-таки не имеет отношения.
0: Да, 7373948, наш телефон прямого эфира по 495 коду, до нас можно дозвониться и задать вопрос. Также можно нам написать на смс-номер 8-925-48-948 или на сайт. И вот на сайт слушатель Георгий пишет, а кто-нибудь задавался вопросом, какая суммарная тепловая мощность, вырабатываемая ДВС, двигателем внутреннего сгорания на планете, и каково ее влияние на климат? Ну, доля, может быть.
1: Нет, считали, конечно, это мало относительно энергетики океана. Там изменение теплосодержания океана – это очень мало. Даже вот тепловые очаги городов – это очень немало. Скажем, в центре Москвы температура может быть градусов на 6 выше, чем на дальней окраине. Но это прежде всего, когда минус 20 у нас, вот где-то так, минус 20 еще без ветра. Да? Но опять же, в энергетике, опять же, вот океанской – Землю-то правильно бы назвать не земля, а океан, знаем еще из школьного курса географии. Это все-таки мало в глобальном масштабе.
0: Вот мы об этом уже говорили в первой части программы, но мне кажется, это просто очень популярный вопрос. Я когда готовился, я читал, так сказать, дискуссии по этому поводу. И, кстати, мы с вами обсуждали, Алексей Олегович, была в «Новой газете» статья, так сказать, вот, вы на нее ответили. Вот очень часто звучит вопрос, звучит такое мнение. Ну, хорошо же, в России будет теплее, можно будет выращивать растения, которые до этого нельзя было вырастить. Чудесно, заживем. Как вы можете прокомментировать
1: Нет,
0: такое мнение?
1: Это просто, так сказать, от незнания ситуации. Если мы возьмем, скажем, вот ежегодно публикует Росгидромет доклад о состоянии климата там, за предыдущий год, а реально рассматриваются тренды за последние какие-то за 20 лет, а какие-то за 40 лет, что, собственно говоря, все проблемы-то наши. От скачков, скажем так, погоды уже, от большего числа достаточно сильных гидрометеорологических явлений, а то, что они стали сильнее, тяжелее. Осадки у нас выпадают, пусть даже то же количество, или не сильно измененное, как бы более резко, то есть за меньшее количество дождей и снегопадов. А это для сельского хозяйства, да и для городского хозяйства, и для жизни людей, в общем-то, не очень хорошо. То есть дьявол, он, извините, кроется в деталях, а вот эти детали-то в том, что не в средней температуре дело.
0: Вот один слушатель тоже пишет, станет ли фильм «Послезавтра» пророческим. Я бы обобщил, но мне кажется, мы уже сегодня говорили об этом. Вот как все-таки отразится изменение уровня Мирового океана? Ну, мы говорили, да, что да. Вот для одних городов это, видимо, не так значимо. Да.
1: Ну, вы знаете, столь резкие изменения, ну, в общем-то, они невозможны. Опять же, мы не говорим о там, термоядерной войне или каких-то таких ужасах, да.
0: Мы надеемся.
1: А астрономы нам не предсказывают, что на Землю налетит планета, гигантский астероид, который когда-то образовал Мексиканский залив. Вроде бы это исключается. Вот если это исключить, то столь резких вещей, как в фильме «Послезавтра» или «2012», ну, все-таки это невозможно. То есть скорость процессов, она пусть и слишком быстра для природы, в частности, для белого медведя, чтобы он мог сам адаптироваться без нашей помощи, но она слишком медленно относительно. Это десятилетия, столетия.
0: Давайте, наверное, последний на сегодня вопрос. Алло, добрый вечер.
9: Добрый вечер. Вот Алексей Олегович, звонящий. Меня зовут Игорь. Ну, я тоже по образованию физики давно интересуюсь этими вопросами.
0: Так, Игорь.
9: И вот как вы считаете, вот за глобальным потеплением, которое, наверное, уже необратимо, вот действительно по сценарию последует последующее похолодание, только в какой степени, конечно, не по сценарию фильмов, но сценарий тоже вот, достаточно опасный. И есть ли вероятность вообще вот, у человечества, если она договорится на самом высшем, наверное, все-таки политическом, экономическом, прочем уровне, чтобы остановить вот этот процесс изменения климата?
0: Спасибо, Игорь. У нас буквально полминутки.
1: Тут как бы несколько. Да. Но во всяком случае, в Париже договорились, что проблема признается, действовать сообща. И пытаться при прочих равных всегда делать выбор в более как бы зеленую сторону, более технологичную, с меньшими выбросами. Так сказать, технологичную, с меньшими выбросами. Так сказать, это одно. Дальше.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем говорить об астрономии. В прошлый раз мы говорили про оптические телескопы, про то, как они работают на поверхности Земли, как мешает им атмосфера, как мы боремся с этим. И, в конце концов, побеждаем иногда атмосферу, но это нелегко. Но кроме оптических, современная астрономия использует и другие телескопы. И сегодня мы поговорим о радиотелескопах и о телескопах, работающих в космосе. А там не только радио, но и другие работают. Но начнем с радиотелескопов. Радиоастрономия – это первое, что родилось после оптической астрономии. В начале 20 века радиотехника получила развитие, в годы Второй мировой войны – стремительное развитие, и, в конце концов, радиоастрономия родилась как отдельная научная дисциплина. Ну,

виде прочих астрономических дисциплин. Давайте посмотрим вот на этот очень важный рисунок. Каждый астроном держит его в голове. Здесь по горизонтальной линии отложена длина волны электромагнитного излучения. От самых коротковолновых, рентгеновского, ультрафиолетового, до видимого, нашего родного, мы глазами его видим, и дальше ближний инфракрасный, дальний инфракрасный диапазон и широкий-широкий радиодиапазон. Все это электромагнитное излучение, но далеко не каждый его тип, не каждый сорт проходит сквозь атмосферу Земли. Очень узкое оптическое окно, благодаря ему мы видим космос, мы видим Солнце своими глазами. Но уже справа и слева, то есть в область коротких и длинных и более коротких волн, наши глаза не воспринимают света, именно потому, что он фактически не проходит к нам из космоса. В области коротковолновой, жесткое ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение застревает, а вот эта линия показывает высоту, на которой практически застревает приходящее из космоса излучение. Ну, как видите, на очень больших высотах фактически застревает и ультрафиолет, и рентген, и гамма, и только самые-самые супермощные гамма-фотоны пробивают иногда атмосферу, ну и то не до конца, но более или менее глубоко. В общем, коротковолновое излучение сквозь атмосферу Земли не проходит. Ближнее инфракрасное, вот тут такой частокол, иногда проходит, иногда не проходит. Есть длины волн, которые поглощаются молекулами водяного пара, углекислого газа, других газов. А иногда кое-что там проходит, и можно вести наблюдение с поверхности Земли, а лучше с вершин горы, еще лучше с борта самолета. Длинноволновое инфракрасное излучение практически не проходит. И для того, чтобы в этом диапазоне изучать космос, надо запускать телескопы на орбиту. Ну, а радиоизлучение проходит неплохо. От миллиметра до 10-20 метров длиной радиоволны проходят. Более длинноволновое излучение вновь не проходит, оно тут не нарисовано. Но там уже ионосфера Земли закрывает от нас космическое пространство, и это вновь становится доступным только для внеатмосферных космических аппаратов. Ну, как видим, радиоокно довольно широкое, и перед Второй мировой войной, где-то в середине 30-х годов, первые радиотехники поняли, что из космоса приходит радиосигнал, ну а после Второй мировой войны уже начали активно строить самостоятельные, специально предназначенные для этого приборы, мы их называем радиотелескопами. Радиотелескоп устроен достаточно просто. Это большая фокусирующая, как у оптического телескопа, фокусирующая поверхность, обычно металлический, алюминиевый или железный, из тонкого железа, параболоид, который фокусирует приходящие радиолучи на вторичном зеркале. Иногда тут ставят приемник. Но редко. Лучше поставить тут вторичное зеркало, которое сфокусированный пучок волн отправит обратно. И здесь уже он будет пойман и по кабелю или по волноводу отправлен в приемную аппаратуру, регистрирующую, оцифровывающую, записывающую, ну и запоминающую тот радиосигнал, который пришел к нам из космоса. В общем, простая конструкция. Радиоволны довольно большую длину имеют, поэтому не обязательно идеальную поверхность создавать, более или менее близкую к параболоиду. И достаточно хорошо такая конструкция фокусирует волны. Поэтому радиотелескопы гораздо большего размера, чем оптические. Они имеют диаметры в десятки метров, а иногда даже в сотни метров, ну, потому что нет требования, каких-то особых требований к точности этой поверхности. Все-таки это не оптическая точность, а такая умеренная точность. Тем не менее, когда диаметр этой металлической поверхности десятки метров, она весит сотни, а иногда и тысячи тонн, а, что еще немаловажно, представляет из себя гигантский парус. И если воздушный поток на нее нажмет, ветер сильный нажмет, то просто может вырвать из Земли всю конструкцию радиотелескопа. Все это заставляет как-то не очень крупные антенны делать. Самые большие
радиотелескопы на Земле имеют диаметр около 100 метров. Ну, вот в России, например, есть 70-метрового, 50-метрового диаметра антенны. Они, как правило, полноповоротные. Вы видите, телескоп может смотреть на любую часть небосвода. Он и по азимуту, и по высоте достигает, ну, практически любой границы. Над горизонтом видит любую часть неба у себя над головой. Это очень удобно. Вы можете любой объект исследовать. Но если вам нужно действительно очень крупную антенну сделать, то уже полноповоротную ее невозможно создать. Это будет слишком массивная конструкция. И тогда их делают неподвижными. Вот многие годы, даже в течение полувека, эта радиоантенна была крупнейшей в мире. Она работает на острове, работала, к сожалению, теперь я должен сказать, работала на острове Пуэрто-Рико и имеет диаметр 305 метров, 1000 футов. Конечно, она неподвижная, она в таком углублении между горными вершинами лежит и неподвижно смотрит в зенит. А над ней подвешена радиоприемная аппаратура. И поскольку радиоприемная аппаратура может немножечко перемещаться туда-сюда, то как бы луч зрения этой антенны тоже немножко от зенита отклоняется. И это позволяет изучать разные области на небесной сфере. А сама небесная сфера за счет суточного вращения Земли тоже поворачивается. Так что в целом эта радиоантенна может окинуть взглядом значительную, не всю, но значительную часть небосвода. К сожалению, буквально вот несколько месяцев назад этот радиотелескоп разрушился. Одна из подвесок, вот эти канаты металлические, лопнула. Вся эта многотонная конструкция упала на зеркало. Человеческих жертв не было, но зеркало оказалось настолько, металлическое зеркало настолько сильно разрушено, что, скорее всего, его не будут воссоздавать, а на его месте сделают более современный телескоп. Но, честно говоря, очень жалко этот инструмент, потому что в течение многих десятилетий он был главным в радиоастрономии всего земного шара. По своей гигантской площади он был способен собрать очень слабые радиосигналы, усилить их, сделать наблюдаемыми. И не только это. Дело в том, что кроме радиоприемной аппаратуры, тут еще располагается и радиопередатчик. То есть, по сути, это радар. Он может мощный радиосигнал отправить в космос, тот, отразившись от какой-нибудь планеты, это часто делали, придет обратно, будет пойман, этим же зеркалом сфокусирован, и таким образом, как радар, эта антенна просвечивала, прощупывала поверхность далеких планет, Марса, Венеры, например. Кроме того, с этой антенны передавали сигналы внеземным цивилизациям и пытались принять сигналы от внеземных цивилизаций. Ну, пока не приняли. К счастью, буквально накануне разрушения этой радиоантенны в Китае была создана похожая, но более крупная радиоантенна, радиотелескоп, диаметром уже не 300, а 500 метров. Ну и, соответственно, площадь у него больше, и он может более слабые радиосигналы принимать и усиливать. Она только начинает еще работать. Это вообще любой крупный научный инструмент, он не сразу после строительства выходит на режим полноценной работы. Ему еще надо, людям еще надо научиться с ним работать, какие-то его особенности учитывать. Но уже в последние несколько месяцев с этой радиоантенной, это крупнейшая в мире сегодня антенна, у которой полностью заполнена поверхность радиоотражающего, полный отражатель. Это крупнейшая антенна. А с нее уже пошли хорошие научные результаты и открытия. Вот для сравнения, это американский радиотелескоп, который работал в Аресибо диаметром 300 метров. Это китайский 500-метрового диаметра сферическая поверхность, которая сейчас начинает работать, уже включилась в научную работу. А вот более крупная антенна диаметром 600 метров. А где же она находится? Она в нашей стране, на Северном Кавказе. Это радиотелескоп «Ротан-600». 600, значит, диаметр 600 метров. «Ротан» – радиотелескоп Академии наук. Но он не полностью заполнен по своей поверхности. Это как бы вырезанная из края вот этой вот антенны, вырезанная такая лента. И вот так он выглядит
Я только что, кстати говоря, побывал там. Работоспособный телескоп, очень полезный радиотелескоп. В нем внутри находится дополнительный, дополнительные зеркала, радиоприемная аппаратура вот в специальных вагончиках. И он очень давно, уже с середины 70-х годов, и плодотворно работает в радиоастрономии нашей страны. Не только наши, и коллеги приезжают из-за рубежа. Это вполне современная, крупная радиоастрономическая система. Сейчас его начинают модернизировать, и он будет еще более чувствительным и более полезным через несколько лет. Радиоантенны бывают разного размера. Вот перед нами тоже часть радиотелескопа. Это небольшой научный город, Пущино на Оке, и там лаборатория Физического института Академии наук, радиоастрономическая лаборатория, имеет, например, вот такой телескоп. По сути, это большое количество элементарных радиоантенн, но площадь большая, сигнал, который приходит на каждую из них, складывается, усиливается, и таким образом оказывается возможным принять очень слабые радиосигналы, приходящие из космоса. Эта антенна находится там же, в Пущино на Оке, но это уже фокусирующий радиотелескоп, но он очень оригинальной конструкции. Вот посмотрите, это параболоид, но вытянутый в длину. Это параболический цилиндр длиной в 1 километр. Километровый, а в ширину несколько десятков метров. И он хорошо фокусирует в одном направлении, но не очень хорошо в другом. Чтобы это компенсировать, точно такой же посредине, вот его там не видно, лежит на земле, точно такой же параболический цилиндр, вытянутый в перпендикулярного направления. И телескоп похож на крест. Он один цилиндр в одной плоскости, другой в другой, а он видит небо на пересечении этих двух плоскостей. Вот там, где пересекаются лучи зрения или, как сказать, взгляды этих радиоантенн, получается маленький пятачок на небе, внутри которого этот радиотелескоп видит четкое радиоизображение космоса. Замечательная антенна и идея, и реализация ее, и она очень неплохо работает километр на километр длиной вот два таких больших радиоприемных устройства. Эта идея, вообще говоря, получила свое развитие в многоапертурных радиотелескопах. Апертура – это вот входное отверстие, ну, объектив и оптического, и радиотелескопа, его, так сказать, входное отверстие. Но ведь можно создать радиотелескоп из нескольких апертур. Вот, собственно говоря, первый шаг к этому сделал в виде такого. Один крест, одна часть креста, вторая часть креста, и они сочетают свое изображение. А можно поставить несколько радиотелескопов, и они, соединенные друг с другом, будут получать совместное изображение небесного объекта так, как будто это части одного большого радиозеркала. Их можно удалить друг от друга на большое расстояние, зеркало станет большим, и четкость изображения станет увеличиваться. Потому что чем больше размер, диаметр объектива, тем меньше сказывается волновая природа радиоволны или оптической волны, электромагнитного излучения. Мы знаем, это дифракция. Когда электромагнитная волна протискивается в узкую щель, а объектив телескопа – это все равно узкая щель, она начинает расходиться в разные стороны и теряется четкость. Чем больше диаметр объектива, тем меньше сказывается волнообразный характер электромагнитной волны. И когда мы раздвигаем такие антенны на большое расстояние, мы получаем очень четкую картинку в радиодиапазоне. Вот здесь центр одной далекой галактики, там гигантская черная дыра, вокруг нее бурлит газ и выбрасывает две мощных газовых струи в диаметрально противоположных направлениях. Они летят, накачивают плазмой огромные области космоса рядом с этой галактикой. И все это в деталях показывает вот этот вот радиотелескоп. Это очень крупная система из 26 радиоантенн. VLA, значит, английская аббревиатура, Very Large Array, то есть очень большая, ну, array, значит, комплекс, система
ну, иногда говорят, решетка радиотелескопов. Very Large Array – это крупнейшая в мире такая радиоантенна сантиметрового диапазона, которая дает прекрасные, четкие картинки в радиодиапазоне. Такие же в последнее время создают и для более коротковолновых излучений, ну, например, миллиметрового и субмиллиметрового размера. По сути, это уже даже не радио, это, можно сказать, очень длинноволновая инфракрасная, ну, где-то на границе между инфракрасными и радиолучами, вот это миллиметры и доли миллиметров длина волны, это как-то вот пограничная область, субмиллиметровая область радиоастрономии. Довольно долго астрономы шли к этому изобретению, надо было приемники такого излучения создать, и надо было место найти на Земле, где эти лучи проходят к поверхности Земли. Такое место нашлось в Чили, очень высоко в горах, на высоте 5 с лишним километров. Такое плато Чахнантор в чилийских Андах. И вот там система из 60 с лишним радиоантенн объединяют собранный ими поток излучения. Такие системы физики называют интерферометрами, потому что лучи складываются и взаимно либо поглощают, либо усиливают друг друга, то есть интерферируют. Если волна к волне складывается излучение, оно усиливается. Если волна к ямке, поглощается. Но складывая волну к волне, можно усилить излучение и таким образом точно направить свой взгляд в нужное место и точно зафиксировать поток излучения, приходящего от неба. Вот это самое крупное на земном шаре система радиотелескопов миллиметрового диапазона. Посмотрите, даже одна такая антенна способна на многое. Вот это оптический снимок неба. Мы тут видим горячий газ, молодые звезды, а вот эти темные прожилки – это холодные газовые облака, которые лежат между нами и вот тем газовым облаком, и мы тут ничего не видим, они непрозрачны для света, мы и внутрь них не можем заглянуть, и что за ними находится, не видим. Берем снимок, полученный в миллиметровом диапазоне, и видим внутреннюю структуру этих холодных облаков и кое-что, лежащее за ними. Это очень полезный диапазон излучения, потому что в нем, как правило, излучают молекулы. Вот атомы излучают оптическое, иногда радиоизлучение. А молекулы, в молекулах несколько атомов, они могут вибрировать, могут вращаться вокруг осей симметрии своих. И эти движения внутримолекулярные, они вызывают излучение в миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне, то есть доли миллиметра. И как раз теперь мы такую возможность получили. И вот эта замечательная система АЛМА, ну, атакамский, я где-то показывал, вот тут, чтобы вы увидели это дело, вот, расшифровку английскую. Атакамская, значит, пустыня Атакама, там вот на плато Чахнантор, большая система радиоантенн миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов. Вот сегодня это самый продуктивный радиоастрономический инструмент. Посмотрите, что он нам показывает. Раньше мы даже не мечтали такое увидеть. Это молодая звезда, окруженная протопланетным газово-пылевым диском. Вот тут из разреженного вещества, которое нагрето этой звездой и светится в тепловых инфракрасных лучах, именно поэтому мы и видим их с помощью такого телескопа, формируются новые планеты рядом с этой звездой. Вот эти вот темные коридоры внутри облака протопланетного говорят о том, что там уже что-то сформировалось, какое-то крупное тело, которое прочистило путь вдоль своей орбиты, поглотило мелкие пылинки и атомы, молекулы вещества, и прочистило вдоль своей орбиты пространство в этом диске. И тут, скорее всего, сформируется одна или две планеты скоро. И вот здесь, то есть прямо на наших глазах формируются новые планеты рядом с соседними звездами, и мы это видим. Радиоастрономы стараются свои радиоинтерферометрические системы сделать как все более и более крупными, раздвинуть радиотелескопы на максимальное расстояние. Тогда будет наиболее четкая картинка с их помощью получена. Но какое максимальное расстояние на Земле? Это размер земного шара.
Это самая крупная на земном шаре радиоинтерферометрическая система. Ее было нелегко создать. Радиотелескопы миллиметрового диапазона, стоящие на разных континентах, удалось так виртуально соединить друг с другом, что они стали как бы одним большим инструментом размером с земной шар. Ну и вы, наверное, знаете, несколько лет назад с помощью именно этой радиосистемы было получено радиоизображение, можно сказать, радиофотография окрестностей гигантской черной дыры. В одной из соседних галактик, в ее центре, находится гигантская черная дыра, вот она здесь расположена, с массой в миллиарды масс Солнца, а это окружающий ее аккреционный диск, то есть аккреция, падение вещества на черную дыру, нагревает это вещество, и оно становится светящимся, горячим. Но именно форма распределения яркости и вот это вот темное пятно в середине говорят нам о том, что здесь расположена черная дыра, она поглощает свет, изменяет направление световых лучей. И точно это совпадает, то изображение совпадает с результатом теоретического расчета, как должна выглядеть черная дыра и окружающий ее горячий аккреционный диск. Вот фактически мы эту картину впервые получили с помощью радиоинтерферометра. Обратите внимание, как его назвали. Он называется Event Horizon Telescope, то есть телескоп горизонта событий. Горизонтом событий называется поверхность черной дыры. Ну, вот, черная дыра где-то вот здесь, а он, этот радиотелескоп, показывает непосредственные окрестности черной дыры. Это очень важно для физики. Важно понять, как работает наше теоретическое представление о гравитации, как оно реально реализуется в природе. Общая теория относительности Эйнштейна описывает нам окрестности черных дыр. И теперь мы можем увидеть и проанализировать, как это на самом деле происходит в природе. Ну, а это, конечно, результат теоретического расчета. Он более тонкий, более красочный, но пока такой четкости в изображениях мы не получили. А почему? А потому что мы не могли раздвинуть радиоантенны больше, чем на размер земного шара. Ну, Земля есть Земля. В чем же выход? Выход напрашивается. Надо радиотелескопы отправлять в космос, тогда они будут большую базу получат радиоинтерферометр, большее расстояние. И так уже делается, кстати говоря. Чуть попозже об этом я расскажу. Внеатмосферная астрономия. Это вторая часть моего рассказа. Внеатмосферная, то есть с борта космических аппаратов. Туда отправляют телескопы, которые просто на поверхности Земли бесполезны. Электромагнитные лучи этого диапазона не проходят сквозь атмосферу. Это ультрафиолет, рентген и гамма-лучи. Вот эту картинку мы уже видели. И сейчас мы будем говорить вот об этой части. О коротковолновой части электромагнитного спектра, которая полностью поглощается в атмосфере молекулами нашего воздуха, и на поверхности Земли тут делать нечего. Я хочу продемонстрировать, насколько важно изучать небо, изучать космические объекты в разных диапазонах излучения, как они дополняют друг друга. Четыре изображения одной и той же области неба. Ну, это Млечный путь и немножко рядом с Млечным путем более чистая область. Видимый свет. Мы видим Млечный путь, то есть много-много звезд, и темные прожилки, которые возникают, когда перед нашим взглядом ближе тех далеких звезд находятся непрозрачные, холодные, газово-пылевые межзвездные облака. Берем телескоп ближнего инфракрасного диапазона. Смотрите, облака стали почти незаметными. Инфракрасный, более длинноволновый свет – легче проходит мимо пылинок, пылинки мелкие очень, они поглощают видимый свет, но не способны поглотить до конца инфракрасный. И он легко проходит, мы видим далекие звезды. Переходим в дальний инфракрасный диапазон, еще более длинноволновое излучение. Там, где была темнота, появилась яркость. Почему? А потому что уже сами пылинки, нагретые звездным светом, светятся в дальнем инфракрасном диапазоне. Их температура 250-300 кельвинов, и они светятся, мы это замечаем. И уже замечаем, там, где была темнота, вот тут свечение каких-то газопылевых облаков. И еще вариант.
Эта фотография сделана в одной спектральной линии оптического диапазона. H-альфа – это линия излучения водорода, горячего, ну, теплого, скажем так, не очень горячего, теплого межзвездного водорода. И тут мы видим яркие пятна, которые говорят о том, где находятся горячие звезды, вот они тут, которые нагрели вокруг себя межзвездный газ и заставили ее светиться. Одна и та же область неба, и мы узнаем о разных объектах в ней, изучая эту область неба в разных диапазонах излучения. В оптическом диапазоне тоже есть смысл наблюдать из космоса. Ну, мы это видели на примере телескопа «Хаббл». То, что видит «Хаббл», так четко не видит никто с поверхности Земли. Теперь на смену «Хаббла», или, скорее, для помощи «Хабблу», летают и другие, менее крупные, но более широкоугольные телескопы. Например, вот этот телескоп ТЭС. Четыре объектива на себя несет спутник, фактически с четырьмя отдельными телескопами. И у каждого из них большой угол обзора, ну, примерно как у современной фотокамеры. Поэтому он сразу охватывает большие области на небе и за 1-2 кадра может просто полнеба сфотографировать. Хаббл, ну, Хаббл есть Хаббл. Тут ничего лучшего мы пока не имеем. У него 2,5-метрового диаметра зеркало, поэтому, конечно, он видит и далеко, и глубоко, и слабо светящиеся объекты, и очень далекие, на самом краю Вселенной находящиеся объекты. Хаббл – это, конечно, вершина внеатмосферной астрономии. К сожалению, он уже старенький, скоро ему, конечно, придет пенсионный возраст наступит, и надо будет на смену что-то другое придумать. Уже придумали, но пока еще не запустили. Это следующий оптический телескоп. Ему дали имя Джеймса Уэбба, это один из функционеров американской космонавтики. Это очень сложная конструкция. Такую большую, она размером примерно с баскетбольную площадку, вот вся эта конструкция. Ее в ракету не запихнешь, поэтому она складная. Она складывается как зонтик, даже еще более, как, знаете, трехколенный такой зонтик, многократно складывается, и потом, выйдя в космос, начинает разворачиваться. Это довольно сложная операция, поэтому телескоп уже давно, несколько лет назад построен, но никак не отправляют его в космос. Все экспериментируют с ним, улучшают конструкцию, но есть надежда, что в конце 2021 года он таки окажется на орбите, и тогда у нас 6,5-метрового диаметра зеркало, это очень много для космической обсерватории, окажется, начнет работать в космосе. Перенесемся из оптической в инфракрасную область. Вот так выглядит типичный инфракрасный космический телескоп. У них довольно странная конструкция. Дело вот в чем. Этот телескоп должен принять тепловое излучение далеких космических объектов. Но ведь он сам тоже теплый. Солнышко его нагревает, Земля его нагревает своим тепловым излучением. А если внутри него будет температура высокая, то он не увидит ничего в космосе, он просто будет видеть собственное внутреннее свечение. Поэтому инфракрасные телескопы сделаны так. Прежде всего, это большой холодильник. Это огромный, как говорят физики, сосуд Дюара. Ну, то есть термос, скажем так, термос, заправленный холодным газом, жидким водородом или жидким гелием. И внутрь него помещен инфракрасный телескоп. Там он охлаждается почти до абсолютного нуля, минус 273 по Цельсию, и не испытывая собственного, не излучая собственного инфракрасного света, хорошо замечает тот слабый, который приходит к нему из космоса. Но этот холодный газ довольно быстро испаряется, солнышко. Хотя пытаются закрыть его от солнца, вот такая панель солнечной батареи, она тень создает на этом телескопе, но не избежишь все равно нагревания. И газ отсюда испаряется, и, в общем, первые инфракрасные телескопы буквально несколько месяцев только на орбите работали. Телескопы последнего поколения уже несколько лет работают, но зато дают нам возможность заглянуть в недра пылевых и газовых холодных облаков, ну, таких как туманность Ориона и других. Вот, пожалуйста, два снимка туманности Ориона в оптическом диапазоне и плюс к ней, к
оптики, еще инфракрасный свет. И мы сразу видим тонкие детали и замечаем структуру тех областей, которые тут просто выглядели черными и непрозрачными. Это очень полезно. Перемещаемся в коротковолновую область, в область рентгеновских и гамма-лучей. Рентгеновские лучи прошибают все, проходят через почти любое вещество. Ну, мы знаем, медицинский рентген просвечивает наше тело. Значит, его никак нельзя сфокусировать ни с помощью линзы, ни с помощью зеркала. Оказывается, есть выход. Если рентгеновский квант падает под небольшим углом на металлическую поверхность, ну вот здесь, он будет отражаться, как от обычного зеркала. Давайте я вам напомню вот эту детскую забаву. Когда мы камушек бросаем вдоль поверхности воды, камушек плотный, вода менее плотная, но камень несколько раз отскакивает, блинчики пускает, отскакивает от воды, потому что под малым углом ударяет по ней, и небольшой импульс заставляет его отскочить обратно. Вот такая же конструкция у рентгеновских телескопов. Это набор вот таких цилиндров гиперболической и параболической формы, которые под малым углом все-таки способны отражать и фокусировать рентгеновские кванты, рентгеновские лучи. Ну, не очень жесткие, но такие мягкие рентгеновские лучи. И тогда мы получаем рентгеновские телескопы. Работают они только на орбите, потому что сквозь атмосферу Земли не проходит это излучение. Вот, пожалуй, самый известный телескоп, ему дали имя индийско-американского астрофизика, лауреата Нобелевской премии Субрамоньяна Чандрасекара. Ну, а между собой мы его всегда называли просто Чандра. И вот телескоп называется Чандра в честь того самого замечательного ученого. Он очень хорошо работает до сих пор. И вот результат работы рентгеновских и ультрафиолетовых, и оптических телескопов, которые могут один и тот же объект, в данном случае это остаток взрыва сверхновой звезды, наблюдать в разных диапазонах и, складывая свои изображения, получать очень многоцветное, а главное – информативное. Цвет тут просто несет информацию о том, где горячий газ, где холодный, где какие химические элементы светятся. Именно об этом рассказывают нам лучи разной энергии, кванты разной энергии. Ну а самые жесткие гамма-лучи ничем не сфокусируешь, и тут метод иной. Вот так выглядит телескоп, космический телескоп гамма-диапазона. Перед регистрирующей аппаратурой находится специальная маска, в которой много разных отверстий. И она бросает тень на регистрирующую аппаратуру. Гамма-кванты в некоторых местах не проходят, застревают, а через дырочки проходят и попадают на приемник излучения. Ситуация похожа вот на ту, которую я на этой картинке изобразил. Смотрите, стоит человек, и вы видите две тени от этого тела. И можете сообразить, где находятся источники света. Значит, один где-то здесь, другой где-то здесь. То есть по положению тени вы можете судить о том, откуда пришел свет. То же самое делается, ну, вернемся сюда, то же самое делается в гамма-телескопах. Тень космического гамма-источника, отброшенная вот этой вот маской, так называемой кодированной маской, кодированной в том смысле, что мы закодировали, заранее знаем положение дырочек в ней, и по рисунку тени можем понять, где один источник, где другой. Ну, вот в данном случае мы поняли, что два фонаря освещают этого зрителя в картинной галерее. Ну, а может быть, и там три тени, и четыре тени. И так вот по теням мы узнаем, где находятся источники гамма-излучения на небе, насколько они яркие. И я вам обещал в конце рассказать о том, как решили проблему радиоастрономы, используя тоже внеатмосферные обсерватории. Если на поверхности Земли мы уже достигли максимального расстояния между радиоантеннами, давайте запустим антенну в космос. И она удалится от Земли, и будет большая база для работы радиоинтерферометра. Этот спутник был создан в нашей стране, и такой вот совместный международный эксперимент на его основе был. Телескопы во всех странах, в том числе и в России, использовали еще данные вот этого летающего космического телескопа «Радиоастрон» и получили беспрецедентно
тонкие с высоким угловым разрешением изображения космических объектов в радиодиапазоне на длине волны там, до 3 сантиметров. Замечательный эксперимент. Это 10-метрового диаметра антенна, она, конечно, как зонтик в космосе раскрылась, и космический аппарат летал от Земли к Луне, от Луны к Земле, вот так до орбиты Луны долетал. Удалялся от Земли на 300 тысяч километров и таким образом расширял базу интерферометра наземно-космического. Наземные телескопы и космический телескоп вместе составляли замечательно четкие изображения космических объектов. Вот наземные, а космические вы видели. И когда он летает от Земли почти к Луне и обратно, создается виртуально вот как будто бы такой гигантский радиотелескоп размером прям с орбиту Луны. Это замечательный эксперимент, и я очень рад, что реализовали его наши радиоастрономы. Спасибо. До следующей встречи.

несколько тысяч работ, сотни выставок по всему миру, 17 лет жизни художницы, которой не суждено было стать взрослой. Надя была очень талантлива, и ей посчастливилось родиться в артистической семье. Мама была балериной, а папа – театральным художником. Музеи, театры, книги – этот волшебный мир окружал девочку с самого детства. До 7 лет родители не учили дочь ни читать, ни писать, ни рисовать. Не хотели искусственно торопить развитие ребенка. По вечерам папа читал Наде сказки. Однажды, прочитав пушкинскую сказку о царе Салтане, он обнаружил, что девочка успела нарисовать 36 иллюстраций. Так и повелось. Свои впечатления она передавала моментально, создавая новые миры с помощью перьевых ручек, фломастеров и цветных мелков. Отец был художником и просто не мог не заметить дарование дочери. Он показал ее рисунки коллегам, а те отправили иллюстрации 12-летней Нади в журнал «Юность». В редакции устроили выставку ее работ, а вскоре о юной художнице узнала вся страна. Надю Рушеву показывали по телевидению, о ней писали в газетах известные критики и литераторы. То, что это создала девочка гениальная, становится ясным с первого рисунка, восхищался Ираклий Андронников. Ее работы не требуют доказательств своей первозданности. Казалось, Надя хочет объять необъятное. Ее интересовало все. А серии своих рисунков она называла просто «Русский балет», «Сказки и фантазии», «Мода вчера и сегодня», «Эллины и рабы», «Мир детей», «Сила и грация». Увидеть работы Нади Рушевой мечтали все, и взрослые дети готовы были выстаивать километровые очереди, чтобы попасть на выставки рисунков гениальной девочки вундеркинда. А сама девочка, словно не замечая обрушившейся на нее славы, продолжала оставаться простой московской школьницей. Дружила со сверстниками, легко отплясывала Чарльстон, плавала, каталась на лыжах и коньках, любила слушать музыку, разную, от Рахманинова до песен Битлз. Она менялась только, когда начинала рисовать. Веселая девочка становилась серьезной и сосредоточенной, погружаясь в непостижимый свой собственный мир творчества. «Я живу жизнью тех, кого рисую», — говорила она, превращаясь в Наташу Ростову или в Наталью Гончарову, Беллу или Анну Каренину.

Любимым ее героем был маленький принц Экзюпери. Казалось, именно он, волшебный пришелец из далеких миров, научил ее видеть не глазами, а сердцем. В 1968 году известный пушкинист Арнольд Гессен обратился к Наде с просьбой нарисовать для его книги «Жизнь поэта» серию иллюстраций о детстве Пушкина. Он предложил ей вжиться в роль великого поэта и попробовать представить, как он мог рисовать в возрасте 14-15 лет. Пушкин был любимым поэтом Нади, самым родным, признавалась она. И теперь она часами изучала его наброски, пытаясь уловить каждую линию, проведенную гением, почувствовать полет его пера. И пройти вместе с ним весь путь, от рождения до самой смерти.

А летом Надя отправилась отдыхать в пионерский лагерь «Артек». Здесь она прочла впервые опубликованный роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Он и стал темой для новой, последней серии Надиных рисунков. Вдова Булгакова утверждала, что дар художницы на грани ясновидения. Конечно же, изображая перстень на руке мастера, девочка не могла знать, что точно такой же перстень носил и сам Булгаков. Не могла она знать и о том, что ее портрет Маргариты словно списан с жены писателя, когда та была молодой. Какой безошибочный рисунок! Как Надя чувствовала Христа! Как ребенок ребенка, поражалась Елена Булгакова.

Надя была автором уже более 10 тысяч рисунков, но для нее это было только начало. Данте, Сервантес, Гофман, Марк Твен. Сколько всего предстояло проиллюстрировать. А после школы она собиралась поступать в ВГИК, учиться на мультипликатора. Линия жизни Нади Рушевой оборвалась мартовским утром 1969 года. Никто не знал, что у девочки был порок сосудов головного мозга. Причиной смерти стал инсульт. Фатальный диагноз, совсем не свойственный юному возрасту. Да и божественный дар прожить жизни гениев ушедших эпох дается не всем. Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого духа, писал о Рушевой академик Лихачев. Она работала почти с отчаянием, стремясь сказать людям как можно больше о балете, об античности, о Шекспире, Пушкине, Лермонтове, Толстом, Экзюпери. Откуда у этой девочки знания людей, эпох? Это загадка, которая никогда не будет разгадана. Она пришла в наш мир, будто с другой планеты, как и маленький принц. Она оказалась на земле, чтобы напомнить людям о добре и красоте, любви и дружбе, честности и искренности, о неравнодушии и о духовных ценностях. 17 лет. Много это или мало, если взглянуть из вечности? –

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день! Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет, чем болели динозавры и не только динозавры. И, может быть, я не знаю, к чему это вопрос, и не только. Может быть, и не только динозавры, и не только болели. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Я всех приветствую. Воспользовавшись случаем, хочу пожелать всем хорошего и крепкого здоровья, потому что сезон сейчас начинается такой переходный. Многие думают, не заболеть ли. Если вы размышляете на эту тему, скажу вам, что все-таки лучше не болейте. Ну, а вот действительно о том, чем болели динозавры, и не только динозавры, мы сегодня поговорим с вами. Здесь речь, конечно же, идти будет именно о болезнях, ну, а также о всевозможных проблемах, которые могли возникнуть в жизни древних рептилий. Но так как, понятное дело, палеонтологи работают не только с динозаврами, я, опираясь в основном на динозаврах, буду периодически рассказывать и о каких-то интересных случаях заболеваний у других животных, которые нам известны. Поэтому у меня вот эта вот приписочка стоит «и не только динозавры». Итак, вообще частенько, смотря какие-нибудь фильмы, мультфильмы, даже научно какие-нибудь документальные передачи, читая книги, складывается впечатление, что все динозавры были прям такими хорошими, красивыми, румяными. Они на всех иллюстрациях в основном, за редким исключением, прям такие дышущие и пышущие здоровьем. И это, конечно же, прекрасно и замечательно. Я бы всем бы динозаврам бы и ныне живущим, и давно уже вымершим рекомендовал бы поменьше тоже болеть. Но в реальности мы понимаем, что динозавры были вполне себе обычными животными. И, конечно же, всевозможные паразиты, вирусы, бактерии никоим образом динозавров стороной не обходили. И в реальности динозавры выглядели примерно так же, как современные дикие животные, имели многочисленные травмы, кто-то там, может, прихрамывал, кто-то имел какие-нибудь там воспаленные царапины, а у кого-то, может быть, был, не знаю, грипп, насморк и так далее. Понятное дело, что если это были какие-то серьезные болезни, то такое животное могло просто-напросто не выжить, поэтому, скорее всего, прям супер какими-то невероятными отклонениями животных в природе дикое встретить было невозможно, но болели точно совершенно и постоянно. Вообще, есть такая, можно сказать, наука, такое направление палеонтологии, которое называется палеопатология. Собственно, это как раз направление палеонтологии, а также, в принципе, палеопатологией занимаются и, допустим, антропологи. Это направление, которое как раз целенаправленно изучает различные заболевания и их следы на каких-то древних

видов людей, вот эти, то, что называются частенько переходными звеньями, пытаются набрать как можно больше материала для статистики и из этого материала вытащить практически все, что можно. И в том числе, конечно же, подмечают всевозможные заболевания. А с другими животными, в принципе, такая практика тоже есть, но она идет с некоторым, можно сказать, запозданием. Во-первых, допустим, по тем же динозаврам просто-напросто нет такого частенько большого материала, как по каким-нибудь людям. Хотя, конечно, бывают и исключения, иногда наоборот материал весьма массовый. И с другой стороны, частенько какие-то новые технологии, допустим, которые могут позволить заметить те или иные патологии, они исследуются именно как раз на древних людях, а потом уже как-то пытаются и других животных тоже по этой же технологии изучить. Давайте поговорим, а что же мы, собственно, знаем об остатках древних животных и какой мы материал можем исследовать, чтобы понять, чем болели те или иные организмы. Вот возможно ли вообще узнать, не знаю, о каком-нибудь заболевании вроде аллергии, вроде какого-нибудь, не знаю, стригущего лишая, или же о каких-нибудь ОРВИ, или же мы можем говорить только о каких-то заболеваниях костей. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, давайте вспомним, что мы, собственно, видим от древних животных. В первую очередь, конечно же, мы сталкиваемся со всевозможными скелетами. Я сразу хочу оговориться, в первую очередь, сегодня будет речь идти о динозаврах, во вторую очередь о позвоночных животных, дальше я не забираюсь, но теоретически, если мы посмотрим на остатки беспозвоночных животных, если мы посмотрим на остатки, допустим, растений, там тоже можно обнаружить следы каких-то палеопатологий, они тоже изучаются. Собственно говоря, многие какие-то следы деятельности древних, допустим, внешних паразитов изучены как раз-таки на материале по ископаемым беспозвоночным. Но этого я сегодня касаться, извините, уж не буду, чтобы лекция все-таки имела какой-то вразумительный объем, а не была совершенно бесконечной. Поэтому сегодня мы, конечно, будем в первую очередь говорить о скелетах и организмах, имеющих скелет. Разумеется, все, что можно вытащить из костей, всю информацию палеонтологи пытаются извлечь. И если хоть как-то какое-то заболевание может оставить след на костях, мы об этом заболевании можем узнать. Кроме того, можно иногда обнаружить какие-то мумии в том или ином виде. Ну, вот здесь, например, представлена бриалопельта. Это такой бронированный динозавр из Канады, очень хорошо сохранившийся. У него буквально мумифицировалась и в дальнейшем окаменела кожа, а также часть внутренних органов, благодаря чему мы можем об этом динозавре узнать гораздо больше, чем о других каких-то животных. Однако же, к великому сожалению всех палеопатологов, все животные, ну, по крайней мере, все, о которых я так вот информацию сейчас просмотрел, готовясь к этой лекции, от которых оставались мягкие ткани, они оказываются крайне здоровыми. Поэтому, рассматривая всевозможные мумии, можно говорить об самих особенностях организма, там, попытаться изучить их кожу, постараться получить какую-то новую информацию о строении и функционировании тех или иных органов, но вот о болезнях из мумий, к сожалению, информации по крайней мере, динозаврам добыть не удалось. Другой разговор, то, что есть, конечно же, допустим, остатки мумифицированных тканей в вечной мерзлоте, там с заболевшими животными полный порядочек, самые разные заболевания на тех же мамонтах обнаружены, но это уже совсем другая история. Теоретически можно посмотреть еще и на развитие тех или иных паразитов, обнаружив их, ну, допустим, в окаменевших экскрементах, так называемых капролитах, или же найдя их в янтаре, и тоже сделать какие-то выводы о заболеваниях. Ну, вот, собственно, и весь материал, с которым мы работаем. Так что, утверждая, что в основном мы знаем все заболевания по костям, мы будем не так далеки от истины. Действительно, большинство заболеваний, которые нам известны о древних животных, мы знаем по костям. Ну и, да, можно еще добавить такой момент, что, конечно же, если мы пытаемся представить себе
чем могли болеть динозавры, то мы можем еще и посмотреть на современных их родственников.

биотехников есть такой метод, называется филогенетический брекетинг, или по-русски это можно назвать скобки родства, когда смотрят на современных животных и какие-то признаки, которые у древних животных обнаружить не удается, вот как бы современных животных проецируют. Но для этого надо взять не какое-то произвольное современное животное, а максимально близкое к древнему изучаемому виду. А, причем в идеале лучше всего взять с двух сторон каких-то вот организмов, которые являются ему родственниками. В случае с динозаврами это будут с одной стороны крокодилы, с другой стороны птицы, которые являются прямыми потомками динозавров. И если мы увидим какие-то черты, которые есть и у птиц, и у крокодилов, то мы понимаем, что, скорее всего, у динозавров они тоже были. Если же мы видим что-то, что есть только у птиц или только у крокодилов, здесь вот уже ситуация немножко сложнее. Вот так можно, например, с болезнями. То есть, если есть какие-то заболевания, которые характерны и для птиц, и для крокодилов, то мы понимаем, что у динозавров, конечно же, они тоже наверняка были. Ну, теперь давайте поговорим о уже какой-то конкретике. Итак, подавляющее большинство всяких разных болезней, известных о динозаврах, мы знаем по скелетам. Ну и что мы в первую очередь можем увидеть на скелетах, если они какие-то вот не такие, немножечко необычной какой-то формы, и мы видим, что что-то с ними не так. В первую очередь можем видеть какие-то разрастания костей или же сросшиеся переломы. Таким образом, мы можем зафиксировать либо какую-то разрастающуюся опухоль, и дальше можем попытаться понять, эта опухоль сформировалась из-за травмы, или же эта опухоль является следствием какого-то внутреннего заболевания, или, может, какого-то паразита. Ну, или мы буквально видим, что кость как-то вот исказилась, вот, допустим, как здесь, после чего она снова соединилась и срослась. Собственно, как можно зафиксировать перелом на ископаемом материале? Конечно, если мы просто находим сломанную кость, то это никоим образом не говорит о том, что эта кость была сломана при жизни животного, или же даже там это стало причиной его смерти. Теоретически, кость могла сломаться и за прошедшие миллионы лет после гибели животного. Однако же, если мы видим, что кость-то вроде как цельная, но она какая-то ненормальная, и видно, что есть там внутри какая-то трещинка, и вокруг небольшое разрастание, мы понимаем, что это был прижизненный перелом, который потом сросся. Вот какая-то лопатка у аллозавра. Ну и вот здесь мы можем посмотреть, как срастаются переломы. Многие представляют себе этот механизм. Некоторые, может быть, даже переживали подобный весьма неприятный опыт переломов и срастающихся костей. Но в любом случае, я думаю, повторить будет не лишним. После перелома разрастается так называемая надкостница, и потихонечку начинают появляться новые кровеносные сосуды, которые, соответственно, как бы воссоединяют вот этот вот костный материал. Здесь же начинает потихонечку разрастаться так называемые трабекулы, то есть, ну, собственно говоря, костные клетки, и вокруг них такая вот своеобразная костная мозоль. В конце концов, полностью все это заполняется остеоцитами, которые продуцируют новый костный материал, и постепенно появляется новый уже минеральный матрикс. Ну, собственно говоря, вначале коллагеновая основа белковая, а потом уже все это заполняется минералами. В итоге кость срастается, но все равно она никогда не срастается в том же виде, в котором она была раньше. Даже если перелом идеально, как у нас сейчас делается, там фиксируется, все равно место перелома немножко отличается вот какими-то такими небольшими шероховатостями, и, как правило, еще и на месте перелома кость немножечко утолщенной остается. То есть мы как бы видим, что здесь такая как мозолька костная появилась. А если мы говорим о переломе, который срастался у дикого животного, то чаще всего и кость срастается неровно, а еще и как-нибудь под каким-нибудь небольшим углом, и перелом становится совершенно очевиден. Только что мы с вами наблюдали перелом лопатки у аллозавра. И в плане исследования всевозможных травм аллозавры являются очень таким хорошим наглядным пособием, потому что эти бедолаги частенько ломали себе самые разные кости. Напоминаю я, что аллозавр – это крупный хищный динозавр, выраставший в длину, ну, как минимум до 8 метров, а возможно и больше. И
Этот ящер, скорее всего, был одним из крупнейших хищников в своей экосистеме. Обитал на территории Португалии и Соединенных Штатов Америки порядка 150-155 миллионов лет назад. Ну, если быть точнее, на той территории, которую сейчас занимают эти страны. Конечно, мы всегда должны понимать, что, говоря о том, что те или иные динозавры обитают там, не знаю, на территории России или на территории Соединенных Штатов, имеется в виду, что они обитают на той территории, которую сейчас занимают эти страны. Конечно, в то время границ еще никаких не было, и стран никаких не было. А есть несколько очень хорошо сохранившихся скелетов аллозавров. Они обнаружены как раз-таки на территории Соединенных Штатов Америки, в штате Монтана. И эти скелеты, наиболее хорошо сохранившиеся, показывают огромное количество самых разных травм и самых разных повреждений, что нам говорит о нескольких особенностях жизни аллозавра. Вообще, что очень здорово, наблюдая вот всевозможные травмы, мы можем не только зафиксировать сам факт получения травмы, но можем постараться выйти и на уровень объяснения поведения того или иного ящера, на уровень каких-то вот описание особенностей его физиологии, его, то есть, получается, функционирования организма. Ну, например, мы понимаем, что аллозавры, во-первых, были крайне живучими, что на них заживало все, вот хочется сказать, как на собаке, но, видимо, скорее у собаки все заживает, как на аллозавре. И, кроме того, мы можем сказать, что они, видимо, были достаточно агрессивными и с большой долей вероятности, ну, частенько оказывались в каких-то столкновениях. Правда, вот тут уже сложно сказать, с кем именно. То ли с какими-то растительноядными животными, на которых они охотились, то ли это были столкновения между аллозаврами. Они были крайне агрессивны, и только друг друга видели, тут же дрались. Собственно, как показывает статистика, подавляющее большинство каких-то травм у современных животных связано с как раз таким вот поведением половым, когда несколько самцов собираются и начинают драться за, допустим, территорию или же за свое главенство в стае, за главенство в стаде, ну или же, допустим, просто в брачный период за самку. То есть очень велика вероятность, что аллозавры не очень друг друга любили и частенько друг с другом сражались. Ну а конкретный скелет, который мы сейчас с вами наблюдаем, скелет так называемого Большого Ала, найденный в 1995 году, известен травмами 19 костей ребер, позвоночника, вот стопа у него была перебита. В общем, бедолага был травмирован из плане так прилично. И если кому интересно, я думаю, что всем наверняка должно быть очень интересно, есть фильм «Прогулки с динозаврами. Баллада о Большом Але», в котором попытались восстановить образ жизни этого динозавра. Я думаю, что многие этот фильм видели, но если вдруг вы его не видели, ну, тогда обязательно посмотрите и сами «Прогулки с динозаврами», и «Баллада о Большом Але» могу вполне рекомендовать. Конечно, там есть некоторые устаревшие данные, но в целом фильм прекрасен. Кстати, весьма любопытно, что если вы посмотрите классические «Прогулки с динозаврами», а потом «Баллада о Большом Але», то вы с удивлением можете обнаружить, что аллозавр за время между сериалом и этим фильмом успел измениться, причем довольно сильно. И, конечно же, «Баллада о Большом Але» вышла позже, и в «Балладе о Большом Але» он уже показан более реалистично, и попросту авторы фильма некоторые ошибки, которые они заметили, или же им там указали специалисты, после выхода «Прогулок с динозаврами» исправили, и уже аллозавра сделали более таким вот корректным. А есть еще животное, которое было найдено чуть-чуть попозже. Ну, кстати, по-моему, там чуть ли не 93-й год практически. Сразу за Большим Алом. Но изучено оно было значительно позже. Животное, которое получило название Большой Ал-2. Здесь как-то вот заморачиваться не стали с названием. Но в целом скелет тоже прекрасный, тоже очень хорошо сохранившийся и имеющий еще больше самых разных травм. У этого бедолаги челюсть переломана, и есть проблемы с позвонками шейными. И вот лапку он тоже повредил, видимо, когда рухнул так прилично или в какое-то дерево врезался, кто же его знает. И
Челюсть он вообще, скорее всего, в детстве переломал, потому что у него она такая основательно сросшаяся, и видно, что он потом развивался с этой кривой челюстью. А, и есть еще и травма ноги, и переломанный таз. Причем, скорее всего, когда вот он таз сломал, это уже не срослось, и тут-то, собственно говоря, и настал ему конец. Видимо, вместе с тазом он переломал еще, порвал там часть внутренних органов, и, собственно говоря, эта травма уже оказалась несовместима с жизнью. Однако же, конечно же, не только аллозавры знамениты своими травмами. Травмированные динозавры были и другие. Тоже очень такой знаменитый ящер, про которого и самые разные блогеры частенько рассказывают, и в самых разных книгах его описывают, и на всевозможных сообществах его обсуждают. Ну, действительно, такой знаковый персонаж, который тоже в некотором роде ставит рекорды. Если аллозавр — это, пожалуй, динозавр, который известен сейчас самым большим количеством травм на единицу животного, ископаемого, на единицу динозавра, давайте так оговоримся, то дилофазавр отличился тем, что он имеет максимальное количество травм и каких-то повреждений на своих передних лапах, на одного бедного динозавра. То есть у аллозавра там все было переломано, а у аллозавра только лапки. Но зато смотрите, насколько эти лапы все кривые и косые. Например, правая лапа, она у него какая-то вся искаженная, искривленная. И он ею толком нормально функционировать не мог. И при этом, что удивительно, искривления, вот эти вот лапы, которые произошли, они произошли не из-за какой-то травмы. То есть, судя по вот этим вот деформациям, которые мы здесь видим, складывается такое впечатление, что это было связано то ли с функционированием этой лапы и тем, как он ее пользовался, то ли с его питанием, а скорее всего и с тем, и с другим. Есть предположение, что, возможно, после того, как динозавр травмировал левую лапу, о которой мы сейчас поподробнее поговорим, его правая лапа переняла на себя максимальную нагрузку, а этот динозавр, видимо, лапы использовал очень активно, в отличие, допустим, от того же тираннозавра, который не очень понятно, зачем свои лапы имел. И активно используя эту лапу, и при этом одновременно, видимо, не так уже эффективно охотясь и не доедая, вот, он в итоге получил такие массовые деформации лапы, и уже потом в какой-то момент ей пользоваться тоже уже толком и не мог. Кроме того, что у него сама лапа деформирована, у него еще и палец деформирован до невероятия, настолько, что он просто торчал и не сгибался вообще, и мог зацепиться за все, что угодно, и на самом деле травмироваться еще сильнее. Но до конца жизни это ему так и не повредило. По большому счету, так он с этим оттопыренным пальцем всю жизнь проходил, и, как ни удивительно, его так и не сломал. А вот левая лапа, тут, конечно, беда полная. То есть тут у него и лопатка сломана, и сломано предплечье, и кисть ломаная, переломанная в нескольких местах. То есть тут такое количество травм самых разных, что складывается впечатление, что, просто буквально как будто его автомобиль какой-то сбил. То есть подобные травмы у людей происходят, когда они вот действительно попадают в какую-то серьезную аварию или же падают с большой высоты. Допустим, чтобы так вот сломать лопатку, надо там пасть на спину с такой страшной силой. Но учитывая, что лопатка у динозавра располагалась сбоку, явно дилофазавр не падал на спину, а скорее как-то именно травмировался боком, именно левой стороной. И есть несколько предположений, как это могло произойти. Возможно, что это было столкновение нескольких дилофазавров, опять же, то есть возможно, что это была какая-то битва между, допустим, взрослыми хищниками, и один дилофазавр другого когтем зацепил, травмировал, из-за чего у него, во-первых, часть переломов возникла, а потом там еще на переломах начался так называемый остеомиелит, то есть, по сути, воспаление костей. То есть туда инфекция попала, все это начало воспаляться, разрастаться, и лапу все перекорежило окончательно. Возможно, что по этой лапе он получил задней ногой, вот здесь на этой иллюстрации изображается художник, или же он впечатался в дерево. Но вероятность того, что он как бы сильно разбежался и дерево не заметил, маленькая, скорее его откинул тоже какой-нибудь там другой хищник, или же растительноядное животное, ну или наибольшая вероятность, что, собственно, другой же дилофазавр его впечатал в дерево во время схватки. Ну и в итоге
лапа у него стала дисфункциональная, пришлось пользоваться второй, и в конце концов вторая тоже пострадала. Короче, бедолага. Впрочем, складывается такое впечатление, что прям хищным динозаврам было ой как непросто, а вот растительноядные жили в собственное удовольствие. Ну, разве что до того самого момента, пока их не съедали. Но нет, растительноядные тоже, конечно же, страдали от всевозможных переломов. Во-первых, они друг с другом сталкивались, и рогами друг друга бодали, и клатушками колотили. Вот, например, у тех же анкилозавров обнаружены многочисленные повреждения, которые были абсолютно точно нанесены именно костяной булавой. То есть, из чего сделали вывод, что костяная булава в первую очередь нужна была для внутривидовых драк. Но и возможно, что некоторые травмы были получены от столкновений с хищниками. Причем не каждая травма все-таки приводила к гибели, и с некоторыми травмами потом динозавры вполне себе выживали. Вот, например, несколько лет назад из Аргентины описали нового утконосого динозавра, точнее говоря, нет, это, прошу прощения, это уже динозавр описан был немножко раньше, описали его новые патологии у утконосого динозавра, вот так будет правильнее сказать. Бонапартезавр назвали этого ящера в честь Хосе Бонапарта, очень известный аргентинский палеонтолог. В честь него, кстати, много чего названий. Названы там бонапартеники всяческие, много-много-много еще других динозавров. Но не будем отвлекаться. Так вот, бедняга утконосый динозавр тоже имел и повреждения шейных позвонков, которые в дальнейшем воспалились, и вот совершенно такую травмированную, перетравмированную лапу, на которой тоже видно разрастание. Причем это разрастание именно после травмы абсолютно точно. Вот здесь художник постарался изобразить, как это могло выглядеть. Конечно же, частенько травмы наносили хищники, ну, может быть, собственно, и с бонапартозавром такое же произошло, но здесь можно еще сомневаться, колебаться. А во многих случаях мы буквально видим следы от зубов хищников, и даже можно в некоторых случаях понять, какой именно хищник оставил ту или иную травму. Вот как, например, здесь буквально специалисты сравнивали следы с зубом тираннозавра. Сначала сделали слепок ямки, потом сравнили с зубом тираннозавра, и вот все идеально совпало. То есть понятно, кто нанес травму. Ну и частенько после таких травм места еще и укусов воспалялись. И иногда это могло даже привести к серьезным инфекциям и, собственно, в дальнейшем гибели животным, хотя и через многие-многие месяцы после полученной травмы. Однако же, в некоторых случаях мы понимаем, что бывают какие-то непонятные деформированные кости не из-за того, что животное получило ту или иную травму, а попросту из-за каких-то врожденных патологий. У нас множество бывает каких-то отклонений, которые проявляются буквально от рождения, и некоторые из них отражаются в строении скелета. А чем, как говорится, динозавры в этом плане лучше или хуже? Если это не мешает дальнейшему существованию ящера, то, в принципе, какие-то врожденные патологии вполне могут сохраниться. Вот, например, исследование этого года, когда изучали, опять же, из Аргентины всяких патагонских динозавров, но на сей раз взяли абелизаврит, такие, можно сказать, самые массовые хищники мелового периода, крупные в южном полушарии были. И здесь посмотрели несколько таких вот характерных, необычных травм, которые у разных родов и видов динозавров были обнаружены. И оказалось, что даже несмотря на то, что внешне они во многом похожи, вот здесь, например, срослись позвонки хвостовые у аукозавра, и здесь срослись хвостовые позвонки у элемгозема, но оказалось, что природа-то их разная. Для того, чтобы понять, почему и как они срастаются, какие причины того, той или иной деформации костей, помимо того, что внешне осматривают кости, также их распиливают и смотрят структуру кости. Это может очень многое объяснить о том, что же там с костью происходило. Либо эта структура будет равномерная, и, может быть, даже будет видно, что, собственно,
кость так вот зародилась такой деформированной, либо мы будем видеть, что это разрастание какое-то внешнее, допустим, внешних покровов, либо мы будем видеть большое количество там кровеносных сосудов, какую-нибудь, может быть, даже странную ткань, это будет говорить о какой-то опухоли, и таким образом можно будет сделать соответствующие выводы. Что же здесь оказалось, например, в случае с тремя разными видами абелизаврит? Первый абелизавр, сюльмезавр, оказался с таким вот очень необычным разрастанием кости во внешней ткани, в так называемой фибромиллярной ткани. И когда изучили бедро этого динозавра с помощью как раз-таки исследования срезов тканей, с помощью исследования гистологии, удалось выяснить, что действительно только внешняя ткань задействована в разрастании, и, скорее всего, это связано с какой-то травмой или инфекцией. Хотя, честно говоря, разрастание фибромиллярной ткани может быть происходить по разным причинам, поэтому тут 100% выявить какую-то одну причину не удалось. А указавр, когда был изучен, оказалось, что у него позвонки полностью сросшиеся, и причем такое чувство, что они просто-напросто и не делились никогда, там нет никаких ни травм, ничего, как раз кость абсолютно равномерная, и пришли к выводу, что это врожденная патология, у него просто, когда еще у зародыша формировались отдельные кости, они не разделились, но это ему никак не помешало. А вот, например, абсолютно такие же сросшиеся позвонки у элемгазема, оказались сросшимися только внешними тканями. То есть внутри-то они были разделены. И это явно совершенно какая-то тоже такая патология, уже возникшая впоследствии, возможно, из-за какой-то травмы или болезни. Назвали это спондилоартропатией, но, честно говоря, это все равно, что сказать, что у них какая-то была проблема. Потому что спондилоартропатия – это такой вот большой комплекс вообще всяких заболеваний, связанных с аномальным разрастанием тканей, и вот причина может быть самая разная. Но в любом случае сказали, что специалисты указали, что это было уже у взрослого животного и вследствие какого-то, возможно, заболевания произошло. Посмотрим теперь на тернозавров. А то что-то мы как-то только вот вначале скелет тернозавра показал, а потом про тернозавров как будто бы и забыли. А, безусловно, тернозавры, как крупные животные, они тоже, конечно же, огромное количество самых разных патологий в течение жизни получали. Чаще всего, конечно, патологии связаны с буквальными травмами, когда, допустим, тернозавры сражались друг с другом. А в некоторых случаях можно обнаружить и какие-то патологии, которые, может быть, даже связаны с внутренними процессами. Возьмем, допустим, самого знаменитого тернозавра, тернозавра Сью, который, непонятно, самка или самец, но понятно, что у него было множество травм. Вот здесь, например, на морде у самой такой вот классной модели, которую сделали очень детальный тернозавра, изобразили вот такие вот небольшие какие-то непонятные то ли царапины, то ли какие-то язвочки какие-то на коже, в общем, какие-то повреждения. И это не случайно, потому что действительно у Сью найдено несколько травм на черепе, которые могут указывать на, ну, возможно, повреждение морды. В какой-то момент было даже проведено такое специальное детальное исследование физиономии тернозавров с вот этими всевозможными повреждениями. Оказалось, что повреждения на морде – это довольно частая история. И выяснили, что, собственно, эти повреждения связаны чаще всего, собственно, с укусами тернозавров же. То есть, когда тернозавры сталкивались друг с другом, они вот так вот друг друга за морду кусали. Предположили, что, может быть, это связано, например, с, опять же, битвой между самцами за самку, когда один тернозавр другого хватал за морду и вот так вот, может быть, к земле прижимал, таким образом, как бы, призывая того признать поражение. И некоторые современные животные тоже подобные маневры совершают, и вот тернозавры, видимо, частенько так вот сражались. Хотя, может быть, и в других случаях тоже они друг друга за морду были покусать не против. Как бы там ни было,
частенько находят такие царапины. Кстати, частенько потом они еще и оказываются тоже заражены самыми разными какими-то паразитами, потому что все-таки зубки тираннозавры не чистили. Всяких разных бактерий там было видимо-невидимо. И, конечно же, получить какое-либо заражение после такого укуса было вообще не составляло никаких проблем. И иногда это приводило к существенным проблемам для самого животного. Об этом мы сейчас тоже поговорим, но пока не будем далеко уходить от Сью и посмотрим, что же интересного нашли у Сью. Помимо вот таких вот каких-то дефектов на морде, пожалуй, самое интересное, что у Сью обнаружили королевскую болезнь. Ну, если учесть, что тираннозавра частенько называют королем динозавров, ну, действительно, какую бы еще болезнь можно было бы обнаружить у тираннозавра? Вроде даже логично. Королевской болезнью называют подагру. Заболевание, которое связано с нарушением обмена веществ, сейчас оно чаще всего возникает все-таки в таком очень солидном возрасте, когда уже, допустим, хуже работают почки и начинают откладываться кристаллы мочевой кислоты на суставах, и за счет этих самых кристаллов возникает воспаление, и это вызывает существенные боли. В первую очередь это чаще всего проявляется на ногах. Вот не зря здесь вот как раз человеческая нога показана с вот таким вот хорошо воспаленным суставом. Ну, собственно говоря, корректируются такие проблемы в первую очередь правильной диетой. Ну и почему это называется болезнью королей? Потому что как раз у королей в связи с большим доступом к самым разным ресурсам, к в том числе к многочисленному мясу и другим деликатесам, частенько происходило нарушение обмена веществ, и возникала вот такая вот подагра, неприятная штука. И наш любитель поесть мясо тираннозавр тоже был, в общем-то, скорее всего, склонен к подагре. По крайней мере, в его кисти, правда, не в ноге, не в стопе, а в кисти, обнаружили, ну, буквально вот, собственно, на тех же самых костях, только на костях кистей, то есть на костях это у нас получается кости плюсны, у тираннозавра это, можно сказать, кости пясти, нашли вот такую вот эрозию, которая, скорее всего, появилась из-за того, что у Сью была подагра, и лапы у нее, видимо, очень даже прилично болели. Вот, так что надо было Сью правильно питаться, следить за своим, со своей диетой. К сожалению, здесь, конечно, нельзя со стопроцентной долей вероятности утверждать, что это именно подагра, потому что по-хорошему было бы неплохо обнаружить какие-то вот следы мочевины, следы мочевых кристаллов, и, собственно говоря, биохимические исследования были проведены и ничего не нашли, но здесь можно сослаться на то, что спустя 66 миллионов лет, в принципе, довольно легко разрушаемые кристаллы мочевой кислоты, в общем-то, шансов найти было, прямо скажем, мало. Вместе с тираннозавром мы как-то тихой сапой плавно перешли уже от каких-то внешних травм к внутренним заболеваниям. Ну, предлагаю продолжить дальше в том же духе и посмотреть, какие еще внутренние заболевания могли бы быть у динозавров. Конечно же, одно из таких очень известных заболеваний, печально известных, с которым, к сожалению, до сих пор крайне сложно бороться человечеству, хотя каждый год пытаются найти какое-то новое лекарство, является рак. То есть такое нарушение генетическое, которое возникает в отдельных клетках, когда клетки начинают бесконечно делиться и возникают опухоли. И, в принципе, подобные процессы возникают в организмах на самом деле нередко. И, скорее всего, у каждого из нас тоже какие-то такие потенциально раковые клетки возникали, но иммунитет обычно их сразу же быстренько подавляет и уничтожает, и не дает развиться опухоли. То есть это, можно сказать, даже часть нормального такого процесса. А в некоторых случаях иммунитет не справляется, опухоль начинает разрастаться, ну и часто, к сожалению, это может привести к гибели. В случае с животными тут как бы без вариантов, либо животное просто из-за опухоли станет менее каким-то подвижным, его кто-нибудь там съест, или оно, допустим, само не сможет питаться, либо же оно погибнет, собственно, от самой опухоли. В случае с людьми, к счастью, все-таки есть
довольно эффективные методы, начиная от операции и заканчивая всевозможными другими методами. Я, конечно, сейчас об этом рассуждать не буду, о всякой там химиотерапии и прочем. Но, по крайней мере, с людьми шансы есть. И иногда даже очень неплохие. А вот с динозаврами тут уж все, конечно, совсем печально. Однако ж, например, если говорить конкретно об этом динозавре, которого мы сейчас с вами видим, это центрозавр из Канады, из мелового периода. Он не умер от рака, хотя рак у него определенно был. Видно, что у него было разрастание кости патологическое. И это был, по сути, рак кости или остеосаркома. Но умер он не от этого, умер он от того, что он утонул во время потопа. Я не знаю, насколько он был доволен такой судьбой, а не гибелью от рака, но в любом случае как бы мы можем зафиксировать вот такой вот интересный феномен. Вообще центрозавры, они прекрасны тем, что их обнаружили в огромном количестве, как раз во время потопа целое стадо погибло, и в итоге мы получили такой хороший статистический материал, на котором можно изучать и состав стада, и в то же время попытаться найти какие-то отклонения. Потому что когда мы находим какие-то отдельные кости или даже отдельные скелеты, ну, невелик шанс, что эти скелеты будут с какими-то заболеваниями или отклонениями. А вот если у нас большая выборка, ну, тут уже наверняка кто-нибудь с каким-нибудь заболеванием и найдется. Вот в том числе нашелся центрозавр с опухолью. Вообще, помимо центрозавров, рак находили у многих динозавров. Например, с раковыми опухолями находили всевозможных утконосых динозавров, находили некоторых завроподов и некоторых тераподов. Так что, увы и ах, но динозавры тоже раком болели. Однако же в некоторых случаях, когда начинают делать тонкие срезы костей, выясняют, что разрастания, которые могли бы принять за рак, возможно, имели и немножко другую природу. Вообще много есть всяких разных заболеваний. Например, есть такое, прямо скажем, малоизвестное заболевание широкой публики – лангерганса-клеточный гистиоцитоз. Действительно, даже название такое, что сразу становится очевидно, что это что-то такое прям эксклюзивное. Пару слов о том, что это такое. Есть в коже такие своеобразные клетки Лангерганса. И эти клетки Лангерганса, они играют очень важную роль в иммунной защите кожи. Однако же, как и у других клеток, у клеток Лангерганса может произойти какой-то сбой в программе, и они в итоге могут стать такими зловредными совершенно клетками, тоже начать как-то разрастаться патологически, и это может привести к разрастанию таких вот рубцов на костях. Это чем-то похоже на рак, но немножко механизм другой. И, кстати, в отличие от рака, у людей такая штука, во-первых, безумно редкая, поэтому можно насчет нее особо не беспокоиться, а во-вторых, она лечится, в общем-то, достаточно эффективно. Ну, рак тоже лечится, но менее эффективно, чем лангерганса, клеточный гистиоцитоз. У динозавров он, как оказалось, тоже был. Вот, пожалуйста, в 2020 году такое редкостное заболевание обнаружили у одного из гадрозавров из провинции Парк Динозавров. Это, кстати, то самое место в Канаде, где как раз и предыдущих завров, центрозавров тоже обнаружили. Нашли позвонки с какими-то вот такими явно патологичными местами, то есть там явно какая-то опухоль была, что-то с ними нехорошее происходило, а потом их изучили со всех сторон, в том числе сейчас обычно делают магнитно-резонансную томографию, просвечивают насквозь позвонки, кости, черепа и смотрят в деталях, как это все было устроено. И вот здесь, сделав томографию, ну, кстати, по-моему, здесь даже не магнитно-резонансная, по-моему, здесь компьютерная томография была сделана, да, по-моему, так. Сделав компьютерную томографию, получили вот такие прекрасные картинки, и потом, соответственно, отметили, что здесь происходит. Фиолетовым отметили саму опухоль, а вот красненьким кровеносные сосуды, которые вокруг этой опухоли активно разрастались, что тоже, кстати, является часто вот таким показателем ненормального разрастания кости. Ну и вот, сравнив особенности этой опухоли с опухолями известных современных животных, выяснили, что это вот именно этот самый лангерганса, клеточный какой-то там цитоз, я уже и сам забыл, как это точно формулируется, но вы меня поняли. Идем дальше.
к еще более таким с трудноуловимым заболеванием на костном материале, хотя тоже иногда, ну, тоже, иногда их тоже можно зафиксировать, что впечатляет. Как мы понимаем, не только могут быть какие-то травмы, не только сам организм может начать сбоить, но и огромное есть количество самых разных организмов, которые с большим удовольствием начинают жить, поживать внутри организма другого живого существа, то бишь паразитировать. Есть внутренние паразиты, есть внешние паразиты. И причем список этих паразитов просто нереальный. В организмах могут поселиться вирусы, бактерии, какие-нибудь одноклеточные с ядром, то бишь то, что обычно называют протисты или простейшие. Всевозможные грибы, черви, членистоногие, таково только в организмах не поселяется. Страшное дело. И удивительно, но иногда можно довольно-таки четко понять, что те или иные паразиты тоже жили, и в том числе у динозавров. Например, одно из таких вот заболеваний, которое, скорее всего, было связано с грибком, было зафиксировано у неких диплодоцидов, то есть у каких-то родственников диплодока. Может, кстати, и самих диплодоков. Тут просто скелет был неполный, поэтому точно определить до рода организм не удалось. Но прежде чем я поясню, что это, собственно, было за заболевание и как его зафиксировали, хотел показать, как устроена система динозавров дыхательная. Возможно, вы об этом знаете, по крайней мере, если вы смотрите эфиры здесь на канале Архе. Я уже в эфирах неоднократно рассказывал о системе дыхания динозавров, но на всякий случай тоже проговорю. Вдруг кто-то слышит эту информацию впервые. У динозавров было развито так называемое двойное дыхание, как и у птиц. То есть у них были легкие и всевозможные воздушные мешки. Причем некоторые воздушные мешки даже заходили в кости. Собственно, благодаря этому мы узнали о том, что у них была система двойного дыхания. Потому что внутри костей обнаружили полости, в которых располагались воздушные мешки. Двойным дыханием его называют, потому что во время такого дыхания, с такой системой воздушных мешков, и при вдохе, и при выдохе легкие получают кислород. При вдохе кислород получают извне организмы, а при выдохе из воздушных мешков. То есть при вдохе воздух идет и в легкие, и в воздушные мешки, а при выдохе только из легких, из воздушных мешков в легкие, из легких наружу. И таким образом и при вдохе, и при выдохе получается кислород, в два раза больше кислорода, в два раза больше энергии. Очень классная система дыхания, всем рекомендую. Если мы возьмем конкретно длинношеих динозавров, известных как завроподы, мы можем заметить, что у них эта система дыхания была развита просто до нереального уровня. У них воздушные мешки располагались в большей части позвоночника, начиная от всех позвонков шеи, продолжая позвонками туловища и даже в хвосте. Такой развитой системы воздушных мешков больше нет вообще ни у кого из ныне живущих или вымерших животных, по крайней мере, из тех, что мы до сих пор изучали. Скорее всего, это связано, ну, собственно, с размерами животных, которым надо было получать колоссальное количество энергии и колоссальное количество кислорода, чтобы снабжать организм энергией. Это, конечно, здорово помогало нашим длинношеим друзьям, однако же это им могло и навредить. Особенно если наши длинношеи ребята оказывались в каких-то условиях влажного и теплого климата. А так уж получилось, что они в основном-то и жили в условиях влажного и теплого климата. И вот особенно в какой-нибудь там сезон дождей был велик шанс получить то, что называется ОРВИ, острую респираторную какую-то инфекцию. Ну, на самом деле, может быть, вирусную, а может быть, даже и какую-нибудь невирусную, какую-нибудь бактериальную или грибковую. И в дальнейшем она может могла у них распространиться не только по легким, но и по воздушным мешкам, и тогда избавиться от такой инфекции было бы уже крайне сложно. Так и приключилось с одним из диплодоцидов, которого изучили несколько лет назад с территории Соединенных Штатов Америки. У экземпляра, который получил собственное имя Долли, в воздушных мешках обнаружили какие-то вот такие вот
странное образование. Это явно были опухоли. И в первый момент подумали, что это, собственно, рак, как уже мы видели у других динозавров. Однако ж, очень странное место было у этих опухолей. Они были только в воздушных мешках, причем в нескольких воздушных мешках подряд. Из чего сделали вывод, что, видимо, все-таки это было связано именно с самой дыхательной системой. То есть настолько было большое воспаление воздушных мешков, что оно даже потом перекинулось на кости, и кости тоже стали воспаляться. Изучив возможных возбудителей, которые могли привести к такому колоссальному поражению воздушной дыхательной системы, пришли к выводу, что подобное заболевание могло возникнуть из-за одного из видов грибков. Так что, возможно, это было такое грибковое заболевание. И так вот мы выяснили, что грибки вредили когда-то в том числе и древним диплодоцидом, древним родственником диплодока. Ну, может быть, самим диплодоком. У другого динозавра из Аргентины тоже были найдены какие-то патологические разрастания в районе, правда, ребер. И там предположили, что это связано с туберкулезом. Так что вот у некоторых могли развиваться какие-то грибковые заболевания, вроде аспергиллеза, как вот у этого, предполагают, ящера было. А у других могли развиваться заболевания, связанные с бактериями, соответственно. Ну вот так вот бедняга Долли болела, и так у нее воздух туда-сюда гулял, и, соответственно, грибки, аспергиллюм по организму распространялся. Учитывая, что аспергиллез есть до сих пор у современных птиц, мы можем примерно представить себе симптомы, которые испытывала Долли. Это, видимо, была повышенная температура, собственно, насморк, она чихала, чувствовала себя очень нехорошо, возможно, что у нее еще и крутило живот, тоже были проблемы с пищеварением, и с большой долей вероятности, собственно, из-за этого заболевания она и погибла. Может, непосредственно из-за заболевания, а может быть, из-за заболевания она ослабла, ее какие-то хищники поймали. Вот. Такая вот печальная судьба Долли. Прожила всего 18 лет. Едем дальше. Можно, в принципе, говорить о том, что и вирусные заболевания тоже были причиной что были вирусные заболевания среди динозавров. К сожалению, вирусы такого возраста нам неизвестны, и как-то зафиксировать их в ископаемом виде нам не удается. Однако ж, неоднократно обнаруживались следы вирусов в самых разных породах, где просто эти вирусы имеют шанс сохраниться. Ну, например, в янтаре. Вот здесь, скажем, блоха из доминиканского янтаря, и когда ее стали исследовать, внутри были обнаружены чумные палочки. Вот. Что показало, что в данной ситуации... Ой, это про вирусы говорю. Чумные палочки, конечно, у нас эти бактерии, прошу прощения. Вот. Ну, в данной ситуации бактериальные формы. Ну, кстати, вот вирусные формы, собственно, примерно таким же образом тоже были зафиксированы в янтаре и в некоторых... Ну, в виде некоторых проявлений тоже, которые были отмечены. Вот. Так мы можем судить о вирусных и о бактериальных инфекциях. Вот. Вот здесь вот точно можно говорить именно про вирус сибирской язвы. Но, правда, это, конечно же, да и вот янтарь, который мы только что смотрели, не то чтобы времен динозавров, ему всего 20 миллионов лет. А здесь, конечно же, мамонт, которому всего лишь несколько десятков тысяч лет. Но вот, к сожалению, все-таки мало шансов на сохранение что вирусов, что бактериальных каких-то форм в ископаемом виде, поэтому, ну, увы и ах, приходится ориентироваться по каким-то вот фрагментам, может быть, даже из других эпох, чтобы представить себе, чем болели динозавры. Но каких-то оснований предполагать, что вирусы или же бактерии вроде чумы появились только вот совсем-совсем недавно, нас, в общем-то, нету. То есть мы точно можем сказать, что, например, та же чума известна уже 20 миллионов лет назад, а, скорее всего, и гораздо больше. Ну и можем предположить, что динозавры тоже чем-то таким болели.
Кстати, глядя на этого мамонта, можно поговорить еще и о таких мифах, которые частенько распространяются, о том, что можно, например, раскопать какого-то этого динозавра и от него какую-нибудь инфекцию подцепить. С динозаврами это точно совершенно невозможно никоим образом, как я только что сказал, даже, собственно, сами вирусы, сами бактерии такого возраста нам попросту неизвестны, они не сохраняются ни на самих динозаврах, ни в янтаре. Их до сих пор вот около динозавров, насколько я знаю, не обнаружили. Однако же, в принципе, если говорить о том, что какое-то заболевание может от древних животных перейти к современным, это возможно, это уже не миф. То есть, допустим, в случае с мамонтами, вирусы у оттаявшего мамонта могут заразить современных животных. Скажем, мамонт Игорь, которого обнаружили на реке Хрома в 2008 году, в нем были найдены следы сибирской язвы. Вирус сибирской язвы был извлечен, и им были в процессе эксперимента заражены современные животные. То есть этот вирус вполне себе функционален. Так что оттаивание вечной мерзлоты теоретически может привести к распространению каких-то заболеваний. Это не миф. С динозаврами же это миф. Продолжаем знакомиться с заболеваниями потенциальными, которые могли возникнуть у динозавров. Я уже упоминал про покусанные морды тираннозавров и про то, что в эти самые покусанные морды могут попасть какие-нибудь микроорганизмы и начаться какое-нибудь воспаление. И вот в некоторых случаях мы буквально знаем, что именно так оно и происходило. Допустим, на черепе этого тираннозавра, которого получил название Pex Rex, были найдены многочисленные отверстия, и это отверстия неестественные, то есть это не те отверстия, которые в челюсти должны, по идее, быть. Это отверстия, которые появились дополнительно из-за распространения каких-то паразитов. И в данной ситуации мы понимаем, что это были и не вирусы, и не бактерии, а одноклеточные с ядром, то есть простейшие, так называемые паразиты-трихомонады. Вот, собственно, так выглядит трихомонада современная, которая распространяется у птиц, таких как зеленушки. Видимо, что-то похожее, какие-то подобные трихомонады распространялись и могли распространяться и в коже у бедных тираннозавров. Вот выглядеть это могло примерно вот так, очень так непрезентабельно, прямо скажем. К слову, собственно говоря, эти трихомонады прекрасно, видимо, жили в пасти у динозавра, но покуда они не попадали на поврежденную ткань, они, в общем-то, никакого беспокойства ящеру не привносили. А вот когда они друг друга кусали, вот тут вот они как раз могли оказаться в поврежденной ране и привести вот к таким вот чудовищным и неприятным заболеваниям. Трихомоноза переходим к трипаносомам. Еще одним одноклеточным паразитам, которые вызывают так называемую болезнь Шагаса. Мы знаем, что трипаносомы распространяются сейчас вместе с так называемым поцелуйным клопом или же ласковым убийцей. Кстати, велика вероятность, что знаменитый Чарльз Дарвин страдал от какой-то болезни, вроде болезни Шагаса, может быть, собственно, от болезни Шагаса. Его, видимо, тоже укусил когда-то поцелуйный клоп. Кстати, велика вероятность, что это произошло не случайно, а что это был какой-то его эксперимент. Но в итоге эксперимент был весьма неудачный, потому что многие из этих поцелуйных клопов, они являются носителями вот таких вот нехороших одноклеточных паразитов. И в итоге Дарвин потом всю жизнь от этого страдал и очень-очень мало был продуктивен на самом деле. То есть, если бы не это заболевание, вполне возможно, что он написал бы не там те несколько крупных, но замечательных книг, которые мы знаем. Вот, собственно, три самые известные, да, может быть, у него было бы 33 подобных книги. Но это, к сожалению, уже теперь мы никогда не узнаем, насколько бы лучше была бы жизнь Дарвина и насколько был бы он более продуктивен, если бы не встретился с поцелуйным клопом. А что мы еще знаем, так это то, что вот эти как раз поцелуйные клопы, они-то известны давно, причем еще со времен динозавров. Если, допустим, те же чумные палочки в янтаре
возрастом под 100 миллионов лет пока что не зафиксированы, то вот следы от трепаносом найдены. Перед вами такой же поцелуйный клуб, только из так называемого бирманского янтаря. Янтарь этот имеет возраст около 100 миллионов лет, то есть это самая шумная из эпохи динозавров. Это время, когда жили самые разнообразные динозавры, вот в том числе там, примерно в это время появляется знаменитый спинозавр. И получается, в то время уже вполне себе обитали поцелуйные клопы, и самое главное, они уже тогда были в контакте с трепаносомами и их переносили. И вот здесь буквально внутри этого древнего поцелуйного клопа нашли жгутики от трепаносом. То есть мы знаем точно совершенно, что он и тогда мог заразить самых разных животных, возможно, даже тех же динозавров, болезнью Шагаса. Еще одно интересное заболевание, которое может переносить одноклеточные протисты, споровики, уже из другой группы, без жгутиков, это пироплазмоз. И мы понимаем, что пироплазмоз тоже имеет очень большую историю. Ну и как минимум, вот в доминиканском, опять же, янтаре были найдены вот такие вот клещи, внутри которых была найдена кровь, а внутри этой крови были найдены вот такие вот, собственно, возбудители пироплазмоза. Кстати, насчет этого конкретного клеща мы знаем его примерную историю. На нем есть следы от когтей, причем это когти примата, и кровь принадлежала тоже приматам. То есть одну обезьяну укусил клещ, из нее высосал немножко крови, другая обезьяна стала заниматься грумингом и, собственно, избавлять своего друга-подругу от паразитов, а может быть, там детеныша. И, заметив этого клеща, так вот схватили, выкинули куда-то. Клещ улетел в янтарь, там он сохранился. И в итоге вот через эту как раз через это отверстие вытекла капелька крови, и в ней очень хорошо можно было разглядеть этих самых паразитов. Опять же, это, конечно же, история уже сильно более поздняя, чем динозавры. Это примерно 20 миллионов лет, а может даже 15, но теоретически никто не может отрицать, хотя и подтвердить тоже не может, что и во времена динозавров такое уже было. Итак, мы, значит, разобрались с вирусами, грибами, бактериями, протистами, и вот уже и тихой сапой добрались до еще более крупных каких-то паразитов внутренних, таких как черви, те самые глисты. Вот эти вот пугающие, которые, как правило, где-нибудь там в желудочно-кишечном тракте распространяются, хотя бывают случаи еще менее приятные, когда глисты в других органах начинают поселяться. Мы понимаем, что глисты – это очень древняя история, и динозавры, безусловно, глистами страдали. Ну, во-первых, мы можем это, опять же, сделать путем филогенетического брекетинга, посмотрев на современных животных, увидев, что и у крокодилов есть глисты, и у птиц бывают глисты. По этой причине, ну, как бы, чем динозавры были лучше или хуже. Наверняка у них тоже могли быть какие-то глисты. Ну, а кроме того, мы попросту знаем, что, по крайней мере, во времена динозавров они точно были. И здесь прям все честно, гораздо более надежная информация, чем, допустим, с тем же возбудителем пироплазмоза, потому что у нас есть более древние следы свидетельства всевозможных червей, чем время существования динозавров. Здесь перед вами капролит акулы, то есть это окаменевшие фекалии акулы. Мы точно знаем, что это акула, потому что у акулы есть такой своеобразный кишечник, спиральный клапан, и поэтому их капролиты имеют такую вот закрученную спиральную форму. И рассматривая такой вот, и видя такой капролит, мы понимаем, что это вот именно остатки фекалий акулы окаменевшие. И внутри них обнаружили яйца ленточных червей. То есть получается, что эта акула страдала от глистов. При этом возраст этой акулы 270 миллионов лет. Это еще пермский период. То есть получается, что уж если еще до динозавров, а динозавры появились там всего-то 235, может, 240 миллионов лет назад. То есть если до динозавров уже ленточные черви были, то уж и динозавры тоже от них страдать вполне могли. Итак, это все были внутренние паразиты, но поговорим немножечко и про внешних паразитов. Здесь уже кости нам не помощники никоим образом, потому что
на костях следы от деятельности каких-нибудь там комаров, клещей, конечно же, никак не отразятся. Но зато, вот, допустим, тот же янтарь, или же иногда какие-то речные, или же озерные породы, или же там породы, сформировавшиеся в лагуне, когда очень медленно и падал, и даже какие-то тонкие структуры, вроде крылышек, там, лапок насекомых сохранялись. Вот такие вот породы, сформированные из ила, а также янтарь, могут нам рассказать о том, какие именно паразиты жили раньше, ну и, соответственно, с какими паразитами теоретически хотя бы могли сталкиваться динозавры. Ну, начнем, собственно, с клещей. Уже несколько раз их упоминал, даже он показывал клещей, которые нападали и кусали самых разных древних животных. Но пока что мы не говорили о клещей, которые конкретно встречались с динозаврами. И вообще, интересно, были ли уже во времена динозавров клещи, или мы можем только это как-то предполагать? В данной ситуации мы можем, конечно, предполагать, можем, короче,

0: Слав, большое спасибо.
1: Всяких разных эдмонтозавров, в том числе со следами заживления, больших предостаточно. То есть, ну, видимо, они на них действительно охотились и вряд ли опасались. А с трицератопсами ситуация немножко более такая размытая, но тоже, в принципе, есть многочисленные следы того, что тираннозавры и поедали трицератопсов, и нападали на трицератопсов, после чего трицератопсы выживали. Но, скажем так, 100% здесь утверждать сложновато, но, скорее всего, все-таки трицератопсы вызывали какое-то большее недоверие у тираннозавров, чем эдмонтозавры. В случае, если была возможность выбора между трицератопсами и эдмонтозаврами, я думаю, что тираннозавры скорее выбрали бы эдмонтозавра. Ну и, опять же, если, допустим, все-таки учитывать какие-то риски, то, наверное, напасть на взрослого эдмонтозавра было бы безопаснее, чем на взрослого трицератопса. Хотя, ну, и на тех нападали.
0: Следующий вопрос. Ярослав, фиксировали ли у ископаемых животных заболевания, связанные с возможной деформацией или смещением костей, вроде нашего плоскостопия или искривления позвоночника? И реально ли такое?
1: Да, конечно, фиксировали. Ну, я уже сегодня как раз рассказывал и про, допустим, того же дилофазавра, у которого, ну, собственно говоря, кости все погнулись в правой конечности. Это, конечно, не плоскостопие было, я вот, к сожалению, подзабыл, как это прям научным медицинским термином называется, но именно самое, что у него есть, вот, искривление костей. Есть и случаи искривления костей позвоночника, вот, и у динозавров, и там, не знаю, у других животных, у тех же саламандр, допустим, зафиксированы. И в этом даже нет чего-то такого прям супер уникального. То есть не то, чтобы это единичные случаи. Так что да.
0: Ярослав, у вас там асфальт кладут?
1: У нас тут, по-моему, всегда кладут асфальт, у меня такое ощущение.
0: Во время лекции, по-моему, там особенно сильно клали.
1: Нет, мне кажется, что его просто всегда кладут. Тут и ночью тоже так классно кладут асфальт.
0: Перманентное такое состояние.
1: Не знаю, может быть зимой как-то поменьше, да, вот. Нет, по-моему, на протяжении...
0: Ладно, поработаем с настройкой микрофона в следующий раз. Сделаем шумоподавление с вашей стороны. Следующий вопрос. Насколько были хрупкие большие хищные динозавры типа тирекса или гигантозавра? Могли ли они от легкого падения сломать ребра или другие кости скелета?
1: Как-то, вот к великому сожалению, в данном контексте я не очень понимаю, что бы могло бы обозначать легкое падение. Ну, как бы, если даже просто представить себе, условно говоря, там какого-то не самого ловкого тираннозавра, ну, взрослого, полноценного, который спотыкается и падает, это, значит, обрушивается с приличной инерцией с высоты где-то порядка 4 метров.
0: На лапке.
1: Туша весом примерно 10 тонн. Да, на лапке, что характерно. То есть, ну, как бы, вроде бы он даже без ускорения, он даже не бежит, он, может быть, даже просто там, не знаю, взял и упал. Не знаю, голова закружилась. Но, блин, ну неужели это будет каким-то легким падением? Я не думаю, что это будет легким падением, а я думаю, что наверняка это закончится какими-нибудь переломами. Но тут вопрос-то не в том, что у него были очень хрупкие кости. Кости-то у них, конечно, были не самые крепкие по сравнению, допустим, не знаю, с китообразными или даже с теми же морскими рептилиями. То есть, да, у них там в костях было большое количество пластей, и это делало их скелет с одной стороны полегче, а с другой стороны, ну, соответственно, делало его более хрупким. Но просто не стоит забывать про их массивность. И я подозреваю, что любое падение для них было бы очень чревато. Да, если учесть, что все-таки большинство тираннозавров и прочих животных, они более ловкие, потому что они проходили естественный отбор, те, кто были неловкие, они там уже, видимо, сразу в детстве заканчивались. Ну, в таком случае, видимо, падения были еще и, как правило, не самые, что ни на есть, такие простые. Если уж падали, так падали эпично как-нибудь, либо во время какого-нибудь столкновения, либо там, не знаю, подсеченные каким-нибудь там, не знаю, хвостом, при каком-то резком

0: повороте, не знаю, при драке с себе подобными. Ну и в таком случае, конечно, не ломали себе все и сразу, и масштабно, и во многих местах.
1: В фильме «Прогулки с морскими чудовищами» мозазавры показаны как стайные животные. Это так, или они были одиночными хищниками?
0: К сожалению, ответить на этот вопрос практически невозможно, потому что у нас есть какие-то отдельные кости мозазавров, у нас есть целые скелеты мозазавров, почти, прям целых скелетов вообще нет. Ну, как бы на этом все. Ну, есть иногда какие-то вот там, пожалуйста, патологии костей, да. Иногда он находит уникальные образцы, вроде там содержимого желудка какого-нибудь мозазавра. Ну, о чем это все говорит? Ну, это может говорить о питании, может говорить о том, какого они были размера. Можно попробовать их как-то даже исхитриться, скорость посчитать. Но вот стайность или же одиночность, особенно для водных животных, от которых следы не найдешь, что они там друг за дружкой как-то рядышком шли, шансов, что они там, не знаю, единомоментно утопнут где-нибудь, нет, они и так в воде, чем-то тонуть-то, собственно. Поэтому, если даже обнаруживают сразу несколько особей в одном месте, это может быть, например, какое-нибудь место, просто где они детеныши выводили, они там просто часто собирались, и поэтому периодически кто-нибудь там помирал. И вовсе не факт, что они всегда были стайные, может, они в этот момент как-то собирались. А если мы находим отдельные, какие-то отдельные кости, ну, это вообще ни о чем не говорит. Поэтому, увы, но здесь как-то рассуждать сложно. Единственное, что мы можем сделать, это посмотреть на современных варанов, и вараны, они не особо-то стайные, прямо скажем. Хотя бы в силу просто способностей своего интеллекта и всего того, что животные, в общем-то, в основном охотятся на добычу, которая значительно меньше их, если не брать, конечно, какого-нибудь комодского варана. Ну, хотя и комодские вараны, собственно, тоже стайными не назовешь, хотя они охотятся на крупную добычу. Так что скорее нет, чем да, но это только вот основываясь на филогенетических каких-то вот сравнениях с современными животными, на филогенетическом брекинге, если угодно.
1: Следующий вопрос. Делил ли кронозавр пространство с леоплевродоном? Могли ли они столкнуться в борьбе за пищу?
0: Интересный вопрос, но я думаю, что самое правильное и честное будет, я просто не помню. К сожалению, вот встречались ли они в одних формациях, то есть, иными словами, встречались ли они вместе. Вот прямо вот по таким каким-то смутным воспоминаниям, да, были вместе, но я вот прям не уверен. Поэтому думаю, что лучшее, что я могу сделать, это посоветовать отправиться в, допустим, ту же Википедию, особенно если взять английскую Википедию, и открыть того же леоплевродона. Там есть в конце, собственно говоря, информация о том, с какими видами леоплевродоны или те же кронозавры сосуществовали. И там это можно сразу же и все проверить.
1: Какие самые древние палеопатологические находки известны на сегодняшний день?
0: Вопрос любопытный. Так, самые древние палеопатологические. Ну, самые древние, ну, если говорить об одноклеточных, там как бы патологию сложновато найти, да, то есть там либо живая клетка была, либо неживая клетка. Поэтому как-то вот зафиксировать патологию крайне сложно. Если говорить о многоклеточных, ну, из каких-нибудь там францвельских, хайнаньских биот, я вот, честно говоря, никаких свидетельств патологии не помню. Хотя я не то чтобы уж очень много ими интересовался, поэтому, может быть, я что-то и не знаю. А вот если брать следующую биоту, это у нас Идиакарская, это биота, которая существовала, ну, примерно там 560, 550, 540 миллионов лет назад, вот так. Там уже есть какие-то странные такие случаи, которые некоторыми учеными оцениваются как патологии. Там, правда, есть большая беда в том, что организмы вот из этой самой идиакарской биоты, они очень странные, там они некоторые похожи на какие-то блины, на какие-то перья, на луковицы. У них очень непонятная морфология. Они выглядят настолько нетипично, настолько необычно, что с некоторыми из них даже не совсем понятно, куда их вообще отнести в плане современной систематики, то есть кому они родственники. И так как мы не очень понимаем, как они в теории должны выглядеть в здоровом состоянии, не очень понятно, что у них может быть патологией. Но иногда вот находят что-то, что очень похоже на патологию. Ну, допустим, у Дикинсонии есть какая-то вот такая вот у некоторых блинчиков вот таких странная, похожая на почку образование. Вот некоторые считают, что они почкуются, а другие считают, что это вот как раз какое-то уродство, что они вот как вот выросли аномально. И вот такая вот загогулина получилась непонятная. То есть, может быть, это как раз один из результатов патологии. Ну, а дальше-то уже. Там с Кембрия их вообще полно всяких разных.
1: Станислав Тробышевский спрашивает из Раскопа. При какой температуре нужно готовить условно чердачного голубя, дабы нивелировать паразитарную угрозу? Чисто научный интерес.
0: Мне почему-то кажется, что здесь отчасти вопрос такой уже скорее кулинарный, а не только интересный, не только научный. Вот. Но мне кажется, что обычно, по-моему, там эту духовочку где-то до 200 разогревают, когда какой-нибудь там гуся запекают или еще чего-то насчет голубя, не знаю. Мне кажется, что уж, в принципе, как бы уже при 100 градусах практически ничего не выживает. Там только какие-нибудь экстремофилы бактериальные некоторые могут там, даже не бактериальные, по-моему, а из архей некоторые могут выжить. Но или же условные, там, не знаю, тихоходки, причем в состоянии высушенном. Вот. И то, по-моему, там буквально часик. Так что если больше 100 градусов, то уже нормально все паразиты точно передохнут. Потому что архей там с тихоходками точно не будет, да и они не паразиты. А те, которые паразиты, они больше 100 градусов точно не выносят. Так что любая термическая обработка будет уже все хорошо. Вот. Но я бы все-таки, наверное, как-то в сторону гусика, там, не знаю, уточки этого, курочки посматривал. Давайте.
1: Станислав голубей. Владимирович, значит, мы очень за вас переживаем. Питайтесь правильно. Тут пишут, что Станислав откопал палеомикроволновку.
0: Наверняка.
1: В Хотелево. Наверное. Возможно. А у нас следующий вопрос. Как детеныши зауропод выживали после вылупления? Куда они бежали после вылупления? Ведь леса тогда были более открытыми, чем сейчас. И где они прятались от хищников? Насколько быстро они росли?
0: Ну, здесь, когда мы подобные вещи обсуждаем, очень уже мало остается науки и очень много таких вольных интерпретаций. Потому что, конечно, крайне непростая задача восстановить полностью как-то вот древнюю экосистему, вот в том числе, например, работая над различными биомами, в которых там можно, допустим, погулять у нас в Динопедии, я специально очень много разных работ брал для того, чтобы попытаться как-то вот максимально правдоподобно восстановить ту или иную экосистему. И оказалось, что каких-то вот таких вот именно работ, где бы целую экосистему восстанавливали, что вот такие вот растительности, вот такая-то была травянистая форма, потом такие-то вот там древесные, вот эти вот там около болот росли, эти там подальше. Но их, прямо скажем, не так, чтобы много. То есть такие работы есть, но они только для определенных каких-то очень хорошо изученных местонахождений. И все там очень даже не просто с такими реконструкциями. А уж когда мы пытаемся восстановить не только биом, но еще и поведение в этом биоме, ну тут мы сталкиваемся вообще с огромным количеством самых разных проблем. И начинается очень-очень много вольнодумства такого. Но поэтому, вы уж простите, я тоже немножечко по вольнодумствую, но могу лишь предположить, что, во-первых, мелкие вот эти вот завроподы, они вполне могли скрываться просто в зарослях травянистой растительности. Если вы когда-нибудь были даже в зарослях того же папоротника, который уж точно в то время рос и в большом количестве, или там, не знаю, вот эти хвощи иногда там тоже вырастают, такие замечательные. Но там, в принципе, можно взрослому человеку практически потеряться. А уж даже там, допустим, 10-летний ребенок там просто исчезает полностью в этих папоротниках, его уже не видно через минуту. А что уж говорить о завроподах, которые, вообще-то говоря, при вылуплении были совсем крошечными. То есть они Я точно, конечно, длину сейчас не вспомню, но что-то типа там 40 сантиметров или 50 сантиметров длиной. Они, конечно, могли скрыться где угодно абсолютно. Тут им не нужны были никакие густые леса. Зачем им леса? В лесах это большое животное может скрыться, там, не знаю, какое-нибудь размером с медведя. А уж такое мелкое, и для него просто трава 50, тоже ростом в 50 сантиметров уже будет лесом. Это первый момент. Ну, дальше по мере роста, соответственно, они чем больше росли, тем меньше для них другие хищники опасность представляли. Ну, тоже могли пытаться найти какие-то места, где поменьше просто разных животных. Опять же, будучи маленькими, они бегали, скорее всего, не так плохо. Это взрослые, скорее всего, бегать не были способны, перемещались со скоростью, там, не знаю, порядка 8 км в час. А детеныши, они могли очень даже бодренько убегать, то есть они могли и на открытое пространство выходить и разбегаться. Скорее всего, они держались группой. Это прям очень хорошая стратегия, которой пользуются многие животные, начиная там от рыб и продолжая самыми разными другими живыми существами. Когда много живых организмов, и они вот всячески суетятся, кого-нибудь сожрут обязательно, но большая часть останется целой. Так что это тоже надежная стратегия — держаться большой группой такой. Потом, что еще можно предположить? Ну, кстати, кустарники. Кустарники вполне себе существовали и раньше, и самые разные, начиная от хвойных, которые тоже некоторые древние были хвойные, кустарниковые. Сейчас это сложно себе представить, но были такие. Были всевозможные бентитовые кустарники, такие вот тоже с цветочками, и много чего еще хорошего было. Ну, в общем, вот в таких вот условиях, мне кажется, скрыться было вполне можно при желании. Ну, а с какой скоростью они росли? Ух... Вот на этот счет работа, на самом деле, было некоторое количество, но я просто сейчас, к сожалению, цифры не вспомню, я очень плохо запоминаю цифры, но, по-моему, что-то там такое, какие-то оценки были, типа, что надо было завроподам набирать порядка 3 тонн каждый год, вот как-то так, то есть, ну, короче, бодренько росли. То есть, наверное, где-нибудь уже там через год это было животное, сопоставимое по размеру с медведем, допустим. Ну вот, ну может там через пару лет. Там, не знаю, в возрасте 5 лет это уже было абсолютно точно животное там, размером со слона. Но это, еще раз, моя такая относительно вольная интерпретация. Я точных цифр его не помню.
1: А было ли такое, что сначала находили следы укусов на древних животных, а потом только нашли соответствующего хищника, который кусал?
0: Ну, я так вот прям сразу такие случаи не припомню. Бывает, что находят какие-то следы от укусов, потом долго проводят там какие-то... гипотетические предположения, находят прям очень четко, точно совершенно того хищника, который кусался, это да, это бывает, и причем это бывает в самых разных биомах, и находили и следы от зубов на костях каких-нибудь динозавров, и, пожалуйста, там какие-нибудь там кусочки откушенных рыб и рядышком каких-нибудь там земноводных с очень подходящих как раз по форме челюстями и так далее. То есть это вот можно восстановить. Бывают случаи, когда, ну, мы видим следы от укусов и понятия не имеем, кто кусался. Причем иногда бывает такое, что мы вообще буквально не понимаем, кто мог укусить. Например, в Кембрии там есть явно покусанные трилобиты, и вот до сих пор очень-очень большой вопрос, а кто, собственно, их кусал. Потому что прокусить известковый панцирь надо было умудриться, да, это надо было иметь прям такие челюсти очень надежные, причем желательно тоже пропитанные какими-нибудь минералами. А никого с такими минеральными челюстями, причем подходящего размера, в общем-то, рядом не было. Те же, допустим, аномалокарисы, на которых частенько грешат, они, вообще-то говоря, хитиновые челюсти имели. И не факт, что они вот трилобитам такие повреждения могли привнести. То есть у нас бывают случаи, когда мы видим травмы, но не понимаем, кто их нанес. Вот это тоже бывает. А вот так, чтобы нашли какую-то травму, потом долго-долго искали, через некоторое время обнаружили какого-то хищника, который точно совершенно откусался. Ну... может быть, такое было, потому что палеонтологи все-таки уже 200 лет работают. Разумеется, я всех публикаций не видел, но не припомню.
1: А может ли быть такое, что перья появились как ответ на паразитов типа комаров?
0: Вот я прям... не вижу никакой связи, честно говоря. Если бы в ответ на паразитов типа комаров от перьев бы резко животное избавилось и обросло бы чешуей, это я понимаю. Да, вот там появились комары, и надо вот их защищаться. а перья отрастить на... Как бы, когда ты перья отращиваешь, ты не можешь их отрастить на чешуе. У тебя чешуя преобразуется в перья. И ты получаешь как раз мягкую кожу. Смысл, то есть, если бы раньше бы, не знаю, какие-нибудь там протодинозавры, они бы были бы с голой кожей, а потом бы выросли перья, ну, такое можно было бы подумать. Но такого не было. Они до этого были чешуйчатыми. И это, в общем-то, ни у кого особых сомнений не вызывает. Есть для этого предостаточно всяких доказательств. Вот, пожалуйста, опять же, например, в этом году того самого Каптарина нашли. Очень древняя рептилия, она вполне себе чешуйчатая. То есть мы понимаем, что исходно для рептилии нормальная ситуация – это чешуя. Потом чешуя преобразуется в перья. И вот как раз, когда существо становится пернатым, его можно очень удобно кусать. Но это точно не реакция на паразитов. Скорее, паразиты могли обрадоваться и начать активно развиваться, как только появилось так много всяких вот таких мягкокожих, прекрасных потенциальных жертв. Это да. Но не наоборот.
1: Разве тот хвостик из янтаря не оказался растительным мусором?
0: Насколько я помню, там была обратная ситуация. Там наоборот, вначале посчитали, что это растительный мусор, а потом он оказался хвостиком из янтаря. Так что нет, не оказался.
1: Дикинсония — это белатерия? Белатерия?
0: Дикинсония к билатеральным не относится, потому что у нее не нормальная симметрия. То есть она вроде бы как бы как будто бы и симметрична, но если приглядеться, у нее сегменты немножко смещены относительно друг друга. Называют это симметрией скользящего отражения. Так что нет, к билатеральным ее отнести, пожалуй, что нельзя.
1: Проблему происхождения новых групп животных в кладистике можно решить вложением таксона большего ранга в меньший, так что отряд животных будущего относится к современному семейству или отряду. Это не вопрос, это вот просто такой...
0: Да, такое есть. И, ну, самое такое, что приходит в голову в плане динозавров, сразу же, допустим, что у нас традиционно выделяется класс птицы. А вообще-то говоря, мы сейчас как бы с точки зрения кладистики вкладываем его в семейство, по-моему, это семейство считается, или надсемейство манерапторов. Да, то есть надсемейство и внутри него класс. Ну, это, конечно, дичь полнейшая, но тут просто либо пользуются кладистикой, и тогда не называют уже никакие классы и прочее, этим не пользуются терминологией, просто говорят таксон, таксон, один таксон в другой входит, и все. Либо пользуются традиционной систематикой. А вот, кому как удобно. Ну, иначе действительно ерунда получается страшная.
1: Мозазавры сочетают в себе высокую внутривидовую агрессию и маленькие мозги. Вряд ли они могли быть стайными.
0: Я тоже так думаю. Так что даже не знаю, стоит ли тут еще дополнительно комментировать. Я, в принципе, много уже рассуждал насчет мозазавров. И да, я тоже пришел к умозаключению, что вряд ли они стайны.
1: И последний вроде вопрос на сегодня. Насколько жесткими были стычки больших хищных динозавров между собой по сравнению с нынешними хищными млеками? Или они ограничивались только демонстративными кривляниями?
0: Скорее всего, сопоставимо. Ну, в общем-то, если посмотреть на современных млеков, они тоже предпочитают как бы не убивать друг друга, прямо скажем, и даже по возможности не травмировать, а походиться какими-нибудь криками, демонстрацией и прочее. И опять же, глядя на динозавров, мы видим, что у них тоже огромное количество самых разных демонстративных структур, всякие перья, шипы, яркие там какие-то структуры и так далее. Тоже явно совершенно это было нужно для того, чтобы в первую очередь себя показать. Вот, можно еще было там даже как-то покричать, как-то там, не знаю, потоптаться какими-нибудь кругами, чтобы обойтись без травм. Собственно говоря, вот такая вот прям жестокая битва между какими-то крупными динозаврами, это в основном история голливудская. В основном, если и были какие-то битвы, то между хищником и растительноядным, и то они вряд ли были уж прям чаще всего сильно эпически жестокими, чаще всего они заканчивались относительно быстро. Большие динозавры, да, они предпочитали не драться, если была такая возможность.
1: появилось у нас еще пару вопросов. Ярослав, как?
0: Ну, давайте попробуем в блице, да. Потому что уже долго мы, конечно, в эфире. Да. Думаю, что можно.
1: Давайте два вопроса последних и заканчиваем. А если у динозавров с перьями была мягкая кожа, то означает ли это, что у молодого тирекса кожа была мягкая, а по мере роста перья выпадали и кожа становилась чешуей?
0: Если у молодого тирекса были перья, то это действительно так. Но мы не знаем, что было у молодого тирекса, откровенно говоря. Это лишь одна из гипотез, которая, честно говоря, не имеет никаких оснований для чистой гипотезы.
1: И последний вопрос. Латимерии не вымерли, так может и панцирные рыбы не вымерли, и где-то панцирный плавает?
0: Может быть, но непонятно где, потому что очень уж много мы всего изучили и пока что не нашли. Хотя океан большой, так что, ну, чисто гипотетически всякое может быть. Благо, если мы говорим не о дунклястой, а о какой-нибудь маленькой панцирной рыбе, еще и желательно придонной, ну, в общем, можно представить себе, чтобы она где-то спряталась от нас и когда-нибудь еще выплывет. Будем искать.
1: А нас искать не нужно, мы каждый понедельник в 16:00 по московскому времени выходим на канале Архе с нашими эфирами. Не теряйте нас. Ярослав, большое вам спасибо за лекцию. Наших слушателей мы благодарим за внимание, за ваши донаты, лайки, подписки, репосты. Увидимся через неделю.
0: Я тоже со всеми прощаюсь. В конце маленький тоже анонсик. В эти выходные я был в славном городе Тула. Вот, навещал, можно сказать, родину Туллерпитона. А в будущие выходные окажусь в Екатеринбурге. Так что, если кто-то 14 числа окажется где-то неподалеку от Екатеринбурга, имейте в виду, что в парке Маяковского будет проходить IT-пикник, я там буду выступать и рассказывать про всякие разные достижения современной палеонтологии. Кстати говоря, попасть туда можно бесплатно, только предварительно зарегистрировавшись. Так что все, кто имеет возможность оказаться где-нибудь там в Свердловской области и, собственно, в славном городе Екатеринбурге, воспользуйтесь такой возможностью. Буду рад вас видеть офлайн. Ну и, конечно же, до встречи на следующих эфирах. Всем хорошего настроения, не болейте, пожалуйста, и не теряйте интерес к науке. Всем пока.

царство польское. Назовем это неудачным экспериментом русского либерализма. Новая Россия – это гораздо больше того, что мы представляем себе даже сегодня. Мы убьем императора, если он решится отдать русские земли царству польскому. Какая там колония? Никакая не колония, союз братских народов. Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Мы продолжаем наш цикл лекций, рассказывающих о том, как собиралась наша земля, как образовалась самая большая страна на планете. И сегодня мы поговорим о трех больших территориях, разной истории вхождения в Россию, а где-то возвращения в Россию, и очень разные последующие судьбы. Вторая половина 18-го, 19 век. А территории следующие. Новороссия. И об этом поговорим особо, может быть, чуть более детально, потому что после возвращения в Россию нескольких исторических областей, которых почему-то политики называют новыми территориями, это самое, что ни на есть старые, мы увидим сегодня, исторические территории, мы столкнулись с тем, насколько фантазийную, выдуманную историю этих земель преподавали там в школе. Поэтому обращаться я буду не только к нашим российским подписчикам и зрителям, но и к нашим согражданам с освобожденных земель. Вторая земля – это Польша, не удивляйтесь. Разными частями до полутора веков польские земли входили в состав Российской империи. Ну и Финляндия – финские земли, Великое княжество Финляндское. Это земли, в общем-то, исконно славянские. Когда-то они были частью древнего киевско-новгородского конгломерата княжеств, которыми владели Рюриковичи, члены одного рода. То, что историки 19 века назвали Киевской Русью, хотя это, конечно, более чем условное и не очень корректное название. Не вся территория, естественно, но доходили наши дружины и до Херсонеса, и до разных точек Крыма, и было наше княжество Тьмутараканское, ну, в общем и целом, славянские земли, славянские степи, хотя во многом они стыковались с кочевыми большими племенными союзами, с теми же половцами и прочее. Но после ордынского нашествия много чего менялось, и в конце концов, в основном, эти земли оказались частью либо Крымского ханства, осколка Золотой Орды под защитой, под протекторатом величайшей державы тех времен Османской империи Константинополя, либо эти земли были просто не разграничены. Дикое поле, сфера приложения сил разных буйных головушек и крымских мурз татарских, и ногайских беев, и запорожцев, в общем, кто там только не гулял в этих необъятных степях. Городов там не было, селений больших не было, ибо жить там было опасно. Во времена Екатерины II, наконец-то, Россия покончила с большой многовековой угрозой с юга. Угроза, которая, собственно, и сдерживала возвращение русских славян в Причерноморье. Присоединяя территории бывшего Крымского ханства, мы понимали, что теперь здесь можно основывать русские поселения без угроз быть разоренными набегами, оказаться в рабстве, будь то турок, татар, закончить жизнь где-то на галерах, потому что земли эти были не заселены, опасно, уводили в полон, в рабство, территории дикие. Их тогда называли, и сейчас мы называем так, как сделали наши предки 250 лет назад, назвали их Новой России, Новороссии. Какие это земли? Справа налево на карте, с востока на запад, это примерно от территории современного Краснодарского края, от Кубани до Молдавии, до Днестра, включая Приднестровье. Это широкая полоса вдоль Азовского и Черного моря, под которой непосредственно находится Крымский полуостров.
огромные земли. Вот об этом мы расскажем сейчас поподробнее, что и как присоединилось к Российской империи в результате русско-турецких войн Екатерины II и Потемкина. Широкими мазками больших войн с Турцией тогда было две. Первая, назовем ее Румянцевская, 68-74 год. И спустя несколько лет вторая война, которую военные историки называют Суворовской, как главного нашего прославленного актора, полководца уже второй русско-турецкой войны. Что по итогам этих войн вернулось в Россию? Начну издалека. Азов, Таганрог и окружающие земли. Какое-то время их будут звать Азовской губернией. Еще Петр I брал Азов и основывал Таганрог. Еще казаки до него брали Азов. И потом Миних отвоевал снова в очередной раз у турок Азов. Земли эти считались как бы нашими, но с ограничением хозяйственной деятельности. То есть без права строить на этих землях крепости, укрепления, содержать там флот, держать большие гарнизоны. То есть, по сути, такая буферная зона. Жить там тоже было небезопасно. Эти все ограничения были отменены. Земли стали нашими полноценно. Далее, к нам отошла территория так называемого Запорожья. Оно называется Запорожье, но к войску запорожскому имеет весьма отдаленное отношение, потому что Запорожье понятие расплывчатое. И это не то, где была сечь, где Черкасы, Черкасская область, где пороги. А это то, что ниже под порогами, по большому счету, ниже Днепропетровска. Земли эти были пустующие, и они составили тоже часть Новороссийского края. Население всей Новороссии, от Днепропетровска современного, вниз до Черного Азовского моря, и дальше налево до Молдавии, направо до Кубани, составляло накануне русско-турецких войн не более 100 тысяч человек. Можете себе представить? Это вообще пустая земля. Крым входит в состав Российской империи. Земли от Азова направо, на восток, в сторону реки Кубань. Там потом появится Черноморское казачье войско в прошлой лекции. И рассказывал, что это, собственно, правопреемники, наследники, условно, в кадровом смысле, запорожцев и отчасти Донского войска. Будет основан город Екатеринодар, столица Кубани, Дар Екатерине, Краснодар. Далее направо от Днепра вплоть до территории современной Молдавии, тоже все эти земли, их там называли Очаковскими полями, пустынные невероятно, тоже отходят к Российской империи. И начинается постепенное заселение этих земель. Да, еще один важный момент. Территория современной Мелитопольщина вокруг Мелитополя, часть Херсонской области, часть Запорожской области, там такие степи очень невероятной красоты степи. Прекрасный заповедник Аскания-Нова, еще со времен Российской империи. Это единственное место на планете, где сохранились лошади Пржевальского. Соратник и сподвижник Пржевальского, русский этнограф, офицер, разведчик, генерал Козлов привез этих лошадей Пржевальского из Азии. И вот в этих степях их поселил, они там расплодились. Мы очень этим гордимся. Сейчас много уделяется усилий властями Херсонской области по сохранению Аскании-Новы. Ваш покорный слуга даже имел отношение к установке памятника. Открыли памятник как раз тому самому генералу Козлову, который сохранил заповедник. Он был директором этого заповедника до революции и умудрился сохранить его после революции. В этих степях Мелитопольщины тогда кочевали ногайские племена. Собственно, запорожцев там не было, поскольку там удобно и пастбище, там удобно огромным стадам находиться. Вот ногайцы, тоже отколовшиеся когда-то в стародавние времена кусочек Золотой Орды, ногайские кочевья. После того, как пришла туда русская армия и начали заселяться русские поселенцы, ногайцы откочевали в сторону Кавказа. Степь эта тоже оказалась безлюдной, поскольку Ногайская Орда ушла. И встала первостепенная задача быстрейшее освоение, переселение туда всех желающих, способных превратить эти земли в цветущий край. Первое решение оказалось очевидным. Екатерине надо вернуть ногайцев. Чего они уехали? Мы их не прогоняли. Издали специальный указ о дозволении перехода татарам с Кизлярской степи, это куда они откочевали, аж вот туда вот, в Таврическую область на Молочные воды, 1775 год.
выделили нагайцам, татарам, как их называли, полосу от реки Молочная. Там проходил Восточный вал. Это была граница, нерушимая граница очередная Третьего рейха, которую наши штурмовали в годы Великой Отечественной войны, такая неприступная. Вдоль реки Молочная, это район Мелитополя, и туда, в сторону современного Бердянска. Бердянска тогда еще никакого не было. Бердянск спустя несколько десятилетий будет основан графом Воронцовым, наместником Новороссии, губернатором, тем самым, да, Воронцовым, которого не любил Пушкин, который лорд-полукупец, полуподлец-полуневежда. И все это неправда. Великий гений наш поэт, но совершенно несправедлив был по отношению к блестящему администратору, боевому генералу, израненному в боях за Отечество, прекрасному человеку графу Воронцову, основателю Бердянска. Вот это все нагайские степи. Нагайцы вернулись. Вот вам земля, давайте занимайтесь сельским хозяйством, огородничеством и садоводством. Но была совсем другая культура. Люди столетиями жили иным укладом, кочевые племена. В армию служили они не очень охотно. Ну, то есть они не отказывались. Не такие были дисциплинированные, организованные, как донские казаки. Поэтому это уже отдельная история. Часть нагайцев осталась, часть опять куда-то откочевала. Часть потом снова просилась вернуться в Российскую империю и в итоге стали земледельцами. Речь не об этом. Интересно то, что, возвращая нагайцев на их старинные кочевья, правительство поступало опять очень гибко. Никаких начальников им не назначали. У них там был хан главный, Баязет Бей. Императорским указом и назначили: главным беем будет Баязет. Как вы там внутри управляетесь, кто у вас младшие ханы, сами разбирайтесь. Вот вам земля, живите, будет война, надо будет как-то в армии послужить. Мы к вам обратимся. Более того, на нагайцев были распространены все льготы и преимущества, как на иностранных переселенцев. Освобождение от налогов, масса преференций, какие-то деньги на переезд им давались. Далее. От Днепра налево в сторону Молдавии. Поля Очаковские. Вот там находилось то самое крошечное селение Хаджибей на берегу Черного моря, где сначала начали суворовские войска строить небольшую укрепленную крепость, потом небольшой военный форт и порт, а потом указом Екатерины был основан город. Великий город. Великий в мировом смысле. Жемчужина у моря. Будущая процветающая Одесса. Вся эта территория тоже была включена в состав Новороссийской губернии. Смотрим новости. Памятник Екатерине и основателям Одессы, устроителям Одессы Потемкину, Дерибасу, Ришелье. Там прекрасная такая композиция в центре города была установлена задолго-задолго до революции. Украшала город на всех почтовых марках, конвертах, символах, тарелочках, везде-везде-везде. Снесли. Ждем, когда поставят памятник Бандере на этом месте. Большой вклад внес в Одессу. А, нет, там не найдут какого-нибудь одесского, наверное, бандеровского подпольщика. Новороссийская губерния, Новая Россия, это гораздо больше того, что мы представляем себе даже сегодня. Это не полоска вдоль моря. Это огромная, в общем, неприличных размеров губерния размером в большую страну, которая включала в себя современную значительную часть Луганской и Донецкой области, Запорожской области, Херсонской области, Днепропетровская область вся, Днепропетровск, город Екатеринослав, во славу Екатеринославу.

страна. Посчитать вместе, ну, наверное, получится половина советской украинской СССР. Это вся земля, освоенная при Екатерине и Потемкине, возвращенная назад у турок плюс дикое поле. Как проводилось заселение этой огромной территории со 100-тысячным населением? Приглашали поселенцев, давали землю. Условия получения земли были архивыгодные. На 10 лет освобождение от всех повинностей, от всех налогов. Одно требование – начать эту землю осваивать, пахать и сеять, что-то на ней строить. Новороссия стала настоящим Эльдорадо. Не только для каких-то больших чиновников, крупных помещиков, олигархов, которые, конечно, получали десятки тысяч гектаров, перевозили туда крестьян, основывали большие латифундии, но и для отставных офицеров, этих коллежских асессоров, секунд-майоров, ветеранов суворовских, румянцевских войн, которые получали там большие земельные наделы. Это вообще все нуждается в экранизации, в кино, и в этом диком крае разводили вишневые сады. Вот где находится вишневый сад Чеховский, знаете? Никто не знает. Но если почитать внимательно, то управляющие Раневской продавали вишни на рынках московских, одесских и Харькова. Вот где-то между Одессой и Харьковом. Харьков-Слободская окраина России. В течение 10 лет Новороссийской и Азовской губернскими канцеляриями роздано помещикам и под казенные селения 4,5 миллиона десятин, по-нашему, гектаров земли. В среднем на одну душу мужского пола приходилось 84 гектара, друзья мои. Казакам разрешалось селиться свободно, где хотят. В общем, какой там казак, откуда взялся, как он в казаки попал, никого не интересовало. Дальше. Негласно санкционировали право убежища в секретных инструкциях. Местным властям рекомендовалось, в кавычках, безо всякой огласки, приписывать к городским и сельским обществам, ну то есть селить, документы выдавать, беглым и бродягам. Представляете? Ну то есть добежал, все, свободный человек. Селись, только тихо работай. Далее. Из Крыма, пока Крым там некоторое время был татарским по-прежнему, под протекторатом России, между первой и второй, между Румянцевской и Суворовской войной, Потемкин методично эту вот татарскую власть разорял, то есть выбивал оттуда экономический фундамент. Каким образом? Создавал условия, приглашал, давал землю, субсидии для переселения самых платежеспособных, работоспособных и обеспеченных, тех, кто делал экономику Крыма, общин. Выселяли оттуда греков и армян. Они со своими семьями, пожитками и капиталами из Крыма массово переезжали в Новороссию. Вот греки, например, основали греческий город в 1780 году, Мариуполь, знакомый нам. Основан греками, переселенцами из Крыма при поддержке князя Потемкина. Мариуполь – город Марии. Мария – это супруга наследника престола Павла Петровича, будущего императора Павла I. Далее, старообрядцев. Уж сколько наше государство бестолково и постыдно и преступно гоняло этих несчастных, трезвых, трудолюбивых людей. Тут как-то опомнились на время, и поэтому старообрядцев, пожалуйста, свободно приезжайте в Новороссию. Можете даже вести службу по своим старообрядческим книгам. Будем смотреть на это сквозь пальцы. Бога ради, только селитесь, работайте. Вытаскивали крестьян даже из Польши, способствовали их бегству, то есть беглые крепостные из Польши. Бежали в Новороссию, а мы их тут прятали. Евреи переезжали из Польши целыми общинами. При этом было обещано, это соблюдалось властями строго, жить будете по-старому, с вашим внутренним кагальным самоуправлением, мы все равно там ничего не понимаем, вылезать не будем. И поэтому в Новороссии, Одесса, другие хорошие города, там тоже много оказалось оборотистых торговых людей целыми, так сказать, местечками. В Очаковскую область переселилось много болгар. Кстати сказать, отличные садоводы и огородники внесли большой вклад болгары в развитие земледелия того региона. И, наконец, не поверите, немцы. Ну, Екатерина, ж сами понимаете, толк в соотечественниках знала, понимала, что люди эти бунтовать не будут, будут работать. Тем более, что
Германия никогда не отличалась особой религиозной терпимостью в те времена, и целое

направления протестантских вот этих вот, не хочу говорить сект, а протестантских церквей, притесняло, относилось к ним нехорошо. И вот тысячами немцы переселялись семьями по указу Екатерины на плодородные земли Новороссии. Получали полную свободу вероисповедания. Вот тут, знаете, нам было вообще все равно. 10 лет освобождения от подати, освобождения от военной службы, освобождение от обязательных госработ, деньги на путевые расходы, кормовые, подорожные, ссуда 500 рублей на семью, семена для посева, право заводить фабрики, свободно заниматься торговлей, вступать в гильдии цеха, ну и на сладкое по 65 гектаров на семью, с обязательствами уплачивать за нее по истечении 10-летнего срока, то есть 10 лет бесплатно, вам по 65 га, а потом по 15 копеек за гектар. Ну и еще бесплатный лес для строительства дома. Немцев переехало в Новороссию, они почему-то вокруг Бердянска там селились активно. 100 тысяч человек. Ну, мало развивать сельское хозяйство, строить небольшие поселения, нужно строить города. Нужно создавать места, где большие рынки, где место для обмена товаров, будущее развитие торговли, промышленности и, самое главное, крепость, в случае чего опорный пункт, где будет находиться гарнизон, где будут строиться и ремонтироваться военные корабли Черноморского флота. Поэтому принята была отдельная градостроительная программа. Кратко перечислю основные, ну, главные города, чтобы мы понимали, основанные Екатериной и Потемкиным. Политическое решение Екатерины, энергия, административный талант Потемкина. Деньги казенные, бюджетные, потемкинские, частные, все вместе. Деньги на градостроительную программу не считали. И уже никто не помнит, сколько стоило основание того-либо другого города. Фантастической красоты города. Честно говоря, я не понимаю, вот как в тех условиях за несколько лет можно было основать, построить такие города. Тогда у Потемкина ведь не было ни железных дорог, ни авиации, ни станкостроительной промышленности. Херсон. Потемкин поставил задачу построить, как в Петербурге, крепость, адмиралтейство, верфь, карантин, пакгаузы, дома каменные, коммерческий и военный флот. Суммы отпускались Потемкиным неограниченные. Уже через 2 года с момента основания в Херсон стали приходить корабли, свои офисы открыли крупнейшие мировые иностранные торговые фирмы, русский хлеб, пенька, льняное и конопляное семя. Все пошло из Херсона через Черное море на Корсику, в Ниццу, Геную, Марсель и даже Барселону. Екатеринослав. Кто забыл, это город Днепропетровск. Во славу Екатерины основан Потемкиным. Потемкин спланировал его невероятных размеров. 300 квадратных километров город по плану. Кому интересно, посмотрите площадь самого большого города в нашей стране Москвы. Сравните с Екатеринославом, высчитайте 250 лет. Это называют гигантоманией Потемкина. Ну, знаете, побольше бы нам таких гигантоманов. Он планировал в центре города храм не менее размеров храма Святого Петра в Риме. Это назывался храм Преображения. Далее, университет, музыкальная академия и прочее, прочее, прочее, прочее, прочее, прочее. Потемкин умер. Город в 300 квадратных километров с храмом, не менее храма Святого Петра в Риме, тогда построить при жизни ему не удалось. Но ничего, потом в 19 веке город развивался, место было выбрано правильное, город прекрасный. Николаев. Имя дано в честь святого Николая, покровителя моряков-путешественников. Перенесли сюда адмиралтейство, ибо город морской, удобнее в Черное море выходить. В Херсоне оставили ремонт мелких судов, там всяческие магазины, а вот крупный верфь, основной порт, защищенный, Николаев. В Крыму, близ Херсонеса Таврического, основан Севастополь. Про это вам рассказывать не надо. Ну и, наконец, на месте крошечного селения Хаджибей, Одесса, узел торговых связей Новороссийского края. Перед революцией третий или четвертый по величине город в империи после Петербурга, Москвы и, возможно, Варшавы. Но точно третий по богатству после Петербурга и Москвы. Киев был меньше Одессы. Вот так. Итого, как я вам говорил, если на начало присоединения Новороссии к России 100 тысяч населения этих пустынных земель, не пройдет и нескольких десятилетий при Александре I население Новороссии с учетом переселенцев, детишек,
полтора миллиона за несколько десятилетий в 15 раз. Царство польское. Назовем это неудачным экспериментом русского либерализма. После всех разделов Речи Посполитой Польша прекратила свое существование. Земли Литвы, Украины, Белоруссии оказались в составе Российской империи. Исконные польские земли, включая Варшаву, Краков, оказались поделены между двумя крупнейшими германскими государствами – Пруссией и Австрией. Наполеон победил, разбил Пруссию и Австрию, вычленил оттуда основную часть польских земель и создал герцогство Варшавское, квазигосударство под защитой французского триколора. Это герцогство Варшавское было обещано полякам, кимера соблазняющая, мол, оно впоследствии, когда мы победим русских, станет независимым и, может быть, даже я не только дам независимость герцогству Варшавскому, а, может быть, что-нибудь верну из тех земель Речи Посполитой, которые русские у вас отобрали. Все эти обещания были крайне неконкретные, однако они позволили Наполеону завербовать в ряды своей великой армии 600-тысячной 100 тысяч польских солдат и офицеров, а поляки хорошие солдаты и офицеры. 15-17% наполеоновской армии – это поляки, которые сражались за мечту о независимости. Наполеон разбит, Венский конгресс, 1815 год, и тут Александр проявляет свойственное ему упрямство и говорит: нет, все земли герцогства Варшавского отойдут к России. Таким образом, все, что польское, окажется в составе России. Чуть не началась из-за этого новая война, где Россия вынуждена была воевать в одиночку с Пруссией, Австрией и Англией. Но обошлось, и большую часть этих земель, большую не все, Россия получает, объединяет вместе, и называется это царство польское. И вот тут уже никакая не химера. Тут все по-настоящему. Это царство польское на самом деле получает независимость на 99,9%. Независимость в составе Российской империи. Царство польское примерно в два раза меньше, чем современная Польша. Почему? Ну, во-первых, там нет Галиции, которая сегодня Западная Украина вместе со Львовом. Этот кусочек земель остался в составе Австрии. Граница таким образом проходила прямо вот у Кракова. Далее. Все современные западно-польские города – Вроцлав, Аполе, Познань, Торунь – те годы совершенно немецкие. Оппелем, Бреслау, Позан и Торн – вся западная Польша тогда германские земли. А вся северная Польша – это Пруссия. Увеличение Польши в два раза на запад, на север и на юг – это главным образом, простите, но вот подарки польскому народу Сталиным после разгрома фашистской Германии. Польша, так сказать, благодаря СССР и Сталину, по сравнению с царством польским, с теми исконно польскими землями, которыми оперировали на Венском конгрессе, увеличилась в два раза. Что из себя представляло царство польское, как я говорю, на 99% независимое в составе Российской империи? Это была конституционная монархия. По конституции главой государства был царь польский. Этим титулом в Варшаве был коронован российский император, который совмещал таким образом в своем лице две должности. Императора всероссийского и царя польского. То, что называется личная уния. При этом в Польше свой госсовет, свое правительство, свой парламент, о котором в Российской империи мечтать-то не могли. У нас он появится только Государственная Дума в 1905 году. А у них полноценный тогда двухпалатный законодательный орган. Государственный язык в Польше, как вы понимаете, не французский и не русский, польский. Все высшие должностные лица только поляки. Все законы польские, действовавшие ранее, сохранились. Собственный отдельный государственный бюджет. Своя финансовая система, своя валюта, свой суд, свои правоохранительные органы и, наконец, своя собственная армия. Причем, не мудрствуя лукаво, в польскую армию взяли всех тех самых польских офицеров, которые в основном воевали за Наполеона, офицеров и солдат. Представьте только себе, Германская Демократическая Республика после
Второй мировой войны, после несчастного раздела Германии, и оба армию составляли части вермахта. Вот в Польше было именно так. Мы относились к этому нормально, терпимо. Но если к этому еще добавить историческое полонофильство среди русского дворянства, поскольку польская культура была у нас всегда в особом почете в русском обществе, перед польским стилем во всем, в одежде, в музыке, в танце, в еде, перед этим всем буквально благоволели. Польша, ца Европа, мы тогда так рассуждали. Вообще, не очень-то было понятно, кто чья колония. Кто есть Александр? Сначала царь польский, потом император всероссийский, или наоборот? Наместником царя стал его брат Константин, который женился на польке и полностью полонизировался, ополячился. Реально был влюблен в польскую культуру, считал поляков прекрасным культурным народом, очень даже благодарным. В Россию приезжать не хотел до такой степени, что отказался от императорской короны после смерти Александра. Предпочел остаться польским наместником. Какая там колония? Никакая не колония. Союз братских народов за счет России. Поскольку целый ряд дополнительных внешнеполитических функций и расходов все-таки лежал, как бы сейчас сказали, на федеральном бюджете. От союза с Россией Польша довольно серьезно экономила, ну так, положа руку на сердце. Но так получилось, что польские элиты, я не говорю польский народ, у нас пишут польский народ, поляки, да народу-то было все равно. Крестьяне только рады были бы, чтобы их освободили, поскольку крепостное право в Польше-то было в свое время пожестче, чем у нас. Но польские элиты все эти благодеяния не оценили, решили, что это только полдела сделано. Дальше надо к нашему царству польскому присоединить обратно Белоруссию, Литву и всю правобережную вот эту малороссийские земли. Стали давить на Александра. Эта идея обсуждалась даже при дворе. Общество декабристов возникли как патриотический порыв офицеров, до которых дошло, что власть может в своем полонофильском экстазе действительно вернуть земли, возвращенные кровью русского солдата во время этих разделов Речи Посполитой, во время этих бесконечных войн исторических между Москвой и Польшей. Вернуть все эти земли просто так царству польскому, бывшему врагу, который сжег Москву вместе с Наполеоном, который на иконах рубил мясо, который превращал церкви в конюшни. Как это возможно? Именно тогда, вспомним Пушкина, меланхолический Якушкин обнажал цареубийственный кинжал. Лет за пять еще до восстания декабристов, к тому периоду, когда молодые офицеры, герои наполеоновских войн, говорили, мы пожертвуем собой, мы убьем императора, если он решится отдать русские земли царству польскому. Убьем, и пусть нас после этого расстреляют, мы сами с собой покончим, мы хотим спасти Отечество. Слава Богу, Александра I хватило осмотрительности на подобного рода безумие не идти, но все, что можно было отдать полякам, мы отдали. Тем не менее, 1830 год, все равно недовольные польские элиты поднимают военный мятеж, не восстание. Начинается полноценная война между русской армией и польской армией. Мятеж подавлен. В Петербурге император Николай I. У него как бы прекраснодушных мечтаний, как у старшего брата, не наблюдается. Поэтому принимается решение постепенно распространить на неблагодарное царство польское общероссийскую систему власти. Отдельная коронация в Варшаве императора отменяется. Денежной единицей становится рубль, разумно. Парламент ликвидируется, и польские вооруженные силы тоже ликвидируются. Есть воинские части, они подчиняются Петербургу. Проводятся экономические реформы, например, отменяется таможенная граница. До этого между царством польским и империей, как ни смешно, была таможня с пошлинами. И от этого царство польское резко выигрывает, потому что налогов становится меньше. Рынок огромный для польского товара, народ там богатеет, начинается бурное железнодорожное строительство. Бурное развитие промышленности в Польше. И вот мы все время говорим, железная дорога, Петербург-Москва. Петербург-Москва, мы, надо забыть, что железную дорогу в Польше строилась. По-моему, Петербург-Варшава. И далее, примерно в это же время. Приходит время реформ Александра II. Он, большой либерал, мы знаем, решает немного гаечки развинтить. Вроде как там в Польше тихо. Пойдем навстречу полякам по части либеральных реформ. Амнистируют всех участников польского восстания вместе с декабристами. Но декабристов амнистировали, это хорошо,
А вот польское восстание, там примерно 1010 поляков, осужденных тогда за мятеж 30-го года, постаревших, но сильно обозленных, вернулось в Польшу. С гуманистической точки зрения, конечно, правильно, но, как говорят некоторые, Хрущев тоже с амнистией бандеровцам немного поторопился. Разные есть на этот счет мнения. Восстанавливается Госсовет царства польского, по сути, польское правительство. Вводится должность начальника гражданского управления царством. По-современному премьер-министр отдельный. У Польши должность эту занимает поляк. Польши считают, что чем больше послаблений, тем явственнее, что русские делают это от слабости, от неуверенности в собственных силах. Значит, надо еще поддавить, и тогда еще больше будет либеральных реформ, а тогда, может быть, и независимость. И, может быть, опять снова Великая Польша от моря и до моря. В условиях того, что тысячи бывших революционеров-мятежников вернулись. В Европе огромная польская эмиграция, которая подзуживает, которая ведет там интриги в Лондоне, в Париже. И вроде бы как за границей обещает помочь польским мятежникам. Вроде бы как Россия после не самой удачной для нас Крымской войны выглядит в международном плане ослабленной, и никакая это не армия номер один. В Крыму не справилась, в самой России народовольцы. И вроде как момент удачный, и формируются разного рода революционные кружки. Целая сеть покрывает Польшу, Литву, Белоруссию современную, покрывает кружки революционеров. Достоевский в «Бесах» в том числе и об этом пишет. Это принцип. В каждом кружке три человека, один член кружка знает только двух еще, больше никого. Кто-то из них, неизвестно кто, знает одного члена следующей тройки, другого кружка. Из следующей тройки не этот, а обязательно другой, тоже, возможно, знает кого-то из другой тройки. Поэтому разорвать эту цепочку, даже если ты кого-то выдернул, почти невозможно не раскрутить эту сеть, которая опоясывает революционное и царство польское, и уже отчасти Белоруссию, и Литву. В общем, начинается как бы стихийное выступление повсюду, которое, конечно, совсем не стихийное. Там повод был интересный какой. Премьер-министром, гражданским начальником Польши, как я сказал, был поляк. Настоящий польский патриот, который хотел в своей стране больше свобод. Звали его Александр Игнаций Велепольский, маркиз Гонзага Мышковский, да, вот, польский маркиз. Провел там много реформ либеральных, барщину заменил оброком, проводил образовательные реформы, всякие преобразования в школе, университет. Но, желая придавить эти крайности революционные, объявил о том, что будет проведен новый рекрутский набор. Мобилизация такая внеплановая, хотя войны не было никакой. И в этот рекрутский набор попадал каждый второй революционер. Потому что молодые люди, и в списке их там подозреваемых всех в эти рекруты записали. Ну, понятно, что в армию никто не хотел. Лучше воевать с русскими из-под тишка. Начались вот эти повсеместные мятежи, восстания. Была такая партизанская война, на самом деле, не открытая. Длилось долго, около 100 повстанческих отрядов. Боролись с этим по-разному. Наибольших успехов добился небезызвестный нам, горячо любимый в Польше губернатор Виленского края с неограниченными полномочиями граф Муравьев, в простонародье Муравьев-вешатель. Ну, вешатель, понимаем, почему? Потому что расстрельные приговоры для бандитов-террористов, пойманных с поличными, он, великий пиарщик был своего времени, не без удовольствия заменял на публичное повешение. Повесил-то не так много на самом деле, но страху нагнал много. В Польше современно это второй жупел после Берии со Сталиным. Порядок навели, многие польские поместья шляхтичи подверглись секвестру, то есть изъятию, а земли перераспределялись между польских крестьян. Кстати, крестьяне это восстание совершенно не поддержали. Наоборот, они даже выиграли. Земли у них стало больше, и во многих польских, особенно, конечно, белорусских и литовских крестьянских избах, в красном углу, под лампадкой, вот там, где икона, рядом висел портрет, аккуратно вырезанный из журнала, цветной в рамочке горячо любимого губернатора Муравьева, благодетеля крестьян, который мятежных бар землю им отдал и всячески
русских христиан, белорусских, литовских, защищает православных. Так что редкий случай, поверьте, наверное, и сегодня. Что происходит далее? После подавления восстания постепенно упраздняются обособленные органы управления царства польского. Царство делится на обычные губернии. В качестве уже официального языка делопроизводства вводится русский язык. Пытаются перевести все образование. Не успели, не докрутили на русский. Вообще была даже идея польский с латиницы перевести на кириллицу. Выпустили соответствующие буквари, начали обучение. Обнаружилась довольно забавная вещь. Польский красивый язык, такой интересный, своеобразный. Если начинаешь читать польский русскими буквами, кириллицей, все понятно. Вот я вам прочитаю сейчас. «Отче наш, ктуры съест в небе, сиешься имя Твое, пшись крулиство Твое, бонець воля Твоя, яко в небе, так и на земле». Несложно. Но насколько на самом деле полякам под колониальным русским гнетом вот эти годы, с момента образования царства польского, 15-й год после Венского конгресса и до революции, насколько им плохо жилось. Есть такой хороший критерий – численность населения. Можно много говорить о том, кому хорошо, кому плохо, но когда людям плохо, они умирают и болеют, или эмигрируют и уезжают. А когда людям хорошо, они рожают детей, у них большие семьи, эти семьи есть чем прокормить. И этот показатель, наверное, самый объективный из всех возможных показателей реального, подлинного благосостояния народа, земли, людей этих землю населяющих. К моменту образования царства польского население Польши 2 миллиона 700 тысяч человек. К началу Первой мировой войны не прошло и 100 лет, 12,5 миллионов человек. Итого население Польши за 100 лет увеличилось в 5 раз. Никакого массового переселения на эту землю великороссов или малороссов не было. Это сами поляки. Такого роста населения не было ни в России, ни в одной другой европейской стране. Теперь немного о Финляндии. Как говорится, на сладкое. Дело в том, что до 19 века ничего такого, что сейчас называется Финляндией, в природе не существовало. Была шведская провинция, в которой государственный язык был шведский, в котором на шведском говорили, писали все учреждения, школы и прочее, прочее. А финский был устным языком в деревне, ну, записывали на нем сказки и легенды. В культурной общественной жизни языка такого не было. Присоединена эта шведская провинция к России была по итогам очередной русско-шведской войны 1809 года. Мы с вами помним, что как Петр I шведов разбил, с тех пор раз в 10-20 лет Швеция непременно нападала на Россию, желая отвоевать потерянные земли. И в результате каждого из этих нападений терпела поражение и кусочек своей земли отдавала. Вот самой неудачной шведско-русской войной была война времен Александра I, когда Барклай де Толли, Багратион по льду перешли в Финский залив. Ну и, в общем, шведы вовремя поняли, что лучше отдать половину своей территории примерно Финляндию, оставить, по крайней мере, свои провинции за собой. Так вот. Финляндия была присоединена тоже на особых условиях. Только наш император Александр I мог что-то подобное, честно говоря, изобразить. Первое. Он сразу заявил, после принесения населением присяги на верность, что сохраняется лютеранская религия как государственная в Финляндии, сохраняется все старое законодательство, вводится особое финляндское подданство. Это означает, что даже если финну надо поехать в Петербург, надо какой-то загранпаспорт оформить. У него свой паспорт финский. Просто император всероссийский становится одновременно еще и великим князем финляндским. То есть, опять же, личная уния. По такому радостному случаю Александр I преподнес Финляндии царский подарок. Примерно как Никита Сергеевич Хрущев в 1954 году присоединил Крым, не из плохих побуждений, конечно, Украинская ССР, ну, какая разница, из правого кармана влево переложил, страна-то одна. Вот так и Александр I, ну, так для упрощения
а может быть, для хороших отношений с финнами, подарил Финляндии Карельский перешеек с Выборгом и Северное Приладожье, то есть те земли, которые были новгородскими, потом завоеваны шведами, а потом Петр I их обратно у шведов отвоевал. Ну, исходили из того, что все это передача территории в рамках, в общем-то, единой империи. В результате этих подарков площадь Великого княжества Финляндского существенно увеличилась, составив 332 тысячи квадратных километров. Это, друзья мои, 2/3 Франции. Страна большая. У финнов было две привилегии. Не платить и не служить. Это означало, что граждане княжества Финляндского не платят никаких налогов имперских, федеральных Петербургу. Все, что они зарабатывают, все деньги остаются в Финляндии. И они не служат в императорской армии. Никак. Звериный оскал русского империализма. 33 смайлика я ставлю. Дальше. Администрация княжества полностью автономная. Никак не подчиняется центральным министерствам и ведомствам. У финнов тоже собственный парламент появился при Александре II. Была введена отдельная валюта при Александре II. Финская марка, основное платежное средство в Финляндии. Вот собственный монетный двор, то есть собственный центробанк. На финских монетах серебряных, с одной стороны, слава тебе Господи, еще двуглавый орел оставался, а с другой просто герб княжества Финляндского. Все свое, даже почтовые марки, по тем временам это важный атрибут суверенитета. Почта, не то что сейчас, что на конверте, почтовые марки, тоже у финнов были свои. Финский стал вторым официальным языком наравне со шведским. В школах преподавания на финском, все школы государственные, соответственно, Российская империя финансирует изучение финского языка. Надо сказать, что за 100 лет Российская империя сделала все от нее зависящее, чтобы на месте жилища убогого чухонца, на месте убогой шведской провинции возникло вполне себе благополучное, твердо стоящее на ногах, независимое государство. За это время, хоть Финляндия и сильно посевернее, чем Польша, и климат там потяжелее, и прочее, прочее, прочее, но за эти 100 лет население Финляндии, опять же, главный критерий, хорошо ли живется людям, увеличилось в 3 раза. Вот за последующие 100 лет независимости население Финляндии увеличилось примерно на 50 с небольшим процентов. В 6 раз меньше, чем под русским имперским игом. Полное впечатление, что политика коренизации, которую проводило советское правительство в 30-е годы, ускоренное вот это насаждение национальной особости, она вот как будто строилась с учетом того имперского опыта, который мы осуществили в Финляндии. Мы просто за 100 лет создали там нацию политическую, создали государство. Вот то же самое, только какими по-настоящему большевистскими методами, 5-летку в 3 дня, мы сотворили на Украине, ну и в ряде других национальных окраинных республиках. Что уж тут говорить, что есть, то есть. Я не хочу сказать, что поддержка национальной культуры, развитие национальных языков, традиций, веротерпимость, что в этом есть что-то плохое. Наоборот, это прекрасное качество русской культуры. Я все время говорю русский, не имея в этом, поверьте мне, ничего этнического, только культурно-цивилизационное. Мы же не англичане, чтобы вот этих, значит, разбираться с ирландцами методом их поголовного уничтожения, поскольку они нам не нравятся, там эти католики-ирландцы, язык у них какой-то кельтский не тот. Это все очень тонкий лед, очень тонкая материя. Вот Александр I, мы видим с вами, все-таки ощущая себя вершителем судеб Европы, он на каком-то этапе смотрел на мир в розовых очках, как Михаил Сергеевич с его новым мышлением. Ему казалось, что его все любят. Ему казалось, что он главный миротворец, что он создаст систему, которая обеспечит мир на века, на поколения. И вот от этого прекрасного души, от этого такого политического романтизма и родилось и невероятное положение Польши в составе империи. Да, может быть, вообще не надо было царство польское присоединять к Российской империи, тем более таким особым, ничего не дающим России способом, кроме проблем. Пусть все поляки, жили бы они под немцами, сами бы потом к нам попросились, на коленях бы приползли через какое-то время. Там у них даже флера подобной автономии не было у поляков. Ни в Австрии, ни в Пруссии. Ну, сами понимаете.
Лучше бы направил бы он эту энергию, силы свои, ум, он талантливый человек, Александр, на освоение Востока, посмотрел бы в сторону Аляски, Гавайских островов, Тихого океана. Там огромные необъятные земли. Ну вот хотелось как-то здесь разобраться поблизости. С той же самой Финляндией, ну вроде бы сделал демократично, правильно, гуманно. А зачем Карельский перешейк-то с Выборгом вернул? За что? Спасибо не сказали. Потом пришлось отвоевывать, отодвигать границу от Ленинграда. И вот все вот эта сталинская риторика, мы не можем отодвинуть Ленинград от границы, поэтому просим вас, давайте отодвинем границу от Ленинграда. Мы вам в Карелии дадим в два раза больше земли. А финны смеялись над Сталином. Ну, не над тем смеялись. Это все последствия попытки исправить прекраснодушные ошибки нового мышления Александра I. Вот где корни этих проблем. Мы ведь понимаем с вами, что можно по-разному относиться к империи, любить, не любить, говорить о том, что это устарело. Но Константин Победоносцев был не глупый человек. И он говорил, что империя – это всегда мир. Потому что противоречия между народами, населяющими империю, притираются и стираются, и уравновешиваются верховной властью, для которой все подданные народы равны, и которым важно поддерживать баланс. А как только появляется власть демократическая, выборная, как только эти народы направляют своих депутатов, которым нужно доказать свою полезность, которые начинают защищать свои узкотерриториальные, узконациональные, местнические интересы, система начинает ломаться. Получается так, что демократия парламентская – это война. Когда империя рассыпается, и каждый вроде бы действует из своих благих побуждений, и все вроде бы как хотят добра, но в результате война. И когда рассыпалась Советская империя 91 года, мы получили войну. Карабах, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Средняя Азия. Нам казалось это далеко, а это были миллионы беженцев, десятки тысяч убитых. А потом эта война стала приближаться, становиться все ближе и ближе к нашим границам. И это все последствия распада империи, просто оттянутые во времени. Многие политологи полагают, что мы еще не знаем до конца, какую цену придется нам заплатить за ошибки исторические, за распад империи 91-го. Я не буду вас пугать, но нам надо знать историю. Надо изучать историю, чтобы понимать положительный и отрицательный опыт государственно-национального, имперского, советского, либерального строительства. Нам надо изучать историю, чтобы не повторять ошибки и учиться на успехах наших предков. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего самого доброго. До следующей встречи.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Вот где-то, я думаю, минут пять сейчас, на всякий случай, я еще раз кратко перескажу содержание прошлой нашей встречи. Ну, основная идея сводится к следующему, что у нас с вами, у представителей подтипа позвоночные, типа хордовые, жизненные циклы, да, достаточно простые. Честно говоря, если говорить про представителей класса млекопитающих, к которым мы относимся, то тут вообще все очень просто. Мы размножаемся только половым путем, рождаемся маленькими, растем, размножаемся, стареем. В принципе, на этом вот и весь наш жизненный цикл. А мы обсудили, что у других представителей царства животных жизненные циклы бывают куда как более причудливыми. Поговорили, что бывает два основных типа размножения. Это половое размножение, когда новый организм развивается из специальных половых клеток, которые образуются в родительском организме. И бесполое, когда организм развивается из какой-то части тела родительского. Специальной, неспециальной, неважно. Важно просто, что это не какие-то специальные клетки, а какая-то часть тела. Или это могут быть какие-то клетки, но тогда они не должны быть половыми, то есть не должны быть предназначены к слиянию. Ну да ладно. Вот эти возможные варианты типов размножения мы рассмотрели на самом примитивном типе царства животных, ну из широко представленных в видовом отношении. Это тип порифера губки. Мы обсудили, что для губок характерно как бесполое размножение просто частями тела, что если мы порвем губку, у нас получится две новые губки, если на две части, если на 10 частей, 10 новых губок. Также у них бывают специализированные структуры бесполого размножения, которые формируются внутри тела, так называемые геммулы. И также у губок бывает нормальное половое размножение, когда выбрасываются в воду половые клетки, яйцеклетки и сперматозоиды, они встречаются, получается оплодотворенная яйцеклетка зигота, и из нее развивается планктонное, то есть несомое течением личинка, которая называется паренхимула. То есть у губок, еще раз позволю повториться, у одной из самых примитивных групп животных мы видим да фактически все разнообразие типов размножения, ну и, соответственно, того, как может проходить их жизненный цикл. Дальше мы переходили к типу стрекающие, куда относятся медузы и полипы. И вот на примере класса сцифоидные, это класс внутри типа стрекающие, к которому относятся существа с большими яркими медузами красивыми. Собственно, познакомились с понятием сложного жизненного цикла, когда в жизненном цикле есть чередование бесполого и полового поколений. Мы обсудили на примере сцифоидных, что для них обычно характерно половое поколение в виде медуз, а затем в результате оплодотворения развивается личинка планула, которая превращается в бесполое поколение, которое выглядит как полип, называется сцифистома. Дальше это бесполое поколение размножается бесполым путем, отпочковывая новые полипы, а затем начинает отпочковывать новых медуз. И таким образом жизненный цикл замыкается. И вкратце обсудили, что нужно это для того, чтобы это бесполое поколение, которое размножается бесполым путем, оно нужно им для того, чтобы компенсировать, ну, то, что очень невелика вероятность, что половое размножение у медуз пройдет успешно. Все-таки вероятность того, что половые клетки в океане встретятся, не очень велика. Затем мы поговорили про другой класс, гидроидный, и на их примере, внутри тоже типа стрекающие, познакомились с существами, которые могут произвольно выбирать, размножаться им половым или бесполым путем. И если говорить про пресноводные виды, ну, некоторые из них, как вот пресноводные гидры, вообще отказались от стадии медузы, и они что половым, что бесполым путем размножаются прямо на стадии полипа. То есть они могут отпочковывать новые полипы, а могут просто половые клетки. Но говорили, что есть пресноводные гидроидные, которые сохранили стадию медузы и как раз очень хорошо иллюстрируют пример того, что организм, который способен выбирать, размножаться половым или бесполым путем, может в зависимости от условий это регулировать. И вот здесь мы говорили о том, что вот эти существа, краспидокусты, они половым путем размножаются в благоприятных условиях, а бесполым в неблагоприятных. Ну, потому что, понятно, бесполым проще размножаться путем. И самое главное, что появляются уже, копируются уже приспособленные к этим неблагоприятным условиям организмы. Но зато половое размножение значительно разнообразит генетическую структуру популяции. Поэтому это выгодно. Ну да ладно, не будем сейчас повторяться. Рассмотрели вот таких очень интересных существ. Затем поговорили с вами про плоских червей, существ, которые тоже могут в широких пределах регенерировать свое тело, то есть восстанавливать из фрагментов. Это если мы говорим про представителей класса ресничные черви, которые являются свободно живущими. Поговорили, что у них есть совершенно очаровательного вида так называемая мюллеровская личинка. Ну, понятное дело, у водных. У наземных никаких таких мюллеровских планктонных личинок нет. А дальше мы подробнее поговорили про два класса паразитических плоских червей, сосальщики и ленточные черви, и посмотрели, насколько причудливо у паразитов может быть вот это чередование поколений. Ну, например, мы говорили, напомню, про жизненный цикл печеночного сосальщика, где размножающаяся нормальным половым путем особь живет, например, в протоках печени коровы, потом яйца должны попасть естественным путем выйти из коровы, попасть в воду. Дальше выходит свободноплавающая личинка, внедряется в моллюска, и там начинается настоящая круговерть чередования поколений. После чего выходит подвижная личинка циркария, которая превращается, собственно говоря, в цисту, которую съедает корова, например, из которой формируется взрослый организм. И вот здесь очень важно, мы отметили, что мы имеем дело именно с чередованием поколений. Мы уточнили здесь термин личинка, опять же, позволю себе напомнить, что личинка – это стадия развития организма, соответственно, непосредственно из личинки должен появиться взрослый организм. Если мы видим, что происходит какое-то половое или бесполое размножение, то значит, что то, что получилось после этого, оно к предыдущему поколению, ну, конечно, отношение имеет, но личинки предыдущего поколения его личинками не являются. Поэтому вот то, что тут свободно плавающая личинка мироцидий, она личинка редии, ну, спорацисты, прошу прощения, первого поколения в моллюске, но не личинка циркарии и взрослого червя. Но про это, про все мы говорили подробнее. Это я сейчас просто кратко напоминаю. Если вдруг вы начали слушать с вот этой нашей встречи, и вам сейчас непонятно, что я так галопом по Европам бегу, вот в прошлый раз я про это значительно подробнее рассказывал. Сейчас я просто напоминаю. Обсудили мы такое очень интересное явление, когда на примере как раз чередования поколений у печеночного сосальщика, что у него есть стадии, которые размножаются вроде как половым путем внутри моллюска, но то есть они формируют яйцеклетки, но не происходит оплодотворение. Вот такое размножение называется партеногенез. Это особый тип полового размножения, при котором организм развивается из неоплодотворенной половой клетки. Говорили, что обычно он развивается из яйцеклетки, но есть одно исключение. Ну да ладно. Соответственно, вот на примере печеночного сосальщика мы увидели существо с феноменально сложным чередованием поколений и вообще очень сложным жизненным циклом. Ну и также мы обсудили, что в процессе эволюции такие сложно сочиненные жизненные циклы, видимо, появились для того, чтобы обеспечить распространение на новые территории паразитов, ну и также в телах промежуточных хозяев, тех, в ком происходит бесполое или партеногенетическое размножение, использовать тела промежуточных хозяев как просто инкубаторы, в которых за счет фантастической плодовитости, истощая, понятное дело, тело промежуточного хозяина, компенсировать малую вероятность прохождения всех остальных этапов. Поговорили про таких удивительных существ, как ленточные черви, вспомнили, что у них есть сколикс на передней части тела, от которого постоянно отделяются членики проглотиды, и что вот эти членики – это вообще на самом деле это не сегменты тела фактически, а фактически просто отдельные особи. То есть мы имеем здесь дело с таким примером фактически бесполого размножения, конвейерного, я бы сказал, такого типа, когда у нас длинный червеобразный организм фактически просто из отдельных, супер упростившихся в процессе эволюции червячков. Ну, поговорили про жизненный цикл на примере бычьего цепня. Не будем сейчас углубляться, но идея в том, что это тоже жизненный цикл со сменой хозяев. И на этом остановились. Ну, как я и обещал, мы с вами чуть больше, чем за 5 минут уложились, краткое содержание. Теперь давайте двигаться дальше. Следующий тип, про который мы поговорим, это тип круглые черви. Нас сейчас интересует из всех их удивительных особенностей то, как они размножаются. Вот для плоских червей, для них характерно то, что называется гермафродитизм. Ну, это значит, что они, у подавляющего большинства представителей типа плоские черви, один и тот же организм содержит и мужскую, и женскую половую систему, и, в принципе, может размножаться половым путем самостоятельно. Для круглых червей это не характерно. Обычно они раздельно полые, обитают да практически где угодно. Самое интересное, что в отличие от плоских червей, у которых паразитические и непаразитические группы очень сильно отличаются по строению, даже внешне, у круглых червей все круглые черви более-менее, как мы с вами обсуждали, когда подробно говорили про круглых червей, похоже на такую заостренную с обоих концов палочку, веретеновидная форма тела, то, что называется. Но давайте все-таки с их размножением. Про строение, ну, позволю себе напомнить, что это существа со скважинным кишечником и так далее, и так далее, и так далее. Мы сейчас с вами познакомимся с жизненными циклами круглых червей на примере, опять же, паразитов, потому что, ну, у них жизненные циклы устроены значительно сложнее, чем у свободно живущих. У свободно живущих круглых червей, честно говоря, ну, ничего уж совсем особенного в жизненных циклах нет. А вот у паразитов все очень интересно. Ну, для начала давайте рассмотрим жизненный цикл острицы. Ну, называется она острица, потому что это что-то остренькое с двух концов, собственно говоря. Небольшого размера, там 2-3 миллиметра червячки, которые обитают в кишечнике человека. В отличие от многих других паразитов, они, напомню, не меняют хозяев. Вся их жизнь. Пример паразита с очень простым жизненным циклом. То есть, оказывается, можно быть паразитом и вот этих всех сложностей не устраивать. Что вполне себе можно жить в одном месте одного хозяина, то есть даже внутри тела они особенно, ну, они в течение жизни по кишечнику перемещаются, но и все. Соответственно, самки откладывают яйца, эти яйца с немытыми руками обычно попадают на какую-нибудь еду, и, в общем, цикл замыкается. Так что все достаточно просто. Но так не у всех круглых червей. Есть такой довольно чудовищный круглый червь, как человеческая аскарида. А здесь мы опять сталкиваемся с тем, что никакой смены хозяев промежуточного и окончательного, как было, например, у сосальщиков или у ленточных червей, мы тут не видим. Весь их цикл, ну, кроме яиц, стадия яйца проходит внутри человеческого тела. Не, ну, правда, будем честны, на последних этапах перед тем, как попасть в организм человека и успешно там начать размножаться, обычно в яйце уже начинает формироваться личинка, но в любом случае свободно живущих стадий у них нет. Итак, яйцо с личинкой попадает обычно в рот человека, опять же, с теми же самыми немытыми руками, или немытыми овощами, или чем-нибудь таким. А в кишечнике из яиц выходят личинки. Личинки очень маленькие, закрепляться им в кишечнике нечем, их просто снесет током пищи, они протыкают кишечник, стенки кишечника, попадают в кровеносные сосуды, а дальше совершают полную обзорную в течение некоторого времени экскурсию по человеческому телу. Бывают в это время, за это время в таких органах, как печень, сердце, а затем, когда приходит время, оказавшись в сосудах, оплетающих легкие, они их протыкают, оказываются в легких, человек откашливает их, они оказываются во рту, затем он проглатывает их, они опять попадают в пищеварительную систему, в кишечник, и, будучи более крупными, там уже вполне себе нормально существуют. То есть есть интересные примеры паразитов с жизненными циклами, которые предполагают без смены хозяина, тем не менее, смену места обитания в одном и том же хозяине. Что хочу сразу сказать. Есть на самом деле круглые черви.

один из, честно говоря, с моей точки зрения, самых экстравагантных вообще жизненных циклов, с которыми только можно столкнуться. Что там происходит? Взрослый червь, они достаточно крупные, там до 10 и даже больше сантиметров бывают. Они раздельно полые, что важно, кстати. Поймем потом, почему. Живут в самых разных водоемах. Можно в луже встретить, в пруду. Ну, лужа все-таки должна быть достаточно большая, хотя некоторое время не пересыхать. В реке, в ручье, в роднике. Они размножаются там половым путем. Откладывают яйца. Из яиц выходят подвижные личинки. Вот она сверху. Ну, личинка это похоже на такой бур какой-то. Ну, честно говоря, им она фактически и является. Она протыкает покровы тела обычно какой-нибудь водной личинки насекомого и живет в нем. Живет, не причиняя особого вреда, потому что она в этом не заинтересована. Она, конечно, подъедает ее изнутри, но не сильно. Затем водная личинка насекомого, ну, если мы говорим про насекомое с неполным превращением, поденку, например, линяет последний раз. Если поденка, то предпоследний. У них же есть стадия супы-маг. Ну да ладно. В общем, так или иначе, личинка водного водная личинка насекомого линяет, у нее появляются крылья. Она вылетает на сушу. В ней при этом сидит личинка волосатика. Взрослое насекомое, личинка которого жила в воде, часто поедается. Поедается, ну, каким-нибудь другим хищным насекомым, жуком, например. Или бывает, что поедается пауком каким-нибудь крупным. А вместе с телом вот этого насекомого в тело хищного насекомого или паука попадает личинка волосатика. И вот в этом организме она начинает активно расти и выедать изнутри тело своего хозяина. Но если мы говорим про какого-нибудь жука, жужелицу, например, я думаю, многие себе представляют, как жужелица выглядит, то под конец, ну, представьте себе размер там средней жужелицы, ну, условно говоря, сантиметр, полтора сантиметра. Ну, чуть больше. И внутри этого создания, ну, ладно, 2 сантиметра почти. Разные бывают хищные жуки. Но важно, что внутри этого создания свернут почти 10-сантиметровый взрослый волосатик. Под конец оказывается. Понятно, что от органов хищного жука там ничего не остается практически. Ну, остается только, чтобы поддерживать жизнедеятельность, потому что есть одна загвоздка. Такое насекомое или паук, они же обычно наземные. А волосатику надо попасть в воду. Он по суше ползать практически не умеет. И вот дальше мы наблюдаем удивительное, как во время жизненного цикла паразит регулирует поведение своего хозяина, чтобы он доставил его туда, куда надо. Волосатик выделяет вещества, которые вызывают у этого жука нестерпимую жажду. Он идет и топится. Прям топится. И у него сзади вылезает взрослый волосатик. Отсюда, кстати, становится понятно, что вероятность встречи двух волосатиков в каком-нибудь там пруду не такая уж высокая. Понятно, что все это тоже события с не очень большой вероятностью. Тем не менее, они раздельно полые. То есть надо, чтобы как минимум 2 волосатика разного пола оказались в одном пруду. Но исходя из того, что они до сих пор не вымерли, наоборот, конечно, число видов в этом типе совсем небольшое, но зато они распространены практически по всему миру. Поэтому вполне себе такой жизненный цикл при всей его причудливости тоже работает. А следующий тип, про который мы поговорим,

говорим, это типа нелида, кольчатые черви. В двух словах напомню, что в отличие от всех остальных типов, которые мы рассматривали до этого, это существа с настоящей сегментацией тела. Называется это метамерное или сериальное строение, когда тело состоит из повторяющихся сегментов. Достаточно сложные там системы органов, но про это, про все я подробнее значительно рассказывал, когда у нас был разговор конкретно про этот тип. Поэтому не будем на этом сейчас заострять внимание. Если мы будем говорить про классы кольчатых червей, то ну, у представителей класса олигохета малощетинковые никаких прям таких удивительных особенностей размножения мы не увидим. Все-таки наша с вами сегодняшняя задача поговорить о каких-то различных типов жизни, различных вариантах жизненных циклов, а не о том, чтобы рассмотреть у всех существ, как они размножаются. Поэтому здесь, в общем, ничего прям такого совсем уж особенного. А представители пиявки, пиявок, да, то же самое. Откладывают они кладки яиц, обычно защищенные такой пленкой довольно плотной, да и все. А вот представители... Ну, единственное, что у пиявок... Да, я вот не вставил сюда эту фотографию, потому что мне только что пришло в голову, что надо было бы об этом сказать. У пиявок встречается иногда очень интересное. Есть виды пиявок, которые носят на себе, на брюшной стороне тела, своих молодых особей, молоть. Причем иногда в больших количествах. Это, пожалуй, вот то, что стоит про пиявок сказать, про их особенности размножения и жизненных циклов. А если мы перейдем к классу полихета, многощетинковые черви, то тут увидим довольно много интересного. Ну, если олигохеты малощетинковые встречаются как в морских водах, так и в пресных водах, так и на суше, пиявки встречаются в основном в пресных водах. Небольшое число видов, относительно небольшое, встречается в море, и тоже относительно небольшое встречается на суше, то полихеты многощетинковые – это почти полностью морская группа. Есть пресноводный живот, один в Москве-реке живет. Но если мы будем говорить про класс полихета совсем в современном его понимании, то пресноводных представителей там много, ну ладно. Это мы тоже все уже говорили. А нас сейчас здесь интересуют особенности их жизненных циклов. Ну, среди многощетинковых червей есть существа очень разные. Ползающие, плавающие. Характерной особенностью является то, что на большинстве сегментов у них есть парные выросты, которые называются параподии, собственно, несущие длинные щетинки обычно, которые они используют просто, как и многие морские беспозвоночные, у них есть планктонные личинки. Причем разнообразие планктонных личинок у полихет, честно говоря, очень большое. Сама по себе группа очень большая, очень разнообразная. И личинки у них тоже разнообразные бывают, планктонные. Но что общее у них у всех, это то, что нормальные планктонные личинки, которые разносятся течением, и, соответственно, это позволяет им расселяться на огромные расстояния в океане. Но помимо этого у полихет встречается такой удивительный способ бесполого размножения, как паротомия. Вообще паротомия и похожие на него способы встречаются не только у полихет, но у полихет, наверное, это ярче всего представлено. Что мы здесь видим на этой фотографии? Мы здесь видим, собственно, отцепляются, ну и начинают свою полноценную самостоятельную жизнь. Пожалуй, наверное, это
самое удивительное, что можно сказать про размножение многощетинковых червей полихет. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип моллюски. Ну, напомню, что моллюски – это очень многочисленный тип. Нет, он, конечно, очень сильно уступает по числу видов членистоногим, но, тем не менее, все-таки моллюсков очень много, и внутри этого типа очень разные группы. Ну, про их строение, опять же, подробно сейчас говорить не будем. Два слова вспомним, что, наверное, для них характерно, для большинства из них, характерно наличие внешней раковины, хотя в процессе эволюции чего только с ней не было. Ну и то, что предки их имели тело, разделенное на сегменты, и у наиболее примитивных групп мы следы этой сегментации видим, а более продвинутые... Все-таки моллюски – это существа, которые к бесполому размножению не склонны. Почему? Ответ, на самом деле, достаточно простой. У моллюсков сложное строение, то есть есть хорошо развитые ткани, органы. Это губки себе могут позволить хоть все тело, в любом месте тела образовывать геммулы, структуры, предназначенные для бесполого размножения. А когда у тебя тело четко разделено на органы, так уже не получится. Конечно, не зря я упомянул, что кольчатые черви – родственники моллюсков, и, казалось бы, устроены тоже достаточно сложно. Но для них характерно сегментированное строение, метамерное строение. А такое строение, в принципе, располагает к тому, чтобы производить собственные копии вегетативным путем. Строение тела моллюсков к этому не располагает. Поэтому моллюски обычно размножаются нормальным половым путем. Исходно моллюски – это морская группа организмов. Собственно, и моллюски вообще, как тип, и представители класса брюхоногие моллюски. Что стоит отметить, что при выходе на сушу, понятное дело, они от планктонных личинок отказались. Да и, честно говоря, при переходе в пресные воды, вы, наверное, помните, что среди пресноводных брюхоногих моллюсков есть те организмы, которые в процессе эволюции, в своем эволюционном прошлом выходили на сушу, вторично водные. И потом вернулись в воду, но уже в пресную. И первично водные. Понятно, что у вторично водных никаких веллигеров нет, да и у вторично водных никаких веллигеров нет, да и у первично водных, тех брюхоногих, которые прямо из моря переселились в пресные воды, обычно мы такого не встретим. Почему? Давайте обсудим, но на примере другого класса. Класса двустворчатые. Ну, если говорить про, опять же, как и брюхоногие, двустворчатые, как класс, сформировались в океане. Для них, как и для брюхоногих моллюсков, характерен веллигер. Он у них немножко по-другому выглядит, но вполне себе очаровательно. Тоже такое, больше всего похоже, не знаю, на голову с ушами, которые ими машет вот так вот. Нормальная планктонная личинка. Все здорово. Но вот какая сложность. При переходе в пресные воды абсолютное большинство двустворчатых моллюсков от планктонных личинок отказалось. Почему? Ответ достаточно простой. Ну вот, например, гуляя по берегу крупного озера или какой-нибудь реки, можно найти довольно много крупных обычно моллюсков, семейства унионики, и расселяешься с помощью планктонных личинок, то у тебя могут возникнуть сложности. Ведь тебя все время будет сносить, твоих личинок все время будет сносить ниже по течению, и не твои непосредственные потомки, так твои потомки через несколько поколений будут снесены в море и погибнут там, что неудобно. Поэтому пресноводные двустворчатые моллюски в процессе эволюции сформировали такую личинку, как глохидий.
Жутковато выглядящие на рисунке, на фотографии еще более жутковато выглядящие. Ну, формально это, конечно, планктонная личинка. Она цепляется за тело, проплывающее мимо рыбы, вот этим вот жгутом, подтягивается, вгрызается и дальше путешествует на теле рыбы, ну, у некоторых видов год, у некоторых два. А затем отваливается и становится потихоньку взрослым моллюском. Такой вот интересный пример паразитического организма в, казалось бы, той группе существ, которых вообще как паразитов-то и не заподозришь. Тем не менее. Ну, причем понятно, что глохидии не заинтересованы в том, чтобы причинять особый вред. Своим хозяевам, рыбам. Потому что если рыбы будут себя плохо чувствовать, ее съедят. И глохидии тоже. А справедливости ради надо отметить, что на самом деле среди пресноводных двустворчатых моллюсков есть те, кто сохранил личинку велигер. Гуляя по берегу Москвы-реки, особенно ниже города Москвы, можно на песке встретить вот такие вот необычные ракушки. Это раковины существа Дрейсена полиморфа. Вот смотришь на этого моллюска и ассоциации с морем, с морскими моллюсками какими-то, неспроста. Дело в том, что дрейсены относительно недавно в эволюционном прошлом только перешли к обитанию в пресных водах, и у них сохранился еще велигер. Соответственно, эти существа не могут расселяться нормально вверх по течению. Но тут мы имеем дело с очень интересным примером. Дело в том, что, несмотря на это, дрейсены сейчас великолепно расселяются не просто вверх по течению, а по всему миру. Как они это делают? Очень просто. Как и всякие уважающие себя двустворчатые моллюски, сами они существа малоподвижны. Но они, ну, как, например, и мидии, на которых они очень похожи, выделяют так называемые биссусовые нити. Специальные нити, которыми они могут прикрепляться к твердым объектам. Например, камням или к днищам кораблей. И вот дрейсены как раз великолепно и эффективно расселяются на днищах кораблей. Поэтому очень интересно, можно видеть, что в реках они вверх по течению расселяются только там, где есть активное судоходство. А где активного судоходства нет, они вверх по течению расселиться и не могут. У них же велигер. Ну да ладно. Вкратце совсем, наверное, я чуть подробнее про это рассказывал, когда говорил про двустворчатых моллюсков, что рыбы не остались в долгу. Есть такая замечательная рыба, горчак, Rhodeus siriceus. Наверное, самая такая аквариумного вида наша рыбка, очень, особенно в брачном наряде, самцы очень красивые. А у самок в период размножения формируется яйцеклад. Ну, вот такая вот длинная трубка. А самка находит двустворчатого моллюска крупного и вводит ему в одной сифон эту трубку, откладывая икру в мантийную полость. Икринки фактически оказываются как в инкубаторе. Их никто не может съесть, и при этом их омывает чистой, насыщенной кислородом водой. А когда мальки вылупляются, они выплывают через выводной сифон из мантийной полости моллюска. Ну вот так вот двустворчатые моллюски и рыбы друг друга используют в своих жизненных циклах. И вот мы переходим к самому большому по числу видов типу животных, ну и позволю себе напомнить, не просто типу животных, а самой большой группе живых существ, поскольку у них есть хитиновый покров, великолепно их защищающий от повреждений, но он нерастяжимый, поэтому, чтобы расти, им надо линять.
Напомню, что здесь изображено разделение на тагмы у ракообразных, хотя оно у них не всегда такое, паукообразных, ну, конкретно пауков. Напомню, пауки – это только один из отрядов паукообразных и насекомых. Ну, вот у насекомых как раз всегда такое разделение. Первые, про кого мы будем говорить, это ракообразные. Ракообразных на планете сейчас известно порядка 60-70 тысяч видов. Они очень разные по внешнему строению. Живут в морях и пресных водах. В пресных водах их тоже очень много видов. А есть даже наземные, ну, например, мокрицы. Но наземных ракообразных совсем немного. То есть в основном это водные организмы. Для них также характерна планктонная личинка, которая называется науплиус. Вот такая, как посмотреть, конечно, то ли потешная, то ли зловещая, с одним глазом, планктонная личинка, которая потом осядет и превратится во взрослые ракообразные. Здесь интересно вот что. Интересно, что даже у паразитических ракообразных, таких как саккулина, ну, я думаю, помните, это такой паразит крабов, который в процессе своей эволюции, в общем, совсем потерял совесть и перестал быть похож вообще на ракообразные, да и на членистоногие, а стал похож на просто такой мешок с огромным количеством корневидных выростов внутри краба. Так вот, даже такие далеко зашедшие по эволюционному пути паразитизма существа все равно имеют личинку, похожую на науплиус. Ну, собственно, фактически науплиус и есть. Как раз эта личинка и выдала в них представители не просто типа членистоногие, а класса ракообразные. То есть планктонная личинка – это со всех сторон удобно, если ты живешь в море. Именно их планктонные личинки находят нового краба и внедряются в его тело. Но если с жизненными циклами морских ракообразных все в основном достаточно просто, честно говоря. Море вообще это очень удобная среда обитания, она постоянная. То вот с пресноводными ракообразными все значительно необычнее. Есть такая достаточно примитивная группа ракообразных, жеброногие ракообразные, куда, например, относятся вот такие замечательные создания, как щитни. А, несмотря на то, что это крупные, ну, там, до 3-4, иногда даже 5 сантиметров в длину существа, это обитатели луж. Щитни обитают в лужах, причем в пересыхающих лужах. Почему они не могут себе позволить жить в более постоянных водоемах? Можно посмотреть, как выглядят их конечности. Понятно, что, в общем, даже несмотря на то, что челюсти у них достаточно мощные, рыбы быстро поставят их без конечностей. Но вопрос – это ведь водный организм. Крупные водные ракообразные, которые вообще не выносят высыхания. Как они попадают в новые лужи? Удивительно. Они откладывают яйца. Их яйца способны переносить промерзание, длительное высыхание и переноситься ветром. То есть, когда весной лужа заполняется водой, из яиц быстро выводятся щитни, они быстро растут, быстро размножаются, откладывают новые яйца, ну и дальше живут, сколько существует лужа. Потом погибают, лужа высыхает, а яйца переносятся в новые места обитания. То есть, перед нами крупное водное существо, ракообразное, которое расселяется с помощью ветра.
Ну, таким образом получается, что на самом деле в году щитни живут обычно не очень-то долго. Что еще интересно, для того, чтобы из яйца щитня начал развиваться новый щитень, должно совпасть некоторое количество условий. Ну, во-первых, чаще всего яйца должны пройти через промораживание. Зачем? Чтобы начать развиваться после зимы. Ну, зачем так делать, тоже, я думаю, более-менее понятно. Ведь летом лужи, конечно, часто образуются после дождей, но и также часто быстро могут высохнуть. Самые полноводные лужи весной, поэтому щитням в большинстве своем выгодно, чтобы из яиц развитие начиналось именно весной. А для этого важно, чтобы яйца прошли через этап промерзания зиму, а также чтобы химический состав воды был при этом, ну, не то, что совсем близок к дистиллированной, но, по крайней мере, в общем, чтобы похож на дождевую воду. Помимо щитней, да, ну и, соответственно, встретить щитни порой можно в совершенно удивительных местах. Ну, вот, например, северные окраины пустыни Гоби. Если там ходить в июне, в середине, то обычно первая же встречная лужа будет просто кишеть от щитней. Ну, помимо щитней, примерно такой же жизненный цикл характерен для конхострок, ракушковых раков. А главное, конхострок не путать со строкодами. Другая группа, которая тоже по-русски называется ракушковые раки. А, правда, конхострок сейчас переименовали. Бог с ним. И вот такие вот удивительные существа жаброноги. А вообще с жаброногами, собственно, что щитни, что конхостроки, что жаброноги, они могут встречаться в одной и той же луже, прям, то есть такой суп из них быть шевелящийся. А что интересно, жаброноги, они тоже достаточно крупные, в районе там, сантиметра-двух, и, честно говоря, отдаленно похожи на рыб. И вот именно поэтому как раз с жаброногами связаны такие очень интересные легенды. В степных регионах, по крайней мере, вот нашей страны, на востоке, например, в Забайкалье, сталкиваются с рассказами о волшебных чашах каменных в степях, в которых, как дождь прольется, рыбки сами по весне заводятся. Но речь идет о так называемых чашах выветривания, когда большая глыба песчаника лежит, у нее сверху часто из-за ветровой, то, что называют ветровой эрозии, выветривания, формируется такое углубление. Если туда попадают яйца, например, жабраногов, то по весне действительно они там активно развиваются, и выглядит это чрезвычайно эффектно. А вообще, это существа, которые являются хорошей иллюстрацией того, что жизненный цикл – это вообще не обязательно что-то непрерывное. Что даже у очень сложных существ могут быть стадии, предназначенные для того, чтобы несколько лет спокойно проводить в совершенно неблагоприятных условиях. Раньше отдельно выделялись, сейчас на самом деле внутрь жаброногих помещают еще такую группу ракообразных ветвистоусы. Ну, туда, например, такие замечательные создания, как дафнии попадают. И вот тут нужно остановиться поподробнее. Вообще дафнии можно встретить практически в любом пруду, если посмотреть под микроскопом воду. Да даже иногда просто если присмотреться. Замечательные, очаровательные рачки, планктонные, то есть они парят в толще воды, двигаются такими резкими движениями, биением своих антенн, таких ветвистых. Они в течение теплого сезона, лета, размножаются партеногенетически. То есть это половое размножение, но без оплодотворения. Из таких яиц появляются просто новые самки. То есть самки, которые производят новых самок. А затем
ближе к осени, когда температура воды падает. А помимо самок, из этих яиц начинают формироваться еще и самцы. Ну, опять же, интересная вещь. Получается, что у них пол-то определяется просто условиями. На самом деле, то, как определяется пол у животных, очень по-разному он может определяться. У дафни он просто определяется фактически условиями. А появляются самцы, и происходит нормальное полноценное половое размножение, то есть сливаются половые клетки. А почему это происходит именно перед осенью? Потому что из неоплодотворенных яйцеклеток дафнии развиваются яйца с очень тоненькой оболочкой, а из оплодотворенных яйцеклеток яйца с толстой оболочкой. И вот эти яйца с толстой оболочкой, они способны зимовать, способны переноситься ветром и вообще переносить самые неблагоприятные условия. То есть мы здесь сталкиваемся, опять же, с тем, что свой жизненный цикл организм регулирует таким образом, чтобы можно было подстраиваться под условия окружающей среды, изменяющиеся. Но только здесь, наоборот, к нормальному половому размножению организмы переходят при наступлении неблагоприятных условий, потому что в этом случае у них развиваются яйца с очень толстой оболочкой. Так тоже бывает. Поэтому бывают организмы, которые переходят к половому размножению только в благоприятных условиях, а бывают организмы, которые, наоборот, переходят к нормальному половому размножению в неблагоприятных условиях, ну, если в результате полового размножения нормального у них развиваются покоящиеся стадии яйца, например, способные переносить неблагоприятные условия. Ну, интересно про дафний, наверное, еще сказать, что для них характерно такое явление, как цикломорфоз. Цикломорфоз – это фактически изменение формы тела дафнии в течение дафнии одного вида. То есть это все дафнии одного вида, вернее, ветвистоуции, потому что не только дафнии к ним относятся, конечно же, а в течение теплого сезона. Ну, можно заметить, что к середине лета отрастают такие выросты какие-то шиповидные, затем они сходят на нет. Почему? Видимо, это приспособление к тому, что в середине лета больше хищников, которые на них могут охотиться. Но так или иначе, это тоже интересный пример того, как организмы могут подстраиваться под окружающую среду просто особенностями своего жизненного цикла. Следующий класс, про который мы поговорим, паукообразные, здесь на самом деле особенно, наверное, особенно рассказать и нечего будет, ну, такого отличительного. Упомянем, пожалуй, что для многих паукообразных, ну, вот, например, тут фрин изображен, тут телефон, характерна забота о потомстве. То есть, когда из яиц выводятся детеныши, они их на себе могут достаточно долго носить. Ничего страшного здесь не происходит. Просто родитель несет на себе детей. Они его не едят. Все в порядке. Если встретите где-нибудь в джунглях Вьетнама такого телефона, не надо очищать его от его детенышей. Все в порядке. У него все отлично. А еще один класс типа членистоногие, про размножение которого мы скажем чуть подробнее, это мерастомовые, которые сейчас представлены мечехвостами. Что у них интересно, связанное с размножением? Интересно, что это водные морские существа, но размножаться они выползают в полосу прибоя на сушу. Зачем? Вообще, это очень интересный пример, когда морское существо
выползает, размножаться, казалось бы, неудобно на сушу. Но, возможно, объяснение здесь вот какое. Нельзя исключать, что их предки, правда, это, видимо, было очень давно, как раз жили в полосе прибоя где-то, в приливно-отливной зоне, литорале. И, соответственно, литораль – это участок суши, который дважды в сутки заливается водой и освобождается. А получается, что с некоторой вероятностью мы видим здесь пример того, что размножение – это та часть жизненного цикла существа, которая в процессе эволюции сложнее всего изменить. Ну, например, морские черепахи. Они откладывают яйца где? На пляже. Вот, возможно, с размножением мечехвостов что-то подобное, но, честно могу сказать, здесь до конца непонятно. Но так или иначе, вот такой пример причудливого, я бы сказал, поведения встречается. Ну и в завершении мы поговорим про представителей класса насекомые. Ну, напомню, что для насекомых характерны два основных варианта развития: с неполным превращением и с полным превращением. И там подразумевается, что из яйца выходит личинка, многократно линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет. Но при развитии с неполным превращением личинка более-менее похожа, и с каждой линьки становится все более похоже на взрослое насекомое. Во время последней линьки, ну или упаденок предпоследний, просто обзаводится крыльями. При этом личинка, ну вот как, например, у представителей отряда поденки, может сильно отличаться от взрослого, казалось бы. Но на самом деле вот на этой личинке поденки мы видим все части взрослого, хотя это поденки из разных семейств. Ну, я имею в виду фундаментально, что три пары развитых ног, голова, развитые глаза, хвостовые нити, вот все есть, только крылья представлены вот этими темными крыловыми зачатками, ну и жабры отвалятся во время линьки на крылатую стадию. И если с насекомыми, которые живут на суше полностью, все просто, то с насекомыми, которые живут, личинки которых живут в воде и имеют неполное превращение, все бывает очень непросто. Ну, потому что понятно, что личинке надо как-то либо вылезти из воды. Ну, крылатому насекомому, если у него крылья никак специально не защищены, как у жуков или клопов, в воде, понятное дело, делать нечего. А, соответственно, нужно либо выплыть на поверхность воды и как-то быстро там перелинять успеть, чтобы тебя не съели, либо выползти. Ну, вот поденки пошли по пути просто подплывание одновременного большого количества личинок к поверхности воды и линьки там. Да, вот моя фотография, я про эту историю я рассказывал, когда говорил про насекомых, массовый вылет поденок на озере Хар-Нур. А, например, стрекозы, личинки которых тоже живут в воде, они, их личинки просто выползают на сушу и там перелинивают. И тоже личинки довольно сильно отличаются от взрослого. Вообще, в чем смысл эволюционный того, чтобы личинка вот так сильно отличалась от взрослого, он достаточно понятен. Это эволюция пошла в этом направлении для того, чтобы снизить конкуренцию, возможную между личинками и взрослыми. И все. То есть и личинка стрекозы, и взрослая стрекоза – это хищники, но они живут в разных средах и, соответственно, не конкурируют друг с другом. А развитие с полным превращением у насекомых значительно более причудливое. Оно подразумевает выход личинки из яйца, линьки периодические и рост, а затем окукливание. А куколка – это чаще всего неподвижные, хотя есть насекомые, которые умудряются иметь подвижные куколки. Стадия на этапе, и на этом этапе, на этапе куколки,
Ну, иногда можно встретить утверждение, что тело насекомого полностью растворяется, остается только нервная система. Это, скажем так, не совсем так. На самом деле тело перестраивается, некоторые части действительно растворяются, подвергаются лизису. Значительная часть частей просто, прошу прощения, тавтологию, просто подвергается перестройке. И, соответственно, из куколки выходит совсем не похожее на личинку существо. Идея та же самая, чтобы личинки и взрослые стадии у насекомых называются имаго, просто не конкурировали друг с другом. Вот и все. Ну, ярчайшим примером являются представители отряда жесткокрылые или жуки. Ну, вот, например, жук-плывунец семейства Дитисциды, вот его личинка. Очень сильно отличается. Правда, надо заметить, что для того, чтобы окуклиться, этой личинке надо выползти на сушу и там закопаться в почву, где и произойдет окукливание. Вот это вот жук из семейства гидрофилиды водолюбы, а вот его личинка как раз выползла на сушу на пути к окукливанию. Некоторые насекомые с полным превращением совсем экстравагантно решили вот этот вопрос окукливания. Ну, потому что, понятно, если твоя личинка живет в воде, а взрослая стадия на суше, и жук-то еще ладно, у него есть жесткие надкрылья, они прикрывают крылья. Ну, вот взрослый ручейник. Понятно, что ему крылья намочить никак нельзя, а личинки ручейников – это существа, которые строят вот такие вот домики из различных материалов под водой. Они окукливаются, но окукливаются прямо под водой. Более того, замуровывая себя изнутри в этих домиках. Как же они преодолевают вот этот путь со дна на поверхность, очень интересно. На последних этапах развития имаго внутри куколки там выделяется газ, и помимо этого там есть такие водоотталкивающие вещества внутри куколки. И когда взрослый ручейник начинает активно шевелиться в куколке, и она чуть-чуть надрывается, он еще при этом разрушает домик, который скрывал его куколку, она из этого домика, как из пушки, выстреливает на поверхность. Ну, во-первых, там газ, а во-вторых, она фактически становится обмазана водоотталкивающими веществами, которые вытекают из надрывов. На поверхности раскрывается, да и, собственно говоря, все. На вот этом таком получившемся спасательном плотике стоит взрослый ручейник. Я упомянул, что бывают существа с подвижными куколками. Да, например, представители отряда двукрылые. Но на самом деле представители отряда двукрылые, наверное, дальше всех вообще насекомых зашли по пути того, насколько имаго, взрослая стадия, отличается от личинки. Ну вот, например, имаго комара-звонца семейства хирономида, вот его личинка. Или вот личинка кровососущего комара семейства кулициды. А вот, это личинка мухи-крыски, сзади это у нее такая дыхательная трубка, чтобы личинка мухи-крыски могла заниматься своими делами где-нибудь в грязной луже, где невысока концентрация кислорода, и дышать атмосферным воздухом. А вот сама взрослая муха-крыска. Собственно, вот личинка, вот взрослая. Ну, это тоже яркий пример того, что выгодно сделать так, чтобы разные стадии твоего жизненного цикла вели совершенно разный образ жизни. Тогда они, по крайней мере, друг с другом конкурировать не будут. Хотя не все насекомые пошли по этому пути. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш разговор о разнообразии жизненных циклов беспозвоночных животных. Спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы. Правда, готов кратко, потому что совсем скоро сейчас следующая лекция у меня. Но я в любом случае, как всегда, готов буду ответить на любые вопросы, которые будут под видео заданы в комментариях. Да, есть какие-то вопросы? Аскариды у кошек и людей одни и те же или разные? Вообще разнообразие круглых червей паразитических велико.
Поэтому есть те, которые могут быть общие, есть те, которые могут быть разные. Про паразитов мы отдельно обязательно поговорим. Волосатики, да, милашки просто вообще. Так. Как личинка волосатика может попасть в паука, если пауки используют внешнее пищеварение, а не глотают куски жертв? Хороший вопрос, никто не знает. Я не шучу. Ну, судя по всему, она покровы личинки волосатика достаточно устойчивы к пищеварительным ферментам, которые выделяют для наружного пищеварения пауки. И настолько мала, что вполне себе попадает в пищеварительную систему вместе с вот этой полупереваренной кашицеобразной пищей. Так, не затронут ли грибневиков? Ну, про размножение нет. Мы же тут фактически просто пробегались по основным вариантам организации жизненных циклов. Поэтому, не... ну, вроде пока тогда, наверное, все. Новых вопросов я не вижу. Тогда спасибо за внимание и до свидания, до новых встреч.

Всем доброго дня! Сегодня герой моего рассказа будет не книга или автор, а бегемот. А если точнее, я коснусь такого аспекта взаимодействия человека и бегемота. Вообще, во многих европейских странах для обозначения этого животного используют слово гиппопотам, которое происходит от латинского гиппопотамус. Собственно, научное название этого животного – гиппопотамус амфибиус, что означает его возможность жить в двух разных средах. А слово гиппопотам, в свою очередь, происходит от греческого слова. Гиппо – это значит лошадь, а потам – это река или поток. То есть, если в переводе, то это животное, как водяная лошадь, способная жить в двух средах. И поэтому на многих языках можно услышать такое название, как нильский конь, водяной конь, нильская лошадка или производное от слова гиппопотам. И только в русском языке используется слово бегемот. Ну или в тех языках, где это слово пришло заимствовано из русского языка. Описание бегемота мы можем увидеть в Библии, поэтому это слово библейское, древнееврейского происхождения, и, собственно, происходит от множественного числа слов животных на иврите. И в книге Иова мы можем увидеть такое описание этого мифического создания. Сейчас я вам точно прочитаю цитату. Это животное, которое было представлено Богом Иову как символ зла наравне с Левиафаном. И мы сейчас это запомним, потому что позже я расскажу, почему это важно. Вот бегемот, которого создал я, как и создал тебя. Он есть траву, сила в чреслах его и крепость в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом, как кедром. Жилы его на бедрах переплетены, ноги, как медные трубы, кости, как железные прутья. Он ложится под тенистыми деревьями, под покровом тростника и в болотах. Но, несомненно, бегемот вдохновил автора на создание этого мифического персонажа, потому что, как мы знаем, бегемот живет как раз в болотах и достаточно мощный. Но сила его в чреслах его, это значит в пояснице, он достаточно крупный и крепкий. Но ноги вовсе не похожи на медные трубы, потому что ноги у него достаточно короткие, а уж хвост уж точно не похож на кедр. Может, это какая-то тонкая метафора, но он вращает этим хвостом, правда, совсем для других целей. Хвост у бегемота небольшой, и в основании крепления к туловищу он округлый в сечении. Но по мере продвижения от туловища он уплощается с боков и в самом конце становится таким плоским. Самцы бегемотов часто вращают этим хвостом как пропеллером для того, чтобы разметывать свой помет. Причем делают они это с невероятной скоростью в воде и на суше, и на большие расстояния, до 2 метров. И путешественники 19 века удивлялись, когда находили этот помет на кронах деревьев. Это можно прочитать у Брема. Делает же это бегемот не из какого-то хулиганства, а это такой способ коммуникации. И еще один вариант помечения своей территории, потому что бегемот – это территориальное животное. Бегемоты были чрезвычайно распространены, даже 6007 лет назад они располагались на территории, которую сейчас занимает Сахара. Тогда это была влажная такая низкорослая саванна, но постепенно, и даже в историческое время, они все равно достаточно были распространены и занимали всю южную оконечность континента и вдоль берегов Нила. Иногда даже говорят, что, возможно, они жили на реке Иордан. Поэтому европейцы хорошо были знакомы с этим животным. В Древнем Риме, например, при открытии Колизея, бегемоты участвовали в гладиаторских боях. Ну и, конечно, ученые древнего мира описывали бегемота и хорошо его знали. Вот, например, как описывает бегемота или гиппопотама Геродот. Это четвероногое животное с раздвоенными бычьими копытами, тупорылое, с лошадиной гривой и голосом, как у лошади, величиной с огромного быка. Ну, бегемоты, конечно, животные абсолютно голые. Лысые. У них есть вибризы на морде, а шерсти они полностью лишены. Откуда взялась эта грива, непонятно. И я сейчас вам покажу изображение, которое, несомненно, было вот под этим влиянием нарисовано. Это книга Яна Йонстона или Джона Джонстона. Это шотландский врач, который жил и родился на территории Речи Посполитой, поэтому его имя произносят и на польский, и на английский манер. Он жил уже в 16-17 веке, и вот эта книга, сейчас, «История животных» 1768 года,
Здесь есть изображение бегемота. И вот оно в какой-то степени похоже на лошадь. Здесь у бегемота есть и грива, и морда такая не бегемочья, а вполне себе, можно сказать, лошадиная или собачья. Но чуть ниже мы уже видим такое более правдивое изображение тоже гиппопотама, который уже намного больше похож на гиппопотама. Но у нас, кроме всего прочего, есть еще и самое старое изображение бегемота в наших фондах. Это изображение из книги Геснера «Жизнь животных». А, вот так мы положим, посмотрим. Здесь представлен бегемот, который хватает за хвост крокодила, а еще чуть ниже изображение, которое дано с монеты, рисунок с монеты, где был выгравирован бегемот, крокодил и император Андриан. Император Андриан. Вот здесь он гораздо больше похож на то, что мы сейчас можем назвать бегемотом. В средневековье какая-то вообще связь человека с бегемотом чуть-чуть прервалась. И по тому описанию, которое существовало, в средневековых бестиариях можно встретить самые неожиданные изображения вообще бегемотов. И совершенно не похожие вообще на бегемота вообще. У нас нет этих книг, но мы вам покажем картинки. Они сейчас вот появятся вокруг меня. Долгое время существовала единственная книга по естественным наукам, она существовала тысячелетия, это книга Плиния Старшего, который тоже описал бегемота, и описание здесь вот такое. Значит, у Плинии есть такое описание. Живет в Ниле еще большее по размеру чудище, гиппопотам. У него раздвоенные, как у быков, копыта, спина и грива, как у лошади. Да и ржет оно по-лошадиному. А надо сказать, что бегемоты действительно иногда издают такой звук, напоминающий звук лошади. У гиппопотама вздернутый нос, хвост такой, как у кабана. И по кабане загнуты внутрь, но менее опасные клыки. Из его шкуры делают непробиваемые, если они только не отсыреют, щиты и шлемы. Эти животные питаются посевами, заранее намечая себе дневную норму. И правда это так. Дело в том, что бегемоты запросто могут по ночам выходить на поля рядом с их местом и поедать посевы, которые посеяли люди. В одной из областей медицины гиппопотам выступает как настоящий мастер. Раздувшись от непрерывного обжорства, он выходит на берег, находит стебель тростника с острым краем и наваливается своим телом. При этом он ранит определенную вену на нижней части ноги и путем такого кровоиспускания очищает организм. Рану же исцеляет, залепив тиной. Надо сказать, что это мы тоже запомним про кровопускание. И потом мы объясним, почему такое представление было о бегемотах. Но дело в том, что действительно метод кровопускания был вообще, наверное, на протяжении 3000 лет неэффективным, но очень часто используем. Кровь пускали и от меланхолии, и от всяких разных инфекционных болезней. И бегемот в таком случае представлен как такое разумное и вообще такой мастер действительно медицины. Животное, которое вот таким образом исцеляло самого себя. Первый бегемот, которого видели европейцы уже после древнего мира, это бегемот, который появился в зоопарке в 1850 году. Напомню, что через 9 лет человечество узнало о книге «Происхождение видов». И до этого, конечно, были отдельные путешественники, которые привозили и шкуры, и черепа, и разные части бегемотов, и какие-то их рассказы. Но вот так живого бегемота до этого люди не видели. В конце 18 века известный здесь испытатель граф Бюфон тоже описывает бегемота в своей книге. И он со всем своим высокомерием и такой непреклонностью пытается развенчать мифы, которые до этого существовали, ну и как бы объективно подойти. Но, тем не менее, он все равно не может отделиться. Здесь у него вот есть такое изображение, это плод бегемота, то есть это нерожденный бегемот, и какие-то внутренние части, и есть вот изображение черепа и отдельных конечностей. И в другом томе он помещает изображение самца и самки бегемота. Сейчас я вам тоже это покажу. Вот здесь такой самец, вполне себе добродушный. Но тоже не совсем правильно, потому что здесь видно его половые органы, а у бегемота они скрыты. И вот здесь изображение самки.
И он говорит, что бегемот отлично плавающее животное, поедающее рыбу,

слонов, как и вот слоновая кость. Но вот в это время Бифона и чуть позже их использовали для того, чтобы делать зубные протезы для человека. И сами понимаете, что люди, которые обладали такими протезами, точно не иссякали огонь из своего рта. И кроме того, он еще рассказывает о том, что бегемот очень милый, очень спокойный. Но мы тоже сейчас знаем, что бегемот вполне себе грозное и свирепое животное. Что же узнали ученые уже ближе к нашему времени? Оказывается, что вот эта кровь, вот это кровоиспускание, это не просто основано на мифах, а основано на реальных наблюдениях. Дело в том, что у гиппопотамов есть такие специальные железы в коже, которые могут выделять субстанцию, такую слизь. Она богата пигментами, которые при свете разрушаются и окрашивают в такой кровавый или розоватый цвет. Эта слизь защищает голую кожу бегемотов от ультрафиолетовых лучей. Конечно, они живут в воде и могут спрятаться, но на самом деле в Африке существуют достаточно большие периоды засухи, и тогда их кожа может подвергнуться вот этому облучению, а лишенная всяческого волосяного покроя, она может вот действительно получить какие-то ожоги. Кроме того, японские исследователи установили, что эта кожа богата какими-то антибактериальными компонентами. И так как бегемоты действительно очень грозные, свирепые такие существа, вообще дерзкие и резкие, и самцы бегемотов часто вступают в какие-то разборки, и вся их кожа шрамирована и покрыта вот такими ранами и шрамами. А зная о том, что они любят валяться в воде, насыщенный их же собственными экскрементами. Это, в общем, не самая такая санитарная ситуация, но кожа их никогда не воспаляется, потому что эта слизь помогает им залечить эти раны. Кроме того, эта субстанция обладает еще одним свойством. Она еще защищает от укусов насекомых. Конечно, эти бегемоты и гиппопотамы лежат в такой, ну, такой среде, которая, несомненно, бы привлекла мух, потому что там много навоза, грязи всякой. Но, тем не менее, у них нет длинного хвоста, чтобы отмахиваться, ни гривы, как мы знаем. И они вот защищены именно этой слизью от укусов и от нашествия этих насекомых. Долгое время люди предполагали, что бегемоты действительно имеют связь с лошадьми. Их и так и называли водяные лошадь, и ржали они как лошади, и в описаниях и Геродота, и Плиния фигурирует их внутреннее строение, похожее на лошадь. Но уже достаточно давно ученые стали сомневаться, что на лошадь-то они меньше всего похожи. И уже к 20 веку их объединяли со свиньями, потому что им казалось, что и зубы их больше похожи на свиньи, и внешний облик более такой, похожий на маленьких таких свинок. Но оказалось вообще удивительное, что, оказывается, у них есть общий родственник с китами. Открытие это тоже было, как всегда, невероятно и случайно. Один из европейских ученых, Билл Барклоу, который занимался коммуникацией животных, изучал эту коммуникацию на примере гагар. Гагары издают такие звуки, похожие на человеческие. В свой отпуск поехал в Африку и наблюдал такую картину. Когда самец бегемота на земле издал территориальный грозный рык, и в это время из воды всплыли бегемоты. Он сказал, это невероятно, они не могли его услышать. Разница сред не дает возможности услышать звук над водой, под водой. Как они это сделали? Он этому страшно удивился и решил перечитать всевозможную литературу по этому поводу и убедился, что такой литературы не существует. Тогда он забросил гагар и занялся изучением коммуникации бегемотов. И на это он потратил 10 лет. И действительно, оказалось, что они способны издавать звуки и над водой, и под водой. Над водой они пропускают воздух сквозь голосовые связки, и рык их действительно очень сильный, грозный и громкий. А под водой они издают звук с помощью жирового комка, расположенного у них в глотке. Плотность жира, она близка плотности к воде, но, конечно, звук идет с искажением, а улавливают они этот звук с помощью подчелюстной кости, которая соединена с внутренним ухом. И с помощью специального аппарата было установлено, что они издают такие звуки, типа щелканья, какого-то клёканья, напоминающие звуки китов. Оказалось, что действительно, это невероятно, но они действительно...

рост рингий китов. Этому обстоятельству удивился еще один ученый по фамилии Джон Гейтс. Он молекулярный биолог. Он до этого уже установил по генетическим сведениям о том, что бегемоты ближе всего к китам. И ему не хватало такого признака, такого общего признака, который есть у двух животных, но отсутствует у всех остальных, что, возможно, говорило о том, что они происходят от одного предка. Кроме того, у бегемотов есть еще несколько признаков, сближающих их с китами. Они рожают детенышей в воде, собственно, испариваются они очень часто в воде. Они кормят детенышей в воде, что не делают другие млекопитающие. У них голая кожа и абсолютно лишенная сальных и потовых желез, хотя у всех остальных млекопитающих это есть. Ну и, конечно, вот этот способ коммуникации. Они способны коммуницировать под водой, поэтому бегемотов относят вместе с китами к отряду китопарнокопытные. И давайте вспомним, о чем я говорила в самом начале. Когда в книге Иова упоминается и Левиафан, что значит кит, и бегемот. То есть эти два чудовища, видимо, неспроста вместе упоминаются. Но еще одна история про бегемотов, очень удивительная, которая меня поразила. Я узнала о ней несколько лет назад, и до сих пор она не оставляет меня в удивлении. Вы, наверное, знаете, что существуют такие инвазивные виды. Виды, которые человек случайно или умышленно завез на территорию той страны, где они раньше не обитали. Примером такого инвазивного вида может служить жаба ага. Ее привезли в Австралию для того, чтобы она ловила насекомых, тростниковых, чтобы сахарный тростник рос хорошо и без помех. Но жабе не сообщили о том, что она должна быть агентом сельского хозяйства, поэтому она стала ловить всех подряд. Более того, что эта жаба ядовитая, а в Австралии нет специализированных хищников, которые бы на нее охотились. И оказалось, что она изменила вот такую экологическую ситуацию, стала угрожать коренным жителям, животным этой Австралии и создавать проблемы для человека. При этом она какой-то по экспоненте размножилась, и их количество измеряется уже миллионами, и больше, чем людей живет в Австралии, этих жаб. Но то, что бегемот может быть таким инвазивным видом, который может угрожать экологической ситуации другой территории, это, конечно, удивительно. Он же очень крупный, очень большой. Как же это случилось? В 80-х годах, наверняка вы слышали про такого наркобарона Пабло Эскобара. Он купил асьенду в Колумбии, назвал ее Неаполь. И на этой территории он разместил парк динозавров для своего сына, сделанных в натуральную величину из бетона. Построил себе огромный дворец, в котором происходили какие-то великолепные приемы. И сделал зверинец, которым населил дикими животными. Там были и жирафы, и зебры, и носороги, и кенгуру, и много кто еще, и в том числе и бегемоты. А тут надо отметить, что мы никоим образом не одобряем деятельность Пабло Эскобара. Но в Колумбии мы не знаем, что там было с законами, но среди вот такого населения это было весьма распространенное явление, никто его не осуждал среди местных жителей, потому что он много вкладывал в развитие этого региона, он строил дома для бедных, дороги, всячески помогал, спонсировал футбольную команду, поэтому люди с удовольствием ходили в этот зверинец и смотрели на животных, и одно из самых любимых его животных это были бегемоты. А по слухам говорят, что в детстве у него была книжка, и он очень любил именно этих животных. Вполне возможно, что у него был Альфред Брэм, который он смотрел, и который все из нас в детстве очень любили. И по одной версии эти бегемотов привезли из Африки. Это был один самец и три самки. По другой версии он купил в американском зоопарке двух бегемотов, а два бегемота ему подарили его же коллеги по его делу, не справившись с их содержанием. В общем, таким образом у него оказался один самец и три самки бегемота. Самца назвали именем «Эль Вьехо», что по-испански означает «старик», но он вовсе был не старым, а вполне себе молодым и любвеобильным. «Эль Вьехо» — это такое обращение, ну, принятое там «Эй, старик, там как дела?» вот в таком духе. И прекрасно там эти бегемоты процветали и, значит, были, так сказать, изюминкой этого зверинца. В 90-х годах Пабло Эскобара убили,
расстреляли. Дальше все его там сторонники, родственники или просто странствующие люди разграбили его дворец, при этом даже разрыли всю территорию в поисках зарытых денег, в том числе и разбили вот эти скульптуры динозавров, потому что думали, а вдруг там что-то есть такое ценное. В общем, полностью разорили, разграбили. Какие-то животные погибли, каких-то животных перевезли в зоопарки, бегемотов и носорогов, которые тоже там обитали, решили оставить из-за их крупных габаритов, из-за их больших размеров, пусть себе там живут. Носороги без должного ухода быстро умерли, а бегемоты нет. Спокойно себе там жили, процветали, оказались, что они очень неприхотливые животные. Кстати, в 20 веке была такая версия, что бегемотов можно домашнить и разводить, и как содержать, как такой домашний скот, и убивать по мере необходимости. Но идея эта не прижилась. И уже через 15 лет вдруг в Колумбии стали появляться сообщения, что там и сям встречают огромное животное с маленькими ушками, с маленькими глазками и какой-то непонятный, по всем описаниям это были бегемоты, решили обследовать всю эту территорию и провести, так сказать, мониторинг, посчитать. И оказалось, что на той территории вот этой Асьенды Неаполь, где были первоначально 4 бегемота, уже обитают около 40 бегемотов. А загон, такое заграждение, сломано в нескольких местах. Дело в том, что когда самцы подрастают, то, пытаясь вступать в хватку с альфа-самцом, они бывают изгнаны из стада, они запросто разломали эту изгородь и ушли, добрались до главной реки Колумбии Магдалена и уплыли дальше. И заняли разные там болота, какие-то места. Их обнаружили и в 75 километров от этого места, и даже в 150 километров. И один из таких самцов по кличке Пепе ушел не один. Он прихватил с собой бегемотиху по имени Матильда. Они какое-то время склонялись по болотам. И в конце концов оказались около небольшого города. У них родился мальчик по имени Кип. И вполне возможно, он вскоре мог обзавестись большим гаремом. Рыбакам этого города страшно не понравилось это соседство. Тут еще такой моментик, что жители Колумбии не очень знакомые вообще с бегемотами, их не очень боялись. А бегемот достаточно свирепое, грозное животное. Он действительно может причинить травмы и вообще просто лишить жизни. А люди, уже погруженные в такой созданный миф, благодаря мультфильмам, всяким сказкам, где бегемот достаточно милое, спокойное животное, очень добродушное, они не испытывали боязни и тревоги по отношению к нему. Правда, никакой такой катастрофы не было. В 20-м году один человек, черпая ведром воду, случайно стукнул бегемота, просто испугался, побежал и сломал ногу. Но, тем не менее, ситуация эта может быть катастрофической. Кроме того, тот навоз, тот помет, который они разбрызгивают, и кроме того, они еще умеют и помечать территории, делают такие кучи высотой метр, диаметром около 2 метров в разных местах, они меняют экологию региона. Они способствуют росту вредных водорослей и каких-то бактерий, которые в свою очередь влияют на рыб, и способствует угрозе вымирания таких животных, как ламантин, которые и так без этого находятся под угрозой. Поэтому экологическая ситуация меняется, это ведет к вымиранию животных. А еще самое главное, что в Колумбии нету засухи и нету хищников, которые бы охотились на этих бегемотов. У них, правда, нету таких больших врагов. В принципе, бегемот – сильное и мощное животное. В основном они нападают на маленьких бегемотиков. Но так как нету засухи, у них совершенно изменилось поведение. Они стали способны к оплодотворению намного раньше, чем это происходит в Африке. Там где-то они достигают своего полового возраста где-то к годам к 7, а тут они уже стали способны размножению в 3 года. И если у самки в Африке бывает пауза между деторождением, где-то длящиеся 17 месяцев, то здесь самка может рожать каждый год. Вы представляете, в какой прогрессии стали расти эти бегемоты?
Но люди решили, что нужно что-то делать, как-то этот вопрос решать, потому что если его не решать, то уже буквально через десятилетие в Колумбии будет масса этих бегемотов. И тогда они обратились в Африку, решили их вернуть на историческую родину. В Африке категорически отказались от этого решения, и возникла другая проблема. Необходимо было этих бегемотов тогда отстрелить. Что может человек придумать? Убить. И для этой задачи был снаряжен первый отряд, который как раз и убил этого бегемота Пепе. Его там несколько человек, причем в сопровождении колумбийской армии, таксидермиста, ветеринара, убили этого Пепе несколькими выстрелами. Матильду решили оставить на потом, а маленького бегемотика поймали. Но они не нашли ничего лучше, чтобы поместить эту фотографию с убитым бегемотом в интернете. Тут сразу вступили на защиту зоозащитники, ну и вообще простые люди, которые просто любят бегемотов, сказали, ну зачем же их убивать, этих несчастных беззащитных животных, не надо этого делать. И тогда решили, значит, другим способом контролировать рождаемость. Решили тогда подвергнуть кастрации самцов, молодых самцов-бегемотов. И это не то чтобы простое дело. То есть операция это, конечно, используется в сельском хозяйстве повсеместно, но не то чтобы она методика опробована на бегемотах. Во-первых, у бегемотов очень толстая шкура. Шкура у них достигает 4 сантиметра. Нужно рассчитать, куда выстрелить, чтобы этот дротик попал, рассчитать массу бегемота, чтобы его не убить, потому что, смотри выше, все будут против этого убийства, и, ну и чтобы он заснул. При этом делать операцию нужно максимально быстро, потому что кожа бегемота сохнет на суше. Нужно так загнать его, чтобы он не бежал в воду, потому что вся эта тогда процедура окажется бесполезной. Тут еще есть такая особенная анатомическая строение бегемота, такая важная особенность. У них, у самцов половые органы спрятаны внутри. И на самом деле, если ты смотришь на бегемота, вообще трудно определить, самец это или самка. И при этом у них семенники огромного размера, каждый размером с арбуз, и они способны еще двигаться внутри полости. И бегемот, даже находясь в усыпленном состоянии, способен их переместить на 40 сантиметров. Просто нужно очень быстро разрезать эту толстую шкуру, найти семенники, все это быстренько зашить, для того, как он не проснулся, поместить его в какой-то контейнер и перевести. Вот первого кастрированного бегемота вернули обратно в Асьенду Неаполь. Уже старик Ильеха отнесся к нему доброжелательно, потому что он не доставлял никакой угрозы. Но операция это еще дорогостоящая. Первый раз на нее потратили чуть ли не 150 тысяч долларов. И делать ее так быстро не могли, потому что нужно собирать деньги. А деньги тратят, которые конфискованы из наркокартелей. Вот, таких денег нет. Таких операций посчитали, нужно делать 30 в год, а их делали, в конце концов, 10. И уже в последнее время, уже в 20-е годы, когда пытались посчитать количество бегемотов, оказалось, что их численность достигает уже 200 бегемотов. И если еще 10 лет ничего не делать, она достигнет 1000 бегемотов. В обществе, кстати, не поддержали операцию кастрации бегемотов. Люди стали говорить, зачем вы мучаете животных, кастрируйте лучше политиков, зачем вы это делаете. Ну, кто бы спорил, но тем не менее, значит, решили тогда использовать химические противозачаточные средства. Но опять же, тут нужно как-то рассчитать, опять же, массу, убедить бегемотов это все съесть. Все это сложно, а вопрос нужно решать очень быстро и очень срочно. Поэтому в 2023 году весной вдруг стало известно, что 70 бегемотов, все-таки две другие страны, где этих бегемотов отродясь не было, решили взять в свои национальные парки. Они там могут контролировать их численность и обеспечить им достаточно достойный уход. Это Индия, которая согласилась взять 60 бегемотов, и Мексика, которая согласилась взять 10 бегемотов. Все зоопарки Колумбии уже насыщены бегемотом. Эта процедура отработанная. Все-таки как их можно заманить при помощи морковки в загон и потом перевезти. Вот. Но все равно вопрос этот до сих пор решается.
То есть это все должно быть, это дорого, отвести такое количество бегемотов, это сложно. Ведутся сейчас переговоры, я не знаю, как вы думаете, получится или нет. Но, в общем, с этими бегемотами надо что-то делать. Вот такая история связана с бегемотом и человеком. Вы наверняка знаете огромное количество персонажей из детских мультфильмов, сказок. Ну, один Мадагаскар чего стоит, там такая замечательная бегемотиха Глория присутствует. И в наших советских мультиках было много разных бегемотов. Ну и мне кажется, что все равно, несмотря на всю эту популярность, один из самых таких известных персонажей — это кот-бегемот. У меня он есть сейчас в ухе, если вы сможете разглядеть. Он такой мифический персонаж, очень грозный, очень злобный, вполне себе соответствует этому библейскому персонажу бегемота. Но в завершение я хочу вам сказать следующее. Вся эта история нас учит тому, что человек не должен действовать в природе как бегемот, свирепо и неуклюже, а всегда продумывать все свои действия. Потому что, в конце концов, все мы гости на этой планете. Давайте наслаждаться этим миром и продумывать все свои будущие решения и какие-то невероятные идеи. Казалось бы, что проще можно было всех этих четырех бегемотов в самом начале переловить и всю эту проблему решить на корню. Но кинули люди на авось, поступили как настоящие бегемоты, и теперь эта проблема до сих пор решается. В общем, я вас благодарю за внимание. Ставьте нам лайки, потому что это способствует продвижению нашего канала. Уже скоро у нас будет такая значительная цифра, мы надеемся. Ну и пишите нам комментарии, задавайте вопросы. Конечно, приходите к нам в музей. У нас, правда, бегемота нет и не предвидится, но зато другие замечательные животные в нашей экспозиции есть. И вы можете познакомиться с нашей экспозицией и с красотой теории эволюции. Мы вас ждем. Всем пока! Ну и разбудил вас сегодня, как вы уже догадываетесь, бегемот. Ну и в завершение я хочу показать вам еще одну картинку, еще одного бегемота. Это книга Улисса Альдрованди. Мы про него уже делали ролик, про его книжку. И здесь есть вот такое, сейчас вот это мы подвинем, такое весьма себе грозное изображение бегемота, от которого уплывает крокодильчик. Вот такое, от которого уплывает крокодильчик. Это у нас самец, а здесь вот такая бегемотиха, ну типа Глория.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст». Я Владимир Сурдин. И сегодня мы обсудим только одну научную новость, которая в виде подкаста на YouTube вышла в исполнении одного из российских авторов. Прочитаю, как это у него названо. Из двух частей состоит это название. Японские астрономы нашли в центре галактики, это первая часть, абсолютно правильно, смертельную угрозу для всей галактики. А вот это уже неправда. Обсудим, что ж тут правда, что неправда, и кто нам эту неправду транслирует. Это некто Борис Сергеевич Бояршинов. Наверное, вы знаете его. Он в образе Санта-Клауса, с окладистой белой бородой, а профессиональный физик. Когда-то он был кандидатом физико-математических наук, инженером-физиком по специальности экспериментальная ядерная физика, преподавателем. Про него сказано, что он популяризатор науки. Но тут я бы сделал поправку. В этом подкасте он популяризирует антинауку, то есть обманывает нас. И дело тут вот в чем. Он основывается на публикации, которая вышла в супер уважаемом журнале Astrophysical Journal, а точнее говоря, Astrophysical Journal Letters, где выходят короткие, очень важные, сиюминутные заметки о самых последних наблюдениях, в основном наблюдаемых объектах, наблюдаемых явлениях, за которыми надо следить. Так вот, группа японских радиоастрономов, ведущий в этой группе довольно известный радиоастроном Шуня Такегава. Работают они в Набияме, это радиообсерватория с очень хорошим радиотелескопом миллиметрового диапазона. Глядя в район центра нашей галактики, обнаружили потоки газа, ионизованного газа, которые по скорости газа, по движению, они интерпретировали как выбросы из окрестности массивной черной дыры. И речь идет не о той сверхмассивной черной дыре, которую, мы уже давно знаем, наша галактика содержит в своем центре. Нет, та сверхмассивная, имеющая массу 4 миллиона масс Солнца, она на месте. Она всегда в центре галактики, потому что именно в центре потенциальная гравитационная яма, и в ней сидит самая массивная. Это летает вокруг нее. Это не очень массивная черная дыра с массой примерно 30 тысяч масс Солнца, но и это очень много. Вообще в нашей галактике много черных дыр. Они рождаются, когда умирают массивные звезды. Ну, на месте нашего Солнца не образуется черная дыра, вы знаете. А финал солнечной эволюции – это белый карлик. Маленькое плотное тело, но отнюдь не черная дыра. Если масса звезды в 3-4-5 раз больше нашего Солнца, то ее жизнь заканчивается сжатием ядра в нейтронную звезду. Это еще более плотное, еще более компактное тело, но не черная дыра. И только если исходная масса звезды превышает 10-12 масс Солнца, вот тогда коллапс сжатия ее ядра оставляет на своем месте черную дыру. Но таких черных дыр мы нашли уже немало, мы их изучаем. Как правило, они в паре с нормальными звездами живут, и тогда проявляют себя тем, что отрывают от соседней звезды газ, он падает на черную дыру, в падении нагревается, образует аккреционный диск, и яркое свечение этого диска в ультрафиолетовых, в рентгеновских лучах говорит нам об этих черных дырах. Это черные дыры звездной массы. Но вот не так давно открыли сверхмассивные черные дыры, они в ядрах галактик. «12 декабря объявила имена лауреатов ежегодная научная премия Сбера. Ими стали большие ученые, которые внесли значительный вклад в развитие российской науки. Я бы хотел немного рассказать вам об их работах. Ну, например, академик Российской академии наук, доктор физмат-наук Евгений Тыртышников был награжден премией Сбера в номинации «Цифровая вселенная». Он и его коллеги создали новые методы моделирования и сжатия данных. Они помогут ускорить вычисления в естественных науках, в машинном обучении, да и в других сферах тоже. То есть суперкомпьютеры смогут решать задачи, которые раньше были за гранью их, суперкомпьютеров, возможностей. В номинации «Физический мир» премию Сбера присудили академику РАН, доктору химических наук Валентину Ананникову. Его наградили за открытие явлений катализа. Друзья мои, современной химии без катализа вообще нет. Мы, как результат химических биологических реакций, тоже живы только в результате катализа. Вся современная химия – это катализ, а то, что сделал академик Ананников и его сотрудники, позволяет ускорить разработку и запуск нового поколения эффективных и при этом экологичных химических технологий. Это замечательно. В номинации «Наука о жизни» лауреатом премии Сбера стал энтомолог, член-корреспондент Академии наук, доктор биологических наук Алексей Полилов. Он впервые описал анатомию нескольких семейств мельчайших многоклеточных животных. Для этого он использовал самые современные методы – электронную микроскопию, микротомографию, компьютерное моделирование, сделанные Полиловым открытия дают новые перспективы нейробиологии, искусственному интеллекту и микроробототехнике. Кстати, в будущем это нам может пригодиться и при освоении космоса. Представляете, микророботы на других планетах дешево и полезно. И вообще, давать деньги ученым – это очень правильное дело, это важно. Для них это возможность не отвлекаться на посторонние заработки, заниматься наукой, значит делать новые и новые научные открытия. Ежегодно Сбер вручает ученым из России 3 премии, каждая по 20 миллионов рублей, за новые открытия в области науки и технологии, которые расширяют возможности нашей отечественной науки и техники. В описании мы оставим ссылку, по которой можно будет посмотреть церемонию вручения премии Сбера и подробно ознакомиться с работами лауреатов. А еще на этой церемонии вы услышите замечательные музыкальные произведения в исполнении лучших отечественных исполнителей-музыкантов. Смотрите и слушайте. Это черные дыры звездной массы. Но вот не так давно открыли сверхмассивные черные дыры, они в ядрах галактик. Об этом у нас будет отдельный разговор, это большая астрофизическая проблема. Откуда они, когда они появились, об этом мы когда-нибудь поговорим. Но вот совсем недавно стали обнаруживать черные дыры промежуточной массы. Не маленькие, как в результате эволюции звезд, не сверхмассивные, которые мы находим в центре галактик, а средней массы – несколько тысяч, иногда несколько десятков тысяч масс Солнца. Их обнаруживают в звездных скоплениях. Шаровые звездные скопления – это большие кучи, иногда до миллиона звезд, в центре которых звезды упакованы очень плотно, и по их движению выяснилось, что там находятся черные дыры промежуточной массы. Такие шаровые скопления есть в нашей галактике, есть соседние галактики туманности Андромеды. Честно говоря, происхождение их тоже не очень ясно, хотя в свое время я как раз этой проблемой занимался, и мне кажется, что довольно точно объяснил это явление, но оставим мои работы в покое, поговорим о том, что представил нам бывший кандидат наук, бывший физик Борис Бояршинов. Я говорю вполне ответственно, потому что то, что он нам рассказал, никакого отношения к реальной науке не имеет. А рассказал он следующее. Да, японские ученые обнаружили черную дыру промежуточной массы рядом со сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики. Очевидно, рано или поздно эта промежуточная сольется с той сверхгигантской. Это естественно. Двигаясь рядом, с массивной черной дырой. Черная дыра промежуточной массы, летая по орбите, теряет энергию за счет гравитационного излучения и постепенно сближается с ней и, наконец, будет ей поглощена. Такие явления мы уже наблюдали, когда на Землю приходят гравитационные волны от слияния сравнительно небольших черных дыр в ядрах соседних галактик. В 2015 году впервые была открыта гравитационная волна как раз от слияния черных дыр. Это грандиозное явление, тут я с Бояшиновым не спорю. Это явление, которое в результате слияния двух черных дыр в энергию гравитационной волны превращает заметную долю массы самих черных дыр, несколько процентов от их массы. И гравитационная волна потом уносит эту энергию и, приходя к нам на Землю, помогает нам ее зарегистрировать. Борис Сергеевич сделал расчет, который утверждает, что слияние в центре нашей галактики приведет к грандиозной катастрофе, потому что выделившаяся при этом энергия в таком количестве упадет на Землю, что просто превратит ее в облако пара, в облако плазмы. Действительно, энергия выделится большая, но в какой форме? Если бы она выделилась в виде электромагнитных волн, рентгеновских, пусть даже радио или оптических волн, то, конечно, наша планета поглотила бы часть этой энергии и довольно сильно нагрелась бы. И, кстати говоря, расчет, сделанный Бояршиным, в смысле энергии точный. Все-таки он когда-то был физиком. Огромное количество энергии в виде гравитационной волны пройдет сквозь нашу планету. Вопрос, что произойдет с нашей планетой, с другими планетами, со звездами в нашей галактике, в галактике в целом. Будут ли они все разрушены? Нет. Дело в том, что гравитация, а точнее гравитационные волны, очень слабо взаимодействуют с веществом. Гравитация вообще самая слабая сила. Если вы думаете, что гравитация очень большая, сильная сила, потому что мы сидим на стуле и нас притягивает Земля, так это потому, что Земля массивная. А вообще-то, по сравнению с электромагнитными волнами, гравитация в миллиард, миллиардов, миллиардов раз, я точную цифру называю, в миллиард, миллиардов, миллиардов раз слабее электромагнитных волн, электромагнитных сил. Поэтому гравитация вызывает очень слабое влияние, оказывает совершенно незаметное влияние. А какое именно? Она деформирует тела, сквозь которые проходит. И, например, чтобы зарегистрировать гравитационные волны, приходящие к нам из ядер соседних галактик, пришлось сделать невероятно чувствительные гравитационно-волновые детекторы. 30 лет физики работали над тем, чтобы зарегистрировать гравитационные волны. В 2015-м это удалось. И знаете, как это проявляется? Приходит гравитационная волна, и вот этот гигантский 4-километрового размера прибор, в концах которого в вакууме висят зеркала, а между ними бегает лазерный луч, так вот эти зеркала вздрагивают, смещаясь на 1/1000 долю размера протона. Еще раз. Вы атомы как это... Видели атомы? Нет, я тоже никогда не видел атомов. Их увидеть ни глазом, ни в микроскоп обычно невозможно. Их можно только почувствовать. Так вот, ядро атома, ну, ядро атома водорода – это протон. Ядро атома еще в 100 000 раз меньше самого атома. А зеркала в гравитационно-волновом детекторе еще в 1000 раз меньшую амплитуду колебаний нам демонстрируют, чем размер протона, ядра атома водорода. Это великие эксперименты физиков нашего времени, которые смогли зарегистрировать гравитационные волны. Теперь давайте посмотрим, что будет, когда черная дыра средней массы сольется со сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики. Борис Сергеевич не очень большой специалист, как выяснилось, в гравитационно-волновых делах. А ведь можно было легко посчитать, что, придя к Земле, эта гравитационная волна, точнее, целый набор волн, колебания такие, цук волн, вызовут деформацию нашего земного шара, то есть это максимально большое тело, которое мы можем вообще измерить, ощутить, измерить его колебания, на 1/10 долю микрона. Вот представьте себе, наша планета вздрагивает с амплитудой в 1/10 долю микрона. Ну, может быть, какие-то сверхчувствительные сейсмометры отметят это как суперслабое землетрясение, которое постоянно в огромном количестве происходит в недрах нашей планеты, а может быть и не заметит. 1/10 доля микрона – это, вообще говоря, очень маленькая величина, и она никакого влияния не окажет ни на нашу планету, ни на соседние планеты, ни на звезды, ни галактику вообще. Гравитационные волны, неся действительно огромную энергию, пройдут, не заметив вещество. Если бы они замечали вещество, мы бы не получали гравитационные сигналы издалека, из других галактик. Именно там гравитационная волна проходит сквозь вещество тех галактик, не замечая его, не поглощаясь в нем, не выделяя энергию, и приходит к нам. И мы все-таки научились ее регистрировать. И мы, конечно, зарегистрируем без особого труда нашими современными приборами ту гравитационную волну, которая родится, когда в центре нашей галактики сольются две огромных черных дыры. Это будет очень интересно. Но это будет абсолютно безопасно для планеты. Например, наша Земля ощущает такое же приливное гравитационное влияние со стороны Луны. Оно в 1000 раз больше, сильнее, чем от той гравитационной волны, которая придет при слиянии черных дыр в центре нашей галактики. Мне очень жалко, что, в общем-то, квалифицированный физик, кандидат физико-математических наук Бояршинов вот таким образом пугает, а он прямо пугает зрителя. Он говорит, я могу процитировать, что как только придет гравитационная волна, Земля исчезнет, мы все погибнем. Поэтому не держите деньги в своем кошельке, переводите их на мой Бояршинова счет. И указывает огромное количество разных кошельков, и криптовалютных, и обычных валютных, которые могут собрать ваши деньги, деньги слушателей этого подкаста. Это бессовестно. Со стороны ученого это абсолютно бессовестно. К сожалению, за последние сутки я несколько вот таких расстроивших меня фактов услышал и хочу поделиться с вами. Например, последний выпуск журнала Nature обсуждает количество статей, которые были отозваны из печати в течение прошедшего 2023 года. Рекордное количество. 10 тысяч статей. Научных статей были отозваны, потому что в них обнаружились ошибки. Это много. Среди трех первых, самых плодовитых в этом смысле стран оказались Саудовская Аравия, Пакистан и Россия. Это бедные страны. Саудовская Аравия в смысле науки тоже бедная страна. И это не случайно. Люди торопятся получить гранты, и не очень четко, не очень аккуратно оформляют свои статьи. Это не значит, что они нас обмануть хотят. Это значит, что они плохо оформили, плохо допустили ошибки в расчетах. И рецензенты или уже читатель, когда вышла статья, заметили эти ошибки. И автор совершенно нормально отозвал ее, признав свои ошибки. Это не желание обмануть, это вынужденное, вот случайный факт обмана в научной периодике, который заканчивается тем, что автор признает ошибку. Бывают редкие-редкие случаи, когда ученый сознательно допускает ошибку. В течение моей 50-летней научной карьеры астрономической я могу вспомнить только один такой случай, когда мой коллега, советский тогда астроном, подделал даже не сами наблюдения, а дату наблюдения, перенеся ее немножко на более раннее время, чтобы это выглядело, как он первый обнаружил это явление среди других коллег. Кончилось это тем, что мы, конечно, все об этом узнали, и этого коллегу выжили из своего сообщества. К нему отношение стало такое, что он был вынужден уйти из науки. Второй случай научного обмана я узнал сегодня из электронного письма своего хорошего знакомого, который спросил меня, как я отношусь к ютубовскому подкасту, где обсуждается теория лунного заговора. Там автор утверждает, что ракета «Сатурн-5», которая возила астронавтов на Луну, вообще не могла взлететь с Земли, потому что ее параметры совершенно не годились для этого. Я напомнил, что кроме полетов на Луну, ракета «Сатурн-5» еще выводила на орбиту вокруг Земли некоторые, например, станцию Skylab, орбитальную станцию американскую, и другие у нее были полеты. И никто в них не сомневается, ракета летала совершенно нормально. «Да», — ответил мой корреспондент, — «очевидно, это осознанная ошибка». И добавил, я еще могу понять, например, своего научного руководителя, который подделывал результаты научных экспериментов, чтобы скорее защитить свою докторскую диссертацию. Вот такая была фраза. А я вот не мог бы понять своего коллегу, если бы он подделывал результаты наблюдений или экспериментов, желая поскорее защитить диссертацию. И скажу вам честно, никто бы из моих коллег не допустил подделки и не понял бы подделку, если бы узнал о ней от своих знакомых. Когда говорят, а иногда так говорят, ученые в заговоре, они обманывают население, обманывают, выдают свои результаты за истину, а на самом деле это профанация, но заговор ученых заставляет их молчать об ошибках. Поверьте, совокупность ученых, ученая комьюнити, общественность научная, в единственном заговоре участвуют. Это заговор правды. Дело в том, что если мы не будем выяснять ошибки своих коллег, а бывает, человек есть человек, ошибается кто-то, но чем мы занимаемся на научных семинарах? Докладчик рассказывает нам о результатах своей работы, а мы все, участники семинара, ищем ошибки, ищем недочеты и указываем на них, чтобы не допустить публикацию ошибочной работы. Иначе, представьте себе, научное здание строится из кирпичей. Если один из них окажется гнилым, то все, что вы сверху свое поставите, рухнет из-за этого одного гнилого кирпича. Наука в целом, единственное, в чем заинтересована, это в правде. Иначе развалится вообще вся наука. Это единственный заговор ученых – искать правду. Отдельные ученые в каких-то своих личных интересах, как вы видите, допускают ошибки и даже допускают фальсификацию. Очень редко. И потом долго в науке не живут. Их выгоняет научное сообщество. Но самое печальное, когда осознанную ошибку, вранье, прямо скажем, допускает тот, кто называет себя просветителем, популяризатором, заранее зная, что перед ним сидят люди менее квалифицированные, и вынося на их, в их любознательные уши, транслируя неправду, придуманную им, либо недостаточно понятую им, но в интересах получения гонорара за этого, переводов на свой счет, это, конечно, бессовестно делать. И я еще раз повторю, что мы говорили о ютубовском канале Бориса Сергеевича Бояршина, 1954 года рождения, кандидата физико-математических наук, доцента, инженера физика по специальности экспериментальная ядерная физика, преподавателя, не завидую его студентам, и популяризатора науки, не завидую тем, кто слушает его рассказы о науке. Всего доброго.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Корпус всей художественной литературы сейчас, лет через 500 после Гутенберга, состоит из очень немалого числа книг, в которых написано, кажется, но обо всем. Но правда, разве не все оттенки человеческой души, не все возможные конфликты и попытки их решения уже описаны? Оказывается, не все, как мы видим из того, что новые книги и пишутся, и читаются. Я иногда спрашиваю себя, становится ли труднее писать, в некотором смысле труднее, из-за того, сколько всего уже написано. Мне, как правило, кажется, что нет, не сильно труднее, но если хотите писать хорошо, всегда одинаково трудно. Про науку. Труднее ли продвигаться вперед в науке, добывать новые знания, сейчас, когда столь многое уже открыто в самых разных областях? Да, английский джентльмен 19 века мог прогуливаться и рассматривать скалу на досуге, и как бы, между прочим, заложить при этом основы геологии. Сейчас буквально такое невозможно, и прогулками точно не обойдешься. Известного вокруг нас гораздо больше. Но, по счастью, также намного больше неизвестного. А мы научились задавать вопросы намного точнее. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях член-корреспондент Российской академии наук Владимир Васильевич Миронов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор исторических наук Галина Александровна Белова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Наша цивилизация определенно не одна уже тысячи лет. И задумываемся мы об этом или не задумываемся, мы в значительной степени содержим в себе наследие предыдущих эпох. В том числе довольно далеких. Время от времени полезно подумать и посмотреть, от кого, собственно, и какое наследство мы получаем. Я предлагаю сначала посмотреть сюжет.
3: Знаменитая команда Наполеона Бонапарта «Войска в каре, ослов и ученых в середину» прозвучала перед началом битвы у египетских пирамид. Она означала прежде всего желание обезопасить представителей науки, находящихся в его армии астрономов, математиков, химиков, археологов и драгоценнейших в походе вьючных животных. Неожиданное сочетание слов, что скрывать двусмысленное, получилось только лишь из-за необходимой краткости в командной фразе. Но не в ней суть. Просто повод вспомнить о другом крылатом выражении тогда еще не императора, молодого генерала Бонапарта. Перед той же самой битвой, вдохновляя армию, он произнес: «Солдаты, 40 веков смотрят на вас с высоты этих пирамид». Сражение закончилось решительной победой Франции. 40 веков, 4000 лет. Чуть раньше одно из первых крупных царств возникло на берегах реки Нил. Не сразу, конечно. Сначала около 40 небольших государств постоянно воевали между собой. Каждый стремились покорить соседей. В конце концов, долина Нила оказалась поделенной на Северный и Южный Египет. И только за 3000 лет до нашей эры царь Южного Египта объединил всю страну. Стал именоваться фараоном. Столицей избрал город Мемфис. Хотя египтология не тема нашей сегодняшней передачи, трудно удержаться, чтобы не помянуть великую цивилизацию. Не только ее пирамиды, сфинкса, не только знаменитых фараонов Рамзеса, к примеру, Эхнатона, Тутмоса, Тутанхамона. Мы знаем много другого. Мифы об Озирисе и Изиде, замечательную историю разгадки тайны иероглифов, письменности. Много известно о бытии и нравах, о социальном статусе вельмож и грамотеев, людей, умеющих читать и писать, египтяне считали настоящими мудрецами. сохранились рисунки, отображающие быт и нравы древнеегипетской цивилизации, немало статуй и скульптурных портретов, и среди них Нефертити, пожалуй, самая красивая царица Египта. И не только. У большинства людей имя Нефертити ассоциируется с идеалом женской красоты и изящества. Каких только мифов о ней не слагали и слагают до сих пор. Вплоть до инопланетного происхождения. Прям-таки закомплексованность какая-то. Если прекрасная, тот же эпитет появляется. Неземная красота. Раз неземная, сами понимаете. Не стоит повторять нелепые выдумки. Нефертити, вглядитесь в черты ее лица. Земная женщина. Прошла свой жизненный путь в конце 15-го, середине 14 века до нашей эры, в самый расцвет своего великого государства и соседних царств, оставивших величественный след в истории. Их было немало, и об этом чуть позже.
0: Эта деспотия, которая возникала, это синоним прогресса, без нее не могло быть цивилизации там... какой-никакой культуры, какой-никаких зачатков науки, знания, движения вперед и так далее. Это...

0: Если есть 20, крупшает подвиги. Ну, знаете, как Проб анализировал русские сказки, да? Вот у меня своровали невесту традиционной структуры. Я приблизительно знаю, где она находится, но...
1: Но.
0: Помните, как Быков пел «Нормальные герои идут в обход»? Для того, чтобы найти свою невесту, я шел в обход.
1: Почему?
0: Я должен был совершить подвиги.
1: Иначе?
0: Иначе я не становился героем. И вот когда я становился героем, я это находил. Иногда это называют в литературе логикой бриколяжа. В бильярде, да, отскок вот этого шара. И поэтому нормальные герои идут в обход. Для чего? Для того, чтобы стать героем, а не совершать подвиги.
1: Герой делается героем под воздействием обстоятельств.
0: Совершенно верно. Он начинает исполнять ряд, так сказать, вещей, которые позволяют ему преодолеть всякие там сопротивления, да, и стать героем.
1: Можно про карликов еще после
2: да.
1: этого?
2: Можно.
1: Нет, хочу спросить вас про карликов. А карлики у нас...
2: Богами были.
1: А?
2: Карлики были богами. В Древнем Египте был карликом бог-бес, бог веселья, разврата, я бы сказала.
1: Да, и действительно, и тут же и разврат.
2: Конечно. Да, конечно, маленький
1: же. Где маленький пан, там, собственно, и разврат.
0: И это вообще входит в культуру, кстати, уже, вот если мы возьмем царские дворы или императорские, да, какую роль карлики? Ну, роль шутов частично, да. И при этом с ними было сопряжено куча всяких проблем злобного типа, которые...
1: А, кстати, великаны, видимо, никакого, хочу заметить, нигде не читал про разврат великанов. Они там кого-нибудь сидят, и все. Они очень морально такие, очень сдержанные и очень ортодоксальные.
2: Карлики очень проворными были. Их очень ценили в Египте, между прочим, не только за их пляски совершенно безобразные, но и за то, что они могли изумительно делать ювелирные украшения. У них были очень маленькие тоненькие пальчики. И вот бог Птах, который был покровитель ремесел, он в основном опирался в своей, так сказать, в создании ремесел на карликов.
1: Он специализировал... Поощрял карликов всячески.
0: Ну, более ювелирную работу.
1: Да, человеку, видимо, было свойственно осознавать себя уравновешенным существом в некоторой середине. Да?
0: Между великаном и карликом.
1: Да. Между великанами и карликами, без особых крайностей, но с разнообразным, может быть, с неярко выраженной одной способностью, но с несколькими различными способностями к разным вещам.
0: Да. Между силой и разумом, опять же, да, и вот те же Олимпийские игры, которые возникают в античности,
1: да.
0: Это же тоже реализация вот этих потребностей к соревнованию уже физических. Но там, кстати, не только были физические соревнования.
1: А почему это между силой и разумом тоже?
0: Ну, потому что человек понимал, что как ему демонстрировать силу? Силу ты демонстрируешь, либо это война, да, традиционное противопоставление, либо ты демонстрируешь силу каким-то другим образом. И тогда она демонстрировалась вот в спортивных состязаниях, в частности. Но надо оговориться, единственное, что Олимпийские игры – это были соревнования поэтов, в Спарте даже конкурсы красоты проводились в античности. Так что, то есть там хватало всего, скажем. В Греции было все. И в Египте, наверное, тоже, да.
1: У нас следующий сюжет.
3: После столь грустных раздумий в предыдущем сюжете и тяжелых прогнозов, давайте вспомним о чем-нибудь возвышенном. Об атлантах, к примеру. Попробуем нарисовать хотя бы какую-то картину, основываясь на противоречивых источниках, на легендах и мифах. Нос орлиный, черные бездонные глаза, одевались в тогу, мясо жарили только на открытом огне, жили долго, но по достижении 25-30 лет переставали считать годы. Основным различием в возрасте были знания и опыт. Когда покинуть физическую оболочку, решали сами, и тогда концентрировали волю и внимание, чтобы ясно представлять себе другие измерения. Переходили в них легко, с полным сознанием, достойно прожитой жизни. И только это давало право сделать сакраментальный шаг. Однажды атланты нашли огромную кварцевую жилу, извлекли и огранили огромный кристалл. Он был нужен для получения энергии. Но с той, что оказалось в их распоряжении, не смогли справиться. Возник природный катаклизм, начались ливневые дожди, Атлантида затонула. Выжившие атланты переселились в Африку, Европу, Америку, передали часть своих знаний. Трагическое окончание существования расы. Больно было падать с вершин прогресса, но до сих пор атланты держат небо на каменных руках. Реально, кто видел их?

0: подвиги, а у стен Эрмитажа миллионы. Легенда об атлантах, скорее всего, выдумка, но, в принципе, может ли быть эволюция обратной? Дарвин непреклонно считал, нет, не может. Опыты с белком это подтвердили. Долго мучили бактерию. Результат противоречив. Сложно даже с ними, с мельчайшими комочками живого. Что уж говорить о животных, тем более о человеке. Так что уточним вопрос еще раз. Шло когда-либо или идет еще вспять эволюционное развитие? Или только вперед? Или остановилось навсегда? На второй план проблема уходит. Никнет перед великой тайной. Тайной жизни. Тайной ее уникальности. Знаменитый естествоиспытатель Джеральд Даррелл перед смертью велел выбить на могильной плите слова, написанные в самом начале 20 века Уильямом Бибом, выдающимся американским биологом. Красоту и гениальность произведения искусства можно восстановить, даже если оно будет уничтожено. Исчезнувшая гармония может много лет спустя вдохновить другого композитора, но когда последний представитель расы живых существ перестанет дышать, потребуется иной мир, чтобы эта раса вновь появилась. Вот истинное определение уникальности жизни. И неважно, только ли в одном направлении эволюционирует она, или, отступив, снова совершенствуется в гармонии, в целесообразности, ибо она – бесценный дар. Ищут и ищут жизнь в бескрайнем пространстве Вселенной и все найти не могут. Неужели она и правда единственная и уникальная? Вопросы опасные, ответы наивны.
1: Все-таки, если мы вот вернемся к этой идее рубежа, или это никакой не рубеж, не знаю, там 4000 лет до нашей эры, то с этого начинаются исторические свидетельства, начинается история. Или она не начинает, а до этого только мифы. Или есть некая непрерывность. И мы историю как бы относительно задокументированную продолжаем дальше. Дальше назад, за примерно, условно, 4000 лет до нашей эры. Но знаете как? Когда-то казалось, например, в истории Земли, когда-то казалось, что документы могут служить только кости животных. А когда были беспозвоночные, ничего нет. Потом научились узнавать, что продукты жизнедеятельности беспозвоночных тоже там позволяют что-то сделать. И есть остатки, есть этих ископаемых и так далее. И таких примеров много, когда мы на самом деле умеем прослеживать назад. Я уж не говорю о том, что мифы Гомера считались совсем мифами, а потом Шлиман поехал и прочитал миф внимательно.
2: Ну, так же, как истории Геродота считались долгое время сплошным вымыслом, а оказалось, что многое, о чем он говорит, это сущая правда.
1: Просто записывал то, что видел. Вот.
2: Да, то, что видел.
1: Вот, возвращаясь назад, в предание старины далекой, в мифологическую эпоху, там все-таки не... Наука как устроена историческая про это время? Там есть непрерывность или там такие... Или там ничего нет, там пустота в истории человечества?
2: На мой взгляд, это, конечно же, непрерывность. Но другое дело, что не было пока письменной истории, не было письменных документов, но сохранились археологические источники, этнография и так далее, которые восполняют вот этот пробел до письменного существования.
1: Просветите меня. Мы о письменной эпохе говорим с какого времени?
2: А письменная?
1: Да, письменность когда?
2: Ну, письменность в Египте зародилась вот тоже на рубеже 3-го тысячелетия. Ага.
1: Ну, до нашей эры.
2: До нашей эры.
3: Одна из самых ранних.
2: Да. И тогда уже мы имеем...
1: 3000 лет назад,
2: Ну да, мы не берем наши 5 тысяч лет назад. И уже тогда были исторические источники появились. Это на Палермском камне все записано, какой король куда пошел, какой царь, что он делал и так далее. Это уже чисто исторический источник.
1: Кому-то пришло в голову описывать то, что происходит, конечно. Просто писать хроники, да? Газету издавать.
2: Очень рано пришло в голову. В общем-то, я думаю, что всем народам это очень рано в голову приходило. Фиксация, и параллельно с этим, параллельно с этим существовали мифы и так далее, и они друг другу не мешали. Абсолютно, они шли параллельно. Так. А вот дописьменная история, это, конечно, этнография, это, конечно, раскопки, и по обряду погребения мы можем многое сказать. что было, как было, во что люди верили и так далее.
1: Ну и кроме того, мы не письменные народы, не обязательно, если я правильно понимаю, не обязательно так далеко назад, существенно более, менее древние, да. Но народы без письменности, мы тоже о них можем делать выводы.
2: Мы тоже делать выводы можем.
1: И тем самым я от вас узнаю, что мы таким же точно образом, в общем, более-менее восстанавливаем. И если говорить, что мы действительно восстанавливаем историю, то докуда мы? Вот 3000 лет до нашей эры, 4000 лет. 4000. Нет, ваша самая оптимистическая оценка. 4000 лет до нашей эры. Где мы еще? Где мы представляем себе, что происходило в интересующих нас ключевых районах земного шара?
2: Ну, палеолит, неолит, мы уже можем что-то говорить.
1: Это сколько?
2: Это 10 тысяч лет.
1: То есть никакого вот этого вот... чего-то там на 4000 лет.
2: Какого-то взрыва или...
1: Взрывы, нет, Атлантиды, затонувшие Атлантиды.
2: Нет, все тихо развивалось, просто очень медленно развивалось. Просто какие-то документы были утеряны. Но это вот такой процесс эволюции очень долгий. Это сейчас мы стремительно развиваемся, потому что
3: сейчас нарастанием
2: жутким. А тогда все происходило очень медленно.
3: Ведь ситуация в культуре как складывается? Вот даже если мы берем... Вот, для индивида очень часто культура была некоторой оболочкой. Вот человек рождался в этой культуре, он жил в этой культуре, и он умирал в этой культуре без особых изменений культуры.
1: Да.
3: А сегодня мы, конечно, погружаемся в другую эпоху, когда при жизни одного человека происходит такое количество изменений, что он уже начинает сомневаться, а что происходит. Это вот действительно серьезная вещь. Поэтому так эволюция происходит, что темп изменений, он нарастает. Там мы меряем 10 тысяч лет, говорим, 5 тысяч лет.
2: Год,
3: а сегодня мы за 70, за 50 лет.
1: Ну, да, у нас через 3 года меняются мобильники, причем совершенно радикальным образом.
3: Да.
1: Если бы я вас спросил, а вот в период с 10 тысяч лет до нашей эры, до, скажем, 5 тысяч лет до нашей эры, я ничего не знаю про этот период. Если бы попросил вас в 2-3 фразах охарактеризовать, что происходило, то что происходило, ну, не знаю, в районе там, Передней Азии, Египта, Средиземноморья, где угодно.
2: Медленная эволюция.
1: Что?
3: Вряд ли мы события сможем назвать.
2: Да, производительных сил.
1: События – это подобные перечисления. В 2-3 фразах.
2: Хотя мы можем войны.
1: Характеристику перейти.
2: Тогда
1: что
2: мы
1: происходило? Что люди?
2: Люди так же жили. Они воевали, они любили, они умирали. О войнах мы можем судить по братским захоронениям того времени. Только были тогда, извините, оружие было более примитивным. Это, конечно, каменные наконечники стрел и проща и так далее.
1: Ну и фаланга греческая была не изобретена, так что
2: нет, еще
1: в этом
2: не была
1: смысле
2: изобретена.
1: Гораздо более гуманно
2: было оружие. И мы можем сказать, как они жили. И, в общем...
3: Вы знаете, есть известные же примеры, когда всю историю пытаются сравнить с часами. Вот известный пример. Они очень любопытны. Так вот, как раз, если мы возьмем вот эти вот 12 часов циферблат, то, условно говоря, я могу чуть-чуть ошибиться в минутах, то письменность возникает где-то без 10-12, без 10-12, а все остальное вот укладывается в эти оставшиеся 10 минут. А все остальное остается такой вот зонной просто жизни человечества, людей и так далее. И причем этот темп, опять же, он что? Он все время сжимается. Через 100 лет мы опять другой образ этих часов.
1: Удивительно, что по мере того, как сейчас, мы живем в вашей метафоре в последние секунды всего этого мероприятия, но по мере того, как тикают следующие секунды, у нас появляются все больше и больше возможностей оглянуться назад на весь остальной циферблат. Мы потрясающим образом, несмотря на то, что время уходит, идет, мы сейчас знаем о прошлом, если я прав, существенно больше, чем знали раньше. У нас возрастает мощность методов.
3: Это же не только в истории. Извините, так сказать, уж такой пример из другой области. Если бы не было сегодня аппарата УЗИ современного, который обнаружит у вас то, что еще 15-20 лет у вас бы не обнаружили, вы бы спокойно жили.
1: Да.
3: Понимаете, это тоже парадокс современной медицины, что совершенствуется аппаратура, которая в результате, она, конечно, вас помогает излечиться, но одновременно она в вас обнаруживает то, что, может быть, делало бы вашу жизнь более спокойной.
2: Да, ну, вы мне напомнили сейчас историю о том, что, конечно, трепанацию черепа египтяне делали легко.
3: Да, кстати.
2: И даже не обращали на это внимания. Теперь же при слове трепанация черепа мы начинаем трепетать.
1: Они делали трепанацию черепа, чтобы что?
2: Ну, чтобы, допустим, снять повышенное давление в голове.
1: Делали. Египтяне. Трепанацию черепа. Ну, я полагаю, что без наркоза, но это такие мелочи, что о них и говорить не стоит.
3: В Душанбе, кстати, есть антропологический музей, вы, наверное, знаете, который в свое время организовывали как раз и Московский университет участвовал. И там совершенно потрясающие есть черепа, вот тоже как люди к этому пришли, у которых разные формы. И одна из гипотез, что специально эту форму делали, то есть сжимали немножко маленьким детям черепа, чтобы они были более агрессивны, становились воинами и так далее.
2: Может быть, это мода была такая.
3: Может быть, мода такая.
1: А, вот. Мода была 10 тысяч лет назад?
2: Была, конечно.
1: Была мода.
2: Конечно.
1: Была мода. Были модницы?
3: Были модницы?
2: Конечно, косметика, ткани изумительные производились. Причем их нужно было определенно...
3: Причем натуральные.
1: Косметика когда появилась?
2: Сразу же практически. Но сначала она появилась...
1: Примерно когда?
2: Ну, я не знаю, сейчас буду фантазировать, но для того, чтобы, например, предохранить глаза от песка и так далее, растирали уголь с луком. И обмазывали глаз вот так вот. А потом выяснили, что это красиво. И это начало развиваться. И румяна были, и все это было.
3: Во времена Аристотеля косметика входила в разряд философских дисциплин.
2: А это замечательно.
1: Наука. Я всегда чувствовал, что в философии есть что-то, что я упускаю.
2: А парфюмерия, когда одевали на голову дамам высшего света, когда перы проходили и так далее, воск с различными травами, поджигали эту, вот, так сказать, вот эту штуковину, она плавилась, и это все вот благовоние источало.
3: Вот это, наверное, утеряно.
2: Наверное, утеряно.
1: Есть, по счастью, в цивилизации в нашей есть неприходящие вечные ценности. Например, косметика. Владимир Васильевич Миронов и Галина Александровна Белова. Большое спасибо. Спасибо, до свидания.
3: Спасибо.
2: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий в лаборатории научных видео. И в очередной раз по средам и субботам мы с вами встречаемся для того, чтобы интересно провести время, ну и пообщаться с пользой. Также, естественно, в данный момент я представляю второго ведущего, и это, как всегда, Александр Соколов. Саша, привет!
2: Привет всем! Здравствуй, Виталий! Я воспользуюсь возможностью, чтобы представить нашего сегодняшнего гостя. И напомню всем, что сегодня у нас трансляция в формате постскриптум. Это такой формат, когда наши уважаемые спикеры форумов «Ученые против мифов» отвечают на ваши вопросы, на те вопросы, которые накопились, появились в комментариях к видео выступлений и те, которые вы задаете в прямом эфире. И сегодня у нас наш постоянный спикер и, можно сказать, член нашей редколлегии, эксперт Алексей Водовозов, врач-терапевт, токсиколог, автор книги «Пациент разумный» форума «Ученые», автор книги «Пациент разумный» и спикер форума «Ученые против мифов». Z и предыдущих, он сейчас показывает какой-то классный значок с карательной медициной, так что...
3: Да, вы... то есть это пришлось сделать такую нашивку по итогам всех обсуждений и прочего, потому что никак иначе.
2: Да, вот, надо ее нашить и потом тебе в ней всегда выступать. Так вот, а у нас на последнем форуме Алексей выступал с докладом, посвященным гигиене. Как быстро нужно поднимать бутерброд с пола. Алексей помнится на расстоянии с помощью 8G или там 20G. Стерилизовал мой телефон и все вокруг. Вопросов много. Доклад вызвал резонанс, и поэтому сегодня Алексей отвечает на наши вопросы. Но сначала короткие объявления. Я попрошу Виталика.
1: Да, хочу сказать спасибо вам за то, что вы уже находитесь вместе с нами. Во-первых, напишите, пожалуйста, в комментариях, хорошо ли всех видно, слышно. Для нас это важно, чтобы не было потом претензий, в первую очередь, от наших спикеров. Ну и, конечно же, если вам нравится этот стрим, и если вам нравится то, что вы смотрите, милости просим, нажимайте на подписочку, чтобы всегда находиться вместе с нами на прямой связи, чтобы регулярно видеть то, что мы выдаем. К слову, скоро Александр расскажет, что вы можете ожидать даже уже на этой неделе, какие еще эфиры ожидать. Ну и, конечно, вы можете поддержать наши проекты, как у нас, у лаборатории научных видео, так и у проекта anthropogenes.ru. Имеется своя страничка на Патреоне, и это сильно поддерживает нас, позволяет делать вот подобные эфиры. Если вам охота поддержать конкретно данный стрим, то вы можете воспользоваться, к примеру, суперчатом, ну или есть ссылочка в описании, она сейчас появится в чате к этой трансляции. С помощью ее тоже можно задать вопрос. И вопросы заданы при помощи суперчата, и этой ссылки задаются в самую первую очередь. Так что вам спасибо за поддержку, ну и ждем от вас хорошие вопросы.
2: И я хочу напомнить, наши постоянные зрители, наверное, знают, что мы каждый раз после каждого стрима просим нашего гостя выбрать авторов двух лучших вопросов. И это будет и сегодня. Авторы таких вопросов получат футболки, типа «Ученые против мифов», как на мне, или как вот у Алексея там висит рядышком. На предыдущей трансляции Ольга Вдовина, скульптор, она уже выбрала тех, кто получит подарки. А сегодня у нас что, книги будут, а не футболки, мне тут подсказывают. Видимо, это в прошлый раз у нас.
1: Да.
2: В прошлый раз у нас две книги. Я вспомнил. В прошлый раз мы обещали, поскольку это у нас был не просто стрим, а по мотивам нашего эксперимента, который сейчас идет, Ольга Вдовина его проводит, книги Александра Соколова, то есть меня, ученые скрывают. И получат эти книги двое наших зрителей. Это Алена Горбатюк и Юлия Соломатова. Вот Алена и Юлия, напишите Георгию Соколову по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и получите мои книжки с автографом. Вот. Я все сказал. Сейчас
1: это замечательно.
2: Переходим к самому интересному. Вопросы. Вопрос первый. Я хочу сказать, что на самом деле этот вопрос мне был прислан по электронной почте буквально вот совсем недавно. Я его направил Алексею, а Алексей сказал, давай я на него отвечу прямо вот сейчас в трансляции. Потому что вопрос важный. И я просто поясню, почему. На форуме «Ученые против мифов», даже, по-моему, не на последнем, а на предпоследнем, в качестве приза за вопрос я подарил зрителю книгу «Крах гигиены». И, видимо, да, книга автор Берт Эхгартнер. И, видимо, мы так влияем на зрителей, что один из зрителей пошел и тут же эту книжку купил. И дальше написал мне вопрос, потому что он ее прочитал, и у него возникли вопросы. И вот Александр пишет: «Ваше отношение к книге «Крах гигиены»? Является ли эта книга лженаучной?» Потому что ему показалось, что там какие-то вот такие вот антипрививочные вещи. «Является ли книга лженаучной или действительно в ней собраны претензии к прививкам, которые накопились у научного сообщества, и она пропагандирует актуальные научные знания по этому вопросу?» Мне самому это важно узнать, потому что я бы не хотел, чтобы мы дарили на форуме «Ученые против мифов» лженаучные книги. Если Алексей сейчас скажет, что это так, ну, я буду извиняться перед вами, друзья.
3: Да, Саш, готовься извиняться, потому что я посмотрел эту книгу целиком, прочитал, скачал. И, ну что я могу сказать? Это вот такой действительно троянский конь. То есть наш зритель и читатель абсолютно верно заметил. Тот случай, когда 6 глав, из них первые 4 можно читать вообще без каких-либо проблем. Ну да, там есть мелочь по поводу того, что он рекомендует, например, упирать на непастеризованное молоко. В некоторых регионах и районах это может быть проблематичным. Да? Бруцеллез не дремлет, и клещевой энцефалит, кстати, тоже таким образом может передаваться. В общем, с этим надо поосторожнее. А все остальное более-менее. То есть очень неплохо изложено в принципе теории иммунитета. Да? То есть как он устроен, как что работает и прочее. Отлично отражена проблема микробиома, да, когда он формируется, для чего он нужен, где происходят тренировки и так далее, и так далее. То есть вот это все замечательно изложено. Да, гигиеническая гипотеза тоже, о которой я говорил на своем выступлении на УПНЗ, она тоже там отлично расшифрована. Даже акценты на антибиотиках, да, то есть на проблеме антибиотиков поставлены очень верно. И очень точно, да, что в том случае, если мы будем пользоваться ими так бесконтрольно, используя их широко в животноводстве, очень широко, да, и слишком широко в обычной нашей деятельности, ну, не секрет, что мы сейчас, любой из нас может пойти в нашей стране и почти с 90% вероятностью купить в аптеке любой антибиотик. Да, мне приходилось видеть, когда первостольник, то есть человек, который как раз и продает в аптеке, да, у него есть специальное название, он называется первостольник, потому что стоит за первым столом. Вот. Вот человек, стоящий за первым столом, пару раз при мне отправлял людей, которые пытались купить антибиотики, за рецептом. То есть не продавал. Во всех остальных случаях антибиотики, причем любые, да, то есть очень мощные, в том числе и широкого спектра действия, продавались просто так. То есть мне нужен вот это, да, ради бога, нате. И в лучшем случае спрашивали, а вам врач назначил? Те говорили, конечно, назначил, естественно. Вот, то есть это, да, действительно такая большая проблема. И, например, вот буквально недавно коллеги обсуждали очень интересный такой случай, когда при мочекаменной болезни у человека еще параллельно взяли посев мочи на микрофлору, и там высеялось все, что только можно, во-первых, и во-вторых, оно было абсолютно устойчиво ко всему, что у нас есть в арсенале. И вот они там разбирались, что с этим делать, как, так сказать, с этим жить и прочее, прочее. То есть там такая очень действительно большая проблема. И в книге это отражено тоже абсолютно верно. Но вот первые 4 книги все нормально, вернее, первые 4 главы все нормально, а потом начинается какой-то трэш и угар, абсолютный, то есть антипрививочный. Да, конечно, он регулярно подчеркивает, что он не антипрививочный, да, что вот есть люди, которые отрицают вирусы, но он приводит в качестве аргументов автор, что интересно, сам автор, он не врач, не медик, да, не ученый, он научный журналист из Австрии. Ну, не самый плохой, с одной стороны, а с другой стороны, если мы посмотрим его достижения, профессиональные награды, скажем так, то там в лучшем случае от какой-то экологической организации у него премия за серию статей по этой теме. И все, собственно, все на этом. Зато и четвертая, вернее, и пятая, и шестая глава, они изобилуют отсылками к Эндрю Уэйкфилду, например. Да, и там не упоминается целиком, не расписан вот этот скандал, так как его расследовал Брайан Дир, британский журналист, как раз специалист по расследованиям, с документами, со всем остальным, было сказано, что Уэйкфилд стал жертвой оговора, да, потому что он был таким смелым врачом, который пошел против системы, да, решил возвысить свой голос в защиту детей, своих пациентов и прочего-прочего. И ни слова о конфликте его интересов, да, материальном и прочем-прочем, что ему просто выделили определенные деньги для проведения такой работы, что у него уже был заготовлен как бы альтернативный вариант, что не трехкомпонентная вакцина, а однокомпонентная, он уже ее запатентовал и так далее. То есть вот про это все как-то умалчивается. Он сделан таким святым, по большому счету, и его именно в таком вот свете и подают сейчас антипрививочники из Соединенных Штатов, куда он сбежал из Великобритании. Там, напомню, у него отобрали медицинскую лицензию, то есть выгнали из генерального реестра,

0: перед едой, а если следовать совету принимать душ два раза в неделю, то придется либо переходить на двухдневную рабочую неделю, либо постоянно ходить в мазуте и керосине. Кстати, сразу возник вопрос, а правда ли, что техническое, и вопрос не уместился, надо задавать более короткие вопросы, видимо. Если мы найдем оставшуюся часть, мы обязательно ее выведем и добьем этот вопрос. Ну и пока, Алексей, вот ответ на первую часть, пожалуйста.
1: Ну, я, в принципе, об этом говорил. О том, что вот речь о двух душах в неделю, он не касался людей, которые, естественно, заняты на грязном, на пыльном производстве, на каком-то специализированном производстве, там, не знаю, пищевом, медицинском, биологическом и так далее, потому что там есть свои правила, да, которые вы нарушать даже не имеете права. То есть вы просто не войдете в тот же цех, или если вы работаете на атомной станции. Я был там на экскурсии, как раз туда войти можно только через вот эти вот все душевые и прочее, и выйти точно так же. То есть там есть свои определенные требования, да, которые вы обязаны соблюдать, потому что вы работник определенного производства. Понятно, что, естественно, не нужно ходить грязным в мазуте и в бензине, во всем остальном. Естественно, в этом случае нужно отмываться. Потому что у вас грязь прям натуральная, настоящая, и без ее удаления вы не будете не чувствовать себя нормальным человеком, вы и даже и не будете таким человеком. Вот примерно так.
0: Вот Сергей добивает, что правда ли, что самая, что техническая грязь самая чистая грязь?
1: Ну, я такое слышал, да, действительно, мне приходилось с таким сталкиваться, вот, утверждением. Понимаете как? Дело в том, что техническая грязь – это очень неопределенный термин. Потому что, да, я готов предположить, что некоторые производства, на некоторых производствах грязь может быть даже стерильной. То есть даже такое может быть. Это зависит от того, с какими конкретно веществами, с какими конкретно процессами мы имеем дело. Потому что, ну, если это какой-нибудь горячий цех, условно, то там понятно, что практически очень мало какой микрофлоры будет. И там, если какие-нибудь шлаки лежат, да, или все остальное, они будут относительно чистыми. Просто там неблагоприятные условия для размножения и так далее. Если какое-то химическое производство, то же самое кислоты, щелочи и прочее, там тоже, в общем-то, будет относительно чисто, можно сказать так. Поэтому надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно. Не исключено, что да, действительно, некоторая техническая грязь может быть гораздо чище, чем грязь на улице, например. На улице, скорее всего, она будет самая грязная.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Динозавра. Спасибо, что вы с нами, спасибо за донат, спасибо за поддержку. Про уши, естественно. Я обычно выполняю чистку ушей при принятии ванны, направляю струю из душевой головки в уши. Такой способ можно рекомендовать широкой публике?
1: Я бы не рекомендовал, потому что и конфигурация, и ширина слуховых проходов у всех людей разная. Для кого-то это может быть нормальным, да, то есть у кого-то широкие проходы, все это легко вымывается, не застревает и так далее. А у кого-то вот эта вода может скапливаться у барабанной перепонки там внутри и в итоге становиться причиной вот того самого уха купальщика, о котором я говорил. Так что нет, для широкой публики ни в коем разе.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос задает... это не вопрос, а скорее, так сказать, Наталья Садыкова перешла на уровень лаборанта, это значит, она стала спонсором канала
0: «Лаборатория научного
2: видео». Да, спасибо, Наталья. А дальше уже, собственно, вопрос от «Моментально в море». Вопрос от любителя котиков, другому любителю котиков. Для животных есть средства дегельминтизации в виде каплей на холку. Почему таких препаратов нет для людей?
1: У нас нет шерсти с холкой. Все очень просто. У нас нет концентрации, да, то есть вы понимаете, что это просто такой резервуар своеобразный образуется, потому что там же не только шерсть, там и плотнейший подшерсток и все остальное. То есть мы попросту создаем резервуар препарата. И опять же, далеко не все препараты так срабатывают. И даже не все дегельминтизирующие. В основном это против каких-то кожных и шерстных.

0: костяных паразитов в первую очередь. Ну и некоторые дегельминтизирующие, да, действительно, тоже так можно капать. Вот все, примерно так.
1: Спасибо. Не-не, Саш, для этого нужно включить микрофон.
2: Простите, друзья, на этот раз я оплошал.
1: Итак, все по одному разу, все хорошо.
2: Да. Гломзи 1 поддерживает канал денежкой и пишет: спасибо за вашу просветительскую деятельность и за борьбу с мракобесием.
1: Вам спасибо огромное,
0: мы стараемся.
2: Да, и Иван Тишин тоже, он перешел на уровень лаборант, стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Иван, спасибо вам. А дальше длинный вопрос от Дмитрия Диденко, который, значит, пишет: насчет мытья в душе. Да, слышал от знакомого дерматолога, что часто мыться вредно для кожи, но что если мне просто некомфортно ложиться спать немытым, когда я за день ходил туда-сюда, потел? А если я пропускаю душ перед сном, утром моюсь только если была тренировка, на которой я хорошенько пропотел, то к вечеру следующего дня я уже прямо чешусь. Если говорить о расходе воды, то что мешает выключать воду, пока намыливаешься? Вот прием в ванной – это реальное расточительство, но стоит ли об этом переживать жителям России? Не услышал вопроса о мытье овощей и фруктов. Насколько мне известно, врачи рекомендуют их мыть мылом, потому что с рыночных плодов можно...
0: Про овощи и фрукты мы ответили.
2: Да, ну, тут такой длинный вопрос. В общем, ротавирусную инфекцию можно подцепить, например. Можно. Но если кушаешь
0: особенно овощи на юге.
2: Со своей дачи, то можно и водичкой обойтись. Так
0: да,
2: ли?
0: Об этом тут я тоже говорил.
2: Два вопроса было, да. Но вот второй он
0: ответил. Про фрукты я уже сказал, то есть это как бы все понятно. А про остальное, ну, я еще раз повторюсь, вы понимаете, да, есть в том числе и привычки. И да, некоторые люди, даже не будучи грязными, они начинают чесаться подсознательно, что называется, да, то есть они просто знают, что они не мылись, поэтому им начинает казаться. И вот этот вот зуд, он возникает именно на уровне психологическом, то есть не, то есть без субстрата, скажем так. Субстрата для него нет, субстрат для него это мозги, исключительно так. Бывают, опять же, разные ситуации, да, то есть мне приходилось бывать и на всяких полевых выездах, и на всем остальном, и на учениях, и на прочих странных командировках, где далеко не всегда получалось помыться, да, или там принять душ или еще что-то в этом роде. Если раз в неделю выпадала возможность, это было просто за счастье. Ну, я не скажу, что это бы сильно мешало, да, первое время, да, действительно у тебя вот действительно зудит, так вот. Ты же думаешь, что такое этот душ-то не ходил и прочее, прочее. А потом, когда ты просто действительно занят какой-то достаточно интенсивной работой, может быть, даже не обязательно физической, может быть, умственной, у тебя эти мысли уходят куда-то далеко на задний план, ты перестаешь ощущать вот эти вот позывы на почесывание. Да? И да, в принципе, еще раз повторюсь, вот этот вот режим в течение двух, ну, примерно, опять же, примерно, примерно 1-2 приема душа в неделю. Опять же, это в среднем и то, что говорится с учетом морга в том числе. Да, нужно понимать, что есть индивидуальные особенности. Мы их, конечно же, должны учитывать. Просто нам не нужно скатываться к фанатизму, что обязательно душ два раза в день, обязательно с мылом, с мочалкой, с гелями, с шампунями, со скрабами, со всем остальным вот этим вот. Это не обязательно. И мало того, это реально вредно. Все. И да, действительно, об этом не только я говорю, а дерматологи в первую очередь.
1: Спасибо большое. Хочу сказать, что мы пробили планку в 1000 человек прямо сейчас. Да, у нас 1043 на стриме. Предлагаю пробить планку в 2000 человек.
0: Но это мы уже не успеем. Ибо мне нужно будет оставаться здесь на ночь.
1: Мы постараемся. У нас есть еще 20 минут, как минимум. Давайте-ка поднажмем. Друзья, и спасибо за лайки. Они есть, да, их маловато. Но ничего страшного. Спасибо вам огромное, что смотрите. Это очень круто. И спасибо за поддержку, которую вы оказываете. Следующий вопрос от Алекса Пи или Алекса П. Что делать с антипрививочниками? Главный их довод в том, что ничего не доказано. Взрослые же люди, двое малышей не привиты вообще и ходят со всеми в сад. Что делать?
0: Ну, с ними вы ничего не сделаете. Потому что если человек убежден, если у него есть некое мировоззрение, да, то поломать вам его не получится. Я вот буквально приведу очень короткий пример, совершенно из другой области. Коронавирус. Есть в том числе сторонники теории заговора, да, то, что все придумано, создано, искусственно, нагнетено и так далее, и так далее. И буквально вчера мне прислали скриншоты с сайта Всемирного банка. И говорят, смотри, там написано, что в 2017 году закупались тест-системы для ковида. И там еще расписаны все вот эти вот карантинные мероприятия аж до 2025 года. Я пошел посмотреть, карантинные мероприятия я не нашел, расписанные до 2025 года, но действительно увидел, что там есть написано медицинские, то есть наборы медицинских тестов. Я думаю, что так? Почему? Ну, вряд ли люди прям фотошопом занялись. Да? То есть я им скидываю ссылку, вот там тем, кто мне прислал скриншот, говорю, ну вот смотрите, вот же написано медицинские наборы. Они говорят, а, тут все просто, они узнали об утечке и уже исправили. Вот, то есть объяснять что-то бесполезно, при том, что если разбираться, что там произошло, то было все достаточно просто. Да, действительно, 4 сентября эта страница была создана, у нас есть прекрасный такой архив .org, если кто не знает, да, Wayback Machine, то, что называется, машина времени в, так сказать, в интернете, мы можем посмотреть, как выглядел тот или иной сайт в любой момент времени. Так вот, эту страницу в 2017 году мы не найдем, и в 2018, и в 2019 мы ее найдем только 4 сентября 2020 года. Там действительно отражены закупки различного медицинского оснащения, оборудования по разным странам. Все это расписано. И да, сначала их прописали как тесты для ковида. Почему? Потому что это сейчас. Вот конкретно сейчас, например, амплификаторы, то есть это устройство для проведения прибора, для проведения ПЦР, расходники для ПЦР, они сейчас классифицируются как именно приборы для проведения тестов на ковид. То есть это критически важное устройство, да, и Всемирная есть у нас таможенная организация, она им присваивает вот такое наименование. Но, видимо, чтобы людей не пугать, и вот именно чтобы не кормить все вот эти вот теории заговора, по-моему, 7 или 8 сентября это исправили, то есть показали, назвали по-другому эту категорию. Потому что ее закупали, извините, и в 2011 году, да, и в 2015 году, и так далее. То есть амплификаторы давно существуют, и расходники к ним тоже. Но вот сейчас их просто переквалифицировали, им дали немножко другую категорию. Да, вот, то есть ничего страшного в этом нет. Это во-первых. А во-вторых, на этой странице Всемирного банка прям специально сверху написано, да, что раньше они именовались по-другому. Да, сейчас Всемирная таможенная организация их определяет как критичные для ковида, поэтому их учитывают вот именно таким образом. Но люди этого не читают, не слышат, слышать не хотят. Они говорят, вот, это подтверждение. А то, что исправили, это значит, узнали про ошибку и специально все это спрятали. Но все это закупали заранее, к этому готовились. Это был как бы искусственно созданный ажиотаж и прочее-прочее. Убедить невозможно, бесполезно. Человек не хочет этого слышать. Очень редко бывает, когда человек искренне заблуждается и готов воспринимать другую, новую информацию. Да, то есть можно попробовать аккуратно, осторожно, так знаете, разведать, на чем вообще все это базируется. Если там прям вот такой вот набор, скажем так, обычно, но очень-очень редко бывает так, чтобы антипрививочность была отдельно, сама по себе. Встречается, видел, но обычно это еще что-нибудь обязательно. Это там либо будет эзотерика, либо естественничество, либо хемофобия, либо там, не знаю, еще какие-нибудь отрицания чего-нибудь, либо наоборот, там рептилоиды, заговор, масоны и прочее-прочее. То есть вот это обычно в комплексе. И тогда это такой глобальный, скажем так, комплекс, который вы разрушить не сможете. Почему? Потому что вам нельзя просто вынуть кирпич, он у него в основании у этого человека, да, его нужно чем-то заместить. А человек не всегда готов принять вот этот вот замещающий, скажем так, блок, и он будет принимать только ту информацию, которая подходит для его мировоззрения. Это первое. И второе, даже если вдруг вы ему рассказываете нормальную, подходя к правильную информацию, он будет делать из нее свои выводы. Не те, которые следуют, да, из вот этого набора фактов, и ты иногда даже представить себе не можешь, что из этого набора фактов можно сделать какие-то другие выводы. Умудряются, да. И вот, опять же, повторюсь, та же книга Монтонио, прекрасный этому пример, как это делается.
2: Спасибо. А мне тут поступила замечательная информация. Наша Мариша выяснила, что книга «Крах гигиены» была единственной книгой на форуме «Ученые против мифов Z», которую мы не отправили зрителю, потому что он не отозвался. Он не отозвался.
0: Отлично.
2: Не сообщил нам адреса, к сожалению. Как бы, с одной стороны.
0: Ну вот, видишь, то есть нет худа без добра. То есть мы человека не ввели в заблуждение.
2: Что мы эту книгу дарили на каком-то предыдущем форуме тоже. Вот у меня есть такое ощущение.
0: Я не помню, если честно.
2: Придется теперь все пересматривать. Ну ладно. Ну, это какой-то был из недавних форумов.
0: Не исключено, да, не исключено, что как раз после моего выступления мы и дарили. Я просто сказал, что в этой книге описана гигиеническая гипотеза. Вот это правда.
2: Да, да.
0: Да, она там описана и описана хорошо.
2: Вот, ну так.
0: О, вы знаете, вот это сложный вопрос. Дело в том, что пока что нет консенсуса, скажем так, по этому вопросу. Да, действительно, есть некоторые исследования, есть некоторые предположения, как это и что делает. Вишневский у себя в книге это объясняет абсолютно какой-то бредовыми идеями, абсолютно, которые, да, он заходит на территорию иммунологии, но у него не получается. То есть, либо он что-то не так понял, либо ему что-то не так рассказали, но там, мягко говоря, выглядит очень странно. Да, что жаль, предыдущие книги у него были просто великолепные. А сейчас его как-то снесло в сторону мухоморного микродозинга и кардицепса и прочего-прочего.
2: Соль без ГМО там появилась.
0: Да, какая-то. К сожалению, это огромная такая потеря, я бы сказал, потому что рассказывал и объяснял он очень хорошо. Так вот, по поводу свинушки, там вроде как, да, задействуется некий аутоиммунный механизм, скажем так, да, то есть вырабатываются антитела к определенным антигенам, которые вроде как есть у этой свинушки, и кроме этого есть еще у некоторых наших клеток, ну, в первую очередь, у эритроцитов. И якобы они разрушаются, и наблюдается гемолитическая анемия. Но, что интересно, клинических случаев таких в мире практически не описано, то есть их вот не найти. Может быть, это предположение на сегодня, но я бы так сказал, что эта информация неподтвержденная. Пока так. Будем считать ее информацией с неподтвержденным статусом. То есть на уровне гипотезы. По крайней мере, пока что.
1: Спасибо большое. Извините, что не было звука на предыдущем вопросе. Я специально выключаю, чтобы не было других каких-то спецэффектов на фоне, типа кликающей мышки, и периодически, да, вопрос не включается, звук не включается, но вы его прочитали. Спасибо вам огромное за то, что вы также следите хорошо за тем, что происходит на стриме. Спасибо огромное. Мы стараемся делать все качественно. И следующий вопрос задает Сенте. Я думаю, что я правильно прочитал. Звучит он следующим образом. Большое спасибо Алексею за просветительскую деятельность и обаяние. Спасибо. Ваши ночные дозоры очень помогли переживать самоизоляцию и не впадать в панику. Отмечу, что Алексей продолжает не ночные дозоры, но, тем не менее, стримы немножко в другом формате, что, в общем-то, всем приятно. Не забудьте перейти на канал Алексея и подписаться на него. Так. Нашей постоянной зрительнице Ангелине Кирсановой также большое спасибо. По-моему, на каждом стриме Ангелина появляется, и небольшие донаты к нам приходят. Спасибо вам огромное за поддержку. И далее Стейнвер. Нужно ли мыть консервные банки перед тем, как их открыть? Друзья, надо мной смеются, мол, я от енота произошла, всю еду мою, даже консервы.
0: Ну, можно протереть, ничего страшного в этом
1: от пыли.
0: Нет.
1: Да, я так понимаю.
0: Да, например, если это пыль или солидол, например, да, потому что когда открывали армейские консервы, они зачастую были, скажем, со складов длительного хранения, там прям солидол был вот так вот. Если она чистая, ну, конечно, не обязательно ее мыть, прям всю снимать все упаковки, этикетки и прочее, но если там пыль, если там грязь или еще что-то, или вы принесли из какого-нибудь непонятного странного магазина, да, где она там лежала очень долго и вас ждала, можно протереть, то есть ничего страшного в этом нет, еще раз скажу, преступления в этом, по крайней мере, пока что нет.
1: Спасибо.
2: Так. Спасибо большое. Угу. Следующий вопрос от... у меня пропал автор вопроса, но вопрос называется: насколько правильно обрабатывать мелкие царапины, ссадины и мозоли антисептиком? Мазать все, что мажется, или иногда можно просто помыть? Спасибо за ответ и за трансляцию. Вопрос, автор вопроса Алькуа.
0: В принципе, такой подход оправдан. Имеется в виду обработка антисептиками. Да, мелких травм и всего остального. Почему? Ну, потому что вы никогда не знаете, какая из этих мелких травм осложнится чем-нибудь гнойным. Да? И иногда это бывает просто какая-то пустяковая царапина, которая потом превращается в нечто невероятное. В армии такое приходилось видеть неоднократно. И поэтому на сегодня тактика выглядит так. То есть мы любой практически порез, ссадина, в общем, на любое нарушение целостности кожи мы обрабатываем антисептиком, да, это правда. Зачем? У нас на коже, как я уже говорил, на коже в том числе, есть огромное количество самых разнообразных бактерий. Далеко не все из них нам дружественны. Но пока они сидят сверху кожи, они опасности не представляют. Да, потому что кожа – это достаточно мощный барьер, внутрь они проникнуть не могут. Они пасутся где-то снаружи, подъедают там кожное сало или очелушивающиеся эпители. Ну, в общем, там по мелочам что-то так. И нам хорошо, в общем, и им неплохо. Но если вдруг нарушается целостность кожи, и они попадают вовнутрь, вот они могут стать причиной воспаления. И, конечно, самые неприятные в этом смысле – это различные стафилы и стрептококки. Потому что они как раз и вызывают те самые гнойничковые инфекции. Причем стафилококковая, она такая достаточно тяжелая и в смысле справиться с ней, потому что существует такой золотистый стафилококк, метицилин-резистентный МРСА. И на сегодня это одна из глобальных проблем медицины в принципе, потому что он может вызывать такие проблемы, с которыми мы не справимся ни при помощи ни вообще никаких антибиотиков, просто потому что он их все на завтрак ест и так далее. Поэтому лучше не рисковать. Да, вот в этом смысле, да, профилактика, она как бы вполне оправдана. Потому что, повторюсь, приходилось видеть случаи, например, гангрены. После удаления заусенца. Вот человек просто дернул заусенец неудачно себе, дело закончилось гангреной. То есть вот это не обязательно, что это у каждого будет. Это просто вероятность развития такого события не нулевая. Поэтому мы пользуемся антисептиками, благо они в огромном доступе у нас есть.
2: Спасибо. Вопрос от Романа звучит так. Псориаз уже лечат, чтоб совсем, а не ремиссия на пару месяцев?
0: Нет, к сожалению, нет такого. Это заболевание очень сложное. Мы еще до конца не понимаем этиологию, да, то есть как это. Вот патогенез представляем, то есть как это развивается, именно поэтому мы можем вводить в ремиссию. А вот с этиологией проблемы, то есть мы не понимаем глубинную причину, первоначальную причину, то есть что это. Мы понимаем, что это сбой. Но как с очень многими подобными патологиями, ну не знаю, то есть системной красной волчанкой, например, склеродермией или еще чем-нибудь в этом роде, мы, к сожалению, у нас нет радикальных способов решения таких проблем. Ищем.
1: Спасибо большое. Галина Гаврилка прислала нам донат и сказала: «Спасибо вам огромное за ваш труд. Желаю успехов в дальнейшей борьбе с мракобесием и лженаукой. Галина, спасибо вам огромное за то, что вы с нами». И вообще это круто. Нас почти 1104 человека. Классно, спасибо. Кирилл пишет. Еще раз об АДИ. Есть ли случаи, когда они действительно нужны? Плохое питание, спорт? А где это просто способ удорожания мочи? Ну, допустим, мне врач прописал хондропротекторы. Занимаюсь спортом, иногда болят суставы.
0: Ну вот я буквально недавно писал по работе такой обзор. На основании рекомендации европейского сообщества врачебного по заболеваниям как раз костно-мышечной системы и американского колледжа ревматологов. Апдейт 2019 года их клинических рекомендаций по различным суставным патологиям. Так вот, они рассматривали в том числе и хондропротекторы. И сейчас они их крайне не рекомендуют. То есть есть 4 градации в этих клинических рекомендациях. Первая – это настоятельная рекомендация, условная рекомендация, условная нерекомендация и крайне не рекомендуют. То есть это как бы последние градации, когда есть данные о том, что это не только не помогает, но еще и немножко вредит. Так вот, хондропротекторы все оказались в последней градации. То есть настоятельно не рекомендуется их применять сегодня при патологии суставов. Кстати, там очень интересное объяснение. Мне прям эта фраза очень понравилась, что эти препараты все еще существуют на рынке только потому, что их любят врачи и пациенты. Вот. Вот это вот просто изумительная вещь. А доказательной базы толковой накопать не удалось. Наоборот, появились только вещи, которые в противоположную сторону свидетельствуют, и так далее, и так далее. Поэтому на сегодня контрапротекторы мы не трогаем. Это первое. И второе, ну нет, нет таких ситуаций, в которых биодобавка была бы оправдана. Да? То есть я уже говорил, что если у вас есть лишние деньги, вот да, пожалуйста, ради бога. Во всех остальных случаях у нас есть альтернативы. Либо это лекарственное средство какое-то, если это вам реально необходимо, либо питание. Потому что если у вас плохое питание, никакими биодобавками вы его в хорошее не превратите. Нужно корректировать питание, без вариантов.
1: Спасибо большое. И перед тем, как продолжить со следующими вопросами, предлагаю сделать небольшую паузу на объявление и напомнить о том, что все вопросы, которые сегодня в этом стриме будут заданы и были уже заданы, отправятся к Алексею. И он выберет из этих вопросов два самых интересных, на его взгляд, а мы подарим этим людям футболки. Я думаю, вопросов довольно много, довольно интересных было. Так что не забывайте про это. На самом деле мы каждый стрим дарим футболки, так что чаще к нам приходите, если вдруг вам сегодня не повезло. А также у нас еще, наверное, нужно сказать о том, какие ближайшие стримы можно от нас ожидать.
2: И не только стримы, потому что завтра у нас будет доклад Виктора Сонькина «Мифы о Древнем Риме в массовой культуре». Это очень интересно. Завтра в 19:00 на канале «Антропогенез». Доклад с форума «Ученые против мифов Z» не пропустите. А в субботу у нас будет постскриптум по докладу Михаила Никитина, который звучал на каком же форуме? Ну, в общем, это были форумы. Я помню, что это форумы с желтыми футболками. Шестой, что ли, вообще?
1: Восьмой, наверное.
2: Нет, не восьмой. Восьмой.
1: Восьмой с черными футболками.
2: Черные футболки. Как мне кажется.
1: Вот. Кто первый напишет, тому спасибо.
0: Желтые были в седьмом.
1: В седьмом. Вот Алексей первый, так что.
2: Вот. Ну, не суть.
0: Я просто есть такая.
2: Он был прекрасен, неважно в какой футболке. Он классно выступал. Я помню, потом очень так он еще смеялся жизнерадостно на сцене. Ну и доклад был вообще крутой. Про вообще абиогенез. Происхождение жизни.
0: Самозарождение Боингов. Шикарно.
2: Да, там у него было про эволюцию самолетов. Очень крутой такой метафорический пример. Вот. Он будет отвечать на ваши вопросы по этому докладу. В субботу, 12 сентября, на канале Лаборатории научных видео. А в среду, 16 сентября, через неделю, у нас Станислав Дробышевский будет, наконец, вводить вторую часть экскурсии по местам находок ранних Homo. В формате «Эффект присутствия». Это то, что должно было состояться вот в субботу, но не состоялось из-за технических проблем Ютуба. А в этот раз, я надеюсь, все будет хорошо. Не пропустите, друзья.
1: Ну, к счастью, мы сейчас дублируем стрим. И по этой причине я видел, что периодически Ютуб все равно побаливает. И видно было, что один поток сначала отваливается, потом второй отваливается. Но все вместе они вроде как работают пока хорошо, и мы не прерываемся, что, в общем-то, замечательно. Так, а я также напомню о том, что у нас есть очень уютный чат в Телеграме. И тем, обычно, кто до конца стримов досиживает, мы даем ссылку, они присоединяются к нам, за что мы вас, собственно, и благодарим. В чате сейчас эта ссылка появится, присоединяйтесь, там очень уютно, уютно, тепло, и, в общем, там отвечают лекторы на ваши вопросы. Периодически, не все, но заходят и, соответственно, отвечают, имейте это в виду. Ну и
0: да, чтобы лектор ответил, его нужно отметить.
1: Да, нужно тегайте лектора. Тегайте лектора. Вот. И быстренько напомню о том, что вы всегда можете поддержать стрим, если он вам нравится. Есть ссылка в описании, есть возможность при помощи суперчата задать вопрос, который задают в самую первую очередь. Ну и, соответственно, про Patreon не забывайте, и у Антропогенеза, и у Лаборатории научных видео есть свои странички. Спасибо вам огромное, что вы с нами и что нас поддерживаете. И к следующему вопросу.
2: Так. И следующий вопрос. Да, Виталий, давай.
1: Андрей? Кажется, это Андрей. Спасибо, Андрей, также за поддержку. И вопрос следующий. Можно ли без токсикологических исследований отличить отравление ПОВ со смесью неселективных агонистов МИН холинорецепторов?
0: Ответ короткий – нет.
1: Отлично. Следующий вопрос. С учетом того, какое количество их еще осталось и сколько уже времени, нужно торопиться.
2: Так. Нужно вот так и отвечать.
1: Да, Failstale, спасибо за вашу просветительскую работу. Как долго еще будет эфир? Ха, недолго. Так, вопрос по гигиене все еще не могу придумать. Есть только про токсикологию, а поучаствовать хочется. Ныряйте в наш чат в Телеграме, возможно, вы получите свой ответ там. Спасибо Котопуси 55 за спасибо. И ежик с нами. Алексей, простите за автоп. Детям в нашей школе собираются ставить савигрип. Вы же не называли эту вакцину в числе хороших. Стоит ли соглашаться на нее?
0: Не стоит.
1: Отличный ответ. Отличный вопрос, отличный ответ. Правда. Евгений Рычков, а если губка для мытья посуды постоянно в мыле, какие бактерии там находятся?
0: Самые разнообразные. То есть там высеивается огромное количество, например, бактерий группы кишечной палочки. А мыло для них, в общем-то, никакой особой опасности не представляет в смысле среды. Да, то есть как работает мыло, почему мы моем те же продукты? Мы смываем, мы не уничтожаем бактерии, мы их механически смываем вместе с грязью. А в отношении вирусов, например, это может работать как разрушающая вещь мыло. То есть почему? Потому что у них есть липидная оболочка. У некоторых. Не все вирусы оболочечные, но, например, коронавирус оболочечный, вирус гриппа оболочечный. Мы их можем убить мылом. Почему? Потому что вот эти поверхностно-активные вещества, они будут разрушать липидную оболочку у мыла. С бактериями все не так просто. У некоторых из них там такая очень даже мощная стенка, у некоторых даже там двойная бывает и так далее. То есть там у них запас прочности очень большой. Мыло им не мешает в смысле размножения. А на губке еще остаются остатки пищи и прочие вещи, которыми они могут питаться. Поэтому, да, действительно, губка – это отличная микробиологическая лаборатория и самая загрязненная поверхность на кухне.
1: Спасибо огромное. И также спасибо мы говорим Юджину Ди-Икс за то, что он пришел к нам и сказал спасибо за ваши лекции. И на этой очень приятной ноте я предлагаю завершать. Мы более 2 часов находимся в эфире. Огромное спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. Помните про то, что есть такое понятие, как лайки, подписка на канал и колокольчик, который помогает вам оставаться в курсе того, в курсе появления новых лекций, новых видео на наших и на ваших каналах.
0: Не забывайте про уринотерапию.
1: Да, обязательно про нее не забывайте и вылейте это в окно, если вдруг внезапно вы зачем-то решили этим заняться. Еще раз огромное спасибо. Алексею спасибо за подробные интересные ответы. Саша, спасибо огромное за помощь во всем.
0: Александр, я могу сразу сказать. Во-первых, первый мы отправляем за вопрос по книге.
2: Я уже понял.
0: Да. И второе за смесь МН агонистов холинорецепторов. Это шикарный вопрос, отличный просто.
1: Окей. Супер. Все. Спасибо огромное. Саша, спасибо. Алексей, спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Всего хорошего.
2: В субботу.
1: До встречи, счастливо.
2: Пока.

Хочется сказать, типичный кречмар по четвергам. Сегодня я один, товарищей я не приглашал, что может быть и зря. Но вот сегодня попробуем мы поговорить, я, по крайней мере, попробую вам рассказать о звере, которым лично я обязан, в общем, практически всем, в том числе и тем местом, на котором я сейчас нахожусь. Я отвечу на ваши вопросы, естественно, расскажу что-то, что, в общем-то, люди хотели бы знать, и что, в общем-то, я знаю, люди хотят знать о медведях, но при этом, при всем, я немножко начну с того, что расскажу вообще, как так случилось, что я к этим медведям пришел. Так, а что, меня не видно? Что-то я вот не вижу себя на стриме в Фейсбуке, на одном из самых распространенных каналов. А, не, о, вижу. Все нормально. Значит, хорошо. Значит, итак про медведей. Почему вообще я стал ими заниматься? Понятно, что родители у меня зоологи. Отец специалист по гусеобразным. Брат у меня тоже в итоге стал зоологом. Люди, они были академического склада, они были, есть Арсений Васильевич живой, и я надеюсь, папа, ты меня, может быть, иногда даже видишь на этих каналах и слышишь. И он считал, что если человек получил образование и пошел в науку, то надо выбирать, все изучали какой-то вид, конкретный вид. Какой-то вид. Если ты занимался птицами, то лучше всего было бы заниматься мелкими воробьинами, синицами, например, или пеночками. Лучше всего пеночками. А если ты занимался млекопитающими, лучше было всего было бы заниматься бурозубками. Или, в крайнем случае, мышами. Полевками. Песчанками. А просто потому, что за короткий промежуток времени можно было собрать большой объем материала и защитить диссертацию. А диссертация, в общем-то, как тогда, так и сейчас называлась «Автономное питание». А я вот решил заниматься медведями. И мне сразу сказали, что до получения автономного питания, парень, у тебя будет долгая трудовая жизнь, потому что набрать материал по медведям на диссертацию, в общем-то, нужно не меньше 5-7-10 лет. 10 даже говорили. 7 это сейчас все быстрые такие. Вот. А у меня была мечта. Я когда-то прочитал книгу Олега Куваева «Самый большой медведь». Книга была написана про очень знакомые мне места, куда недалеко ездил в экспедиции мой отец и возил меня, 13-летнего мальчика с этого возраста. Я, в общем-то, сопровождал его в полевых работах. И мне вот стало страшно интересно, а что это такое, какой это самый большой медведь, где он живет, и почему он такой самый большой, почему он у нас и так далее. Очерк Олега Куваева достаточно интересный, причем любопытно, что по следам Олега Куваева потом в поисках этого самого большого медведя проследовало достаточно много людей. Журналист «Вокруг света» Владимир Орлов, магаданский писатель Альберт Мифтахутдинов, и я в конечном итоге оказался тоже на берегах озера Людвиткин, где Олег Куваев искал своего самого большого медведя. И медведей я там видел, только небольших. Вот. Ну вот, поселил во мне Олег Куваев такую мечту. И я к этой мечте шел. И даже у меня была такая маленькая подмечта написать книгу
о медведях, такую, что была, ого, всем интересно и так далее. Ну и живу я долго. И первые наброски такой книги я сделал в, дай мне бог памяти, чуть ли не в 89-м или даже в 88-м году. Я тогда как раз занимался в том числе параллельно в том же научно-исследовательском институте, в котором и работал. Изучал конфликты медведей с человеком. Местная геологоразведка попросила меня написать вменяемую инструкцию о том, как их избежать. И именно тогда, в общем-то, родилась у меня такая фраза, которой я начинаю все такие лекции абсолютно всегда и везде. Если медведь собрался вас съесть, он вас съест. Точка. Но при этом, при всем, я начал собирать в целом все, что я мог найти в те времена о взаимоотношениях медведя с человеком. Первый вариант этой книги я вообще-то сделал где-то в 92-м году. Где-то в 88-м начал писать, где-то в 92-м сделал. И даже, между прочим, я ухитрился его продать. На деньги эти я тогда купил целый шкаф в квартиру. Это были очень большие деньги, чуть ли не $50. Мне за это заплатили. Обещали по выходу заплатить еще. Но издательство, увы, обанкротилось. Что мне очень жалко. Издательство это называлось «Восток России». Оно, в общем-то, вело газету, одну из лучших газет, которые я читал, и совершенно точно лучшую газету, в которой я работал. После этого я эту книгу 90-е годы продал еще как минимум двум издательствам. И оба, и все они, в общем-то, после этого обанкротились. Поэтому в 2005 году, книга издана не была, в 2005 году, когда этим проектом, а я, в общем-то, сижу, да, что-нибудь иногда напишу. А знание медведей у меня только пребывало, не убывало ни в коем случае. Я и диссертацию к тому времени защитил, которую все говорили, что никогда я ее не защищу. В аспирантуре поучился на Аляске. Сказать, причем именно по этой теме, по медвежьей и у лучших на тот момент, я думаю, специалистов в мире, которые были. Ну и в книжку что-нибудь иногда дописываю. В 2005 году вдруг этим проектом заинтересовалось издательство «Бухгалтерии и банки». Вопрос написал мне через форум Ганзру. Человек говорит, вот вы интересно очень пишете, может, у вас что-нибудь есть, из чего книжку можно сделать? Я говорю, есть, у меня книжка есть, все готовое. Он говорит, да, присылайте. Я говорю, слушайте, тут я чувствую, что человек на той стороне хороший, переписки этой. Я ему пишу, вы знаете, я его вам, конечно, пришлю. Но имейте в виду, книжка эта роковая, она уже обанкротила три издательства. Поэтому подумайте хорошенько. А, говорит, я не суеверный. Конечно, в итоге Сан Саныч книжку получил. Работали мы над ней долго. Мы работали над ней, еще доделывали лет, ну, не лет, вру, месяца 4. И в 2005 году он ее издал. И после

у Александра, по-моему, бурлить не будет. И самое, как двухколейный. Он широкий, вообще-то, на самом деле. Но, грубо говоря, это как человек, который идущий на четвереньках. То есть тропы медведей, они двухколейные. Поэтому они хорошо читаются на местности. Вот. Экология Камчатки спрашивает меня, может ли помочь решению проблем с медведями более массовое применение электроизгородей в частных хозяйствах, натурстоянках, рыбодобывающих предприятиях. Значит, смотрите, электроизгороди – вещь, безусловно, хорошая. Я, в общем, все время смотрю в их сторону, потому что проблема оставления лагеря – это больная проблема, и у меня тоже. Я бы с удовольствием путешествовал в одиночку, но лагерь не оставишь. В тех местах, которые я люблю. Электроизгороди работают. Мы и статью хорошую в журнале публиковали когда-то о том, как на Камчатке орнитологи обороняли лагерь с помощью электроизгородей. И я много независимых информации об этом знаю. Это работает. Единственное, что я бы не считал это, конечно, абсолютной панацеей. Как и все, что касается медведя. Медведи, они умные, они придумают. Прокопаются. Еще чего-нибудь случится. Вот, я не скажу, что каждый медведь через какое-то время будет способен бороться с электроизгородями. Но то, что особо продвинутые медведи появятся, это я вот клянусь. Вот. Кто должен заниматься вопросами безопасности и просвещения людей о медведях? Я уже сказал. Департамент по использованию объектов животного мира. Охотдепартамент. Больше никто. Все. Должны ли участвовать Минтуризма, Минприроды, Аглисхоз? Ну, смотрите. Должны. Это значит быть вписаны в уставные задачи. Не вписано, не должны. Но департамент по использованию объектов животного мира, охотдепартамент, это часть Минприроды. То есть Минприроды должно, все остальные не должны. Роза Николаева спрашивает меня, как часто медведи разоряют дачные поселки. Да, есть за ними такая пакостная особенность. Ну, в общем-то, я, кстати, медведя одного как-то прямо... В дачу убил. Это отдельная история. Как-нибудь будет время, расскажу. Времени немного. Вот. Могут. Дачные поселки для них привлекательны. Но привлекательны они для них тем же самым. Помните. Это продуктами питания, находящимися для них в легкой доступности. Делайте недоступные для медведей помойки. Медведи на вашей даче шастать не будут. Юрий Р. спрашивает, нападают ли медведи на палаточные лагеря и людей в палатках? Нападают. То есть, ну вот лично в моей картотеке таких случаев, сейчас скажу, что минимум 4. Причем один эпизод такой был очень тяжелый. Медведь задавил палатку и убил двух. И там ночевало 3 человека. Одного, двух он убил, одного очень тяжело покалечил. И вообще эпизодов таких не так мало, как бы нам хотелось думать. Вот Мичо, фотографа из Японии на Камчатке в 90-е годы, тоже медведь задавил в палатке на глазах людей, которые вообще-то наблюдали за этим с крыши избушки. Отогнать его не удалось. Скиталец спрашивает, правда ли, что медведь преследует группу туристов и определяет в ней самого слабого, чтобы потом поймать и съесть? Сразу скажу, вот дальше наверняка будет вопрос о том, какие есть способы по предотвращению нападений медведей на человека. Я скажу, один из главных – ходить группой. Медведи.

а группы стараются не нападать. С численно превосходящим противником они не связываются. Они понимают, что несколько это хуже, чем один. Более того, есть такое правило, что если вот, например, кучная группа туристов идет и встречает медведя, им лучше разойтись, сразу показать, что их несколько. На медведя это действует мгновенно. Поэтому нет такого, что медведь ходит за туристами, выбирает отставшего, хватает его и ест. Наоборот, хотите безопасно гулять и жить, ходите группами. Так, правовое обоснование применения огнестрельного оружия против нападающего медведя. Вот произошел инцидент. И что дальше? Каковы последствия? Пишите бумаги, фиксируйте место происшествия. Тут же звоните, информируйте правоохранительные органы. Чем больше бумаг напишите и чем больше фоток, причем таких четко, вот лежит медведь, вот стоит человек, на таком-то расстоянии он бросился и так далее. Может, вас и не обвинят в браконьерстве, а может и обвинят в зависимости от того, какое количество палок нужно заработать районному охотоведу или участковому. Поэтому, если можно огнестрельное оружие не применять, не применяйте. А если применили, то, в общем, можно оглядеться и подумать, так уж ли вам нужны эти объяснительные. Вот. Потому что на самом деле шансов, что на вас будет написан протокол, и вы будете обвинены в браконьерстве, очень много. Так сейчас прямо и говорят, ну а что, вот человек решил, так сказать, медведя стрельнуть, а потом обвинить его в нападении. Доказательств же нет. А так всякий будет там этим заниматься. Это прямое вообще покрывание браконьерства. Ну-ка, мы его сейчас лучше дохлобучим, а потом другим будет не по, сказать, неповадно. То же самое, если медведь посягает, например, на стадо коз в загоне на окраине деревни. Значит, дорогие товарищи, первый вопрос, который вам будет задан, если вы предъявите, убьете медведя и скажете, что он ваших коз гонял, платите ли вы с ваших коз налог и зарегистрированы ли они у вас как животные, как имущество. Вообще положено содержать животных так, чтобы они находились в состоянии, недоступном для дикого зверя. Вот и все. Всегда виноват человек. Пару раз было очень страшно, но до стрельбы дело не дошло, разошлись кое-как. А вообще, с какой дистанции уже необходимо открывать огонь по медведю, начавшему атаку? Значит, имейте в виду, что медведь начинает атаку с расстояния от 40 метров. С моей точки зрения, по медведю надо стрелять сразу же, как только он атаку начал, потому что второго-то раза может не быть легко. Вообще, лично для меня критическое расстояние, на которое я не позволяю агрессивно выглядящему медведю приближаться ко мне, 10 метров. Но при этом, при всем, существует масса ситуаций, когда медведь находится на расстоянии от меня 10 метров и ближе, и он не ведет себя агрессивно. Ну и бог бы с ним. Вот. Было бы неплохо также знать своих отрицательных героев в лицо, так сказать. По чьей инициативе на законодательственном уровне была дана вольница для медведей, благодаря которой они расплодились до угрожающих масштабов. Кому выгодна такая нервная обстановка с медведем? Почему медведь стал выше человека? Как кому? Агентам Госдепа и Навальному. Совершенно очевидно. Шутка. Значит, медведь просто никому не нужен. То есть охотятся на него, ну, наверное, не больше 1000 человек в стране.
Есть его нельзя. Шкура его, в общем-то, ну, шкура медведя дома. Во-первых, попробуйте ее выделать. Это тоже не 10-12 тысяч рублей. Хорошо выделанная шкура, а то и больше. А удовольствие довольно сомнительное. Жены со шкурами борются. То есть просто вот холм никому не нужен, не нужен и все. Поэтому их так много и стало. Приемы снаряжения подствольного магазина, полуавтоматического помпового дробовика, когда основная цель – это рябчик, тетерев, глухарь, но вероятность встречи с Мишей тоже есть. Патрон в кармане. Вот и все. Все эти замечательные истории. Один патрон пулевой, другой дробовой. Три патрона дробовых в магазине, дальше пулевой. Все фигня. Добросить патрон в магазин гораздо проще, чем пытаться добраться до скрытого в этом магазине пулевого патрона. То же самое с двустволкой. То есть я на самом деле людей, которые носят один дробовой патрон и один пулевой в стволах, я о них только в книжках читал. И кто-то мне когда-то признавался, что пробовал прием в детстве, ну вот в ранней молодости, быстро понял, что забываешь про это мгновенно. Двустволка-то она для чего? Она дуплетом стрелять. Вот, сказать, вылетел утка, и ты по ней бах-бах. Блин, а второй-то пулевой. Ну и что, не дурак ли я, называется. Вот. Поэтому так. Наши отечественные, выжившие в противостоянии с напавшим медведем. Реальные истории про тех, кто смог, что прямо хоть картину рисуй, хоть роман пиши. Есть такие истории, довольно много. Кстати, история с настоящим выжившим была далеко не столь романтична, как об этом принято писать в книгах. И уж как бы это при фильме написали, так и описали, так вообще смешно. Но я вот, например, 3 года, работая в заповеднике «Кедровая Пать», жил в одном доме с начальником охраны Владимиром Ивановичем Тимониным. В общем-то, очень красивым мужчиной, но при этом лицо которого было очень изуродовано. Простейшая история. Находился во время учета в Уссурийской тайге. Увидел большое дуплистое дерево с открытым дуплистым верхом и решил в него по молодости с дуру заглянуть. В дупле сидел медведь. Он схватил Володю за голову и голову прокусил. Правда, потом убежал. Что Володю спасло? Он, в общем-то, достаточно далеко выходил. Причем до одной избушки дошел. Там никого не было. Дошел до кордона, там были люди. Его вывели до трассы, отвезли в Лозо и уже на санитарном самолете, спасибо советской власти, увезли в Владивосток в больницу. Володя остался жив, здоров. Я регулярно с ним перезваниваюсь и переписываюсь. Если смотришь этот стрим, Володя, привет тебе. Ты хороший друг, один из лучших, которых я знаю. Но вот с ним произошел такой случай. Некто Мейсон спрашивает, какой самый стопроцентный способ избежать нападения медведя? Это просто не ходить туда, где медведи есть. Это все. Диван не вставайте, и все будет отлично, уверяю вас. А Лира Лира из Твери спрашивает, какой самый большой медведь, с которым я могу встретиться? Вопрос, кстати, не глупый. Чаще всего вы встретитесь с небольшими медведями или медведями среднего размера. Небольшие медведи, они просто большой медведь, он потому и большой, что он опытный. И он знает, что с человеком лучше, в общем-то, лишнего раза не встречаться. Он сам с вами не встретится. И вы с ним не встретитесь, а он с вами не встретится. Он видит, что вы идете, он отойдет в сторону и пропустит. А маленький медведь, медвежата или так называемые отгоныши, средний класс, они вот, да, могут вами заинтересоваться, но это не значит, что они безопасные. Даже медвежата двухлетки могут убить
здорового, крепкого мужика. Случаи были. Леонид Леонидович спрашивает, какие средства защиты от медведя вы знаете и как ими пользоваться. Ну, это наиболее распространенные. Газовый баллон, мощный фонарь, свисток, фальшфейер. У меня есть целая лекция на эту тему. В общем, там про все это подробно написано. Но вот, например, моя знакомая Ольга Мочелова, которая работает на северо-востоке Сибири и ходит потрясающие по сложности и продолжительности одиночные пешие экспедиции, в общем-то, отлично обходится просто тренерским свистком. Тренерский свисток и поднимает над головой кусок брезента, который у нее за спиной обычно заткнут, под которым она ночует, просто вот увеличивает свой размер. Фонари. Мощные фонари. Фонарь свыше 1000 люмен, направленный в глаза зверю, в общем-то, пугает любого зверя, включая слона. Это хорошая вещь. Пользуйтесь. Вот. Тот же Леонид Леонидович спрашивает, есть ли способ жить рядом с людьми бесконфликтно? Нет такого способа. Даже если вы будете мирнейшим из всех людей, Сергеем Радонежским или Львом Толстым, все равно медведи же, они не понимают, что вы безобидны или несъедобны. Рано или поздно среди ваших соседей появится медведь, который к вам залезет или захочет вас съесть. Хищники в любом варианте, крупные хищники, человеку вредны. Об этом надо помнить. Совсем не зря хищников вообще-то люди везде поизвели. Именно поэтому они по зверскости своей человеческой. Потому что они человеку вредят. Поэтому, в общем-то, сказать, нету способа жить без конфликта. Марк спрашивает, вы долго изучали медведей как биолог. Если бы вам снова пришлось этим заниматься, какой была бы тема исследования, на какой вопрос вы бы искали ответ? Чего мы не знаем о медведях, а узнать интересно. Ну, я бы много чем занимался. Я пытался найти, понять, насколько отличаются по генетическим признакам медведи из разных краев ареала, например, из Забайкалья, из бассейна Лены, из Уссурийского края, с острова Сахалин, Аляски, Йеллоустона, Британской Колумбии. Это интересно. А еще мне было бы очень интересно понять, как медведи занимают свои территории. То есть, как медведь, какова зверская жизнь-то? Она сложна. Она непростенькая. Значит, медвежата живут с медведицей 2 года. После 2 лет медведица медвежат отгоняет. И она начинает вести себя по отношению к ним, как абсолютно чужой человек. Отец изначально так по отношению к ним себя ведет. Если он своих собственных медвежат поймает, он их точно съест. Вот. Дальше начинается вот у таких медведей значит, у них начинается период, как принято раньше было говорить в литературе 19 века, великовозрастного балбесничания. То есть, пока медведь не достигнет каких-то размеров, при которых он может выдавить зверя, который имеет, вот, территорию занимает, он беспорядочно перемещается по площади. Живет где-то, а вся территория поделена между медведями, крупными самцами и самками. Значит, вот он где-то живет, его выгонят, он дальше пошел, пока вот перезимовал где-то. Потом, значит, снова идет, опять какие-то медведи его гоняют. Везде он такой сирый, пуганный.
И большинство, на самом деле, их, в общем, больше 40% от всей популяции. А потом они каким-то образом свои места занимают. В общем-то, в очень жесткой внутривидовой борьбе. Вот мне было бы очень интересно именно за этим проследить, насколько далеко могут уйти такие медведи от тех мест, где они родились, как они занимают эти территории. Не все медведи держат эти территории, вот твердо совершенно живут на одних и тех же площадях. Вот, например, радиотрекинг медведей на Аляске продемонстрировал, что были медведи, которые, например, за 60, за 70 километров приходят из мест, где они жили, где они лежали в берлогах, на побережье Тихого океана, а потом возвращаются обратно. Чем это обусловлено? Это все было мне интересно очень. Ну вот, это почти, сказать, все вопросы. Давайте-ка я попробую поотвечать на те вопросы, которые мне сейчас понакидали здесь. Денис, влияют ли погодные условия на поведение и деятельность медведя? Как, например, погода влияет на людей? Влияет. Медведь не любит дождь и снег. В это время лежит под кустом и спит. Это вот точно совершенно. То есть, если погода, как принято говорить, вот на охоте, для охотника плохая, для человека и не надо. Сидите в палатке, сидите в избе. Дверь в это время тоже лежит. Погода наладится, все кругом зашевелится, будьте спокойны. Денис спрашивает: Михаил Арсеньевич, вот скажите, пожалуйста, вы верующий человек? Я просто слабо представляю, что, оказавшись в опасной ситуации, с медведем можно руководствоваться только знаниями природы и поведения животных. Нет, не верующий, однозначно говорю. Причем чем старше, тем менее верующий. Посоветуйте, когда лучше, безопаснее и удобнее в плане погоды приезжать в Карелию для походов в лесу. Можете дать какой-то совет? Не могу. Я вот в Карелии, если и был, то был раз, может быть, и все. Вот. Эдсас. Вопрос. Как вы думаете, может ли противостоять крупному медведю 9,6 на 53 Ланкастер? И с какой дистанции? Заранее благодарен. Может. Хороший патрон. Прямо, в общем, вот прямо для этого объекта. Он мощнее стандартного 9,3 на 53. А, в общем-то, собственно говоря, с того патрона медведей положено много, мы в том числе. С какой дистанции? Я прямо вам говорю, с медведями все страшно просто. Чем ближе, тем лучше. 50 метров лучше, чем 100. 30 лучше, чем 50. 20 лучше, чем 30. Если меньше, чем 20, то, в общем, надо помнить, что медведь может попросить второго выстрела. А если вы его не сделаете, то он вам второго шанса может не дать. Александр Шакуров. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Насколько комбинированное ружье удобно на охоте, в том числе в случае защиты от зверя? Ведь при необходимости повторный выстрел таким же патроном быстро не сделаешь. Да вот я тоже не считаю, что комбинированное ружье очень удобно в случае защиты от зверя. Вот тройник мне гораздо больше нравится. То есть комбинированным ружьем мы обычно называем двуствольные комбинашки. Вот. То есть, ну вот, двуствольная комбинашка – это две одностволки на одном прикладе. Я многократно говорил, что это оружие профессионала. Причем такого профессионала, который профи-профи. А если вам нужен второй выстрел для подстраховки, это, в общем-то, вам к тройнику или к самозарядному оружию. Антон Чайка, добрый день. Добрый день. Подскажите ли, имеет ли смысл брать с собой в зимние походы, например, в Ленинградскую область, охотничье оружие, когда идет долгая и холодная зима, и медведи и волки выходят к населенным пунктам? Медведи зимой спять. Волки, в общем-то, не знаю, насколько они к населенным пунктам выходят. Имейте в виду, что охотничье оружие вы можете иметь при себе,
только при наличии путевки, выданной лицензии, выданной именно в те угодья, где вы находитесь. В противном случае вы браконьер. Поэтому решайте, брать вам с собой охотничье оружие или не брать. Я вообще, кстати, между прочим, при выборе брать с собой оружие или не брать, чаще всего не беру. Оно длинное, тяжелое и мешается. Вот. Шакуров, каким вам видится ружье промыслового охотника, который добывает всякую живность, и это ружье у него одно единственное. Дробовик 12-го калибра. А уж там, каким он лучше владеет, самозарядная помпа или двустволка. Я вот считаю, что наиболее универсальное ружье именно для охоты – это двустволка, 12-го калибра. Вот. Максим Баев, какие законы способствуют размножению медведя? Природные законы какие, так сказать. Раз в году они, в общем-то, начинают совокупляться, а через 8 месяцев приносят детенышей. Вот и все. Максим Баев, районный охотовед, разве не должен нести уголовную ответственность за нападение людей в его сфере? Нет, не должен. Ацетон. У меня по правилам охоты 2020 года. Чем был вызван запрет охоты на боровую дичь с нарезным оружием под патроном центрального боя? Отвечу на этот вопрос с попыткой борьбы с браконьерством, что люди будут ходить с винтовками в лес, стрелять с путевкой на глухаря и рябчика, а стрелять лося, кабана. Роман Рашин спрашивает, действительно ли медведь намного выносливее и на порядок крепче на рану, нежели амурский тигр? Не стрелял я амурских тигров, но злодеи, с которыми я общался в Приморском крае в большом количестве мест, говорили, что медведь, ну не на порядок, но гораздо крепче. Кошки вообще-то слабы на рану. Большие кошки. Евгений Ашмарин, подскажите линейку гладкого и нарезного калибра для охоты на медведя. Гладкий от 20 по 12 нарезной. Какие лично использовали на мишку пули в гладком, какие порекомендовали сейчас, какие места лучше стрелять. Ну, слушайте, у меня об этом много написано, места на себе не показывают. Лучше выстрел по медведю в штык. И сзади. Как принято говорить, в очко. Попадаешь, там, сказать, пуля идет по потрохам и доходит до печени, доходит до сердца. Там очень много всего намешано, далеко не уйдет. Вот. 20-й калибр, я считаю, минимально рекомендованный на медведя. 12-й нормально. Чем больше калибр, тем лучше. Все очень просто. Ну и нарезной, начиная с 7 мм. Ну и заканчивая девятками. У меня сейчас 375-й. Вот. Какие вы лично использовали на мишку пули в гладком? 20-го я как-то тандемом убил медведя. Из 12-го, да много какими и круглыми пулями, и Бреннеке. Даже и не вспомню сейчас. Много этого было. Синшиз спрашивает. Ситуация. Сидишь в складке на весенней охоте на тетерева. Тут на поляну выходит медведь, начинает принюхиваться и идти к складку. Что делать? Выходить или шуметь, сидеть и молчать, или стрелять? Выходить и шуметь. Однозначно. Дать ему понять, что вы здесь. Он может не понимать, что человек в складке сидит. С нюхом у него хорошо, а со зрением не очень. Дайте ему себя показать. Встаньте. Встаньте в полный рост. Дмитрий П. Здравствуйте. Если я с собакой встретил медведя, на что обращать внимание, как себя вести? Держать собаку. Потому что если собака погонится за медведем, а потом медведь развернется и погонится за собакой, собака прибежит к вам и кинется вам под ноги. И тут медведь, занимаясь собакой, в общем-то, может случайно попутать и порвать вас. Случаи такие были. Гарикон видео. Михаил, расскажите об исследованиях медведей.
которые были проведены охотничьими обществами или охотничьими клубами за последние 30 лет, именно добровольными, а не бюджетными организациями.

0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. А в гостях сегодня у меня врач, медицинский журналист, научный редактор Алексей Водовозов. Здравствуйте, Алексей.
3: Да, приветствую.
2: Я бы хотела с вами поговорить о ядовитости нашей планеты. Какой континент самый ядовитый? Куда не буду я покупать билет никогда?
3: О, это хорошо. Надо сказать, что есть довольно четкий признак. Там, где тепло и влажно.
2: Южная Америка, Австралия, да, вот это вот.
3: Да, совершенно верно. И понятно. Именно потому, что там и биологическое разнообразие будет максимальное, и плюс, поскольку там жертвы довольно шустрые, то там и хищники довольно шустрые. Ой. То есть они вооруженные именно по этой причине, и яд у них там будет максимально эффективным. То есть так, чтобы гарантированно обездвижить, и чтобы оно никуда не убежало.
2: И спокойно пообедать, да, как говорится.
3: Да, совершенно верно. Поэтому это, пожалуйста, это и Индия, где масса всего водится, по-моему, там даже слоны ядовитые, и Австралия, про которую куча мемов, и не на пустом месте, и Центральная Африка, и джунгли Южной Америки, и прочее-прочее. То есть вот это, пожалуйста, такой пояс. И плюс, да, теплая вода. Вся теплая вода.
2: Ну, это понятно. Но вот я не понимаю, как там люди живут. Я сейчас не шучу. У меня такое ощущение, что они как-то привыкают, что они отличаются от нас. От нордических славян, белокожих, вот это бледнолицых мух. Это я про себя говорю. Меня моль бледнолицей называет один друг. И вот я не понимаю. Мне кажется, они там другие какие-то. Что-то в них есть другое?
3: Ну, физиологически. Ну, у них есть настороженность, да. То есть они знают эту опасность. Мы их не знаем. Мы туда приезжаем, например, и ходим по пляжу босиком. А там какой-нибудь конус лежит, например. Или там спрятался какой-нибудь скат-хвостокол, скажем, на отмеле, или еще что-то в этом роде. Эти товарищи знают, они там просто так не ходят, а если ходят, то в каких-нибудь деревянных тапочках, которые, в общем, сложно прошибить.
2: Я вот только что хотела узнать.
3: Так, и, пожалуйста.
2: Есть коралловые тапки, но мне кажется, коралловые тапки для какого-нибудь хвостокола или конуса, это вы про ракушку, да, вот как бы мы ее называем.
3: Ракушка-конус, да.
2: Да, она как зайцу стоп-сигнал.
3: Нет. Почему? Конус остановит. Это хвостокол будет бить скорее в голеностоп, потому что у него такая особенность, да. А, скажем, от того же конуса защитит. У нас, к сожалению, есть примеры неприятные, когда наши туристы приезжали в Египет и на побережье где-нибудь ловили удар вот этого самого прекрасного улитка, да, то есть это хищная улитка, на самом деле конус.
2: Конус, да.
3: Да, и все на этом, потому что там многокомпонентный яд, там что-то около сотни токсинов, и одна из составляющих – это инсулин. То есть человек падает в гипокому, по сути, а потом уже его добивает все остальное.
2: Все это звучит настолько жутко, что я не понимаю, почему мы не слышим об этом сплошь и рядом. Сейчас вот Египет снова открыли. До этого был огромный промежуток. Но мы же помним эпоху Египта, самый доступный курорт. То есть отдыхают в тех местах, где не усыпаны пляжи этими конусами?
3: Как вы понимаете, живым организмам мы не нравимся.
2: Вот.
3: Мы слишком шумные. От нас слишком много мусора и проблем. Поэтому они стараются держаться от нас как можно дальше. И это правильная тактика на самом деле. Вот когда мы начинаем настаивать на любви и дружбе, вот тогда начинаются проблемы. И чаще всего это как раз с водными обитателями, потому что те, кто на Земле, уже выучили, что за сволочи такие люди, а вот те, кто в море, они считают, и, в общем, абсолютно верно считают, что это их дом, а мы туда гостями являемся. И вот поэтому, скажем, морские змеи, они не особо церемонятся. Либо, скажем, синекольчатый осьминог. Он такой маленький, красивенький, у него голова там всего-навсего 4,5 сантиметра, ну, еще где-то 10 сантиметров щупалец, всего-то.
2: Тот, который в пятнышко, да, в такое?
3: Да, у него красивые пятнышки.
2: И люди... Ребят, наберите в сети.
3: Сколько есть видео, я прям в шоке. Люди, ой, смотрите, он светится. Это предупреждение, во-первых. То есть следующим будет кусь, причем ядовитый.

0: питой, он может уничтожить 26 взрослых мужиков. У него такой запас яда.
1: То есть на месте человек гибнет, получается?
0: Ну да.
2: Если обобщать, то кто опаснее? Стрекающие, да, то есть, допустим, медузы, членистоногие, змеи или кто-то еще? Есть такие обобщения вот прям для человека? Ой, страсть.
0: А вы знаете, это очень интересный момент на самом деле, потому что это примерно как выяснять, кто сильнее, кот или кит.
2: Или кого ты любишь, папу или маму, я поняла,
0: да. Потому что нам нужны некие критерии, да, то есть как мы это будем выяснять. Вот есть два примера, смотрите. В том случае, если мы возьмем следующий критерий отбора, то есть животный источник, это животный яд, Дель-50, то есть полулетальная доза, мыши, то есть как экспериментальные животные, на них мы проверяем, внутри мышечное введение, то есть укол, укус там или что-то в этом роде, и посчитаем токсины, то есть не яды. Это важно, потому что яд состоит из токсинов. Токсины отдельные. Вот если мы их выведем, скажем так, вот так, то чемпионом мира у нас окажутся диамфидии. Это такие жучки африканские. У них в гемолимфе содержится диамфотоксин. Вот он может положить 500-килограммового жирафа. Там вот буквально несколько личинок расталкивают, смазывают стрелу и пускают жирафа. И эта вот туша, она рушится моментально, потому что диамфотоксин, он вызывает очень быстрый гемолиз эритроцитов, и у нас просто, ну, нечем дышать, да, то есть не доставляется кислород до клеток, и его полулетальная доза, я вот сейчас, чтобы не соврать, значит, там 0, запятая, потом 4 нуля, и потом 25 миллиграмм на килограмм массы тела. То есть 0, 4, 0, 25 и миллиграмм на килограмм массы
2: тела. Два вопроса сразу. Потом этого жирафа есть можно? Его зачем-то убивают стрелами?
0: Можно, можно, можно. Вы же не будете колоть себе мясо жирафа, вы его будете есть через желудок. А это белок, соответственно, пожалуйста, он денатурируется, там ничего не будет. Окей. Все нормально.
2: И
0: все
2: второй
0: хорошо.
2: Вопрос. Зачем природе эти жучки?
0: Защита. Защита. То есть чтобы личинки выжили. Потому что пару птичек дурных съедят, помрут в страшных муках, остальные сделают вывод.
2: Это понятно, просто как-то они как ядерная бомба звучат вот в таких масштабах.
0: Не всегда, вы понимаете как, это же для нас, а для остальных, может, и нет.
2: Угу.
0: Вот. А если, скажем, пересчитывать на яды, то есть кто самый ядовитый, в принципе, то получится мамба, черная мамба, вот та самая знаменитая, да, прекрасная, ужасная.
2: Её-то мы
0: знаем. Которая она умеет атаковать с деревьев и прочие вещи. Так у нее там 400 миллиграмм яда, вот если она не ела давно, и так основательно запаслась, у нее 400 миллиграмм яда. Это хватит на мышь массы 1,3 тонны. Вы где такие мыши видели? Нигде.
2: Нет, ну...
0: И человеку тоже хватит.
2: Ух, а мамба, она... Вот всегда же говорят, ходите в резиновых сапогах, не ходите по траве, змеи защищают свои гнезда, змеи сами никогда не нападают. А вот мамба, она есть... Хорошо, не про мамбу. Змеи есть агрессивные, которые не защищают, а просто им в кайф напасть на человека?
0: Мы им не нравимся. Мамба как раз из этих. Вот
2: ну,
0: это прекрасный пример, между прочим. Тут еще смотрите. Иногда вот говорят, что кобры, они, значит, такие благородные. Они сначала предупреждают, делают ложные выпады, да, и потом только начинают кусать. Не совсем. Они себя берегут в первую очередь. Дело в том, что у них, у аспидовых, строение зубов такое. Вот, скажем, гадюки и все их родственники, включая гремучих змей, у них могут убираться зубы как в ножны. То есть у них очень, очень интересное приспособление. Они появились чуть попозже. И в эволюционном смысле они приобрели несколько очень важных опций. В частности, они могут прятать зубы, а у кобр они небольшие и хрупкие. И если кобра сломает зуб об какого-нибудь дурного человека, он не входит в ее меню. Поэтому на него тратиться нет никакого смысла. Она будет шипеть, она будет... поднимать там до 2/3 своего тела, это она умеет. И это просто здорово. А послушайте как-нибудь, есть на YouTube запись, как шипит королевская кобра. Она рычит на низком таком очень тембре, прям пугающе ужасно. Это кошмар какой-то. Вот. Так они будут пугать до последнего. То есть вот потом,
2: то
0: да, уже когда они куда-то не деваться,
2: ребят,
0: да, будут нападать.
2: Ребят, идите отсюда, по-добру, по-здорову.
0: Да.
2: Встреча с любой медузой – это опасно для человека. То есть нужно от нее как бы стараться уплыть. Потому что вот эта паника, когда она просто прикасается к тебе, или ты знаешь, что они недалеко от тебя, и тебя что-то там, какая-то палочка дотронулась, до визга. Ну, мне кажется, многие меня поймут. Я вот не страдаю каким-то алармизмом, но тем не менее.
0: Ну, не знаю, на Каспии там бояться нечего особенно, например. Или на Азовском море, или на Черном. То есть там, ну, в худшем случае, если у вас склонность к аллергическим реакциям, может быть, позудит, там, покраснеет немножко, и все. А вот, например, если это португальский кораблик, да, Физалия Физалис, она же, она действительно очень красивая и действительно напоминает этот португальский мановар, да.
2: А мне она печень корабль. Напомнила.
0: Печень плавающую, да, тоже может напомнить.
2: Прозрачную
0: а, кстати,
2: печень.
0: Знаете, ее почему ловят? Похоже на шапочку.
2: Да-да-да.
0: Какая-то красивая шапочка. Да. Вот, ее пытаются поймать. Ох, смотрите, как здорово, давайте-ка мы это возьмем, поносим. И даже если она лежит на пляже, брать ее крайне не рекомендуется, потому что удар будет, ну, те, кто пострадали, они сравнивают это с ударом током. То есть там действительно остаются такие красные вздувшиеся полосы на человеке, то есть вот как ложились щупальца, как он прикасался к ним. Может даже температура подняться, и возможен даже анафилактический шок. То есть это такой действительно мощный удар. Ну и, конечно, самую опасную медузу – это куба-медуза, это настоящая медуза, да. И это действительно морская оса, и она действительно обитает только в водах рядом с Австралией. То есть где-то поймать ее в других регионах практически нереально. У них есть определенное место жительства, и мы до сих пор, кстати, не знаем точно, сколько народу от нее погибает, потому что многие уходят плавать и не возвращаются. По какой они причине вернулись? То ли их ируканжи укусили какие-нибудь, это еще более мелкие медузы. Кстати, тоже в том же примерно районе.
2: Это та, которая 5 миллиметров и метровые,
0: да,
2: щупальца у нее?
0: И которая инфаркты вызывает, да, совершенно верно. Или кубомедуза ее укусила, например, ужалила этого человека. Или, например, как было со Стивом Ирвином, к сожалению, да, когда ему в районе Большого барьерного рифа ударил хвостокол просто, в сердце попал ровненько.
2: Это натуралист, исследователь.
0: Охотник за крокодилами знаменитый.
2: Да, огромное, да, количество видеоматериала, и вот такая невезучая смерть. Хотя, знаете, с другой стороны, может быть, о такой смерти натуралист и мог только мечтать. Я не хочу...
0: Я не думаю, что это прям мечта. Ну, они все-таки преследовали этого ската. То есть они как бы навязывались,
2: нарывались,
0: друзья. И это ж чего не нужно делать, да, то есть ни в коем случае, особенно в море, они там вообще юмора не понимают, абсолютно. Они считают это своей стихией, и поэтому все вот эти нападения, все остальное, именно потому, что человек там непривычный субъект.
2: Прервемся буквально на пару мгновений и вернемся в эфир. В передаче данных сегодня врач, медицинский журналист, научный редактор Алексей Водовозов.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона автор Мария Баченина. В гостях у меня сегодня врач, медицинский журналист, научный редактор Алексей Водовозов. Знаете, у меня редакция спрашивает... Задай вопрос, а как спастись? Я им говорю, ребят, вы представьте, какое количество разных ядов, и от каждого свое спасение. И мы тогда вывели, помимо этого вопроса, другой, как достойно провести последние часы. Я вот просто даже не понимаю, зачем... Я понимаю, это журналистский черный циничный юмор. Вот просто-напросто не везде же может помощь подоспеть, правда ведь?
0: Ну, давайте так, что если вы куда-нибудь едете, вы все-таки займетесь профилактикой. То есть вы для начала изучите, что там водится же такого опасного. В обязательном порядке, особенно морского.
2: Вы в это верите, что люди действительно смотрят?
0: Вы знаете, я знаю таких людей, да. Особенно после моих лекций, кстати, да. Потом мы писали, есть люди, которые потом писали, что, вот слушайте, мы последовали вашему совету, вот так то-то, то-то сделали, и потом это нам действительно помогло. Потому что, еще раз повторяю, сухопутные твари нас все-таки прекрасно уже раскусили, и поэтому стараются от нас прятаться, не соприкасаться с нами. А вот все, что на полосе прибоя или все, что в море, это прям, да, это прям большая проблема. Это еще и трудность оказания первой помощи, как вы понимаете. То есть человека нужно для начала вытащить из воды и потом его спасти. Он может просто утонуть, не успеть умереть от яда, а просто утонуть. И вы иногда просто не успеете никакую нужную помощь оказать. Тут есть, наверное, важная вещь. Можно о чем сказать? О том, что не торопитесь накладывать жгут. Потому что почему-то вот есть несколько таких важных заблуждений. Первое – это отсасывание яда. Второе – это прижигание. И третье – это жгуты. Ну, там есть еще всякие байки по типу, что напоите алкоголем, тогда весь яд денатурируется под его действием. Или сделайте лампасные разрезы, предположим. Такое тоже
2: приходилось видеть. Лампас, да? То есть это оттуда название пошло.
0: Смотрите, что у нас получается, что если мы говорим о яде, ну, скажем, о жгутах любых, закрутка или настоящий жгут, или еще что-то, неважно. Они, когда оправданы, если поражение нейротоксином. Ну, то есть вот, например, условно говоря, все аспиды. У них в основном будет представлен нейротоксический компонент. Это кто-то морские змеи все, это кобры, вот это вот вся замечательная братья. Тогда после их укуса оправдано наложение жгута выше места укуса для того, чтобы он не распространялся, этот нейротоксин, по организму. То есть чтобы он не успел добраться в большом количестве до головного мозга, да, до прочих важных центров. Пусть он там себе на нервы действует где-нибудь в районе руки, ничего страшного не произойдет. Но если мы то же самое произведем после укуса, например, эфы, гюрзы, какой-нибудь...
2: Это наша Средняя Азия бывшая,
0: ребят. Гремучника какого-нибудь, да, где-нибудь, мы получим абсолютно обратный эффект. То есть у нас некротизируется та часть, которую мы перекроем жгутом, потому что там принципиально иной яд. Да, там в основном он будет цитотоксическим, то есть он будет бить по клеткам, он их будет уничтожать. И когда мы вот этот яд разведем на весь организм, на всю тушку, да, то у нас получится, как вы понимаете, гораздо меньший повреждающий эффект.
2: Концентрация, да, все понятно.
0: Да, концентрация меньше, эффект будет, соответственно, меньше. То есть вот этот подход, он вот такой, он рациональный. То есть не то, что мы вообще не накладываем жгут, а мы пользуемся в зависимости от того, кто у нас цепанул. И опять же, мы должны заранее понимать, вот если мы куда-то едем, мы заранее понимаем, кто там водится, какие там яды, и возим с собой определенную аптечку. Дальше. Например, какие-нибудь паучки. Ну, тот же каракурт. Он, конечно, чисто теоретически опасен, но у него 3/4 укусов просто не достигают нашей дермы, там, где у нас сосуды. Челюсти маленькие. А особенно, если это взрослый человек с грубой кожей и все остальное, то основная часть укусов будет сухими. То есть там не будет ничего. И получается, что да, все замечательно, все хорошо, все прошло. Но если там начинается некий процесс, да, будут проблемы. Так вот, нужно ли, например, отсасывать после укуса паука яд?
2: Каракурта нет.
0: Ну вот, скорее всего, наоборот, как раз да. Просто змея, как вы понимаете, да, она делает как бы внутримышечную инъекцию. Паук в лучшем случае подкожную. У них несовместимые, ну, по несопоставимы по масштабам проникновения вот эти орудия. И, скажем, если укусит кобра, это будет менее глубокий укус, чем если укусит какая-нибудь гюрза, эфа или гребучий. Да? То есть у них там побольше зубы.
2: Так.
0: И, соответственно, отсюда мы можем делать различные выводы. И самое-то главное, что извлечение яда, вот это отсасывание так называемое, оно максимально эффективно в первые 5 минут. И все. Ой. Дальше смысла уже никакого. И чем пользоваться, да? Почему говорят там, ртом нежелательно, иначе будет 2 отравленных? Ну, не совсем так. Это не так. То есть в большей степени будете вы опасны.
2: Вот нет, ну это же быт. Ну вот, допустим, сухой воздух. А, да, там тоже может быть сухой воздух. Да, вот у меня треснутая губа. Я буду второй отравленной?
0: Нет. Это все-таки будет совершенно не то. А основную опасность будете представлять вы.
2: Потому что это грязное место, да.
0: У нас живет масса всего неприятного, а здесь нарушение целостности не только кожных покровов, но и мышц в том числе, да, и туда попадает инфекция. То есть вы делаете хуже, получается так. Это первый момент. И второй, ну, все-таки, если мы возьмем, например, специализированные экстракторы яда, это простейшее устройство, выглядит как шприц вот такой примерно. Он продается во всех онлайн-магазинах. Если вы куда-то едете, ради бога, приобретите наборчик, он дешевый. Но он сильно поможет, потому что там вот этот отсасывающий эффект будет гораздо больше.
2: И даже
0: на
2: если
0: небольшом
2: в Крым мы едем,
0: промежуточке.
2: Вот даже, да. даже если в Крым мы едем, да, то есть тоже он
0: да,
2: там
0: например,
2: поможет.
0: Да, например. Угу. Потому что даже если вас укусило что-то летающее, жалющее, например, из нашего, какая-нибудь оса, например, или та же пчела, или еще что-то в этом роде, но тоже ничего хорошего. Бывают люди, которые очень нервно на это реагируют.
2: Да.
0: И если мы посчитаем в количествах смертей, то самое летальное животное в наших широтах – это пчела.
2: Перво-наперво, при любом раскладе, при любом укусе любого ядовитого существа надо вызывать помощь, если есть такая возможность?
0: Да.
2: Это номер
0: первое,
2: один действие?
0: Нет, наверное, так. Первое – это мы все-таки иммобилизуем пострадавшего.
2: То есть закрепляем, чтобы не рыпался?
0: Да. Чем он меньше будет двигаться, тем лучше.
2: Да.
0: И одновременно вызываем помощь, естественно, та, которая у нас есть. Все, что мы можем сделать на месте, это наложить жгут в том случае, если это оправдано. Мы можем, например, убрать какие-то части, ну, те же, скажем, щупальца этой самой медузы или гидроида кого-нибудь из них, да, то мы берем обычно что-нибудь сухое, сухая палочка, там даже обратная сторона кредитки подойдет. То есть просто вот так счищаем.
2: Никакой водой не надо заливать, да, как мы всегда хотим.
0: Не водой, ни в коем разе, да, потому что вы высвободите просто еще дополнительное количество яда и сделаете человеку хуже. А То есть вот именно по ситуации. Но в основном, да, мы делаем так, что мы его обездвиживаем, этого человека, чтобы он лежал, и по возможности максимально быстро. Либо мы его сами доставляем, если не получается куда-то вызвать помощь, да, либо вызываем помощь на себя.
2: Сейчас вы можете вместо того, что я предложу, подставить любых ядовитых существ. Если ядовитую змею ужалит медуза, что будет? Вот, то есть на место змеи медузы подставьте любых ядовитых, удобных для формулировки существ.
0: Это интересно, да. Ну, это, как вы понимаете, немножечко не сопоставимые между собой организмы все-таки.
2: Погодите, у нас есть ядовитые жабы? Лягушки?
0: У нас лягушки есть, листолазы, например.
2: Листолазы. Я помню, что лижут что-то, оказывается, это просто они лазят, да. Листолазы. Ну, рядом с ней может по стечению каких-то космических обстоятельств оказаться змея. Почему нет?
0: Змее будет плохо, сразу предупреждаю. Потому что батрахотоксин, которым покрыта лягушка, он, собственно говоря, для этого и предназначен, чтобы их не ели, кому ни попадя. Угу. Там вообще очень интересная ситуация. И там столкнулись вот как раз, как вы и сказали, изначально не ядовитое существо и ядовитое. Жуки такие есть, милериды называются. Они частично в Африке обитают, частично вот в Южной Америке как раз. Так вот, долгое время у них врагов не было. А потом вот эти лягушки, ну, видимо, ценой массовых жертв, которые погибали частично, все-таки эволюционно выработалось приспособление, что какие-то выжили. Каким образом они выжили? Они начали выбрасывать этот яд на поверхность кожи. Так. То есть они сами не ядовиты. Ядовита их пища. Они их едят, соответственно, у них
2: лягушки
0: получилась
2: очень
0: неплохая ниша. Да. Лягушки едят милирид, жучков так, этих да. самых. И в итоге у них батрахотоксин откладывается на коже. И любой, кто попробует либо потрогать лягушку, либо полизать, ему, в общем, придется распрощаться с жизнью, потому что это один из мощнейших токсинов. Так вот, что интересно, если мы этих же листолазов поместим дома, их, кстати, дома держат довольно часто.
2: Они красивые просто.
0: И начнем кормить нормальной едой, они перестанут быть ядовитыми.
2: Мимими какие, они сладкие.
0: Да? Именно, кстати, так и появилась единственная ядовитая птица, питоху, разноцветный питоху. Очень такое необычное животное. Питается как раз тоже милиридами. То есть птица не виновата, она не хотела, так получилось.
2: А это правда, которая описана часто в литературе, что если принимать регулярно гомеопатическую дозу яда, то станешь невосприимчивым?
0: Это относится только к некоторым ядам и чаще всего к наркотического действия, которое вот для опия. Да, вот это вполне себе описано. Митридатизм это называется явление. И вполне себе очень давно известно, несколько тысячелетий.
2: Последний вопрос. Есть прививка от яда?
0: Да, есть. Дело в том, что я привит, например, в том числе и все военные.
2: Вы военный журналист совсем уже, вы военный врач.
0: Да.
2: Видите, я уже настолько там где-то, что я вас
0: перепутала. Да, но это, понимаете как, то есть там ситуация немножко посложнее. Это не для того, чтобы мы могли есть просроченную пищу, да, это от ботулотоксинов прививка на самом деле, от тех токсинов, которые вырабатывает кластридия ботулизма.
2: Спасибо вам большое. Я как-то прям агрессивно воодушевлена. Я не знаю, как по-другому описать свои чувства, но это прям какое-то воинственное ощущение. Слушайте, ребят, я надеюсь, что конечно же, все посмотрите, когда отправляетесь в путешествие, внимательно и законспектируйте себе, потому что запомнить это вот с кондачка невозможно. А еще у Алексея есть прекрасные лекции, где все это разложено по полочкам, все гораздо в более развернутом виде, так что я вас призываю, интернет вам в помощь. Да и, в общем-то, если говорить обо всех ваших лекциях. Врач, медицинский журналист, научный редактор Алексей Водовозов был сегодня в передаче «Данных». Спасибо вам большое.
0: Спасибо, до свидания.
3: Передача «Данных».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Итак, уважаемые коллеги, мы начинаем первую онлайн-лекцию портала anthropogenes.ru. Рад приветствовать вас. Меня зовут Георгий Соколов. Я буду модерировать сегодняшнее мероприятие. Мы бы хотели с помощью данного формата бесплатных открытых онлайн-лекций охватить как можно более широкую аудиторию, в том числе и самых отдаленных регионов. Мы понимаем, что где-то уже ночь, но рабочее время и лекторов, и слушателей проживают вечером это мероприятие. В дальнейшем мы посмотрим, может быть, можно будет сделать выходные в более раннее время. Мы надеемся, что эта лекция даст начало целому циклу лекций, не только лекций, но и научных дискуссий, которые будут проходить онлайн. Я представляю вам наших уважаемых сегодняшних лекторов. Значит, во-первых, это Станислав Дробышевский, москвич, известный российский антрополог, популяризатор науки, кандидат биологических наук и научный редактор портала anthropogenes.ru. Станислав, подайте голос. Чтобы... Да, спасибо.
2: Здравствуйте.
1: Это также Александр Соколов, научный журналист, популяризатор науки, создатель и бессменный редактор портала anthropogenes.ru. Автор книги «Мифы об эволюции человека». Александр, покажите вашу книгу. Можете показать?
3: Вот она у меня за спиной стоит.
1: А, вот все, вижу, да. Отлично. На сегодняшнюю лекцию у нас зарегистрировалось более 500 участников. Еще не все подключились. Я вижу цифру около 300. Естественно, время не позволит нам ответить на все вопросы, потому что более 100 участников задали свои вопросы. Мы выбрали наиболее популярные из них, и наша сегодняшняя тема – это топ-10 вопросов антропогенезу. В конце сегодняшнего, скажем так, сегодняшней лекции у нас оставлено время для ваших вопросов, которые вы можете задавать по ходу лекции в сообществе, в нашем сообществе ВКонтакте. Ссылку мы вас рассылали. А еще в конце сегодняшней лекции мы объявим автора лучшего вопроса, который был прислан заранее. И этот автор получит книгу Александра Соколова «Мифы об эволюции человека». Ну, естественно, с автографом. Теперь, собственно, я хотел бы перейти к вопросам, которые прислали нам уважаемые слушатели. Так, вопрос первый. Он будет адресован Александру. Александр, приготовьтесь, пожалуйста.
3: Я готов.
1: Я его прочитаю. Почему популярны мистика и лженаука? Почему так трудно воспринимают люди идеи эволюции? Почему люди не воспринимают фактов? Александр, я прошу вас.
3: Спасибо за вопрос. Я на самом деле на эту тему говорил многократно в различных выступлениях. Сейчас повторю некоторые моменты, что-то еще добавлю. Ну, во-первых, надо сказать, что, ну, судя по всему, если говорить в широком смысле, то наука и лженаука – это очень старое явление, древнее. То есть люди, какие-то люди издревле пытались, так сказать, разобраться в сути вещей, проникнуть в суть вещей, понять, как устроен мир. И всегда, наверное, как только, ну, вот появилось такое стремление, появились и какие-то шарлатаны, которые начали спекулировать на интересе людей, опять же, к явлениям окружающего мира. Я вот буквально только что публиковали мы на портале Anthropogenes.ru цитату из такого египтолога Барбары Мерц, где она пишет про древнеегипетский медицинский папирус. Это, понимаете, было давно. Так вот там, конечно, в этом папирусе там рассказывается про лечение различных заболеваний. Там, конечно, много магии, то есть преимущественно там магические методы лечения, заклинания, какие-то ритуальные действия. Но вместе с этим при описании ряда болезней уже присутствует попытка разобраться в естественных причинах. То есть есть там некая диагностика, некий диагноз, и автор этого папируса вот пишет, что он понимает, что, например, паралич тела вызван какими-то причинами внутри, а не какими-то магическими силами внешними. Вот. Что касается, значит, современности, то говорить про ренессанс лженауки, мистики, почему это происходит? Ну, я обычно называю несколько причин. Сейчас я попробую слайдик показать. Надеюсь, вы его видите.
1: Да.
3: Так вот, ну, первый пункт, он банальный, очевидный вроде бы, что наука – это сложная штука. А раз она сложная, это само по себе уже для людей что-то враждебное. То есть люди сложности не любят. Людям хочется простоты. И, собственно, наука все сложнее и сложнее, а это накладывается сейчас, ну, и в нашей стране, и, наверное, не только, на такую вещь, как падение уровня образования. То есть я имею в виду, что, конечно, у людей знаний становится меньше, но дело не только в этом. Хуже, что, скажем, у людей совершенно не поставлено мышление. То есть когда, как пишут, рассказывают педагоги, я это могу наблюдать, вместо того, чтобы детям, допустим, задавали какие-нибудь задачи, делать что-то практическое, тренировать голову, так сказать. Детишкам задают презентации, делают презентации, то есть показывать какие-то картинки. Когда у человека в голове, допустим, вот история, то есть если вспомнить там то, как учили истории в советское время, я вернусь, то, как учили истории в советское время, так, видно меня сейчас?
1: Или пока нет. Пока нет.
3: А вот так?
1: А так видно. Продолжайте.
3: То, ну, конечно, можно предъявлять претензии, что это было нечто, скажем так, идеологизированное. Но, тем не менее, вот было представление какое-то систематическое. Прогресс, там, смена формации, смена стадии, как вот это все происходило. То есть педагоги, которых обучали по определенной методике, они старались привить вот какую-то такую систематическую картину. То есть сейчас у человека в голове некий набор несвязанных картинок. То есть неандертальцы, потом сразу Древний Египет, потом какие-то рыцари, потом бац, уже Вторая мировая война, потом, значит, Гагарин в космос полетел. То есть вот такая вот каша без связи, без логики. И вот замечательный пример, который приводит, значит, такой специалист, педагог Людмила Ящукова, вот тест для детишек, на самом деле для детишек 6-7 лет, вот предлагается список: синичка, голубь, птица, воробей, утка. И вот ребенка спрашивают, а что лишнее? Так вот, она говорит, что сейчас многие взрослые не справляются с этим тестом. Но я надеюсь, что все наши зрители справились. Но вот представьте, что некоторые взрослые...
1: Утка, говорят, Александр.
3: Да, утка, же. Утка говорят, утка. А почему? А потому что птица – это что-то маленькое, а утка – она большая.
1: Вот очень
3: дальше,
1: интересно.
3: Дальше возникает вопрос. Вот такому человеку, который не может нормально обобщить, да, абстракцию нормальную не может выстроить в голове, который не разделяет эмоции, факты, догадки, интерпретации, который не способен к какой-то рефлексии, не способен на себя со стороны посмотреть. Вот что ему можно вообще объяснить? И может ли он понять, вот где у нас действительно реальный опыт, реальные знания, а где какая-то фикция, имитация? Вот. Я вернусь, наверное, к слайду.
1: Да, Александр, и учтите, что у нас все-таки время ограничено.
3: Но вы меня, Георгий, если я там начну слишком много болтать, вы меня беспощадно заткнете же.
1: Нет, ни в коем случае.
3: Ну, соответственно, как одно из следствий, это то, что обычно обыватель, человек от науки далекий, да даже часто и человек такой интеллигентный, с высшим образованием, он, когда ему нечто предлагают, он не в состоянии оценить уровень источника, то есть это какая-то статейка из интернета, это новость из ленты новостей, это какое-то интервью в популярном журнале, это научная статья, это фильм, это мнение, что это? То есть вот доверять этому источнику или нет? Никаких критериев для этого человека, в общем, не предлагается. У меня еще несколько лет назад была такая публикация, и выступала на эту тему, как отличить научную книгу от лженаучной. Вот я заметил, что действительно у людей с этим большие проблемы. И усугубляется это тем, что ученые сами ничего не делают, чтобы эту проблему решать. То есть, конечно, делают, но явно недостаточно. То есть вот научной пропаганды не ведется, а лжеученые, они фактически ничем, кроме пиара, и не занимаются. То есть для них это основная деятельность, пропаганда своих липовых теорий. И вот здесь еще такой момент важный, что наука, она занимается фактами, работает с фактами, с их интерпретацией, конечно, но и с их описанием. И это часто может быть что-то неприятное, сложное. А лженаука, ну вот я боюсь делать обобщение, лженаука, она в подавляющем большинстве случаев психологически комфортно. Так, я сейчас появлюсь опять на экране. Угу. То есть лженаука предлагает нам какие-то, скажем так, психотерапевтические вещи. То есть, ну, в случае там каких-то религиозных или националистических вещей, это, по-моему, вообще достаточно очевидно. Но и в других случаях. То есть нравится тебе сериал «Секретные материалы»? На, получи там инопланетян, строителей египетских пирамид. Какой-то у тебя комплекс, ты, так сказать, мало чего добился в своей жизни, как-то вот чувствуешь себя ущербным, получи великое прошлое, получи про родину человечества там в своей родной деревеньке. Вот, то есть лженаука предлагает нам приятные, такие ласкающие нас, убаюкивающие, утешающие вещи, а наука, увы, работает с тем, что есть. Приятно это нам, неприятно. Поэтому и лжеученые, получается, имеют некую форму. Вот. И это целиком и полностью касается теории эволюции, потому что теория эволюции, во-первых, ну, опять же, как многие другие научные теории, там, какие-то вот научные знания, она противоречит обыденному опыту, точно так же, как вот почему было сложно доказать людям, что Земля круглая, и что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Потому что я вижу, что Земля плоская, и я вижу, что Солнце встает на востоке, садится на западе. А мне объясняют, что мои глаза меня обманывают. Абсолютно то же самое с теорией эволюции. Я же не вижу, как обезьяна превращается в человека. Не вижу, что вы мне тут лапшу на уши вешаете. Никто этого не видит. Ну и во-вторых, понятно, что теория эволюции – это нечто эмоционально, психологически дискомфортное. То есть людям не хочется происходить от несимпатичных, грязных, волосатых, недуховных животных. Ну и все. Ну и, собственно, тут еще, конечно, прибавляется и конфликт религиозный, ну, хотя это вещи взаимосвязаны. Но если бы, допустим, почему-то какая-нибудь наиболее распространенная религия, ее положение совпали бы почему-то с теорией эволюции, наверное, было бы проще. Вот. Но поскольку они не совпали, а, получается, там по многим пунктам противоречат, то здесь еще получается такая чисто идеологическая нестыковка. Вот, собственно, а для людей, для многих людей религия очень важна.
2: Вот так. Так, Александр, давайте, учитывая, что действительно регламент у нас ограничен, вы немножко его перебрали. Вы можете в течение там 15 секунд резюмировать?
3: Значит, еще раз, отсутствие знаний у людей, значит, какие-то эмоциональные проблемы, психологический дискомфорт, который они испытывают при столкновении с какими-то научными теориями. И на этом, на всем играют лжеученые. Вот. Ну, плюс еще раз, недостаточное движение научного сообщества в плане научной пропаганды. Вот это то, что, к сожалению, приводит к тому, что лженаука цветет и пахнет. Ну, и мистика, там, у мистики своя специфика, но там, в принципе, сходные вещи.
2: Спасибо, Александр. Спасибо. Значит, первый вопрос мы таким образом считаем на сегодня закрытым. И переходим ко второму, который у нас уже адресован Станиславу Дробышевскому. Вопрос уже, скажем так, именно антропологического характера. Итак, в генофонде современного человека есть следы генетического наследия по меньшей мере двух других видов людей. Неандертальцев и денисовцев. Итак, два вопроса. Как повлияло подобное смешение на внешний облик современных людей? И возможно ли обнаружение в генофонде современного человека следов скрещивания с другими представителями Homo sapiens? Прошу вас, Станислав.
4: Многим представляется, что вот это вот смешение – это прямо-таки как бы куски генома. На самом деле, когда происходит метисация, то не бывает такого, чтобы скрестили, значит, два, да, и от одного отошли, допустим, глазки, от другого нос, а от третьего там уши. На самом деле гены перемешиваются, существует такое явление, как кроссинговер, и поскольку эти метисации еще к тому же были 40 тысяч лет назад в лучшем случае, а на самом деле, скорее всего, гораздо раньше, с тех пор все эти гены, неандертальские, денисовские, сапиенские, смешались настолько уже мощно, что остались в современном геноме не гены неандертальцев, не гены денисовцев, а отдельные ошметочки от этих генов. И большинство из них, строго говоря, никакой великой значимости, в общем-то, не имеют. То есть они не проявляются никак во внешности, они не проявляются там как-то еще, хотя некоторые, может быть, повлияли с самого начала и, может быть, продолжают действовать до сих пор. Например, некоторые генетики утверждают, что светлый цвет кожи европейцев в значительной степени это наследие как раз неандертальцев. С другой стороны, у современных тибетцев гены приспособления к высокогорному климату, экономного расходования кислорода, они, может быть, оказались приобретенными от денисовцев. И, правда, возникает вопрос, зачем они были денисовцами на самом деле. Вот, но, тем не менее. И с третьей стороны, у нас есть на самом деле современные люди, да, разных рас. И у разных рас гены вот этих денисовцев-неандертальцев представлены не одинаково. Но вот эту картинку, может быть, посетители нашей группы ВКонтакте уже видели. С одной стороны австралийский абориген, с другой стороны череп из Дали, череп из Китая с датировкой 250 тысяч лет и, в общем, из всех других наиболее вероятный, в общем-то, денисовец. Ну и если вот так вот на них посмотреть в таком варианте, то они, в общем, очень похожи друг на друга. На самом деле форма над бровью весьма близка. Вот, но
2: кто где, Станислав? Вот, где?
4: В полном варианте, если смотреть, тот, который такой приплюснутый вертикально и с порушенным альвеолярным краем, то это вот Дали, это древний. Угу. А с другой стороны, который целенький, такой высокий, это австралийский абориген. Вот, то есть на самом деле поиск каких-то вот внешних признаков, он может производиться. Может быть, действительно, над бровью наследуется не так уж сложно. И досталось австралийским аборигенам такое усиленное от денисовца. Потому что у австралийских аборигенов почти 5% на самом деле этого самого денисовского генома. Но за 40, а то и больше тысяч лет, вероятно,

0: для цветовоз, но это как бы такие не самые значимые вещи на самом деле. Вот. Что касается наследия других людей, то, в общем-то, уже несколько лет назад предполагалось, что у африканцев есть наследие каких-то других еще людей, потому что в Центральной Африке у пигмеев еще там где-то обнаружились у местных жителей последовательности, которых нет ни у кого среди других людей планеты. И предполагают, что это наследие еще каких-то древних ископаемых персонажей, которые вот сюда приплелись. Вот. Но в значительной степени проблема в том, что пока у нас нету этих самых древних персонажей, их ДНК, нам не с чем сравнивать, и мы не знаем, вот какой-нибудь ген, допустим, современного человека, он древний или современный, как бы. Ну, от шимпанзе отличается, да, а может он приплелся от каких-нибудь там товарищей Сиявы, ископаемых, типа тиканков. Поэтому надежда на расшифровку новых палеогеномов, в настоящее время над этим активно работают, и тогда, может быть, мы обнаружим еще кого-нибудь. С другой стороны, планета не такая уж большая, а ареалы ископаемых людей были не такие уж маленькие. То есть, если европейцы занимали территорию от Гибралтара до Алтая, а денисовцы от Алтая, скорее всего, до Индонезии, потому что смешение с предками австралийцев было где-то там, то, строго говоря, на планете особо нет места, где бы еще были какие-то экзотические персонажи. Разве что на каких-то отдельных островах, не знаю, в горных долинах, но вероятность этого не такая уж большая. В принципе, вероятность открытия каких-то глобальных новых человечеств, она невелика. Хотя есть отдельные находки, которые показывают, что местами было что-то экзотическое. Допустим, в Нормандии в Индии ключица вот такущего размера, очень маленького роста кто-то был. На Филиппинах в пещере Калао там плюшневая кость тоже вот такущего размера, тоже какой-то пигмей. Вот, есть черепа из Гондонга на Яве, которые вообще ни в какие ворота не лезут, как бы тоже как-то свои люди, странные, непонятные. И, в принципе, остается вероятность, что найдется еще кто-нибудь.
1: Ясно. А тогда, может быть, Станислав, в продолжение, да, еще там, можете ли вы за 30 секунд ответить на такой уточняющий, может быть, вопрос, что вот наши читатели, писатели и так далее очень часто любят порассуждать на ту тему, что раз европейцам достались гены там от неандертальцев, там, а азиатам там достались денисовские гены, а африканцев ничьи эти гены не достались, достались какие-то другие, то вот поэтому азиаты, они такие умные и хитрые, а африканцы, они такие быстрые и сильные. Ну, то есть, как бы, понимаете, на что, о чем я говорю?
0: На самом деле, примесь неандертальцев, она у всех неафриканцев примерно одинаковая, там плюс-минус. Тем более, что от человека к человеку конкретные нуклеотиды неандертальские, они вообще-то разные на самом деле. И процент в Европе и в Азии неандертальщины, он примерно одинаковый. У азиатов, ну если под ними понимать монголоидов, там денисовской примеси не так уж много. То есть основная часть денисовской примеси это у меланезийцев, у австралийских аборигенов. Вот. И может быть какие-то там свойства в тот момент достаточно наглядно проявлялись, и в том числе интеллектуальные, и физические, но просто за такое гигантское время, за там, 50 тысяч лет, а то и может быть и 80 тысяч лет, все это могло раствориться столько раз, что если не было жесткого отбора, как в случае с тибетцами, где действительно очень жесткие условия, вот кислород как бы либо расходуется, либо нет, да? А когда какого-то супер жесткого отбора нет, это все расплывалось во все стороны. В принципе, любой современный человек, он метис там, много кого. Вот. Но это не значит, что он похож на всех этих своих предков. То есть он похож на папу с мамой на самом деле. А что там было даже 200-300 лет назад, кто его знает.
1: Спасибо. Значит, резюмируя, что основном мы похожи на папу с мамой, а не на каких-то ископаемых людей, и именно от них достались нам наши, скажем так, особенности. Теперь я бы хотел перейти к вопросу номер 3, адресованному Александру. Александр, прошу вас быть более оперативным, что ли, потому что у нас прошло 25 минут, а мы ответили только на 2 вопроса.
2: Я буду спешить.
1: Итак, да, спешите, Александр. Третий вопрос звучит так. Нужно ли спорить с человеком, проповедующим антинаучные взгляды? И стоит ли вступать в открытую дискуссию, имеется в виду публичную, с лжеучеными? Ну, например,

0: Савельевым, Невзоровым и другими известными личностями.
1: Я здесь всегда говорю следующим образом, что спор – штука растяжимая, так сказать, по понятию. То есть нужно прежде всего ответить себе самому на вопрос, зачем ведется этот спор, какую задачу мы решаем. То есть есть разные задачи. Задача первая – самоутвердиться, получить удовольствие, что ли, от спора. Задача вторая – переубедить, переспорить собеседника. И задача третья, скажем так, изменить отношение, как-то изменить мнение нескольких, допустим, сотен или нескольких тысяч людей. Вот мы должны понимать, что если мы говорим, что первые две задачи, они личные, и тут каждый решает сам, хочется ему тратить на это время или нет. А вот третья задача, если мы говорим про популяризацию науки, имеет смысл только третий случай. То есть вот третий случай, когда не я, переспорить какого-то упоротого фанатика вряд ли получится. Хотя, конечно, исключительных случаев это может быть. Вряд ли. А вот если нас читает хотя бы там несколько сотен человек, да, побороться за них стоит. Вот. И тут уже возникает вопрос, в каком формате это делать. Вот мы выработали на антропогенезе некоторый формат, который мы используем сами, мы никому его не навязываем. То есть мы стараемся, что очень важно, не обсуждать личности некоторых авторов, не обсуждать там их какие-то достоинства личные. А мы имеем дело с фактами. То есть у нас такая табличка, будь то вот у нас там 150 ошибок Сергея Савельева или какой-то другой материал. Табличка, слева цитата автора, справа комментарий эксперта. И это вещь, которая любому понятна. То есть если кто-то хочет возразить, то вот таблица, пошел по ней сверху вниз. Вот. И возразить тут достаточно сложно, потому что там факты, там в общем, эксперты компетентно это комментируют. Вот. Значит, что касается непосредственно дискуссии, открытой дискуссии с лжеучеными, будь то Невзоров там, или кто-то еще. Кстати, Невзоров, интересно, что Невзоров в последних своих выступлениях так часто рекламировал мою книгу, что меня даже стали спрашивать, нет ли у нас какой-то договоренности с ним. Я хочу сказать, что договоренности у нас с ним нету. Так вот, значит, по поводу открытой дискуссии. На мой взгляд, научная дискуссия, конечно, штука хорошая, но здесь важно разделять формат научной дискуссии и формат телевизионного шоу. То есть в телевизионном шоу побеждает тот, кто громче кричит и более мастерски, так сказать, использует риторические приемы. В научной дискуссии побеждает тот, кто лучше владеет фактами, хотя, может быть, и не так красочно их преподносит. И вот здесь я бы сказал, что я бы хотел увидеть такую корректную научную дискуссию, чтобы она не превратилась в балаган, в пререкание и ругань, должен быть жесткий регламент, жесткие правила и жесткий модератор. То есть, например, когда правилами запрещено, и участники дискуссии, даже ученые это, лжеученые или кто-то другой, неважно в данном случае, они обязуются не переходить на личности друг друга, не отвечать вопросом на вопрос, не уходить, не уводить дискуссию в сторону. Вот. И если вы какой-то говорите тезис, обосновывать ваш тезис. То есть, например, если кто-то говорит, что вот я считаю, что бушмены не могли иметь потомство при браках с европейцами, то неплохо бы, чтобы он обосновал этот свой тезис. Вот откуда это он взял? Из каких источников? И модератор может его попросить это сделать. И если вместо обоснования он начинает говорить, да я, значит, очень крутой, у меня индекс Хирша там зашкаливает, да вы там дилетанты, то модератор вправе сказать, извините, вы не ответили на вопрос. И если человек не отвечает, то он просто от дискуссии отключается. Вот, и все понимают, что это правильно.
0: А исторические примеры есть подобных дискуссий?
1: Исторические примеры замечательные были, если не ошибаюсь, семинары научные, допустим, Копичник знаменитый, да, семинар академика Ландау. Вот, на которых мне, к сожалению, не удалось поприсутствовать, вот, но описание их замечательное. Там действительно выходили различные авторы, которых приглашали, ученые, и дальше и регалии этого человека не имели никакого значения. Вот, и так сказать, любой из слушателей мог задать ему вопрос, тот обязан был отвечать. И опять же, вот важно, без перехода на личности, без какой-то риторической игры. И что важно, что в зале сидели не зашедшие с улицы какие-то люди, хотя теоретически там было все довольно демократично, а сидели эксперты, которых риторика не интересует, красота слога не интересует, но которые не хуже выступающего владеют данной темой. Вот это, на мой взгляд, очень такой хороший формат, но вот интересно было бы увидеть его где-нибудь.
0: Может быть, мы с вами, Александр, как-нибудь что-нибудь подобное организуем на одном из следующих наших, ну, из следующих.
1: Я был бы рад, Георгий.
0: Онлайн-лекций.
1: Я был
0: рад, что вы закончили.
1: Да, я в данном случае я краток.
0: Угу. Благодарю вас, Александр. Переходим к четвертому нашему сегодняшнему вопросу. Прошу вывести его на экран. Вопрос, опять же, у нас по очередности к Станиславу. Этот вопрос самый частый из тех, кто нам задавался, из тех, что люди указали в своих регистрационных формах по рейтингу номер один. Это возможные направления дальнейшей эволюции человека. Можно ли сказать, что естественный отбор, действовавший на протяжении миллионов всего лишь, я думаю, что больше, лет, для человека перестал быть определяющей силой эволюции? Возможно ли предположить направление приобретения новых эволюционных признаков, приняв во внимание упор цивилизации на техническое развитие? Сможет ли человек когда-то приспособиться, например, к изменениям гравитации в открытом космосе? Прошу вас, Станислав.
2: Существует устойчивая байка, что человек достиг какой-то там невероятной ступени эволюции, когда эволюция, в общем-то, остановилась. И, дескать, социальные факторы настолько перевесили все, что можно, что биологическая эволюция окончилась, мы достигли своего пика, и дальше нам уже ехать некуда. На самом деле это, конечно же, полная чушь. Потому что по самому определению эволюции она, в общем-то, остановиться особо не может. Потому что мутации происходят, потому что условия меняются, и родители отличаются от потомков, и выживают далеко не все. То есть, вот если бы не было мутаций, если бы условия не менялись и выживали все поголовно, тогда бы, да, эволюция остановилась. На самом деле, вот сейчас можете видеть, существует огромное количество вариантов строения. Вот на слайде видно, да, слайд сейчас?
0: А что это, Станислав?
2: Вот с одной стороны, тут варианты подглазничного отверстия, например. Это еще не все, которые существуют, само собой, это самые-таки основные варианты.
0: А где это такое отверстие находится?
2: Под глазом находится подглазничное отверстие на черепе. И оно разное. То есть на самом деле показано, что, допустим, размеры этого подглазничного отверстия такие имеют адаптивную ценность. Потому что на севере, например, у эскимосов оно гораздо больше, потому что там проходит сосуд кровеносный, который согревает лицо. Вот. И поэтому в дальнейшем, если, допустим, всех эскимосов переселят в высокотехнологичные места обитания, по вопросу о технологии, то у них с большой вероятностью сосуд этот уменьшится, потому что зачем горячее лицо, если и так вокруг тепло. Посередке вы можете видеть такую комбинированную кисть с кучей косточек. На самом деле у нас в запястье 8 костей. Здесь рисунок такой сборный, все варианты, которые в принципе появляются иногда у отдельных людей. Это все норма, это не патология. Ну, такой кисти не бывает в природе, конечно, как здесь нарисовано. Но вот бывает у одного человека там, у другого там. Если, например, технология наша поставит запрос на какую-то особо подвижную кисть, чтобы там, не знаю, тыкать пальцами по клавиатуре, то количество косточек может, в принципе, отобраться в большую или меньшую сторону и измениться строение кисти. Снизу, с другой стороны, можно видеть варианты, допустим, строения ладьевидной кости. Это все норма. Это все просто у разных людей немножечко по-разному устроено. И чем дальше двигается цивилизация, тем на самом деле больше вариантов среды она создает. Потому что далеко не все живут вообще-то цивилизованно. До сих пор есть бушмены, есть индейцы в Амазонии, есть папуасы на Новой Гвинее, да, есть какие-нибудь товарищи там в деревне Гадюкино, а есть люди, живущие в небоскребах, допустим. И вариантов условий огромное количество. И отбор идет в разные стороны. И чем дальше двигается цивилизация, тем больше она создает вариантов, которые как бы что-то, которые могут реализоваться. Вот. Причем это, в принципе, происходит даже и не при постоянстве условий. Вот здесь вот три схемки, на которых показаны изменения формы черепа за последние примерно 10 тысяч лет. И вот один из самых крайних череп, левый, это австралийские аборигены. В Австралии условия принципиально никак не менялись, а форма черепа поменялась на самом деле. Поэтому это говорит, что даже при постоянстве условий, на самом деле, эволюция может идти вполне себе, что-то может меняться. Ну, вопрос там насколько больше-меньше, но эволюция будет идти. Ну, что касается гравитации, то если люди будут жить популяциями в условиях невесомости, то есть построят какие-нибудь там космические города, например, на орбите, которые будут мотаться туда-сюда, то, в принципе, может такое случиться, что пойдет отбор на, допустим, тонкие длинные кости, потому что толстые станут не нужны. И почему бы и нет, может возникнуть новый вид человека, приспособленный к гравитации, а чего нет. Другое дело, что для этого нужны многие поколения подряд, живущие в невесомости, все поголовно. Пока с нынешним как бы, уровнем технического развития это нереальная фантастика, но, в принципе, 100 лет назад в космосе тоже вообще никто не был и задумывался про это, пока начинали. А сейчас уже такие улетают и уже вот хотят там через сколько-то лет оказаться на Марсе. То есть, в принципе, почему нет?
0: Спасибо. А, уточняющий, опять же, вопрос. А как будет развиваться и меняться растительность на лице у человека?
2: Ну, тут трудно сказать, потому что мы не знаем, какая она была, скажем, у тех же кроманьонцев, австралопитеков и прочих. Это очень такой философский вопрос, но растительность на лице, она, строго говоря, адаптивной ценности не имеет, потому что женщины прекрасно живут, и у разных рас выражено у мужчин очень по-разному. И это элемент так называемого полового отбора. То есть вот если женщинам будут нравиться бородатые мужики, зарастут у брови и выше. Вот. Если будут нравиться лысые мужики, отбор пойдет на то, что будут лысые. Другое дело, что, опять же, культуру никто не отменял, и можно быть достаточно бородатым, но при этом просто побриться и нравится. Вот. Но статистика...
0: А вот обратное уже сложнее.
2: Обратно уже сложнее, да. Вот. Но половой отбор, он еще работает таким образом, что обычно нравится то, что есть на самом деле. Вот какой вариант имеется в популяции самый частый, тот и самый красивый. Для этого на эту тему были проведены многочисленные исследования. Ну, в частности, у нас Холодеева, есть такая антрополог. У нее совершенно шикарная книга «Антропоэстетика». Не уверен, что ее легко добыть, эту книжку, но в академ-книге, допустим, можно, наверное, добыть.
0: Спасибо. Спасибо, Станислав. Александр, вы готовы к пятому вопросу? Итак,
1: да.
0: Прекрасный вопрос. Что вы можете сказать про камни Ики, мезозойский молоток, золотую цепь в куске угля, хрустальные черепа, самолетики инков и так далее? Ведется ли более детальное исследование этих замечательных предметов? А может быть, вы что-то можете сказать о книге Андрея Жукова «Камни Ики. Послание невозможной цивилизации».
1: На самом деле так получилось, что последнее видео, которое мы записали с лаборатории научного видео и опубликовали, я там отчасти на эту тему даю комментарий. Дело в том, что здесь вот происходит такой хитрый риторический прием, с которым я сталкивался и на своих выступлениях. Когда из зала кто-то встает, на самом деле этот прием используется в политике, его используют креационисты, когда из зала кто-то встает, а дальше начинает зачитывать некий список, как он считает, каверных вопросов. И когда он их зачитает, штук 10. Дальше на какой бы из них я ни пытался отвечать, я все равно буду выглядеть неубедительно. И понятно, что рассказывая про нечто, я не смогу рассказать все, тем более если речь идет, допустим, о короткой статье или коротком видеовыступлении. И мне всегда могут сказать, это тенденциозно, вы вот выбрали что-то, что поддерживает вашу официальную науку, так сказать, а неугодные, неуместные, так сказать, неудобные факты вы отбросили. Так я поэтому и говорю сразу, что вот в том видео, например, в котором я рассказывал про запрещенную археологию Крема, я сказал, что я рассмотрю 4 приема. В книге их там 104. Вот берете сами книгу и смотрите, и вы увидите, что там все такое же, как я сказал. Нет, ну вот давайте спорить только аргументированно. То есть важно разоблачать конкретные лженаучные подделки, мистификации, курьезы. Но еще важнее давать людям некий принцип. То есть чтобы они могли понять уровень этих людей, их уровень к подходу, их подход к материалу и так далее. Вот, потому что, еще раз, а вот так заболтать можно что угодно. Известный, допустим, креационист Дуэйн Гиш, если не ошибаюсь, он во время дебатов с эволюционистами использовал такой прием. Он, например, говорил: а вот человек по некоторым генам ближе к лягушке, чем к шимпанзе. Значит, а из зала кто-нибудь спрашивал: это по каким же генам? И ваш пятикантроп тоже подделка. Билдаунский человек, эмбрионы Геккеля, значит, камни Ики и так далее. То есть дальше, перескакивая из темы в тему, из одной области науки в другую, он обязательно выходит на ту тему, в которой оппонент не шарит. Потому что, как правило, нормальный ученый, он сведущ в какой-то определенной области, там, в какой-то области физики, в области биологии. Лжеученый, он сведущ во всем. И в физике, и в астрономии, и в химии, и в биологии. Это еще вот тоже признак такой как раз несистемного такого мышления, когда у человека каша в голове, и у него тут и неандертальцы, динозавры, значит, египтяне, инопланетяне, Несси, полтергейст и так далее. Такая вот все. И он вот так выхватывает, а ты отдувайся. Это можно увидеть в комментариях. То есть, когда ты говоришь об одном, а тебя спрашивают совсем о другом, и причем человек даже не понимает вообще разницы. Фу. Так вот, значит, если уж все-таки говорить конкретно, я про самолетики все-таки скажу.
0: Значит, как же камни?
1: И про камни Ики скажу. Ну, давайте сначала про камни Ики. Просто я на самом деле про них в книжке своей писал. То есть тема-то эта известная. То есть этих камней нашли много. В основном их собирал коллекционер, значит, это Перу. Значит, их собирал такой врач Кабрера. Точнее, что значит собирал? Ему тащили местные жители. Натащили их там тысячи. Там музей этих камней. Их привозили, кстати, в Москву. И была выставка в Дарвиновском музее. Позор. Значит, и ни одного камня Ики, который был бы нормально квалифицирован археологом по всем правилам археологии, найден, нету. То есть их приносили местные жители. Нашли в огороде, там, в яме, где-то еще. То есть никакого документального подтверждения их возраста нету. И вот уважаемый палеонтолог Андрей Шаповалов, с которым я общался, который там был, и которому местные жители продавали эти камни, то есть можно купить, любой желающий может приехать и купить. Он сказал, что это замечательный объект наивного народного творчества 20 века. То есть вы знаете, как у нас есть в интернете замечательный художник, который делает стилизацию под русский лубок такой. То есть, помните, терминатор. А я мужик чудной, чурбан заводной. Вот взять и это тоже выдать за реальный артефакт. Вот это такого же рода. То есть там изображены динозавры. Во-первых, это такой набор динозавровой попсы. То есть динозавров, известных по реконструкциям первой половины 20 века. Почему-то даже там вот, даже из парка юрского периода нету. Но, наверное, сейчас уже есть. Во-вторых, там есть динозавры, которых в Южной Америке никто никогда не находил. Ну, то есть вот как они туда попали? Ну вот, видимо, уже и до Перу.
0: Анунаки их туда привезли.
1: Ну понятно, да, конечно. Вот это вот что касается камней Ики. Классная штука. Вот, что касается самолетиков. Да, ну во-первых, это самолетики, я поправлю, не инков. То есть инки тут ни при чем, это найдено на территории Колумбии. Там свои индейцы, это называется культура Кимбая. Так вот, там нашли такие золотые штучки. Да, я сейчас слайд, конечно же, покажу. Погодите. Слайд. Внимание. Оп. Вот, значит, самолетики такие. Но на самом деле, это эти самые индейцы, они известны ювелиркой всякой. И там вот такие ювелирные красивые штучки. Это первое, это конец там, первого тысячелетия нашей эры. И, значит, они, конечно, были интересны, но особая шумиха началась, когда в 96-м году некие энтузиасты сделали модели, как бы увеличенные копии этих штучек, приделали к ним моторчик, приделывали радиоуправление и запустили, и они стали летать. И вот они летали, выполняли фигуры высшего пилотажа. Вот какое чудо, значит, это вот эти самые летающие аппараты индейцев, там, виманы, или как они там называются. Но на самом деле, во-первых, обращаю ваше внимание, что те, кто знакомы с авиацией, они, ну там с авиамоделированием, они знают, что сейчас вообще при хорошем моторчике можно весьма разные вещи запускать в воздух. Обращаю внимание на экране правый верхний угол. То есть и утюг полетит, если хороший мотор. Значит, во-вторых, если вы посмотрите на изображение золоченой игрушечки и на вот эту самую якобы точную копию внизу, вы увидите, что у золоченой игрушечки крылышки такие плоские, декоративные штучки с дырточками. А внизу мы видим великолепный аэродинамический профиль по всем правилам самолетостроения. То есть о точной копии тут, конечно, говорить не приходится. Вот, собственно, про самолет, про самолетики вкратце. Не исчерпал ли я свое время, Георгий?
0: Ну, немножко исчерпали, конечно, Александр.
1: Ну, все, я все сказал.
0: Ага.
1: Про остальное потом как-нибудь.
0: Спасибо, спасибо, Александр. У нас сейчас, по идее, по плану должен быть шестой вопрос. Прошу Станислава приготовиться. А пока что я сделаю небольшую рекламную паузу. Объявление я хочу сделать. Дело в том, что после полугодового перерыва портал Anthropogenes.ru возобновляет мероприятие в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что нас смотрят сегодня некоторое количество питерцев или будущих гостей нашего города, которые к нам приедут. 21 февраля, это воскресенье, в Государственном музее истории и религии состоится серия научно-популярных лекций, посвященных вопросам эволюции человека. Участвуют Станислав Дробышевский, Александр Соколов, а также еще ряд замечательных ученых. То есть, например, Леонид Вишняцкий, доктор исторических наук, Владимир Петулько, кандидат исторических наук, будет выступать, он уже заявил тему доклада, обратите внимание, древнейшие свидетельства расселения человека в Арктике. Я думаю, сегодня у нас будут вопросы по близкой теме. И Галина Удалова, доктор биологических наук, приматолог, автор книги «На пути к человеку. Очерки по приматологии для гуманитариев и не только». Вот такая замечательная лекция будет в Петербурге 21 февраля, воскресенье. А теперь вопрос номер 6, адресованный Станиславу. Итак, насколько все-таки достоверно, что человек возник в Африке? Почему именно там? Вот не как часть наших слушателей, зрителей, читателей не может убедиться в этом. Как вы можете прокомментировать работы сторонников альтернативных гипотез? Даже нам указали в своих вопросах две таких работы. Это Кун 62 года про мультирегионализм. И про как раз несапиентные признаки у разных рас, в том числе австралийских аборигенов. И Юрий Мачанов, «Древние орудия в Якутии». Прошу вас, Станислав.
2: На самом деле в истории антропологии боролись разные направления и разные представления, где возник человек. Вот, то есть предполагалось, что люди могли возникнуть и в Европе, и в Азии, там, в Центральной Азии, в Нагорьях. Предполагалось, что человек возник в Австралии, в Америке и чуть ли не в Антарктиде. Ну, про Антарктиду я не уверен, что кто-то предполагал, но легко предположу, что и да. Вот, однако же палеоантропология накапливала данные, и в разных местах было найдено огромное количество находок. И вот как-то так оно фактически получилось, что только в Африке есть полная последовательность находок, начиная от самых древних обезьян, человека, даже еще и не человекообразных, еще предков человекообразных обезьян, вплоть до современности. Ну вот если посмотреть, допустим, египтопитек, проконсул, которого слепок скоро хочется увидеть, значит, дальше сахелянтропы, ардипитеки, австралопитеки афарские, Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus ранний, Homo erectus поздний, Homo heidelbergensis, он же Homo rhodesiensis, он же Homo helmi, Homo sapiens и дальше, и, собственно, Homo sapiens. И вот такой замечательной последовательности находок, которая показывает все переходы морфологии, причем, естественно, я тут показал какие-то отдельные черепа, а в реальности этих находок уже сотни, такой последовательности нет больше нигде на планете. То есть в Европе имеется, сразу начинаются люди, появляются с, в лучшем случае, эректусов, ну вообще как бы гидропригенцев, потом появляются там неандертальцы, и сапиенсы появляются вдруг. А перехода, строго говоря, нет. То есть вообще-то есть черепа, которые с большой вероятностью метисы, сапиенсов и неандертальцев. Ну, вот здесь вы видите череп и нижнюю челюсть людей из пещеры Куази в Румынии. И вот эта нижняя челюсть, она там на пару тысяч лет древнее, чем череп. Из нее была получена ДНК, по которой было показано, что метисация вот этого товарища с неандертальцами произошла где-то за 4-6 поколений до рождения этого человека. В общем-то, и в морфологии тут некоторая архаика весьма такая есть. Но это метис, это не произошедшего от неандертальцев, потому что за такой короткий срок морфология настолько грандиозно поменяться не могла. И то же самое можно сказать и про Азию. То есть в Азии есть какие-то свои товарищи, типа того самого гражданина из Дали или там Чинюшаня, а потом сразу появляются сапиенсы, такие уже вполне себе готовые. Вот. Ну и может быть там были какие-то метисы с денисовцами, но, строго говоря, ископаемых метисов с денисовцами-то никто еще не нашел. Вот. Поэтому все вот эти другие гипотезы происхождения современного человека не в Африке, они естественным образом, в общем, более-менее как бы отмерли, но с поправкой, что метисация с аборигенами, неандертальцами, денисовцами, да, была. Вот. Что касается конкретных концепций, например, концепции Куна, ну, она была написана в 1962 году, тогда было много всяких концепций, там, концепция узкого моноцентризма, широкого моноцентризма, полицентризма, дицентризма и там всякие прочие, ну не конкретно, может, в 1962 году, но там плюс-минус около того, в середине 20 века. И концепция Куна, вот такая полицентрическая, да, как бы одна из них. В настоящее время естественным путем полицентристы практически вымерли. Ну, они превратились в мультирегионалистов, и они тоже есть вообще на самом деле. Среди археологов особенно их много. Но большинство данных говорят, что нет, все-таки не так оно было, потому что теперь у нас еще к тому же есть генетика, которой у Куна не было совсем. А генетика показывает, что все современные расы сводимы к сравнительно недалекому прошлому, то есть это никак не время пятикантропов или там каких-то, я не знаю, синантропов, а это время уже существования, ну, в лучшем случае, даже неандертальцев. Но неандертальцы от нас уж очень сильно отличаются. Ну, и если вот эту палеогенетику посмотреть на карте, где все это находится, где находится на фотке, то вариантов, собственно, расселения сапиенсов особо нету. И археология, что характерно, так более-менее это подтверждает. Ну, как бы археология не так красиво это рисует, потому что орудия, они могли использоваться кем угодно, то есть они, в общем, неврожденная вещь, но тем не менее. Ну и, собственно, тут мы переходим к находкам Мочанова в Якутии, где он действительно нашел очень архаичного вида булыжники, над которыми долго спорили, являются ли они вообще орудиями или нет. В итоге признали, что, по крайней мере, часть из них действительно орудие более-менее такого галечного вида. Но стоит заметить, что сам Мочанов никогда не говорил, что человек появился в Якутии. Он говорил, что это просто какие-то очень ранние миграции австралопитеков или хабелесов в Якутию. Но главная проблема, что там нету датировок. То есть эти орудия найдены в террасах реки Лены, огромной толщины, там чуть не 60 метров толщиной. А Лена – немеренная река, которая за месяц может намыть, ну, может, там не 60 метров, но очень много, по крайней мере. Поэтому датировки этих самых орудий, они, строго говоря, весьма и весьма спорны. И достоверность того, что они были сколь-либо давно сделаны, вообще, строго говоря, нет. Делались их датировки, пытались вот этих отложений, но в лучшем случае там получается 400 тысяч лет. То есть это все равно, конечно, очень много для Якутии, но это никак не австралопитеки. В лучшем случае это гейдельбергенсисы какие-нибудь были. Но вопрос, насколько эти датировки привязаны на самом деле к орудиям. Там с этим много тумана. И в последнее время я лично не видел новых статей на эту тему. Как-то, по-моему, задор немножко подрастворился, пропал, и фокус внимания куда-то другими места перешел. В принципе, нет ничего невероятного, что какие-то гейдельбергенсы добрались бы и до Якутии. Если денисовцы добрались до Алтая, ну, собственно, прошли еще там сколько на север, почему нет. Но там нету антропологии вообще никакой, И поэтому говорить о том, что они какие-то там предки, совершенно бессмысленно, потому что а кто предки-то? Мальчик где? Вот. А в Африке у нас все это есть. Великими залежами лежит, и чем дальше, тем больше всего этого находит.
0: Спасибо. Спасибо, Станислав. Александр, вопрос вам. И это вопрос как раз по теме видео, которое вы уже упоминали, и которое недавно вышло, и уже получило, по-моему, там 40 тысяч просмотров.
1: Уже больше.
0: кто и как все-таки соорудил древние постройки, пирамиды, мегалиты и прочее, что можно возразить? Что можно возразить в ответ на рассказы про мегатехнологии инопланетян? Вот некоторые инженеры говорят, что египтяне не могли так идеально обрабатывать гранитные блоки, ведь даже современная техника порой не в силах. Александр, можно что-нибудь по этой теме в дополнение, наверное, к вашему видео?
1: Конечно. Ну, я хочу сказать, что просто-напросто здесь проблема такая, что вот эти огромные сооружения современному человеку, который не может, так сказать, ни шагу ступить без различных высокотехнологичных устройств, действительно, ему сложно представить, что такое можно сделать с помощью простых, примитивных, по нашим представлениям, каких-то приемов. И это, естественно, рождает домыслы. Но если мы все-таки говорим о науке, да, если мы остаемся в рамках науки, то есть я тут не упоминаю сейчас про никаких рептилоидов, то мы понимаем, что никому, если мы говорим про Египет, никому, кроме египтян, это сделать невозможно. Никого там больше нет. Никого там больше не нашли. И значит, раз они это сделали, значит, они это сделать могли. А если мы, опять же, остаемся в рамках науки, мы можем как-то предполагать на основании находок, изображений, экспериментов, мы можем как-то пробовать реконструировать, как это они сделали. И это во многих случаях было сделано. И интересно, что я вот в видео своем говорил, но люди в упор все равно не понимают. То есть я объяснил про эксперименты господина Стокса, который пилил гранит медной пилой с использованием абразива. И все равно люди говорят, как так можно медью пилить гранит, ведь медь мягче гранита. Еще раз объясняю, не медь является вот тут пилищим материалом, а абразив кварцевый, песок. То есть кварцевый песок, медь как раз хороша тем, что это мягкий металл, в который внедряются вот эти песчинки, и получается такая матрица, которая прекрасно как раз пилит. И это было экспериментально проверено. Мне как раз сейчас, буквально сегодня утром, коллеги, энтузиасты вот этого дела прислали интересный материал. Значит, это участники такого замечательного русскоязычного форума «Что могли древние», который я вам рекомендую посмотреть. Я сейчас слайдик выведу, попробую. Так, секундочку. Слайдик. Где наш слайдик?
0: Покажись.
1: Вот. Да, там внизу, вот видите, такая ссылочка на замечательную тему. Значит, это вот такая суперштука, опять же, легендарная, знаменитый незаконченный обелиск египетский в Усуане, 42 метра длиной, это розовый гранит, вес там 1200 тонн, значит, это 18-я династия, то есть это больше 3000 лет назад. Он незаконченный, он треснул, его бросили. И вот вопрос, как его вырубали? Так вот, значит, рассказываю, значит, что известно археологам. Значит, рядом с этим обелиском нашли множество вот таких вот долеритовых камней, шарообразных. Такие же камни в Египте нашли и в других местах. И, собственно, предположили, что, ну, видимо, вот эти камни и использовались как инструменты, как такие отбойники. Есть вообще изображения, вот, например, одно из таких изображений, где египтяне используют эти штуки для работы с камнем. Вот на некоторых из этих камней нашли метки охры. И такие же метки охры нашли на стенах вот этой каменоломни. И предполагают, что вот этими меточками отмечали норму выработки для каменотесов. Там получается где-то по 5 сантиметров. Предположили, что это норма на 10 дней. То есть 10 дней была и неделя в Древнем Египте. Вот что за 10 дней он должен был на 5 сантиметров вглубь, но на определенной площади продалбывать вот этим камнем гранит. Соответственно, рассчитали, что при такой норме, если взять 150 человек, а там по периметру как раз 150 размещается, то полностью вот это все выдолбить можно за время около 3 лет, короче говоря. Около 3 лет. Это, кажется, много, но для сравнения, Александровская колонна, Александрийский столб, который в Петербурге, вот заготовку для нее вырубали 2 года в 19 веке. И еще 2 года ее обрабатывали. То есть вот как-то вот так это происходило. И дальше энтузиасты, кстати, из Петербурга в том числе, они проводили эксперимент. Они взяли большой гранитный камень, взяли такой каменный окатыш и лупили час по этому гранитному камню. Они выдолбили углубление за час, измерили его объем. Значит, получился объем где-то 255 кубических сантиметров. Это как раз примерно столько, сколько по расчетам вот и должны были делать эти древнеегипетские работяги. То есть реально вот таким самым примитивным способом за 3 года эта работа 150 человек эту работу делает. Не верите? Ну, доказывайте, что это невозможно. Только, пожалуйста, с фактами, а не с криками и с эмоциями. Потому что ничего, кроме эмоций, я в комментариях, к сожалению, зачастую не вижу.
0: Так, Александр, а можно? Можно я сейчас вставочку сделаю, а потом вы небольшой скажете резюме из двух секунд?
1: Да, да.
0: Я просто хотел сказать, что на тему Александрийской колонны и прочих гранитных обелисков и колонн, которые в Петербурге во многих местах имеют место быть, на территории современной Финляндии, где-то как раз возле границы, есть месторождение вот этого розового гранита, откуда все это вырубалось. Вырубалось, как мне рассказывали, с помощью деревянных клиньев и, там, и металлических клиньев, которые там размачивались, по ним стучали и так далее. То есть вот это вот длилось действительно годами. А уже после Великой Отечественной войны в 20 веке понадобилось поставить тоже такой же обелиск, вот он на площади Победы, если я не ошибаюсь, у нас стоит. И решили 2 года не возиться и динамитом рвануть это по-быстрому. В общем, в итоге вся скала пошла трещинами, и больше у нас никогда не будет таких классных обелисков из розового гранита, к сожалению. Вот, Александр.
1: Замечательная история. На самом деле, я просто немножко еще закончу, что вот эта техника выдалбливания гранита такими вот каменными отбойниками, она, конечно, сложная, трудоемкая. Есть и более быстрые способы, и, вероятно, египтяне их тоже использовали. Там, например, найдены следы кострищ определенных. Есть такая техника, когда разводится прямо на скале огонь, там, ну, еще делается обкладка кирпичами, чтобы жар не уходил. Огонь, скала нагревается, а дальше это все поливается водой, и из-за перепада температуры идет трещина. И дальше это долбается. Опять же, можете сами, дорогие друзья, проверить, принести домой камень гранитный, нагреть его на огне, а потом сунуть в кастрюлю с водой. И он у вас вообще, потом по нему чуть-чуть постучить, он у вас на глазах развалится. То есть египтяне были не дураки. Еще раз, руки у них были на месте, голова на месте. Вот, менеджмент там был хороший, мотивация хорошая. Все у них получилось, без инопланетян.
0: Спасибо, Александр. Ну, то есть, грубо говоря, если так вот резюмировать, египтяне были биологически точно такие же люди, как мы, у них были точно такие же мозги. Они были ничуть не глупее нас. Ну, просто чуть-чуть обладали, наверное, меньшим объемом информации.
1: Ну,
0: Да, согласен. Вопрос 8. Станислав.
2: Да.
0: Итак, про Африку мы уже сказали. И, опять же, старый добрый классический вопрос. Почему же все-таки люди ушли из теплой и благополучной Африки, где так им хорошо? И далее разные наши слушатели формулировали дальше вопрос по-разному. Кто-то спросил, вот как же они пошли на север, там же холодно, а ведь у них и одежды, и огня еще не было. А другие слушатели нас спросили, а как же они пошли в Индию, по берегу Индийского океана, там же жара, пустыня, и вообще уже в историческое время люди там гибли и не могли дойти. Вот видите, и холод, и жара, все мешало. А как же было, что же такое погнало людей из Африки, и как они оттуда ушли?
2: На самом деле, это такой классический вопрос, что значит, почему же они пошли из Африки, ежели в Африке тепло, а на севере холод. Но, следуя такой логике, надо признать, что человек возник в Эймиконе. Вот не где-нибудь, а в поселке Эймикон в Якутии люди возникли и потом расползались во все стороны. Однако же практика, даже современная, показывает, что люди из Африки упорно лезут в Европу. А не из Европы в Африку, на самом деле. Ну, можно, конечно, сказать, что сейчас условия не те, сейчас в Европе уже так все хорошо, а тогда было плохо. Но вообще-то любой вид животных расселяется туда, где есть ресурсы, где он, в принципе, может жить. Потому что иначе следует признать, что все возникли в Эймиконе. И медведи, и моржи, и слоны, и бегемоты, и кто угодно абсолютно. Вот. Или где-нибудь в Антарктиде, там еще холоднее, чем в Эймиконе. Ну, оттуда тяжелее расползаться, наверное. Вот. И это, в принципе, вопрос про эту Африку, это тот же самый вопрос, как, а как леопарды расселились из Африки? Они возникли 2 миллиона лет назад, тогда же, когда, собственно, и люди в той же самой Африке и оказались вот, на Дальнем Востоке, например. и страусы оттуда расселялись, и павианы расселялись, а у людей еще к тому же была культура. И люди расселялись далеко не сразу, и скорее тут большой вопрос, почему они раньше не расселились из Африки, что им вообще до этого мешало, потому что павианы расселились еще раньше людей. И у людей уже был огонь 1,5 миллиона лет назад, так что, в принципе, ничего, согреться они могли. И тем более удивительно, что первые выходы за пределы Африки, скажем, пятикантропов, они были по тропической зоне, потому что климат был далеко не всегда такой, как сейчас, а в некоторый период был гораздо теплее, чем сейчас, при оцене.
0: И первые Станислав, мы сейчас видим карту все время, да. Это правильно?
2: Хорошо. Да-да-да, мы видим карту, но чтобы все примерно могли так наглядно видеть, откуда что могло идти. Угу. Вот. И, ну, вот могу стрелочкой показывать. Вот они, стрелочку видно?
0: Да.
2: Вот, вот из Восточной Африки, через Бапаль-Мандебский пролив, скорее всего, ну, менее вероятно, через Суэцкий канал, прошли и шли по тропической зоне. И Испания, например, Южная Франция, там и сейчас-то вообще-то не холодно, прямо скажем, зимой, там попугаи летают вообще на всякий случай.
0: Больные отлично растут, да.
2: То есть тогда иногда было еще гораздо теплее. И люди прекрасно себя там чувствовали, по всей вот этой тропической зоне расселялись. Тут скорее, я говорю, странно, что они так поздно расселились на север, но шкуры они снимать умели, согреваться они могли одеванием себя, и никто не сказал, что гильдербрегенцы, например, были там настолько прямо глупее нас, что не смогли бы там надеть на себя шкуру. Да. Жилища они строить умели, и, скорее всего, научились они этому еще в Африке. Собственно, а что им мешало? Почему современные люди могут жить на севере, ну, я не говорю даже про современные города, да, но эскимосы в 18 веке жили в каменном веке, у них не было железа, и прекрасно себя чувствовали за полярным кругом в полярную ночь, то есть в таких местах, ну, куда вообще всякие там эрекции не добрались. Вот, так что тут проблемы особые как бы нет совершенно. Вот вопрос, как они расселялись по берегу Индийского океана, что там везде пустыня, вообще там далеко не везде пустыня, на самом деле. У многих людей есть такое какое-то представление, что вот Аравия – это сверху донизу сплошная пустыня и песок, что значит весь Ближний Восток, весь Иран, Афганистан, Пакистан – это все сплошная пустыня, где жить невозможно. Однако же и там живут вообще-то миллионы людей. И тот же самый Пакистан, например, да, это одна из самых населенных стран в мире. Хотя это, казалось бы, там пустынные горы, да, но ресурсы-то там вообще-то есть. И в Иране тоже там есть пустыня, это факт. Но там есть замечательные степи, где раньше водилось огромное количество животных, да и сейчас, в общем-то, они там водятся. Ну, может, не такое гигантское количество, но сейчас там людей просто много. Так что прекрасно они там шли. И, опять же, климат был не всегда такой, как сейчас. То есть там, где сейчас, например, в Аравии имеются пустыни в том числе, обнаруживаются остатки фаун с обезьянами, с теми же там страусами, антилопами, всякими ланями и прочими. То есть было более влажно, был климат лучше. И они шли, ну, в какие-то моменты, наверное, появлялись пустыни, тогда они не шли. Тогда они расселялись в другие стороны, в том числе, скажем, в ту же самую Европу, где мы было чуть-чуть похолоднее, зато стада тучнее. Вот. И повторюсь, что вот этот вопрос о расселении, это вопрос о расселении кого угодно. Вот, потому что обезьяны добрались до Южной Америки, слоны добрались до Сулавеси, какие-нибудь там, не знаю, тупаи добрались до всяких там островов в Индонезии, долгопяты до Филиппин. Тоже они, в общем-то, не вплавь, наверное, это делали, а там где-то по мостам Куша, а где-то, кстати, не вплавь вообще-то, как слоны на Сулавеси. Вот, так что человек не хуже других животных, а в плане расселения гораздо способнее. Поэтому ничего странного в том, что люди расселились так далеко, на самом деле нету совершенно. И, ну, вопрос удал. Еще раз вижу вопрос. Значит, как справились? Ведь одежды и огня еще не было. Одежда и огонь, ну, огонь появился раньше, чем чем это расселение произошло. Про одежду мы, строго говоря, не особо-то знаем, но, скорее всего, тоже раньше. Ну, по мере надобности, по крайней мере.
0: Угу. Ну, я недавно видел такой фильм, скажем так, ролик, где в соответствии с современными данными в виде такой анимации изображено, как расселялись там различные волны Ага, ну, начиная там от самых наших давних предков. Ну, то есть, грубо говоря, как еще австралопитеки по Африке там слегка бродили, а вот. И как потом потихонечку уже ближе к сапиенсам начали они, значит, выползать в Европу, в Азию и так далее. И вот когда там на этом, в этом ролике, когда появляется Homo sapiens, это такое резкое распространение заразы такое пошло, вот вообще она поползла в Азию, потом в Европу, и там потихонечку, значит, отмечается исчезновение других видов. То есть там вот исчезли неандертальцы, исчезли денисовцы, ну и там даже хоббиты, так сказать, тоже исчезли. Итак, мы переходим к вопросу девятому. Александр.
1: Я здесь.
0: Девятый вопрос у нас звучит так. Это он связан с одной из публикаций, которая недавно вышла, и, так сказать, я не могу сказать, что много шуму наделала, но некую дискуссию, скажем так, вызвала. А вот вы публиковали рассказ бывшего сектанта, а потом еще даже была и серия каких-то рассказов бывших различных религиозных людей. Ну, похоже, что этот человек просто сменил веру и перешел в свидетели Докинза, и теперь будет ему поклоняться точно так же. Так вот, нужны ли нам такие перевертыши вообще? Зачем это все нужно? Прошу вас кратко.
1: Да, Александр. Я постараюсь кратко. Здесь действительно такой тезис, с которой вот несколько раз прозвучал после этой публикации, что вот не может человек, вот если он сектант, то он все, по жизни сектант. У него, видимо, такое клеймо вообще на лбу, или, не знаю, гены у него сектантские какие-то. И он уже, куда бы он ни перешел, он остается сектантом. А дальше просто я этих людей спрашивал, а из каких признаков в тексте это следует, что он остался сектантом? Он где-то говорит, что у него там, не знаю, портрет Докинза вместо иконы висит, он там на него молится, приносит ему жертвы, не знаю, какие-то читает там молитвы атеиста на ночь. И дальше выяснялось, что ни из каких элементов текста, строго говоря, это не следует, но просто человек вот уверен, что люди не меняются, что если ты был этим самым иеговистом или пятидесятником, то все, всю жизнь ты будешь пятидесятником, ну или там вот свидетелем святого Докинза. То есть дальше, Георгий, отвлекаете. Значит, я серьезные вещи говорю.
0: Простите.
1: И дальше получается, здесь мы просто можем уже проанализировать не объект, это скорее говорит о субъекте, то есть о том, кто выдает такой комментарий. У него есть такое представление, причем никакой статистики он не собирал. У него есть там два знакомых, которые ушли в секту. И дальше он считает, что человек все, пропал, а нормальный человек сектантом стать не может. И дальше, если он встречается с таким примером, который ему говорит, дорогой, что-то в твоем мировоззрении не так, не хочешь ли поменять мировоззрение? Он говорит, нет, я менять мировоззрение не собираюсь, я просто игнорирую этот факт. Так вот, кто здесь сектант? Вопрос. Подумать надо об этом. То есть понятно, что люди в секты попадают разными путями. Кого-то родители завлекли, кто-то с горя, кто-то из тюрьмы, кто-то от наркотиков, кто-то просто случайно. То есть нельзя ставить на человеке крест. И поскольку не в нашей ситуации говорить так, как, знаете, вот, типа мы будем брать только вообще там образцовых, значит, в пятом поколении атеистов, значит, у которого там и мама, и бабушка, и прабабушка, и прадедушка все были докторами наук, а другие нам не катят. Так, ребята, не годится. Надо быть открытыми для всех. И наоборот, это очень здорово, что человек сохранил здравый смысл, интеллект, рассудок. Это, наоборот, очень круто. Мне вообще такие люди очень симпатичны. Я считаю, что нельзя их отталкивать, наоборот, надо им помогать всячески. Это замечательно, что такие люди есть.
0: Да, спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо за краткость. Ну и за красоту слога, что ли. Вопрос десятый. Про разные виды и разные расы. Вот вопрос этот у нас тоже уже не первый раз встает. Итак, критерием разных видов называют репродуктивную изоляцию. Невозможность давать плодовитое потомство. Вот. А белые и бурые медведи дают потомство, тем не менее разные виды. Сапиенсы, неандертальцы и денисовцы, как выясняется, тоже давали, причем в самых разных сочетаниях. Так можно ли использовать этот довод, чтобы показать, что разные расы – это один вид? Может, они как вот эти белые и бурые медведи? Прошу вас, Станислав.
2: Ну, на самом деле, этот вопрос, он звучит так, что у нас есть какие-то группки, и мы совершенно не понимаем, как они соотносятся по масштабу отличий друг от друга. А на самом деле все это можно посчитать. То есть на самом деле мы можем взять и измерить все, что нам надо, и увидим, что на самом деле, если нанести на один график, ну это просто один из примеров, таких графиков можно понастроить, сколько влезет, это вот по теменной кости. Если нанести на один график представителей самых разных современных рас, вот здесь маленькие голубенькие кружочки, это представители всех современных рас, на самом деле. Нанести сюда же древних сапиенсов, неандертальцев, эректусов, всяких разных австралопитеков и современных обезьян, то мы увидим, что все современные люди образуют более-менее такую единую кучку, а все вот эти ископаемые товарищи, они отлетают в сторону. Вот, поэтому мы видим, что если уровень, допустим, вида мы признаем бонобо и шимпанзе, да, это вот два разных вида. Горилла и шимпанзе – это два разных рода. Мы можем просто это, скажем, в канонических переменных, как вот на данном графике, или в каких-нибудь сигмах, или еще в формальном показателе, вполне себе таком объективном, измеряемом, просчитываемом, то есть это чистая математика на самом деле, да? Вот это вот размер размаха рода, а это вида, а это подвида. И мы увидим, что все современные люди смешиваются в одну большую кучу. То есть всегда найдутся какие-то странные персонажи, вот здесь наверху, допустим, точечки такие есть, да? Там несколько персонажей, ну, каких-то очень странных, которые вылетают куда-то там за пределы изменчивости всех остальных. Но все остальные расы смешиваются вместе. Ну, на данном графике здесь все современные люди одинаковым цветом покрашены, но если их покрасить по расам, они будут все вперемешку. На фоне неандертальцев, эректусов и там шимпанзе все современные расы друг от друга практически неотличимы на самом деле. Вот, поэтому аргумент, что если скрещивались с неандертальцами, то значит современные расы – это разные виды, это просто чушь на самом деле. Вот, потому что современные расы по объективным измеряемым параметрам самые различающиеся расы отличаются друг от друга гораздо меньше, чем человек любой современный от неандертальца. То есть любой неандерталец от любого современного отличается больше, чем любой современный от любого современного. Вот, поэтому вот эти вот аргументы из животного мира, они на самом деле просто исходят от людей, которые не представляют реальной изменчивости современного человека ископаемого времени. А это все просчитано, это сделано достаточно давно. И более того, у нас на сайте вы можете это все дело скачать, ну, в виде, например, моей диссертации, откуда вот этот, в частности, график взят. Это произвольно взятый один из графиков, там 400 штук. Вот. Или возьмите любую другую статью, если мерите моим графиком, потому что, ну, вся антропология, на самом деле, это вот примерно вот это вот, то, что вы сейчас видите на экране. То есть такие вот замечательные картиночки, где расы действительно все смешиваются. Это не значит, что расы не отличаются, на самом деле. То есть расы это отличаются, но масштаб отличие раз, он очень маленький. То есть это очень незначительная разница. И это даже не подвидовой уровень. А, слава богу, белые и бурые медведи отличаются всем, чем только можно. У них отличаются и морфология, там, размеры, поведение, генетика и все, что можно. Ну да, скрещиваются как бы. Потому что биологические критерии вида, вот это критерии нескрещиваемости, да, он как бы не абсолютный. Есть много видов, которые вполне создают плодовитое потомство.
0: Но как же, вот, Станислав, получается, вы говорите, они так, маленькие такие различия. Вот взять, например, черных людей и белых. Цвет разный. Эти худые длинные, а те толстые короткие. О них даже поведение отличается. Эти хлопают на сильную долю, эти на слабую. Но и генетика у них разная, вы сами говорите. То есть вы же себе, получается, сами противоречите.
2: Отличия есть, но есть разница масштабов отличий на самом деле. То, что цвет разный, ну, мы возьмем каких-нибудь кошек там, а они будут отличаться гораздо больше. То есть, на самом деле, эти отличия по цвету, это там несколько генов всего-навсего. И это в масштабе всего генома совершенно какая-то мизерная величина. То, что отличия по телосложению, средние отличия есть, а индивидуальных отличий на самом деле нет. То есть, вообще-то, если смотреть, скажем, ширину плеч в длине тела, то в среднем в Африке плечи уже. Но вообще-то там такая мизерная разница, что нельзя сказать, что вот когда мы берем какой-то конкретный скелет, его измеряем в ширину плеч, там, длине тела, да, и мы можем сказать, что это экваториал, нет, это там какой-то арктический персонаж. По ширине плеч, длине тела мы этого сделать не можем. Никак объективно доказать, у нас будет погрешность там совершенно невероятная. Потому что я тогда, например, лично буду такой гиперэкваториал, то есть мне вообще положено тогда жить вообще по идее в Восточной Африке с моими пропорциями. А нет, как бы я не экваториал.